0: данных, включая данные по 5 и 7 разрядам. Заведующий кивнул. С 8 по 2. Данные по техническим специальностям хранятся отдельно в банках памяти Ю и Я. Вот тут. Он указал на 2 шкафа, окрашенных в красный цвет. Понятно. Именно сюда заносятся все новые выпускники технических вузов, да? Совершенно верно, сэр. Данные о них в алфавитном порядке передаются в отдел тестирования, а потом, согласно полученным оценкам, выпускники ранжируются для присвоения разряда и трудоустройства. Март кивнул и двинулся дальше по проходу. Каждому из банков памяти была присвоена своя литера. Март остановился перед шкафом, на котором виднелось большое «Б». «Давайте взглянем на типичную запись», — предложил он. Его гид подошел к клавиатуре, нажал на клавишу. Загорелся экран монитора. На нем появились буквы и знаки. «Байл Феликс В. 634-8735-009-B1». А чуть ниже сложный узор из точек. «А мне можно?» Март нажал на клавишу, и после тихого щелчка имя на экране сменилось. «Бакарский Хьюман А». Мелдон взглянул на непонятный точечный код под именем на экране. «Насколько я понимаю, каждая точка имеет свое значение». «В первом ряду указывается физический профиль личности, это начальные 9 точек. Затем идет психологический профиль, следующие 21 точка, потом...» Заведующий монотонно продолжал лекцию, и Марту оставалось лишь в нужных местах кивать или поддакивать. «Образовательный профиль вот здесь». «Погодите», — прервал его мнимый ревизор. «Предположим, что в данных есть ошибка. Ну, скажем, неправильно указан средний балл, полученный человеком во время тестирования. Как вы его исправите?» Заведующий нахмурился, уголки его рта опустились. Сразу стало заметно, что он далеко не молод. «Разумеется, я вовсе не имею в виду, что ошибка произошла по вашей вине», — быстро добавил Март. «Но мне кажется, что во время обработки данных из-за сбоя в оборудовании могут потеряться 10-е доли. Такое ведь иногда случается, а?» Он понимающе улыбнулся. «Ну, такое случается раз или два за год. Однако большего вреда от этого не бывает. Во время следующего просмотра ошибочная запись просто аннулируется. Вот и все».
1: «Так что вы не вносите поправки?»
0: «Вношу, если требуется заменить какую-нибудь графу».
2: Заведующий повернул несколько ручек на клавиатуре, надпись на экране уплыла вверх и вбок, а одна из точек увеличилась в размерах и разделилась на множество строго упорядоченных точек.
0: «Предположим, нам требуется внести сюда изменения. Я просто стираю этот код, а вместо него впечатываю новый. Всего секунды и...»
2: «А нельзя ли чуть подробнее? Чтобы такое придумать? Ну, скажем так, вы хотите отразить в личном деле, что какой-то человек закончил технический вуз.
0: Тогда я внесу этот символ в 8-й ряд, в 4-ю колонку, вот сюда. Код конкретной технической специальности должен находиться в 900-й группе. Он набирается с помощью этих кнопок».
2: Заведующий указал на ряд цветных кнопок на клавиатуре.
0: «А потом личное дело автоматически передается в банк памяти Ю или Я».
1: «Ну что ж, замечательная была экскурсия», — сказал Март. «Я позабочусь о том, чтобы моя благодарность была зарегистрирована в вашем личном деле».
2: Печальный заведующий с трудом выдавил из себя улыбку.
0: «Я стараюсь выполнять свою работу».
1: «А теперь, если не возражаете, я поброжу тут и понаблюдаю, как идет работа. У меня есть еще несколько минут до начала совещания».
0: «И, сэр, сопровождать посторонних не входит ни в чьи служебные обязанности, кроме...»
1: «Ничего страшного, я с удовольствием поброжу здесь один».
2: Мелдон повернулся спиной к заведующему и пошел по проходу. В конце ряда шкафов с лентами он оглянулся и увидел, что заведующий уже сидит за столом у двери и печально качает головой.

Март быстро свернул в третий проход, миновал банки памяти с литерами О и Н и остановился перед клавиатурой, соединенной со шкафом, на которой была нарисована крупная «М». Он нажал на клавишу, и на экране появилось имя «Майонович». Мелдон еще несколько раз нажал на клавишу, и на экране сменились несколько имен. Макис, Смолачи, Мелдон, Салли, Мелдон, Март. Он оторвал взгляд от экрана. В конце прохода стоял техник и наблюдал за ним. Март одобрительно кивнул. «Аппаратура у вас что надо?» Техник ничего не ответил. Он просто стоял с открытым ртом и смотрел на Марта. На его груди блестел розовый жетон. Мелдон взглянул на потолок, на пол, снова на техника. Тот по-прежнему стоял в конце прохода. Неожиданно он закрыл рот и решительно повернулся к столу заведующего. Март быстро повернул ручки на клавиатуре. Одна из точек разрослась, заполнила собой весь экран, распалась на множество мелких точек. Так, восьмой ряд, четвертая колонка. Техник, привлеченный резким движением Марта, обернулся и быстро направился к нему. «Эй, никто не имеет права лезть!» «Спокойно, приятель!» — решительно оборвал его Мелдон. «Отвечай на каждый вопрос четко и коротко. Сейчас ты будешь проверен на быстроту и правильность ответов. Из скольких знаков состоит код технических специальностей в 900-й группе?» Захваченный врасплох техник поднял брови и удивительно ответил. «Три, но...» «Назови мне специальный код для инженеров-микротроников, закончивших институт кум-лауде». «С отличием». Неожиданно из-за двери послышались чьи-то громкие голоса. Множество людей одновременно спрашивали о чем-то. Март услышал, как заведующий отвечает им. Почесывая в затылке, техник застыл в нерешительности. Март торопливо застучал по цветным клавишам. 901, 922, 936. Он наугад внес в свое личное дело код дюжины технических специальностей. Уголком глаза Мелдон заметил, как на одной из красных панелей мигнул огонек. Его личное дело автоматически переместилось в специальные банки памяти. Нажав на кнопку, Март убрал свое имя с экрана и направился в дальний конец зала. Техник последовал за ним. «Эй, вы, в чье личное дело вы тут влезали?» «Ничего плохого я не сделал», — заверил его Мелдон. «Просто исправил ошибку. А теперь прошу меня извинить, но я опаздываю на совещание». «Мне нужно проверить ваши слова, чье личное дело это было». «О, я не знаю, я его выбрал наугад». «Но ведь у нас тут 100 миллионов личных дел». «Правильно», — воскликнул Март. «Пока вы заработали 1000 баллов, а теперь у меня осталось времени только на один вопрос. Здесь есть другой выход». «Мистер, лучше вам не уходить, пока я не поговорю с завет...» Март заметил две двери, на которых не было никаких обозначений. «Не беспокойтесь. Да и что вы скажете начальнику, что, возможно, всего лишь возможно, в одной из 100 миллионов личных дел вкралась крошечная ошибка? Это наверняка очень обрадует его». Мелдон открыл ближайшую дверь. «Эй, что?» — попытался остановить его техник. «Не зовите нас, мы сами позовем вас», — провозгласил Март и захлопнул за собой дверь. И только когда она с громким щелчком закрылась, он понял, что попал в крошечную подсобку. Март резко обернулся и провел рукой по двери, надеясь найти ручку. Ручки не было. Его окружала кромешная тьма.

Март торопливо ощупал стены, они были совершенно гладкие. Подпрыгнул, но до потолка достать не смог. Снаружи донеслись крики техника. В любую секунду может открыться дверь, и что тогда будет? Он встал на колени и принялся исследовать пол. Обычный пол, совершенно гладкий, без каких-либо отверстий и люков. А потом Март больно ударился локтем о металл. Мелден протянул руку и почти на уровне пола нащупал железную решетку 2 футов шириной и высотой в фут. Из нее шел равномерный поток холодного воздуха. По углам решетку держали 4 винта. Март полез в карман, вытащил монету и выкрутил винты. Решетка вывалилась из стены и упала в подставленные руки Марта. Он бережно положил ее на пол и полез в воздуховод. Почти сразу же воздуховод сделал резкий поворот. Впереди показалось светлое пятно, исчерченное квадратами еще одной решетки. Бывший студент прополз туда и сквозь решетку заглянул в комнату, из которой доносились гул, жужжание и клацание механизмов. Все помещение было заставлено огромными вычислительными машинами, на панелях которых весело перемигивались лампочки и дрожали стрелки индикаторов. Мелден дернул за решетку, но она довольно прочно держалась в стене. Тогда он продвинулся немного вперед. Сразу за решеткой воздуховод плавно сворачивал вправо и расширялся 6 дюймов. Упершись руками в стену, а ногами в решетку, Март изо всех сил пытался вытолкнуть решетку. Под ударами его ног она раскачивалась все сильнее и сильнее, и, наконец, с грохотом упала на пол. Март вылез из воздуховода ногами вперед. В комнате никого не было. На одной стене висели плакаты по технике безопасности. Март снова залез в воздуховод и ползком вернулся к подсобке. Из-за двери по-прежнему доносились голоса. Март вытянул руку, нашарил на полу решетку и закрыл ее отверстие в стене. Дверь подсобки распахнулась. Мелден затаил дыхание. На мгновение наступила тишина. «Но!» — раздался голос техника. «Говорю вам, что этот тип влетел в подсобку, словно опаздывал на ракету до Парижа. Я не хотел впускать дверь подсобки из вида, поэтому стоял тут и кричал, словно вы устроились сразу...» «Должно быть, вы ошиблись. Наверное, он заскочил в соседнюю дверь». Дверь захлопнулась. Март с облегчением вздохнул. Ну что ж, теперь можно было немного отдохнуть и заодно подумать, как выбраться с 5-го уровня.

Мелдон, крадучись, прошел по узкому проходу между огромными вычислительными машинами, свернул за угол и едва не столкнулся с рыжеволосой темноглазой девушкой, чьи пухлые красивые губки открылись в удивленном «О!». «Вам нельзя здесь находиться», — сказала девушка с карандашом, указала на дверь у себя за спиной. «Пока не будет завершено тестирование, все экзаменуемые должны оставаться в своих комнатах». «Я понимаю», — добавила она уже менее строго. 4 часа подряд без всякого перерыва — это ужасно тяжело. Но лучше вернуться в свою комнату, пока вас тут никто не заметил». Март кивнул, улыбнулся и направился к двери, на которую она указала. Оглянувшись назад, он увидел, что девушка изучает показания приборов и не обращает на него ни малейшего внимания. Март прошел мимо нужной двери и попытался открыть следующую. Она распахнулась, и Март вступил в маленький аккуратный кабинет. За столом, на котором среди прочих вещей красовалась изящная ваза с одинокой розой и табличка с надписью «Мисс Фринклес, отдел трудоустройства», сидела женщина с большими круглыми глазами и каштановыми волосами, стянутыми на затылке в тугой узел. Когда Март вошел в кабинет, дама взглянула на настенные часы. «Боюсь, на сегодняшнее тестирование вы уже опоздали», — сказала она. «Вам придется вернуться сюда в среду днем. А по понедельникам тестирование начинается утром». Она сочувственно улыбнулась. «Очень многие путают наше расписание, так что вам не стоит переживать». «Ох», — попытался изобразить огорчение Март. «А нельзя ли мне с опозданием приступить к тестированию?» Дама покачала головой. «Увы, это невозможно. Первые результаты уже поступают». Она кивнула в сторону миниатюрной копии тех огромных вычислительных машин, что стояли в соседней комнате. Та внезапно щелкнула и загудела. Мисс Фринклес нажала кнопку у себя на столе. В аппаратуре что-то звякнуло. Дама посмотрела на нее. Снова раздался щелчок, и машина загудела. Мисс Фринклес опять нажала кнопку, вызвав очередной звонок. Март стоял и думал. У него оставалась лишь одна проблема – как покинуть городскую башню, не привлекая к себе внимания. Все остальные проблемы благополучно разрешились. В личном деле появилась надпись, что он закончил вуз и получил техническую специальность. Даже более того, 12 специальностей. Впрочем, может, лучше ему было остановиться на одной. Вдруг кто-нибудь заметит. «Вижу, вы любуетесь компьютером», – сказала мисс Фринклес. «Очень компактная модель, не правда ли? Кстати, вы случайно не кибернетик?» Мелдон замялся, но... «Как вас зовут? Я хочу проверить ваше личное дело и убедиться, все ли в порядке. Ведь вам в среду предстоит тестирование». Март глубоко вздохнул. Паниковать пока еще не стоило. «Мелдон», — сказал он. «Март Мелдон».

0: Мисс Фринклис вытащила из ниши в столе сложный аппарат, похожий на номерной диск для телефона, набрала длинный код и положила аппарат на место. Прошло 10 секунд. Раздался щелчок, и небольшой экран, вделанный в крышку стола, засветился. Дама наклонилась к нему, потом восхищенно посмотрела на Марта. «О, мистер Мелдон, да какие у вас замечательные данные! Я даже представить себе не могла, что мне когда-нибудь доведется тестировать человека с такой разносторонней подготовкой, как у вас!» «Ну, — промямлил Март, сконфуженно улыбаясь, — ничего особенного. Элетика, физиология клеток, самоподдерживающиеся системы? Ненавижу узкую специализацию, — вставил Март. Кибернетика? О, мистер Мелдон, да вы просто издеваетесь надо мной, любуясь этим компьютером!» Ну, Март бочком направился к двери. «А да, мы с нетерпением будем ожидать результаты ваших тестов, мистер Мелдон. А пока разрешите показать вам ваш новый компьютер, который так восхитил вас?» Она вскочила и обошла стол. «Он здорово экономит время, да к тому же избавляет от необходимости проделывать массу операций с оригиналами записей в банках данных. Когда тестируемый нажимает клавишу «Выполнено», его тест с ответами в двоичной форме передается сюда на обработку. Этот компьютер способен производить более 1000 операций сравнений в секунду, выдавая результаты вычислений в десятичной системе и занося их в личное дело в банках памяти. Причем ему не требуется при каждой перекодировке совершать операции со всем массивом данных личного дела. Благодаря этому экономятся огромные деньги, ведь каждая такая операция стоит налогоплательщикам 75 кредиток». «Очень впечатляюще», — заметил Март. Если бы ему удалось ненадолго прервать этот бесконечный поток информации, чтобы задать несколько невинно звучащих вопросов. Тихо звякнул звонок. Мисс Фринклис замолчала и нажала клавишу настольного коммуникатора. «Мисс Фринклис, вы не могли бы на минутку заглянуть ко мне? Поступило сообщение о безумце, который бродит по зданию». «О, боже!» Она кинулась к двери, потом остановилась и оглянулась на Марта. «Пожалуйста, извините меня, я сейчас вернусь». Март посмотрел на компьютер. «Результаты всех тестов обрабатываются в этом маленьком устройстве. А что если...» Беглый осмотр показал, что компьютер был близким родственником тех настольных систем, с которыми Марту приходилось иметь дело во время практических занятий по злополучной теории аналогий. Ответы тестируемого в виде двоичного кода вводятся в компьютер, и там сравниваются с заложенными в программу правильными ответами по каждой специальности. Первые три цифры сигнала — это код специальности. Результат переводится в графическую форму, пригодную для занесения в личное дело. Все настолько просто, что даже неинтересно. Март нажал на рычаг с тыльной стороны компьютера и удалил корпус. Мисс Фринклис была права, утверждая, что это компьютер новой модели. По большей части он состоял из миниатюрных деталей и легко заменяемых модулей. Теперь понадобятся инструменты. Мелдон обшарил стол и нашел пилку для ногтей и две шпильки для волос. Марту не нужно было подделывать входной сигнал, требовалось лишь так закоротить блок кодов, чтобы он выдавал окончательные оценки теста. Мелдон прищурился и всмотрелся во внутренности компьютера. Слева, у самого края платы, находилась группа крошечных контактов, которые должны были замыкаться или размыкаться в зависимости от набранных баллов. На пятачке площадью полдюйма находились 9 рядов по 9 контактов в каждом. Марту предстояло проделать тончайшую работу. Он разогнул шпильку и осторожно коснулся ею входа в группу миниатюрных реле. Верхний ряд контактов замкнулся, и на боковой панели компьютера загорелась красная лампочка. Март отбросил шпильку в сторону и, быстро сверившись со своей анкетой, которая по-прежнему высвечивалась на экране, нежно повернул малюсенькие зубчатые барабанчики, установив на них 5 букв и 4 цифры своего личного идентификационного кода. Потом он нажал на клавишу, выключив экран, и поставил корпус компьютера на место. Когда мисс Фринклис вернулась, Март сидел на стуле и рассеянно листал последний номер популярной статистики.
1: «Судя по всему, внизу на 9 уровне беснуется какой-то сумасшедший ремонтник», — едва слышно сообщила испуганная дама. «Он убил 3 человек и поджег...»
0: «Ну, мне пора идти», — сказал Март и встал. «Очень славная у вас машина. Кстати, она управляется только автоматически или вручную тоже?»
1: «О, конечно, у компьютера есть и ручное управление. Разве вы его не заметили? Прежде чем результаты теста будут переданы в центральный архив, я должна их проверить. Вдруг кто-нибудь смошенничает или закончит тест слишком поздно? Если сразу же не отреагировать на это, то предыдущие оценки могут быть поставлены под сомнение».
0: «Ну да, разумеется. А чтобы передать данные в центральный архив, вы просто нажимаете на эту кнопку?» — спросил Март, наклоняясь над столом и надавливая на клавишу, которой прежде оперировала мисс Фринклис. Раздался звонок, и красная лампочка на боковой панели компьютера погасла.
1: «Ой, вы не должны были!» — воскликнула мисс Фринклис. «Конечно, ничего страшного не произошло», — добавила она, оправдываясь, — «но...»
0: Дверь открылась, и в кабинет вошла та рыженькая, которая отослала Марта в комнату для тестируемых.
1: «А вот где вы», — сказала она, увидев Марта. «А я искала вас в комнате для тестируемых».
0: Мисс Фринклис удивленно взглянула на Мелдона. «Но мне показалось...» Она рассмеялась.
1: «Ох, мистер Мелдон, ну и шутник же вы. Сами давно уже закончили тестироваться, а мне внушили, что опоздали».
0: Март скромно улыбнулся.
1: «Барбара, мы должны немедленно взглянуть на баллы. То, что я узнала о его академических успехах, просто фантастика. Он закончил университет сразу по 10 специальностям и по каждой с отличием».
0: Экран на столе снова засветился. Мисс Фринклис повернула ручки, сразу перейдя с первой страницы анкеты на вторую. И потрясенно застыла.
1: «Мистер Мелдон, я знала, что вы прекрасно справитесь с тестом, но получить все высшие оценки...»
0: Дверь из коридора с грохотом распахнулась. «Мисс Фринклис», — начал было высокий мужчина и замолчал. Он уставился на Марта, осмотрел его с головы до ног, тот отступил назад.
1: «Кто вы такой? Где вы взялись?»

0: Отец понял, что оказался в дурацком положении. Разумеется.
1: Он был в моей группе тестируемых, мистер Кларк, вмешалась Барбара. Я могу это подтвердить. А в чем дело?
0: Ну, так получилось, что маньяк, которого ловят, одет в такой же костюм, и боюсь, я потерял голову. Шел к вам с сообщением, что его видели на пятом этаже. Он ускользнул по служебной лестнице, ведущей на вертолетную площадку на крыше, и вошедший замолчал и как будто стал меньше ростом.
1: «Благодарю вас, мистер Кладд», — холодно произнесла мисс Фринклис.
0: Тот что-то невнятно пробормотал и удалился. Мисс Фринклис повернулась к Марту.
1: «Я трепещу от восторга, мистер Мелдон. Просто здорово», — подтвердила Барбара. «Не каждый день выпадает возможность трудоустроить человека такой квалификации. Ну и, конечно, у вас будет огромный простор для выбора. Я дам свежие бюллетени, и на следующей неделе...»
0: «А не могли бы вы найти мне место прямо сейчас, мисс Фринклис?»
1: «Вы имеете в виду сегодня?»
0: «Немедленно». Март посмотрел на Барбару. «Мне у вас тут нравится. Какие вакансии есть в вашем отделе?» Мисс Фринклис поперхнулась, вся зарделась, улыбнулась и повернулась к столу. Она нажала несколько клавиш и с интересом посмотрела на экран.
1: «Замечательно!» — выдохнула она. «Вакансии все еще свободны. Я боялась, что за прошедший час ее мог заполнить какой-нибудь другой подотдел».
0: Она нажала еще несколько клавиш. Белая карточка в узкой платиновой оправе с заколкой в виде аллигатора, украшенной драгоценными камнями, выскочила из щели. Мисс Фринклис встала и почтительно подала карточку Мелдону.
1: «Ваш новый идентификатор, сэр. Уверена, что вы будете замечательным шефом».

0: Март сидел за длинным письменным столом красного дерева и обозревал толстый ковер размером с теннисный корт, который устилал весь кабинет до широкой двери, как раз, кстати, того же красного дерева. Потом его взгляд переместился за широкое окно из звуконепроницаемого поляризованного тонированного стекла туда, где на фоне темно-синего неба смутно проглядывали силуэты башен. Март повернулся к столу, открыл серебряную коробочку, стоявшую между массивным нефритовым прибором и эбеновым пресс-папье, вытащил из нее футлярчик с твердыми духами «Шанель» и оценивающе принюхался. Потом он положил ноги на стол и нажал крошечную серебряную кнопочку в подлокотнике кресла. Мгновение спустя бесшумно открылась дверь. «Барбара», — начал было Март.
1: «А, вот вы где!» — раздался глубокий бас.
0: Март с грохотом сбросил ноги со стола. Ему уже доводилось встречать этого крупного мужчину, который уверенной походкой направлялся к нему.
1: «Вы поступили подло, заперев меня в душевой. Мы не учитывали, что дело может приобрести такой оборот. Вы нас сильно задержали».
0: Незваный гость развернул кресло и сел. «Но...» — промямлил Март, «но...»
1: «Три дня, 9 часов и 14 минут», — сказал мужчина, посмотрев на свои часы перстень. «Должен признать, что вы с толком использовали это время. Мы даже не предполагали, что вы осмелитесь изгадить результаты тестирования. Большинство останавливается, подделав записи о высшем образовании и надеясь попытать счастье на экзамене».
0: «Большинство?» – непонимающе переспросил Март.
1: «Разумеется. Не думаете же вы, что только вас удостоили чести предстать перед специальной комиссией по трудоустройству?»
0: «Удостоили чести? Специальный?»
1: «Наконец-то вы начинаете понимать, мистер Мелден», — сказал мужчина, у которого Март украл костюм в раздевалке. «Еще 3 года назад вы привлекли наше внимание как потенциальный руководитель высшего ранга. С тех пор вы внимательно наблюдали за вашими успехами. Ваша фамилия значилась в каждом списке кандидатов на...»
0: «Но квота была сокращена, и я...»
1: «О, мы, конечно же, могли позволить вам завершить образование, пройти тестирование, получить зеленый жетон, занять очередь на продвижение по службе, 20 лет пахать как проклятому и в конце концов стать руководителем высокого ранга. Но мы не можем зря терять время. Нам нужны талантливые люди. И сейчас, а не через 20 или 40 лет».
0: Март глубоко вздохнул и ударил кулаком по столу. 10 000 чертей! Но почему вы говорите об этом только теперь?» Мужчина покачал.

0: головой.
1: Марк, нам нужны хорошие специалисты. Нам очень нужны хорошие специалисты. Требуются незаурядные личности. Мы не можем себе позволить терять время, поддерживая мнение, что высшая мудрость – это чаяние народа. Мы живем в городе с населением около 100 миллионов человек, а через 10 лет их станет вдвое больше. У нас есть проблемы, Март, серьезные неотложные проблемы, и нам нужны люди, которые сумеют разрешить их. Мы можем проверить твои знания, составить психологический портрет, но этого мало. Мы должны точно знать, как ты поведешь себя в сложных жизненных ситуациях. Что будешь делать, если тебя выбросят на обочину без гроша в кармане и без всяких надежд на будущее? Если ты смиришься и позволишь опалить себе мозги, что ж, удачи тебе. А если вступаешь в борьбу и добиваешься желаемого... Он окинул взглядом кабинет. Что ж, тогда добро пожаловать в клуб.

шелест велосипедных шин, звук шлепка газета крыльцо, еле слышный звонок на переезде, идет шестичасовой на Оук-Бридж. И только после этого раздается омерзительное мурлыканье маленького чудовища, вытягивающего мягкими щупальцами свою жертву из объятий сна. Тим Робинсон всегда просыпается за миг до того, как его разбудит пение будильника. Но еще ни разу ему не удавалось дотянуться до него и прервать бодрые аккорды позывных местной радиостанции. А потом уже в этом отпадает нужда. Под приторный голос Пэта Сликера бритье идет быстрее, а тост и апельсиновый сок от сообщения о погоде хуже не становится. Чуть позже, когда он будет уже на полпути к аптеке, проснется Мойра, а вскоре босой Джиджи прибежит к ней в ночной рубашке на запах яичницы с беконом. В свои 47 мистер Робинсон – мужчина хоть куда. Старый скряга Браун, о скупости которого старожилы рассказывали легенды, готов платить ему за каждую лишнюю минуту, проведенную в аптеке. Мало того, Браун даже обещает через пару лет сделать его компаньоном. Еще бы. Одинокие дамочки любят, когда их обслуживает такой вежливый и обаятельный продавец, готовый бесконечно слушать их излияния и жалобы на недомогание, почти всегда мнимые. Он с пониманием выслушает их, никогда не покажет, как ему надоело это кудахтанье, а при случае вернет какую-нибудь забавную историю о том, как однажды его знакомая перепутала транквилизатор со слабительным, а ее муж решил, что она отравилась. Так день за днем пролетели 3 года, с тех пор, как семейство Робинсонов поселилось в Лимбурге, штат Огайо. Мойра не собиралась уезжать из Детройта, но когда врачи сказали, что для Джиджи был бы хорош маленький городок и свежий воздух, она ни минуты не колебалась и ушла из колледжа, где вела факультатив по рисованию. Тим продал свою аптеку, а здесь и одной было многовато для 1500 жителей, населяющих Лимбург. Господь сотворил маленькие скучные городки, утопающие в зелени, не только для того, чтобы испытывать терпение честолюбивых юнцов, но еще и для тех, кому не безразлично здоровье их близких. Тим и Мойра не жаловались на здоровье, но ради единственного ребенка были готовы на все. Они уже привыкли к соседке напротив, сморщенной, как пенсионер.

печеное яблоко вдове Барнсуотер и ее беспородному псу-бучеру, лающему на всех, но при виде крекера страстно виляющему хвостом. Они привыкли и к шумной семейке Гараменов, которые вот уже 3 года своими силами надстраивают дом, а поскольку миссис Гарамен что-то все время не нравится, то новый этаж разбирают и все начинают сначала. Джи-Джи любит смотреть, как мистер Гарамен и его сыновья весь уикенд возятся на крыше с досками. Но рано или поздно что-то происходит и в маленьких городках, если, конечно, вы понимаете, что я имею в виду.

0: дорогая, ты не видел мои очки? С этого вопроса, собственно говоря, все и началось. Часы показывали 7:30. В это время Тиму полагалось вести свой старенький Шеви по Липовой улице, но когда Мойра, зевая, вышла из спальни, то от удивления замерла с открытым ртом. Закрыв его, она тут же открыла снова, чтобы спросить очевидную вещь.
1: «Милый, ты не едешь на работу?»
0: «Очки», — сказал мистер Робинсон. «Ты не знаешь, может, Джиджи вчера играл с ними?»
1: «Какие очки?» — удивилась Мойра. «Да вот же они!»
0: С этими словами она взяла с журнального столика очешницу, вынула очки в тонкой стальной оправе и протянула их мужу. Тот нацепил их на нос и смущенно хохотнул. «Надо же! Передо мной лежали, а я и не заметил».
1: «Как ты себя чувствуешь?»
0: «Отлично!» Вечером за ужином он попросил Джиджи принести ему газету. Сын радостно засмеялся и, взяв лежащую рядом с локтем Джима Джеральд Сан, закружил с ней вокруг обеденного стола, а потом со словами
2: «Джиджи, газета, вот»,
0: вручил отцу. Включив телевизор, аптекарь долго искал портсигар, который обнаружился, как обычно, на камине.
1: «Ты становишься рассеянным, милый», — заметила Мойра, когда они легли в кровать. «Какие-нибудь проблемы на работе?»
0: «Никаких проблем», — ответил мистер Робинсон. «Как сегодня Джиджи?»
1: «Прекрасно. Он хорошо рисует круги и квадраты и сам прочитал 3 страницы из «Доктора Дулитла».
0: Тим Робинсон вздохнул и, поцеловав жену, погасил ночник. Он лежал с открытыми глазами и думал о том, что его сын определенно делает успехи. Тихая и размеренная жизнь пошла ему на пользу. Он уже читает и даже пытается что-то писать. Джону Робинсону, сыну Тима, было 14 лет. Если бы не пьяный водитель Форда, 8 лет назад врезавшийся в их машину на перекрестке, Джон сейчас ходил бы в школу. Но травма головы. Врачи рекомендовали поместить сына в специальную клинику с хорошим уходом, но Робинсоны отказались.

Утром следующего дня Тим приехал в аптеку небритым, потому что не смог найти крем для бритья. Дана Липман, моложавая брюнетка с могучим бюстом, набирая в пакет баночки с яблочным пюре для детей, заметила, что легкая щетина ему идет. Вечером он искал вилку, и пока Мойра, озабоченно нахмурившись, не ткнула в нее пальцем, он не мог ее обнаружить. Через несколько дней жена осторожно спросила, не хотел бы он съездить в Тамариско и показаться врачу. «Не думаю, что это хорошая идея», — ответил Тим. «В моем роду никто не страдал болезнью Альцгеймера. Сумасшедших тоже не было, если это тебя интересует». «Я не это имела в виду», — вспыхнула Мойра. «Но твоя рассеянность меня пугает. Может, это осложнение после гриппа? Сегодня ты искал зажигалку, вчера очки». «Очки», — повторил Джиджи, высунув от напряжения язык, завозил карандашом по бумаге. Тим глянул в его сторону и увидел, как сын выводит каракули. Большими буквами он написал «Очики», встал со стула и накрыл листом очешник, лежащий на журнальном столике. «Спасибо, сынок», — сказал Тим, погладил по голове сына и, вздохнув, отправился в гараж разбирать последние ящики со старым хламом, который выбросить жалко и хранить незачем. Здесь была старая бронзовая настольная лампа в виде полуголой богини, держащей в позеленевших руках то, что осталось от абажура. Старые виниловые пластинки давно пора было выбросить, хотя вот эту с Джимми Хендриксом можно оставить на память о веселых 60-х, когда молодой прыщавый Тим отрастил волосы и к ужасу родни носил расклешенные штаны до той поры, пока молчаливый и кроткий отец не пресек его бунт против общества бездумного потребления широким дедовским ремнем. От деда, кстати, остался переплетенный в натуральную кожу семейный альбом с фотографиями. Здесь черно-белые прямоугольнички, на которых были запечатлены пышноусые мужчины с решительным взглядом, строгие женщины в застегнутых наглухо платьях, постепенно сменялись разноцветными картонками с легкомысленными улыбками и позами, а затем мистер Полароид заполонил своей продукцией оставшиеся листы альбома, свидетельствуя о крайнем падении нравов. Робинсон опрокинул ящик на расстеленную газету и озабоченно покачал головой. Маленькая спалец, статуэтка из меди, изображающая смешного гномика с молотком в руке, во время переезда отскочила от янтарного основания, к которому крепилась. В куске янтаря размером с кулак низ был отпилен и отшлифован до блеска, а на полупрозрачной верхушке осталось углубление, куда входил шпенечек, вылезающий из ноги гномика. Маленький Джиджи когда-то боялся этого уродца, может быть, поэтому его и оставили в ящике. Робинсон повертел в руке кусок янтаря. В его густой медовой глубине виднелись вкрапления. В детстве он пытался разглядеть там доисторических насекомых, но кроме мелких черных точек ничего не увидел. Неделю спустя по всей гостиной лежали белые листы бумаги, на которых Джиджи писал названия предметов, исчезающих из поля зрения отца. Мойра не убирала бумагу, а на вопрос, не намекает ли она тем самым на какие-то странности в его психике, вдруг расплакалась и убежала в ванную комнату.

0: На уикенд вдруг объявился дядюшка Мойра из Нью-Йорка, старый профессор Эглтон, и сообщил, что с удовольствием поживет у них пару дней, если, конечно, он им не в тягость. Тим прекрасно понимал, какие причины привели старика сюда. Но сдержался и лишь за ужином как бы случайно спросил Мойру, не пригласила ли она еще и парочку крепких санитаров. Так, на всякий случай. Профессор сделал вид, что не расслышал его слов, а Мойра поджала губы, но ничего не ответила. После ужина они сидели на веранде и курили. «Ну?» — сказал Тим.
1: «Что «ну?»
0: — благодушно отозвался профессор, наблюдая, как струйки дыма медленно уплывают в сторону ограды.
1: «Мойра думает, что у меня в голове тараканы», — сердито начал Тим, но профессор перебил его. «Насчет тараканов буду решать я. А девочка просто беспокоится за тебя. Так что расслабься и посчитай, сколько ты сэкономишь на сеансе психоанализа».
0: «Вы не психоаналитик».
1: «Ты прав. Я не из тех шарлатанов, которые уложат тебя на кушетку и будут возбужденно потирать потные руки, выслушивая твои сексуальные бредни. На моих познаний в психопатологии хватит, чтобы дать тебе стоящий совет. Начинай».
0: Пока Тим сбивчиво рассказывал, Эглтон задумчиво тер переносицу, а потом спросил:
1: «А на работе?»
0: «Ничего подобного.
1: Рассеянность накатывает только дома. Утром и вечером вдруг не могу найти вещь, которая лежит перед самым носом. Если Браун, хозяин аптеки, узнает об этом, то может уволить меня, хотя и хорошо ко мне относится. И я не вправе обижаться, а вдруг аптека вместо аспирина выдаст таразин?»
2: «Ты забываешь только предметы? Скажем, бывает так, что забудешь почистить зубы или застегнуть молнию на ширинке?»
1: «Да нет, только всякая ерунда. Книга, тостер, очки, нож, сигареты, спички».
0: Тим прижал пальцы к вискам.
2: «А Мойра сказала, что ты недавно переболел гриппом. Кстати, когда у тебя в последний раз болела голова?»
0: Как бы, между прочим, осведомился профессор.
1: «Не помню. Давно», — ответил Тим.
0: «Да и грипп-то почти на ногах перенес. Температура была небольшая, набило немного, вот и все. Так что никаких головных болей, никаких голосов, навязчивых идей. И Элвиса я на улице не встречал».
1: «Вот и хорошо», — сказал профессор, вставая. «Продолжим завтра».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».

0: В гостиной Эглтон оглядел всю комнату, поднял с телевизора лист, прочел, что на нем написано, но воздержался от комментариев. На следующий день он долго разглядывал зрачки Тима, задавал какие-то дурацкие вопросы, а потом, вздохнув, сказал: «Хорошо бы сделать компьютерную томографию на предмет опухоли мозга, но для этого придется лечь в клинику. Впрочем, возможно, ты просто переутомился. На мой взгляд, ничего необычного. Отдых, витамины, ну, ты в этом и сам разбираешься». Он поднял со спинки дивана лист бумаги, разобрал каракули Джи-Джи и улыбнулся.
1: «Я смотрю, твоя рассеянность касается только определенного набора предметов».
0: «Что же это означает?» — нервно спросил Тим.
1: «Ты меня спрашиваешь?»
0: «Боже праведный!» — вскричал Тим. «Я, наверное, не продал столько презервативов, сколько вы в мозгов расковыряли. Кого же мне еще спрашивать?»
1: «Спроси себя», — спокойно ответил профессор. «Если бы твое аномальное поведение касалось произвольных предметов, тогда я мог заподозрить физиологические или психосоматические отклонения. Но ограниченный выбор предметов...»
0: Он покачал головой, задумался, а потом продолжил.
1: «Я думаю, тебе все-таки нужен хороший психоаналитик. Твое подсознание о чем-то пытается сообщить, передать какую-то информацию. Очки, нож, газета, вилка, спички, зажигалка. Одни и те же предметы в какой-то последовательности, понимаешь?»
0: «Не понимаю», — сердито возразил Тим. «Если я хочу что-то сказать, то сообщаю это словами, а не отсутствием слов. Если подсознание подает мне какие-то знаки, то лучше бы ему это делать внятно и недвусмысленно». Кустистые брови профессора сошлись на переносице.
1: «Да ты, я смотрю, у нас умник. Тогда ты должен сообразить, что отсутствие знака тоже знак. Если твой мозг из последовательности предметов что-то исключает, возможно, он пытается указать тебе именно на эти предметы».
0: Вечером профессор уехал. Утром Мойра осторожно спросила, не съездить ли им в Тамариско. Тим обнял ее и, улыбнувшись, пообещал, что сам непременно запишется по телефону к психоаналитику на следующей неделе, потому что Браун захворал, и в аптеке подменить его некому. Прошло 2 или 3 дня, а он все никак не мог оставить аптеку. Но теперь это, как вы понимаете, не имеет никакого значения.

0: Мистер Робинсон долго размышляет над словами профессора. Пока Мойра с сыном возится в детской с Лего, он бродит по гостиной, разглядывает листки, разложенные Джи-Джи. Пару раз он пытается их собрать, но тогда мальчик начинает хныкать и не успокаивается до тех пор, пока все бумажки не вернут на место. Причем не имеет значения, соответствуют ли надписи предметам. И вот, наконец, Тим замечает, что бумаги лежат не просто в беспорядке, а составляют правильную дугу, которая выходит из одной стены гостиной и завершается у другой. За одной стеной находится кладовая, за другой дворик. Мистер Робинсон идет в кладовую и долго нащупывает выключатель. Так и не найдя его, выходит во двор и долго разыскивает газонокосилку. Бродит по траве, сталкивается с каким-то громоздким предметом и падает. Бучер перепрыгивает через ограду и радостно облаивает Тима, вспрыгнув на газонокосилку, которую Тим только сейчас замечает. Мистер Робинсон чешет за ухом Бучера, тот понимает, что крекеров ему не дождаться, перестает лаять и убегает. Мистер Робинсон возвращается домой и достает из ящика со старыми бумагами выцветший план дома и земельного участка. Он долго рассматривает его, потом направляется в гостиную и рисует прямо на плане дугу. Удлиняет ее в сторону кладовой и ставит фломастером жирную точку, примерно в том месте, где он споткнулся о газонокосилку. Долго смотрит на рисунок, потом от этой точки проводит линии к краям дуги. Что-то ему не нравится в этом рисунке. Он зачеркивает линии и рисует окружность, проходящую через эту точку так, чтобы дуга являлась частью этой окружности. В центре круга находится гараж. Мистер Робинсон пожимает плечами и идет спать. Ночью он просыпается, спускается вниз, достает из холодильника апельсиновый сок, пьет и смотрит на план, лежащий на столе. Морщит лоб, запахивает полы халата и идет в гараж. Там уже давно прибран весь старый хлам, но кое-что осталось. Он приносит ящик в гостиную и выкладывает на стол альбом Джимми Хендрикса, ногую держательницу абажура, гномика с отвалившимся основанием и альбом с семейными фотографиями. Он размышляет о том, что, возможно, из глубин генетической памяти выплывают какие-то воспоминания. Может, кто-то из его предков таким образом пытается связаться с ним? В духе сумеречной зоны. Или это позеленевшая от старости бронзовая красавица, на самом деле воплощение какой-нибудь древней богини на зависть Стивену Кингу. Мистер Робинсон улыбается своим мыслям. Нет, думает он, все это ерунда. Но теперь он все равно не заснет. Можно почитать книжку или лучше приклеить на место гномика. Мистер Робинсон достает тюбик с супером, обтирает шпенечек на ноге гномика салфеткой и осматривает дырочку, в которую входил шпенек. Прочищает ее спичкой, чувствует, что спичка уходит чуть глубже, чем это надо, вытаскивает ее и дует в отверстие.
1: «Джи-Джи тоже не спит», — слышит он голос сына.
0: Тим поднимает голову и видит, как мальчик спешит к нему по лестнице, спотыкается, летит вниз. Но Тим начеку. Он подхватывает сына и укоризненно говорит: «Ты мог упасть». Мальчик смотрит на него ясными прозрачными глазами, и сердце Тима сжимается от застарелой боли.
1: «Джи-Джи упал!»
0: — радостно говорит мальчик.
1: «Папа поймал!»
0: Он смотрит на предметы, разложенные на столе, берет в руку кусок янтаря и вертит его перед глазами. Тим видит, как из отверстия выпадает маленькая черная дробинка. Джи-Джи тоже замечает ее, роняет камень и наклоняется к столешнице. Дробинка медленно взмывает в воздух и описывает круги у лица мальчика. Тим хочет крикнуть, но он не может даже вздохнуть. Черная точка подплывает к щеке Джи-Джи и вдруг исчезает. «Фу!» — говорит мистер Робинсон и мотает головой. «Померещится всякая ерунда. Джи-Джи, идем спать!» Джи-Джи смотрит на отца и сообщает:
1: контакт установлен. Идет сбор информации. Отключение нежелательно, неблагоприятно, невозможно.
0: Что? Заикается мистер Робинсон. Джи-Джи закрывает глаза. Губы его крепко сжаты, но голос слышен отчетливо. Он словно возникает прямо в голове мистера Робинсона.
1: Обитаемая вселенная. Поправка. Множество обитаемых вселенных. Контакт установлен.
0: «О, боже!» — шепчет мистер Робинсон, чуть не теряя сознание от догадки.
2: «Контакт! Так вы были заключены в этой застывшей смоле миллионы лет! Но вам лучше выйти из моего сына и перейти ко мне! Я... моя отвести твоя к нашему вождь!»
0: Мистер Робинсон чувствует себя немного идиотом, но все, что он знает о контакте, почерпнуто из комиксов и фильмов.
1: «Отец», — говорит Джон Робинсон, открыв глаза, — «они не сделают мне ничего дурного. Они уже воспроизвели меня многократно, но я для них и есть вселенная».
2: «Мой мальчик!» — кричит мистер Робинсон. «Это был космический корабль?»
1: «Нет», — отвечает Джон Робинсон. «Это больше, чем корабль. Однако мне пора. Не волнуйся, ты даже не заметишь, как быстро я вернусь».
0: На глазах мистера Робинсона вокруг сына возникает сверкающий мириадами золотых пылинок вихрь, и Джи-Джи тоже становится вихрем, чтобы исчезнуть, сжаться в точку. Мистер Робинсон готов кричать от горя, но стоит ему открыть рот, как сияющий вихрь возвращает сына. Правда, Джон Робинсон немного изменился. Глаза его потускнели, на лбу появились еле заметные морщины.
1: «Прости, папа, чуть было не забыл вернуться», — говорит Джон Робинсон. «Там время течет иначе, и пары миллионов лет все равно не хватило, чтобы управиться со всеми делами. Но теперь мы готовы цивилизовать остальные вселенные».
2: «Миллионы лет? Цивилизовать?» — бормочет Тим Робинсон, качая головой. «Ты Джи-Джи или кто ты?»
1: Джон Робинсон улыбается. «Я — это все. И ты станешь всем. И мама, и другие».
2: «Кто ты?»
0: В голосе Тима слышны страх и угроза. Рука его непроизвольно тянется к бронзовой фигуре.
1: «Можешь назвать меня властелином вселенной», — весело говорит Джон Робинсон.
0: Тим Робинсон хочет сказать что-то, но внезапно лицо его искажается в гримасе, и он чихает несколько раз подряд.
2: «Ты... вы хотите завоевать нашу планету», — наконец выговаривает он, отдышавшись.
1: «Зачем?» — искренне удивляется Джон Робинсон.
0: «Она давно завоевана. Только завоевали ее дикари, а мы принесли цивилизацию».
2: «Вы хотите уничтожить жизнь на Земле?» — хрипит Тим Робинсон.
1: «Мы и есть жизнь», — отвечает Джон Робинсон. «И сейчас ее цивилизованная форма передается от вселенной к вселенной». Тим Робинсон опять чихает, а в следующий миг к нему приходит понимание, что это не насморк и не грипп. Это истинные обитатели Земли приветствуют своего нового господина, свою новую вселенную.

0: Это был рассказ Эдгара Джордана «Вселенная Джона Робинсона» в переводе с английского Дмитрия Крюкова.
1: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

0: и Евгений Гаркушев. Бобры.
1: «А давайте съедим меня», — предложил Джок.
0: Алена поперхнулась чаем. Я отставил алюминиевую кружку в сторону. Хорошо, что кипятка в ней уже не было. Вполне мог облиться.
1: «Нет, действительно, мы не сможем идти 3 дня по степи без пищи», — продолжил свою мысль Джок. «Еду здесь найти не удастся. Правда, без меня вам придется взять больше груза, но на сытый желудок справитесь. Разве не так?»
0: «Нет, не так», — вздохнул я. «Мы не можем тебя съесть».
1: «Ты предлагаешь пожертвовать Аленой? Мне кажется, это не слишком разумно. Она сильнее меня и выносливее, а то, что в ней больше питательных веществ, сейчас не имеет серьезного значения. Если бы нам пришлось идти 2-3 недели, дело другое, я поддержал бы такую идею. Но на 3 дня столько пищи не нужно».
0: В животе у меня заурчало, но голодные спазмы заглушили рвотные позывы. И ничего хорошего в этом не было. Я чувствовал себя просто отвратительно.
2: «Мы никого не будем есть», — строго сказала Алена. «Если нам суждено дойти, дойдем».
1: «Не суждено», —
0: решительно заявил Джок. Широкий хвост его возмущенно встопорщился.
1: «Упадем посреди степи. Чертежи и образец левитатора достанутся гмусам, и наша цивилизация понесет существенные потери. Как знать, смогут ли восстановить чертежи ученики Саншока? Они уникальны. Да и вам, землянам, такой оборот дел совсем не с руки. К тому же, можете не сомневаться, гмусы объедят всех нас. Они не трогают тех, кто шевелится, но обессиленных и потерявших сознание вполне могут сживать. Я предпочитаю, чтобы меня съели друзья, а не какие-то медлительные тупые твари, которые с равным удовольствием жрут и металл, и пластик, и бумагу. Ведь вы мои друзья!»
0: Слово «друг» для Джока было новым. Мы с Аленой объясняли ему это понятие всю дорогу. Бобры относятся друг к другу не так, как люди. Не хуже, не лучше, но не так. Вчера Джок наконец понял, что мы имеем в виду, и теперь мы никак не могли разочаровывать его. «Да, мы друзья».
1: «Значит, вы должны помогать мне, а я должен помогать вам».
0: «Конечно».
1: «Тогда нам нужно сохранить изобретение Саншока, так не кстати отправившегося в зеленые сады».
0: «Мы подумаем, что еще можно предпринять», — сказал я, поднимаясь на ноги. Костер почти потух, но большая синяя луна, на самом деле такая же планета, как и священная роща, хорошо освещала степь. Алена выплеснула остатки травяного отвара, который уже не бодрил, а только оставлял горький привкус во рту, на землю и убрала котелок в рюкзак.
2: «Поспим?» —
0: спросила она.
1: «Выспались днем. Пожаре идти хуже. Нам надо спешить», — заявил Джок.
0: Девушка вздохнула, но бобер был прав. «Если мы хотим куда-то прийти и не стремиться быть обглоданными гмусами, надо двигаться. На священной роще степь — не лучшее место для отдыха». Джок бодро ударил хвостом о землю, подхватил рюкзак размером едва ли не с него и зашагал на юго-запад, загребая траву короткими сильными лапами. Наш путь лежал к большой реке, где мы оставили плот и часть припасов.
1: «Вот вы говорили, что у себя дома летаете по воздуху», — начал рассуждать Джок.
0: «Заставить замолчать любого бобра, если он принял тебя за своего и решил, что общение может принести пользу, довольно-таки проблематично. Они очень любят поговорить».
1: «Почему же ходите пешком здесь?»
0: «Электромагнитные двигатели останавливаются и сгорают из-за скачков поля на вашей планете», — объяснил я. «Слишком велик риск при полетах. Легко разбиться».
1: «И разбить машины!»
0: Джок поднял вверх средний палец. У бобров этот жест обозначал призыв ко вниманию. «Да, и разбить машины», — тоскливо согласился я. «Наша экспедиция не захватила с собой ни наземных вездеходов с двигателями внутреннего сгорания, ни вертолетов, ни даже обычных велосипедов».
1: «О, велосипеды!»
0: Круглые глаза Джока, обрамленные пушистыми ресницами, буквально загорелись в темноте.
1: «Счастлив, придумавший велосипед!»
0: «Еще бы! Когда мы передали бобрам чертежи велосипеда в качестве жеста доброй воли, их восторгом не было предела. Колесо они изобрели, их повозки работали на двигателях самых разных принципов, но такое изящное решение — 2 колеса гироскопа, механический привод на одной из них, к тому же движение осуществляется за счет мускульной силы. Короткие и сильные лапы бобров были не слишком приспособлены для того, чтобы крутить педали, но энтузиазма у них хватало». Жаль, производство велосипедов еще не поставлено на поток. И мы пошли в оазис Саншока пешком. Этнографическая экспедиция, будь она неладна. Рацию и припасы съели гмусы, подкравшиеся к лагерю две ночи назад, да и прежде мы сидели на голодном пайке. В оазисе Саншока случился неурожай. Мы оставили большую часть продовольствия соратникам учителя. И все равно нам с Аленой повезло. Никто из людей прежде не видел оазиса Саншока, который представлял собой то ли философскую школу, то ли лабораторию. Уклад жизни там, пожалуй, чем-то напоминал буддийский монастырь в Тибете. И условия жизни были похожие. Не слишком много еды, суровый для священной рощи климат. Оазисы пользовались славой у всех бобров. Каждый мечтал попасть в оазис к какому-нибудь учителю, ведь там создавались самые удивительные вещи.
2: «Джок, а если бы велосипед придумал ты, что бы изменилось?»
0: — спросила Алена.
1: «Я бы захлебнулся от счастья», —
0: отозвался бобер, погладив себя по мохнатым щекам.
1: «Ну, увы, пока я разработал только шестеренку для понижения привода в парусной грузовой повозке и своими руками и зубами выточил 20 колес, 3 оси и 1 мачту. Мне пока нечем гордиться. Поэтому меня вполне можно съесть, даже по вашим меркам. Если к 10 годам разумное существо не сделало никакой хорошей вещи, не изобрело ничего стоящего, оно вполне может отправляться в зеленые сады. В этом воплощении оно будет выполнять только механическую работу и не принесет слишком большой пользы обществу».
0: Радости и печали бобров, а также искренние проявления их чувств и незамысловатого характера меня смущали, как и поведение. Взять те же колеса на повозках. Они усердно выгрызали их по нескольку штук за год своими зубами из дерева, напоминающего земной ясень. Поэтому, еще наблюдая цивилизацию с орбиты, мы назвали здешних гуманоидов бобрами. Внешнее сходство тоже было налицо. Бобры ничуть не обиделись на такое прозвище. Надо заметить, что колеса они грызли, хотя деревообрабатывающие станки у них имелись. Возможно, обработка колес подавляла или, напротив, реализовывала какие-то животные инстинкты? Или данная работа считалась сакральной? Нам пока не удалось этого выяснить. Вообще, цивилизация бобров отличалась своеобразностью, даже уникальностью. Пожалуй, она была самым интересным, что удалось найти в исследованном людьми рукаве галактики. Обитатели священной рощи, с которыми мы познакомились какой-то год назад, охотно, даже с упоением учились, всеми силами развивали науку и технику и совершенно не заботились о себе. Точнее, они обслуживали себя точно так же, как созданные машины, но машины ценились у них гораздо дороже. Ни один бобер не видел ничего плохого в том, чтобы пожертвовать своей жизнью ради общего дела. Сначала мы полагали, что в этом виновата тоталитарная цивилизация, какой-то жестокий верховный правитель. Но нет. Позже выяснилось, что правителей на священной роще, в городах, оазисах и лесах нет вообще. Система ценностей у бобров была отличной от всех разумных существ. Они развивали материальную и духовную цивилизацию, полностью игнорируя собственные личности. И когда Джок говорил, что мог захлебнуться от счастья, если бы ему удалось сделать по-настоящему ценное открытие, он не имел в виду, что получил бы своим открытием выгоду для себя. Он бы внес вклад в развитие цивилизации, высшее счастье, доступное разумному существу. А великого учителя Саншока, замечательного изобретателя, чертежи которого мы несли сейчас в город, вообще съели сородичи. Без кормиться, а бобер был уже старым. Травяные поля серебрились под синей луной. Джоку трава доходила едва ли не до шеи, нам с Аленой была по пояс. Мы брели, спотыкаясь о размытые зимними дождями ямы. Ноги болели, одолевала слабость.
1: «Трое суток до реки», — время от времени повторял Джок. «Мы не дойдем. Я уже слышу дыхание гмусов».
0: Мы с Аленой не могли чувствовать этих наполовину хищников, наполовину падальщиков, так как бобер. Но краем глаза я видел серые тени, ползущие в нескольких десятках метров от нас, и ощущал чье-то скрытое присутствие. Под утро мы уже не могли идти. Когда край неба просветлел, Алена тяжело опустилась на траву и спросила:
2: «Неужели в степи никто не живет?»
1: «Нет. Наш народ живет в лесах и у водоемов», — ответил Джок.
3: «Я имею в виду каких-нибудь животных, которых можно было бы съесть».
0: Джок взглянул на девушку неодобрительно.
1: «Почему ты не хочешь есть меня, но хочешь убивать и есть какое-то животное? Я не понимаю».
2: «Ты наш друг. Ты разумный. Если мы тебя съедим, тебя не будет».
1: «Что за глупости?»
0: Джок показал длинные желтоватые резцы.
1: «Я буду. Просто уйду в зеленые сады. Там прекрасно. Вот если съесть ящерицу, ее не будет. Это точно».
2: «А ты бывал в зеленых садах?»
1: «Из садов не возвращаются. Зачем? Но я говорил с теми, кто живет там».
2: «Уверен?»
0: Джок махнул лапой, словно отметая вопрос. «Нет, бобры и правда не мастера сочинять, хотя любят разговаривать. Беседы их практичны. И если Джок утверждает, что общался с кем-то из зеленых садов, значит, что-то на самом деле было». Свернувшись калачиком, словно превратившись в теплую меховую подушку, Джок заснул. Искрилась в тускнеющем лунном свете гладкая блестящая шерсть. Задремала Алена. Я начал собирать сухие и твердые былинки для костра. Всем спать нельзя. Приползут гмусы, сгладают рюкзаки, а потом и до нас доберутся. Солнце поднялось и взбиралось все выше, прогревая степь, жаля незащищенные участки тела. Запахло полынью и мятой. Эти травы, конечно, в степи не росли, но запах был очень похожий. Застонав, проснулась Алена, начала рыть колодец. Джок бессовестно спал.
3: «Хоть бы мышку какую поймать», —
0: тихо сказала девушка.
3: «Из нее можно было бы сварить бульон. А еще я слышала, прежде ели кожаные ремни. Жаль, что у нас все из пластика и хлопка».
0: «Хлопок несъедобен», — вздохнул я. «А пластик едят только гмусы».
3: «Слушай, мы ведь правда не дойдем», —
0: тоскливо посмотрев на меня, сказала Алена.
3: «Ты проверял инерционный компас?»
0: «Да. За ночь одолели 12 километров».
3: «Должны были 30.
0: «И что ты предлагаешь? Съесть его?» — я кивнул на Джока. Алена оценивающе посмотрела на бобра.
3: «В сущности, он ведь как крупная крыса. Говорящая. Ты никогда не ел нутрий?»
0: «Было как-то раз».
3: «В нем мяса гораздо больше».
0: Под ножом хлюпнуло, и девушка, встав на четвереньки, начала поспешно глотать мутную жидкость. Спустя пару минут ее место занял я. Вода уже не заглушала голод. Пить хотелось мучительно, и в то же время глотать воду было противно.
3: «Вот если бы это был бульон!»
0: Джок встал под вечер, сменил на дежурстве Алену. Впрочем, я просыпался каждые 10 минут. Спать было невыносимо. Мучил голод.
1: «Мы не дойдем»,
0: — опять повторил бобер.
1: «Но даже если случится чудо, вдруг гмусы добрались и до плота. Еще 3 дня пути вдоль реки без пищи. Мало того, что мы погибнем сами, потеряются чертежи Саншока. На вашем месте я бы съел меня».
0: «И как ты это себе видишь? У меня даже винтовки нет, ее сожрали гмусы».
1: «Зато есть нож. Я не буду сопротивляться».
0: Мы с Аленой переглянулись.
2: «Если он хочет сам, если он не ценит свою жизнь, если нам все равно умирать, почему нет?»
0: Солнце село, а Джок опять заснул. Вдали от родных лесов и заводи он терял силы еще быстрее, чем мы. Но беспокоился о чертежах, а не о том, что не доберется до дома. Мы собрали очень много сена и хвороста. Алена наполнила водой котел, достала почти невесомую титановую сковороду.
3: сможешь его освежевать?» —
0: тихо спросила девушка. «Наверное. Думаю, шкура снимется легко».
3: «И мы ее выбросим?»
0: «Если хочешь, оставим. Положишь у себя перед кроватью».
3: «Тебе бы все шутить. Он такой милый, пушистый
0: и вкусный».

пирог действительно оказался очень вкусным. Особенно хороши были прожаренные кусочки филейной части. Мы с Аленой отдали должное его мясу и ощутили настоящий прилив сил. Что за глупые условности не есть тех, кто умеет говорить? Здесь не земля. У местных жителей другая культура и другие ценности. Теперь, по крайней мере, чертежи учителя Саншока не пропадут, и мы останемся живы. Настроение у нас поднялось. Ведь перспектива умереть от голода или упасть обессиленными посреди степи, став добычей гмусов, нам теперь не грозила. Мяса осталось много. Я обернулся к девушке и крепко поцеловал ее. От Алены пахло дымом костра и жарким, и это было так соблазнительно. В сущности, мы хищники. Хотя научились убивать не только когтями и зубами, но суть ведь от этого не меняется. А сейчас мы могли потратить несколько килокалорий на простые человеческие удовольствия. Спасибо Джоку!

0: 什么名气都不能少。
1: Безвременно уходящие от нас в эти часы орбитальной станции «Мир» посвящается. Олег Овчинников. Доказательства.

Весь без малого месяц, пока племянник Аркадий с его новоявленным приятелем провели в разъездах, побывали сначала в городе Н, под конец заглянули в родовое поместье Базарова, но сбежали оттуда уже на третий день, не вынеся тамошней скуки и излишне трепетной благоговейности со стороны родителей Евгения, которой молодым людям нечего было противопоставить. А по пути туда и на обратном еще дважды гостевали, то есть, впору сказать, гащивали в Никольском у Одинцовой Анны Сергеевны. Все это время Павел Петрович Кирсанов не находил себе покоя. Нет, он не оставил присущих ему аристократических привычек и comme d'habitude, когда выходил к чаю, выглядел подтянутым, до блеска выбритым и не позволявшим себе даже малейшего небрежения в своем туалете. Но надобно заметить, что число самих выходов Павла Петровича на люди сильно сократилось против обычного. Теперь его все чаще можно было застать сидящим на стуле в своей комнате, с бессмысленно блуждающим по стене взглядом, или заметить прогуливающимся вдоль садовой аллейки с сцепленными за спиной руками и зажатую в них тростью. Он прохаживался в одиночестве мимо сиреневых кустов, которые по причине необычайно ранней в этом году весны давно отцвели, не замечая их подолгу и без цели, и поворачивал обратно, только когда упирался в оградку. Обеспокоенный таким поведением брата, Николай Петрович часто справлялся у Павла Петровича о состоянии его здоровья, но, получив в ответ либо ничего, либо скупую жалобу на обострившееся разлитие желчи, лишь в растерянности пожимал плечами и шептал под нос себе: «Это ничего, это весеннее», хотя на дворе стояла уж середина июня. Беспокойство Павла Петровича и его постоянная задумчивость имели свои причины и тот вызов, что бросил ему Базаров незадолго до отъезда из Марьино. И даже не бросил, а будто бы походя обронил в своей обычной развязной манере, словно и не надеясь услышать в ответ что-либо дельное. И теперь Павла Петровича частенько посещал один и тот же сон, в коем он представлялся себе стареньким и слепеньким лакеем, который пытается поднять с пола оброненную барином перчатку, да все не может, а только причитает беспомощно: «Вот уж мы ее, вашество, за мизинчик с падением», оступаясь и оскальзываясь на гладком мраморном полу. Двухдневный срок, щедро отпущенный Базаровым Павлу Петровичу на то, чтобы он отыскал в современном быту хоть одно постановление, сиречь утверждение, которое не вызывало бы полного и беспощадного отрицания, давно истек. Более того, истек неоднократно. «Да я вам миллионы таких постановлений приведу!» — воскликнул тогда Павел Петрович в горячности спора, о чем сейчас вспоминал с неудовольствием. Базарова уж месяц как нет, а он, однако ж, до миллиона немного пока не дотягивает. Самую малость. Примерно 999 998, плюс-минус еще парочку. В ночь, предшествующую возвращению молодых людей в Марьино, Павлу Петровичу особенно не спалось. Хоть он и не мог знать заранее точную дату и время их прибытия, однако томительное предчувствие близящейся развязки не покидало его в эту канунную ночь. Нервически заламывая пальцы, а временами даже покусывая верхнюю губу, он в сотый, наверное, раз мысленно спорил с Базаровым, попеременно продумывая реплики то за себя, то за него, и в сотый раз оказывался проспорившим. Приходилось признать, что нигилист всегда получает преимущество в споре с человеком, имеющим убеждение. Ломать не строить, отрицать не утверждать, даже если утверждаешь прописную истину. «Разве возможно говорить с ним о тонкостях искусства?» – думал Павел Петрович. «Или, скажем, о политическом устройстве общества? Нет, сии материи он отринет сразу же. Они слишком тонки для его грубого «à la paysan ума». И от того будут подвергнуты отрицанию незамедлительно. Вернее, будет, пожалуй, попробовать упредить Базарова на том фронту, где он особенно силен, а значит, менее всего ожидает нападения, в так называемых «точных науках». Представляя Базарова своим непримиримым противником, почти неприятелем, Павел Петрович уже не мог строить планы общения с ним иначе, как в терминах военного времени. Завести с ним разве беседу о физике? Вот, например, чем не постановление? Электрический ток есть упорядоченное движение мельчайших отрицательно заряженных частиц. А вода в чайнике, напротив, нагревается из-за того, что частицы в ней движутся безо всякого порядка. Сумеет он оспорить такие утверждения?

0: спросить его, не обинуясь, отчего же в таком случае греется вода в чайнике, а по проводу течет ток, то он чего доброго сведет разговор к ботанике и ответит, что все от тех же прозрачных инфузорий с кулачками вместо зубов, которых я имел удовольствие наблюдать посредством его микроскопа. Только ток — это слаженное перемещение полчущей инфузории, побуждаемых двигаться в одну сторону их предводителем, а тепло — это их же суетные метания после того, как они предводителя потеряли. А если спросить напрямик, куда ж делся предводитель? Он в ответ только глумливо осклабится. Помер, скажет. Его кипятком окатили, вот он и сдох.
1: Тьфу, черт! Я уже, кажется, настолько привык выражаться в свойственной Базарову манере речи, что едва не стал нигилистом, вслух возмутился Павел Петрович. Отчего я все сбиваюсь на анахронические явления? Какое, помилуй Господь, электричество! На дворе давно уже, слава богу, не темное средневековье, а просвещенный 19 век. Мало разве в нашем современном быту постановлений, которые не вызывают сомнений. И вместе с тем...
0: Он неожиданно замолчал и сел на кровати, как будто пораженный новой, только что пришедшей ему на ум мыслью.
1: «Что, если мы зайдем в обход флангов?» — негромко пробормотал он.
0: Затем порывисто вдел ноги в домашние туфли, нащупал на столике возле кровати спички в серебряном футляре и вышел в коридор, освещая себе путь трепещущим огоньком свечи. Павел Петрович осторожно, стараясь не шуметь, отворил дверь, ведущую в спальню брата, прикрыл дрогнувшее было от сквозняка пламя ладонью и уверенно прошествовал прямо к библиотеке из темного орехового дерева, в которой Николай Петрович хранил свои книги. Там он после некоторого сомнения выбрал одну с немецким названием и большой звездой с 8 концами на обложке, вернулся с нею к себе в кабинет и, вздохнув, погрузился в штудии. Заснул Павел Петрович только под утро, как был, сидя в своем излюбленном гампцевском кресле и с раскрытой примерно на середине книгой на коленях, зато и с полностью подготовленной диспозицией. Этим утром ему впервые ничего не снилось. Днем, впрочем, ему ничего не снилось тоже, а вечером, когда Павел Петрович наконец отошел от праведного сна, в Марьино как раз возвратились Аркадий с Евгением, вызвав немалый переполох у обитателей усадьбы. Не отставая от прочих, Павел Петрович также спустился в гостиную, чтобы поздороваться с прибывшими, и даже пожал руку Базарову, немного снисходительно улыбаясь при этом. К его неудовольствию Базаров сразу же по приезде, сославшись на усталость с дороги и головную боль, удалился во флигель, где ему была отведена комната, и не появился оттуда даже к ужину. Он и впрямь выглядел в этот вечер довольно бледно, казался подавленным и держался без привычной самоуверенности, так что Павлу Петровичу не осталось ничего иного, как отложить выяснение отношений до следующего утра.

На другое утро Павел Петрович вышел к завтраку первым, когда слуги еще не закончили выставлять посуду на стол и явно был во всеоружии. С особым тщанием, причесанный, с напомаженными висками, он распространял вокруг себя ощущение неколебимой уверенности вкупе с сильным ароматом духов. Крупные опалы в рукавах его английского сьюта блистали, как наново отшлифованные, и даже накрахмаленный воротничок сорочки, который, кажется, в этот раз впивался в его шею сильнее обычного, нисколько не сковывал его. Напротив, старший из Кирсановых смотрелся необыкновенно свободным и даже не лишенным некоторой игривости. Пару раз он начинал насвистывать негромко что-то бравурное, торжественное, когда помогал Дуняше устанавливать самовар на стол и отразился в его гладком, начищенном боку

0: что не удержался и подмигнул своему отражению. Наконец появились остальные. Сначала Николай Петрович, который сразу после обычного приветствия не преминул заметить брату, что тот сегодня выглядит значительно похорошевшим, на что Павел Петрович ответил ему незначительной усмешкой. Затем почти одновременно Евгений с Аркадием. Аркадий с порога пожелал всем доброго дня, а Евгений только кивнул головой, ни на кого не глядя, когда садился на стул. Стали пить чай. Несколько времени прошло в полном молчании. «А ведь нынешний день действительно обещает быть добрым», – начал разговор Павел Петрович. «Жарко сегодня, не правда ли?» – прибавил он и потеребил узел галстука. Примечательно, что говорил Павел Петрович, обращаясь как будто ко всем собравшимся за столом, но смотрел при этом исключительно на Базарова. И когда заметил, что слова его не произвели должного эффекта, повторил вкратчиво: «Не правда ли, а, господин нигилист?» «Не знаю», — лениво отвечал тот, откладывая изрядно надкушенный пирожок обратно в тарелку. «Я сегодня на улицу не выходил». «Однако же, согласитесь, что летом погода, как правило, бывает жаркой, а зимой, напротив, случаются морозы, между тем, как весной или осенью». «И что из того?» — нетерпеливо перебил Аркадий. «Разумеется, лето жарче зимы, поскольку летом солнце стоит ниже». «Ниже?» — придав своему лицу наивное выражение, переспросил племянника дядя. «Ну, ближе». «Хорошо». Павел Петрович перенес свое внимание на Аркадия. Отложив на время попытки разговорить Базарова напрямую, он надеялся косвенно воздействовать на него через его друга. То есть продвигался вперед не артиллерийским наскоком, как говаривал один знакомый майор-артиллерист, а исподволь, неторопливо. «Вот вы сейчас высказались в том смысле, что солнце летом, мол, стоит ниже. А ведь оно не стоит. Оно, если вдуматься, постоянно кружит вокруг Земли, то приближаясь, то удаляясь». «Так ли?» – с недоумением во взгляде усомнился Николай Петрович. «Насколько мне помнится, это Земля оборачивается вокруг Солнца». «Пусть так», – легко согласился Павел Петрович. «Птолемей, думается мне, был бы недоволен, ну да бог с ним, с Птолемеем. Не суть важна. Земля так земля, значит, она постоянно кружит вокруг Солнца». «Это вы, дядюшка, все кружите вокруг да около», — со смехом заявил Аркадий. «Признайтесь, к чему вы клоните? Зачем вообще затеяли этот разговор? То, что Земля обращается вокруг Солнца, мы знали и без вас». «В самом деле», – нарочитое удивление проступило в интонации Павла Петровича, – «выходит, когда я утверждаю, что Земля вращается вокруг Солнца по вытянутой окружности, иначе говоря, по эллиптической дуге, то даже отъявленный нигилист не в силах отрицать это мое утверждение». Николай Петрович с сомнением взглянул на брата, потом перевел взгляд на сына. Аркадий показался ему несколько опешившим. «Глупо отрицать очевидное», – неуверенно начал он. Расчет Павла Петровича оправдался. На этот раз выдержка изменила всегда флегматичному Базарову. Отрицая и высмеивая иные учения, он, тем не менее, не мог оставаться в стороне от спора, в котором кто-то осмелился высмеивать нигилизм. «Глупо не отрицать очевидное», – решительно объявил Евгений, сделав Аркадию знак рукой: «Молчи уж». «Да и что очевидного ты, Аркадий, нашел в этом утверждении? Земля ли вращается вокруг Солнца? Солнце ли вокруг Земли? Все это досужие домыслы астрономов. Тех, кто спокон веков только и делали, что гадали на куриных потрохах, да тщетно пытались найти философический булыжник, который превратил бы им свинец в золото, а потом заменили пару литер в слове «астрология» и решили, что теперь она уж точно из глупости стала наукой. Нам с тобой, Аркадий, как простым обывателям, навечно привязанным к Земле, должно быть совершенно все равно, что там вокруг чего вращается. Пусть хоть вся Вселенная крутится вокруг моего указательного пальца. Мне-то что в том? Пустым словам, как бесполезному сотрясению воздухов, я не верю. Убедиться в их правоте на своем опыте не могу, да и никогда не смогу, наверное». Евгений посмотрел в сузившиеся глаза Павла Петровича, в которых промелькнуло на миг что-то от того светского льва, каковым он являлся в прежние времена. «Поэтому, когда кто-то заявляет мне, что Земля вращается вокруг Солнца, я это заявление отрицаю».
1: «Как так?» — продолжал играть свою роль Павел Петрович.
0: Но ведь об этом же еще 200 лет назад писал немецкий физик по фамилии Кеплер. Мне всегда казалось, что вы с большим уважением относитесь к мнению немецких ученых. «Немец немцу рознь», — весомо произнес Базаров. «А с уважением я буду относиться только к тому, кто не навязывает мне своего мнения и не пытается подвигнуть мой ум в угодном ему направлении, а только обеспечивает его пищей в виде фактов, оставляя меня пережевывать и переваривать их самостоятельно». Высказав это, Евгений замолчал и досадливо наморщил лоб. Он теперь, казалось, упрекал себя за тот порыв, что заставил его так распространиться перед неуважаемым им собеседником. «Ну хорошо, хорошо», — Павел Петрович поспешил ретироваться на заранее подготовленную позицию. «Бог с ним, с солнцем, пусть себе хоть стоит в небе, как гвоздями прибитое, хоть вращается вместе со всей небесной сферой. Ну как же быть с вращением планеты? Я имею в виду, она же вращается вокруг самой себя. Иначе от чего бы происходила смена времен дня и ночи? Не от того же, что какой-то языческий божок проезжает по небу на огненной колеснице». Павел Петрович усмехнулся. Однако проявление его красноречия оставило Евгения равнодушным. Отворотив свое лицо немного в сторону, он зевнул, обнажив на минуту крепкие белые зубы, как будто специально предназначенные пережевывать всяческие факты. «Следовательно, Земля пребывает в постоянном вращении, подобно колесу движущегося экипажа, насаженному на ось», — самостоятельно заключил Павел Петрович. «Это же, надеюсь, вы не станете отрицать».
1: «Не стану», — кратко ответил Базаров.
0: Его противник воспрянул духом. «Вы хотите сказать, что верите в это, поскольку так утверждает один из милых вашему сердцу германцев, а именно Коперник, наблюдением и умозаключением коего вы доверяете?»
1: «Не хочу».
0: «Отчего же?»
1: «Он поляк». Аркадий, не в силах больше молчаливо наблюдать за словесной пикировкой приятелей и близкого родственника, громко хмыкнул. Николай Петрович провел левой рукой по бровям и по лбу, что обычно свидетельствовало о его внутреннем смятении.
0: «Так», — протянул Павел Петрович. Затем, немало не смутившись, продолжил. «Что германец, что поляк, дело не в этом. А в том, что когда я утверждаю, наша планета вращается вокруг себя, то вы с этим утверждением», — тон его речи сделался вопросительным, — «соглашаетесь?»
1: «Нет».
0: «То есть как это? Вы же сами не далее, как 2 минуты назад сказали, что не отрицаете данного постановления».
1: «Не отрицаю», — признал Базаров.
0: «Но и не признаю».
1: «Отчего так?»
0: «Лень», — промолвил Евгений и вдруг горять зевнул, прикрывая рот ладонью левой руки.
1: «Excuse-moi, я плохо спал нынче».
0: «Помилуйте», — взмолился Павел Петрович. «Где же в ваших словах логика? Как назвать такое постановление, о котором вы не способны сказать решительно? Отрицаете вы его или же с ним соглашаетесь?» «Назовите его бездоказательным, но не лишенным вероятности», — посоветовал Базаров. «А логика, между прочим, должна быть не в словах, а в голове. И сама я эта логика как раз сейчас говорит мне, планета, она может и вращается. Только мне-то какая от этого польза?»
1: «Да», — с готовностью подхватил Аркадий, — «никакой пользы».
0: Павел Петрович в задумчивости постучал ногтем указательного пальца по краю чашки с давно остывшим чаем. «Стало быть, если я правильно понял вас, господа, вы готовы принять сие утверждение хотя бы, так сказать, в виде предположения?»
1: «Предположим», — сказал Евгений, скептически изогнув уголки губ.
0: «Что ж, спасибо и на этом», — жеманно поблагодарил Павел Петрович, едва заметным движением головы обозначив намерение кивнуть. Его брат смотрел на него со все возрастающей тревогою.
2: «В таком случае ответьте мне, милостивые государи, на такой вопрос».
0: Павел Петрович возвысил голос.
2: «Куда в тот момент, когда мир наш переворачивается, так сказать, вверх ногами, куда в это время деваются рыбы?»
3: «Какие рыбы?» –
0: изумленно спросил Николай Петрович. Снедавшее его весь последний месяц беспокойство о здоровье брата нахлынуло вновь. «В самом деле, дядюшка, какие еще рыбы?» – полюбопытствовал Аркадий.
1: «А такие, — отвечал дядя, — на которых покоится весь наш мир. Три рыбины из породы китов».
0: «Хе-хе-хе», — рассмеялся Базаров. «И охота вам было рыться в этих древних суевериях».
1: «Верно, теперь ни один мужик из хозяйства вашего брата из породы вольноотпущенных, самых испитых, как каким образом уже и не думает».
0: Николай Петрович несколько раз провел указательным и большим пальцами от переносицы к вискам и обратно, то разглаживая, то встопорщивая брови.
1: «Как же так?» – недоумевал он. «Какие рыбы? Когда?»
0: «Постой, братец!» – вежливо, но решительно остановил его Павел Петрович. «Это пусть господа нигилисты скажут мне. Возможно, я заблуждаюсь, когда говорю так, но на видне я вычитал в одном учебнике, заметь, немецкого автора, что дословно планета наша Земля суть круглая есть».
1: «Ну!» – воскликнул Аркадий.
0: «Круглая!» – повторил Павел Петрович, холодно глядя на племянника. «А не, к примеру, подобное шару, что никоим образом не мешает ей покоиться на трех рыбинах. Так, думаю, я и вы, господа, будь у вас возникнет такое намерение, вольны попытаться меня опровергнуть». Павел Петрович с неприкрытым вызовом заглянул в глаза Базарову. «Была бы нужда опровергать», — невозмутимо промолвил он и двумя пальцами подцепил с блюда большое зеленое яблоко. Из всех сидящих за столом лишь он один не забывал о еде. Занимательный и в чем-то даже опасный разговор с Кирсановым не убавил его аппетита. «Но если вам так уж хочется, извольте. Земля есть шар, говорю я. Вот как примерно это самое яблоко».
1: «Уверены?»
0: «Да».
1: «Да?»
0: Павел Петрович саркастически усмехнулся. «И позвольте спросить, на чем зиждется ваша уверенность?»
1: «Да уж не сомневайтесь, не на трех рыбах», — вставил свое слово Аркадий. «Смейтесь сколько угодно, только я в свой черед говорю вам, все это ложь и суеверие. Попробуйте пожить на яблоке, которое к тому же еще и вращается без остановки».
0: «А не кажется ли вам, что мы с вами поменялись местами?» — спросил Павла Петровича Евгений. «Теперь уже мы беремся утверждать, а вы нас вроде бы отрицаете. Слышишь, Аркадий, нашего полку прибыло».
1: «Добро пожаловать, дядя, в наши ряды», — шутливо поприветствовал Аркадий. «Вот вы и стали записной нигилист».
0: Павел Петрович поморщился, как если бы услышал вдруг какой-то неприятный для слуха звук.
1: «Погодите причислять меня в свои ряды», — сказал он. «Сначала опровергните».
0: Базаров откусил от яблока и проговорил невнятно.
4: «Порыв хорош, только точку приложения вы выбрали не ту. Положение о том, что Земля – шар, трудно подвергнуть сомнению.
0: Это не то же самое, что оспорить ваше утверждение про взаимообращение Солнца и планет».
5: «И в чем разница?»
1: «В том, что о шарообразном строении Земли я имею ясные доказательства».
0: «Каковы ваши доказательства?» – со строгостью потребовал Павел Петрович.
1: «Да вот хоть кругосветные путешествия, в которые не раз отправлялись мореплаватели».
0: «Моряки?» Павел Петрович пренебрежительно наморщил губы.
1: «Вы не доверяете на слово таким признанным авторитетам, как Кеплер и Коперник, зато верите без оглядки этим грубым, необразованным мужланам? Помилуйте, это просто смешно! Мало ли каких побосенок они напридумывают за долгие месяцы плавания! К тому же, точно ли вы уверены, что кругосветные путешествия есть именно то, что вы под ним разумеете? А разве плавание по краю моей плоской и круглой земли не в большей степени заслуживает подобного именования?»
0: «Вы, я вижу, всерьез настроились на драку», — с одобрительным оттенком заметил Базаров. «Ладно, я тоже не прочь. Как вам придется такое доказательство? Если, положим, с морского побережья смотреть на какой-нибудь корабль, который выплывает из-за горизонта, то легко заметить, что сначала над морем показываются верхушки, мачт, за ними паруса, и только потом весь корабль. Эту картину я не раз наблюдал своими глазами, которым я доверяю больше, чем вашим признанным авторитетам».
1: «И что же эта картина доказывает?» – насмешливо осведомился Павел Петрович.
6: «Могу предложить такую трактовку. Воздух над морем из-за соляных испарений загустевает и собирается в этакую оптическую линзу, отчего наблюдателю со стороны далекий корабль видится в сильно преломленном изображении».
1: «Ну-с,
0: «Что скажете?» – спросил он, и тут же, не дав собеседнику времени для ответа, прибавил.
6: «К тому же вы снова свели разговор к морякам. А знаете вы, что моряки почитают превыше сочинительства побасенок всевозможные розыгрыши? Так чего же им стоит проделать в палубе отверстие, спустить мачту в трюм, а потом, по мере приближения к берегу, потихоньку ее вытягивать, чтобы только сбить с толку разных доверчивых простаков? Вот вам, пожалуйста, готовые два объяснения и никакого искривления земной поверхности».
0: Он победно обозрел притихших слушателей и снова сосредоточился на Базарове.
6: «И так же точно, будьте уверены, я поступлю с любым вашим доказательством, которое ущербно уже по своей сути, поскольку чтится доказать недоказуемое».
0: Базаров задумчиво проводил рукой по левой щеке, как будто пытался разгладить завитки бакенбарды, и, потупившись, скользнул взглядом по вышитым на скатерти цветам, пожалуй, не замечая их. Пару раз он поднимал глаза на Павла Петровича и словно бы порывался что-то сказать, но только досадливо кривил губы и снова отводил взгляд. Павел Петрович ничем не торопил его, он получал наслаждение от одного вида поверженного противника, оказавшегося бессильным что-нибудь ему возразить. Наконец Евгений промолвил.
6: «Ладно, считайте пока, что победили меня. Только не забывайте, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Вы верно рассчитали, у меня нет сейчас неопровержимых доказательств. Но я их дня на раздумье дайте и вы мне».
0: С этими словами Евгений Базаров порывисто встал из-за стола и удалился.
6: «Желаю успехов!» – с иронией произнес ему вслед Павел Петрович и уже после его ухода присовокупил в полголоса в этом безуспешном начинании.
0: Опасливо заглянувшая в комнату Фенечка нерешительно спросила, не нужно ли заново разогреть самовар. Однако ей никто не ответил.
6: Теперь уже для Базарова наступил черед не появляться к столу. Он сделался необычайно задумчив и мрачен, просиживая целые сутки над учебниками, вычерчивая на простой бумаге какие-то схемы. Свои биологические опыты он совсем забросил, временами забывал покормить рассаженных по банкам зеленых питомцев, о чем они незамедлительно напоминали ему громким кваканьем, раздражая Евгения сильнее прежнего. В разговор с Аркадием, надеявшимся как-то расшевелить, отвлечь друга от тягостных дум, он почти не вступал. На его вопросы будто в забытии отвечал что-то непонятное, вроде
7: «Ты мне орбиту с орбиталью не путай!» Или «А мы ее по перигелию!»
6: А один раз проговорил, глядя за окно на клумбу с анютиными глазками. «А обо что же тогда медведи зимой спинами трутся?» Да так и простоял перед окном без движения до самого вечера.

0: Примерно через две недели после описанных событий Аркадий, зайдя, как обычно, поутру в комнату к своему приятелю, не обнаружил его на привычном месте. Базарова нигде не было, только ветерок из неприкрытого окна лениво ворошил листы раскиданных по столу книг и тетрадок. Приблизившись, Аркадий с любопытством раскрыл одну из них на случайной странице, сплошь испещренной мелкими значками и рисунками. За этим разглядыванием и застал его Базаров. Евгений ворвался в комнату подобно порыву свежего ветра, да и выглядел он заметно посвежевшим. С размаху хлопнул Аркадия по плечу, заголосил: «Ты прав, брат, засиделся я что-то. Ну да не беда, зато теперь можно сказать, с теорией покончено. Да здравствует практика!» Аркадий нашел такую перемену в поведении Базарова обнадеживающую, однако позволил себе высказать опасение, которое не давало ему покоя все эти дни. «Евгений, ты только, пожалуйста, не смейся, а лучше просто ответь», – осторожно начал он. «Скажи, ты что же, собираешься пойти против законов природы?» Аркадий почти обличительно указал на то место в тетрадке, где была нарисована некая штуковина, напоминающая треногу, вроде той, на которую художник имеет обыкновение устанавливать мольберт, только с пятью ногами и массивным навершием в форме цилиндра. А сам с непонятным трепетом в сердце ожидал положительного ответа.
1: «Отчего нет?» – беззаботно рассмеялся Базаров. «Хоть бы и так. Природа не храм, а мастерская».
0: И, отобрав у Аркадия тетрадку, почти выбежал с нею вон из комнаты, оставив товарища наедине с его сердечным трепетом. Под мастерскую Евгению был предоставлен сарайчик, пристроенный к птичному двору. В нем Николай Петрович, потворствуя новейшей моде, а в основном от скуки, которая неизменно становится главным врагом любого горожанина, переехавшего жить в деревню, некогда пытался разводить бойцовских петухов. Он даже выписал себе по две пары из Германии и Франции, но затея сия не увенчалась успехом. Петухи в первую же ночь передрались, и те, что проиграли в драке, не прожили и двух суток, а победитель, его легко можно было узнать по обеим уцелевшим глазницам, тоже издох через неделю от все той же скуки или от одиночества, кто знает. С тех пор и до обнаружения Базаровым у себя изобретательских способностей пристройка пустовала. Помощники Евгению отрядили Петра, слугу из вольных, камердинера Николая Петровича. Отрядили без сожаления и без ущерба для хозяйства, поскольку пользы для оного он собой не представлял, а только важничал между слугами, да желая подчеркнуть свою близость к барину, беспрестанно курил трубку. Все в нем. И бирюзовая сережка в ухе, и напомаженные разноцветные волосы. Словом, все изобличало предвозвестника грядущего, и, слава богу, грядущего еще не скоро, поколения российских панков. Однажды, приблизившись к сарайчику мастерской, где теперь Базаров проводил все свое время, Аркадий стал невольным свидетелем одного примечательного разговора.
1: «Ты как сопло примотал, дурья твоя башка!» — возмущенный голос Евгения разносился далеко окрест. «Где ты видал, чтоб так сопло привязывали?»
0: В ответ помощник Евгения только приглупо хихикал, словно его кто-то изводил щекоткой.
1: «Ух, парень, ну не могу!» — умолял он. «Соплос!»
0: «Из чего же нам строить ступени?» – раздумчиво молвил Евгений.
1: «Знамо из чего!» – ответствовал Петр напряженным голосом, в любой момент готовый снова прыснуть от смеха. «Из камня!»
0: «Из камня! Мало, видно, пороли тебя в молодости!»
1: «Точно так, барин, мало!»
0: «А надо было больше пороть!» Аркадий остановился перед запертой дверью сарайчика и преувеличенно громко позвал.
1: «Евгений, можно мне войти?» «А, это ты. Входи», — донеслось изнутри. «Только под ноги смотри. Не наступи ни на что».
0: Дверь распахнулась, и Аркадий замер на пороге, не решаясь сделать шаг. Тут и вправду было на что наступить. Прямоугольники света, падавшего из распахнутого дверного проема, видно было, что весь пол тесного помещения устилали широкие листы с чертежами, на которых были разложены всевозможные предметы, иногда понятного, но по большей части совершенно неизвестного Аркадию происхождения и предназначения.
1: «Это что же, подкова?» – спросил он и осторожно поднял с бумажного листа металлическую изогнутую дугой полоску, за которой во след тут же потянулись несколько гвоздей и пружинка от часового механизма, открывая на бумаге сделанную рукой Базарова запись. «Е равняется М на С в квадрате. Много в кубе. Не забыть проверить». И вдруг застыл, как вкопанный, изумленно уставившись на некое сооружение, занимающее собой едва не четверть всего внутреннего помещения мастерской, которую он по какой-то случайности не разглядел сразу.
2: «Кескесе?»
1: От волнения Аркадий перешел на французский. Сооружение на вид было еще далеко от завершения. Однако в нем без труда угадывалась та самая штуковина на пяти ногах, изображение которой Аркадий уже встречал прежде в тетрадке приятеля. «Это?» Евгений опустил на пол свой конец широкой коленчатой трубы, которую они удерживали вместе с Петром, и обратил к Аркадию свое лицо, немного усталое, раскрасневшееся, но довольное. Насмешливо осклабился, видя недоумение друга. «Это не закончено еще. Вот дней через пять приходи, тогда увидишь».
3: «Но позволь, как же это? Что это хоть будет?» – умоляющим голосом спросил Аркадий.
4: «Ух, тяжело держать, барин!» – выпучив глаза, простонал Петр.
1: «Через пять дней», – повторил Базаров, снова вскидывая на плечо конец трубы и пошутил с натугой.
5: «Много будешь знать, скоро состаришься».
1: Аркадий вспыхнул и выскочил на улицу, успев еще краем уха услышать озабоченные голоса.
3: «Ступень отходит, барин!»
1: «Которая?»
3: «Дык, четвертая, кажись!»
1: «Ты черт, рано! Ты вот что, сопло подержи пока!» В саду Аркадий остановился, привалившись спиной к стволу 30-летнего дуба, закрыл глаза и подставил ветру свое пылающее лицо. В этот момент его не столько тяготила обидная скрытность Базарова, сколько то томительное и тоскливое ощущение, которое часто посещает молодых людей, когда им кажется, что пока они проводят свои дни в размеренной праздности, что-то весьма значительное и важное происходит где-то совсем рядом, но без всякого их участия. «Жизнь проходит», — со сладкой жалостью к себе подумал Аркадий. «И все мимо».

0: Вопреки предположению Базарова, все строительные работы удалось завершить через 3 дня, и уже утром 4-го 5 слуг, из которых некоторые глупо улыбались, а остальные только недоверчиво качали головами, со всеми возможными предосторожностями выволокли причудливые сооружения из сарая и на руках отнесли его к парадному крыльцу, где и установили 5 ногами на усыпанную мелким речным песком 4-угольную площадку. «Ну вы полегче! Полегче!» – прикрикивал шедший следом вмиг преисполнившийся собственной важности Петр. «Чай не дрова несете!» Базаров тоже шел рядом, но ничего не говорил, а только с гордостью и любовью взирал на результат своих трудов, посверкивающий на солнце сполохами отполированного металла. На шум из дому показалось в полном составе семейства Кирсановых. Вышел и старый слуга Прокофьич, нахмурил свои густые брови и медленно перекрестился на загадочную конструкцию. «Порох уже принесли, как я просил», – обратился Назаров к Николаю Петровичу. Аркадий тоже с удивлением взглянул в лицо отца. Оказывается, между его родителем и Евгением существовал некий сговор, о котором он и не предполагал. «Так и есть», – с досадою подумал Аркадий. «Всем давно все известно, один я прозябаю в постыдном неведении». «Пороху столько не нашлось», – поспешно и как будто оправдываясь, отвечал отец Аркадия, так что ни от кого не могло укрыться, в каком взволнованном состоянии он находится.
1: «Но есть вместо него керосин».
0: «Ладно, сойдет и керосин. А как с тетраоксидом и диазота?»
1: «Все здесь, еще вчера привезли», – доложился Николай Петрович, кивая в сторону сложенных в тени возле крыльца каких-то бочонков и запечатанных сургучом горшков.
0: «Не маловато ли?» – с сомнением произнес Базаров.
1: «Ровно столько, сколько вы заказывали».
0: «Ну, дай-то бог», – промолвил Евгений. «Может, и хватит. Нам бы так разогнаться».
1: «А это сдает мне жидкий кислород», – спросил он, склонившись над кожаной бодейкой, которая единственная из всех оставалась открытой.
0: Опустил палец во что-то тягучее и мутное, поднес к носу, состроил брезгливую гримасу и вытер о панталоны.
2: «Поздравляю, вас обманули».
1: «Как же так?» –
0: в голосе Николая Петровича растерянность смешалась с огорчением.
1: «Они же обещали».
2: «Да вы не расстраивайтесь. В такое время живем, и среди химиков случаются мошенники. Впрочем, коли нет пороху, то и кислород нам все едино без надобности. Главное, чтобы с керосином не вышло такой промашки».
1: «Я проверял», – поспешил заметить Николай Петрович. «Горит хорошо».
0: Павел Петрович, некоторое время молча наблюдавший за разговором своего брата с Евгением, наконец потерял терпение и сухо спросил, обращаясь исключительно к брату и не удостаивая вниманием Базарова.
1: «А не соблаговолите ли вы объясниться, судари, что здесь происходит? Что это за сооружение?» Он указал рукой на 5-ногую конструкцию. «И что значат все ваши таинственные приготовления?»
3: «Ничего таинственного здесь нет», – заверил его Николай Петрович. «Прошу извинить меня за некоторую скрытность, но, уверяю тебя, она имеет причиной всего лишь мое обещание, данное Евгению Васильевичу, не придавать огласке некоторые обстоятельства до тех пор, пока это не станет возможным. Ну а теперь, когда пора вынужденной секретности миновала...»
0: Отец Аркадия бросил быстрый вопросительный взгляд на Базарова. Тот не отреагировал никак, отворотив лицо в сторону. Он делал вид, что ему нет решительно никакого дела до спора промеж братьями.

0: Помнишь ли твой спор с Евгением Васильевичем, свидетелем которого стали мы все? Вы поспорили о том, какую форму имеет Земля, и в окончании спора этот молодой человек пообещал привести тебе неопровержимые доказательства своей правоты. Ну так они перед тобой.
1: «Кельборда», — возмущенно произнес затронутый за живое Павел Петрович. «Что за нелепость? Как эта пивная бочка с самоварной трубой и уродливой подставкой может служить доказательством?»
0: «О нет», — рассмеялся Николай Петрович. «Само по себе это сооружение не есть доказательство. Оно только средство для получения оного. Перед тобой уникальные конструкции, невиданный доселе летательный аппарат».
1: «Ах, вот что! Что-то вроде аппарата Монгольфье?
0: И в чем же его уникальность и невиданность? В том, что вместо горячего дыма он летает на керосине?» Иронично приподняв бровь, Павел Петрович наполовину обернулся к Базарову.
1: «И насколько высоко вы предполагаете вознестись на нем, господин нигилист?»
2: «Нет ничего общего между моим изобретением и воздушным шаром братьев Монгольфье», равнодушно отвечал Евгений. «Я назвал его «Небесный летун». Но это не вполне верно. Я предполагаю взлететь на нем высоко, выше неба, с тем, чтобы облететь вокруг нашу планету, увидеть своими глазами, что она кругла, как арбуз, и тем самым завершить наш с вами глупый спор». Лицо Павла Петровича сделалось цвета переспелого вышеупомянутого арбуза. Широко раздувая ноздри и привставая слегка на носки, чтобы оказаться вровень со своим противником, он прокричал Базарову прямо в лицо.
3: «Да знаете ли вы, что такое есть ваша затея? Это уже не просто глумление, это святотатство! И ты...» — он обратил гневный взгляд на брата. «Майн Готт! Ты, мой родной брат, стал потворщиком в этом предосудительном, нет, преступном начинании!»
2: «Ну, это теперь надолго», — флегматично заметил Базаров. «Это я вам как доктор говорю. Вы вот что, Николай Петрович, прикажите слугам, пусть зальют пока керосин. Вот сюда и сюда. А у меня еще дела кое-какие остались». И не слишком церемонно отодвинув Павла Петровича плечом, прошествовал в свой флигель. Аркадий нашел его в 5 минутах ходьбы от усадьбы на поросшем высокой осокой берегу ручья. Евгений был занят тем, что одного за другим доставал из принесенной банки лягушат, разглядывал их на ладони, как будто прощаясь, и бросал в воду. Когда Аркадий подошел ближе, он расслышал, что его друг вполголоса приговаривает при этом: «Высокая осока, не будь к нему жестоко, не будь к нему жестоко, жестоко не будь. Чистого истока, прекрасно и глубоко, где так не одиноко, он начинает путь». Это проявление романтизма. Эти стихи были столь неожиданными в устах Евгения, который обычно бежал всего романтического, называя его в лучшем свете блажью, что Аркадий тотчас же пожалел, что обнаружил своего товарища в такую неурочную минуту. Ему стало стыдно и захотелось уйти потихоньку, пока Базаров не заметил его. Но он превозмог неловкость и позвал: «Евгений!» «Ну?» Базаров не обернулся. «Я с тобой полечу». Евгений долго ничего не отвечал. Лягушонок, прижатый к его ладони большим пальцем, беспомощно трепетал лапками. Как же трепетало и сердце в груди Аркадия. «Лети», — ответил, наконец, Базаров. «Только не относись к этому как к подвигу. Лучше как к научному опыту. Это не опаснее, чем стреляться на дуэли с отставным военным. Или, к примеру, вскрывать тифозного покойника немытым ланцетом. Чтобы вышло как в анекдоте: умер, да от вскрытия». Только теперь Евгений обернулся и невесело посмотрел на Аркадия. «Однако... нелегко тебе будет сказать эту новость твоему батюшке. Он ведь сам помогал. И керосин его. Нелегко.
1: Эх, Базаров размахнулся и забросил лягушонка метров на 20 вниз по течению ручья.
4: Бульк!

0: А я говорю тебе, что этот вопрос решенный, по 10-му разу увещевал Николая Петровича Аркадий. Я лечу с Базаровым, и ни ты, отец, и никто другой не сможет мне воспрепятствовать. Это официальное «отец» вместо привычного ласкового «папаша» окончательно убедило Николая Петровича в решимости Аркадия. Однако старик, в этот момент он ощущал себя именно стариком, бессильным и всеми покинутым, все никак не мог остановиться и продолжал беспомощно причитать, мелко тряся головою. «Как же так? Ведь ты мой единственный, любимый мой сын, наследник, и покидаешь, навсегда покидаешь. Ну что ты?» Аркадий, решивший для себя, что до самого расставания будет с отцом спокоен и строг, чтобы дольше необходимого не откладывать отправление, он уж, Базаров, явно от скуки принялся ходить вокруг своего летуна и поочередно пинать каждую его опору, как будто меряя их на прочность, тут не сдержался и порывисто обнял родителя. «Почему навсегда? Не ты ли всего полчаса назад уверял Павла Петровича, что у Базарова все наперед просчитано, и путешествие сие не сулит ему никаких опасностей или неожиданностей?» «Я тогда еще не знал, что ты собираешься с ним!» — срывающимся голосом оправдывался отец. «Так что ж изменилось? Евгений говорит, что небесный летун легко вынесет двоих. Мы только облетим разок вокруг земли и тут же назад. И потом у тебя в любом случае останется еще Митя и Фенечка Федосия Николаевна. Ты береги их, отец». И, видя, что Николай Петрович что-то собирается ему возразить, склонился к его уху и прибавил шепотом: «И отчего ты на ней не женишься?» Этим он заставил отца пораженно замолчать. Тем временем та самая Фенечка, о которой только что вспоминали отец и сын Кирсановы, вышла к Базарову и, краснея и запинаясь, промолвила:
1: «Вот, это вам. Разрешите, сама пошила».
0: И повязала ему на шею длинный шарф ярко-лилового цвета. «Благодарю», — сказал Базаров. «Вы только возвращаетесь», — присовокупила Фенечка краснее еще более. «Нашему Мите вы очень полюбились». «Непременно», — сдержанно пообещал Базаров. Когда Фенечка проворно удалилась, на ходу прикладывая краешек рукава то к левому, то к правому своему глазу, Базаров заговорил с Павлом Петровичем, который давно подавил свое раздражение и теперь держался преувеличенно холодно. «Вы, я вижу, тут единственный человек, не подверженный чувствам. Могу я просить вас об одном одолжении?»
2: «Извольте».
0: «Признаться, я не рассчитывал, что Аркадий соберется лететь со мной. Теперь пребываю в растерянности. Если взять его, то внутри не останется места для управляющего устройства. Это не беда, оно будет отлично действовать и на расстоянии от летуна, это я предусмотрел. Но у меня возникла надобность в человеке, который сумел бы разобраться в управлении и отправил бы нас, не сочтите за фигуру речи, на небеса». «Что за устройство? Где оно?» «Вот». Базаров показал Павлу Петровичу небольших размеров деревянный ящик, похожий на шарманку. С боковой стороны у него торчала длинная изогнутая ручка.
2: «И как он действует?»
0: «Очень просто. Вот видите эту рукоять? Вокруг нее нарисованы отметины с номерами. Эту рукоять вам нужно будет повернуть так, чтобы она остановилась точно напротив единицы. Справитесь?»
2: «И это все?»
0: «Да. Дальше мы как-нибудь сами. Главное, чтобы у вас рука не дрогнула».
2: «Не волнуйтесь, не дрогнет. А что означают сии цифири?»
0: «Это...» Евгений замялся, не зная, как бы попроще объяснить.
2: «Это разные скорости. Единица как раз соответствует 7 верстам. Или, проще сказать, одной старой нашей мили».
1: 7 верст за час? Не слишком ли быстро?» – ехидно спросил Павел Петрович.
2: «Лошадь и то быстрее бежит».
0: 7 верст за секунду, не высказывая злорадства, поправил его Базаров. «По моим расчетам, такого разгона нам вполне хватит, чтобы оторваться от Земли и выйти на эллиптическую орбиту».
2: «Да вы сильны ли в кривых второго порядка?» «Не вам учить меня порядку», – высокомерно заявил Павел Петрович. «И про кривые мне не нужно объяснять. Я и прямую до сих пор способен без линейки прочертить».
0: «Ну и хорошо. Так вот, ежели прокрутить рукоятку до номера 2, то небесный Лету разгонится до 1,5 миль за секунду, одолеет земное притяжение и по параболе устремится прочь от планеты. А тройкой обозначена скорость в 2 1/4 мили, то есть в 16 с лишним верст, которая могла бы по гиперболической кривой зашвырнуть нас туда, куда и подумать страшно, не то что... Впрочем, к чему думать о том, чего не случится? И в этом я готов полностью полагаться на вас. Так, стало быть, справитесь? Павел Петрович удостоил Базарова сдержанного кивка. Евгений отвернулся и крикнул: «Аркадий, шинель свою не забудь, там холодно будет».

приготовлениями было покончено. Несмотря на возражения Базарова, Николай Петрович не успокоился, пока слуги не переложили пол-летуна свежей соломкой, чтоб не растрясло. Аркадий уже залез внутрь, и только его голова в студенческой фуражке высовывалась наружу, глядя на окружающих мужественно и вместе с тем немного снисходительно. А сам Евгений все медлил. То проверял, достаточно ли сух фитиль, опущенный в керосин, то сызнова начинал наставлять Павла Петровича. «Не забудете, только до единицы, вызывая у того лицевые судороги, как от оскомины». Евгений как будто ожидал чего-то или просто не решался покинуть твердую землю. Но вот из толпы челяди, нетерпеливо перешептывающиеся в отдалении, протиснулся вперед какой-то ребенок, совсем еще карапуз, лет 2,5-3 от роду, с розоватыми щеками и маленьким точно выточенным носиком. «Это кто ж таков?» – спросил Базаров. «Костя это!» – крикнул ему кто-то из слуг. «Эдуардов сын!» «Иди-ка сюда!» – позвал Евгений и поманил пальцем. Мальчик Костя робко подошел, немного косолапо переступая еще неокрепшими ножками. Базаров наклонился к нему, взял на руки. Малыш тут же вцепился ему обеими ручонками в бакенбарды. Евгений рассмеялся. «Вот, Костя, запомни хорошенько это мгновение и все, чему ты сейчас станешь свидетелем. Кто знает, может, это самый значительный день в твоей жизни. Ну, запомнишь?» Базаров пытливо поглядел на мальчугана. Тот ничего не ответил, но лицо его сразу после слов Евгения приобрело столь несвойственное для его нежного возраста выражение задумчивого сосредоточения, что Евгений невольно сказал себе: ведь и впрямь запомнит. «Ну ладно», — произнес Базаров, опуская малыша на землю. «Долгие проводы и лишние слезы. Адьё!» И легко вскарабкался на борт. «Задраить люки!» — громко скомандовал он. «Поджечь фитиль!» «Павел Петрович, будьте готовы запускать, как только фитиль догорит».

0: Небесный летун, которого по-хорошему следовало бы наречь небесным прыгуном, исчез в мгновение ока, оставив после себя только быстро истаивающий белый след в небе, немного оглаушенных провожающих и широкий оплавленный круг на песке. Все дети и женщины плакали в голос. Мужики только поводили головами, недоумевая, куда могла подеваться та железная раскоряка о пяти ногах, и, зажимая ноздри, выдыхали в нос, чтобы поскорее избавиться от звона в ушах. Только маленький Костя, Эдуардов сын, оставался внешне невозмутимым. Выражение задумчивого сосредоточения не покидало его лица.
1: «Нет!» – не своим голосом закричал вдруг Николай Петрович. «Крути, ради бога, обратно! Пусть возвращаются!»
0: От резкого звука его голоса Павел Петрович вздрогнул, рука его самопроизвольно дернулась, и рукоятка управляющего устройства провертелась до запретной двойки. Заметив это, Николай Петрович, охваченный смятением, подбежал к брату и стал помогать ему крутить рукоять обратно, но переусердствовал и только окончательно все испортил. В том месте, где рукоять крепилась к ящику, раздался громкий ляск, и рукоять безжизненно повисла, остановившись где-то между тройкой и вообще не весь чем, для которого и номера-то не было придумано. В тот же миг... Первый космический корабль, над которым больше не давлело ничто, ни Земля, ни самое Солнце, ни законы германского физика Кеплера, ни тем более положение релятивистской теории, она же теория относительности Эйнштейнова Тош, по фамилии придумавшего ее автора, который к тому же еще не родился еще, небесный летун преодолел скорость света, отчего у Базарова на мгновение потемнело в глазах, у Аркадия пошла носом кровь, и за короткое время, которое самим путешественникам показалось не длиннее получаса, а для тех, кого они оставили на Земле, растянулась на долгие два столетия, преодолел пространство в 4 с гаком световых года, домчался до безымянной пока планеты в системе Проксимы Центавра, на которую и рухнул, изрядно при этом пострадав. Именно так... И никак иначе уж, во всяком случае, не так, как об этом с помпой возвестила на весь мир CNN. Выходцы с Земли впервые высадились на Проксиме. И первыми космонавтами, достигшими чужой звездной системы, были русские. А вы говорите «Стив Андерсон, Стив Андерсон». По счастью, и Базаров, и его приятель остались живы и почти невредимы, отделавшись только легкими ушибами.
2: «Ну, ты успел заметить, какая она? Земля?» – спросил Аркадий своего друга, когда тот, оплевываясь и потирая ушибленный бок, выбрался из-под груды обломков.
0: «А черт его знает! Вроде круглая.
1: Выходит, не зря мы с тобой летели сюда, рискуя жизнями?»
0: «Выходит, не зря».

0: тех самых пор Павлу Петровичу Кирсанову, когда он безоблачной летней ночью выходит прогуляться по саду, выгуливая возобновившуюся бессонницу, слышится порой чей-то смех. Ему кажется, что этот смех идет откуда-то сверху, то ли с верхушек деревьев, раскачиваемых ночным теплым ветром, то ли с видимых в просветах между ветвями звезд, блистающих особенно ярко в это время года. Обычно ему удается уговорить себя, что это всего лишь залетевшая из лесу маленькая птичка-пересмешник, разбуженная посреди ночи, с просонок начинает вспоминать что-то подслушанное давно. Но иногда... иногда он узнает в насмешнике Евгения Базарова и надеется, всякий раз надеется, что этот его смех станет последним.
1: Сегодняшний наш эфир начинает рассказ Алексея Толкачева «Анна Люсиновской, ты мне не попадайся». Старик и собака идут вдоль высокого забора из ферропластика. Прогулка по привычному маршруту. В былые времена в это время уже лежал бы снег, и пес оставлял бы на нем свои желтые метки. А в лес уже можно было бы прогуляться и на лыжах. Нынче же слякоть. «Глобальное потепление, мать его», — думает старик. Пес тоже старый. Давным-давно, еще до войны, старик нашел щенка в снегу неподалеку от этого места. Сунул за пазуху, принес домой. Только дома заметил, что у зверя 6 лап. Еще пес видит в инфракрасном диапазоне, но этого старик не знает. В глубине огороженной территории стоит гигантская тарелка терминала спутниковой связи. Если отойти от забора подальше, можно видеть верхнюю часть параболы. В 200 километрах отсюда – Москва. На площади темнеет рано. Небоскребы корпорации окружают площадь со всех сторон, превращая это место в гигантское, во много раз увеличенное подобие питерского двора-колодца, и в ноябре тут темно уже 4 часа. В сером прямоугольнике неба висит аэростат службы безопасности. Коммунисты говорят, что раньше такой брусчаткой была вымощена мостовая перед Кремлем, там, где сейчас котлован. Теперь брусчатка осталась только здесь, на стыке Садового кольца и Президентского проспекта, на небольшом пространстве вокруг революционного монумента. Джамперы расписывают брусчатку своими люминесцентными граффити. Это их право. Коммунисты пишут черным аэрозолем на пьедестале памятника Ленину, на подиуме вокруг него и на самой скульптуре. Когда вся поверхность монумента становится черной от их девизов и символики, они переходят на белый цвет и пишут поверх черного. Нетронутой вот уже несколько лет остается лишь самая высокая надпись на широкой спине вождя «God is gay». Днем площадь безраздельно принадлежит джамперам. Они носятся по гладким плиточным дорожкам, которыми брусчатка расчерчена на квадраты. Перескакивают через черные пятна, оставшиеся от ночных костров. Запрыгивают на скейтах на подиум. Перелетают через других, развалившихся на мраморе с длинными папиросами в зубах. Колеса скейтов, выполненные с применением новой формулы синтетического латекса, позволяют самым крутым прыгунам взлетать даже на выступ к ногам скульптурной группы революционных рабочих. Впрочем, увлеченных спортсменов немного. Не больше, чем любителей длинных папирос и круглых конфет. На краю площади, на том, что ближе к небоскребу церкви московских святых, в ряд стоит десяток деревянных скамеек со сплошь истыканными спинками, на каждой из которых аэрозолем нарисовано по нескольку мишеней. Джамперы упражняются в стрельбе из луков, всаживая стрелы в спинки скамеек, проносясь мимо на скейтах на полном ходу. Этим упражнением занимаются время от времени даже самые безнадежные торчки. Лук и стрелы есть у каждого. Иногда от этого зависит собственная шкура. Время джамперов заканчивается с наступлением темноты. В сумерках светящийся ручей из люминесцентных курток, сумок и скейтов утекает в трубу моста над Президентским проспектом. Вместе с последними отблесками в переходе исчезают и последние пассажи атональной и папиросно-конфетной электронщины, испускаемые джамперскими мьюзикболами. На площади наступает тишина. Но ненадолго. Уже минут через 15-20 из-под земли слышится нарастающий гул, а затем пространство площади наполняет рев тяжелого сикстринга. Они появляются прямо из-под земли. Вылезают одновременно из нескольких канализационных колодцев со стороны Президентского проспекта, Садового кольца и улицы Первых Побед. И прямо посреди площади из колодца возле монумента. Выбираются на поверхность, держа в руках палки, доски, куски шпал, обломки мебели. Понятия коммунистов насчет внешнего вида консервативные и строги. Высокий черный ирокез на бритой голове, в левом ухе серьга в виде гайки, черная кожаная куртка и на груди большой значок в виде пятиконечной звезды, в центре которой профиль одного из героев прошлого – Троцкого, Гагарина, Черчилля или Че Гевары. Из-за энергетического кризиса городские власти вот уже который год включают ночное освещение по самому минимуму. Фонари горят через два на третий. На площади довольно темно, но коммунисты сразу разводят несколько костров из своих деревяшек. По углам пьедестала памятника ставят черные флаги с веселым Роджером. Там тусуются пипл посерьезней, те, кому надо перетереть о кое-каких делах, пока трезвые. У костров пьют спирт, а позже затягивают песни, пытаясь переорать мьюзикболы, изрыгающие сикстринг-рок. В ближнем бою топорики коммунистов значительно эффективнее джамперских луков. А в дальнем, как ни крути, стрела летит и дальше, и точнее. Так что метанию топориков коммунисты не придают большого значения, хотя нет-нет, да кто-то и подходит к лавкам с мишенями потренироваться в броске. Холодный спирт обжег горло, и сразу стало теплее. Яузу протянул Ольге яблоко. Яуза влюблен в нее. Ольга давно это поняла. Относилась она к нему тоже с симпатией, одно время даже, наверное, переборщила с дружелюбием. Парень бедный возомнил, что она ему взаимностью отвечает. Пришлось объяснить, что любит другого. Ничего, справился парень. Остались друзьями, как говорится. А так,

0: если только штраф, а то как бы не здравствуй, китайская граница.
1: Работаю.
0: А далеко идти? А напротив, Ольга кивнула. Первых побед, дом один, пятый этаж. Ну, пойдем?
1: Пошли.
0: Яуза, ты давай тут не нажирайся особо. Заснешь, замерзнешь. Хромает морячок. Небось, только из медцентра.
1: С китайского?
0: С него.
1: На пятый-то поднимешься? Лифт не ходит.
0: Ради тебя, красавец.
1: Бумага есть, красавец?
0: Обижаешь. Утром, когда над площадью светает, коммунисты поднимают спящих, расталкивают пьяных, кого можно растолкать, а кого нельзя, так и тащат, взяв под руки клюком. Флаги сворачиваются, и вся черная тусовка уходит под землю, чтобы расползтись там во все стороны по коммуникациям и вылезти на поверхность в глухих дворах, на заброшенных стройках, в покинутых зданиях, черт знает в каких еще городских клоаках, или просто остаться под землей и спать там до следующего вечера. Костры на площади гаснут сами. Угли, бутылки, мусор иногда убирают дворники, но не чаще раза в неделю. Дворников не хватает. Раньше всю работу выполняли роботы-уборщики, но после кризиса все они гниют на складах. Через пару часов на площади появляются первые джамперы. И Ольга, если у нее дневная смена. И прохожие. Как правило, для простых горожан ни джамперы, ни коммунисты опасности не представляют. Если специально не искать приключений. И по площади, в общем, можно ходить спокойно в любое время дня и ночи. Другое дело, многие все-таки боятся. Но многие и ходят. Иначе бы сюда не поставили и Ольгу. Полиция обычно не трогает ни ту, ни другую группировку, закрывая глаза и на наркотики, и на луки, и на топоры. Во-первых, есть заботы поважней. А во-вторых, чем больше ублюдков перебьют друг друга да передохнут от своей отравы, тем лучше для города, не так ли? Конечно, кто подлежит призыву, те на площади в открытую не тусуются. Те прячутся. А тут торчат в основном допризывники, хотя бывают и отслужившие, особенно среди коммунистов. Такие у них состоят большей частью вождями. Между джамперами и коммунистами жестокая смертельная вражда. Вражда, не имеющая ни материальных, ни идеологических, ни классовых, вообще никаких причин. Просто так сложилось. Исторически. После реконструкции, после первых побед, лет 20 назад, еще до начала войны с Китаем. Почему-то так повелось. На площади группировки поделили время суток, а в городе территорию. Там у них какое-то сложное, не поддающееся логике рваное земельное деление, которого целиком не знают и сами бойцы. Каждый четко понимает принадлежность территории в своем микрорайоне. Если собирается куда-то ехать, сначала спрашивает на площади у своих из того района, куда там можно, куда нельзя. Ходит такая телега, что служба безопасности ведет эту тему, и там, на Дзержинского, есть у них карта, где цветом отмечено по всему городу, какая территория чья. Да только нахрен безопасникам это нужно, если задуматься? Появиться на чужой территории и попасться хозяевам означает в лучшем случае тяжелые телесные повреждения. А то и смерть. Если силы примерно равны, кровавый бой. Правда, нарушения суверенитета редки. Умирать и калечиться, в общем-то, никому особо не охота. Лет 8 назад закончились массовые войны за раздел территорий, и с тех пор кровь льется нечасто. Но льется. Серый ноябрьский рассвет. Холод. Ветер. Кажется, что ветер проникает даже через пластмассовые стены уличной кофейной кабинки. Искусственный кофе из автомата. Источник тепла – тонкий пластмассовый стаканчик с горячим напитком. Кисловатый привкус во рту. Джамперов еще нет. Прохожих мало. На дальней скамейке уже с полчаса сидит какой-то хмырь и все поглядывает на Ольгу. Знаем, знаем, повязку видит, а бумаги у него нет. Сиди себе, хмырь, без тебя тошно. Голос сзади. Доброе утро, Оля. Виктор Михайлович. Мужчина средних лет, всегда аккуратно одет, чисто выбрит, всегда спокоен, вежлив, тихий голос, обходительные манеры. Без неприятных запахов.

0: Хорошие чаевые. Один из постоянных. Собственно, лучший из них. Бывает пару раз в неделю, всегда по утрам. Здравствуйте, Виктор Михайлович. Как ваше здоровье? Спасибо, Оленька, здоров. А ты что же в такой курточке тоненькой, в такую-то холодищу? Ну, разве ж так можно? И без перчаток. Ну-ка, дай руки.
1: Ледяные.
0: Виктор Михайлович дышит на Ольгины ладони, целует пальцы. Потом галантно сгибает руку в локте. И они идут. Оля, почему ты не надеваешь зимнюю одежду? Она у тебя вообще есть? Главное не вспоминать сейчас про кислого. Скажи, может, тебе денег не хватает? Ты себе-то оставляй хоть что-нибудь. Нельзя же все отдавать. Как там твои, кстати? Как мамины ноги? Сестренка не болеет? Да что вы, Виктор Михайлович. Всего мне хватает, спасибо вам. Есть у меня одежда. Просто не думала, что так холодно сегодня будет. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Когда Ольга вернулась, Кислый уже был на площади. Как всегда, дурацкая улыбка на морде, несмотря ни на холод, ни на что, со скейта только что слетел, да прям башкой в мраморный пьедестал. Ольга видела издалека еще, когда подходила. Все улыбается, несмотря на то, что знает, где сейчас Ольга была и куда скоро опять пойдет. Увидел тоже, несется навстречу на скейте. Спрыгнул, поцеловал, кивнул в сторону своей доски. «Давай! Сегодня будешь работать тройной переворот!» «Должно уже получиться, в прошлый раз уже почти правильно делал». Насчет поцелуев было не совсем понятно. В правилах и обязанностях как бы про поцелуи конкретно ничего не сказано. Но всякий раз, целуясь с Кислым на площади, Ольга потом воровато оглядывается по сторонам. Нет ли супервайзера? «Слышь, Оль, а кто ночью работал, Наташка?» Наташка — Ольгина сменщица на площади. У нее классная татуха, точнее подкожный биочип. Как бы на запястье набит циферблат электронных часов. Только цифры каждую минуту меняются и всегда показывают точное время. А корректируются с ближайшего аэростата везде в пределах зоны обслуживания системы. Наташка работала? Ну а кому же еще? Я ее, правда, с утра не видела. Небось, осталась со своим последним, сюда не вернулась. Надо кое-что спросить у нее. Тут прикинь, что было. Видела утром костровище вон то? Да делать мне нечего, костровище ваше рассматривать. Они не наши. Коммунары, суки, что устроили? Вчера пешка и скунс обдолбались в ноль. Их когда выводили, они ни хрена не понимали. А начали тут с утра. Когда я пришел, они уж тут лежали, тащились. Ну и, короче, вечером поднимаем их, спрашиваем, доски ваши где, бобики? Они мычат, что-то хрень какую-то несут. Ну, бесполезно разговаривать. Типа конфеты по три сожрали каждый. Ну, мы так поглядели, вроде нет нигде скейтов их. Решили, что бобики без досок пришли, чисто поторчать. Луки их валялись там у памятника, мы их взяли. Ну и темнело уже. Ушли, короче, этих уродов увели. Хорошо еще они ходить могли. А ща приходим, лысый заметил. В том костровище подвески и подшипники среди углей. И потом поглядели, кусок скунсовой деревяшки обугленный. От Пешкины только железки остались, а доски у них были... Пешкин, ладно еще, хотя тоже не хреновая. А у скунса крутейший аппарат был. Да дураку достался. Китайская машина. Брательник ему с фронта привез. У Наташки твоей спросить надо, не видела, кто конкретно жег. Подстрелить бы ублюдков.
2: За доски убивать будешь?
0: Убивать не убивать, а в жопу стрелу в самый раз будет. Да и убил бы, козлов не жалко. Вон написали свою новую мудрость, видела слева на пьедестале? Сатана наш рулевой. Ума палата и быдло. Ненавижу.
2: А не скажет тебе Наташка ничего, если и видела?
0: А вот мы спросим. Может, и скажет. Это ты у меня зараза такая, и нашим, и вашим. Ты б не сказала, я понимаю, у тебя все друзья. Яуза, у яуза. А Наташка тоже этих козлов не любит.
2: При чем тут любит, не любит? Плюнет, поцелует. Просто мы в вашем идиотизме не участвуем. Без нас разбирайтесь. Мы вам не шпионки.
0: Ладно, не шпионка. Давай, прыгай. Я покурю пока, посмотрю. Потом скажу, что не так делаешь. Война с Китаем тянется уже почти 20 лет. Вялотекущая война, на которой, тем не менее, гибнут каждый год десятки тысяч. Из-за которой, тем не менее, вся страна находится на военном положении. Всеобщая воинская повинность. Все, кому от 20 до 23 в армии. Большинство на китайской границе. Призывают всех, и парней, и девушек. Девушки, конечно, в основном не воюют, служат в тыловом обеспечении или по медицинской части, но и боевых женских подразделений хватает. А уж кого за что-то арестуют, вне зависимости от пола, автоматически в штрафной батальон и на передовую. А из штрафных батальонов домой уже никто не возвращается. По крайней мере, так, чтобы целиком, а не по частям. За службу денег не платят, но указом президента давно отменены все отсрочки и брони. Единственный ты кормилец в семье, не единственный, неважно. Интересы Отечества требуют твоего присутствия за Байкалом. Но есть возможность служить и за деньги. В основном у девушек, но в некотором количестве даже и у парней. В подразделениях физиологических услуг. Таких называют физики. У них даже, как правило, есть возможность выбирать место службы. Больше всего получают физики на границе. Некоторые предпочитают ехать туда, зарабатывать так зарабатывать, а многие служат в родных местах. Граждане, имеющие заслуги перед Отечеством, занятые государственной работой, военные и гражданские чиновники, служащие министерств, ведомств, сотрудники средств массовой информации, оборонных и научных структур, категории граждан, которым по статусу полагается бумага. Документ, по которому эти заслуженные люди могут пользоваться определенными льготами и услугами, недоступными для других. В том числе обращаться к служащим подразделения физиологических услуг, к физикам. В крупных городах инфраструктура таких подразделений развита очень неплохо. Есть специальные физиологические центры, и просто на улицах в людных местах, как правило, всегда можно встретить физика. Когда физик на работе, он обязан носить на рукаве желтую повязку. Увидев человека с такой повязкой, гражданин, у которого есть надлежащая бумага, имеет право подойти к нему, предъявить эту бумагу и обслужиться. Пользоваться услугами этой сферы имеют право, конечно же, только холостые граждане. И обращаться за услугами можно только к лицам противоположного пола. И еще. Кроме бумаги, гражданин обязан предъявить справку об отсутствии венерических болезней. Обслуживание производится бесплатно. Денег с клиентов не берут. Но нередко дают чаевые. Вообще, в правилах и обязанностях служащих физиологических подразделений написано, что принятие денег от клиента расценивается как проституция, но на самом деле супервайзеры закрывают глаза на эти нарушения. В самом деле, ну кому жалко, если гражданин по доброй воле даст девушке-физичке немного денег? Что на самом деле расценивается как проституция, так это оказание платных секс-услуг гражданами, не состоящими на физиологической службе. Проституция запрещена, карается жесточайше. Штрафной батальон, без вариантов. Служба у физиков строго по расписанию. Дневные смены чередуются с ночными. Супервайзер указывает служащему место, где надо в течение смены находиться с желтой повязкой. Наличие физика на месте и повязки на руке периодически контролируется. Рядом с каждой уличной точкой в одном из ближайших домов есть квартира, куда физик ведет клиента для осуществления обслуживания. Служебная квартира Ольги находится на 5-м этаже, но сейчас речь идет о переезде на 1-й. Недавно, после очередного пересмотра энергетического бюджета, муниципалитет отключил лифты в очередном ряде зданий. И под это дело подпал ее дом номер 1 по улице Первых Побед. А вынуждать заслуженного гражданина подниматься на 5-й этаж без лифта – это не дело. В квартире есть все обстановки – кровать и шкаф с плечиками для одежды. Стул, занавески на окнах. Больше ничего. Никогда не возникало у Ольги желания как-то обустраивать или украшать свое рабочее место. Это место, где Ольга отключает все свои чувства. Все, что поддаются отключению. А первое – не думать о кислом. Есть только одна вещица. На стенке, на гвоздике. Но это не для души. Или, точнее, во спасение души. Талисман типа. Маленький тряпичный зверь с глазками из пуговок и с лапками разной длины. Светка говорит, что это зайчик. А на самом деле, ну как бы зверь, похожий на зайца. Подарок Светке, сестренке. Шила с маминой помощью. И подарила на прошлый день рождения. У них квартирка маленькая, но двухкомнатная. Они втроем, Ольга, Светка и мама, вполне нормально там помещаются. И место неплохое. Не центр, конечно, но и не окраина. Старинный район, Капотня. В одной комнате Светка с мамой, другая Ольгина. Если замуж выйти, можно там и вдвоем жить. Да только этот раздолбай разве станет жениться? Да и глупость это была бы, выходить за такого, как Кис. Главное положение правил и обязанностей. Холостым физикам строжайше запрещается совершать половые сношения вне работы. То есть с лицами, не имеющими бумаги и справки от венеролога. Если ты замужем, с мужем можно. Муж физически обязан раз в месяц проверяться на венерические болезни. И, пожалуйста, с мужем можно, но если не замужем, никакого секса на стороне. Любовь, не любовь, жених, не жених, никого не интересует. За это, как за проституцию, сразу в Забайкалье, в штрафной батальон. Конечно, казалось бы, кто узнает, если делать по уму, с осторожностью. И нарушают, и узнают. Говорят, есть слежка специальная. А как там на самом деле, кто знает. Может есть, может нет. Может случайности, может не везет, но платят жизнью за любовь. Едут девочки и мальчики за Байкал, и поминай, как звали.

Не обошлось без падений и шишек, но Кислый был прав. Довольно скоро у Ольги стал получаться вполне приличный тройной переворот. Физики на месте службы имеют право заниматься чем угодно. Единственное требование – находиться на точке с желтой повязкой на руке. Ольга любила покататься с джамперами. Кислый давал ей свою доску или еще кто-то. В общем, свободная доска всегда была. Со временем Ольга овладела техникой не хуже многих джамперов. И уж во всяком случае получше, чем торчки вроде пешки со скунсом. «Ну как, нравится?» – гордо спросила Ольга, приземлившись после очередного чисто выполненного трюка. «Великолепно, девушка! А вам нравится?» Ольга подняла глаза. Перед ней был не Кислый. Кислый стоял в сторонке, курил и улыбался. А перед Ольгой стоял очередной заслуженный гражданин и гордо демонстрировал свою бумагу в развернутом виде. Когда они уже были у перехода, Кислый крикнул вслед. «Нравится, но не очень! Можно бы и получше!» Гражданин удивленно обернулся. «Не обращайте внимания», — сказала Ольга.

Она давно уже научилась безошибочно определять, кто даст чаевые, кто не даст ничего, а кто даст очень много. Вот от этого сейчас ни копейки не получишь. Ишь, гордится, как бумажкой своей. Повышение недавно получил в своем департаменте дурацком. Обрел новый статус. Ему из принципа западло денег дать за то, что ему герою положено бесплатно. А чаевые составляют весомую прибавку к окладу. Особенно у кого есть постоянные состоятельные поклонники. Как Виктор Михайлович. В месяц неплохо выходит. Мама со Светкой не только что не голодают, матери и на лекарства хватает, и Светке порой конфеток каких-никаких купишь. Да и сама не голая. Хотя вот теплое пальто пора уже носить, прав Виктор Михайлович, но вот сейчас денег нет на него. В конце месяца служебное жалование дадут, в начале декабря будем уже в новом пальто на площади стоять. Она вспомнила, как позапрошлым летом вдруг безумно захотела купить себе скейт. У нее тогда кое-какие трюки посложнее стали получаться. Джампершей себя почувствовала, скейт захотелось. Прям ужасно. Да. Все накопленные денежки достала. У Наташки еще заняла и купила колесное средство матери, кресло-каталку. Давно мать болела, с тех пор, как застудилась зимой, копая котлован этот проклятый. Потом, как отец погиб, сдала сильно. А в то лето уже и вовсе ноги отнялись. Все, хана, ходить не может. Встанет, не встанет, никому не известно. А так хоть по квартире перемещается нормально. А в свободные дни Ольга ее и по улице катает. Благо, дома-то первый этаж. Это, конечно, счастье. Лифт отключили, когда Светке еще годик был. А без него коляску с матерью по лестнице не потаскаешь. Кислый даже в этом деле участвовал. Собственно, коляску вместе покупали. И денег добавил даже. Где взял, непонятно. Украл, небось. И обратно не берет. Легко достались, легко расстались, говорит.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Алексей Толкачев. А на Люсиновской ты мне не попадайся. Окончание. Если ночью смотреть из окна служебной квартиры на улицу Первых Побед, если свет в квартире горит, то на улице не видать ни черта. Фонари, какие работают, горят так тускло, что их толком и не видно. Зато над площадью зарево. Зимой коммунисты разводят костров еще больше, греются и пьют больше. Ольга надевает пальто, подходит к висящему на стенке тряпичному зверю с разными лапами, смотрит в глаза пуговицы, выключает свет, запирает квартиру и спускается по лестнице. Смешно. Квартира запирается только из-за этого зайчика. Больше там ничего ценного нет. Новое пальто — великое дело. Но морозец что-то в этом году такой ударил в начале декабря, что все равно холодно. Придется у Яузы опять спирта просить. Пальто исключительно благодаря Виктору Михайловичу. Всегда чаевые давал щедро, а в последние 3 года вдвое больше обычного. Ольга даже робко попыталась отказаться, но Виктор Михайлович был настойчив. Да не сильно-то Ольга и возражала. Нужны были деньги, нужны, что говорить. Ну и странноват стал Виктор Михайлович в то же время. Вроде и вежливый, как обычно, обходительный. Денег целую кучу надавал, но разговаривает вроде как суховато и смотрит, ну, кажется, как-то не так. Будто Ольга перед ним виновата в чем-то. В прошлый раз даже не выдержала, опять сказала: «Виктор Михайлович, да что вы, право, не стою я таких денег». «Ты, — говорит Оля, — гораздо дороже стоишь. Только, — говорит, — прошу тебя, будь осторожна. Не хотелось бы, чтобы ты совершила ошибку, о которой потом придется жалеть». А вот к чему он это? А потом в постели набросился на нее, как юноша 20-летний. Хотя ему уж полтинник, наверное, стукнул. Но мужчина спортивный, держится в форме. Им там всем так положено, наверное. Безопасник он, это ясно. Да он и не скрывает особо, хотя и не афиширует. Так обмолвился как-то раз, когда духи дарил. «У нас, — говорит, — на Дзержинского в конторе бывает дефицит всякий продают. Вот подарочек тебе». Нет, ей-богу, странный какой-то стал. Может, догадывается? Он ж типа оттуда. Ну так а хоть бы и догадывался, ему-то что? А закладывать ее зачем ему? Ему ведь с ней нравится.

0: Six String в этот раз ревел громче обычного, и вообще обстановочка на площади была накалена. Слышался частый стук топоров о спинке лавочек. Яуза, несмотря на начало ночи, был уже здорово пьян. Увидев Ольгу, еще издалека заорал:
1: «Скажи своему кислому козлу, что он труп, поняла?»
2: «Не поняла», — спокойно ответила Ольга.
3: «Как я погляжу, вы уже весь свой спирт выпили, да? Бедной девушке согреться ничего не осталось?»
1: «На! Пей, не обляпайся!»
0: Яуза, покачнувшись, протянул Ольге бутыль.
2: «А что случилось-то?»
1: «У своего джампера спроси, что случилось. Видишь, Неглинку подстрелили».
0: Неглинка считался вождем клана, в котором состоял Яуза. Здоровенный парнище, лет 25, служил на китайском фронте. Вроде бы до армии был цивильный, работал где-то на заводе, хотел в институт поступать. Потом призвали. Отслужил 3 года, как положено, воевал. Пришел без единой царапины, вернулся на завод, а через месяц запил по-черному. И понеслось. Работу бросил, стал на площади по ночам бывать, и ракет себе сделал коммунистический. Ну и, в общем, стал коммунистом. И как-то быстро авторитет приобрел. В вожди выбился. И бухать стал как-то поменьше. А что, боец сильный, отчаянный, да и не дурак, фронтовик опять же. Коммунисты таких уважают. Этот Неглинка сидел сейчас у пьедестала под флагом с веселым Роджером в окружении других авторитетов, и разговор у них шел на повышенных тонах. Голова у Неглинки была забинтована.
2: «А при чем тут мой кислый?»
1: «А при том, что Неглинки в голову стрелой попали. На Люсиновской, в подворотне. На нашей, падлы, половине. В спину стреляли».
0: Ольга вспомнила, как в прошлом месяце кислый говорил что-то насчет стрелы в задницу. Только вот голова у Неглинки от задницы находится довольно далеко. Грубоватый промах выходит.
3: «А на стреле было написано «кислый», да? И может, еще автограф его стоял? Или вы стрелу на Дзержинского отнесли и попросили отпечатки пальцев посмотреть?»
1: «А чё ты тут разбахланилась, а? Чё ты лыбишься? Весело тебе? Какая хрен разница, всех гадов будем мочить? Стрелял, не стрелял, кого на нашей земле поймаем, будем убивать без разговоров. А Люсиновская теперь будет наша вся. А узнаем, кто конкретно стрелял, завалим, где бы он ни прятался. А мы узнаем. Молись, чтобы это оказалось не твоя кислятина. А Люсиновская вся будет наша. По всей улице будем валить досочников».
3: «Дурак ты, Яуза, и пить тебе надо меньше. И всем вам. И дерьмом от тебя несет из канализации. Одно скажу, за кислого я тебе сама этими вот руками глаза выцарапаю. И не глинки твои, понял?»
0: Ольга отошла в сторону. «Уроды. Да. Однако без спирта сегодня придется тут торчать до утра. Ладно. А кислый гад такой спит сейчас и сны видит, пока я тут за него с этими козлами лаюсь. А он отдыхает, понимаешь, от трудов любовных». Вот уже полмесяца Ольга нарушала с кислым главный пункт правил и обязанностей физика. Нет, они соблюдали осторожность. Застать на месте преступления их не мог никто. Нарушали, плотно занавесив окна. А то, что молодой человек заходит в квартиру к физичке, так это не запрещается. Мать инвалид, друг семьи вывозит ее на прогулку на кресле-каталке, когда дочь на службе. Ну и когда не на службе, тоже помогает. Девушке ведь не везде легко с коляской управляться. Где-то и горка попадется, где-то и ступеньки. На ночь кислый никогда не оставался, а днем что ж такого? Ничего такого. Кислый пришел на площадь рано, но пара энтузиастов в ярких цветных куртках уже стучали досками по тонкому литку, намерзшему на плитках ночью. Еще дымились угольки пары-тройки коммунистических костровищ, внося свою лепту в свинцовый смог, висящий над городом. Аэростат наблюдения спустили совсем низко, иначе ни хрена бы ему не было видно из-за этого смога.
1: «Ольги что-то не видать.
0: Обещал же утром дождаться. Последний клиент, небось. Сейчас, значит, появится скоро. А пока и мы попрыгаем». Заметив приближение кислого, джамперы остановились, почему-то неуверенно переглядываясь. Что это с ними?
1: «Здорово, парни!» «Слышь, кислый, тут такое дело!»
0: «Чё?»
1: «Короче, это... минут 10 назад пришел легавый и Ольгу увел».
0: «В смысле легавый? Клиент?»
1: Да что-то это... не похож.
4: Что значит не похож? Куда увел?
1: Да вроде туда, к ней, на работу. В тот подъезд зашли, по крайней мере.
4: Ну так значит, мы клиент. Что вы мне тут мозги полощете?
1: Понимаешь, братан, у клиентов не такое выражение лица бывает, как у этого.
4: И у нее тоже, когда клиент.
1: Что он ей сказал, мы не слышали, но лицо у нее было...
4: Скажи, лысый.
1: Ну?
2: А это чтобы с тобой по дороге ничего не случилось, Коля. Попросил товарища полицейского эскортировать тебя, чтобы в целости и сохранности. Ты ведь дорога для меня очень. А я тебе подарок принес, Оля. С работы, как обычно. Я ведь, кажется, говорил тебе, что я в конторе работаю. На площади Дзержинского. Служу, точнее. Вот видишь, и экран уже подключил. Нет, экран это не подарок, а подарок... Вот.
0: Виктор Михайлович достал из внутреннего кармана пиджака маленький черный диск.
2: Это кино. Показать тебе хочу. Про любовь. Вот, смотри, началось. Парень симпатичный. И курточка у него красивая, яркая такая. Только он ее сейчас снимет. И брюки тоже.
1: А вот и девочка. Фигура какая. Божественная фигура. Ты смотришь?
2: А сейчас она повернется, и мы ее лицо увидим.
1: А вот это вот, кстати, сильно сейчас. Прям я подивился даже, как это они. Так ведь, наверное, неудобно. Прям художественная гимнастика. Ну, а вот она и лицом повернулась.
2: Лицо не знакомо тебе? Нигде его не видала? В зеркале, например?
0: Виктор Михайлович нажал на кнопку пульта, и экран погас.
1: Что же это получается, дорогая ты моя девочка? А как же правила и обязанности?
2: А я ведь предупреждал. Неделю назад, помнишь?
1: Чувствовал я беду-то, Оля. Чутье, понимаешь?
2: А, вижу, ты не реагируешь. Ну а что мне оставалось делать в такой ситуации, сама посуди. Пришлось съемку организовать. Если несправедливо, подозревал, чтоб сомнения рассеялись. А если справедливо...
1: И вот оно как получилось. Что ж ты такое наделала, а? Ну зачем же так? Ведь я люблю тебя, Оля. Ты ведь знаешь. А что вот теперь прикажешь делать? Жалко до слез, а ничего не поделаешь. Все, всему конец теперь, Оля, понимаешь ты это? Ведь ты теперь собираешь вещи и едешь на китайский фронт. И даже не в солдатский бордель, а прямиком в штрафной батальон. Была Оленька.
0: Виктор Михайлович снимает с гвоздика на стене тряпичного зайца.
1: А вот ее уже и нет.
0: С легким треском игрушка рвется по швам и летит на пол. Дорогой кожаный ботинок топчет каблуком тряпочку с пуговицами, возит ее по полу.
1: Вот так вот, Оля, нога судьбы на тебя сейчас наступила.
4: Что молчишь?
1: Короче так. Если я постараюсь, если я очень постараюсь, то за Байкал ты не поедешь. И даже останешься в Москве, но на другой квартире.
0: Виктор Михайлович сделал паузу.
1: Которую я, в общем, уже снял. Нуждаться ни в чем не будешь. Зарплата у меня большая.
2: Дальше. Служить в физичках тоже не будешь. Есть люди, кое-чем мне обязаны, помогут, сделают, что надо. В деле твоем будет написано, что за особые заслуги перед Отечеством ты демобилизована досрочно. Жить будешь спокойно, хорошо, с матерью и сестрой можешь встречаться, а с мальчиками с площади ты больше не знакома. Ни с дневными, ни с ночными. Это условие.
1: Ну? Ну что ты? Все ведь позади уже.
2: Вытирай слезы. Платок есть?
1: Вытирай, и поехали на новую квартиру.
4: Да что ж лицо-то такое? Ты злиться, что ли, еще мне тут надумал?
1: Оль, ты пойми правильно, тебя никто ничего насильно не заставляет. Мы сейчас выйдем отсюда в любом случае, потому что здесь-то что сидит?
4: Выйдем, сядем в машину. А там ты уже мне сама скажешь, куда ехать. На новую квартиру или в военную полицию. Как говорится, желание дамы – закон.
0: Виктор Михайлович печально улыбнулся. Как раньше благородные офицеры говаривали. «Я ведь, Оленька, российский офицер в пятом поколении. Я тебе не рассказывал?»
2: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».

0: Когда Виктор Михайлович и Ольга спустились по последнему лестничному пролету на первый этаж, какая-то тень метнулась им навстречу. Это все, что успел заметить безопасник. В следующую секунду на его голову обрушился мощный удар, и Виктор Михайлович упал на кафельный пол.
1: «Держи! Рванули!»
0: Кислый сунул Ольге в руки скейт. Вторым скейтом он только что врезал по голове безопаснику, отчего тот лишился чувств. Они выбежали из подъезда.
1: «Давай налево!»
0: Они понеслись на досках вниз по улице Первых Побед.
1: «Стоять!»
0: — послышалось сзади. Кислый обернулся.
1: «Черт, очухался! У него машина!»
0: Держась за голову, Виктор Михайлович ввалился в служебный автомобиль. Завел двигатель, врубил сирену и мигалку. Гнать пришлось по встречной, что, впрочем, было чистой условностью. Машины были редки, денег на бензин не было не только у частных лиц, но и у большинства организаций.
1: «Сейчас через дорогу, направо, там переулок!» «Догонит!»
0: Кислый остановился.
1: «Давай, давай, не тормози, я догоню!»
0: Снял с плеча лук, поставил стрелу на тетиву, натянул, прицелился и всадил стрелу в скат переднего колеса. Звук лопнувшей камеры был слышен, наверное, даже на площади. Завизжали тормоза, машину занесло и ударило о фонарный столб. Кислый вскочил на доску и понесся вслед за Ольгой. Грохнул пистолетный выстрел.
1: «Давай в подворотню!»
0: Виктор Михайлович опустил пистолет.
1: «Черт, надо было опереться о машину!»
0: Руки дрожат после удара по башке. Медленно соображаю.
1: «Подонок, сопляк!» «Ничего, догоню и без машины. Им там некуда деваться, двор непроходной. Недолго летали птички, попали из клетки в клетку».
0: Кислый не знал, что двор непроходной. Откуда было ему это знать, если он там никогда не бывал? Поскольку не искал ни смерти, ни телесных повреждений, и, соответственно, территории коммунистов не посещал. Только ведь когда спасаешься от пули, то о топорах не думаешь. До тех пор, пока с ними не встретишься. Въехав с Ольгой во двор из подворотни, Кислый даже не успел понять, что оказался в тупике. Потому что сразу увидел черные куртки и иракезы. Клан Неглинки. Ублюдочки с профилями Гагарина на своих звездах. Кислый натянул тетиву.
2: «Не, это без шансов», — послышался голос с другой стороны.
0: «Сам Неглинка. И с ним еще десяток бойцов». «Да, действительно, без шансов».
1: «Умри, падла!»
0: Неглинка поднял топор.
1: «Вот и наша подворотня».
0: От пробежки голова прояснилась, последствия удара вроде не ощущаются. «Так, тут сейчас надо поосторожнее, все-таки у щенка лук». Когда Виктор Михайлович, соблюдая все правила, как на боевых занятиях, в училище, выскочил, наконец, во двор из подворотни, там никого не было. Что еще за хренотень? Куда они могли подеваться? Отсюда нет выходов!
2: Виктор Михайлович в сердцах сплюнул.
1: «Ну, погоди. Я вас найду. И тебя, сучка, и тебя, щенок. Из-под земли достану».
0: «Достань!» — послышалось вдруг в ответ откуда-то снизу.
1: «Я под землей!»
0: Открытый канализационный люк. Выставив вперед руку с пистолетом, Виктор Михайлович осторожно приблизился. Он ожидал увидеть согнутый лук, но парень был безоружен.
1: «Да, он! Тот самый, что трахал эту сучку!»
0: «Вылезайте!» «Спокойно, без резких движений, так?» «А вот и наша девочка. Хорошо. К забору. Вон туда. Значит так. Перед тем, как девочка умрет за интересы Отечества в Забайкалье, мы еще подумаем, как ее наказать. Слышишь, Оленька?
1: Умница.
0: Да, мы подумаем, мы пофантазируем.
1: А для начала умрет наш нехороший мальчик, которого в школе не научили, что нельзя бить взрослых дядей досками по голове. Умрет без фантазий, затеи каких-либо интересов Отечества. Просто застрелю у этого забора, как собак.
0: В
2: голове у Виктора Михайловича что-то взорвалось, и снова он рухнул без сознания. На этот раз от удара по голове тыльной частью топора. Неглинка бил аккуратно, чтобы не убить ненароком. Когда Неглинка со словами «Умри, падла!» поднял топор, а Кислый натянул тетиву, чтобы не задаром отдать свою шкуру, тут Яуза сказал: «Это Оля вообще-то». План придумали мгновенно. Вся коммунистическая бригада нырнула в колодец, последними залезли Ольга с Кислым. Предполагалось, что когда безопасник вытащит их двоих из колодца, он рано или поздно повернется к нему спиной. И тогда из люка тихонько вылезет следующее действующее лицо – Неглинка. Так и разыграли мизансцену. Виктор Михайлович лежит на траве. Руки и ноги связаны ремнем. Пришел в себя. Ольгу с Яузой и прочие братвой от греха подальше отправили обратно в колодец. Кто знает, вдруг безопасник не один. У Ольги запоздала истерика, и Яуза отпаивает ее все тем же спиртом. У Неглинки в руках пистолет. Виктор Михайлович не волнуется. Бывало не в таких переделках.
3: «Ладно, ребята, ваша взяла. Ловкие вы, черти. А я думал, вы враждуете.
2: Не твое дело».
3: «Не мое», — легко соглашается Виктор Михайлович. «Я в другом отделе служу». «А чье это дело, так этих товарищей я знаю. Все приятели мои. Так что давайте так. Услуга за услугу. Девчонку вы мне отдаете, а я сейчас на вас ни за что не в обиде. И там сделаю так, что вас вообще никогда никто трогать не будет». На девчонку они, ясное дело, не согласятся. Виктор Михайлович специально выдвигает невыполнимые требования. Сейчас они его пошлют, он вновь скажет: «Черт с вами, ваша взяла». И мальчики его отпустят. Обычный прием из тактики ведения переговоров. А эта девка прибежит к нему потом сама. Прибежит и разденется, и будет еще ноги лизать. Когда он сестру ее, соплюшку, заберет, поработает с ней маленько, а потом даст ей с матерью по телефону поговорить.
2: «А какие твои гарантии, что нам ничего не будет, если мы тебя отпустим?» — спрашивает Неглинка.
3: «Ребята, ну что вы как маленькие, ей-богу! Слово российского офицера в пятом поколении!»
2: «А, он чего? Ну, это круто!» «Кислый, монетка найдется?»
3: «Давай!»
2: «Орел я, решка ты!»
3: «Орел!»
2: «Ну, стал быть, я!»
0: Неглинка поднял пистолет. Грохнул выстрел. Российского офицера в пятом поколении не стало.
3: «Слушай, Неглинка», — Кислый помялся, — «я что хочу сказать? Ты не думаешь, что это на тебе висит? Ну, в смысле, грех на душе. Это на мне больше. Это же из-за меня. Для меня. Ну, считай, что я его убил. Я ведь и хотел».
2: Помолчав, Неглинка процедил: «Я тебе тоже кое-что хочу сказать. Короче, на Люсиновской ты мне не попадайся.

200 километрах от Москвы в лесном центре идет работа. Работают люди, работает техника. Сюда стекается необъятный цифровой поток отовсюду. По оптическому волокну из Москвы, по спутниковому каналу из Китая, по радиорелейным и аэростатным линиям со всех сторон. Бесконечные гига-гигабайты стекаются, смешиваются, скрещиваются и рождают новую информацию. Точнее, она способна родиться, если люди составят соответствующий запрос. Например, если запустить команду на расшифровку и вывод данных из модуля сопоставления файлов аэростатных видеозаписей, файлов досье на граждан и электронных архивов, то может родиться, в частности, такая информация. Убийство. Москва. Улица Первых Побед. Убитый. Сурденков Виктор Михайлович. Полковник управления безопасности. Оружие. Служебный пистолет убитого. Убийца. Захаров Борис Сергеевич. Безработный. Член молодежной группировки «Коммунисты». Кличка «Неглинка». Соучастники. Турунов Михаил Евгеньевич. Разнорабочий завода «Знамя труда». Член молодежной группировки «Коммунисты». Кличка «Яуза». Никитский Вадим Кириллович. Безработный. Член молодежной группировки «Джамперы». Кличка «Кислый». Перепелкина Ольга Игоревна. Служащая подразделения физиологических услуг. И так далее. Такие программы сопоставления, собственно, функционируют беспрерывно, но на этом уровне анализа люди не вникают в аналоговый смысл информации. На этом уровне он их еще не интересует. Это пока дело компьютеров. Они подсчитывают статистику и анализируют тенденции. Молодые экстремалы убили безопасника? Значение соответствующей переменной увеличивается на единицу. Когда и если значение превысит заданный порог, подпрограмма передаст обобщенные данные в другую подпрограмму уровнем повыше. Люди тут решают проблемы покрупнее и пореальнее. На следующей неделе приезжает серьезная делегация китайской стороны. Будет сам Ли Сяочжунь, можно сказать, третье лицо в иерархии. Запланировано обсуждение дальнейшего сценария войны. Выработка единого подхода по определению целесообразного количества человеческих потерь с обеих сторон. Китайцы последнее время весьма интересуются проектом «Энергетический кризис». Подумывают о введении у себя. Со своей стороны настоятельно рекомендуют программы повышения религиозности населения, а также программы однополого секса с целью снижения рождаемости. Наши пока относятся скептически, но есть о чем серьезно подумать. Словом, будут дела. И пойдут распоряжения в котлован президенту, министру обороны, прочим исполнителям. А пока сотрудники покуривают на свежем воздухе у подножия спутниковой тарелки. Территория не маленькая, есть где и прогуляться. Делать на ней, правда, зимой нечего. Вот летом тут столько грибов. А вокруг бетонный забор со спиралью колючей проволоки сверху. Дальше защитная полоса. Еще ограда, металлическая сетка под напряжением. Опять защитная полоса. По периметру собаки. Специальная порода, подарок китайской стороны. Вывели там специально в свое время по своим технологиям. 6 лап, повышенная выносливость, нечувствительность к боли, способность видеть ночью в инфракрасном оптическом диапазоне. И дальше последний забор, высокий, из ферропластика. Вдоль забора бредет старик. За ним трусит пес. Останавливается у кустика, задирает правую заднюю и, устойчиво утвердившись на остальных 5 лапах, неторопливо и по-хозяйски ставит на снегу свой желтый автограф. «В былые времена тут бы сугробы уже были», — ворчит про себя старик. «Глобальное потепление».

0: Это был рассказ Алексея Толкачева «Анны Люсиновской. Ты мне не попадайся».
1: Трудно понять китайцев и женщин. Я знал китайцев, которые 2-3 года терпеливо просиживали...

0: кусочком слоновой кости величиной с орех. Из этого бесформенного куска китаец с помощью целой армии крохотных ножичков и пилочек вырезывал корабль. Чудо хитроумия и терпения. Корабль имел все снасти, паруса, нес на себе соответствующее количество команды, причем каждый из матросов был величиной с маковое зерно, а канаты были так тонки, что даже не отбрасывали тени. И все это было ни к чему. Не говоря уже о том, что на таком судне нельзя было сделать самые незначительные поездки, и сам корабль был настолько хрупок и непрочен, что одно легкое нажатие ладони уничтожало сатанинский труд глупого китайца. Женская ложь часто напоминает мне китайский корабль величиной с орех. Масса терпения, хитрости, и все это совершенно бесцельно, безрезультатно, все гибнет от простого прикосновения. Чтение пьесы было назначено в 12 часов ночи. Я приехал немного раньше и, куря сигару, убивал ленивое время в болтовне с хозяином дома, адвокатом Лязговым. Вскоре после меня в кабинет, где мы сидели, влетела розовая оживленная жена Лязгова, которую час тому назад я мельком видел в театре, сидящей рядом с нашей общей знакомой Таней Черножуковой. «Что же это весело?» — вскричала жена Лязгова. «Около 12, а публики еще нет». «Подойдут», — сказал Лязгов. «Откуда ты, Симочка?» «Я была на катке, что на бассейне, с сестрой Тарского». Медленно, осторожно повернулся я в кресле и посмотрел в лицо Серафимы Петровны. Зачем она солгала? Что это значит? Я задумался. Зачем она солгала? Трудно предположить, что здесь был замешан любовник. В театре она все время сидела с Таней Черножуковой и из театра, судя по времени, прямо поехала домой. Значит, она хотела скрыть или свое пребывание в театре, или встречу с Таней Черножуковой. Тут же я вспомнил, что Лязгов раза два-три при мне просил жену реже встречаться с Черножуковой, которая, по его словам, была глупой, напыщенной дурой и имела на жену дурное влияние. И тут же я подивился, какая пустяковая, ничтожная причина может иногда заставить женщину солгать. Приехал студент Конякин. Поздоровавшись с нами, он обернулся к жене Лязговой и спросил: «Ну, как сегодняшняя пьеса в театре? Интересно?» Серафима Петровна удивленно вскинула плечами. «С чего вы взяли, что я знаю об этом? Я же не была в театре».
1: «Как же не были? А я заезжал к Черножукову, мне сказали, что вы с Татьяной Викторовной уехали в театр».
0: Серафима Петровна опустила голову и, разглаживая юбку на коленях, усмехнулась. «В таком случае я не виновата, что Таня такая глупая. Когда она уезжала из дому, то могла солгать как-нибудь иначе». Лязгов заинтересованный взглянул на жену.
1: «Почему она должна была солгать?»
2: «Неужели ты не догадываешься? Наверное, поехала к своему поэту».
1: Студент Конякин живо обернулся к Серафиме Петровне. «К поэту? К Гагарову? Но этого не может быть. Гагаров на днях уехал в Москву, и я сам его провожал».
0: Серафима Петровна упрямо качнула головой и с видом человека, прыгающего в пропасть, сказала: «А он все-таки здесь».
1: «Не понимаю», — пожал плечами студент Конякин. «Мы с Гагаровым друзья, и он, если бы вернулся, первым долгом известил бы меня».
2: «Он, кажется, скрывается», — постукивая носком ботинка о ковер, сообщила Серафима Петровна. «За ним следят».
0: Последняя фраза, очевидно, была сказана просто так, чтобы прекратить скользкий разговор о Гагарове. Но студент Конякин забеспокоился. «Следят? Кто следит? Эти вот сыщики».
1: «Позвольте, Серафима Петровна, вы говорите что-то странное. С какой стати сыщиком следить за Гагаровым, когда он не революционер и политикой никогда не занимался?»
0: Серафима Петровна окинула студента враждебным взглядом и, проведя языком по запекшимся губам, раздельно ответила: «Не занимался, а теперь занимается. Впрочем, что мы все, Гагаров да Гагаров, хотите, господа, чаю?»
3: Пришел еще один гость, газетный рецензент Блюхин.
4: «Мороз», — заявил он, — «а хорошо, холодно до гадости. Я сейчас часа два на коньках катался, прекрасный на бассейный каток».
5: А жена тоже сейчас только оттуда, прихлебывая чай из стакана, сообщил Лязгов. Встретились?
4: Что вы говорите, изумился Блюхин. Я все время катался, и вас, Серафима Петровна, не видел.
2: Серафима Петровна улыбнулась. Однако я там была. С Марией Александровной Шамшуриной.
4: Удивительно, ни вас, ни ее я не видел. Это тем более странно, что каток ведь крошечный, все как на ладони.
2: Мы больше сидели все около музыки, сказала Серафима Петровна. У меня винт на коньке расшатался.
4: Ах так, хотите, я вам сейчас исправлю. Я мастер на эти дела. Где он у вас?
2: Нога нервно застучала по ковру. Я уже отдала его слесарю.
4: «Как же это вы ухитрились отдать слесарю, когда теперь ночь?» – спросил Лязгов.
2: Серафима Петровна рассердилась. «Так и отдала. Что ты пристал? Слесарная по случаю срочной работы была открыта. Я и отдала. Слесаря Матвеем зовут». Наконец явился давно ожидаемый драматург Селиванский с пьесой, свернутой в трубочку и перевязанной ленточкой. «Извиняюсь, что опоздал», — раскланялся он. «Задержал прекрасный пол». «На драматурга большой спрос», — улыбнулся Лязгов. «Кто же это тебя задержал?» «Шамшурина, Марья Александровна, читал ей пьесу». Лязгов захлопал в ладоши. «Соврал, соврал драматург! Драматург скрывает свои любовные похождения. Никакой Шамшуриной ты не мог читать пьесу».
4: «Как не читал?» — обводя компанию недоуменным подозрительным взглядом, вскричал Селиванский. «Читал! Именно ей читал!»
2: «Ха-ха!» – засмеялся Лязгов. «Скажи же ему, Симочка, что он попался с поличным, ведь Шамшурина была с тобой на катке!» «Да, она со мной была!» – кивнула головой Серафима Петровна, осматривая всех нас холодным взглядом.
4: «Когда?» «Я с половины девятого до двенадцати сидел у нее и читал свою комету».
2: «Вы что-нибудь спутали, пожалуй, плечами, Серафима Петровна?»
4: «Что? Что я мог спутать? Часы я мог спутать, Шамшурину мог спутать с кем-нибудь или свою пьесу с отрывным календарем. Как это спутать?»
2: «Хотите чаю?» – предложила Серафима Петровна.
4: «Да нет, разберемся. Когда Шамшурина была с вами на катке?»
2: «Часов в 10-11».
4: Драматург всплеснул руками. «Так поздравляю вас, в это самое время я читал ей дома пьесу».
2: Серафима Петровна подняла язвительно одну бровь. «Да? Может быть, на свете существуют две Шамшурины? Или я незнакомую даму приняла за Марью Александровну? Или, может, я была на катке вчера?»
4: «Ничего не понимаю», — изумился Селиванский.
2: «То-то и оно», — засмеялась Серафима Петровна. «То-то и оно. Ах, Селиванский, Селиванский».
4: Селиванский пожал плечами и стал разворачивать рукопись.
2: «Когда мы переходили в гостиную, я задержался на минуту в кабинете и, сделав рукой знак Серафиме Петровне, остался с ней наедине». «А вы сегодня были на катке?» — спросил я равнодушно. «Да, с Шамшуриной».
4: «А я вас в театре сегодня видел. С Таней Черножуковой».
2: Она вспыхнула. «Не может быть! Что же, я лгу, что ли?»
4: «Конечно, лжете. Я вас прекрасно видел».
2: «Вы приняли меня за кого-нибудь другого?»
4: «Нет. Вы лжете неумело, впутываете массу лиц, попадаетесь и опять нагромождаете одну ложь на другую. Для чего вы солгали мужу о катке?»
2: Ее нога застучала по ковру. «Он не любит, когда я встречаюсь с Таней».
4: «А я сейчас пойду и скажу всем, что видел вас с Таней в театре».
2: Она схватила меня за руку, испуганная, с трясущимися губами. «Вы этого не сделаете».
4: «Отчего же не сделать? Сделаю».
2: «Ну, милый, ну, хороший, вы не скажете, да? Вы ведь не скажете».
4: «Скажу».
2: Она скинула свои руки мне на плечи, крепко поцеловала меня и, прижимаясь, прерывисто прошептала: «А теперь не скажете? Нет?»
4: После чтения драмы ужинали. Серафима Петровна все время упорно избегала моего взгляда и держалась около мужа. Среди разговора она спросила его:
2: «А где ты был сегодня вечером? Тебя ведь не было с трех часов». Я с любопытством ждал ответ.

обедали. Один клиент из Одессы с женой француженкой и я. Потом я заехал за моей доверительницей по усачевскому делу, и мы разъезжали в ее автомобиле, она очень богатая, по делу об освобождении имения от описи. Затем я был в гранд-отеле у одного помещика, а вечером заехал на минутку в Буф повидаться с знакомым. Вот и все. Я улыбнулся про себя и подумал: да, вот это ложь.

0: В эфире радиостанция 106.8 FM, программа «Модель для сборки». Станислав Лем из цикла «Кибериада». Машина Трурля. Конструктор Трурль построил однажды мыслящую машину. Восьмиэтажную. Окончив самую важную работу, он покрыл машину белым лаком, на угольнике покрасил в лиловый цвет, пригляделся потом издали и добавил еще небольшой узорчик на фасаде, а там, где можно было вообразить лоб машины, провел тонкую оранжевую черточку и, очень довольный собой, небрежно посвистывая, задал порядка ради сакраментальный вопрос. «Сколько будет дважды два?» Машина заработала. Вначале загорелись лампы, засветились контуры, зашумели токи, как потоки, запели сцепления, потом накалились катушки, завертелось в ней все, загрохотало, затарахтело, и такой шум пошел по всей равнине, что подумал Трурль. Надо будет приделать к ней специальный глушитель мыслительный. А машина тем временем все работала, так будто пришлось ей решать самые трудные проблемы во всем космосе. Земля дрожала, песок от вибрации уходил из-под ног, предохранители вылетали, словно пробки от шампанского, а реле прямо надрывались от натуги. Наконец, когда Трурлю порядком надоело уже эта суматоха, машина резко остановилась и произнесла громовым голосом: «Семь!» «Ну-ну, моя дорогая», — небрежно сказал Трурль. «Ничего подобного. Дважды два — четыре. Будь добра, исправься. Сколько будет два плюс два?» «Семь!» — ответила машина немедля. Волей-неволей Трурль, вздохнув, надел рабочий халат, который уж снял было, засучил повыше рукава, открыл нижнюю дверцу и влез внутрь. Не выходил он оттуда долго. Слышно было, как бьет он там молотом, как откручивает что-то, сваривает, паяет, как, гремя по железным ступенькам, взбегает то на шестой, то на восьмой этаж и мигом мчится вниз. Включил он ток, внутри все так и зашипело, и у разрядников усы фиолетовые выросли. Бился он два часа, пока не вылез на свежий воздух, закапченный весь, но довольный, сложил свой инструмент, бросил халат на землю, вытер лицо и руки, и уж на прощание, просто спокойствие ради, спросил: «Так сколько же будет 2 плюс 2?» «7», — ответила машина. Трурль ужасно выругался, но делать было нечего. Вновь принялся ковыряться он в машине. Чинил, соединял, перепаивал, переставлял. А когда и в третий раз узнал, что 2 плюс 2 равняется 7, сел в отчаянии на подножку машины и сидел так, пока не пришел к Лопауций. Спросил Клопауций Трурля, что это случилось, почему он выглядит так, будто с похорон вернулся. Тут Трурли поведал ему о своем горе. Клопауций самолично два раза лазил внутрь машины, пробовал отрегулировать то, другое, спрашивал ее, сколько будет 2 плюс 1. Машина ответила, что 6, а 1 плюс 1, по ее мнению, равнялось нулю. Почесал Клопауций затылок, откашлялся и сказал: «Дружище, ничего не попишешь, надо смотреть правде в глаза. Ты сделал не ту машину, какую хотел. Но всякое отрицательное явление имеет положительную сторону. И, к примеру, эта машина тоже». «Интересно, какую же?» – проговорил Трурль и пнул свое детище. «Прекрати», – сказала машина. «Вот видишь, она впечатлительна». «Да, так что я хотел сказать. А да, это, вне сомнения, машина глупая. Но глупость ее не то что обычная, так сказать, рядовая глупость. Это, насколько я разбираюсь, а ведь я, как тебе известно, знаменитый специалист, самая глупая мыслящая машина в мире. Ну, а это уже не фунт изюма. Сделать такую машину преднамеренно было бы нелегко. Думаю, что это никому бы не удалось. Ибо она не только глупа, но и упряма, как пень. То есть у нее имеется характер. Впрочем, такой, как у идиотов, они большей частью дико упрямы». «На черта мне такая машина», — сказал Трурль и опять пнул ее. «Я тебе сказала, прекрати», — заявила машина. «Ну вот уже серьезное предостережение», — сухо прокомментировал Клопауций. «Ты видишь, она не только впечатлительно тупа и упряма, но еще и обидчива. С такими свойствами можно многого добиться». «Уж я тебе говорю». «Хорошо, но что, собственно, мне с ней делать?» — спросил Трурль.
1: «О, сразу мне трудно на это ответить.
0: Ты можешь, например, устроить платную выставку, чтобы всякий, кто захочет, мог посмотреть самую глупую в мире мыслящую машину. Сколько у нее? 8 этажей? Скажу тебе, такого огромного кретина еще никто не видывал. Такая выставка не только покроет твои расходы, но еще...» «Оставь меня в покое, не буду я устраивать никакой выставки», — ответил Трурль, встал и, не удержавшись, пнул машину в третий раз.
1: «Я заявляю тебе третье серьезное предостережение», — сказала машина.
0: «Ну и что?» — крикнул разозленный ее величественным тоном Трурль. «Ты...» Тут он не нашел слов и только пнул ее несколько раз, визжа. «Ты только на это и годишься, чтобы тебя пинать, понятно?»
1: «Ты оскорбил меня в четвертый, пятый, шестой и восьмой раз», — проговорила машина. «И поэтому я больше не буду считать. Отказываюсь отвечать на вопросы, относящиеся к задачам из области математики».
0: «Она отказывается. Смотрите на нее», — кипятился задетый за живое Трурль. «После шестерки у нее идет восьмерка. Заметь, лопауцы не семь, а восемь. И у нее хватает наглости заявлять, что она отказывается вот так решать математические задачи. Вот тебе, вот тебе, вот тебе. Можешь еще добавить?»
1: В ответ на это машина затряслась, загрохотала и, молча, напрягая все силы, начала вылезать из фундамента. Фундамент был глубокий, все опоры она погнула, но в конце концов выкарабкалась из ямы, оставив там лишь развороченный железобетон, из которого торчала арматура, и двинулась, как шагающая крепость, на Клопауция и Трурля. Трурль прямо остолбенел от изумления и даже не пытался спрятаться от машины, которая явно собиралась раздавить его. Более хладнокровный Клопауций дернул его за руку, потащил за собой, и они отбежали довольно далеко. Но, оглянувшись, увидели, что машина, словно качающаяся башня, шла медленно, при каждом шаге проваливалась чуть не до второго этажа, однако упорно, неутомимо выбиралась из песка и двигалась прямо на них.
0: «Но такого еще не бывало», — сказал Трурль, у которого дух перехватило от удивления. «Машина взбунтовалась. Что ж теперь будет?»
1: «Что делать и что будет?»
0: «Ждать и наблюдать», — ответил благоразумный Клопауций. «Может, что-нибудь прояснится».
1: Пока ничто не предвещало этого. Машина, выбравшись на твердую почву, двинулась быстрее. Внутри нее свистело, шипело и побрякивало.
0: «Сейчас у нее распаяется управление и программник», — пробурчал Трурль. «Тогда она остановится».
1: «Нет», — ответил Клопауций, — «это исключительный случай. Она так глупа, что даже остановка всего распределительного устройства не причинит ей вреда».
0: «Берегись! Она! Бежим!»
1: Машина, явно разгоняясь, чтобы растоптать их, они мчались во весь дух, слыша за спиной ее ритмичный страшный топот. Так они и бежали. Что же им еще оставалось делать? Пытались было вернуться в родную округу, но машина помешала этому. Обойдя с фланга, заставила их свернуть с намеченного пути и неумолимо гнала во все более пустынный край. Постепенно из стелющегося тумана начали выступать угрюмые скалистые горы. Трурль, тяжело дыша, крикнул Клопауцию.
0: «Послушай, бежим в какое-нибудь узкое ущелье, куда она не сможет пройти, проклятая, а?» «Лучше бежать прямо», — пробыхтел Клопауций. «Недалеко тут есть городок. Забыл, как называется. В общем, мы там найдем убежище».
1: Они побежали прямо и вскоре увидели первые домики. В эту пору дня улицы были почти безлюдны. Они уже пробежали немалое расстояние, не встретив ни одной живой души, когда услышали ужасающий грохот, будто на городок обрушилась каменная лавина, и поняли, что преследующая их машина добралась до городка. Трурль оглянулся и прямо застонал.
0: «О, силы небесные! Посмотри, Клопауций! Она разрушает дома!»
1: Машина и вправду упорно гналась за ними и шагала прямо по домам, словно стальная гора, оставляя за собой кирпичные руины, над которыми клубились белые облака известковой пыли. Раздались ужасные крики засыпанных. На улицах стало полно народу.
0: Трурль же и Клопауций бежали, еле дыша, все вперед, пока не достигли большого здания ратуши и сбежали вниз по лестнице в глубокий подвал. «Ну, здесь она нас не достанет, даже если всю эту ратушу нам на голову свалит», — прохрипел Клопауций. «Но черт же меня дернул нанести тебе сегодня визит. Поинтересовался, как идет у тебя работа, и вот на тебе, узнал».
2: «Тише»,
1: — ответил Трурль.
2: «Сюда кто-то идет».
1: Действительно, дверь отворилась, и в подземелье вошли сам бургомистр и несколько советников. Трурлю было стыдно рассказывать, как случилась эта необычайная ужасная история, и его выручил Клопауций. Бургомистр молча слушал. Вдруг стены трогнули, ходуном заходила земля, и в глубокий подвал донесся протяжный грохот падающих стен.
0: «Она уже здесь?» — крикнул Трурль.
1: «Да», — ответил бургомистр, — «и требует, чтобы мы вас выдали. В противном случае она разрушит весь город». И тут же они услышали откуда-то сверху стальное гнусавое гоготание.
2: «Где-то здесь Трурль. Я чую Трурля».
0: «Но ведь вы же нас не выдадите», — дрожащим голосом спросил тот, выдачи которого так настойчиво требовала машина. «Тот из вас, которого зовут Трурль, должен отсюда выйти. Второй может остаться, поскольку его выдача не является необходимым условием». «Ну, жальтесь, мы бессильны», — сказал бургомистр. «Да если б ты и остался, Трурль, тебе пришлось бы отвечать за ущерб, причиненный городу и его жителям, ибо это из-за тебя машина разрушила 16 домов и погребла под их развалинами многих наших горожан. Лишь то, что ты находишься пред лицом смерти, позволяет мне отпустить тебя. Иди и не возвращайся». Трурль глянул на советников и, прочтя на их лицах свой приговор, медленно направился к выходу.
3: «Подожди, я с тобой!» — импульсивно воскликнул Клопауций.
0: «Ты?» — проговорил Трурль со слабой надеждой в голосе.
4: «Нет», — сказал он, помолчав. «Останься, так будет лучше. Зачем тебе бесполезно гибнуть?»
3: «Идиотизм!»
0: — энергично воскликнул Клопауций.
3: «Что же это? С какой стати нам погибать? Неужели по прихоти этой железной кретинки тоже мне?
0: Этого мало, чтобы стереть с лица земли двух величайших конструкторов. Идем, мой Трурль, смелее!» Воодушевленный этими словами, Трурль побежал по лестнице за Клопауцием. На рыночной площади не было ни души. Среди клубящейся пыли, из которой проступали скелеты разрушенных домов, стояла, выпуская облака пара, машина. Немного выше ратуши, вся измазанная кирпичной кровью стен и белой пылью.
3: «Осторожнее!» – прошептал Клопауций. «Она нас не видит! Бежим по этой улочке налево, потом направо, а там напрямик. Невдалеке начинаются горы. Там мы спрячемся и придумаем что-нибудь такое, чтобы раз навсегда отбить у нее охоту. Бежим!» — крикнул он, ибо в этот момент машина заметила их и бросилась вслед, так что земля дрогнула.
0: Мчась во весь дух, выбежали они из городка. Добрую милю неслись они, слыша за собой громовую поступь колосса, упорно преследовавшего их.
3: «Я знаю это ущелье!» — воскликнул вдруг Клопауций. «Там русло высохшего потока, оно ведет вглубь скал, там много пещер, туда скорее, сейчас же ей придется остановиться!»
0: Спотыкаясь, мчались они в гору, взмахами рук поддерживая равновесие, но машина все не отставала от них. Прыгая по шатким камням высохшего потока, они достигли расщелины в отвесных скалах и, увидев высоко вверху черное отверстие пещеры, полезли туда, что было сил, хоть камни шатались и осыпались у них под ногами. Из большого отверстия в скале веяло холодом и тьмой. Они поспешно влезли внутрь, пробежали еще несколько шагов и остановились.
3: «Ну, тут мы в безопасности», — проговорил, успокоившись Трурль. «Я выгляну, посмотрю, где она застряла».
0: «Осторожней», — предостерег его Клопауций.
3: Трурль подобрался к выходу, высунулся и тут же испуганно отскочил назад.
0: «Она лезет вверх!» — крикнул он. «Успокойся, сюда-то она наверняка не войдет», — проговорил не совсем уверенно Клопауций.
3: «Что это? Вроде потемнело».
0: Гигантская тень заслонила небо, видневшееся до этого в отверстии пещеры. На мгновение показалась стальная, густо усеянная заклепками стена машины, которая медленно прислонилась к скале. Теперь пещера была словно стальной крышкой, плотно закрыта извне.
3: «Мы в тюрьме», —
0: прошептал Трурль, и голос его дрожал еще сильнее от того, что наступила абсолютная тьма.
3: «С нашей стороны это был идиотизм!» — возмущенно воскликнул Клопауций. «Лезть в пещеру, которую она может забаррикадировать! Как мы могли сделать это?»
0: «Как ты думаешь, на что она рассчитывает?» — после долгого молчания спросил Трурль. «На то, что мы постараемся отсюда выбраться. Особого ума не требуется, чтобы до этого додуматься». Опять наступило молчание. В черной тьме Трурль на цыпочках, вытянув руки, двинулся в сторону выхода и шарил по скале руками, пока не коснулся гладкой стали, теплой, словно нагретой изнутри.
5: «Я чувствую тебя, Трурль!»
0: — загудел в закупоренной пещере железный голос. Трурль попятился, сел на камень возле приятеля, и некоторое время они не двигались. Наконец Клопауций шепнул ему:
6: «Ничего мы тут не высидим, что поделаешь. Попробуй вступить с ней в переговоры».
3: «Это безнадежно», — сказал Трурль. «Ну попробуй, может быть, хоть тебя она выпустит живого».
0: «Ну нет, не того я хочу», — ободряюще проговорил Клопауций и, подойдя к невидимому в темноте отверстию, крикнул: «Алло, ты слышишь нас?»
7: «Слышу», — ответила машина.
3: «Послушай, я хотел бы попросить у тебя прощения. Понимаешь, произошло между нами небольшое недоразумение, но ведь это, по сути, мелочь. Трурль не имел намерения...»
7: «Я уничтожу Трурля», — сказала машина.
6: «Но прежде пусть он ответит мне на вопрос, сколько будет 2 + 2.
8: Вот ответит он тебе и так, что ты будешь довольна и наверняка с этим помиришься. Ведь правда же, Трурль, успокаивающе заговорил посредник.
9: Ну, конечно, едва слышно произнес Трурль.
10: Да,
9: сказала машина.
10: Так сколько будет 2 + 2?
8: То есть 7,
9: еще тише проговорил Трурль.
10: Значит, не 4, а 7.
9: Так, загудела машина.
10: Вот видишь.
8: 7. Конечно же, 7. Всегда было 7. Горячо подхватил Клопауций. Теперь ты нас выпустишь? Осторожно добавил он.
10: Нет. Пускай Трур еще раз скажет, что он очень сожалеет. И ответит, сколько будет 2 × 2.
8: А ты выпустишь нас, если я это скажу? Спросил Трур.
10: Не знаю. Подумаю, ты мне условий не ставь. Говори, сколько будет 2 × 2.
8: Ну, ты в самом деле нас выпустишь, настаивал Трурль, хотя Клопауций дергал его за руку, шепча на ухо. Это идиот, идиот, ты не припирайся, не умоляю.
10: Не выпущу, если мне не захочется, ответила машина. Но ты все равно скажешь мне, сколько будет 2 × 2.
9: Трурль вдруг затрясся от злости.
8: Я скажу тебе, скажу, закричал он. 2 + 2 будет 4.
10: И 2 × 2 — 4.
8: Хоть ты на голову становись. Хоть все эти горы преврати в прах. Пусть поперхнись морем и проглоти небо. Слышишь? 2 + 2 — 4.
9: Трурль, ты с ума сошел?
11: Что ты говоришь? 2 + 2 будет 7. Машина дорогая, 7.
8: 7! Попил Клопауций, пытаясь перекричать приятеля. Неправда, 4. Только 4. Сотворение мира было, и до конца дней его будет 4.
9: Охрипшим голосом орал Трурль. Вдруг скала под их ногами затряслась, как в лихорадке. Машина отодвинулась от входа, так что в пещеру проник сумрачный свет и тут же протяжно крикнула.
11: «Неправда! 7! Ты тотчас же это скажешь, как только я схвачу тебя!»
8: «Никогда не скажу!» — отпарировал Трурль, словно ему уже все равно было.
9: И тут сверху на их головы обрушился каменный град, ибо машина своей восьмиэтажной тушей таранила скалистый обрыв, билась всей тяжестью об отвесную стену, и огромные камни откалывались от монолитных скал и с грохотом катились вниз.
12: Грохот и удушливая кремниевая пыль вместе с искрами, высекаемыми сталью о камень, заполнили всю пещеру, но сквозь этот адский гул атаки прорывался голос Трурля, неустанно повторяющего «2 + 2 — 4! 4!»
9: Клопауций пытался силой заткнуть ему глотку, но грубо отброшенный Трурлем молча сел в сторонке, обхватив голову руками. Машина все не прекращала своих адских усилий, и казалось, что свод пещеры того гляди обрушится на пленников, раздавит и погребет их навеки. Но когда они уже потеряли надежду, когда едкая пыль заполонила всю пещеру, что-то вдруг ужасно заскрежетало, прокатился медленный гром, сильнее неимоверного грохота от яростных ударов машины. Потом воздух завыл. Черная стена, заслоняющая пещеру, исчезла, словно ее вихрем сдуло, и вниз обрушилась лавина громадных глыб. Эхо еще катилось по долине, отражаясь от гор, а два приятеля уже кинулись к отверстию пещеры и, высунувшись до пояса, увидели машину. Она лежала, раздавленная и разбитая обвалом, который сама же и вызвала. Огромная глыба лежала посреди ее восьмиэтажного тела. Она-то и переломила машину почти пополам. В облаке пыли от размельченных в муках

ускал они осторожно спустились по каменистым завалам. Чтобы добраться до русла высохшего потока, им пришлось пройти вплотную мимо остатков распластавшейся машины, подобной огромному выброшенному на берег кораблю. Молча остановились они у ее продавленного бока. Машина все еще работала, и слышно было, как внутри у нее кто-то крутится с замирающим скрежетом. «Вот каков твой бесславный конец, а 2+2 по-прежнему начал было Трурль». Но в этот момент машина слегка зашумела и неразборчиво, еле слышно, в последний раз пробормотала «Семь». Потом что-то тоненько звякнуло у нее внутри. Сверху посыпались камни, и машина замерла, превратившись в груду мертвого металла. Конструкторы посмотрели друг на друга, а потом, молча, не произнеся ни слова, зашагали по руслу высохшего потока.

0: Наша литературная часть завершается сегодня рассказом Рэя Брэдбери «На большой дороге». Днем над долиной брызнул прохладный дождь, смочил кукурузу в полях на Косогоре, застучал по соломенной кровле хижины. От дождя вокруг потемнело, но женщина упрямо продолжала растирать кукурузные зерна между двумя плоскими кругами из застывшей лавы. Где-то в сыром сумраке плакал ребенок. Эрнандо стоял и ждал, пока дождь перестанет, и опять можно будет выйти с деревянным плугом в поле. Внизу река, бурля катила мутно-коричневую воду пополам с песком. Еще одна река, покрытая асфальтом шоссе, застыла неподвижно и лежала пустынная, и влажно блестела. Уже целый час не видно ни одной машины. Необычно и удивительно. За многие годы не было такого часа, чтобы какой-нибудь автомобиль не остановился у обочины и кто-нибудь не окликнул.
1: «Эй, ты! Давай мы тебя сфотографируем!»
0: В одной руке у такого ящичек, который щелкает, в другой монета. И если Эрнандо шел к ним с непокрытой головой, оставив шляпу среди поля, они иногда кричали: «Нет, нет, надень шляпу!» Махали руками, а на руках так и сверкали всякие золотые штуки. И такие, которые показывают время, и такие, по которым можно признать хозяина, и такие, которые ничего не значат, только поблескивают на солнце, словно паучьи глаза. Тогда он поворачивался и шел за шляпой. «Что-нибудь неладное, Эрнандо?» — услыхал он голос жены. «Си, дорога. Что-то стряслось. Что-то худое, зря дорога так не опустеет». Легко и неторопливо ступая, он пошел прочь. От дождя сразу промокли плетенные соломы башмаки на толстой резиновой подошве. Он хорошо помнил, как досталась ему эта резина. Однажды ночью в хижину с маху ворвалось автомобильное колесо. Куры и горшки так и посыпались в разные стороны. Одинокое колесо, и оно крутилось на лету, как бешеное. Автомобиль, с которого оно сорвалось, помчался дальше, до поворота. На мгновение повис в воздухе, сверкая фарами, и рухнул в реку. Он и сейчас там. В погожий день, когда река течет тихо, ил оседает, его видно под водой. Он лежит глубоко на дне. Длинная, низкая, очень богатая машина и слепит металлическим блеском. А потом поднимается ил, вода замутится, и опять ничего не видно. На другой день Эрнандо вырезал себе из резиновой шины подметки. Сейчас он вышел на шоссе и стоял и слушал, как тихонько звенит под дождем асфальт. И вдруг, словно кто-то подал им знак, появились машины. Сотни машин, многие мили машин. Они мчались и мчались, все мимо, мимо. Большие длинные черные машины с ревом бешено неслись на север к Соединенным Штатам, не сбавляя скорости на поворотах. И гудели, и сигналили без умолку. Во всех машинах полно народу, и на всех лицах что-то такое, от чего у Эрнандо внутри все как-то замерло и затихло. Он отступил на закраину шоссе и смотрел, как мчатся машины. Он считал их, пока не устал. 500, 1000 машин пронеслись мимо, и во всех лицах что-то странное. Но они мелькали слишком быстро, и не разобрать было, что же это такое. И вот опять тихо и пусто. Быстрые, длинные, низкие автомобили с откинутым верхом исчезли, затих вдали последний гудок. Дорога вновь опустела. Это было похоже на похороны, но какие-то дикие, неистовые, уж очень по-сумасшедшему они спешили все на север, на какой-то мрачный обряд. Почему? Эрнандо покачал головой и в раздумье пошевелил пальцами натруженных рук. И тут появился одинокий последний автомобиль. Почему-то сразу было видно, что он самый-самый последний. Это был старый-престарый форт. Он спустился по горной дороге под холодным редким дождем, весь окутанный клубами пара. Он торопился изо всех своих сил. Казалось, того и гляди развалится на куски. Завидя Фернандо, дряхлая машина остановилась. Она была ржавая, вся в грязи. Радиатор сердито ворчал и шипел. «Пожалуйста, сеньор, нет ли у вас воды?»
2: За рулем сидел молодой человек лет 20 в желтом свитере, белой рубашке с распахнутым воротом и в серых штанах. Открытую машину заливал дождь. Водитель весь вымок. Вымокли и молодые пассажирки. Их было 5. Они сидели в фордике так тесно, что не могли пошевельнуться. Все они были очень хорошенькие и старались укрыться от дождя и укрыть водителя старыми газетами. Но это была плохая защита. Яркие платья девушек и одежда молодого человека промокли насквозь, и мокрые волосы его прилипли ко лбу. Но никто не обращал внимания на дождь. Никто не жаловался, и это было удивительно. Раньше проезжие всегда жаловались, то им не нравится дождь, то жара, то было слишком поздно, или холодно, или далеко. Фернандо кивнул. «Я принесу воды».
0: «Ох, пожалуйста, скорее!» – воскликнула одна девушка. Тонкий голосок прозвучал очень испуганно. В нем не слышалось ни терпения, только просьба и страх. И Фернандо побежал. Впервые он заторопился, когда его попросили проезжие. Раньше он всегда только замедлял шаг. Он вернулся, неся крышку от ступицы, полную воды. Эту крышку ему тоже подарила большая дорога. Однажды она залетела к нему на поле, круглая и сверкающая, точно брошенная монета. Автомобиль, с которого она отлетела, скользнул дальше, вовсе не заметив, что потерял свой серебряный глаз. С тех пор Фернандо и его жена пользовались этой крышкой для стирки и стряпни. Отличный получился тазик. Наливая воду в радиатор, Фернандо поглядел на молодые растерянные лица.
3: «Спасибо вам, спасибо», — сказала еще одна девушка. «Вы не знаете, как вы нас выручили».
2: Фернандо улыбнулся. «Очень много машин проехало за этот час. И все в одну сторону, на север». Он вовсе не хотел их задеть или обидеть. Но когда он опять поднял голову, все девушки сидели под дождем и плакали. Горько-горько плакали. А молодой человек пытался их успокоить. Возьмет за плечи то одну, то другую и легонько встряхнет, а они прикрывают головы газетами. Губы у всех дрожат, глаза закрыты, щеки побледнели, и все плачут. Одни тихонько, другие навзрыд. Фернандо так и застыл, держа в руках крышку, где еще оставалась вода. «Я не хотел никого обидеть, сеньор», — промолвил он.
0: «Это ничего», — отозвался водитель.
2: «А что стряслось, сеньор?»
0: «Вы разве не слыхали?» Молодой человек обернулся, стиснул одной рукой баранку и подался вперед. «Это все-таки случилось».
2: Лучше бы он ничего не говорил. Две девушки заплакали еще горше, ухватились друг за дружку, забыв про свои газеты, и дождь заструился по их лицам, мешаясь со слезами. Фернандо словно одеревенел. Вылил остатки воды в радиатор. Поглядел на небо, оно было черное, грозовое. Поглядел на реку, она вздулась и шумела. Асфальт под ногами стал очень жесткий. Фернандо подошел к машине сбоку. Молодой человек взял его за руку и вложил в нее песо. Фернандо вернул монету.
4: «Нет», — сказал он, — «я не ради денег».
3: «Спасибо вам. Вы такой добрый», — все еще всклипывая, сказала одна из девушек.
5: «Ох, мама, папа, я хочу домой, хочу домой, мама, папочка».
2: Подруги обхватили ее за плечи. «Я ничего не слыхал, сеньор», — тихо сказал Фернандо.
3: «Война!» — крикнул молодой человек во все горло, словно вокруг были глухие. «Вот она! Атомная война! Конец света!»
2: «Сеньор, сеньор!» — только проговорил Фернандо.
3: «Спасибо вам! Спасибо, что помогли!» — сказал молодой человек. «Прощайте!»
2: «Прощайте!» — сквозь стену дождя сказали девушки. Они уже не видели Фернандо. Он стоял и смотрел вслед дряхлому Форду, пока тот, дребезжа, спускался в долину. И вот все скрылось из виду. Последние машины и девушки, и хлопающие на ветру газеты, что они держали над головами. Еще долго Фернандо стоял, не шевелясь. Ледяные струйки дождя сбегали по его щекам, по пальцам, по домотканым штанам. Он стоял, затаив дыхание, весь напрягшись, и ждал.
4: Он все еще не сводил глаз с дороги, но она была пуста. «Теперь, пожалуй, она долго не оживет». «Очень долго», — подумал он. Дождь перестал. Меж туч проглянуло синее небо. Буря рассеялась за каких-нибудь 10 минут, словно чье-то зловонное дыхание. Из чащи потянул душистый ветерок. Слышно было, как легко и вольно течет река. Кустарник ярко зеленел, все дышало свежестью. Эрнандо прошел через поле к своей хижине и поднял плуг. Взялся за рукоятки, поглядел на небо. В вышине уже разгоралось жаркое солнце. Жена, не переставая молоть кукурузу, окликнула: «Что случилось, Эрнандо?»
6: «Да так, ничего», — отозвался он.
4: Направив плуг по борозде, резко крикнул ослу: «Вперед, бура!» И, вспахивая тучную землю, они со ослом зашагали по полю под проясняющимся небом вдоль глубокой реки.
7: «Конец света!» — вспомнил вслух Эрнандо. «Как же это так? Конец!»

Когда я вышел из моря, одна из волн оторвалась от подружек и устремилась за мной. Она была легка и грациозна. Не обращая внимания на крики соседок, цепившихся в ее текучее одеяние, она повисла у меня на руке и запрыгала рядом. Я не стал ничего ей говорить. Мне было неловко стыдить ее при подружках. Да и под гневными взорами старших волн я совсем потерялся. Когда мы пришли в селение, я ей сказал, что так нельзя, что жизни в городе она, наивная, никогда не выходившая из моря волна, совершенно не знает. Она глубокомысленно посмотрела на меня. Нет, решение принято. Назад ходу нет. Я и добром просил ее, и приструнить старался, и смеялся. Она расплакалась, расшумелась, пыльнула ко мне, то нападала на меня. Пришлось просить прощения. А со следующего дня начались мои невзгоды. Как сесть в поезд, чтобы нас не увидели проводник, пассажиры, полиция? Само собой, в правилах поведения на железной дороге ничего не говорилось о перевозке в поездах волн. Но сам факт, что об этом ничего не говорилось, уже указывал на то, что наши действия заслуживают сурового осуждения. После долгих раздумий я явился на вокзал за час до отхода поезда, и когда меня никто не видел, вылил воду из бачка для воды и бережно влил в него мою подружку. Первые трудности возникли, когда дети, ехавшего по соседству семейства, завопили, что они хотят пить.

я открыл экран. Она еще не успела налить стакан до половины, когда я одним прыжком вклинился между ней и моей подружкой. Женщина с удивлением посмотрела на меня. Пока я извинялся, один мальчик снова открыл кран бачка. Я резко закрыл его. Женщина поднесла стакан к губам. «Ай, она соленая!» Ей вторил мальчишка. Пассажиры повскакивали. Отец семейства позвал проводника. «Этот тип насыпал в воду соли!» Проводник позвал контролера. «А вы что там в воду насыпали?» Контролер позвал дежурного полицейского. «А вы яду насыпали в воду?» Дежурный полицейский позвал офицера. «А вы, стал быть, отравитель?» Офицер позвал трех полицейских. На виду у перешептывающейся публики полицейские отвели меня в отдельный вагон. На первой же станции меня высадили и пинками выдворили в тюремную камеру. Шли дни, разговаривали со мной только на допросах. Когда я рассказывал, что со мной случилось, мне никто не верил. Даже покачивающий головой тюремщик приговаривал: «Это дело серьезное, уж будьте уверены. Вы часом не детишек хотели отравить». Но настал день, и меня отвели к прокурору. «Ваше дело не из легких», — повторил он. «Придется назначить следователя». Так прошел год. Наконец меня судили. Поскольку обошлось без пострадавших, приговор был легким. Вскоре наступил день моего освобождения. Меня призвал к себе начальник тюрьмы. «Ну вот, значит, вы освободились. Вам повезло. Ваше счастье, что не случилось несчастья. Не вздумайте еще раз пробовать, это вам дорого обойдется». И он посмотрел на меня так же глубокомысленно, как и все прочие. В тот же день я сел в поезд, проведя в пути несколько утомительных часов, прибыл в Мехико. Я взял такси и поехал к себе домой. Уже у дверей квартиры я услышал пение и смех. Я ощутил такую боль в груди, какая бывает от удара волной, нахлынувшей неожиданности, когда неожиданность, как волна, вдруг возьмет и ударит вас прямо в грудь. Моя подружка, это была она, пела и смеялась, как всегда. «Как ты добралась?» «Очень просто, на поезде. Убедившись в том, что это всего лишь соленая вода, кто-то вылил меня в котел паровоза. Это было беспокойное путешествие. То я обращалась в белый султан пара, то лилась тоненькой струйкой на механизм. Я так похудела, я потеряла столько брызг. При ней жизнь у меня пошла совсем по-другому. Дом с темными коридорами и пыльной обстановкой наполнился светом, солнцем, шумом, зелеными и синими солнечными зайчиками. Его стало обживать счастливое гулкое эхо. А насколько волн может разбиться одна волна, и как она умеет превращать стены и грудь в пляж и скалу, а увенчанный белой пеной лоб в волнорез до самых гадких... До самых гадких закоулков, самых захламленных, затянутых паутиной осыпавшихся углов, дотянулись ее легкие длани. Все принялось улыбаться. Повсюду блистали белые гребешки, солнце радостно входило в старые комнаты и часами сидело у меня в гостях, хотя в других домах, кварталах, городах и странах его уже как не бывало. А несколько раз даже

Все стало пляжем, песком, ложем с неизменно свежими простынями. Если я ее обнимал, она восставала, невероятно стройная, словно струящийся побег черного тополя. Но внезапно ее хрупкость расцветала фонтаном белой пены, султаном смеха, который, обрушиваясь мне на голову и на спину, укрывал меня белыми хлопьями. А иногда она распластывалась передо мной до самого горизонта, и не видно ей было конца края, и я тоже становился горизонтом и тишиной. Уверенная и гибкая, она обволакивала меня, словно музыку. Она втягивала меня своими беспрежными устами. То она вскипала ласками,

незаметного электрического выключателя, в котором все замыкается, сжимается и вздыбливается, чтобы потом изнемочь. Ее чувствительность, как у всех женщин, распространялась волнами. Только это были не сходящиеся, а расходящиеся волны, которые убегали, простираясь все дальше и дальше до самых звезд. Любить ее означало тяготеть к далеким мирам, мерцать вместе со звездами, о существовании которых и не подозреваешь. Только вот сердцевина... Нет, не было у нее сердцевины. Вместо нее была разреженная пустота, как у вихря, и она меня затягивала и удушала. Растянувшись один подле другого, мы делали друг другу разные признания, сплетничали, хохотали. Свернувшись клубком, она падала мне на грудь, разрастаясь гирляндой звуков. Она гудела мне в ухо раковиной. Она становилась кроткой и прозрачной, подкатывая мне к ногам и ластясь точно зверек. Она была такой чистой, что можно было прочитать все ее мысли. Иногда по ночам ее кожа начинала фосфорицировать, и обнимать ее было все равно, что обнимать осколок, татуированный огнем ночи. Но черной и горькой она тоже бывала. Нежданно-негаданно она принималась реветь, вздыхать, метаться. Своими стонами она будила соседей. Заслышав ее, морской ветер начинал ломиться в двери, безумствовать на крышах. Облачные дни ее раздражали. Она ломала столы и стулья, сквернословила, крыла меня бранью и серо-зеленой пеной. Плевалась, плакала, клялась и сулила напасти. Она зависела от луны, от звезд, от вспышек в иных галактиках. Ее настроение и лик так преображались, что это было уму непостижимо, но так же неизбежно, как ежевечно.

корабли моего воображения, те, что еженочно выплывали у меня из головы, и иногда быстро, иногда медленно, плавно погружались в водовороты. Сколько игрушечных сокровищ погибло за это время! А ей все было мало, и моих кораблей, и тихого пения раковин. Тогда мне пришлось запустить в дом стаю рыб. Признаюсь, я не без ревности смотрел, как они плавают моей подружке, ласкают ее грудь, спят у нее на коленях, украшают ее волосы легкими цветными блестками. Среди этих рыб несколько было особенно отвратительных и свирепых, этаких маленьких тигров-аквариума с остановившимся взглядом огромных глаз и ощеренной кровожадной пастью. Не знаю, что это за причуда у нее была, но моей подружке доставляло удовольствие играть с ними, выказывая им беззастенчивые предпочтения, в смысл которого мне не хотелось вникать. Она на долгие часы запиралась с этими ужасными тварями. Однажды я не стерпел, выломал двери и кинулся на рыб. Юркие тени, они ускользали из моих рук, а она смеялась и кидалась на меня, пока не опрокинула. Я понял, что тону. Но когда я уже был при смерти и посинел, она мягко вынесла меня на берег и принялась целовать, приговаривая что-то свое. Я был слаб, измучен и унижен. Мне все же от наслаждения я закрыл глаза, потому что голос ее завораживал. И говорила она о том, как сладостно тонуть в волне. Когда пришел в себя, я испугался и возненавидел ее. Все мои дела были заброшены. Но вот мало-помалу я снова стал встречаться с друзьями, восстанавливать отношения с теми, кого любил. Я встретил приятельницу молодости. Я взял с нее клятву, что она не проговорится, и рассказал ей про жизнь с волной. Ничто так не воодушевляет женщин, как возможность спасти мужчину. Моя избавительница пустила в ход все свое искусство, но разве может женщина-обладательница каких-то считанных душ и тел сравниться с моей подружкой, вечно меняющейся и вечно верной себе во всех своих непрестанных метаморфозах? Настала зима. Небо снова сделалось серым. На город пал туман, моросил холодный мелкий дождь. Моя подружка кричала ночью напролет. Днем она зловеще спокойно уединялась, и как ворчащая у себя в углу старуха бубнила один и тот же слог. Она стала холодной, спать с ней начала дрожать всю ночь и чувствовать, как постепенно леденеет кровь, и холод пробирает кости и мысли. В ней появилась глубина, она сделалась непроницаемой и мятежной. Я часто уходил из дома, и мои отлучки с каждым разом становились все длительнее. Она протяжно выла у себя в углу, стальными зубами и ржавым языком она крошила стены. Бессонными ночами она шпыняла меня. Ее одолевали кошмары, ей мерещилось солнце и знойные пляжи, ей снились полюс и черные небеса, и что она льдина и плывет беспросветно долгой полярной ночью. Она меня оскорбляла. Она потешалась и бронилась, наполняла дом взрывами хохота и привидениями, взывала к обитающим в морских глубинах чудовищам, слепым, стремительным и тупым. Заряженной электричеством она обращала в угли все, к чему прикасалась, все окислялось и ржавело, стоило ей дотронуться. Ее благодатные длани превратились в жесткие струны, и эти струны врезались в меня. Ее пружинищее зеленоватое тело стало безжалостным бичом, который хлестал, хлестал и хлестал. Я бежал. Страшные рыбы свирепо смеялись надо мной. Там, в горах, среди высоких сосен и ущелий, я вдохнул холодного и легкого, как свободная мысль, воздуха. Через месяц я вернулся домой. Я решился. Стоял такой мороз, что на мраморе камина подле угасшего огня я обнаружил статую изо льда. Ее ненавистная красота не тронула меня. Я запихнул спящую в большой парусиновый мешок и, взвалив мешок на спину, вышел на улицу. В пригородном ресторанчике я продал свою ношу знакомому буфетчику, и он сразу принялся колоть ее на мелкие кусочки и аккуратно набивать ими ведерки с охлаждающимися бутылками. Это был рассказ Октавио Паса, мексиканского писателя, «Моя жизнь с волной», в переводе Веры Рейли. Это была, так сказать, одна сторона женской натуры.

0: Татьяна Томах. «Светлый шелк неба». Часть первая. Светлый шелк неба у каждого получался своего особенного оттенка. У серьезного зима бирюзовый, прохладный. У его соседа густо-синий, как в июньский полдень. Томео, пряча улыбку в густую бороду, еще раз обошел учеников. Семь голов, старательно склоненных над работой, семь льняных платков, распятых на тугих деревянных кольцах, семь небес, рождающихся под проворными пальцами. У каждого свое.
1: «После того», — негромко сказал Томео, опираясь кулаками о каменный подоконник и разглядывая настоящее небо, высокое, лазоревое, безоблачное. «После того, как вы научились видеть цвет, следует потренироваться в создании формы. Ученик Зим, о чем надлежит помнить, прежде чем положить первый стежок?»
2: «Прежде чем соединить нитью начало и конец первого стежка, необходимо проложить мысленно не только этот стежок, но и последующий».
1: «Почему, ученик Зим?»
2: «Потому что нельзя вышить поверх того, что уже вышито».
1: «Хорошо, ученик Зим».
0: Томео задумчиво смотрел в круглые глаза Зима. «Запомнил. Но понял ли то, что запомнил?»
1: «Ученик Аль!»
0: Нельзя дать повод думать, что мастер Томео выделяет своего сына из прочих и проявляет снисхождение.
1: «Ученик Аль! На занятиях надлежит смотреть не в окно, а в свою работу или на учителя. Что,

0: настигла вышивальщика, Аль.
1: Темные глаза Аля, обратившиеся к отцу, вспыхнули беспокойно и горячо. В такие смотреть, будто угли в ладони держать. И красота мерцающая, колдовская, и жжется до боли, до кровавых волдырей. Мамины глаза. А голос свой. Не робкий, как шелест летнего ветра, а звонкий, подобно говору быстрого горного ручья.
2: Игла есть продолжение не только пальцев вышивальщика, но и его сердца и глаз. Нить, продетая в иглу, связывает воедино взгляд, сердце и руку. Каждый стежок настоящий мастер делает сперва глазами, потом сердцем и только потом рукой.
0: Что ты опять увидел в этом окне, ученик Аль?
2: Птицу, учитель.
0: Что?
1: Вздрогнув, Томео повернулся. Ему почудилось, что на подоконник упала тень огромных крыльев. Будто не городская печуга, юркий воробей или неуклюжий голубь пролетела мимо, а какая-то большая нездешняя птица.
2: Только я думаю, что это не так, учитель.
0: Что?
1: Томео опять вздрогнул. Глаза сына смотрели взволнованно. Губа закушена, вороная прядь перечеркивает бледный лоб.
0: «Мальчик мой», — задохнувшись от нежности, подумал Томео, — «как же ты похож на Альду, особенно сейчас».
1: Эта прозрачная кожа, детская хрупкость узких плеч, тонких запястьев. Захотелось обнять нежно и крепко, прижать к сердцу, никогда не отпускать, защищать от ветра, времени, непогоды, от смерти.
0: «Игла вышивальщика — продолжение сердца?»
1: «Ты мое продолжение, мальчик. Моя солнечная нить».
0: «Что я без тебя?
1: Пустая игла, которая бестолково ранит ткань жизни, не оставляя ни света, ни красоты волшебного рисунка».
0: Томео заставил себя опустить задрожавшие руки, потому что знал, что бессилен, так как не смог уберечь Альду, а ведь пытался. «Лучшая знахарка, лучшее лекарство, рубашку вышил с хризантемами, в каждый лепесточек весь свет, всю надежду вложил, сам все время рядом». В последние дни о еде и сне вообще забыл. Домашние считали, что помешался. А ему казалось, если не выпустит из руки исхудавшую ладошку, удержит. Не отдаст той костлявой страшной гостьи, которая уже по-хозяйски озиралась на пороге. Не удержал. Так потом и похоронили в той рубашке с хризантемами. Соседки все шептались, что непорядок, живое, мол, живым. Дуры. Разве он мог кому-то еще отдать те ее цветы? Разве он мог теперь лишний раз приласкать мальчика, опасаясь вызвать у других зависть, опасаясь испортить его слишком мягким воспитанием, опасаясь потерять? Будто мальчик теперь был единственным живым цветком, и страшно было сломать его неловким движением. Будто теперь само прикосновение Томео, не сумевшего удержать любимую супругу, было отравлено беспомощностью и обреченностью. «Что не так, ученик Аль?» — строго переспросил Томео.
2: «Я думаю, что сперва мастер делает стежок сердцем, а потом уже взглядом. Потому что мастер часто вышивает то, чего нет на самом деле. То, чего нельзя увидеть».
0: «Какие цвета, матушка Клио!» — восхитился Томео, перебирая мотки новых шелковых ниток. «И откуда вы берете такие дивные краски?»
3: «Ну, мастер Томео...»
1: Коричневое лицо старушки еще больше сморщилось от довольной улыбки.
3: «Я ведь не выпытываю ваших секретов!»
1: Пальцы вышивальщика с удовольствием поглаживали теплый шелк, будто спинки разноцветных чудных зверьков.
0: «Черный!»
1: Томео удивленно разглядывал растрепавшийся моток на своей ладони, похожий на огромного паука.
0: «А вот еще...» «Раньше ведь у вас не было черных ниток, матушка Клио?» «И серых?» «Помните, много лет назад, когда я спросил, вы мне сказали, что даже глаза не могут быть черны. Я просто плохо разбираю цвет. И что тучи, несущие плодородный дождь, на самом деле переливается серебром и перламутром, если разглядеть ее суть. А иные тучи изображать не след».
3: «Ну...»
1: Старушка будто смутилась.
3: «Времена меняются, мастер. И после яркого заката наступает ночь, хотим мы этого или нет. Вот и я теперь решила, что нитки должны быть всяких цветов, чтобы каждый мог выбрать то, что ему нужно».
1: Матушка Клио отобрала у Томео черный моток и сердито отшвырнула обратно в корзинку.

0: Иначе суть созданного предмета, а значит, его назначение и действия могут быть искажены.
1: Хорошо. Семь пар глаз выжидательно смотрели на Томео. Семь тонких игл подрагивали в нетерпеливых пальцах, готовые связать воедино мысль, чувство и волшебное сияние шелка.
2: «Когда вы будете вышивать тучу на своем небе, вы должны думать о дожде внутри ее. Добром, долгожданном дожде, о котором молятся крестьяне в жаркие дни. О жизни внутри вашей тучи, но не о темноте и тяжести. Понятно? Теперь можете начинать».
1: Он посмотрел, как иглы скользнули к чистым полотнищам ткани. Одни медленно и нерешительно, другие уверенно. Оперся подоконник, с удовольствием чувствуя пальцами прохладное прикосновение камня. Над ратушей в безоблачном небе плавилось раскаленное солнце. Сейчас приятно думать о дожде, о теплом летнем ливне, который прибьет горячую пыль, вымоет до блеска мощеные улицы. Под таким ливнем хорошо плясать, хохоча и подставляя под ласковые струи лицо, плечи и ладони. Хорошо, особенно когда ты беззаботный мальчишка, а не уважаемый мастер цеха вышивальщиков. Давно не было дождя. Недели 2-3. Странно, уже очень давно.
3: «Что это, ученик Аль?»
1: Томео вдруг осип, и вопрос получился почти беззвучным.
0: «Дождевая туча, мастер!»
1: — почтительно ответил Аль, не прерывая работы. Стежок за стежком ровно ложились на туго натянутую ткань, обозначая границу между светлой глубиной неба и краем тучи. С каждым движением проворные иглы тучи на ярко-синем небе Аля все больше становилась похожа на огромную хищную птицу. Черную птицу, раскинувшую крылья над маленьким, будто игрушечным городом. Черную птицу. Черную. Мастер Томео все еще пытался справиться с голосом. Аль ловко закрепил последний стежок. Нагнувшись, перекусил кончик нити. И тут за окном в небе, потемневшем в один миг до густой чернильной темноты, полыхнула молния. На улице вскрикнула женщина. Один из учеников испуганно ахнул. Упала корзинка со швейными принадлежностями. С жалобным звяканьем рассыпались по полу коробочки с иглами. На город, измученный трехнедельной жарой, обрушилась яростная, сверкающая огненными молниями, чернокрылая гроза. Утром в дом мастера Томео ворвался посетитель. Отряхнул на пороге грязь с башмаков, истрепанных дорогой, сбросил мокрую накидку из козьих шкур. Долго кланялся удивленному хозяину, раскладывал у ног подарки, бочонок с медом, легкое, будто кружевное одеяло из козьего пуха, благодарил, сбивчиво, но искренне, захлебываясь словами. Мол, слава мудрому мастеру Томео, который все знает и чувствует, и позор на голову глупого Макгала, дурни из дурней. Даром, что выбрали его старосты, восточные хранители хлеба. Не заметил Макгал, что истлела старая, еще дедам даренная вышивка. Рассыпалась в пыль. Пока сообразил дурень Макгал заглянуть в сундук, пока ахал да собирался в путь, пока топтал неуклюжими ногами дорогу, тут бы и совсем засохла земля, погиб урожай. Но слава мудрому мастеру Томео, который все знает и чувствует. Ах, какой могучий ливень вчера ласкал пересохшую землю, а теперь мастер Томео передаст глупому Макгалу новую вышивку, чтобы добрый дождь впредь всегда поил досыта восточные земли. Мастер Томео долго разглядывал вчерашнюю работу сына. Хмурился. Велел Алю показать иглу. Игла оказалась обыкновенной, ученической, как и должно. Спросил, указывая пальцем, но избегая дотрагиваться до бока черной хищной тучи.
2: «Почему ты вышил ее так, Аль?»
1: Аль ответил, робко, не поднимая глаз, но упрямо.
0: «Помните, вы мне ответили, отец, что сначала мастер должен увидеть будущее создание». Но не глазами, а своим сердцем. И потому это не всегда будет то, что видят остальные. Я увидел ее такой.
1: Сначала Томео хотел приказать сыну распустить злосчастную вышивку стежок за стежком, начиная с самого последнего. В порядке обратном тому, с которым стежки ложились на ткань. Потом передумал. Это было бы равносильно признанию, что ученическая работа пугает мастера Томео. Что ей придается больше значения, чем должно. Что вчерашняя гроза, кстати, ударившая молнией,

0: в ратушу могла быть не просто совпадением. В конце концов, Томео с осторожностью, которую предписывали при обращении со старыми опасными вышивками, отнес работу сына в хранилище и уложил в сундук, прикрыв чистой тканью. А в следующую ночь мастер Томео создал для восточных хранителей хлеба вышивку взамен умершей. И в отягощенный добрым дождем пухлощекой тучи, которую он вручил утром довольному Макгалу, не было ни одного черного стежка. Ни единого. Перед выпускным экзаменом Томео волновался, кажется, больше сына. Даже учителю не следовало заранее спрашивать учеников о придуманной дипломной работе, дабы не повлиять на замысел и не исказить результаты. Но Томео спросил.
1: «Я собираюсь изобразить стену мира, отец», — послушно ответил Аль. «И цветы возле ее подножья. И небо над ней».
0: Стена мира часто становилась темой дипломных работ. Это поощрялось. И монументально, и патриотично, и чем чаще будет воспеваться крепость и незыблемость стены мира, тем лучше. «Хорошо», — с облегчением кивнул Томео. Задумался, пытаясь отыскать возможный подвох в такой спокойной теме. Черная тень той, надежно упрятанной в старом сундуке вышивки, еще иногда мерещилась, ему будто задевала затылок краем ледяного крыла. Томео уточнил. «В том небе, Аль, не будет туч? Или птиц? Черных птиц?» Аль задумался. Потом улыбнулся. Покачал головой.
1: «Я еще не отчетливо вижу мою стену, отец. Но ничего такого не будет. Точно. Там будет чистое светлое небо, я обещаю».
0: На вступление в цех вышивальщиков в этом году претендовали 4 ученика мастера Томео. Экзаменуемых проводили в келье во дворце мастеров и под наблюдением мастера Бри, главы цеха вышивальщиков, запечатали двери. Ровно через сутки ученикам надлежало представить дипломные работы на суд экзаменаторов во главе с губернатором города. Учителям дозволялось присутствовать при оценке. Первые 2 ученика не посрамили Томео. Выпуклые колосья на одной работе так и манили ухватить в ладонь, ощутить упругость и тяжесть зерен, порадоваться доброму урожаю. Над пшеничным полем вдалеке возвышался восточный край стены мира. На второй вышивке из бурливой горной речки, играя, выпрыгивала форель с перламутровым блестящим брюхом. Один из экзаменаторов вдохнул, будто пытаясь ощутить запахи реки и рыбы. Такой свежестью веяло от работы. Томео натянуто улыбался в ответ на поздравление губернатора и с тревогой смотрел, как Аль идет по проходу, держа на вытянутых руках свою прикрытую белой тканью вышивку. Бри, сухонький и востроносый старичок, сообразил быстрее всех. Кто-то еще только успел ахнуть, восторгаясь красотой и живостью алого цветка на переднем плане. Кто-то недоуменно нахмурился, разглядывая изломанные стебли и смятые лепестки других цветов. Кто-то еще только скользнул взглядом к нависающей над полем громаде стены мира, отмечая какую-то несуразность знакомого силуэта. А мастер Бри уже споро накинул на вышивку белую ткань. Морщась, как от зубной боли, пробурчал скрипуче и резко.
2: «Недоработано. Мастер Томео, извольте забрать и объяснить ученику его... ошибки».
0: Обернулся к губернатору.
2: «Извините, ваша светлость. Юноша, безусловно, талантливый, но слишком переволновался. Дозвольте перенести экзамен на будущий год».
0: Губернатор, так и не успевший ничего разглядеть, милостиво кивнул. Ночные гости редко приносят добрые вести. Даже если среди ночи приходит старый друг. Верный друг, не побоявшийся рискнуть своей репутацией и жизнью, чтобы упредить о беде.
2: «Не нужно»,
0: — морщись махнул Бри на поднос с фруктами и вином, предложенный заспанной служанкой. Сухая старческая ладошка была словно птичья лапка.
2: «Холодного чаю полкружки или воды. Душная ночь».
0: Ясные не по возрасту глаза обратились к Томео.
2: «Та вышивка еще существует?»
0: Томео неохотно кивнул. Когда они с молчаливым Алем вернулись со злосчастного экзамена, Томео первым делом потребовал распустить вышивку. стежок за стежком в порядке обратном тому, с которым они ложились на ткань. Потому что только Создатель мог уничтожить свою работу, если сам желал этого. Впрочем, даже у самих Создателей это получалось не всегда. По крайней мере, не всегда точно так, как им хотелось. Аль отказался.
3: «Прости, отец», — сказал он, не поднимая взгляда. «Я не могу. Даже для тебя. Я не могу солгать ни одним стежком. Я увидел ее так».
2: «За что мне это? Ну за что?» — подумал Томео, глядя на бледного, напряженного как преступник на допросе сына и стену мира за его спиной. Несокрушимую, вечную стену мира, на вышивке Аля оскалившуюся рваной раной черного провала. Полоса священных цветов перед стеной была вытоптана. Только один цветок покачивался на слишком тонком стебле, и его дрожащие на ветру лепестки напоминали капли крови. Мастер Томео тяжко вздохнул и, укутав страшную вышивку белой, не знавшей иглы тканью, будто покойника в саван, отнес ее в сундук. К той первой, где черная птица простирала над городом огромные крылья, предвещая беду.
4: «Неважно».
0: Мастер Бри глотнул чаю, снова поморщился, как от уксуса, отставил чашку.
4: «Теперь неважно. Томео, вели своему сыну собрать вещи, легкую сумку. Пусть поторопится. Потом ты проклянешь его и изгонишь из дома и из города, а я засвидетельствую обряд».
0: Бри предупредительно поднял сухую ладошку, заставляя мастера Томео молчать.
4: «Времени мало, Томео. Ты мне веришь?»
0: Томео склонил голову под его взглядом.
2: «Нельзя ли...» —
0: тяжко вздохнув, начал он.
4: «Поторопи сына!»
0: Поднятый с кровати Аль торопливо одевался. Томео вернулся в гостиную, время от времени прибольно щипля себя за руку, в надежде, наконец, проснуться и забыть происходящий сейчас кошмар. Бри стоял возле окна, напряженно вглядываясь в пустынную ночную улицу.
4: «Вечером к губернатору прилетела почтовая птица от пастухов западных лугов», — сухо и отрывисто сказал Бри, не оборачиваясь. «Черная птица. Знак беды. В записке».
0: Бри осип, кашлянул несколько раз, продолжил тихо, еле слышно.
4: «В записке говорилось о трещине, о провале в стене мира».
0: Бри обернулся, страшно постаревший и осунувшийся за несколько минут.
4: «Ты понимаешь, Томео, что они сделают с твоим сыном, когда вспомнят, какую вышивку он представил на экзамен?»

0: Он даже не успел ничего толком объяснить сыну. Аль моргал с просонья недоуменно и растерянно, пытаясь улыбнуться. Должно быть, ему тоже казалось, что все это просто дурной сон. Тяжелые, непоправимые слова срывались с закостеневших губ Томео. Мастер Бри, вслушиваясь, кивал, прикрыв глаза. «Если ты осмелишься вернуться к порогу моего дома, я захлопну дверь перед твоим лицом», — закончил Томео. «Лучше бы я проглотил все свои иглы, и они вспороли мне внутренности», — подумал он. «Лучше бы...»
1: «До рассвета, юноша, тебе следует покинуть город», — сказал мастер Бри, подхватывая Аля под локоть. «Поторопись. Мы проводим тебя до ворот. Ступай на восток. Вот тебе письмо к доброму Магалу. Он будет счастлив оказать тебе гостеприимство».
0: Она вывернулась невесть откуда, шустро выпрыгнула из темноты, запричитала, хватая Аля за руки.
2: «Ай, сыночек, ты куда же? В темную ночь на незнакомую дорожку! Ай-ай!»
1: «Матушка Клио!» — изумился Бри, первым признавший старушку.
2: «Вот пирожков на дорожку-то тепленьких! Держи, держи, малыш!»
0: Матушка Клио силком впихнула в руки Аля полотняный мешочек. Подергала куртку, заставив юношу нагнуться. Расцеловала в обе щеки, погладила по голове.
2: «Дорожка-то длинная, ай! Ну ступай, раз старшие велят, ступай! Раз такая у тебя дорога!»
0: Матушка Клио легонько подтолкнула Аля в спину.
2: «Пусть небо тебе будет светлым шелком, сынок!»
0: Так и получилось, что Аль шагнул в ворота города не под проклятие отца, а под доброе напутствие матушки Клио. «Ты мое продолжение, мальчик», — думал Томео, глядя вслед сыну. «Моя солнечная нить. Что я без тебя? Пустая игла, которая только больно колет пальцы и не умеет оставить даже простого рисунка». Хотелось крикнуть «Я люблю тебя, сынок!», но он не мог даже пожелать светлого неба, как матушка Клио. Хотелось, чтобы Аль обернулся хоть разочек, чтобы понял, чтобы простил за слова, которые были сказаны, и за те, которые так и не были произнесены. Аль не обернулся. И мастеру Томео почудилось, что ножницы в чьей-то невидимой руке перерезали солнечную нить его жизни. Ножницы, чьи черные лезвия были похожи на крылья огромной птицы.

Сперва Аль шел, не разбирая дороги. Слезная муть застилала глаза, и в ней плавало видение бескровных отцовских губ, роняющих проклятие, и двери родного дома с медным кольцом до блеска натертым сотнями ладоней. Двери теперь закрыты для Аля навсегда. Потом Аль сообразил, что идет не на восток, как велел мастер Бри, а на запад. Остановился. Измученные ноги задрожали. Юноша присел на траву возле дороги. Вдохнув горьковатый запах полыни и душистой мяты, шмыгнул носом. Припомнил горячий чай с мятой и медом, который пили дома по утрам. И расплакался. Высоко поднявшееся солнце напекло затылок. Из мешочка матушки Клио, подвернувшегося под щеку, вкусно пахло пирожками. Аль утер слезы, съел сладкий пирожок с земляникой и решил, что теперь все равно, в какую сторону идти. Какая разница, если у него больше нет своего дома? Цветы на лугу, через которую он шел, были такими красивыми. Захотелось сейчас же подобрать цвета и хотя бы наметить рисунок, чтобы потом уже не торопясь завершить вышивку. Аль полез в котомку, не сразу припомнив, что мастер Бри, пересмотрев собранные вещи, отобрал шкатулку с нитками и иглами. А ту ученическую иглу, которой Аль вышил свою дипломную работу, мастер Бри уронил на пол и раздавил каблуком. Недовольно морщась, будто исполнял крайне неприятную обязанность. Аль опять едва не расплакался, вспомнив обломки ни в чем не повинной иглы. Его будто что-то гнало вперед. Аль почти не ел. Пирожки матушки Клио потихоньку каменели в мешке. Спал урывками. Стоило закрыть глаза, Аль проваливался в серую вязкую муть, как в болото, из которого сейчас же хотелось выбраться. Сперва думал из-за непривычки к ночевкам под открытым небом. Потом разобрался, что любая остановка раздражает, кажется пустой потерей времени. Будто внутри Аля поселился кто-то чужой, злой и нетерпеливо погоняющий усталое тело и непривычные к долгой ходьбе ноги. «Куда?» – растерянно спрашивал у него Аль. «Скорее!» – сердито торопил чужак. «Скорее!» Утром третьего дня Аль раздвинул колючие лапы последних елей на краю западного леса. Над изломами мертвых скал выступал краешек стены мира. Аль замер, задохнувшись на миг, и в этот миг осознав, куда так стремится идти. Он хотел увидеть стену мира, ту, что была вышита его сердцем, рукой и ученической иглой, раздавленной башмаком мастера Бри. Увидеть и убедиться, что стена мира цела, и уродливый разлом не коверкает ее совершенного силуэта. Конечно же, цела. Что может с ней приключиться? Торопясь, спотыкаясь, едва не падая, Аль спустился вниз, в долину сухой воды, в узкое изломанное русло давно пересохшей реки. Кратчайший путь к западной стене мира среди мертвых скал.

Продолжение и окончание рассказа «Светлый шелк неба» Татьяны Томах в следующем подкасте «Модели для сборки». Friends.

0: Татьяна Томах. «Светлый шелк неба». Часть вторая. Окончание. Ноги увязали в песке. Запинались о камни, обточенные водой и выбеленные солнцем, похожие на черепа странных существ. Некоторые огромные валуны приходилось обходить, через некоторые перелезать, чтобы не застрять в завалах из коряк, веток и камней, преграждавших путь. Аль запыхался. Солнце, будто застывшее, в зените обжигало затылок и плечи, слепило глаза. Слишком поздно, лес уже скрылся за несколькими изгибами мертвой реки, Аль вспомнил, что не догадался захватить воды. Возвращаться назад было почти столько, сколько идти вперед. По крайней мере, Алю хотелось так думать. Разозлившись сам на себя, он ускорил шаг, попытался ускорить, не обращая внимания на цветные круги, все ярче вспыхивающие перед глазами. «Просто солнце!» Скорее торопил чужак, тот, который верил, что еще все можно исправить. «Если успеть до того, как стену мира разорвет черная трещина! Если успеть!» А потом цветные круги сложились в ослепительную радугу на вышивке во дворце мастеров, а из-под радуги вспенилась и полетела по мертвому руслу полноводная бурливая река. Обожгла брызгами пересохшие губы Аля и обрушилась на него, шибла с ног, залила ледяной водой глаза, рот, ноздри, потащила по дну вместе с камнями и обломками веток. Аль закашлялся, пытаясь вдохнуть.
1: «Живой!»
0: Голос был непривычным, гортанным, будто язык, знакомый Алю с детства, с трудом пробивался сквозь рокот горной реки.
1: «Такра, живой!» — подтвердил еще более неразборчивый и низкий голос. «Только сейчас захлебнется. Отберите у него флягу».
0: Аля открыл глаза и сейчас же прищурился. Солнце запуталось в облаке пушистых волос, будто богиня радуги и солнца наклонялась над Алем, протягивая в ладонях напиток бессмертных. Привыкнув к сиянию золотого нимба, Аль разглядел тонкий профиль, птичьим крылом взлетающую к виску бровь и блестящий глаз удивительного яблочного цвета и узкого, дивного, похожего на лепесток цветка чи, разреза.
2: «На, чего уставился?»
0: Кривя губы в усмешке, богиня отняла флягу, дернула головой.
2: «Красивая?»
3: «Красивая», —
0: благоговейно выдохнул Аль, завороженный вспыхнувшим на солнце нимбом. И не сразу разглядел, что левая сторона лица девушки обезображена длинным кривым шрамом. От скулы до виска, до розовой сморщенной кожицы, затягивающей ослепшую глазницу. Полоска черной ткани закрывала Алю глаза во время тряской и торопливой дороги.
2: «Вот лазутчик, отец!»
0: — хрипло и презрительно сказала богиня радуги. Сорвала повязку и подтолкнула Аля в спину, так что он упал на четвереньки на жесткие вытертые шкуры.
2: «Я не лазутчик!» — возмутился он, пытаясь подняться.
1: «Правда?»
0: Широкоскулое смуглое лицо склонилось над Алем. В раскосых глазах будто плавали капли тягучего солнечного меда. И голос был как мед, неторопливый и вязкий.
1: «Правда? Тогда тем более ты нам все расскажешь, да?»
0: Полок из тяжелой темно-серой ткани качнулся, отрезая от Аля светлое небо. Будто набухшая дождем туча, которая еще не решила то ли проплыть мимо, то ли раскрыть черные крылья и кинуться на землю огненной грозой. Как ворон на цыпленка.
2: «Отец сказал, ты мой пленник, мне тебя и отпускать!»
0: Богиня посмотрела хмуро, покусала тонкую губу, шевельнула рукой. Аль не успел заметить, как в ее пальцах блеснуло тонкое лезвие, разрезало ремни на его запястьях.
2: «Он тебе поверил! А ты?»
0: Богиня дернула плечом, мол, какая разница? Нет, не богиня. Когда говорит или усмехается вот так дерганно, просто диковатая, обиженная на кого-то девчонка. Понятно, на кого. Кто изуродовал ей лицо, превратил совершенство рисунка в мятую рваную ткань. И у кого рука поднялась? Или просто случайность? Несчастный случай.
2: «Чего пялишься? Красивая?»
0: «Когда не злишься и не кричишь, красивая», — стараясь говорить ровно и спокойно, ответил он. Выдержал взбешенный взгляд. Осторожно указал на длинные ножны на поясе девчонки, вышитые разноцветными бусинками.
3: Можно? Можно взглянуть?»
0: Серебряная молния очутилась в руках девчонки еще быстрее, чем нож. Затанцевала, отбрасывая на серые стены шатра солнечные блики.
2: «Что, правда, никогда не видел сабли?» —
0: усмехнулась девчонка, наблюдая за восхищенным лицом Аля. Он покачал головой. Осторожно тронул перевитую кожаными ремешками рукоять, хищно выгнутое сияющее лезвие, ледяное, как вода в горном ручье. Палец дрогнул, из тонкого пореза выступила капля крови.
3: «Зачем?»
0: — удивился Аль, разглядывая царапину и скалящиеся огромные лезвия. Осекся, переведя взгляд на кривой шрам, исковеркавший лицо богини. Девчонка фыркнула, с лязганием швырнула саблю в ножны. Отвернулась.
2: «Что, у вас вообще нет оружия?»
3: «Я ведь уже говорил, нет».
0: Уже начиная немного сердиться за недоверие, ответил Аль.
2: «Как это?»
3: «А зачем?»
2: «Ну?»
0: Девчонка вроде даже растерялась.
2: «Как зачем? Понять, кто сильнее, кто вождем будет».
3: «Хранители хлеба на осеннем празднике соревнуются, кто сильнее, кто быстрее и дальше с мешком зерна пробежит. Лесовики бревна поднимают. Только вождем все равно самый мудрый становится. Кто больше примет помнит, кто лучше об урожае и о людях сможет позаботиться».
2: «Ну а если кто нападет, как отбиваться?» —
0: не сдавалась девчонка.
3: «Кто нападет?» — удивился Аль. «Зачем?»
2: «Как зачем? Землю отобрать, коней, овец, зерно!»
3: «Зачем отбирать? Если надо, что другому поделись, а когда тебе будет надо, он с тобой поделится».
2: «Отбирать?»
0: Аль улыбнулся.
3: «Малые дети в песочнице игрушки отбирают друг у друга. Пока разговаривать не научились и договариваться».
2: «Странный ты», — фыркнула девчонка. «Сабли не знаешь. Может, из лука умеешь?» «Нет». «Тогда кто ты? Лесовик?»
3: «Вышивальщик», — гордо ответил Аль.
0: Девчонка недоуменно смотрела, будто решая, шутит или нет. Потом расхохоталась.
2: «Ой, не могу, вышивальщик! Как моя колченогая бабка лиса, вышивальщик!»
0: Пора было идти. Вещи ему вернули, даже мешочек с закаменевшими пирожками. Аль поднял котомку, оглянулся. Ничего не забыл? Вспомнил презрительную усмешку Ра.
3: «Если бы у меня была игла и хоть немного ниток, я мог бы показать», — вздохнув, подумал Аль.
0: «Если бы». Он сунулся в котомку и еще раз неторопливо перебрал свое скудное имущество. Спешить-то некуда. Никто не гонит, никто не ждет. Аль вынул из мешочка матушки Клео все пирожки. Куда их теперь? И ойкнул, наткнувшись внизу на что-то острое.
3: Доставал осторожно, затаив дыхание, боясь ошибиться.
0: Не тусклая, ученическая, а сияющая, стальная игла мастера легла в ладонь Аля, выскользнув из мягкого гнезда разноцветных шелковых мотков.
2: «Ты вышьешь мне цветок или бабочку?»
3: «А хочешь радугу?» «Ра — это от радуги?»
2: «Вот еще!»
0: Ра досадливо покусала тонкие губы. Аль заметил, что она избегает поворачиваться к нему левой, изуродованной половиной лица. Ра помолчала. Потом сказала неохотно.
2: «Ра — это солнечное. Дурацкое имя, да?»
0: Она запрокинула лицо к небу, прищурилась на солнце. Моргнула, смахивая слезинку.
3: «Не солнце», — подумал Аль. «Теперь луна. Луна — половинка, которая сияющая прекрасно, а половинка утопает в черноте».
2: «Красивое имя», — серьезно сказал он.
3: «Очень красивое».
0: И наметил кончиком иглы первый стежок.
1: «Кто ты? Колдун? Лекарь? Святой?»
0: Цепкие пальцы больно стиснули плечи Аля. Смуглое лицо казалось серым в полумраке шатра, а золотисто-медовые глаза под узкими, как ура, крыльями бровей, почти черными.
2: «Вышивальщик!»
0: — сипло ответил Аль, пытаясь не показать, что испуган до полусмерти.
1: «Неважно».
0: Руки неожиданно выпустили его. Кусая длинный ус, в котором седина уже мешалась с чернотой, вождь отвернулся.
1: «У вас все так могут?» — глухо спросил он.
3: «Мастера», — ответил Аль. «А ваши мастера разве не...»
0: Он осекся.
3: Признался. «Я сам не...»
0: Признался.
3: «Я сам не уверен был, что получится. Не всегда рука направляет иглу, но иногда игла руку. Если боги удержали бы мою руку, я бы не смог...»
1: «Спасибо».
0: Улыбка на скуластом, будто из камня вырезанном лице вождя, выглядела непривычно. Робкой гостьей, случайно заглянувшей на огонек.
1: «Спасибо тебе, вышивальщик. Останься».
0: Не то попросил, не то приказал.
1: «Я хотел бы еще говорить о твоем городе. Я хотел бы отблагодарить тебя, если сумею».
0: Аль склонил голову. Ему все равно было некуда идти.
4: Напряженно замерев у входа в шатер, за разговором наблюдала девушка с глазами удивительного яблочного цвета и узкого, дивного, похожего на лепесток цветка чи, разреза. И кожа на ее левой щеке была такой же гладкой и нежной, как и на правой.
3: «Наверное, это мы виноваты», — неуверенно сказал Ра вместе с Алем, глядя на провал в стене мира. «Почему?» — удивился Аль.
2: «Ну, знаешь, мы ведь убегали от степняков, а тут стена. Дальше некуда бежать. Мой отец сказал воинам, помолитесь светлому небу, чтобы путь был легок, потому что воин, убитый в бою, прямо на светлое небо уходит по солнечной лестнице».
3: «А у нас, говорят, — перебил Аль, — что если мастер умирает за работой, то он тоже, ну... сразу на светлое небо, к богине радуги, чтобы вышить для нее настоящую радугу». «Да, они помолились, и что?»
2: «И тут трещина в стене», — пожала плечами Ра. «Не то появилась, не то только заметили. Мы в нее и вошли».
3: «Знаешь...» — Аль нахмурился, припоминая уроки истории на общих классах. «У нас говорят, что мы тоже когда-то пришли сюда через дверь в стене мира, а потом дверь закрылась».
2: «Значит, мы пришли сюда по одной дороге?»
0: Ра повернулась. Ее глаза дивного разреза и цвета очутились напротив лица Аля, будто светло-зеленое закатное небо, узкая полоса между багрянцем умершего дня и чернотой наступающей ночи.
3: «Да», — согласился Аль. «По одной».
0: Щека Ра была прохладной и нежной, как гладь шелковой вышивки, а губы — неуверенными и горячими, как прикосновение летнего солнца.

0: Вышивальщик. Глаза вождя больше не казались золотистыми. Теперь будто огонь полыхал из узких щелей в каменной маске лица. Аль отпрянул.
1: Я не хочу трогать твой город. Если хоть половина из того, что ты рассказал, правда... Если ваши гончары делают такие чашки, которые превращают дождевую воду в ароматное вино, кузнецы и колокольчики, песни которых заставляет улыбаться, а плотники... Если... Я верю тебе, вышивальщик, потому что я видел, что умеешь ты. Твой город — чудо, каких, наверное, больше нет в этом мире. Но тот, кто идет по моим следам, не знает, что такое чудеса. Мы с ним оба воины. Но для меня сабля, как для тебя игла, а танец с соперником, как для тебя ткань, на которой ты вышиваешь свой самый лучший узор. А для Тенчина, идущего за мной, это просто еще одна кошма, которую он бросит под свои грязные ноги. Мы с ним оба воины, но в этом разница между нами. Ты понимаешь?
0: Аль неуверенно кивнул. Вспомнил, как плясала сияющая сабля в тонкой руке Ра, и подумал, что это и в самом деле похоже на иглу в руках мастера-вышивальщика, увлеченного работой. Так же красиво, так же волшебно.
1: Беда в том, что я сейчас между ним и твоим городом. И я не удержу Танчина и тьмы его рыжих дьяволов, когда он придет сюда. Но если твои мастера хоть в половину таковы, как ты, мы вместе могли бы... Вышивальщик, ты покажешь мне дорогу к вашему городу, чтобы я мог попробовать договориться с вашими мастерами, так как вы обычно договариваетесь между собой?
0: Аль ответил, не поспев мыслью за своими словами, как иногда не поспевает рука за торопливой иглой, уже понявшей суть узора. За иглой в этот миг ведомой не рукой, а одним сердцем. «Да, я покажу дорогу», —

0: Они шли, как захватчики, по молчаливым пустым улицам. Гулко цокали подковы, фыркали лошади, звякало железо. Только один раз раздался смех и детский восхищенный вскрик.
1: «Блестящая лошадка, мама, смотри!»
0: И сразу же гулко хлопнуло окно, на ветру отрезая и смех, и глухой встревоженный выговор. «Тихо, детка, нельзя сегодня!» Аль чувствовал себя предателем. Под взглядами слепых, наглухо закрытых окон родного города хотелось поежиться. Широкая спина вождя, туго обтянутая серой чешуей кольчуги, невозмутимо покачивалась впереди. Рядом такая же чешуйчатая фигурка Ра. Золотой нимб волос спрятан наглухо под блестящим колпаком шлема. «Как змеи», — подумал Аль и неприязненно тронул рукав своей кольчуги. «Змеи, вползающие в светлый город». Позади, в три ряда, затылок в затылок, блестя металлическими боками и затылками, двигались воины. 9 десятков. Лучшие. Остальные ждали снаружи, за городской стеной, превратив цветущую поляну для праздника урожая в стального ежа, ощетинившийся копьями дозорных временный лагерь.
1: «Они все равно нашли бы дорогу», — подумал Аль. «Даже если бы я... И они хотят помочь нам!»
0: Но видение стальной змеи, ползущей по улицам его любимого светлого города, не уходило. Как и видение другого, еще незнакомого зверя, страшного, рыжегривого, с огнедышащей пастью, идущего по следу змеи через рваную дыру пролома в стене мира. Пролома, который был вышит иглой Аля. Его руками и сердцем.

0: На совещание Аля не позвали. Он маялся в комнате гостевого дома, где обычно останавливались хранители хлеба и пастухи, приезжая на праздник урожая. Хотел спуститься вниз, пройти по улицам, пешком, без тяжелой кольчуги, натирающей плечи. Но не решался. А вечером пришел отец. Постоял на пороге, растерянно щурясь, будто никак не мог разглядеть своего сына в юноше с выбеленными солнцем волосами и загорелым худым лицом. Потом позвал неуверенно.
1: «Аль!»
0: Аль качнулся навстречу, кусая губы, вспоминая свою последнюю ночь в городе, отцовские проклятия, ускользающий в сторону взгляд.
1: «Прости, мальчик», —
0: выдохнул Томео.
1: «Прости».
0: И сделал то, о чем мечтал и на что уже не надеялся очень давно. Крепко и нежно обнял сына, свою самую большую драгоценность, единственную солнечную нить своей жизни.
1: «Не знаю», —
0: признался мастер Томео после того, как Аль рассказал ему все.
1: «И никто точно не знает, мальчик. Может, мастер только умеет предвидеть то, что должно произойти в любом случае. А может, умеет сам творить будущее. А скорее всего, и так, и так. Скорее всего, он просто выбирает лучшее из возможного, то, что ему по сердцу. До тех пор, пока боги дозволяют ему выбирать.
0: Твоя мама...» Томео запнулся, тронув тему, которую раньше избегал, особенно в разговорах с сыном.
1: «Я пытался что-то сделать, но...»
2: «Я знаю».
0: Аль тронул его за локоть.
2: «Я знаю, па».
0: Вздохнул. Спросил без надежды.
2: «Теперь ничего не изменить, да? Ты говорил однажды, вышитого не изменить. Наш мир рухнул, да? Вместе со стеной мира?»
1: «Говорят, давным-давно мастера собрались и ушли из большого мира от его грязи, боли, несправедливости. Отгородились огромной стеной и построили под ее защитой свой мир, где оружие было запрещено. А детям с ранних лет внушали, что драться дурно и что лучшая доблесть — правильно положенный стежок, верно вылепленная чаша.
2: Наш мир, Аль. Самый лучший из всех. Где ремесло превращается в искусство, а искусство — в волшебство. Странно думать, что где-то может быть по-другому, да?»
3: «Он рассказывал, — перебил Аль, — что там по-другому».
0: Мастер Томео кивнул.
1: «Мы сегодня говорили с твоим вождем. Он тоже мастер, но другого искусства, которое наши предки решили не брать с собой. Не терзайся, Аль. Может, когда подмастерья этого вождя просили помощи перед запертой стеной мира, ты их услышал?
2: Нельзя не помочь просящему тебя. А еще, знаешь, Аль, может, это и неправильно — отгораживаться стеной от всего остального мира».
0: Город бурлил, как горная речка весной. Торопились посыльные к восточным хранителям хлеба, западным пастухам, южным художникам садов. Из сумрачной глубины сундуков доставались старые запретные вышивки. Хмурясь, кузнецы изучали хищные изогнутые клинки сабель, длинные клыки мечей, примерялись молотом к заготовкам серпов и кос. Получится ли убедить мирное железо стать военным? На главной площади подмастерья золотоглазого вождя учили новобранцев странным танцам с новым оружием. Войско степняков подкатилось к городу рыжим половодьем. Велись украшенные алыми лентами бунчуки, метались гривы низкорослых коней, блестели рыжие крупы, пламенели лисьи хвосты на шлемах воинов. Облако грязной рыжей пыли летело следом. Прах земли до смерти затоптанный копытами лошадей Тенчина.
3: «Мне нужно видеть, как они пойдут», — сказал Аль, и, нагрузившись рамками для ткани, коробками с нитками и иглами, полез на стену, туда, где стояли лучники. Мастер Томео остановить его не сумел.
2: «Я пригляжу»,
0: — пообещал маленький воин, затянутый в серую чешую кольчуги, мимоходом тронув Томео за руку. Узкие светло-зеленые глаза блеснули в прорези шлема. «Ра! Девочка, портрет которой мастер видел у сына».
3: «Глупости!» — рассердился Томео. «Глупые дети! Как они могут так рисковать?» Заторопился, собрал свои принадлежности для вышивки, задыхаясь, полез на ратушу, боясь не успеть. Нужно было начать как можно раньше. Рыжая волна уже катилась с гулом на городские стены, обрушилась. Город дрогнул, застонал, жалуясь, но и не желая сдаваться. Мастеру Томео нужно было видеть только Аля. Закрепив ткань, он попросил прощения у города. «У тебя вон сколько защитников», — сказал мастер Томео. «А у моего сына?» И, прищурившись, положил первый стежок на контур мальчишеской фигуры, который уже виделся ему отчетливо и ясно. Юноша, стоявшего невредимым на крепостной стене под градом стрел с рыжим оперением. Мастер Томео торопился, чуял, успеет закончить фигурку, все будет хорошо. И заметил слишком поздно, что кровь из ужаленного иглой пальца пятнает белую рубаху юноши, замершего на городской стене.
4: «Аль!»
3: Ра дикой кошкой впрыгнула из укрытия, схватила за руку.
4: «Пустяки, пустяки!» —
3: отмахнулся Аль, не замечая стрелы, вонзившейся в плечо, и алых пятен, поползших по рубашке. Кольчугу он снял, несмотря на бурные протесты Ра. «Мешало!» Аль переложил иглу в левую, все еще послушную руку, и опять склонился над вышивкой.
4: «Аль!»
3: Следующая стрела, метившая в горло Аля, щелкнула по затянутому в кольчугу локтю Ра. А следующая вонзилась в узкую щель шлема, в левый глаз удивительно нежного зеленого цвета. Глаз, который был уже мертв когда-то, до тех пор, пока Аль не подарил ему еще одну жизнь. Хрипя, пытаясь уцепиться за локоть, Аля Ра начала сползать вниз. Опомнившись, уронив иглу, будто в один миг вывалившись из сна в реальность, Аль закричал, подхватывая девушку на руки.
4: «Аль!»
3: — прошептала она еле разборчиво.
4: «Аль, нарисуй меня снова. Ты можешь, да? Нарисуй меня красивой, Аль».
3: Дальше Аль не помнил. Воины, уцелевшие под ураганом рыжих стрел на крепостной стене, потом рассказывали о случившемся. Как треснула земля, и в рваный разлом хлынула бурлящая полноводная река, совершенно такая, как на вышивке у того парнишки. В один миг она обвела городскую стену тугим кольцом, шибла рыжих всадников и бушевала, будто дикий зверь, до тех пор, пока макушка последнего воина не скрылась под водой. Бри начал, как всегда, издалека. Мол, погода какая в этом году дождливая, солнца мало, светлого неба почти не видно. Молодежь все больше в лучники да в фехтовальщики идет. Тоже искусство, конечно, но... Зато из дальнего города за стеной юноши приехали, просят их учениками взять. Может, и получится мастера, а? Кстати, а не хотел бы Аль взять учеников из этих новоприбывших? Он ведь сейчас не занят?
5: «Я спрошу», — пообещал мастер Томео, чувствуя себя неловко от того, что торопится выпроводить гостя. Старого друга, от которого у него теперь появилась тайна. После ухода мастера Бри, Томео осторожно поднялся по скрипучей лестнице наверх, к комнате сына. Постоял возле приоткрытой двери, так и не решившись сказать ни слова. Незачем. Али сам все знал. Нельзя вышивать собственную судьбу. Нельзя изменить уже вышитое. Мастер Томео вздохнул и осторожно прикрыл дверь. Аль даже не обернулся. Склонился, изогнув напряженную спину. Аккуратно, выверенными движениями тонких пальцев укладывал стежок за стежком. Туго натянутая ткань вздрагивала от прикосновения иглы, но стена на вышивке казалась неподвижной. Крепостная стена, на которой стояли двое, взявшись за руки. Юноша в белой рубашке и девушка с облаком солнечных волос. И ни одна стрела не пятнала светлый шелк неба, раскинувшего над ними сияющие крылья.

Жил-был мужик. Году этак в 2222. Ленивый мужик, но хитрый, а еще жадный. Все деньги копил, на ерунду не тратил. Что такое библиостал и кристалл такие, где книжки разные записаны и не слыхивал? Сказок поэтому он тоже не читал, а зря, как оказалось. Ну да ладно, наперед забегать не будем. И вот случилось ему рекламу услышать. Тоже ведь повезло мужику. На гипновизор он тратиться жмотничал, юнивернетом не пользовался, а тут шел себе в бесплатную столовую, его рекламным гипнооблаком и накрыло. Дескать, объявляет правительство конкурс. Кто на какой-нибудь дикой планете сельское хозяйство замутит и начнет на Землю продукты питания слать, тому денег много-много отвалят. Потому что денег на Земле завались, а вот пшеницы, например, совсем мало, потому что выращивать ее негде. С овсом тоже проблемы, с рожью, с гречихой всякой, с просом даже. А уж тем более с рисом. Его почему-то вообще нет. Сразу, что ли, выкапывают, как посеют? Самое главное, в той рекламе сказали, что космолеты желающим в аренду дадут с половинной скидкой, а курсы по их управлению и вовсе бесплатно проведут. И зерна для посева тоже бесплатно насыплют. Тут мужик устоять не смог. За бесплатно он бы и на курсы осенизаторов записался. Да и сбережений его аккуратно половину полной стоимости аренды космолета хватало. Проглотил он по-быстрому бесплатную синтез-баланду, да и пошел на курсы записываться.

0: И вот... Сказка-то скоро сказывается. Летит он уже в космосе на космолете арендованном, планетку подходящую высматривает. Повезло мужику, быстро нашел. Хорошая планетка, с атмосферой кислородной, с биосферой развитой. Половина ее лесами дремучими покрыта, а другая половина полями да лугами девственными. Речки, озера кругом. Красота! «Моя!» — завопил мужик радостно, да так ту планету и назвал. Приземлился он, то бишь примаямился, только мешки с зерном из трюма выгрузил, как из леса дракон выходит. Натуральный такой, огнедышащий, с крыльями даже, только он их пока в наземном режиме за спину сложил. «Привет, мужик», — говорит. «Ты чего тут? Моя это планета». «Точно, моя», — отвечает мужик. «А ты кто такой?» Сказок-то до фэнтези всякий мужик не читал, так что о драконах и не слыхивал. «Я дракон», — говорит дракон. «Улетай-ка ты отсюда по-добру, по-здорову, а то спалю». «И какой тебе в том прок будет?» — отвечает хитрый мужик. «Давай лучше по-доброму договоримся. Я ведь один только, мне вся планета без надобности, мне и половины хватит».
1: «А на что тебе вообще моя планета?» — заинтересовался дракон.
2: «Пшеницу хочу посеять», — кивнул на мешки мужик.
0: И сам же себе чуть язык не откусил, надо же, проболтался.
1: «Я тоже хочу», — подхватился дракон. «Давай так. Я тебе, так и быть, половину планеты уступаю, а ты мне за это половину семян отдашь».
2: «Ишь, половину ему!» — ахнул мужик. «Я ведь за них деньги платил», — соврал он. «Я за космолет деньги платил», — наполовину соврал он. «Я волок эти зерна сюда через полгалактики», — сказал он, наконец-то, правду.
1: «А тебе ведь планета даром досталась. Так что давай по-честному. Ты мне половину планеты, а я тебе пятую долю семян».
2: «Почему это пятую?» — возмутился дракон.
1: «Ну хорошо, шестую».
2: «Ладно», — почесал в головах лапой дракон. Их у него как раз шесть было, и цифра ему понравилась.
1: «А ты какую половину хочешь? Ту, что с лесами?»

0: Я первый лес выбрал.
1: Мужик сделал вид, что расстроился, сплюнул, рукой махнул. На, забирай свою драконью долю и катись в свой лес. Только сюда не ногой. Я таблички сейчас по всей границе расставлю. И ведь на самом деле расставил. По всей, не по всей, но на три штуки его хватило. На одной стороне я написал, на другой ты. И вдоль кромки леса понавтыкивал. Надписью «Я» к полям да лугам, а то и где ты – к лесу. И принялся землю пахать. Пашет да посмеивается. Работа, считай, сама делается. Только знай, кнопки на пульте жми, а плуги самоходные туда-сюда по полям, по лугам носятся. Ни буераков тебе, ни деревьев. Ровно да гладко вокруг, не то что в лесу. Дракону потяжельше досталось. Механизмов у него отродясь не имелось, все пришлось своими лапами делать. Покорчевал он, покорчевал деревья столетние, задолбался в усмерть, да и плюнул. И понял сразу, что правильно сделал, ведь плевался-то он не слюной, а пламенем. Лес от драконьего плевка и сгорел. Не весь, конечно, но для того, чтобы свою долю пшеницы посеять, дракону хватило. Стали мужик и дракон урожая ждать. На драконьей делянке золою удобренные ростки быстро проклюнулись, а у мужика нет ничего. У дракона уже пшеница колосится, а у мужика несколько чахлых стебельков из земли высунулось. Да и то не пшеницы, а сорной травы местной, что до него тут росла. Взял мужик пробу почвы и сразу поленился. Она вся солями тяжелых металлов напичканная оказалась. Только местные сорняки за века к таким удобрениям привыкшие на такой землице и уживались. Собрал дракон урожай знатный, надо бы на землю везти, награду получать. А не на чем. Тут мужику мысля в голову пришла. «Вези, говорит, дракоша, пшеничку на моем космолете, только ты мне за него заплати!» Обрадовался дракон. «Вот спасибо тебе, мужик! Я как с деньгами вернусь, сразу с тобой рассчитаюсь». «И нет», — отвечает мужик, — «так я не согласен. А вдруг ты сбежишь и с деньгами, и с космолетом вместе? Ты мне сейчас заплати зерном. Шестую долю отдай, как я тебе». «Не, шестую не отдам», — почесал в головах дракон. «Пятую».
2: «Ладно», — махнул рукой мужик, — «от тебя разве справедливости дождешься? Я и на четвертую согласен».
0: «Ну так-то уж зачем?» – засмущался дракон. «У меня тоже совесть имеется. Обещал пятую? Держи!»
1: И отдал мужику пятую часть урожая. Остальное засыпал в трюм космолета и полетел на землю-матушку. Похихикал мужик, да и стал драконью делянку по новой распахивать и зерно сеять. Возвратился дракон с деньгами, а мужик по его стороне похаживает, ростки пшеничные меряет. Много их повырастало, не меньше, чем у дракона в первый раз. Дракон так и сел.
0: «Ты что, мужик, охренел?»
3: «Что случилось, драконюшка?»
0: «А то, что оборзел ты в конец!» — пыхнул дракон пламенем. «По моей части планеты, как у себя дома разгуливаешь. Травы какой-то на моей делянке насадил. Ею, что ли, обкурился?»
3: «Ты сам поди, драконюшка, обкурился», — поднял мужик невинные глазки.
0: «Или награду достойно отметил. С чего ты взял, что это твоя сторона?» «Так ты ж сам таблички понавтыкивал. Читай, что на них написано».
3: «Это ты, драконюшка, читай. Аль не умеешь?»
0: «Я-то умею»,
1: — фыркнул желтым дымом дракон.
0: — «Вот с этой стороны написано «Я».
3: — «Ну?» — спрашивает мужик и продолжает невинными глазками мыргать.
0: — «Что «ну»?» — насторожился дракон. — «Я это значит?»
1: Вот-вот закивал мужик, видя, что до большинства драконьих голов уже дошел смысл прочитанного.
2: — «Все по-честному, дракоша. Я таблички, как ты видишь, не переворачивал».
1: Повернулся мужик к дракону спиной и опять стал ростки пшеничные мерить, да в компьютер данные записывать. А дракон вдруг и говорит:
0: «Ну и ладно, расти свою пшеницу. Потом и правда курить ее разве что станешь».
3: «Это как?»
1: — насторожился мужик.
0: «А так!»
1: — выпустил шесть колец дыма дракон.
0: «Ртом? или еще чем, твое дело.

0: Ты давай не юли,
1: рассердился мужик.
0: Выкладывай, что на земле ты узнал.
1: Я-то с тобой информацией делился, и зерном тоже, и космолетом. А ты...
2: За космолет я, положим, тебе заплатил, буркнул дракон. Ну ладно, слушай. Дело такое, что зерна на землю навезли столько, что девать теперь некуда. Уже в кирпичи ее прессуют и дома строят. А вот запасы руды на твоей родине истощились. С тяжелыми металлами вообще труба. Так что теперь новый конкурс объявлен. «Даешь земле металл» называется. «Наша сила в плавках» и так далее. Шагу не ступишь, гипнооблаком накрывает.
1: «Где, прости, наша сила?» — покраснел от чего-то мужик. «Ах, в этом смысле!» Тут он из красного стал вдруг сразу белым и сел. Это он о пробах на своей прежней делянке вспомнил.
2: «Ты чего этот цвет все время меняешь?» — насторожился дракон. «Опять какую хитрость придумал?»
1: «Да какую хитрость, драконюшка, что ты?» — залебезил мужик. «Разве я хитрил с тобой когда?» «Я и шутил только. Иди, иди на эту сторону, а я уж к родимым полям да лугам».
2: «Вот уж фиг тебе!»
3: — сложил в кукиш лапу дракон.
2: «Видишь, тут «я» написано, а «я» — это вот он!»
3: — ткнул он тем же кукишем в чешуйчатую грудь.
2: «Иди, кури пшеницу!»
3: Делать нечего, стал мужик курить, то есть копать. Весь только в грязи извазгался. Нет каких металлов на бывшей драконовой стороне. Ни тяжелых, ни легких. Даже редкоземельных на понюшку.
2: А дракон, знай, на гора руду выдает. Лапами роет, зараза, а к вечеру трюмы уже полные.
4: «Ах ты, паразит!» — взвыл тут мужик. «Я тебе космолет не навсегда подарил. Платить за прокат кто будет? Гагарин?»
3: А сам мозгами шевелит, чтобы такого с дракона запросить за аренду, чтобы опять не прогадать. Приткнул носу кулак, думает. А его от мыслей запах какой-то отвлекает. Не сразу и понял мужик, что это от кулака его грязного воняет.
4: Принюхался мужик и чуть в пляс не бросился. Руки-то нефтью пахнут. Не грязь в глубинах бывшей драконьей делянки оказалась, а самое что ни на есть черное золото.
3: Как еще не пыхнуло во время пожара золотишко-то?
0: «Лети, дракоша, лети!» — завопил мужик. «Бесплатно лети! Да осторожнее не гони! Там между Юпитером и Марсом пояс астероидов! Не убейся часом!»
2: «Что ты добрый такой стал?» — прищурил дракон всю дюжину глаз.
3: Но хитрости мужицкой углядеть так и не смог. Полетел. Заплясал мужик, а потом нефть добывать кинулся. Очень хорошо ему помнилось, что черная кровь земли еще перед его отлетом заканчивалась. Тут и гадать было нечего, какой следующий конкурс объявят. Накачал мужик нефти озеро целое. Сел на берегу дракона ждать. Хотел и впрямь закурить, да вовремя одумался.
2: Прилетел дракон. Космолет новенький, аж блестит. Название алмазами выложено. Так сверкает, переливается, что и не прочесть. И сам дракон радостью светится почище того космолета с алмазами.
3: Ну и мужик тоже не плачет.
0: «Как там, — говорит, — на земле матушки? Нефть еще часом не кончилась?»
2: «Как не кончится? — дракон отвечает. — Кончилась подчистую. Досуха вычерпали. Хотели даже новый конкурс объявлять».
0: «Хотели?» — подскочил мужик. «Или объявили?»
2: «Объявили»,
3: — закивал дракон всеми шестью головами.
2: «Да только другой. От нефти по-любому отказываться пора было. Природу вы и так уже загадили, дальше некуда. Ни озерка чистого, ни реченьки не осталось на матушке твоей земле-то. Пить уже людям нечего. В хорошем смысле этого слова. А еще и качать воду стали непотребно, поскольку все на водородное топливо перевели. Там, говорят, в воде-то водорода этого аж две штуки, о как! Так и называется, H2O!»
3: Говорит это дракон, а сам уже шланги разматывает, к ближайшей реке тянет. Пошел тогда мужик в лес и повесился. Благо деревьев на той стороне еще много осталось. Не подумал он, бедолага, что и древесины на земле дефицит. Дракону мужика даже жалко стало. Все-таки он ведь ему драконью долю зерна отсыпал, с которой удача-то и поперла. А с другой стороны, чего жалеть? Книжки читать надо было! И не жадничать!

0: Сергей Волков. 41. Кольт был тяжелым и плохо лежал в короткопалой лапе. На рукоятке дыбился конь, держащий во рту дротик. Длинный ствол тускло светился в лучах заходящего солнца.
1: 5 патронов! Заглянув в барабан, пробурчал Винни-Пух. 45-й калибр. Фронтир. Мощный револьвер, только очень неудобный.
2: Пистолет, Винни!
0: Поправил друга Пятачок.
2: Они здесь говорят «пистолет». Помнишь «трех амигос»?
0: И поросенок, сморщив рыльце, прогнусавил.
1: На, умри с мужским пистолетом, а не с этим пистолетиком.
3: 45-й калибр,
0: со вздохом повторил Винни-Пух, сунул кольт в мешок и бросил взгляд на неглубокую могилу, вырытую получасом ранее. Там на дне лежал хозяин револьвера. Высокий худощавый мужчина с несколько акульим лицом, выражавшим холодную жестокость и неумолимую алчность. Посреди бледного лба темнело отверстие от пули. Орудуя толстой иглой, медвежонок суровой нитью зашил дыру у себя на груди, воткнул иглу в тулью соломенного сомбреро и позвал Пятачка. Надо было похоронить покойника. Завалив мертвеца сухой землей, друзья опустились на колени, и Пятачок прочел короткую молитву. Когда он дошел до слова «Амен», скакун убитого всхрапнул, вытягивая шею. Винни-Пух поднялся, подошел к коню и принялся расседлывать его. В глаза бросилась надпись, выбитая на медной бляшке, украшающей уздечку «Боливар». Освободив животное от сбруи, медвежонок ударил лапой по крупу, и конь умчался в прерию, время от времени нарушая тишину громким ржанием.
1: «Проклятие!» — проворчал Пятачок. «Будь мы немного повыше, могли бы ездить верхом. А так приходится отпускать всех этих лошадей. Надеюсь, они не попадают в зубы к волкам».
0: Усевшись на старые серапе, поросенок с помощью отвертки и перочинного ножа быстро разобрал короткий винчестер, почистил его, смазал, собрал и набил магазин патронами.
1: «Надо идти!»
0: Винни-Пух из-под лапы посмотрел на почти утонувшее в сизой дымке солнце.
1: «Ночь будет ветреной!»
2: «Да, конечно!»
0: Пятачок поднялся, оглянулся на могильный холмик и украдкой сделал на прикладе зарубку. По счету она была 40-й. Закинув винчестер на плечо, поросенок сунул в зубы короткую сигарилу из черуты, черного мексиканского табака. Над прерией разгорался тревожный костер заката. И винчестер, и сигарилы, и полосатые серапы друзья раздобыли у первого встреченного именно этой равнине человека. Он был единственным, кто не стал стрелять сразу. Такая беспечность стоила ему жизни, но дала возможность двум путникам, волею случая заброшенным в прерии, выжить. А виной всему была дурацкая экспедиция к Северному полюсу, организованная Кристофером Робином. Когда Винни-Пух благополучно обнаружил земную ось, и ее украсила табличка «Северный полюс открыт пухом», пух его нашел, все разошлись по домам. Медвежонок и его друг Пятачок шли самым краем леса, и Пух все время думал о том, что нужно как можно быстрее попасть домой и основательно подкрепиться. Но попасть домой им было не суждено. Земля задрожала, словно в лихорадке, и они полетели куда-то и летели долго, кувыркаясь и вопя от ужаса. Потом была пыль, корявые цереусы, высокое синее небо и похожие на гнилые зубы коричневые горы. Плюхнувшись на колючий шар перекати поля, друзья долго из него выбирались, отряхиваясь и отплевываясь.
1: «Надо идти на север!»
0: — сказал, наконец, Винни-Пух и указал лапой куда-то в бок.
2: «Ты уверен, что север там?»
0: — спросил Пятачок, щуря слезящиеся от нестерпимого солнца глаза. Поросенок даже не поинтересовался, зачем им непременно нужно идти именно туда.
1: «Конечно!»
0: — ответил медвежонок. И не стал объяснять, почему. Друзья двинулись по прерии, обходя камни, странных змей с трещотками на хвостах и заросли лофофоры. Время от времени они останавливались, чтобы подкрепиться. Поскольку кроме мясистых шаров лофофоры вокруг ничего не было, ели их. Сочная мякоть кактуса хорошо утоляла голод и жажду. Правда, вскоре Винни-Пух заметил, что облака над головой позеленели, а под ногами шныряют крохотные слонопотамы. Но на всякий случай он ничего не стал говорить поросенку, решив, что все это мерещится ему от усталости. Человек в Серапе попался им на второй день пути. Он сидел у небольшого костерка и жарил бекон. Винни-Пух потянул носом и коротко сказал:
1: «Свинина!»
0: Озверевший от лафофоры пятачок оскалил желтые зубы и сжал в копытцах тяжелый камень. В крохотных глазках поросенка загорелись злые огоньки, не обещавшие незнакомцу ничего хорошего. После того, как все закончилось, они долго не решались подойти к мертвецу, но когда все же подошли и заглянули в его залитое кровью лицо, пятачка тут же вывернуло. Для незнакомца они выкопали глубокую могилу и над ней поклялись никому не рассказывать о произошедшем. А чтобы клятва была настоящей, поросенок взял плоский серый камень и кровью убитого написал на нем: «Винни-Пух и Пятачок клянутся, что будут держать язык за зубами насчет этого дела, а если мы кому скажем или напишем хоть одно слово, то помереть нам на этом самом месте». С тех пор прошло больше месяца. Страшная клятва теперь казалась им смешной и нелепой. Друзья выработали свою тактику выживания, и она ни разу их не подвела. Тактика эта строилась на милом местном обычае: сначала стрелять, а потом разговаривать. Все путешествующие или просто шатающиеся без дела по прерии, завидев на своем пути коренастую фигуру медвежонка, открывали стрельбу, не задумываясь. Поскольку и конические, и цилиндрические, и тупоконечные, и оболочные, и безоболочные пули наглухо застревали в опилках, которыми был набит медведь, не причиняя ему никакого вреда, вслед за первым выстрелом человек принимался палить без передышки и, увлекшись этим занятием, совершенно не предполагал, что из-за ближайшего камня или куста чапораля в него целится загорелый и злой, как черт, поросенок, который промахнулся лишь однажды в жизни. После выстрела пятачка над прерией обычно воцарялась тишина. Винни-Пух выковыривал пули, у него их набралась целая коллекция, штопал дыры в плюше, а поросенок рыл могилу и обшаривал вещи очередного мертвеца, более всего интересуясь табаком, патронами и запасами воды. Пуль, которые медвежонок носил в суконном мешочке на шее, становилось все больше и больше. Каких тут только не было. Медные, свинцовые, мельхиоровые, 5 штук серебряных. Подарок от странного человека с распятием на груди. Одна золотая, длинная, будто торпеда. И даже пуля из ртути. Впрочем, последнюю не удалось приобщить к коллекции. Будучи замороженной, она быстро растаяла под лучами жаркого солнца и быстрыми шариками разбежалась по земле. У некоторых пуль имелись надпилы на боках, на других были вырезаны кресты и звезды, а одну украшали инициалы владельца – К.К. Обо всем этом медвежонок успел подумать, пока они с пятачком поднимались по раскаленному склону обширной долины, заросшей деревьями Джошуа и мескитной травой. Длинные вечерние тени лежали на выжженной земле. Во рту хрустел песок.
4: «Перевалим гребень! И привал!»
0: — прохрипел Винни-Пух, сделал еще несколько шагов и удивленно замер, выронив из лап флягу. Пятачок, шедший чуть позади, сразу пригнулся и шмыгнул в заросли, выставив ствол винчестера. Копытце его, сжимающее цевьё винтовки, слегка подрагивало. Поросенку не терпелось сделать 41-ю зарубку на прикладе. За выгоревшим взлобком холма, в небольшой лощине, залитой дрожащим маревом горячего воздуха, стояла сложенная из плоских камней хижина. На ее пороге, в благодатной тени, сидел ушастый кролик в клетчатой рубашке и широких штанах. Кролик курил кривую трубку и читал газету. Рядом на ступеньке стояла початая бутылка. За хижиной виднелись 3 старые могилы с покосившимися крестами. Поодаль угрюмо дремал серый осел. Над ним кружились мухи. Колыхалось на ветру стиранное белье, брюки, рубашки, носки. Винни-Пух упал за камень и жестом велел пятачку уползти к нему.
5: «Что думаешь?»
0: — жарким шепотом спросил медвежонок.
6: «Живет один», —
2: Давно. Аккуратен, образован. И главное, у него есть вода. Много воды.
0: Быстро ответил Пятачок и прицелился.
1: Не надо.
0: Винни-Пух решительно поднялся и двинулся к хижине.
1: Мало ли что. Например, вдруг это наш кролик.
0: В сердцах сплюнув, Пятачок поспешил за другом, на всякий случай держа винчестер наготове. Получасом позже, умывшись, закусив тушеными бобами и выпив по стаканчику бурбона, они расположились на стульях под навесом, покуривая и ведя неспешную беседу с хозяином хижины, которого звали «Братец Кролик». Солнце закатилось за дальние горы, над лощиной высыпали крупные звезды. Ночной ветерок нес приятную прохладу. Разговор зашел о странностях судеб литературных произведений и их персонажей.
2: «Я думаю, во всем виноваты читатели»,
0: — проговорил братец-кролик и выпустил изо рта голубое колечко дыма. Колечко взлетело вверх под самую крышу и повисло там, слегка подрагивая. Пятачок немедленно выдул толстое белое кольцо и направил его точно в центр колечка кролика.
2: «Читатели тут ни при чем», — заявил поросенок. «Главные виновники наших бед — писатели. Это они заставляют нас проделывать всякие глупости, которые выдают за гениальные сюжетные ходы. В обычной жизни никто из нас не стал бы делать ничего подобного. Но раз уж мы персонажи, нам ничего другого не остается, как следовать писательским замыслам».
5: «На потеху читателей»,
0: — вернул братец-кролик. Оба они повернулись к Пуху. Медвежонок задумчиво перебирал пули из своей коллекции и молчал.
5: «Послушайте, мистер Пух, вы же британец, подданный его величеству. Какого черта вы вообще делаете в прериях?» —
0: раздраженно спросил братец-кролик.
1: «Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря», — ответил Винни-Пух, глядя на юг.
0: Он не знал, что там, в 300 милях от хижины братца-кролика, за песками и безводными пустошами, лазурные волны Мексиканского залива били в золотой песок пляжей Пасадены.
1: «Что же касается вашего спора», —
0: продолжил медвежонок после того, как сделал добрый глоток виски,
1: «то я считаю, что главное зло — это критики. Да-да, критики. Это они извращают замыслы писателей и делают из них, из читателей, глупцов, которые якобы не могут самостоятельно разобраться в том, что сами написали или прочли».
2: «Смерть критикам!»
0: — кровожадно воскликнул Пятачок.
5: «Вы мудрее, чем я думал, мистер Пух».
0: Братец-кролик поднялся со стула и церемонно поклонился медвежонку.
5: «Ваша теория стройнее и логичнее наших вариантов. При случае я обязательно отправлю дюжину-другую критиков к працам. А сейчас, друзья мои, уже поздно, и нам всем пора спать».
2: «Перед тем, как мы ляжем, мне хотелось бы спросить, чьи это могилы там, за хижиной?» —
0: обратился Пятачок к хозяину.
5: «Они не представились»,
0: — коротко ответил тот и скрылся в дверях. Кролик устроил своих гостей в единственной комнате. Здесь имелся стол, стул и матросская подвесная койка. На стене Винни-Пух увидел картину маленького красного зверька, напоминающего

0: лисицу. Внизу было написано неровными буквами: «Портрет моего кролика».
1: «Разве это не лисица?» — спросил Пух.
2: «Тот, кто подарил мне этот рисунок, говаривал, что это именно лисица, к тому же сделанная лучшим в мире рисовальщиком лисиц».
0: Братец-кролик улыбнулся.
1: «Да, но ведь здесь написано «Портрет моего кролика». Так где же он, этот самый кролик?»
2: «Она его съела»,
0: — сказал хозяин и ушел на кухню, где и расположился на продавленной лежанке. Братец-кролик лежал и слушал, как гости, шурша соломой, укладываются спать.
2: «Доброй ночи, англичане», —
0: сказал он по-немецки.
2: «Спите спокойно».

0: Перед сном Пух, улегшийся в подвесной койке, достал из мешка трофейный 45-калиберный кольт, взвел курок и положил оружие под подушку.
1: «На всякий случай»,
0: — сказал он поросенку. Пятачок кивнул, обнял винчестер, завернулся с головой в ветхое покрывало, более напоминающее гобелен, и с грохотом рухнул в угол под светильником. Вскоре оттуда послышался его храп. Винни-Пух некоторое время ворочался, размышляя, кто виноват в том, что они оказались в здешних краях. Обдумав все варианты, он решил, что главный и единственный виновник — Кристофер Робин. Улыбнулся в темноту и тоже уснул. Друзья не слышали, как хозяин хижины бесшумно поднялся со своей лежанки и на цыпочках прокрался к двери. Выбравшись из хижины, братец-кролик быстро оседлал осла и погнал его в ночь. Над прерией рыдали койоты. Полная луна плыла сквозь звездные россыпи. В укромном овраге, в 2 милях от хижины, в которой беззаботно спали Пух и Пятачок, у костра застыли неподвижные тени. Братец-кролик остановил осла на краю оврага, спрыгнул на земь и, спотыкаясь на высоких каблуках, спустился вниз.
2: «Ну?»
0: Нетерпеливо спросила одна из теней, едва он появился в неровном круге света.
3: «В мою паутину попалась пара мух!»
0: Кролик захихикал.
1: «Это точно они? Бессмертный медведь и его приятель? Вепрь-убийца?»
3: «Точнее быть не может!»
0: Кивнул братец-кролик.
3: «Я видел их, как вас. Перед сном мы развлеклись виски и интеллектуальной беседой. Сейчас они в царстве Морфея. Можно брать!» «Ты уверен?»
0: В голосе говорившего послышалось нетерпение.
3: «Да не волнуйтесь вы так!»
0: Братец-кролик задрал подбородок.
3: «Оглянуться не успеют, как шашка прыгнет в дамки!»
1: «Но храни нас, святая дева!
4: Это будет славная охота!»
5: «Мы принимаем бой!»
0: Хором произнесли остальные. Тени поднялись разом, взметнулись черные плащи и заспешили вверх по склону. Там они растреножили коней, скачили в седло и пустились следом за ослом кролика.

0: Винни-Пух проснулся от острого ощущения опасности. Пятачок тоненько посвистывал носом, где-то под крышей стрекотал сверчок, на полу лежал серебряный квадрат лунного света. Снаружи гремели цикады, да койоты выводили свои скорбные песни, оплакивая уже умерших и еще живых разом. Осторожно вытащив кольт, медвежонок пристроил ствол на сгибе лапы, направил его на дверь и весь обратился вслух. Вскоре его старания были вознаграждены. Он уловил за дверью тихий звон металла и скрип песка под подошвами нескольких человек. Три оглушительных выстрела прогремели один за другим. Вспышки пламени разорвали полумрак, царивший в хижине. Пятачок вскочил, но запутался в покрывале и снова упал. Дверь со скрипом распахнулась. В комнату ввалились трое мексиканцев. Двое были мертвы, третий еще дышал. Выпучив непонимающие глаза, он простонал:
1: «Mi escuela!»
2: «Си, сеньор!»
0: — кивнул Винни-Пух. И вдруг страшная догадка обожгла опилки в его голове. Резко обернувшись к окну, он медленно поднял лапы. Кольт с тяжелым стуком упал на пол. На подоконнике сидела, целясь из двух чудовищных смит-вессонов, в медвежонка и, наконец-то, освободившегося

0: Дочка Пеппи Длинный Чулок.
1: «Знаю, знаю», — пробурчал Винни-Пух, опережая незваную гостью. «Бывают шпоры, которые входят через дверь, а бывают...»
0: Пеппи засмеялась. Пятачок грязно выругался. В дверях появился братец-кролик с фонарем в руках. Оглядев неподвижные тела на полу, он покачал головой.
2: «Фи, не терплю крови!»
0: Затем он обратился к гостям.
2: «Извините, ребята, но за вас двоих шериф из Санта-Фе дает 1500 долларов!» «А ты фраер ушастый!» — завизжал пятачок и рванулся к кролику.
0: Смит Вессон в правой руке Пеппи оглушительно рявкнул, с потолка посыпалась труха.
3: «Стоять, окорок с ногами!»
0: Длинный Чулок спрыгнул с окна и сунул дымящийся ствол под нос пятачку.
3: 1500 — это за живых, а за мертвых 1000. И клянусь распятием, если вы не будете смирнее мулов, меня устроит второе. Ты сдаешься или нет?»
4: «Разрешите подумать»,
0: — смиренно ответил поросенок, положил локти на стол, уткнув уши в копытца, и стал думать. Думал он долго и, наконец, сказал:
4: «Сдаюсь».
0: С рассветом лощину покинула кавалькада из 3 скакунов. Впереди верхом на осле привычно трясся братец-кролик, следом ехала Пеппи. К ее седлу был привязан повод коня, на котором сидели спина к спине, туго обмотанные веревками Пух и Пятачок. Они едва тронулись, как вдруг поросенок крикнул, обращаясь к Длинному Чулку.
4: «Эй, рыжая чертовка, а где мой винчестер?»
3: «Здесь, отбивная», —
0: отвечала Пеппи, похлопав для верности рукой по притороченному чехлу с винтовкой.
3: «Смотри же»,
0: — серьезно сказал Пятачок, искоса поглядывая на нее.
3: «Здесь я его оставлю и повелеваю тебе не прикасаться к нему, и да не коснется его никто другой. Смерть ждет всякого, кто возьмется за ствол поросенка, кроме его прямых потомков».
0: Пеппи с изумлением взглянула на своего пленника, но ничего не сказала. Маленький караван достиг окраины Санта-Фе только после полудня. Дорога лежала через пустынное кладбище. От нечего делать Винни-Пух принялся читать надписи на могилах.
2: «Ну и фамилию. Кативо, Буоно, Брутто. О, вот, более-менее человеческое. Уильям Карсон. Хорошо еще, что не Карлсон».
0: На горизонте появилось пыльное облако.
4: «Что это?»
0: — спросил Пятачок.
3: «Мормоны! Муми-папа и его тролли!» — не разжимая зубов, ответила Пеппи. «Они тоже знают о вознаграждении! Карамба! Надо сматываться! Где там этот чертов шериф?»
5: «Этот чертов шериф здесь!»
0: — послышался ясный и звонкий голос. Братец-кролик вскрикнул от неожиданности. Длинный Чулок схватилась за пистолеты. Перед ними сидел на белоснежной лошади неизвестно откуда взявшийся всадник. Плащ вольно вился позади. Капюшон был откинут на спину, и по плечам рассыпалось золото волос, струясь по ветру. Лицо всадника было повязано пестрым платком, из-под широкополой шляпы поблескивали внимательные глаза, а на груди горела в лучах солнца звезда шерифа.
3: «Хвала святой деве, мы успели!» —
0: улыбнулась Пеппи, убирая свои Смит-Вессоны в кобуры.
5: «Хвала ей, что я успел!» —
0: сказал шериф, молниеносно вскинул руку с зажатым в ней плоским герсталагентом и дважды выстрелил. Длинный Чулок полетел с коня на землю. Рыжие косы разметались в пыли. Братец-кролик пискнул.
2: «О, я на минуточку!» —
0: проворно соскочил с осла и, вскидывая тощий зад, убрался за ближайший могильный камень. Его длинные уши, торчащие над серой плитой, мелко дрожали. Шериф сдернул с лица платок, сдвинул на затылок шляпу, и Пух с Пятачком увидели, что это никто иной, как Кристофер Робин.
6: «Ах ты, глупенький мой мишка!» — ласково произнес он, спрыгивая на землю.
0: Длинным ножом Кристофер Робин перерезал веревки и освободил пленников. Винни-Пух неловко съехал с высокого седла и сел прямо на землю. Пятачок первым делом бросился к лошади Длинного Чулка и теперь возился там, освобождая свой драгоценный винчестер.
2: «Как ты нас нашел, Кристофер Робин?»
0: — спросил Пух, продолжая сидеть.
6: «Все очень просто», — рассмеялся мальчик. «Когда вы пропали, я бросился на поиски. Мне удалось выяснить, что в тот день, когда был обнаружен Северный полюс, случилось книготрясение, и вас могло выкинуть за край страницы. Забегая вперед, скажу, что так оно и произошло. К Кто-то из читателей взял нашу книгу и случайно, а может и намеренно, бросил ее на полку. Вы могли бы попасть в любое другое произведение, но вам не повезло. Вы оказались здесь.
4: «Кстати, где это здесь?»
6: — спросил Пятачок, которому наконец-то удалось справиться с ремнями и достать винтовку.
5: «Здесь это в дикой книге. Сюда рано или поздно попадают все негодяи и все авантюристы, какие только бывают. Тут нет никаких правил и никаких законов, ни сюжетных, ни жанровых. Ну, вас-то занесло сюда случайно, и теперь нам надо поторопиться. Тролли Муми Папы уже близко. Идемте, я проведу вас тайной тропой обратно в наш лес.
6: Мой глупенький Мишка, вставай!
5: Пятачок, брось ты эту железку!»
4: «Угу»,
6: — сказал поросенок, резко обернулся и, припав на колено, выстрелил. Кристофер Робин раскинул руки и упал навзничь. Шляпа отлетела в сторону. Издав невнятный крик, братец-кролик сиганул из своего укрытия и стремглав умчался в прерии.
4: «41!»
6: — усмехнулся Пятачок, поднял нож и принялся вырезать на прикладе очередную метку, насвистывая себе под нос одну из пыхтелок Винни-Пуха.
4: «Куда идем мы с Пятачком? Большой-большой секрет!»
5: «Ты тоже не захотел вернуться?» — спросил медвежонок.
4: «А зачем?»
6: На бронзовой мордочке Пятачка появилось хищное выражение.
4: «Чтобы вечно жить под поломанной доской с надписью «Посторонним В» и вечно быть очень маленьким существом? Благодарю покорно!»
5: «Ну, можно было бы с ним...»
6: Винни-Пух кивнул на Кристофера Робина.
5: «Договориться, сказать, что мы остаемся».
4: «Нет, Пух!»
6: Пятачок сунул нож за пояс и загнал в подствольный магазин Винчестера недостающий патрон.
4: «Он бы тебя уговорил, а вдвоем вы уговорили бы и меня. А так никаких разговоров. И я преодолел проклятие 40 зарубок. Дело сделано. Ладно, возьми у рыжей ее стволы. Мормоны и впрямь на подходе».
6: Пух поднялся на лапы и оглянулся. Багровое солнце садилось в тучи. Близилась ночь. Где-то вдали прорыдал койот.

сегодняшней программе «Модель для сборки» произведение из личной библиотеки Хорхе Луиса Борхеса. Айрленд. Окончание фантастического рассказа. «Как странно», — сказала девушка, осторожно подвигаясь вперед. «Какая тяжелая дверь». Говоря это, она притронулась к двери, и та внезапно захлопнулась. «Боже мой», — сказал мужчина, — «мне кажется, что у нее с нашей стороны нет щеколды. Вы же заперли нас обоих». «Обоих?» «Нет, только одного», — сказала девушка. Она прошла сквозь дверь и исчезла.

Программа «Модель для сборки» продолжает знакомить вас с антологией фантастической литературы из личной библиотеки Борхеса. Ричард Фрэнсис Бертон. Поэт и его герои. Индусский поэт Тулсидас сложил поэму о боге Ханумане и его обезьяньем воинстве. Много лет спустя царь повелел заточить поэта в каменную башню. Тот в застенке собрался с мыслями и вызвал в уме Ханумана и всех его обезьян. Они захватили город, разрушили башню и спасли поэта.

0: Хорхе Луис Борхес, Делия Инхериенос, «Бог один». Рассказывают, что ко двору Олова Трюгвассона, который обратился в новую веру, однажды ночью прибыл старик, закутанный в черные плащи в шляпе по самые брови. Король спросил его, что тот умеет. Пришелец ответил, что умеет играть на арфе и складывать рассказы. Спел несколько старых песен, поведал о Гудруне Гуннаре, а в конце рассказал о рождении бога Одина. Поведал, что при этом были три богини судьбы. Две предвещали новорожденному большую удачу, а третья злобно сказала: «Младенец умрет, когда догорит вот эта свеча». Тогда родители задули свечу, чтобы Один не умирал. Олаф Трюгвассон не поверил рассказу. Пришелец поклялся, что это правда, достал свечу и зажег ее. Все смотрели на огонь, и старик сказал, что уже поздно и ему пора. Когда свеча догорела, за ним послали. Недалеко от королевских покоев лежал мертвый Один. Мартин Бубер. Ошибка. Рассказывают так. Раби Элимелекл ужинал с учениками. Служанка принесла ему миску похлебки. Раби опрокинул ее, и похлебка вылилась на стол. Молодой Мендель, ставший потом раби в Риманове, вскрикнул: «Что вы наделали, учитель? Теперь нас всех отправят за решетку!» Остальные усмехнулись и загоготали бы во все горло, если бы не раби. Он даже не улыбнулся. Только покачал головой в знак согласия и сказал Менделю: «Не бойся, сын мой». Вскоре стало известно, что в тот день императору был подан на подпись указ против евреев. Раз за разом поднимал император перо и всякий раз останавливался. В конце концов он все-таки поставил подпись. Потянулся за песочницей, чтобы высушить чернила, но по ошибке взял чернильницу и опрокинул ее прямо на бумагу. Тогда он разорвал указ и повелел никогда больше не приносить его.
1: Analoges Modulsystem. A100 Modulsystem.

Густав Вайль. История двух сновидцев. Рассказывают люди, достойные доверия, но лишь Аллах, всезнающий, всемогущий, милосерд и не знает усталости, что был некогда в Каире человек богатый, но такой великодушный и щедрый, что вскоре потерял все богатство, кроме дома, доставшегося ему от отца, и должен был работать, чтобы добывать себе кусок хлеба. Однажды, когда он трудился в саду, сон сморил его, и он уснул под смоковницей. Во сне ему явился неизвестный и сказал: «Тебя ждет богатство в Персии, в Исфахане, иди за ним». Проснувшись на следующее утро, он отправился в далекое путешествие. Его подстерегали опасности среди пустыни, на быстрых реках. Ему встречались язычники, хищные звери и дурные люди. В конце концов, он пришел в Исфахан, но добрался до города поздним вечером и устроился на ночлег в саду постоялого двора. Рядом с постоялым двором был дом, и по велению всемогущего Аллаха воровская шайка, орудовавшая на постоялом дворе, проникла в дом, а его обитатели проснулись и принялись звать на помощь. Тут же подняли крик и соседи, и шум продолжился, пока не появился начальник ночного дозора со своими людьми, а воры стали убегать по плоской крыше. Начальник обыскал постоялый двор и, обнаружив там каирца, приказал припроводить его в тюрьму. Судья призвал его и спросил: «Кто ты и из каких мест?» Тот отвечал: «Живу я в славном городе Каире, и зовут меня Якуб из Магриба». Судья спросил: «Что привело тебя в Персию?» Каирец не стал скрывать и ответил: «Во сне явился мне человек и приказал идти в Исфахан, где ждет меня богатство. И вот я в Исфахане, и я вижу, что вместо богатства меня ждет тюрьма». Судья расхохотался. «Безрассудный», — сказал он. «Мне трижды снился дом в Каире, окруженный садом, а в саду солнечные часы, а рядом с ними старая смоковница, а под смоковницей зарыт клад. Я ни на минуту не поверил лживому видению, а ты скитаешься из города в город, поверив своему сну. Не появляйся больше в Исфахане. Бери эти монеты и ступай». Каирец взял монеты и вернулся домой. Под старой смоковницей в своем саду, том самом, который снился судье, он нашел клад. Так Аллах благословил его и наградил, и возвысил. Аллах щедрый и ведающий сокровенное. Из книги «История аббасидского халифата в Египте», 1860-62 годы. Рихальд Вильгельм. Секта Белого Лотоса. Жил на свете человек, принадлежавший к секте Белого Лотоса. Многие из тех, кто хотел овладеть тайными знаниями, приходили к нему учиться. Однажды маг собрался уехать. Он поставил в прихожей пиалу, накрыл другой пиалой и приказал своим ученикам охранять ее. Он запретил им открывать пиалу и смотреть, что там внутри. Едва он исчез из виду, ученики подняли верхнюю пиалу и увидели, что в нижней просто чистая вода, а на воде сделанный из соломы кораблик с мачтами и парусами. В изумлении они дотронулись до кораблика пальцем. Кораблик опрокинулся, они быстро поправили его и снова закрыли пиалу.

Минуту появился маг и сказал им: «Как вы посмели ослушаться меня?» Ученики вскочили на ноги и принялись отрицать, что трогали пиалу. Маг объяснил: «Мой корабль потерпел крушение в Желтом море. Зачем вы обманываете меня?» Однажды вечером он разжег в углу дворика небольшой костер и приказал ученикам беречь его от ветра. Уже вторую ночь они не спали, а маг все еще не возвращался. Усталые, сонные ученики улеглись и заснули. Наутро оказалось, что огонь погас. Они разожгли костер заново. В ту же минуту появился маг и сказал им: «Как вы посмели ослушаться меня?» Ученики все отрицали. «Нет-нет, мы не спали, как же мог погаснуть огонь?» Маг сказал: «Я 15 лиг проблуждал в темноте по пустыням Тибета, а вы хотите обмануть меня?» Тут ученики испугались. Китайские народные сказки, 1924 год.

Безжалостный случай. В ответ на непрестанные просьбы, на отчаянные мольбы, медикам пришлось прописать мне уколы морфина и других болеутоляющих средств, чтобы хоть этой перчаткой смягчить когти, которыми день и ночь раздирала меня жестокая болезнь. Чудовищная невралгия тройничного нерва. А я вливал в себя ядов не меньше, чем Митридат. Как еще приглушить разряды этой вольтовой дуги, этой наэлектризованной катушки, сводившей щеку жгучей до кости, пробирающей болью? Казалось, силы исчерпаны, пытка превзошла все. Но раз за разом накатывали новые муки, новые страдания, новые слезы. В стонах, в безутешной тоске уже не было ничего, кроме бесчисленных вариаций единственной невыносимой мудрости. Нет утешения сердцу человека. И тогда я простился с врачами, захватив с собой шприц, пилюли опия и весь арсенал ежечасной фармакопеи. Я сел на коня, чтобы одолеть привычный 40-километровый путь, который в последнее время не раз проделывал. Но у самого кладбища, у заброшенных и пыльных угодий, наводящих на мысль о двойной смерти здешних покойников и самого кладбища, которое рушилось плита за плитой, участок за участком, обращаясь в руины, на меня обрушилось новое несчастье. У самых руин роковой случай настиг меня, как Иакова ангел, коснувшийся его в ночи и вывихнувший правоотцу бедро, не в силах одолеть. Гемиплегия, давно подстерегающий паралич, свалила меня с коня. Тот после моего падения какое-то время попался в сторонке, а потом и вовсе пропал. Я остался один у безлюдной тропы, где, скорее всего, по много дней никто не проходит. Я не проклинал судьбу. Проклятия перегорели, потеряв смысл. В моем положении они бы звучали едва ли неблагодарностью. Так благодарит жизнь счастливец, которого она с неизменной щедростью балует неисчерпаемыми дарами. Земля подо мной в стороне от дороги была твердая, проваляться здесь я мог достаточно долго, а сдвинуться с места не хватало силы, поэтому я принялся терпеливо рыхлить почву вокруг. Все вышло куда проще, чем думалось. Твердая сверху, земля оказалась податливой внутри. Понемногу я устроился в чем-то вроде канавы, на вполне сносном ложе, худо-бедно приютившем тело в своем сыроватом тепле. Наступал вечер. Надежды и конь скрылись за горизонтом. Пала темная, непроклятная ночь. Такой я и ждал ее, жуткую, облепляющую своей чернотой, когда не различаешь уже ни земли, ни месяца, ни звезд. В эти первые ночи со мной был только ужас. Несчетные мили ужаса, отчаяния, воспоминаний. Нет, нет, все воспоминания в прошлом. Не надо слез ни по себе, ни... Заслезилась редкая неотвязная изморось. К утру я совсем врос в землю. С образцовым пылом и постоянством я пилюлю за пилюлей глотал опий, пока не погрузился в сон, предвестие смерти. Странное это было состояние. Полусон, полуявь, полусмерть, полужизнь. Тело-то наливалось свинцом, то не чувствовалось вовсе. Жила одна голова. Кажется, так проходили дни. Черные пилюли исчезали во рту и без глотка скатывались в горло, останавливались где-нибудь внизу и обращая все в темноту и землю.

0: покоя не было и ей. Приходилось зубами защищаться от хищных птиц, которые пытались выклевать глаза, рвануть мякоть лица. Судя по тому, что я чувствую внутри, где-то под сердцем обосновался муравейник. Это развлекает, но хочется уже сдвинуться с места. Как двигаться, если ты прах? Его дело лежать и ждать. Ждать, когда наступит рассвет или закат. Когда нахлынут новые впечатления. Странно. Силы жизни разымают тело. Скоро уже ни один анатом не обнаружит в этой квашне ничего, кроме почвы, прорытых галерей, кропотливого труда, обустраивающихся насекомых, и сознание все еще теплится в мозгу. Должно быть, моя голова питалась землей напрямую, как растение. Соки струились вверх и вниз, постепенно замещая кровь, из последних сил горячившую сердце. Но что это? Все вдруг меняется. Кажется, еще секунду назад голова едва ли не радовалась, переплощаясь в луковицу, картофелину, клубень, а теперь ее охватывает страх. Страх, что кто-нибудь из палеонтологов, проводящих жизнь, вынюхивая смерть, невзначай натолкнется на нее. Или пристрастные историки, еще одни работники похоронных служб, сбегающиеся на любое погребение, ненароком увидят, как моя голова превращается в растительность. Но, по счастью, никого нет. Ой, какая тоска. Стать почти землей, так и не потеряв надежду двигаться и любить. Пытаясь пошевелиться, я чувствую, что слипся, сросся с почвой. Я покоюсь в ней, а скоро буду полным покойником. Что за странное растение теперь моя голова? Вряд ли кто-нибудь не заметит подобные диковины. Затоптанную монету в 2 центава и ту, смотришь, находит. Я невольно наклонился к карманным часам, которые, упав, достал и положил рядом. Задняя крышка отвалилась, туда и сюда цепочкой текли муравьи. Хорошо бы почистить, во что-нибудь завернуть корпус, только где найти хоть лоскут, если вся на мне уже обратилась в землю? Но, видимо, переход еще не закончился. Мучительно хотелось курить. В голову закрадывались странные мысли. Превратиться бы в табачный куст и не думать больше о сигаретах. Неудержимый порыв сдвинуться с места уступил место желанию не шевелиться, так и жить этой щедрой и заботливой землей. Порой я развлекаюсь, с любопытством следя за облаками. Сколько обличий сменят эти перевоплощения тумана, прежде чем исчезнуть? Рисунок облаков тешит меня, благо я только и могу что смотреть в небо. Но когда они, преображаясь в животных, начинают безысходно повторяться, я дохожу до такого отчаяния, что, кажется, брови не поведу, даже если на меня направят сошник плуга. Да, я превращаюсь в растительность, но не чувствую этого, как чувствовали бы всем своим неподвижным обособленным существом сами растения. Их любовная страсть на расстоянии по телеграфу цветочной пыльцы вряд ли удовлетворит нас с нашей телесной, жаждущей объятий любовью. Впрочем, это вопрос опыта, через него тоже придется пройти.
1: Но смириться со своей участью нелегко. Мы стираем написанные в книге судьбы, пока оно и вправду не сбудется. Как я ненавижу теперь пресловутое генеалогическое древо. Оно слишком напоминает мой несчастный удел – вернуться в мир растений. Дело не в достоинстве и не в привилегиях. Растительная жизнь ничем не хуже животной, но почему бы, рассуждая логически, не представить родословную человека в виде оленьих рогов? И по внешности, и по сути оно было бы куда вернее. В одиночестве и запустении текли дни с их тоской и скукой. Прошлое измерялось длиной бороды. Я чувствовал, как она растет, как дает себе волю ее роговая, словно у эпидермы или ногтей природа. Утешало одно. Своя выразительность есть не только у людей и зверей, но и у растений. Я вспомнил виденный однажды тополь. Живую струну между землей и небом. Многолистый, стройный, с прижатыми к стволу ветвями, он был чудесен, как праздничная мачта корабля. Листва отвечала порывистой ласки ветром, мгновенным переливом, вздохом, шепотом, почти пением, будто скрипичному смычку, летающему по отзывчивым струнам. Вдруг я расслышал приближение человека. То ли это шагал путник, то ли, одолевая долгий путь, работало что-то вроде поршня в ногах или паровой машины в груди. Он застыл на месте, словно затормозив перед моим бородатым лицом. От неожиданности прохожий перепугался и кинулся на утек, но любопытство победило. Он вернулся и, вероятно, заподозрив неладное, решил выкопать

0: меня Налахой. Я не знал, как его дозваться. Легких у меня не было, и голос теперь мало чем отличался от молчания. Почти про себя я зашептал: «Перестань! Прекрати! Человека из-под земли ты уже не спасешь, а растения погубишь! Если ты не из полиции и просто хочешь помочь, не мешай этой жизни! В ней есть твоя радость, незлобивость, свое утешение!»
1: По своей привычке говорить на открытом воздухе в полный голос, человек меня, понятно, не расслышал и продолжал копать. Тогда я плюнул ему в лицо. Он обиделся и тыльной стороной руки шлепнул меня по щеке. Судя по деревенской простоте и мгновенным реакциям к дознанию и анализу, он был мало расположен. Но мне как будто кровь бросилась в голову. Глаза у меня так и засверкали от гнева, словно у записного дуэлянта и за гробом нерасстающегося с верной спутницей безотказной шпагой. Смятение и услужливость у него на лице убеждали, что пришелец не из смельчаков и задир. Казалось, он только и ждет возможности убраться отсюда, не углубляясь в загадку. Что незнакомец и сделал, пока я, сворачивая шею, долгим взглядом провожал его уход. Но что-то в произошедшем со мной заставило меня вздрогнуть. Как всякие разозлившиеся, я побагровел. Ну, каждый знает, что без зеркала на лице разглядишь разве что крыло носа, округлость щеки и верхнюю губу, да и то наискось одним глазом. И вот, прикрыв теперь левый глаз, словно целящийся дуэлянт, я мог различить как-то слишком близкий и потому размытый правой щеке, которую раньше днем и ночью сводила боль, расплывается что-то красновато-зеленое. Растительный сок или человеческая кровь? Допустим, кровь. Но тогда, стало быть, в периферических клетках отсвечивает хлорофилл, иначе откуда это ощущение зеленого? Не знаю, не знаю. По-моему, во мне с каждым днем все меньше от человека. Мало-помалу я превращусь в одинокую опунцию старого кладбища. Окрестные мальчишки от нечего делать будут пробовать на мне свои перочинные ножи. А я стану мясистыми кожаными лапами, пошлепывать их по вспотевшим спинам и с удовольствием вдыхать запах человека. Только вот чем вдыхать, если во мне и день ото дня все быстрее притупляются любые чувства? Но как переменчивому и резкому скрипу дверных петель никогда не стать музыкой, так моя суматошность животного, мои стоны вмиг зачатия, увы, не перейдут в молчаливые и безмятежные бытия растений, в их полные достоинства и покой. Единственное, что я в силах осознать, и о чем сами они ведать не ведают, это их единство с миром. Что мы можем поставить рядом с их невозмутимостью и простодушием, с их затаенным пылом? Разве что предвосхищение красоты, которое рождает в человеке зрелище этой цельности. Ненасытные, непостоянные, непоседливые мы ходим, передвигаемся, мечемся, спешим, в большинстве случаев так и не покидая своей филигранной незримой клетки. Узник, замкнутый в четырех наизусть затверженных, на ощупь изученных стенах, при всей разнице положения ненамного отличается от того, кто день за днем бредет по одним и тем же дорогам с грузом одних и тех же забот. Вся человеческая толкотня не стоит обоюдного, пусть и не скрепленного печатью, поцелуя листвы с лучом. Но это отговорки. С каждым часом во мне все больше умирает человек, и смерть наряжает меня в зелень шипов и покровов. И вот теперь поглотившая меня опунция у пыльного кладбища, у безымянных развалин, под корень срублена топором. Прах уравнивает все. Бездушный? Как знать? Если бы желание еще раз проснулось в закваске, готовое опять смешаться с материей, с этими моими останками, до дна опустошенными теперь разочарованием и крахом.

Напоминаем, что сегодня в программе «Модель для сборки» рассказы из личной библиотеки Хорхе Луиса Борхеса «Антология фантастической литературы». Давид Нель. «Чудесное обжорство». Тибетский монах встретил на берегу реки рыбака, варившего в котелке уху. Монах молча схватил котелок с кипящей похлебкой и выпил все до дна. Рыбак стал укорять монаха за обжорство. Монах вышел в реку и помочился. Из него вышли две съеденные рыбины и уплыли прочь. «Среди мистиков и магов Тибета», 1929 год. Погоня за учителем. Некогда ученик пересек страну в поисках предназначенного ему учителя. Он знал его имя, Тилопа, знал, что должен его найти. Он гнался за ним из города в город, но всякий раз пребывал с опозданием. Однажды ночью, голодный, он стучится в дверь дома и просит поесть. Выходит пьяный и громким голосом предлагает ему вина. Возмущенный ученик отказывается. Дом исчезает, ученик стоит один среди поля и слышит голос пьяного. «Я был Тилопой». В другой раз крестьянин просит помочь ему содрать шкуру с дохлой кобылы. Ничего не ответив, ученик с отвращением проходит мимо и слышит насмешливый голос. «Я был Тилопой». В ущелье некий человек волочит за волосы женщину. Бросившись на злодея, ученик освобождает жертву. Внезапно разбойник с женщиной исчезают, и снова раздается голос. «Я был Тилопой». Однажды вечером он приходит на кладбище. Видит скорчившегося у костра человека с почерневшим лицом. Он понимает, кто перед ним. Падает ниц, обнимает ноги учителя и возлагает себе на голову. На этот раз Тилопа не исчезает. «Среди мистиков и магов Тибета», 1929 год.

Герберт Аллен Джайлз. «Отрицающие чудеса». Джу Фудзе, отрицавший чудеса, умер. Всю ночь при покойном бодрствовал его зять. На рассвете гроб с телом поднялся в воздух и остался висеть в двух пядях от пола. Благочестивый зять пришел в ужас. «О, почтенный свекр!» – взмолился он. «Не разрушай моей веры в то, что чудеса невозможны!» Тогда гроб медленно опустился, и зять Чу Фудзе снова обрел веру. Конфуцианство и его соперники. Лекция 8, 1915 год.

Джеймс Джойс. Определение призрака. «Что такое призрак?» – спросил Стивен. «Некто, ставший неощутимым вследствие смерти или отсутствия, или смены нравов». Мэй Гулдинг. Мать Стивена, исхудалая, костенелая, поднимается сквозь пол комнаты в сером одеянии прокаженных, в увядшем венке из флер-д'оранжа и рваной фате. Ее без носа, изможденное лицо позеленено могильной плесенью. Скудные прямые волосы. Она устремляет на Стивена пустые глазницы в синих кругах, открывает беззубый рот, неслышно говорит что-то. Мать с тонкой и безумной улыбкой смерти. «Я была прежде красавицей Мэй Гулдинг. Я умерла».

Томас Карлейль. Настоящий дух. Может ли быть что-нибудь более чудесное, чем действительный настоящий дух? Англичанин Джонсон всю свою жизнь страстно желал видеть такового, но не мог, хотя и ходил под церковные своды и постукивал по гробам. Глупый доктор. Разве он никогда не смотрел своим умственным взором так же, как телесным вокруг себя, в это полное течение человеческой жизни, которую так любил? Неужели он никогда не посмотрел даже хотя бы в самого себя? Добрый доктор был духом, столь действительным и настоящим, какого только могла пожелать его душа. И более того, миллионы духов странствовали по улицам рядом с ним. Еще раз говорю я, сотри иллюзию времени, сожми 60 лет в 60 секунд. Что такое был он, что такое мы? Разве мы не духи, которым придана форма тела, форма явления, и которые снова исчезают в воздух и в невидимость? Сартор Ресартус, глава 8.

Сегодня в программе «Модель для сборки» антология фантастической литературы из личной библиотеки Хорхе Луиса Борхеса, выпущенная в Санкт-Петербурге издательством «Амфора» в 1999 году. Жан Кокто. Взгляд смерти. Юный садовник персидского царя взмолился своему властелину. «Повелитель, спаси своего слугу! Утром я встретил смерть! Она посмотрела на меня с угрозой, если бы я мог до темна чудом оказаться в Исфагане!» Великодушный владыка дал ему коней. В конце дня царь повстречался со смертью и спросил, «Почему ты сегодня посмотрела на моего садовника с угрозой?» «Не с угрозой, а с удивлением», — ответила та. «Утром он был в такой дали от Исфагана, а ведь вечером я буду ждать его там». Огромный скачок. 1923 год.

Хулио Кортасар. Захваченный дом. Дом был нам по душе. Просторные, старые. Сейчас старые дома продают как можно выгоднее, а затем они идут на слом. Он хранил память о наших прадедах, о дедушке по отцовской линии, о наших родителях и о нашем детстве. Мы жили в доме только вдвоем. Я и Ирена. Чистое безумие, конечно. Места с лихвой хватало на восьмерых. Вставали в 7, наводили повсюду чистоту. Часов в 11 я отправлялся на кухню, а Ирена заканчивала уборку в комнатах. В полдень всегда ровно в 12 садились завтракать, а потом помыл посуду и считай, что день свободен. Было приятно есть и думать о нашем прохладном и тихом доме, о том, что мы содержим его в чистоте и порядке. Иной раз мы начинали верить, что это именно дом не позволил нам обзавестись семьями. Ирена без каких-либо важных причин отказала двум претендентам на ее руку. Моя, Мария Эстер, умерла до того, как мы решились на телесную близость. Нам с Иреной было под 40, и мы примирились с мыслью, хотя и не высказывали ее вслух, что наше затворничество, молчаливое и чистое единение сестры и брата станет и при этом не худшим завершением рода с незапамятных времен, жившего в этом доме. Когда мы умрем, владельцами дома станут ленивые и угрюмые кузены. Они разрушат его и продадут и кирпичи, и землю. Но, пожалуй, будет более справедливо, если мы сами, пока не поздно, разорим родовое гнездо. Ирена по природе своей тихоня, как бы не причинить кому беспокойству. После завтрака она уходила к себе в спальню и остаток дня, сидя на софе, вязала. Не могу взять в толк, зачем она столько вязала. Женщины, как мне кажется, вяжут для того, чтобы под этим предлогом ничего более не делать. Но Ирена не такова, она всегда вязала только необходимое. Что-нибудь на зиму, носки для меня, жилеты и пелеринки для себя. Случалось, если ей что-то не нравилось, она в одну минуту распускала только что связанную жилетку. Забавно было наблюдать, как пушистая шерсть в корзинке пытается часами сохранить свою прежнюю форму. По субботам я отправлялся в центр купить для сестры шерсть. Ирена доверяла моему вкусу, ей нравились подобранные мною цвета, и еще ни разу мне не пришлось возвращать в магазин хоть какой-либо клубок. Пользуясь случаем, я заходил по субботам и в книжные магазины, но всегда напрасно. Новинок французской литературы не было. После 1939 года ничего стоящего из книг в Аргентину не поступало. Но я ничем не примечательный, личности речь не обо мне, а о доме. О доме и об Ирене. Что бы она делала, если бы не вязала? Можно постоянно перечитывать одну и ту же книгу, но если пуловер связан, второго точно такого же при всем желании не сделаешь. Однажды я выдвинул нижний ящик нашего комода из камфорного дерева и увидал, он доверху полон белыми, зелеными, сиреневыми шарфами. Пересыпанные нафталином шарфы были сложены в стопки, словно в галантерейной лавке. Я не рискнул спросить Ирену, что она собиралась с ними делать. Нужды в деньгах мы не испытывали, они приходили из поместья каждый месяц, и с каждым разом все больше. Просто-напросто Ирена любила вязать. Она орудовала спицами с удивительной легкостью, и я мог часами смотреть на ее руки, похожие на серебристых ежиков, на беспрерывно мелькающие спицы и клубки, перекатывающиеся в корзинках, стоящих на полу. Красота, да и только. Но надо описать, какой у нас был дом. В его главной части – столовая, зала с гобеленами, библиотека и три огромные спальни. Окнами они выходили на Родригес Пенье. Массивная дубовая дверь в коридоре отделяла эту часть дома от нашего флигеля. В нем ванная, кухня, наши спальни и холл. В холл выходили двери наших с Иреной спален и коридор. Дом начинался с прихожей, она была украшена майоликой, и дверь из нее вела в холл. То есть, войдя в дом, открываешь дверь прихожей и попадаешь в холл. Слева и справа двери наших спален, а прямо вход в коридор. Пройдя по коридору, открываешь дубовую дверь и оказываешься в главной части дома. Но можно перед самой дверью свернуть налево, в боковой коридорчик, и тогда попадаешь на кухню и ванную. При открытой двери было хорошо видно, сколь огромен дом. При закрытой казалось, что очутился в современной квартире из тех, где и не повернуться. Мы с Ириной жили во флигеле и ходили в главную часть дома только наводить чистоту. Немыслимо, до чего быстро пылится мебель. Буэнос-Айрес – город вроде бы чистый, но обязан этим лишь своим жителям и никому другому. Пыли полон сам воздух, и едва поднимется ветер, она уже повсюду. На мраморе консоли и в узорах скатертей. Смахнешь ее метелкой, она, повисев в воздухе, почти тотчас снова покрывает и мебель, и пианино.

Все произошло просто, без какой-либо театральщины. Я хорошо помню тот вечер. Ирина вязала, в спальне было 8, я захотел выпить мате. Прошел по коридору до приоткрытой дубовой двери и, повернув коридорчик налево, услышал какой-то шум в столовой или библиотеке. Шум был неясный, глухой, словно бы опрокинули на ковер стул или шепчутся. Тотчас или секунды позже я услышал, шум нарастает, приближается. Я бросился со всех ног к дубовой двери и поскорее силой захлопнул ее. По счастью, ключ был с моей стороны двери. Кроме того, я для пущей верности задвинул засов. Прошел на кухню, вскипятил воду для маты и, подойдя к подносам к Ирине, сказал: «Дверь в коридоре пришлось закрыть на ключ. Та часть дома захвачена». Сестра уронила вязание и посмотрела на меня. Глаза ее были серьезны и утомлены. «Ты уверен?» Я кивнул, да. «Ну что же», — сказала Ирена, подбирая спицы, — «будем жить здесь». Я не спеша заварил мате, сестра вновь принялась за работу, но отнюдь не сразу. Она вязала тогда старый жилет. Мне он очень нравился. Первые дни помнятся нам тягостными. В захваченной части дома осталось многое из того, что нам с Иреной было дорого. В частности, мои французские книги, все они были в библиотеке. Ирена сожалела о скатертях и теплых шлепанцах. Я печалился о можжевеловой трубке. Сестра, я полагаю, не раз вспоминала про травную настойку. Часто, но это было только в первые дни, мы задвигали какой-нибудь ящик комода со вздохом «не здесь». Это мы говорили о чем-либо, что осталось в захваченной части дома. Но кое в чем мы даже выгодили. Времени на уборку стало уходить гораздо меньше. Мы вставали в 10:30, а к 11:00 нам по дому и делать уже ничего не оставалось. Ирена приходила на кухню и помогала мне готовить завтрак. Поразмыслив, мы решили, я занимаюсь завтраком, а Ирена в это же время ужином. Лучше не придумать. По вечерам так неохота вылезать из спален и тащиться на кухню. Теперь мы ставили поднос с холодным ужином на столик в спальне Ирены. Сестра обрадовалась. Больше времени оставалось на вязание. Но я слонялся по дому как неприкаянный. Я остался без книг. Чтобы не огорчать сестру и скоротать время, занялся папиной коллекцией марок. Каждый из нас развлекался как мог. Почти все дни я сидел в спальне Ирены. Мне там было уютно. Иногда сестра говорила: «Смотри, какая у меня петля получилась. Чем не трилистник?» А я подвигал кляссер к ней поближе, и она разглядывала на марках почтовые штемпели Эупана и Мальмеди, города на востоке Бельгии, провинции Льеж. Там было хорошо, и постепенно мы разучились думать. Можно жить и бездумно. Иногда Ирена разговаривала во сне, и тогда я тотчас же просыпался. Я так никогда и не смог привыкнуть к ее ночному голосу, голосу механической куклы или попугая, голосу, рожденному сновидениями, а не гортанью. А Ирена говорила: «Я так ворочаюсь во сне, что с меня сползает одеяло». Наши спальни находились по разные стороны холла, но ночью в доме слышен был любой шорох. Лежа часто без сна, я слышал, как сестра дышит, кашляет, включает вентилятор. Она тоже не спала. По ночам в доме царила почти полная тишина. Днем его наполняли различные шумы, металлическое позвякивание спиц, шелест листов кляссера. Как я уже говорил, дверь в коридоре была дубовая, массивная. Кухня и ванная примыкали к захваченной части дома, и когда мы находились на кухне, то старались говорить как можно громче, а Ирена подчас напевала детские песенки. Впрочем, на кухнях обычно и так всегда шумно из-за возни с посудой. Только изредка, будучи на кухне, мы молчали. Но когда мы уже были в спальнях или в холле, дом всегда заполняли тишина и полумрак, и мы даже ходить старались как можно тише, чтобы не побеспокоить друг друга. Наверное, поэтому, когда Ирена разговаривала во сне, я мгновенно и просыпался. Все повторялось изо дня в день почти без изменений до самого финала. Однажды вечером, перед тем, как лечь спать, я захотел пить и сказал Ирене, что схожу за кухню за водой. Еще с порога спальни сестра вязала, я услышал шум на кухне, а может быть и в ванной, точно определить было невозможно. Ирена увидела, что я замер на пороге, и молча подошла ко мне. Мы прислушались. Вне всякого сомнения, шум доносился не из-за двери в коридоре, а из кухни, ванной или из коридора по эту сторону дома. Мы даже не взглянули друг на друга. Я схватил сестру за руку и, не оборачиваясь, потащил в прихожую. Глухой шум за нашей спиной становился все громче. В прихожей я тотчас же силой захлопнул дверь. Стало абсолютно тихо. Захватили эту часть дома, сказала Ирена.
Шерстяные нити тянулись за ней по полу и исчезали за дверью прихожей. Поняв, что клубки остались по ту сторону двери, Ирена разжала руки, вязание упало. Сестра на него и посмотреть не захотела. «Ты ничего не успела взять с собой?» – зачем-то спросил я. «Ничего. То, в чем мы были, это все, что у нас было. Я вспомнил, что в моей спальне в шкафу лежат 15 тысяч песо, но возвращаться за ними уже поздно. Часы на моей руке показывали 11. Я обнял Ирену за талию, кажется, сестра плакала, и мы вышли из дому. Со вздохом сожаления, прощаясь с домом, я запер входную дверь и бросил ключ в канаву, хотя вряд ли какому-нибудь воришке взбредет на ум забираться в дом. В такое время и в уже захваченный дом».

Олаф Степлдон. Многие всемирные истории. В неком непостижимо сложном космосе всякий раз, когда какое-либо существо встречается с различными альтернативами, оно выбирает не одну, а все, создавая таким образом множество всемирных историй космоса. И поскольку в этом мире множество существ, и каждая из них постоянно сталкивается со многими альтернативами, то комбинации этих процессов неисчислимы. И в каждое мгновение этот мир разветвляется на другие миры, а те, в свою очередь, еще на другие. Создатель звезд. 1937 год.

0: Джеральд Уиллоби Мид. Удивительные олени. Зубую рассказывает, что в глубинах рудников живут удивительные олени. Эти невероятные животные стремятся выбраться на поверхность и просят рудничных рабочих помочь им. За это они обещают показать, где находятся жилы золота и серебра. Когда хитрость не удается, олени начинают преследовать людей, а те, отбиваясь от разъяренных животных, загоняют их в рудничные галереи и там замуровывают. Иной раз оленей оказывается много, и тогда они терзают людей и затаптывают насмерть. Олени, которым удается выбраться на свет, превращаются в смрадную жидкость, распространяющую кругом зловоние. Под защитой книги. Писатель У из города Цянь оскорбил мага Джан Цзишеня. Не сомневаясь в том, что маг постарается отомстить, У коротал наступившую ночь при зажженном светильнике за чтением книги «Перемен». Вскоре он ощутил порыв ветра, от которого дом содрогнулся, и в дверях появился воин, потрясавший копьем. У сбил его с ног книгой. Наклонившись, он увидел, что этот воин просто вырезанная из бумаги фигурка. Он положил ее меж страниц книги. Немного погодя, появились два злых духа с черными лицами, размахивавшие топорами. И эти, когда У сразил их с помощью книги, оказались бумажными фигурками. У поступил с ними, как и с первой. Полночь, какая-то женщина с плачем и стенаниями постучалась в его дверь. «Я жена Джана», — объяснила она. «Мой муж и сыновья пытались напасть на вас, а вы захлопнули их в книгу. Умоляю, отпустите их на волю».
1: «В моей книге нет ни вашего мужа, ни детей», — отвечал У, «только вот эти бумажные фигурки».
0: «Эти фигурки — их души», — сказала женщина. «Если до рассвета они не вернутся в свои тела, которые остались дома, они не смогут ожить».
1: «Проклятые маги!» — воскликнул У. «Какого милосердия вы ждете? Я и не подумаю отпустить их на волю. Из жалости я верну вам одного из сыновей, но больше не просите ничего».
0: И он дал ей одну фигурку с черным лицом. На другой день У узнал, что маг Джан Цишень и его старший сын ночью умерли.

0: Учень. Притча. Однажды ночью, в час мыши, императору приснилось, что он выходит из дворца и в сумраке прогуливается по саду под цветущими деревьями. Вдруг кто-то пал перед ним на колени, умоляя о защите. Император обещал. Проситель рассказал, что он дракон, и что звезды пророчат ему на следующий день, еще до наступления ночи, погибнуть от руки Вэй Джена, министра императора. В сновидении император поклялся защитить его. Проснувшись, император послал за Вэй Дженем. Слуги отвечали, что его нет во дворце. Император велел разыскать министра и целый день занимал его делами, чтобы тот не убил дракона, а вечером предложил сыграть в шахматы. Партия оказалась долгой, министр устал и задремал. Вдруг земля содрогнулась от страшного удара. В следующую минуту вбежали два стражника, таща огромную голову дракона, залитую кровью. Они положили ее к ногам императора, восклицая: «Она упала с неба!» Вэй Джен проснулся, оторопело посмотрел на нее и произнес:
1: «Вот удивительно! Мне как раз снилось, что я убил дракона!»

В сегодняшней программе «Модель для сборки» прозвучали рассказы из антологии фантастической литературы из личной библиотеки Хорхе Луиса Борхеса.

0: По всему видно, что Вероваль знаменитый врач. Приходится согласиться, если это видно даже абсолютно слепым. Откуда вы знаете, что я абсолютно слепой? Меня не обманут ваши ясные голубые глаза. Они неподвижны, как у куклы. И тихо рассмеявшись, собеседник добавил: «Между прочим, я вертел пальцем перед самым вашим носом, а вы даже глазом не моргнули». «Очень любезно с вашей стороны», — горько усмехнулся слепой и нервно пригладил свои и без того причесанные каштановые волосы. «Да, я слепой», — сказал, «по всему видно по старой привычке. Но богатство и славу можно воспринимать не только зрением. Лучший квартал города, собственный дом-особняк, запах роз у входа, широкая лестница, швейцар, аромат дорогих духов в вестибюле, лакеи, камеристки, секретари, фиксированная высокая плата за визит, предварительный осмотр ассистентами, мягкие ковры под ногами, обитые дорогим шелком кресла, благородный запах в этой приемной. Замечательная психическая подготовка», — негромко заметил собеседник, сморщив в иронической улыбке свое желтое лицо. Он бегло осмотрел роскошную приемную Вероваля, как бы проверяя ощущения слепого. Все кресла были заняты больными, многие из которых носили темные очки или повязки на глазах. На лицах пациентов ожидание, тревога, надежда. «Вы ведь недавно потеряли зрение. Как это произошло?» — обратился он снова к слепому. «Почему вы думаете, что недавно?» — удивленно поднял брови слепой.
1: «У слепых от рождения иные повадки.
0: У вас, по-видимому, поражены зрительные нервы. Быть может, некроз нерва, как последствия весьма неприятной болезни, которую не принято называть. Щеки, лоб и даже подбородок слепого порозовели, брови нахмурились».
2: «Ничего подобного!»
0: Быстро, с негодованием в голосе, заговорил он, не поворачивая головы к собеседнику.
2: «Я электромонтер. Работая в одной из экспериментальных лабораторий всеобщей компании электричества по монтажу новых ламп, излучающих ультрафиолетовые лучи, а остальное понятно».
0: «Я так и думал, отлично». Собеседник потер руки, наклонился к слепому и зашептал ему на ухо:
1: «Бросьте вы этого шарлатана Вероваля. С таким же успехом вы могли бы обратиться за врачебной помощью к чистильщику сапог. Вероваль будет морочить вам голову, пока не вытянет из вашего кошелька последнюю монету, а потом заявит, что сделал все возможное и по-своему будет прав, так как ни одной монеты больше из вас уже не извлечет ни один специалист.
0: У вас много денег? На что вы живете?»
1: «Вы, вероятно, считаете меня простаком»,
0: — сказал слепой с гримасой отвращения.
1: «Но даже и слепой простак видит вас насквозь. Вы агент какого-нибудь другого врача».
0: Собеседник беззвучно рассмеялся, собрав в морщины свое лицо.
1: «Вы угадали. Я агент одного врача. Моя фамилия Круз».
2: «А фамилия врача?»
1: «Тоже Круз».
2: «Однофамилец?»
1: «И даже больше», — хихикнул Круз. «Я агент самого себя. Доктор Круз, к вашим услугам. Разрешите узнать вашу фамилию?»
0: Слепой помолчал, затем неохотно ответил: «Доббель».
1: «Очень приятно познакомиться».
0: Круз дружески тронул слепого за локоть.
1: «Я знаю, что вы обо мне думаете, господин Доббель. В этом городе торгашей и спекулянтов, тысячи врачей отбивают друг у друга пациентов, прибегая к самым грязным средствам, уловкам и обманам. Но, кажется, еще

0: Ни один врач не унижал себя настолько, чтобы лично ходить по приемным других врачей, обливать конкурентов грязью и вербовать себе пациентов. Признавайтесь, что именно такие мысли приходят вам в голову, господин Добель.
1: «Допустим»,
0: — сухо сказал слепой.
1: «И что же дальше?»
0: «А дальше я имею честь сообщить, что вы ошибаетесь, господин Добель».
1: «Едва ли вам удастся переубедить меня», — возразил слепой.
2: «Посмотрим!»
0: — живо воскликнул Круз и продолжал вполголоса.
1: «Посмотрим. Я приведу вам аргумент, против которого вы не устоите. Слушайте, я доктор совершенно особого рода. Я не беру денег за лечение, больше того, я содержу пациентов за свой счет».
0: Веки слепого дрогнули.
1: «Благотворительность?» — тихо спросил он.
2: «Не совсем», — ответил Круз.
0: «Я буду с вами откровенен, господин Добель. Надеюсь, что и вы подарите меня своей откровенностью. Скоро ваша очередь. Буду краток. Родители оставили мне приличное состояние, и я могу позволить себе роскошь заниматься научными исследованиями по своему вкусу у себя на дому, где содержу небольшую клинику и имею хорошо оборудованную лабораторию. Меня интересуют такие больные, как вы».
1: «Что же вы хотите мне предложить?»
0: — нетерпеливо перебил Добель.
2: «Сейчас ничего», — усмехнулся Круз.
0: «Мое время наступит, когда вы отдадите Веровалю последнюю монету. Однако мне нужно узнать, каковы ваши сбережения. Поверьте, я не посягаю на них».
2: Добель вздохнул.
1: «Увы, они невелики.
2: Случай с моим ослеплением стал известен, о нем писали в газетах. Компания, чтобы скорее погасить шум вокруг этого дела, принуждена была уплатить мне сумму, которая обеспечивала меня на год. И это была большая удача. В наше время даже совершенно здоровые рабочие не могут считать себя обеспеченными на год.
0: И на сколько времени у вас еще осталось средств?»
1: «Месяца на 4».
0: «А дальше?»
2: Добель пожал плечами.
0: «Я не привык заглядывать в будущее».
2: «Да-да, вы правы. Заглядывать в будущее становится все труднее для зрячих», — подхватил Круз.
0: 4 месяца. Доктор Вераваль, надо полагать, значительно сократит этот срок, и у вас тогда не будет денег не только для лечения, но и для жизни. Великолепно! Почему бы вам тогда не прийти ко мне?»
2: Добель не успел ответить.
1: «Номер 48-й»,
0: — объявила медицинская сестра в белой накрахмаленной косынке. Слепой поспешно поднялся, сестра подошла к нему, взяла за руку и увела в кабинет. Круз начал рассматривать иллюстрированные журналы, лежащие на круглом лакированном столике. Через несколько минут Добель с радостно взволнованным лицом вышел из кабинета. Круз подбежал к нему.
3: «Позвольте мне довести вас на своей машине. Ну как? Вераваль, конечно, обещал вам вернуть зрение».
1: «Да», — ответил Добель.
0: «Ну, разумеется. Иначе и быть не могло», — захихикал Круз.
3: «С его помощью вы, конечно, прозреете в некотором роде».
0: «Вы спрашивали, что я могу обещать вам?»
3: «Это будет зависеть от вас.
0: Возможно, впоследствии я приложу все усилия, чтобы вернуть вам зрение полностью, но
3: сначала вы должны будете оказать мне одну услугу. О, не пугайтесь. Небольшой научный эксперимент, в результате которого вы, во всяком случае, выйдете из мрака слепоты».
1: «Что это значит?»
0: «Я буду отличать свет от тьмы? А Вераваль обещает вернуть мне зрение полностью».
3: «Ну вот. Я же знал, что сейчас говорить с вами на эту тему преждевременно. Мой час еще не пришел».
2: Когда они подъехали к дому, где квартировал Добель, Круз сказал:
0: «Теперь я знаю, где вы живете. Разрешите вручить вам свою визитную карточку с адресом. Месяца через 3 надеюсь видеть вас у себя».
1: «Я также надеюсь видеть вас, видеть собственными глазами, хотя бы для того, чтобы доказать, что Вераваль
3: не обманщик, а чудотворец»,
0: — засмеялся Круз, захлопывая дверцу автомобиля.
2: «Посмотрим, посмотрим».
0: Ничего не ответив, слепой уверенно перешел тротуар и скрылся в подъезде.

0: И вот Доббель снова сидит на мягком сиденье автомобиля. Денег осталось ровно столько, чтобы оплатить такси. Звонки трамваев, шум толпы затихли вдали. На коже ощущение тепла и как бы легкого давления солнечных лучей. На этой тихой улице, очевидно, нет высоких домов, которые заслоняли бы солнце. Запахло молодой зеленью, землей, весной. Доббель представил себе коттеджи, виллы, окруженные садами и цветниками. Тишину изредка нарушает только шелест автомобильных шин по асфальту. Машины принадлежат, вероятно, собственникам особняков. Круз должен быть действительно богатым человеком, если он живет на этой улице. Шофер затормозил, машина остановилась. «Приехали?» — спросил Доббель. «Да», — ответил шофер. «Я провожу вас к дому». Запахло цветами. Под ногами заскрипел песок. «Осторожнее, лестница», — предупредил шофер. «Благодарю вас. Теперь я дойду сам». Доббель расплатился с шофером, поднялся на лестницу, тронул дверь, она была не закрыта, и вошел в прохладный вестибюль.
1: «Вы к доктору Крусу?»
0: — послышался женский голос.
1: «Да, прошу ему передать, что пришел Доббель, он знает...»
0: Теплая маленькая рука прикоснулась к руке Доббеля.
1: «Я провожу вас в гостиную».
0: По смене запахов и температуры, то теплой, то прохладной, по изменению отраженных от стен звуков, Доббель догадывался, что спутница ведет его из комнаты в комнату. Большие и малые, освещенные солнцем и погруженные в тень, заставленные мебелью и пустые. Странный дом и странный порядок водить пациентов по всем комнатам. Чуть скрипнула дверь, и знакомый голос Крусса произнес:
2: «О, кого я вижу! Господин Доббель! Можете идти, Ирен?»
0: Маленькую теплую руку сменила холодная, сухая рука Крусса. Еще несколько шагов, и Доббель почувствовал сильный смешанный запах лекарства. Звенели стекла, фарфор, сталь. Вероятно, кто-то убирал медицинские инструменты и посуду.
2: «Ну, вот вы и у меня, господин Доббель», — весело говорил Крус. «Садитесь вот сюда, в кресло. Однако, сколько мы с вами не виделись, если не ошибаюсь, 2 месяца. Позвольте, совершенно верно. Мой почтенный коллега доктор Вероваль обчистил ваши карманы даже раньше предсказанного мною срока. Видите ли вы меня? Об этом, полагаю, спрашивать не нужно».
0: Доббель стоял, опустив голову.
2: «Ну-ну, старина, не вешайте носа!»
0: Крус трескуче рассмеялся.
2: «Вы не пожалеете, что пришли ко мне!»
0: «Что же вы хотите от меня?» — спросил Доббель.
2: «Буду говорить совершенно откровенно», — отвечал Крус. «Я искал такого человека, как вы. Да, я возьмусь бесплатно лечить вас и даже содержать за свой счет. Я употреблю все усилия, чтобы по истечении срока нашего договора полностью вернуть вам зрение».
0: «Какого договора?» — с недоумением воскликнул Доббель.
2: «Разумеется, мы заключим с вами письменный договор», — хихикнул Крус. «Должен же я обеспечить свою выгоду. У меня есть одно изобретение, которое мне необходимо проверить. Предстоит операция, связанная с известным риском для вас. Если опыт удастся, то вы, временно оставаясь слепым, увидите вещи, которых не видел еще ни один человек на свете. А затем, зарегистрировав свое открытие, я обязуюсь сделать все от меня зависящее, чтобы вернуть вам нормальное зрение».
0: «Вы полагаете, что мне остается только согласиться?»
2: «Совершенно верно, господин Доббель. Ваше положение безвыходно. Куда вам от меня идти? На улицу с протянутой рукой?»
1: «Но объясните же мне, по крайней мере, что произойдет со мною после операции!»
0: — раздраженно воскликнул слепой.
2: «О, если опыт удастся, то... Я думаю, я уверен, что после операции вы сможете видеть электрический ток, магнитные поля, радиоволны, словом, всякое движение электронов. Невероятные вещи!»
0: «Каким образом?»
2: «Очень просто».
0: И, расхаживая по комнате, Крус с тоном лектора продолжал:
2: Вы знаете, что каждый орган реагирует на внешние раздражения, присущим ему специфическим образом. Ударяйте легонько по ушам, и вы услышите шум. Попробуйте ударить или надавить на глазное яблоко, и вы получите уже световое ощущение. У вас, как говорят, искры из глаз посыплются. Таким образом, орган зрения отвечает световыми ощущениями не только на световое раздражение, но и на механическое, термическое, электрическое. Я сконструировал очень маленький аппаратик — электроноскоп, нечто вроде панцирного гальваноскопа высочайшей чувствительности. Провода электроноскопа, тончайшие серебряные проволоки, присоединяются к зрительному нерву или зрительному центру в головном мозгу. И на ток, который появится в моем аппарате электроноскопе, зрительный нерв или центр должен реагировать световым ощущением. Все это просто. Трудность заключается в том, чтобы мертвый механизм электроноскопа приключить к системе живого зрительного органа и чтобы вы могли световые ощущения проецировать в пространстве. По всей вероятности, ваш зрительный нерв не поражен на всем протяжении. Нелегко будет найти наилучшую точку контакта. Впрочем, к операции мы прибегнем лишь в крайнем случае. Ведь электрический ток может добраться до зрительного нерва и по смежным нервам, мышцам, сосудам. Вот основное. Подробности я вам объясню, если вы решите...
1: «Я уже решил»,
0: — ответил Доббель, махнув рукой. «В жизни мне нечего терять. Экспериментируйте, как хотите. Можете даже продолбить мне череп, если потребуется».
2: «Ну что же, отлично. У вас теперь, по крайней мере, есть цель жизни. Видеть то, чего еще не видел ни один человек в мире. Это не всякому выпадает на долю».
0: «А уж на вашу долю в связи с этим, наверное, тоже кое-что перепадет», — язвительно сказал Доббель.
2: «Выгодная реклама. Не больше, которая может мне отбить у Вировали всех его пациентов», —
0: с самодовольным смехом ответил Круз.

0: темнота. Черная, как сажа, и глубокая, как бездна. Впрочем, я лгу. Полная темнота не имеет пространственного измерения. Я не представляю, простираются ли передо мной тысячи кубических километров или сантиметры темноты. Нахожусь ли я в пустоте, или же со всех сторон меня окружают предметы. Они для меня не существуют, пока я не дотронусь до них или не расшибу себе лба.
1: Доббель замолчал. Он лежал на кровати в большой белой комнате. Голова его и глаза были забинтованы. Круз сидел в кресле возле кровати и курил сигару.
0: «Скажите, доктор, почему вы так тяжело дышите?» — спросил Доббель.
2: «Не знаю. Наверное, сердечко шалит от волнения. Да, я волнуюсь, господин Доббель. Волнуюсь, наверное, больше вашего.
0: Почему так долго ничего... Послушайте!»
1: Вдруг воскликнул Доббель и приподнялся на кровати.
0: «Лежите, лежите!» —
1: поспешил Круз уложить голову Доббеля на подушку.
0: «Послушайте, мне кажется, я вижу...»
2: «Наконец-то!»
1: — свистящим шепотом произнес Круз.
2: «Что же вы видите?»
0: «Я вижу...»
1: — взволнованно ответил Доббель.
0: «Мне кажется, если это только не зрительные галлюцинации...» «Бывают зрительные галлюцинации у слепых?»
2: «Да ну же, ну что вы видите?» —
1: вскричал Круз, ерзая в кресле. Но Доббель замолчал. Его лицо было бледным и таким сосредоточенным, словно он к чему-то прислушивался. Круз поднялся, осторожно ступая, дошел до двери и нажал кнопку электрического звонка. Когда появилась санитарка в белом халате, Круз приказал тихо, как бы боясь нарушить грезы Доббеля:
2: «Скорее, нитроглицерин, у меня сердечный припадок».
0: «Доктор! Господин Круз, да, да, я вижу! Тьма ожила!» —
1: заговорил Доббель, как в бреду.
0: «Проходят какие-то сгущения светового тумана».
2: «Какого цвета?» —
1: взвизгнул Круз, хрипло дыша.
0: «Свет белый, хотя на фоне мрака кажется чуть-чуть голубоватым. Световые пятна приходят и уходят.

0: Я вижу больше света. Пятна, точки, дуги, кольца, волны. Узкие трепещущие лучи пересекают, пронизывают друг друга, сливаются, расходятся, переливаются. Световая сетка, узоры. Как трудно разобраться во всем этом.
1: Замечательно! Бесподобно! Восхищался Крус удачными результатами своего опыта.
0: Вам трудно разобраться, потому что вы еще не приспособились рейдировать аппарат и не можете выделять токи различной силы. Не мудрено, что вы находитесь как бы в световом хаосе.
1: Но вы быстро овладеете регулятором и сможете выделять токи от слабых до сильных любого напряжения.
0: Да не жалейте же слов, дружище. Что вы видите еще? Нет больше темноты,
1: продолжал Доппель.
0: Пространство полно света. Свет разной силы и, да, разные окраски. Голубой, красноватый, зеленоватый, фиолетовый, синий. Вот с левой стороны вспыхнуло световое пятно, величиною с яблоко. От него исходят голубоватые лучи, как от маленького солнца.
2: «Что такое?»
1: — воскликнул Крус, вскакивая с кресла.
2: «А вы видите?» «Не может быть!»
1: «Ведь это луч солнца из окна упал и осветил полированный шарик на ручке двери. Но не можете же вы видеть этот шарик?»
0: «Я не вижу шарика. Я вижу только световые пятнышки и голубоватые лучи, исходящие от него».
2: «Но как? Почему? Какие лучи?»
0: «Мне кажется, я нашел разгадку, господин Крус. Энергия солнечного луча, осветившего шарик, начала вырывать с металлической поверхности шарика электроны».
2: «Да, вы правы!» «Черт возьми, вы совершенно правы, как только я сразу не догадался!»
1: «А ну-ка, проделаем такой опыт!»
0: «Вы, конечно, не видите, где находятся провода электрической лампы!»
1: «Так, теперь я включаю свет!» «Электрический ток двинулся и...»
0: «И я увидел электрический провод!» «Светящаяся линия проходит по потолку!»
1: Доппель указывал пальцем, Крус утвердительно кивал головой.
0: «По стене...» А вот там в углу происходит утечка тока. Вам придется пригласить монтера. Дальше провод проходит через ряд комнат, спускается в первый этаж, выходит на улицу. Я вижу и горящую электрическую лампу. Вот она. Только я вижу не свет, а токи электронов от накаленного волоска.
1: Термионные эмиссии или эффект Эдисона, кивнул головой Крус.
0: А знаете что, господин Крус?
1: Весело сказал Доппель.
0: Я вижу кое-что и более интересное, чем эффект Эдисона в горящей лампочке. Вижу, даже не поворачивая головы. Будьте добры, подойдите к моей кровати так. Здесь ваша голова? Ага. А здесь ваше сердце?
2: Совершенно верно. Гром и молния, неужели вы видите электротоки, излучаемые моим мозгом и сердцем? Хотя... Что же тут удивительного?
1: Ведь в каждой клетке нашего организма происходят сложные химические процессы, сопровождаемые электротехническими, электрохимическими явлениями. Но сердце и мозг — это настоящие генераторы.
0: От вашей головы исходит мягкий лиловый свет. Он усиливается, когда вы усиленно думаете. А когда волнуетесь, разгорается пламенем ваше сердце,
1: — сказал Доппель.
2: «Вы клад, Доппель! Вы золото! Вы незаменимый для науки человек! Ведь гальванометр не может рассказать всего, как вы! Я горжусь собою и вами, Доппель!
1: Сегодня вечером мы покатаемся с вами по городу в автомобиле, и вы расскажете мне о ваших видениях!»

Перед Доббелем открылся новый мир. Тот вечер, когда Круз катал его по городу в авто, навсегда остался в памяти Доббеля. Этот первый вечер был совершенно волшебным, фантастическим. Доббель видел свет всюду,

где только имелся электрический ток, а где нет электричества в большом городе. Добель видел вспышки высокого напряжения, которые дает магнеты автомобильного двигателя. Моторы трамваев катились по улицам, как китайские колеса фейерверков, отбрасывая от себя снопы искр электронов. Словно расплавленные канаты висели вдоль улиц трамвайные провода. Вокруг них были такие мощные магнитные поля, что светом наполнялась вся улица. Добель видел, вернее угадывал, как свет, ток от воздушного токонесущего провода, бежал по бугелю под крышу вагона к контроллеру на передней площадке, затем под пол в железную раму вагона, в ось, в колеса, в рельсы, в подземный кабель. Многочисленные кабели ярко светились под землей. Кое-где они были неисправны, и Добель отчетливо видел уходящие в землю голубые ветвистые ручейки, утечка тока. А позади себя, далеко на окраине города, он видел зарево и целые каскады огня. Там была расположена одна из многих городских электростанций с ее мощными альтернаторами. Они-то и излучали эти огненные каскады. Любопытно было смотреть на многоэтажные дома. Добель не видел стен. Он видел только ярко светящуюся сложную решетку проводов электрического освещения и более слабый свет телефонных проводов, как бы светящийся скелет небоскребов. По этим скелетам Добель узнавал отдельные здания города. Там и сям в домах виднелись косматые световые пятна, моторы. Все пространство было наполнено рассеянным светом от проходящих радиолучей, а над городом, до самых звезд, как бы связывая небо с землею, текли световые потоки, ливни, реки света. То была игра космических лучей, вырвавшихся из недр Солнца электронов и магнитных токов самой Земли. «Ни один ученый дал бы выколоть себе глаза, чтобы видеть все это!» — восторженно воскликнул Круз, слушая описание Добеля. «Кстати, будьте готовы, Добель. Завтра вас интервьюируют журналисты крупнейших газет, а послезавтра я демонстрирую вас в научном обществе».

Изобретение Круса произвело сенсацию. Несколько дней подряд все газеты наперебой трубили о нем, и Крус купался в лучах славы. Добеля тоже непрерывно интервьюировали и фотографировали, а затем он начал получать письма с деловыми предложениями. Военное ведомство предполагало использовать Добеля для перехватывания во время войны радиотелеграмм противника. Добель воспринимал волны радиотелеграфа как ряд световых вспышек разной продолжительности. Преимущество Добеля перед приемной радиостанцией заключалось в том, что ему не надо было перестраиваться на длину волн. Он видел их все. И длинные, и короткие. Крупная фирма «Электроремонт» предлагала ему работу, контроль над утечкой тока в подземных кабелях и обнаружение так называемых «бродячих токов», причинявших повреждения подземным кабелям и разным металлическим конструкциям. Фирма подсчитала, что живой аппарат, Добель, обойдется дешевле монтеров и техников, вооруженных обычными аппаратами, определяющими место утечки тока. Наконец, всеобщая компания электричества сделала ему предложение служить живым аппаратом при опытных работах в научной лаборатории компании. В экспериментальной лаборатории испытывались различные системы катодных трубок и ламп, осциллографов, аппаратов, излучающих ультрафиолетовые и рентгеновые лучи, искусственные гамма-лучи. Здесь изучалась вся шкала электромагнитных колебаний, делались опыты бомбардировки атомного ядра, изучались свойства космических лучей. Такой живой аппарат, как Добель, конечно, мог быть очень полезен при производстве опытов над невидимыми лучами. Крус разрешил Добелю принять предложение всеобщей компании электричества. «Но жить вы будете по-прежнему у меня», — сказал Крус. «Так мне будет удобнее. Ведь договор наш остается еще в силе. Я не произвел еще над вами всех интересующих меня наблюдений».

0: Для Добеля вновь началась трудовая жизнь. Ровно в 8 утра Добель уже сидел в лаборатории, где всегда пахло озоном, каучуком и какими-то кислотами. Производились ли опыты при солнечном свете, или же вечером при свете ламп, или, наконец, в полной темноте, Добель всегда был окружен своим прозрачным миром светящихся шаров, колец, облаков, полос, звезд. Машины гудели, жужжали, трещали. Добель видел, как возле них возникают сияющие магнитные поля, как срываются потоки электронов, как эти потоки изгибаются или ломаются в пути под влиянием хитроумных электрических преград, сетей и ловушек. И Добель объяснял все виденное. Две стенографистки записывали его речь. Он видел интереснейшие световые феномены и делал ученым сообщения о вещах совершенно неожиданных. Когда начинала работать гигантская электромагнитная установка, которая была больше и тяжелее самого большого паровоза, Добель говорил: «Фу, ослепнуть можно! Эта машина наполняет ярким светом целый квартал города, а крайние пределы светящегося магнитного поля выходят далеко за окраину города. Ведь я вижу весь город насквозь, электрический скелет города, вижу сразу во все стороны. Я теперь вижу все вещи и вас, господа. Электроны облепили меня, как светящийся улей. Вон у господина Ларднера искры уже сыплются с носа, а голова господина Корлиса Ломотка напоминает голову горгоны Медузы в пламени. Я отчетливо вижу все металлические предметы. Они горят, как раскаленные, и все связаны светящимися нитями». При помощи Добеля, говорящего и мыслящего аппарата, было разрешено несколько не поддававшихся разрешению обычных путем научных вопросов. Его ценили, ему хорошо платили. «Я могу считать себя самым счастливым среди слепых, но зрячие все же счастливее меня», — говорил он Крусу, который ежедневно выслушивал его отчеты о работе и продолжал на основании их свои изыскания по усовершенствованию изобретенного им аппарата. И вот настал день, когда Крус сказал: «Господин Добель, сегодня истек срок нашего договора. Я должен исполнить свое обязательство вернуть вам нормальное зрение, но вам тогда придется потерять вашу способность видеть движение электронов. Это все-таки давало вам преимущество в жизни».
1: «Вот еще! Преимущество быть живым аппаратом!
2: Не желаю. Довольно. Я хочу иметь нормальное зрение, быть нормальным человеком, а не ходящим и болтающим гальваноскопом».
0: «Дело ваше», — усмехнулся Крус. «Итак, начнем курс лечения».

0: Настал и этот счастливый день в жизни Доббеля. Он увидел желтое, покрытое морщинами лицо Круса, молодое, но злое лицо сестры, помогающей Крусу. Увидел капли дождя на стеклах большого окна, серые тучи на осеннем небе, желтые листья на деревьях. Природа не позаботилась встретить прозрение Доббеля более веселыми красками, но это пустяки. Были бы глаза, а веселые краски найдутся. Крус и Доббель некоторое время молча смотрели друг на друга. Потом Доббель крепко пожал руку Круса.
1: «Не нахожу слов для благодарности».
0: Крус отошел от кресла, приподняв правое плечо. «Благодарить незачем. Для меня лучшая награда — успех в моей работе. Я же не шарлатан, не вероваль. Вернув вам зрение, я доказал это всем. Надеюсь, эта приемная его скоро опустеет. Но довольно обо мне. Вот вы и зрячий, здоровый, нормальный человек, Доббель. Можно позавидовать вашему росту, вашей физической силе и... Что же вы теперь намерены делать?» «Я понял ваш намек. Я больше не ваш пациент, и потому не должен обременять вас своим присутствием. Сегодня же я перееду в отель, а затем подыщу себе квартиру, работу».
2: «Ну что ж, желаю вам успеха, Доббель».
0: «У меня нет другого выхода. Не умирать же мне с голоду».
2: «Нет, я не сделаю этого. Решительно отказываюсь», — горячо возразил Крус. «Что подумали бы обо мне? И потом вы опоздали. Да. Занимаясь электроноскопом, я внес в него кое-какие конструктивные изменения, запатентовал и продал патент всеобщей компании электричества. Теперь каждый человек может с помощью моего электроноскопа видеть электроток. И компания не нуждается в таких ясновидящих слепцах, каким были вы, Доббель».
0: Доббель молча надел мокрую шляпу и в раздумье посмотрел на свои сильные молодые руки. «Ладно», — сказал он, в упор взглянув на Круса. «Они годятся, по крайней мере, на то, чтобы сломать всю эту чертову мельницу. Прощайте, господин Крус». И он вышел, хлопнув дверью. Дождь прошел, и на синем осеннем небе ярко сияло солнце.

0: пока мы не начали, конечно же, традиционно хотелось бы попросить всех выключить звонки своих мобильных на всякие пожарные. И еще пару слов о переводе. Перевод Михаила Энгельгарта считается самым близким к тексту, поскольку он не разделял мнение многих своих современников о том, что Эдгар По был символистом. Он переводил его максимально близко к... То есть он брал какие-то английские выражения и искал максимально близкие по структуре русские. Поэтому и то стихотворение, о котором я уже упомянул, переведено им дословно, подстрочно и в прозе. Собственно, поэтому это стихотворение решил взять с перевода Бальмонта. Кроме того, название рассказа, или небольшой повести, скорее все-таки, у Энгельгарта звучит так. Эдгар По. Гибель Эшерова дома. Son cœur est dans le suspendu, sitôt qu'on le touche, il raison de Béranger. Его сердце, висящее лютня, коснешься, и оно зазвучит. Беранже. Весь этот день, тусклый, темный, беззвучный осенний день, я ехал верхом по необычайно пустынной местности, над которой низко нависли свинцовые тучи, и, наконец, когда вечерние тени легли на землю, очутился перед унылой усадьбой Эшера. Не знаю почему, но при первом взгляде на нее невыносимая тоска проникла мне в душу. Я говорю невыносимое, потому что она не смягчалась тем грустным, но сладостным поэтическим чувством, которое вызывают в человеке даже самые ужасные и мрачные картины природы. Я смотрел на запустелую усадьбу, на одинокие дома, угрюмые стены, на зияющие глазницы выбитых окон, чахлую осоку, седые стволы дряхлых деревьев, с чувством гнетущим, которое могу сравнить только с пробуждением курильщика опиума, горьким возвращением к обыденной жизни, когда завеса спадает с глаз, и презренная действительность обнажается во всем своем безобразии. То было леденящее, ноющее, сосущая боль сердца, безотрадная пустота в мыслях и воображение тщетно силилось настроить душу на более возвышенный лад. Что же именно, подумал я, что именно так удручает меня, когда я смотрю на дом Эшера? Я не мог разрешить этой тайны, не мог разобраться в тумане наплынувших на меня смутных впечатлений. Пришлось удовольствоваться ничего не объясняющим выводом, что известное сочетание весьма естественных предметов могут влиять на нас особым образом, но исследовать это влияние задача непосильная для нашего ума. Возможно, думал я, что простая перестановка, иное расположение мелочей и подробностей картины изменит или уничтожит столь гнетущее впечатление. Под влиянием этой мысли я подъехал к самому краю обрыва над черным мрачным прудом, неподвижная гладь которого раскинулась перед самой усадьбой, и содрогнулся еще сильнее, увидев чахлую осоку, седые стволы деревьев, пустые глазницы окон, отраженные в воде. Тем не менее, я предполагал провести несколько недель в этом угрюмом жилище. Владелец его, Родерик Эшер, был моим другом детства. Но много воды утекло с тех пор, как мы виделись в последний раз. И вот недавно я получил от него письмо, очень странное, настойчивое, требовавшее личного свидания. Письмо свидетельствовало о сильном нервном возбуждении. Эшер описывал свои жестокие физические страдания, свое душевное расстройство. Он хотел непременно повидать меня, своего лучшего, даже единственного друга, общества которого облегчит его мучения. Тон письма, его очевидная сердечность заставили меня принять приглашение без всяких колебаний. Но хотя я и последовал ему, оно все же казалось мне странным. Несмотря на нашу тесную дружбу в детские годы, я знал своего друга очень мало. Крайняя замкнутость вошла у него в привычку. Мне было известно, однако, что он принадлежит к очень древнему роду, представители которого с незапамятных времен отличались особенно тонкой восприимчивостью. Она сказывалась и в различных произведениях искусства, создававшихся Эшерами в течение многих веков и всегда носивших отпечаток восторженности, а позднее в щедрой, но отнюдь ненавязчивой благотворительности и страстной любви к музыке, скорее к ее трудностям, чем к признанным и легкодоступным красотам. Мне известен также примечательный факт, что этот род при всей своей древности не породил ни одной сколько-нибудь живучей боковой ветви. Иными словами, что все его члены, за весьма немногими и случайными отклонениями, были связаны родством по прямой линии. Когда я размышлял об удивительном соответствии между характером поместья и характером его владельцев, и о возможном влиянии первого на второй в течение многих столетий, мне часто приходило в голову, не это ли отсутствие боковой линии и неизменная передача от отца к сыну имени и поместья так соединило эти последние, что первоначальное название усадьбы местные крестьяне заменили странным и двусмысленным прозвищем «Дом Эшеров», под которым они разумели как самих владельцев, так и их родовое поместье. Я сказал, что моя довольно ребяческая попытка приободриться, заглянув в круг, только углубила первые впечатления. Не сомневаюсь, что мысль о каком-то суеверном страхе людей перед этим домом, почему не употребить мне слово «суеверный», усилила его воздействие. Таков, я давно убедился в этом, парадоксальный закон всех душевных движений, в основе которых лежит чувство ужаса. Быть может, только этим и объясняется странная фантазия, появившаяся у меня, когда я перевел взгляд с отражения на усадьбу. Фантазия просто смешная, так что и упоминать бы о ней не стоило, если бы она не свидетельствовала об осаждавших меня ощущениях. Мне почудилось, будто и дом, и вся усадьба окружены совершенно особенной, только им присущей тяжелой атмосферой, нисколько не похожей на окружающий вольный воздух. Словно над гниющими деревьями, ветхой стеной, молчаливым прудом стояли какие-то загадочные испарения, смутные, едва уловимые, но удушливые. Стряхнув с души все эти образы, которые, конечно, были бредом, я стал внимательно рассматривать сам дом. Прежде всего бросалась в глаза его глубокая древность. Века обесцветили его, наложив свою неизгладимую печать. Мох и плесень почти сплошь покрывали дом, свешиваясь косматыми прядями по краям крыши. Но больше всего бросались в глаза признаки тления. Ни одна часть дома не обвалилась, тем более поражало несоответствие общей, уцелевшей во всех своих частях постройки с обветшалостью раскрошившихся кирпичей. Такой вид имеет иногда изъеденная годами старинная деревянная резьба в каком-нибудь заброшенном помещении, куда не проникает свежий воздух. Впрочем, кроме этих признаков ветхости, ничто не говорило о грозящем разрушении. И только очень внимательный наблюдатель заметил бы легкую, чуть видную трещину, которая, начинаясь под крышей на фасаде здания, шла по стене зигзагами, исчезая потом в мутных водах пруда. Рассмотрев все это, я подъехал к дому. Слуга принял мою лошадь, и я вошел через готический подъезд в вестибюль. Отсюда лакей, неслышно ступая, провел меня по темным извилистым коридорам в кабинет своего господина. Многое из того, что встречалось мне по пути, усиливало смутное впечатление, о котором я уже говорил. Все это, резные потолки, темные обои, полы, окрашенные в черную краску, фантастические воинские доспехи, звеневшие, когда я проходил мимо, было мне знакомо с детства. Но хотя я сразу узнал эти комнаты, столь знакомые предметы возбуждали во мне совершенно незнакомые ощущения. На одной из лестниц я встретил домашнего врача Эшеров. Лицо его, как мне показалось, выражало смесь смущения и низкой хитрости. Он, видимо, спешил и только кивнул мне мимоходом. Наконец лакей распахнул дверь и доложил о моем приезде. Я очутился в высокой и просторной комнате. Длинные, узкие, стрельчатые окна находились так высоко от черного дубового пола, что были совершенно недоступны. Тусклый красноватый свет проникал сквозь решетки, так что наиболее крупные предметы обрисовывались довольно ясно. Но глаз тщетно старался проникнуть в отдаленные углы комнаты и выемки сводчатого расписного потолка. Стены были задрапированы темными тканями. Роскошная старинная мебель была неудобной ветхой. Разбросанные всюду книги и музыкальные инструменты не оживляли комнату. Самый воздух, казалось, был напоен тоской. Угрюмая, бесконечная, безнадежная висела она надо всем, пронизывала все. Когда я вошел, Эшер встал с дивана, на котором лежал, вытянувшись, и приветствовал меня с радостью, которая показалась мне несколько преувеличенной и искусственной, как у светских людей, которым наскучило все на свете. Но взглянув на него, я убедился в его полной искренности. Мы сели. С минуту я глядел на него со смешанным чувством тревоги и жалости. Без сомнения, никогда еще человек не изменялся так страшно в такой короткий срок, как Родерик Эшер. Я едва мог признать в этом изможденном создании друга моих детских игр. А между тем, наружность его была примечательна. Мертвенно-бледная кожа, огромные, светлые, с невыразимым влажным блеском глаза, губы тонкие, бледные, но необычного рисунка, изящный еврейский нос с чересчур широкими ноздрями, маленький изящный подбородок, однако лишенный энергетических очертаний, признак душевной слабости, мягкие волосы, тонкие-тонкие, как паутинки, лоб, расширяющийся над висками, и необычайно высокий. Такую наружность трудно забыть. Своеобразие этого лица и присущие ему выражения теперь обозначились еще отчетливее, но именно это обстоятельство изменяло его до неузнаваемости, так что я даже усомнился, точно ли это мой старый друг. Больше всего поразили и даже испугали меня призрачная бледность его лица и влажный блеск глаз. Шелковистая паутина волос, очевидно, давно уже не знавших ножниц, обрамляла лицо легкими, словно парящими прядями, и тоже придавала ему какой-то нездешний вид. В движениях моего друга мне прежде всего бросилась в глаза какая-то судорожность, порывистость. Вследствие, как я вскоре убедился, постоянной, но беспомощной, тщетной борьбы с крайним нервным возбуждением. Я ожидал чего-нибудь в этом роде не только по письму, но и по воспоминаниям о некоторых чертах его характера, проявлявшихся в детстве, да и по всему, что я знал о его физическом состоянии и темпераменте. Он то и дело переходил от оживления к унынию. Голос его также мгновенно изменялся. Дрожь нерешительности, когда жизненные силы, по-видимому, совершенно иссякали, сменялась стремительной уверенностью тона, отрывистого, резкого, нетерпевшего возражений и той грубоватой, веской и размеренной манерой говорить с точными певучими модуляциями, какая бывает у горького пьяницы или записного курильщика опиуму в минуты сильнейшего возбуждения. Так он говорил о цели моего посещения, о своем горячем желании видеть меня, об утешении, которое доставил ему мой приезд. Затем, как будто не совсем охотно, перешел к своей болезни. Это был, по его словам, наследственный недуг, против которого, кажется, нет лекарства. «Нервное расстройство», — прибавил он поспешно, — «которое, без сомнения, очень скоро пройдет само собою». Оно выражалось в различных болезненных ощущениях. Некоторые из них заинтересовали и поразили меня, хотя, быть может, действовали его манера рассказывать и выразительность его слов. Он жестоко страдал от чрезмерной остроты чувств, мог принимать только самую безвкусную пищу, носить только определенные ткани, не терпел запаха цветов. Самый слабый свет раздражал его глаза, и лишь немногие звуки, только струнных инструментов, не внушали ему ужаса. Оказалось также, что на него находят приступы беспричинного, неестественного страха. «Я погибну», — говорил он. «Я должен погибнуть от этого жалкого безумия. Так, именно так, а не иначе суждено мне умереть. Я страшусь будущих событий, и не их самих, а их последствий. Дрожу при мысли о самых обыденных происшествиях, от того, что они могут повлиять на это невыносимое возбуждение». Боюсь не самой опасности, а ее неизбежного следствия, ужаса. Чувствую, что это развинченное, это жалкое состояние рано или поздно кончится потерей рассудка и жизни в борьбе со зловещим призраком, страхом. Я подметил также в его неясных и двусмысленных намеках другую любопытную болезненную черту. Его преследовали суеверные представления, связанные с жилищем, в котором он провел безвыездно столько лет. Мысль о каком-то влиянии, сущность которого он излагал так неясно, что смысл его слов было бы трудно передать. Судя по ним, некоторые особенности его родовой усадьбы в течение многих лет мало-помалу приобрели странную власть над его душой. Предметы чисто физического порядка, серые стены и башенки, темный пруд, в котором они отражались, влияли на духовную сторону его существования. Впрочем, он допускал, хоть и не без колебаний, что та особенная тоска, о которой он говорил, возможно, является следствием гораздо более естественной и осязаемой причины. Тяжелой и долгой болезни, несомненно, близкой кончины нежно любимой сестры, бывшей в течение многих лет его другом и товарищем, единственного родного существа, которое у него оставалось в этом мире. После ее смерти, продолжал он с горечью, которая произвела на меня неизгладимое впечатление, я, хилый и больной, без надежды на потомство останусь последним в древнем роде Эшеров. Когда он говорил это, леди Магдалина, так звали его сестру, медленно прошла в глубине комнаты и скрылась, не заметив моего присутствия. Я взглянул на нее с удивлением, к которому примешивался какой-то страх. Почему? Я не могу этого объяснить. Пока я следил за ней глазами, меня охватило странное оцепенение. Наконец она исчезла за дверью. Я невольно украдкой взглянул на моего друга, но он закрыл лицо руками, и я заметил только ужасающую худобу его пальцев, сквозь которые потекли горячие слезы. Болезнь леди Магдалины давно уже приводила в недоумение врачей. Постоянная апатия, истощение, частые, хоть и кратковременные явления каталептического характера – таковы были главные признаки этого странного недуга. Впрочем, леди Магдалина упорно боролась с ним и ни за что не хотела лечь в постель. Но вечером, после моего приезда, все же слегла. Брат с невыразимым волнением сообщил мне об этом ночью, так что я, по всей вероятности, видел ее живой в последний раз. В течение нескольких дней ни Эшер, ни я не упоминали ее имени. Я всеми силами старался рассеять тоску моего друга. Мы вместе рисовали, читали, или я слушал, как во сне его бурные импровизации на гитаре. Но чем теснее и ближе мы сходились, чем глубже я проникал в душу его, тем очевиднее становилась мне безнадежность всяких попыток развеселить этот скорбный дух, который словно отбрасывал мрачную тень на все явления духовного и вещественного мира. Я вечно буду хранить в своей памяти многие торжественные часы, проведенные наедине с хозяином дома Эшеров. Но вряд ли мне удастся дать точное представление о тех занятиях, участником которых он делал меня. Беспредельная отвлеченность фантазии Эшера озаряла все каким-то фосфорическим светом. Его мрачные музыкальные импровизации навсегда врезались мне в душу. Между прочим, мне мучительно запомнилась странная осложненная вариация на бурный мотив последнего вальса Вебера. Произведения живописи, создаваемые его изысканным воображением и с каждым мазком переходившие во что-то все более смутное, заставляли меня трепетать тем сильнее, что я не понимал причин подобного впечатления. Эти картины, хоть я как будто вижу их перед собой, решительно не поддаются описанию. Они поражали и приковывали внимание своей совершенной простотой, обнаженностью рисунка. Если смертный когда-либо живописал мысли, то этим смертным был Родерик Эшер. На меня, по крайней мере, при обстоятельствах, в которых я находился, чисто абстрактные концепции, которые этот ипохондрик набрасывал на полотно, производили впечатление невыносимо зловещее, какого я никогда не испытывал, рассматривая яркие, но слишком определенные фантазии Фюзели. А Одно из фантасмагорических созданий моего друга, не столь отвлеченное, как остальные, я попытаюсь описать, хотя слова дадут о нем лишь самое слабое представление. Небольшая картина изображала внутренность бесконечно длинного сводчатого коридора или туннеля с низкими стенами, гладкими и белыми, безо всяких впадин и выступов. Некоторые детали рисунка ясно показывали, что туннель лежал на огромной глубине под землею. Он не сообщался с поверхностью посредством какого-либо выхода, и не было заметно ни факела, ни другого источника искусственного света. А между тем поток ярких лучей струился в него, все затопляя зловещим и неестественно ярким светом. Я уже упоминал о болезненном состоянии слуховых нервов моего друга, вследствие чего он не выносил никакой музыки, кроме звучания некоторых струнных инструментов. Быть может, эта необходимость ограничивать себя малым диапазоном гитары в значительной степени и обуславливала фантастический характер его импровизаций. Но легкость, с которой он сочинял свои экспромты, не объясняется только этим обстоятельством. Музыка и слова его диких фантазий, он нередко сопровождал свою игру рифмованными импровизациями, были, по всей вероятности, результатом самоуглубления и сосредоточения, которые, как я уже говорил, наблюдаются у людей в минуты чрезвычайного искусственного возбуждения. Мне легко запомнились слова одной из его песен. Быть может, она поразила меня сильнее, чем другие, вследствие истолкования, которое я дал ее таинственному смыслу. Мне казалось, будто Эшер вполне ясно сознает, и притом впервые, что его возвышенный ум колеблется на своем престоле. Вот слова этой песни. Она звучала примерно так. Самый зеленый из наших долин, где обиталище духов добра, некогда замок стоял, властелин, кажется, высился только вчера. Там он вздымался, где ум молодой был самодержцем своим. Нет. Никогда над такой красотой не раскрывал своих крыл Серафим. Бились знамена, горя как огни, как золотое сверкая руно. Все это было в минувшие дни, все это было давно. Полный воздушных своих перемен, в нежном сиянии дня, ветер душистый вдоль призрачных стен бился крылатый, чуть слышно звеня. Путники, странствуя в области той, видели в два огневые окна духов, идущих певучей четой, духов, которым звучала струна, круг того трона, где высился он, багрянародный герой, славой достойный его окружен, царь над волшебную этой страной. Вся в жемчугах и рубинах была пышная дверь золотого дворца, а дверь все плыла и плыла и плыла, искрясь, горя без конца, армия откликов. Долг чей святой был только славить его, петь с поражающей слух красотой мудрость и силу царя своего. Но злые сознания в одеждах печали напали на дивную область царя. О, плачьте над тем, кто попали ни завтра, ни после, не вспыхнет заря. И вдруг его дома та слава, что прежде жила и цвела в обаянии лучей, живет лишь как сном панихиды надежде, как память едва вспоминаемых дней. И путники видят в том крае туманном, сквозь окна, залитые красной мглой, огромные формы в движении странном, диктуемом дико звучащей струной, меж тем, как противные быстрой рекою сквозь бледную дверь, за которой беда, вносятся тени, и шумной толпою, забывши улыбку, хохочут всегда. Я помню, что в разговоре по поводу этой баллады Эшер высказал мысль, которую я отмечаю не вследствие ее новизны. Многие высказывали то же самое, а потому что он защищал ее с необычайным упорством. Сущность этой мысли сводится к тому, что растительные организмы также обладают чувствительностью. Но его расстроенное воображение придало этой идее еще более смелый характер, перенеся ее до некоторой степени в неорганический мир. Не знаю, в каких словах выразить глубину и силу его утверждений. Все было связано, как я уже намекал, с серыми камнями обиталища его предков. Причины своей чувствительности он усматривал в самом размещении камней, в порядке их сочетания, в изобилии мхов, разросшихся на их поверхности, в старых деревьях, стоявших вокруг пруда, а главное — в неподвижности и неизменности их сочетаний, а также в том, что они повторялись в спокойных водах пруда. Доказательством этой чувствительности, прибавил он, может служить особая атмосфера. И я невольно вздрогнул при этих словах, постепенно спустившиеся вокруг стенки над прудом. О том же свидетельствует безмолвное, но неотразимое и страшное влияние, которое в течение столетий оказывало усадьба на характер его предков и на него самого. Ибо именно это влияние сделало его таким, каков он есть. Подобные мнения не нуждаются в истолкованиях, и потому я воздержусь от них. Книги, составлявшие в течение многих лет духовную пищу больного, соответствовали, да иначе и быть не могло, фантастическому складу его ума. Мы вместе читали «Вервер и монастырь Грессе», «Бельфегора» Макиавелли, «Небо и ад» Сведенборга, «Подземное путешествие» Николая Клемма Хольберга, «Хиромантию» Роберта Флюда, «Жана Дендажене» и «Дела Шамбре», «Путешествие в голубую даль Тика» и «Город солнца» Кампанеллы. Нашим любимым чтением было маленькое в восьмушку листа издание «Директориум Инквизиториум» руководство по инквизиции доминиканца Эймерика де Жеронна. А над некоторыми отрывками из Помпония Мелы о древних африканских божествах гор, лесов и полей Эшер раздумывал часами. Но с наибольшим увлечением перечитывал он чрезвычайно редкую и любопытную книгу «Готическая инкварто», служебник одной забытой церкви «Вигилиае мортуорум секундум хорум экклезиае магунтинае», «Бдение по усопшим», как их поет хор Майнской церкви. И я невольно вспомнил о диких обрядах, описанных в этой книге, и о ее вероятном влиянии на ипохондрика, когда однажды вечером он отрывисто сообщил мне, что леди Магдалины нет более в живых, и что он намерен поместить ее тело на 2 недели до окончательного погребения в одном из многочисленных склепов, находящихся под центральной частью дома. Я не счел возможным оспаривать это странное решение ввиду тех причин, которые мне привел мой друг. По словам Эшера, его побуждали к этому необычайный характер болезни и некоторые весьма странные и назойливые вопросы врачей, а также отдаленность и заброшенность фамильного кладбища. Признаюсь, когда я вспомнил зловещую фигуру, с которой повстречался на лестнице в день приезда, мне и в голову не пришло возражать против этой, во всяком случае, безобидной предосторожности. По просьбе Эшера я помог ему устроить это временное погребение. Уложив тело в гроб, мы вдвоем принесли его в место упокоения. Склеп, избранный для этой цели, его так долго не открывали, что наши факелы чуть мерцали в спертом воздухе, и мы не могли осмотреть его обстоятельно, оказался тесным и сырым подвалом, куда свет не проникал, так как подвал помещался на большой глубине в той части здания, где находилась моя спальня. В средние века он, без сомнения, служил тюрьмой, а позднее в нем был устроен склад пороха или другого быстро воспламеняющегося вещества, так как часть его пола и длинный коридор были тщательно обшиты листами меди. Массивная дверь была обшита железом. Она тяжело поворачивалась на петлях, издавая странный скрижещущий звук. Опустив носилки с телом в этом царстве ужаса, мы приподняли крышку гроба, которая еще не была завинчена, и взглянули в лицо покойницы. И тут поразительное сходство брата и сестры впервые бросилось мне в глаза. Быть может, угадав мои мысли, Эшер пробормотал несколько слов, из которых я понял, что они были близнецами, и что между ними всегда существовала какая-то таинственная связь. Впрочем, мы скоро опустили крышку, так как не могли смотреть без ужаса в лицо покойницы. Болезнь, сгубившая ее в отсвете лет, оставила следы, характерные для каталептических заболеваний, слабую краску на груди и на щеках, эту особую томную улыбку, которая так ужасает нас, когда человек уже мертв. Мы завинтили крышку, Заперли железную дверь и со стесненным сердцем вернулись в верхнюю часть дома, которая, впрочем, казалась немногим веселее. Прошло несколько горестных дней, в течение которых телесное и душевное состояние моего друга сильно изменилось. Его прежнее настроение исчезло. Обычные занятия были оставлены и забыты. Он бесцельно бродил из комнаты в комнату торопливыми, нетвердыми шагами. Землистое лицо его приняло, если только это было возможно, еще более зловещий оттенок. Но блеск его глаз померк. Голос окончательно утратил резкость, которая иногда в нем появлялась. Теперь в нем неизменно слышалась дрожь ужаса. По временам мне казалось, что его волнует какая-то гнетущая тайна, открыть которую не хватает смелости. А иногда я приписывал все эти странности необъяснимым причудам безумия, замечая, что он по целым часам сидит недвижно, уставившись в пространство и точно прислушиваясь к какому-то воображаемому звуку. Мудрено ли, что это настроение пугало меня, даже передавалось мне? Я чувствовал, как влияние его диких, но заразительных грез сказывается и на мне, медленно, но неотразимо. Когда на седьмой или восьмой день после погребения леди Магдалины я ложился поздней ночью спать, эти ощущения нахлынули на меня с особенной силой. Проходил час за часом, но сон бежал от моих глаз. Я старался стряхнуть с себя это болезненное состояние, старался убедить себя, что оно всецело или, по крайней мере, в значительной степени вызвано мрачной обстановкой комнаты, темными ветхими драпировками, которые колебались и шелестели по стенам и вокруг кровати. Но все усилия были тщетны. Неодолимый страх все глубже проникал в мое существо. И, наконец, демон беспричинной тревоги сжал мне сердце. Я с усилием освободился от него. Приподнялся на постели и, вглядываясь в ночную тьму, начал прислушиваться, сам не зная зачем, побуждаемый каким-то внутренним голосом, тихим, неясным звуком, доносившимся неведомо откуда в редкие промежутки затишья, когда ослабевала буря, завывавшая вокруг усадьбы. Побежденный, невыносимым, хотя и безотчетным ужасом, я торопливо набросил платье, ибо чувствовал, что в эту ночь не придется спать, и, пытаясь побороть овладевшее мной жалкое малодушие, принялся расхаживать взад и вперед по комнате. Сделав 2-3 поворота, я остановился, услыхав легкие шаги на лестнице. Я тотчас узнал походку Эшера. Минуту спустя он легко постучал в дверь и вошел с лампой в руках. Лицом он, как всегда, напоминал труп. Но в этот раз какое-то безумное веселье светилось в его глазах. Очевидно, он был в состоянии истерии. Вид его поразил меня, но я предпочел бы какое угодно общество своему томительному одиночеству, и поэтому даже обрадовался его приходу. «А вы еще не видали этого?» — сказал он отрывисто, бросив вокруг себя отсутствующий взгляд. «Не видали? Так вот, смотрите». С этими словами он тщательно завесил лампу и, подбежав к окну, разом распахнул его. Буря, ворвавшаяся в комнату, едва не сбила нас с ног. Ночь в своем мрачном величии была действительно великолепной. По-видимому, ураган со всей своей силой обрушился именно на усадьбу. Ветер то и дело менялся. Густые тучи, нависшие над замком, так низко, что казалось, будто они касаются башенок, мчались друг к другу навстречу с неимоверной быстротой, сталкивались друг с другом, но не удалялись на значительные расстояния. Несмотря на то, что тучи нависли сплошной черной громадой, мы видели их движение, хотя луны не было, и молния не озаряла их своим блеском. Нижние слои тучи, все окружающие предметы светились каким-то неестественным светом, который излучали газообразные испарения, видимые совершенно ясно и окутывающие весь дом. «Вы не должны, вы не будете смотреть на это», — сказал я Эшеру, отводя его от окна ласково, но решительно. То, что смущает вас, довольно обыкновенные электрические явления, или, быть может, они порождены тяжелыми испарениями пруда. Закроем окно, холодный воздух вам вреден. Вот один из ваших любимых романов. Я буду читать, а вы слушайте, и мы скоротаем эту ужасную ночь. Книга, о которой я говорил, была «Безумная надежда» сэра Ланселота Кеннинга. Но мои слова о том, что это один из любимых романов Эшера, были скорее горестной шуткой, ибо неуклюжее и вялое многословие этой книги едва ли могло представлять интерес для моего друга с его возвышенным идеализмом. Как бы то ни было, но больше никакой книги под рукой не оказалось, и я принялся за чтение со смутной надеждой, что самый избыток безумия, о котором я буду читать, подействует успокоительно на чрезмерно возбужденного ипохондрика. История умственных расстройств знает много подобных странностей. И точно. Судя по напряженному вниманию, с каким он прислушивался или делал вид, что прислушивается к рассказу, я мог поздравить себя с полным успехом. Я дошел до того места, когда Этельред, видя, что нельзя проникнуть в жилище отшельника добром, решается войти силой. Если читатель помнит, эта сцена описывается так. Этельред, который по природе был отважен, а к тому же находился под влиянием вина, не стал терять времени на разговоры с отшельником, ибо тот был упрям и хитер, но, чувствуя, что его плечи промокли от дождя и опасаясь, что вот-вот разразится буря, поднял свою палицу и живо пробил в двери отверстие, а затем, схватившись рукой, одетой в железную перчатку за створки, так рванул их, что гулкий треск досок разнесся по всему лесу. Кончив этот абзац, я вздрогнул и приостановился. Мне почудилось, впрочем, я тотчас решил, что это только обман расстроенного воображения. Мне почудилось, будто из какой-то отдаленной части дома донеслось глухое, неясное эхо того самого звука, который так обстоятельно описан у сэра Ланселота. Без сомнения, только это случайное совпадение остановило мое внимание, ибо сам по себе звук был слишком слаб, чтобы заметить его. Буря выла и свистела, и весь дом ходил ходуном. Я продолжал. Но, войдя в дверь, славный видясь, Этельред был изумлен и взбешен, увидав, что лукавый отшельник исчез, а вместо него оказался огромный, покрытый чешуей дракон с огненной пастью. Он сидел на страже перед серебряными дверями золотого дворца, на стене которого висел блестящий медный щит с надписью «Кто в дверь сию войдет, тот замок покорит. Дракона, кто убьет, получит славный щит». Тогда Этельред поднял палицу и ударил дракона по голове так, что тот упал и мгновенно испустил свой нечистый дух с таким ужасным пронзительным воплем, что Витязь поскорее заткнул уши, ибо никогда еще не слышал ничего подобного. Я снова остановился. На этот раз с чувством ужаса и изумления. До меня донесся уже совершенно явственно, хоть я и не мог разобрать, откуда слабый и отдаленный, но резкий, протяжный, визгливый и скребущий звук, подобный неестественному визгу, который почудился моему воображению, когда я читал сцену смерти дракона. Подавленный при этом вторичным и необычайным совпадением и наплывом самых разнородных чувств, особенно же изумлением и ужасом, я, тем не менее, сохранил присутствие духа настолько, что удержался от всяких замечаний, которые могли бы усилить нервное возбуждение моего друга. Я отнюдь не был уверен, что он слышал эти звуки, хотя обнаружил в нем странную и внезапную перемену. Сначала он сидел ко мне лицом, но мало-помалу повернулся к двери, так что я видел только часть его лица, хотя и заметил, что его губы дрожат и как будто что-то беззвучно шепчут. Голова опустилась на грудь, однако он не спал. Я видел его профиль. Глаз его был широко раскрыт. К тому же он не сидел спокойно, а тихонько покачивался из стороны в сторону. Окинув его беглым взглядом, я продолжал читать рассказ сэра Ланселота. Избежав свирепости дракона, Витязь хотел овладеть щитом и разрушить чары, тяготевшие над ним, для чего отбросил труп чудовища и смело направился по серебряным плитам к стене, на которой висел щит. Но щит не дождался, чтобы Витязь подошел, упал и покатился к ногам Этельреда с громким и грозным звоном. Не успел я произнести эти слова, как раздался отдаленный, но тем не менее явственный звон металла. Точно и впрямь в эту минуту медный щит упал на серебряные плиты. В Потеряв всякое самообладание, я вскочил на ноги, а Эшер по-прежнему сидел, мерно раскачиваясь на стуле. Я бросился к нему. Он неподвижно уставился в пространство и как будто окоченел. Но когда я дотронулся до его плеча, сильная дрожь побежала по всему его телу, жалобная улыбка появилась на губах, и он забормотал что-то торопливым, дрожащим голосом, по-видимому, не замечая моего присутствия. Я наклонился к нему и понял, наконец, его безумную речь.
1: «Слышали? Да, я слышал. Конечно, слышал. Давным-давно. Много минут, много часов, много дней слышал я это, но не смел. О, горе мне несчастному! Не смел сказать. Вы похоронили ее живою. Разве я не говорю, что мои чувства защищены? Теперь говорю вам. Я слышал ее первые слабые движения, праву. Я слышал их много-много дней тому назад, но не смел сказать. А теперь, сейчас... Этельред! Крест, двери, кельи отшельника, предсмертный вопль дракона, звон щита, скажите лучше, треск гроба, скрежет железные двери и судорожная борьба под медной аркой подвала. О, куда мне бежать? Разве она не явится сейчас? Разве она не спешит сюда, чтобы упрекнуть меня за мою поспешность? Разве я не слышу ее шагов на лестнице? Не различаю тяжелых и страшных ударов ее сердца? Безумец!
0: Тут он в бешенстве вскочил и крикнул таким ужасным голосом, как будто бы душа его отлетела вместе с этим криком.
1: Безумец! Говорю вам, она стоит сейчас за дверью!
0: И словно нечеловеческая сила этих слов имела власть заклинания. Высокая старинная дверь медленно разомкнула свои тяжелые черные челюсти. Ее мог распахнуть порыв ветра, но в дверях стояла высокая, одетая в саван, фигура леди Магдалины Эшер. Белая одежда ее была запятнана кровью, но всем ее изможденном теле видны были следы отчаянной борьбы. С минуту она стояла на пороге, дрожа и шатаясь, потом с глухим жалобным криком шагнула в комнату. Тяжко рухнула на грудь брата и в судорожной, уже последней агонии, увлекла за собою на пол бездыханное тело этой жертвы ужаса, предугаданного заранее. Я бежал из этой комнаты, из этого дома. Буря свирепствовала по-прежнему, когда я спустился с ветхого крыльца. Вдруг на тропинке мелькнул какой-то странный свет. Я обернулся лицом к дому, желая понять, откуда свет мог появиться, так как знал, что дом погружен во мрак. Оказалось, что свет исходил от полной кроваво-красной луны, светившей сквозь трещину, о которой я упоминал. Она шла зигзагом от кровли до основания. На моих глазах трещина быстро расширилась, налетел сильный порыв урагана, полный лунный круг внезапно засверкал мне в глаза, мощные стены распались и рухнули. Раздался протяжный гул, точно от тысячи.

0: Спасибо большое.
1: Я думаю, что перед второй частью все-таки хорошо бы подышать, отдохнуть, да, перерыв нам всем необходим, думаю, будет. Спасибо за внимание, и давайте сделаем небольшой перерыв.

начиналась осень. Днем уже не было такой духоты, а ночи стали темными и длинными. Лес затянуло паутиной, в кронах берез пробились желтые пряди. Кузнечик помнил, что после осени всегда бывает зима, но не задумывался над этим. Все равно скоро приедет отец и отвезет его обратно в город, ведь он знает, что кузнечику плохо одному, и продуктов почти совсем не осталось. У кузнечика никогда не было мамы, зато был отец. Отец был большой и сильный. Он учил кузнечика читать и ловить рыбу. У них было много книг и моторная лодка. По вечерам, когда отец приходил с работы, а кузнечик из садика, они читали друг другу вслух, а по выходным дням плавали на рыбалку. Кузнечик умел почти все. Разводить костер, ловить рыбу, снимать ее с крючка. Теперь он научился чистить ее и жарить в костре на прутике, так же, как отец. Сначала ему было очень тоскливо одному, и все время хотелось плакать. Потом он привык. Потом к нему пришла собака, и они стали жить вместе. Собака была огромная, черная, лохматая и умная. Кузнечик часто и подолгу разговаривал с ней, и собака, наклонив голову, слушала внимательно, не перебивая. Особенно она любила, когда кузнечик рассказывал ей про отца. Например, как однажды они с отцом просто так бродили по городу, и отец купил кузнечику воздушный шарик. А когда они зашли перекусить, шарик вдруг отцепился от пуговицы, к которой кузнечик его привязал, и улетел на потолок. Кузнечик расстроился, все время смотрел на шарик, и скользкое заливное упало с его тарелки на пол. Кузнечик расстроился еще больше, потому что заливное любил. А когда они вышли из кафе, отец подошел к тетеньке с шарами и купил все шары, какие у нее были. А потом они шли по городу, вернее, это отец шел, а кузнечик изо всех сил держался за связанные нитки и летел. И не было никого на свете счастливее, чем он. И разные другие истории он ей тоже рассказывал. По утрам собака уходила в лес, возвращалась вечером и каждый раз приносила зайца. Но кузнечик не знал, что нужно делать с зайцами. Кроме того, он их жалел. Рыб он не жалел, они были глупые и холодные, а зайцев собаке приходилось съедать самой. Вечерами они сидели около избушки просто так. Иногда на небе разыгрывались небесные картины. Светящиеся полосы сливались спиралями, рассыпались огненными брызгами, гасли и вновь появлялись в другом месте. Иногда будто бы яркая звезда срывалась с неба и падала, разбрасывая искры. А иногда на полнеба разливалось голубоватое зарево, краснело, меркло, а потом возникал гул, будто приближался поезд, и земля вздрагивала. Однажды такие вспышки сверкали всю ночь, весь день и еще одну ночь. А на другой день небо заволокло тучами, и солнце больше не показывалось. И вспышки тоже стали очень редкими. Один раз что-то черное, охваченное пламенем, пробило тучи и упало в озеро. К счастью, кузнечик и собака были не на берегу, а в избушке. Волна, поднятая взрывом, докатилась до самого крыльца. Зато в этот день можно было не рыбачить. На берег выбросило много-премного рыбы, и надо было только пройти и собрать самую крупную. В этот вечер кузнечик рассказал собаке, как отец привез его сюда. Они долго, целых 3 дня плыли на лодке, и река становилась все уже и уже. И потом вдруг берега раздвинулись, и они оказались на этом озере. А потом они нашли избушку и причалили около нее. Кузнечик сразу выпрыгнул на песок, а отец стал выгружать из лодки мешки и ящики. Потом они перенесли все это в избушку. Во всех мешках и ящиках были консервы и сухари, и сахар. А в одном ящике книги и мешочек, полный прозрачных пакетов. Отец показал кузнечику, где лежат дрова, и кузнечик разжег костер. Они поужинали и легли спать в избушке. Только ночью кузнечик проснулся и увидел, что горит свеча. Отец сидит за столом, а на столе лежат книги. Отец заворачивал книги в те прозрачные пакеты и складывал в сундук. Многие книги он перелистывал, печально и бережно. А потом вдруг закрыл лицо руками и застыл. И кузнечик страшно испугался, потому что понял, что отец плачет. Но ведь это было невозможно, немыслимо, чтобы отец плакал. Утром отец обнял кузнечика и долго не отпускал.
сказал он. Щи в котле, каравай на столе, вода в ключах, вода в ключах. Помнишь дальше? Кузнечик помнил. И не плачь, добавил отец. Мужчины не плачут. А сам, спросил кузнечик. Я нечаянно, сказал отец. И еще он сказал, что должен плыть обратно. Кузнечик знает, что такое должен. А сюда к кузнечику приплывет Полина через несколько дней. А до тех пор ничего не поделаешь, кузнечику придется пожить одному. Кузнечик очень крепился и не плакал, пока было видно лодку. Потом он, наоборот, плакал очень долго, до самой ночи, и уснул на берегу. А ночью в первый раз появились небесные картины и стали вспыхивать зарево. И вот уже сколько дней прошло, а Полина так и не приехала. И отец все не возвращается и не возвращается. Собака слушала и молчала. И кузнечику было немного досадно, что она молчит. Ведь бывают же говорящие собаки. Да и не только собаки, он сам читал. А с Полиной кузнечик познакомился совсем недавно. Сначала они с отцом пришли к ней в гости, а потом все вместе пошли гулять. Это было интересно, потому что Полина оказалась добрая и смешная. Они все вместе ели мороженое, а потом катались на маленьком пароходике. Самое интересное было то, что Полина приехала издалека, из Франции. Кузнечик не знал, где это, и потихоньку спросил отца. Отец-то ему и сказал, что это очень далеко. «Дальше Северного полюса?» – спросил кузнечик. Отец подумал и сказал, что, пожалуй, дальше, только в другую сторону. Тогда Полина стала нравиться кузнечику еще больше, потому что только смелые люди ездят на Северный полюс и дальше, а к смелым людям у кузнечика было особое отношение. Взять, к примеру, пограничников. Дома отец немного рассказал о Полине. Оказывается, ее мама очень давно уехала во Францию, а потом вернулась. А Полина родилась во Франции, хорошо знает язык и работает переводчицей. Но теперь ее мама умерла, и Полина живет совсем одна. «Ей плохо одной», — сказал отец. «Как твое мнение? Может, возьмем ее к себе?» Кузнечик подумал и сказал, что это, пожалуй, стоящее дело. Собака повздыхала немного, потом принялась зевать, и они отправились спать. Ночью кузнечик разбудил грохот. Он выглянул из избушки. Ветер чуть не сбил его с ног. Небо было исполосовано молниями. Гром ревел непрерывно, хлестал ливень. Это была страшная, небывалая, кошмарная гроза. Но это была обычная гроза, и кузнечик ничуть не испугался, а даже обрадовался ей, как старому знакомому. «Наверное, все возвращается к старому, и скоро приедет отец». Потом кузнечик закрыл дверь, но уснуть не удалось. Дождь молотил по крыше, потекло с потолка. Ливень прекратился внезапно, как и начался. Кузнечик вышел на крыльцо и замер. Такого он не видел никогда. Лес светился. Каждое дерево, каждый лист на ветке, каждая травинка будто бы изнутри светилась сиреневым холодным светом. Это было красиво, но почему-то жутковато. Может быть, потому что небо из-за этого света стало еще чернее, чем раньше, и опустилось совсем низко, на самые верхушки деревьев. Утром собака, как обычно, ушла в лес, а вечером не пришла. Кузнечик долго ждал ее, потом уснул. Ему приснился отец, как он сидит за столом и упаковывает книги и кладет их в сундук. Проснулся кузнечик от того, что ему было плохо. Тошнило и очень болел живот. Он сбегал на двор, сначала немножко полегчало, но потом сильно закружилась голова. Он упал и не мог встать до утра. Утром головокружение почти прошло, но страшно, до слез заболело все тело. Совсем не хотелось есть. При одной мысли о еде начинало мутить. Было холодно, очень холодно. Зато теперь кузнечик знал, что ему нужно делать.
трудом он сел за стол. Перед ним, как перед отцом, тогда лежала стопа книг. И кузнечик, в точности как отец, стал брать книги, заворачивать их в полиэтиленовые пакеты и класть в сундук. Последнюю книгу он раскрыл и перелистал. Называлась она «93-й год», и написал ее писатель Гюго, тот самый, который написал «Гаврошек». На титульном листе был их с отцом экслибрис. Веселый чертик примостился на месяце, свесив копытца. Но ниже этого экслибриса кузнечик с изумлением увидел другой, новый. На толстой книге, задумавшись, сидит обезьяна и держит в руке человеческий череп. На корешке книги написано «Дарвин». Кузнечик знал, кто такой Дарвин. Отец читал и рассказывал про него. Дарвин первым придумал, что человек произошел от обезьяны. «Ба, а что?» – спросил тогда кузнечик. «Тебя сделали из большой обезьяны, а меня из маленькой?» И они потом долго вспоминали это и смеялись. Так что про Дарвина кузнечик знал все. Но смысла этой картинки он как ни старался понять не мог. Потом у него заболела голова, и он не мог больше размышлять. Он положил эту последнюю книгу в сундук и закрыл крышку. Теперь надо было для надежности опустить сундук в подвал. Кузнечик попытался сдвинуть его, не получилось. Тогда он вспомнил, как отец объяснял ему, что такое рычаги. Он нашел веревку, один конец привязал к ручке сундука, а другой к черенку лопаты. Встал так, чтобы веревка проходила над открытым люком, воткнул лопату в щель между половицами и всем весом налег на черенок. Тяжелый сундук сдвинулся на несколько сантиметров. Кузнечик намотал образовавшийся излишек веревки на черенок, снова воткнул лопату и снова налег. Так он делал много раз. Пот заливал лицо, в глазах потемнело, сердце колотилось. Он падал от боли и слабости, но опять поднимался и принимался за работу. И, наконец, проклятый сундук дополз до люка и обрушился вниз. Кузнечик очень долго лежал на полу, потом подполз к люку и захлопнул крышку. Теперь он сделал все. Он добрался до двери и сел, опершись о косяк. Тело он уже не чувствовал. Оно то ли уплыло куда-то, то ли растворилось. Так он сидел и смотрел, как прячется за деревья солнце. Небо было синее-синее и чисто-чистое, как раньше. Собака подползла к нему и легла рядом. Она тяжело дышала и смотрела на кузнечика с надеждой, ждала, что он ей поможет. Кузнечик обнял ее, зарылся лицом в шерсть и закрыл глаза. Он слышал, как подошел отец, сел рядом и положил руку ему на голову, но не пошевелился и не откликнулся, когда отец позвал его. Ему

Лорент МакАлистер, «Капуцина» и «Волк». Пара примечаний перед чтением. Встретятся два слова на немецком языке. «Зонтаг» — это воскресенье, ну а «Тиргартен» — «Тир» — «Зверь», «Гартен» — «Сад». Соответственно, «Зоосад». «Капуцина» и «Волк». Назидательная сказка. Не пугайтесь, дети. Мы с вами живем в мире, где все истории кончаются счастливо. А поэтому слушайте. И слушайте внимательно. В пригороде достойная жизнь.

добрые старые времена, хотя и не так уж давно, на окраине города, который был лесом, в одном заброшенном многоквартирном доме жили-были две сестры. Старшую звали Мэрин Ротритер, а младшую – Капуцина. Старшая сестра вела образцовое хозяйство. Все у нее было безупречно чисто и абсолютно стерильно. Младшей сестре было всего-навсего 12 лет. Она проводила свое время, играя со старинными машинами, бегая по длинным коридорам или исследуя окрестности. Для Капуцины не было ничего более прекрасного, чем вид из окна их кухни. Улицы с вереницами проржавевших остовов больших грузовиков, зубчатые линии полуразрушенных фабричных зданий на фоне неба, бесконечные кирпичные фасады других многоквартирных домов, горстка окошек, которые с наступлением сумерек подолгу оставались наполненными золотым светом, пылая словно костры. Ее сердце радовалось, как радовались бы и наши, при мысли, что она окружена рукотворным ландшафтом, где человек — мера всего. Однако она избегала слишком далеко высовываться из окна, поскольку слева от нее аккуратную угловатую линию горизонта, словно зеленая разрастающаяся язва, портила скопище окутанных листвой зданий. Это маячила громада города сотни вод. Капуцина словно бы знала, какая ужасная судьба ожидает ее там, хотя ее отвращение было всего лишь нормальной реакцией дочери пригорода, поставленной лицом к лицу с необузданной природой. Она была очень милой девчушкой, и все остальные диссиденты любили ее. Все те, кто скрывался среди бетонных площадок, сгоревших магазинов и покосившихся коттеджей, после того, как наступила революция, и пришли садовники, загнав всех обитателей большого города в тесные границы кольца, где по улицам бежали ручьи, из окон росли деревья, а люди жили в рабстве у природы. Больше всего Капуцина любила зонтики, когда сестра возила ее по пригородам в старом электромобиле. Мэрин всю неделю заряжала его при помощи аккумуляторов, выдранных из остатков старой электросети. Это напоминало девочке те истории, что рассказывала ей сестра о старых добрых временах, когда можно было съездить на машине в магазин на углу и купить там продукты, завернутые в гладкую блестящую целлофановую упаковку или уложенные в разноцветные банки и коробки. Такой способ выглядел гораздо приятнее, чем выискивать в руинах мятые консервные банки или торговаться с фермерами, что подъезжали порой к окраинам города, предлагая свою вываленную в грязи продукцию. Святая святых своего сердца, Капуцина искренне и горячо желала возвращения тех чудесных времен, когда неограниченное потребление было законом жизни. Ну и вот, случилось так, что возлюбленный Мэрин оказался доблестный лесоруб из города сотни вод. Один из тех, что сражались с коварными волками, рыскавшими по улицам внутри кольца. Нравилось ли Мэрин дело больше, чем человек, или человек больше, чем дело, об этом в этой истории не говорится, но мы можем считать, что она любила человека из-за его преданности делу. Как бы то ни было, ее любовь была достаточно велика, чтобы вместить и то, и другое. И она дала клятву помогать ему в его борьбе. Воспользовавшись материалами с покинутой фабрики, она изготовила для лесорубов батончик пластиковой взрывчатки, что они вряд ли смогли бы сделать внутри кольца в сердце города, где даже необходимые для хозяйственных надобностей химикалии выдавались псами и лисами скупо и неохотно. Чтобы доставить лесорубам взрывчатку без излишнего

0: риска, что дело раскроется, Мэрин решила использовать капуцину. Ее маленькая сестричка была как раз в подходящем возрасте. Достаточно взрослая, чтобы ей можно было поручить серьезное дело, но пока еще достаточно маленькая, чтобы не быть заподозренной в чем-то большем, чем детская шалость. Мэрин объяснила ей, что она должна делать.
1: «Вот смотри, капуцина», — сказала она. «Эту корзинку ты отнесешь в город. Чтобы тебя пропустили в кольцо, ты скажешь, что хочешь навестить нашу бабушку Кунигунду, что ты несешь ей снедь, которую мы испекли для нее».
0: Не поймите меня неправильно. Капуцина была храброй маленькой девочкой, однако город приводил ее в ужас. Она отказалась. Пускай ее старшая сестра идет сама, она и так довольно часто туда ходит, чуть ли не по два раза в месяц, чтобы обнять своего возлюбленного. Почему бы ей не пойти и на этот раз?
1: Мэрин терпеливо объяснила, что сама она находится под наблюдением. Волки уже вырастили ее лицо на листьях своих файловых деревьев. Ее подозревают в связях с лесорубами.
0: Если увидят, что она идет в город с пакетом в руках, ее тут же обыщут, обнаружат взрывчатку и арестуют.
1: Капуцина, с другой стороны, никогда не бывала внутри кольца, и она достаточно мала, чтобы ослабить бдительность волков. Одного раза хватит. Получив образчик новой взрывчатки, лесорубы, убедившись в ее эффективности, потом сами позаботятся о том, чтобы переправить в город остаток.
2: «Ну, город!» — запротестовала капуцина. «Там так темно! И потом все эти деревья и зелень!»
1: «Ты уже достаточно взрослая, чтобы не бояться растительности!» — твердо сказала Мэрин. «Помни об одном. Под всей этой травой и землей лежит асфальт, бетон и брусчатка. Прочные и надежные, как здания, совсем как здесь. Когда-то, до того, как садовники пришли к власти, город был в точности таким же, как пригороды. Чистым, строгим и твердым. И он по-прежнему остается таким, там, внизу. Ты всегда должна помнить это».
2: «А что, если волки схватят меня?»
0: Мэрин недовольно хмыкнула, а потом вкрадчиво сказала сестре.
1: «Послушай, капуцин, клянусь тебе, что у тебя все выйдет просто отлично, так что не волнуйся. А если ты сделаешь это для меня... Ты помнишь, я всегда говорила, что не разрешу тебе курить, пока тебе нет 13.
2: «Да»,
0: — ответила капуцина с нарастающим волнением.
1: «Так вот, если ты сделаешь это для меня, то выкуришь свою первую сигарету сразу же, как только вернешься домой».
2: «О, Мэрин, это правда?»
0: Так капуцина в конце концов позволила себя уговорить. Сестра до глубокой ночи засыпала ее предостережениями и советами, а потом отослала в постель. Оставалось всего несколько часов до того времени, когда девочка должна была уходить.

0: Город. Опасный путь. Капуцина отправилась в путь рано, пока еще не стало слишком жарко. Она шла по растрескавшейся асфальтовой дороге, ведущей в город. Откосы насыпи с обеих сторон были завалены ржавыми остовами разбитых машин, но сама дорога содержалась в порядке. Девочка повесила корзинку на руку, стараясь выглядеть веселой и невинной, как и наказывала ей сестра. Ей было сказано столько всего, что голова у нее гудела. Мэрин предостерегала ее против ястребов и псов, стоящих на страже у границ кольца, против лис и волков, которые могли остановить и допросить ее, когда она окажется внутри кольца. Старшая сестра объяснила, как ей следует отвечать. Вежливо, так чтобы не выглядеть испуганной и не выказывать слишком явно свою антипатию к режиму. Как выбирать нужные боковые улицы. Как не потеряться в лабиринте заросших кустарником зданий, так похожих одно на другое в своем революционно-зеленом уборе. Капуцина надеялась только, что ей удастся ничего не забыть. К середине утра она добралась до города. Другие путешественники текли из пригородов и в пригороды, толпясь среди временных построек, раскинувшихся лагерем по внешнему краю кольца. Здесь, вдали от сурового взгляда псов, люди торговали, играли в азартные игры и занимались другими, едва ли законными делами. Капуцина была настолько очарована всем этим, не забывайте, что она была всего-навсего маленькой девочкой, что задержалась там почти на час, переходя от палатки к палатке и заглядывая внутрь, чтобы узнать, что скрывает каждая из них. Наконец, она все же вспомнила о своей миссии и поспешила к кольцу, обуреваемой чувством вины. Ее смятение возродилось в полную силу по мере приближения к сердцу города. По ту сторону речной излучины высоко вздымались к небу здания с растущими на них деревьями. Даже с этого расстояния она разглядела, что деревья растут прямо из окон высотных домов. Она вздрогнула, словно увидела что-то непристойное. Несмотря на то, что время уже близилось к полудню, центр города был погружен в хромово-зеленый полумрак под своим лиственным покровом. Чтобы пересечь кольцо, ей приходилось выбирать из трех мостов. Мосты были плотно перекрыты ястребами и псами. Кроме того, на обоих концах каждого из них были выстроены бараки, где размещались ударные отряды быков. Капуцина неохотно направилась к ближайшему мосту, одним глазом косясь на буйную листву города слева от себя. На пропускном пункте ее допросил один из псов, потребовавший, чтобы она назвала свое имя и место проживания. Он ткнул в нее короткопалой рукой. «Куда ты идешь?»
1: «Видать мою бабушку. Она живет на Зоненфельсгассе».
0: «А что ты несешь с собой?»
1: «Всего лишь немного еды и питья».
0: «Покажи. Вынь все из твоей корзинки».
2: Мэрин была хитра. Когда капуцина выложила содержимое корзинки на стол, пес прежде всего заметил бутылку старого вина, взятого из погреба в одном заброшенном доме. Он не стал утруждать себя подробным исследованием большого ароматного каравая, заключавшего в себе кусок взрывчатки и маскировавшего ее запах. Отважная посланница внутренне вся тряслась, ибо перед ней стоял пес, чьи пламенеющие ноздри представляли собой модифицированную обонятельную систему, способную различать самые тонкие запахи.
0: «Это незаконная контрабанда, девочка», — сурово произнес пес, нарочито хмурясь и указывая на бутылку. «Ты не можешь пронести это внутрь».
1: «О, прошу вас, господин, не наказывайте меня».
2: Голос капуцины жалостно задрожал. Мэрин добрых полчаса тренировала ее, чтобы добиться нужной интонации.
1: «Я не знала, что этого нельзя делать. Я нашла ее в одном подвале и просто подумала, что бабушке это понравится».
0: «Ладно, ты не виновата», — проговорил пес, позволяя умилостивить себя. «Ты слишком мала, чтобы знать все разветвления закона. Не бойся, я не стану наказывать тебя. Но контрабанду я конфискую», — добавил он, опуская бутылку в свой личный сундучок. «А тебя я отпущу, но предупреждаю, никогда не делай этого больше. Ты поняла?»
1: «О, да, господин. Благодарю вас за то, что вы были так добры».
0: «Ничего, ничего. Давай, проходи. Навести свою бабушку».
3: Модель для сборки. On Energy.
0: Капуцина вновь упаковала в свою корзинку каравай, коробочку с маслом и булочки и тронулась дальше через мост. Ее сердце колотилось в груди так сильно, что она была уверена, что какая-нибудь из лисиц непременно услышит его стук с помощью своих усилителей звука, встроенных в основание воронкообразных ушей. Однако больше никто не дал себе труда останавливать девочку. Не успела она опомниться, как пересекла мост и оказалась внутри кольца.

0: кольце. Героическое путешествие. Это было все равно, что пересечь зачарованную границу. Мир изменился настолько внезапно, что девочка едва могла поверить, что глаза не обманывают ее, как в старых сказках о виртуальных играх. Внутри кольца движение было меньше, чем ожидала Капуцина. Было трудно сказать, сколько людей находится поблизости, поскольку видимость сильно ограничивалась растительностью. Кто-нибудь мог идти в 10 шагах позади, и она даже не заметила бы его. Но бесстрашная девочка шла все дальше и дальше по городским улицам, словно под действием какого-то отвратительного заклинания, превратившимся в сумрачные тропинки в темном лесу, пока кольцо и свет дня за его рвами полностью не скрылись из виду. Капуцина не переставала спотыкаться о корни, ковром покрывавшие узкие улицы. Сучья и стволы высовывались из окон зданий, встречаясь и переплетаясь наверху. Открытого неба нигде не было видно. Когда она поднимала голову, ее взгляд встречал лишь сотни разнообразных оттенков ядовито-зеленого цвета. Солнце тщетно пыталось пробиться сквозь лиственный полог. Улицы и переулки были сплошь затканы тенями. Вода текла с карнизов самых высоких зданий, серебряными каскадами обдавая проходящих мимо и питая ручейки прихотливыми извивами, пробивавшиеся сквозь траву поверх слоя чернозема. Запахи были хуже всего. Густая вонь преющей листвы, острый аромат мхов и цветов, и за всем этим омерзительные испарения почвы, столь густые, что Капуцина почти чувствовала, как они проникают ей под ногти, осаждаются на коже под одеждой. Если вы хотите представить себе это как следует, друзья мои, вообразите, что вас заставили надеть платье, пропитанное вашими собственными экскрементами. Переполненная этими ощущениями, Капуцина остановилась и затрепетала от отвращения. Совершенно бессознательно она подошла к стене ближайшего здания и нашла местечко, где вездесущие лозы уже начинали отмирать. Высохшие темно-красные стебли продолжали цепляться за камень. По всей их длине, по трое в ряд, торчали крохотные усики, каждый из которых заканчивался крошечным кружочком, лепившимся к кирпичу. Капуцина принялась обрывать эти усики, освобождая приросший к стене мертвый стебель, пока, наконец, совсем не оторвала его. Тогда она положила ладонь на красно-оранжевый кирпич, очищенный теперь от растительной заразы. И ощущение шероховатой пористой поверхности под пальцами привело ее в чувство. Она перестала паниковать. Девочка резко выпрямилась и на шаг отступила от стены. Никто не должен видеть, что она наносит вред растительности. Иначе она немедленно попадет под подозрение, если только ее не арестуют на месте. Мэрин ужасно рассердилась бы на нее. Ей очень не хотелось уходить от стены ее милых кирпичей, однако ее звал долг. У нее не было выбора. Она вновь припомнила указание Мэрин. Ей надо было идти по этой улице до пересечения с Зоненфельсгассе, а потом повернуть налево. Капуцина снова тронулась в путь, крепко сжимая пластиковую ручку корзинки. Разумеется, она не могла и предположить, что из теней между деревьями за ней наблюдал волк. Капуцина шла и шла, и, наконец, дошла до перекрестка. Но это был не тот перекресток, потому что здесь нигде не было написано, что это Зоненфельсгассе. Девочка уже совсем было решила продолжать идти дальше по той же улице, как вдруг остановилась, охваченная ужасом. По ту сторону перекрестка стояла горилла. Это было настоящее животное. Запах ее шкуры напомнил девочке бродячую собаку, которую она как-то очень осторожно погладила на улице. Огромная, покрытая черным волосом, фигура опиралась на костяшки пальцев рук, осматривая окрестности резкими поворотами головы. Капуцина стояла, словно прикипев к месту. Вот горилла тронулась с места, приблизилась к ней. Девочка оглянулась по сторонам, ища помощи, но никого не увидела. Гигантская обезьяна прошла от нее меньше, чем в 2 метрах. Она окинула девочку безразличным взглядом своих влажных карих глаз и предостерегающе фыркнула, но в остальном не проявила к ней интереса. Когда животное миновало ее, капуцина вытащила из своей корзинки маленький платочек, чтобы вытереть лоб. Это был один из старинных узников темницы Тиргартена. Когда садовники пришли к власти, их всех освободили, пустив гулять по городу, где им захочется. Она помнила ленты, которые смотрела еще ребенком. Гориллы всегда были добрыми и скромными животными и не представляли собой опасности, если самим им не угрожали. Она снова заставила свои ноги двигаться. Теперь, зайдя уже глубоко внутрь кольца, она начала встречать группы людей. Муравьев, усердно рушащих стену, чтобы освободить дубу место для роста, свиней, разрывающих землю и удобряющих ее человеческим пометом, ежей, удаляющих паразитические лозы с молодых растений, чтобы деревья могли дышать. Запах навоза был настолько удушающим, что девочка едва сдерживала тошноту. Однако она не повернула назад. Мимо пробежал длинноногий почтовый голубь с нечеловеческой быстротой, двигая ногами. Взгляд капуцины проследил за ним с завистью. Он, по крайней мере, хорошо знал, куда движется. Девочка подошла к следующему перекрестку, но снова не смогла найти никакого знака, указывающего на то, что это Зоненфельсгасс. Это заставило ее еще больше обеспокоиться. Мэрин сказала ей: «Ты дойдешь до перекрестка, потом тебе нужно будет повернуть налево по Зоненфельсгассе». Если для этого ей надо было сначала пройти 2 других перекрестка, почему Мэрин не упомянула об этом? Или, может быть, капуцина просто забыла? Может быть, ее голова оказалась настолько забита другими указаниями, что они вытеснили все остальные? Она нерешительно огляделась по сторонам. Не повернуть ли ей обратно, туда, откуда она пришла? Или, может быть, просто спросить у какого-нибудь прохожего?
1: И в этот момент волк выступил из своего укрытия.

0: Зоненфельсгассе 263. Неожиданное предательство. Это была высокая женщина со странной манерой держать голову несколько набок, словно она была туга на одно ухо. Женщина носила свою черную униформу так весело, даже беззаботно, что можно было подумать, будто она попросту добродушно мирится с необходимостью соблюдать положенный ей стиль одежды, пусть даже несколько бессмысленный. Насколько девочка могла судить по той части ее лица, что не была скрыта большими зеркальными очками, оно было вполне приятным. Но глядя, как она приближается, Капуцина ощутила мгновенный ужас. И теперь это был настоящий ужас, ибо девочка знала, какую опасность представляет собой эта женщина. Волчица еще издалека улыбнулась ей и заговорила мелодичным голосом.
1: «Здравствуй, девочка. Кажется, ты заблудилась».
2: Какие блестящие, ухоженные зубы у нее были. Несомненно, полностью вегетарианская диета компенсировала ей недостаток необходимого оборудования для ухода за полостью рта.
0: Капуцина с усилием изгнала из головы все посторонние мысли. Она застенчиво взглянула себе под ноги, потом подняла взгляд на женщину заранее отрепетированным движением, выражавшим скромную невинность, и ответила.
1: «Да, мэм, так и есть». По крайней мере, мне так кажется. Я ищу Зоненфельсгассе. Может быть, я ее уже прошла?
3: А куда тебе нужно на Зоненфельсгассе?
0: Спросила волчица. Могла ли она действительно быть таким злобным существом, как говорила Мэрин? Капуцина чувствовала себя настолько безнадежно заблудившейся, что назвала ей настоящий адрес, хотя и не стала отходить от своей легенды.
1: Номер 263. Я иду навестить свою бабушку Кунигунду. Я никогда у нее не была, и поэтому не знаю, правильно ли я иду.
3: Ты уверена, что тебе нужен именно номер 263?
1: Да, мэм.
3: Ты вошла по Аспернбрюке, так ведь?
1: В таком случае ты уже прошла нужный перекресток. Тебе надо было повернуть налево сразу же за большим огненным деревом. «О, благодарю вас!» —
0: воскликнула Капуцина и повернулась, чтобы уйти.
3: «Нет-нет, девочка, не уходи!»
0: — сказала волчица ласковым голосом.
3: «Тебе совсем не надо снова проходить весь этот путь. Видишь ли, Зоненфельсгассе здесь делает крюк, и дом 263 на самом деле совсем недалеко отсюда. Я скажу, что тебе нужно сделать». Пройди еще немного дальше в том же направлении, куда шла до сих пор, пока не увидишь большой фонтан. Сразу же налево от него будет боковая улица, ведущая более или менее обратно на север. Если ты пойдешь по ней, то выйдешь на Зоненфельсгассе невдалеке от номера 230. Тогда ты повернешь налево и попадешь туда гораздо быстрее, ты поняла?
0: Торопясь поскорее пуститься в путь, Капуцина стояла, беспокойно переминаясь с ноги на ногу.
1: «Да!»
0: — ответила девочка, убаюканная мягким и ласковым обращением волчицы. Даже на секунду она не усомнилась в правдивости этой женщины.
1: «Спасибо вам большое!»
3: «Не за что, девочка. Мы живем, чтобы служить!»
0: По мере того, как Капуцина углублялась внутрь кольца, сумрак вокруг нее сгущался все больше, но на душе у девочки значительно полегчало. Пробираясь сквозь заросли, она в конце концов дошла до фонтана, мельком полюбовалась на покрытую мхом скульптуру и свернула на боковую улочку, которая вела к Зоненфельсгассе. Лишь сейчас Капуцина в первый раз заметила, что с деревьев вокруг льются трели певчих птиц. Повсюду цвели цветы. Наклонившись, чтобы посмотреть на них поближе, она обнаружила, что некоторые из них были в действительности довольно симпатичными. Этот лес был в конце концов не таким уж и противным. Ее сердце радостно билось. Она шла и мечтала о том, какова окажется на вкус ее первая сигарета. Ее глаза понемногу приноровились к узорам окружавшей ее листвы. Поэтому, дойдя до следующего перекрестка, она вдруг поняла, что маленькие пурпурные цветочки, что росли на вьющейся лозе возле угла, на самом деле складывались в название улицы «Зоненфельсгассе». Эти названия окружали ее все это время. Просто она-то искала печатные вывески.
1: «Какая же я глупая», — подумала девочка.
0: Мэрин забыла объяснить ей эту уловку садовников, но она и сама должна была сразу сообразить.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио Energy. Лорент МакАлистер. «Капуцина и волк». Окончание. Теперь, когда она знала, что ищет, она быстро обнаружила номера домов среди зарослей плюща, увивавшего фасады на Зонненфельсгассе. Номера были выращены желтенькими цветочками, и она шла, считая их, пока не отыскала дом номер 263. Сбоку от двери, занавешенной пологом из свисающих лоз, девочка увидела металлическую коробку, которую узнала с радостным трепетом. Это был домофон. Так значит, садовники изгнали из города еще не все признаки цивилизации. Она приблизилась к двери, виновато огляделась по сторонам и пробормотала в коробку.
1: «Бабушка, это я. Я принесла тебе пирог и вино. Открой дверь».
2: «Дерни за веревочку. Дверь и откроется», —
0: отозвался из коробки шершавый жестяной голос.
2: «Я слишком слаба. Не могу встать».
0: Эти слова не имели никакого смысла, но являлись условным паролем. И капуцина доверчиво подождала, пока ей откроют дверь. Замок щелкнул, и голос прохрипел вдогонку.
2: «Поднимайся прямо по лестнице до первой площадки. Там мы встретимся».
0: На лестничной клетке было сыро и дымно. В темноте медленно тлели ветви, сорванные с огненных деревьев. Капуцина быстро взбежала наверх по скрипучим деревянным ступенькам. Все ее страхи исчезли. Она была еще слишком мала, чтобы знать, что ничего не бояться, значит, вслепую тыкаться в стены, которые ставит перед тобой жизнь. Дойдя до первой площадки, маленькая капуцина толкнула полуприкрытую дверь и обнаружила за ней пустую комнату, где стоял затхлый запах нежилого помещения. Оконный проем был загорожен изрубленным стволом дерева. Небольшого количества света, просачивавшегося из-за него, хватало лишь на то, чтобы еще больше подчеркнуть царившее в комнате запустение. На перевернутом упаковочном ящике сидела женщина, закутанная в длинный плащ. Когда капуцина вошла, женщина повернула к ней голову. Девочка застыла в дверях, пораженная нахлынувшим на нее беспокойством. Теперь, когда она достигла, наконец, цели. Какой-то момент она стояла, прикованная к месту, взглядом неестественно больших глаз женщины из-за плоской роговицы, похожих на совиные.
1: «Ох, бабушка, какие у тебя большие глаза!» –
0: прошептала капуцина.
2: «Чтобы лучше видеть тебя, моя милая!» –
0: приветливо ответила женщина. Несколько ободренная тоном лесорубки и видом топора, который, как она теперь заметила, стоял в углу комнаты, капуцина несмело приблизилась. Но когда женщина одобрительно кивнула ей, прядь ее волос упала в сторону, и девочка остановилась, ошеломленная тем, что мельком увидела.
1: «Ох, бабушка!» — недоверчиво проговорила она. «Какие у тебя большие уши!»
2: «Это чтобы лучше слышать тебя, дитя мое!» —
0: отозвалась женщина. Она больше не улыбалась. И тут капуцина увидела оружие, лежавшее на ящике рядом с сидящей женщиной. Она резко попятилась и пятилась до тех пор, пока не ударилась голенью о наполненной землей большой ларь у окна, из которого росло дерево.
1: «Ох, какой у тебя большой пистолет!» —
0: произнесла она голосом, разрывающимся от отчаяния. Девочка покрепче ухватилась за ручку корзинки, но было уже слишком поздно. Было слишком поздно уже тогда, когда она вошла в эту комнату. Лжелесорубка поднялась на ноги и отбросила назад свой плащ, открывая спрятанную под ним черную униформу.
1: «А это чтобы лучше арестовать тебя!» —
0: холодно сказала волчица. Несправедливость происходящего переполнила капуцину, и она взорвалась.
1: «Но я же сделала все как надо!» — выкрикнула она. «Однако иногда этого бывает недостаточно», — сказала волчица, наводя пистолет на дрожащую девочку. «В разговоре с моей коллегой ты упомянула Зонненфельсгассе 263. Волей случая, не далее чем вчера, мы выкорчевали именно это гнездо вредителей лесорубов. моя коллега послала другим путем ласточку предупредить меня. Она добралась сюда даже быстрее, чем почтовый голубь. К этому времени мы уже знали пароли. Так-то все и вышло.
0: Волчицу повела стволом в сторону двери.
1: А теперь пойдем со мной.
3: Капуцина потрясла головой. Инструкции, данные сестрой, не включали в себя такой оборот событий. Она больше не знала, что ей делать.
4: «Куда вы хотите меня вести?» — спросила она.
0: Ей не было нужды имитировать дрожь в голосе.
1: «В Тиргартен!»
0: Решимость девочки рассыпалась на кусочки. Ее ладонь раскрылась, и корзинка покатилась по грязному полу. Волчица не стала трудиться поднимать ее.
3: И тогда Капуцина поняла, что даже если бы она по-прежнему находилась далеко от подземелий Тиргартена, по-прежнему дышала свежим воздухом, по-прежнему одевалась в поношенные синтетические ткани пригородов, ее фактически уже поглотила сила, слишком могущественная, чтобы ей противостоять.
0: Хоть она еще и не вошла в ворота Тиргартена, она уже была в брюхе у волка.
3: Но если даже она, может быть, и ощущала себя покинутой всеми, вскоре ей предстояло присоединиться к рядам легендарных героев, которых мы не перестаем воспевать в наши дни.

0: Тиргартене. Безудержная отвага. Тиргартен был окружен густой изгородью из колючих деревьев, так что никто не мог пробраться внутрь или выбраться наружу. На верхушке живой стены несли стражу ястребы, осматривая своими огромными, похожими на бинокли, глазами каждого входящего и выходящего. Они не подозревали, что новоприбывшая заключенная станет первой, кто одержит победу над их неустанной бдительностью. Небольшая стая волков эскортировала капуцину внутрь темницы. Рядом с высокими фигурами этих многократно модифицированных мужчин и женщин девочка казалась еще меньше, чем была. Пройдя через ворота, которые охраняли ленивые быки в куртках из человечьей кожи, девочка заморгала от удивления. За стенами растительности Тиргартен был сохранен в точности таким же, каким он был когда-то. Травянистые газоны были аккуратно пострижены свободно пасущимися козами. Посыпанные белым песком дорожки ярко сверкали на солнце, и вскоре сапоги волков захрустели по одной из них. Они миновали несколько загонов для животных. Капуцина подумала о горилле, когда-то сидевшей здесь, со вздымающимся в сердце чувством жалости и зависти. Волки, несомненно, были наделены некоторым чувством мрачной иронии. Девочка вновь видела голый бетон впервые с того времени, когда она вошла в кольцо. Цементные загоны и клетки были свободны от зеленой заразы. Единственным изменением, которое внесли садовники, было то, что теперь в них находились люди, в то время как прежние обитатели были отпущены на свободу и гуляли по заросшим листвой улицам. Над лабиринтом ям, рвов с водой из огородок висел смрад экскрементов, то ли животных, то ли человеческих. Запах был столь густым, что девочка даже удивилась, что не видит его в виде осязаемого облака под горячим летним солнцем. В конце концов, они подошли к баракам, где располагалось центральное логово волков в городе. Хотя она по-прежнему держалась храбро, все тело у капуцины болело от страха. Ее мышцы так сильно сводило, что она порой даже спотыкалась. Но, несмотря на весь свой ужас, она была полна решимости не давать воли слезам. «Никогда не показывай страха», — сказала ей как-то Мэрин. Теперь девочка подумала о том, что Мэрин бы на ее месте не испугалась, так что ей тоже следует быть храброй.
1: «Даже если меня отшлепают, я не стану плакать», — пообещала она себе. «Даже если... если...»
0: Но хуже этого ее воображение ничего не сумело ей нарисовать. Один из волков втолкнул ее в камеру IB-4 и заставил лечь навзничь на кровать, на которой был матрас, но не было белья. Опустившись на колени рядом, он приковал ее наручниками к изголовью койки.
1: «Что со мной сделают?»
0: — спросила она, тонким голосом, несмотря на свою решимость. Волк ничего не ответил и ушел сразу же, как только закончил свое дело. Капуцина закрыла глаза, усилием воли пытаясь заснуть, но из-за решеченного окна еще пробивался солнечный свет. В камере было слишком светло и было еще слишком рано для ее обычного дневного сна. Потом в камеру вошел другой волк. Вздрогнув, капуцина узнала женщину, которую повстречала в городе. Ту самую, которая показала ей, как пройти на Зоненфельсгассе. Тогда она показалась ей такой приветливой, а оказалась такой вероломной. Что она станет делать теперь, когда девочка была в ее власти? Капуцина только что не задыхалась от этих и многих других вопросов.

0: это дело требует от нас величайшей деликатности. Чувствуешь ли ты себя готовым к этому, брат-волк?»
1: «Так точно!» — тявкнул молодой волк. Разумеется, волчица думала про себя.
0: «Какое нежное, мягкое существо! Какой сочный и аппетитный кусочек из нее выйдет!»
1: Но она не хотела рисковать. Она могла убить капуцину во время допроса, вызвав тем самым неудовольствие своих хозяев. Поэтому она решила оставить девочку на попечение своего помощника, который должен будет понести наказание, если допустит ошибку. Капуцина понятия не имела обо всем этом, поскольку Мэрин очень мало рассказывала ей о Тиргартене. Если лесоруб или сочувствующий попадал в Тиргартен, для него не оставалось никакой надежды, кроме надежды на скорую смерть. Девочка сумела уловить лишь малую толику ауры ужаса, окружавшей эту темницу, из того, как внезапно наступало молчание, когда она подходила к Мэрин, разговаривавшей с друзьями, из того, как у Мэрин перехватывало горло, когда она говорила о старом зоопарке, из многочисленных намеков, где вслух упоминалось гораздо меньше, чем оставалось невысказанным. Теперь девочка была уверена лишь в одном. Она не скажет ничего. Она никогда не предаст Мэрин. И в конце концов она заставит своих захватчиков отпустить ее. И когда знакомая ей волчица, прежде чем уйти, добавила: «Помни, будь с ней помягче», капуцина могла лишь решить, что это проявление доброты. За всю свою жизнь в пригороде она не знала ничего иного. Возможно, это было ее роковой слабостью. Однако таков основной признак цивилизованности — быть принимаемой за слабость в глазах дикарей.
2: Модель для сборки On Energy.
1: Камере IP-4. Добродетельный конец. Вообразите себе, если хотите, все, что может перенести человеческое тело, не переступая за край смерти. Вообразите себе все это, ибо вы не услышите об этом от рассказчика этой истории. Представьте себе ум, теряющий представление о течении дня и ночи, постепенно затуманивающийся все больше и больше, до тех пор, пока его ощущение времени не кристаллизуется вокруг приходов и уходов волчат, их острых инструментов и их тупых инструментов, их дикого радостного хохота, выражающего удовольствие от забав со всегда податливой куклой из плоти и крови. Вообразите себе, куда может зайти ум, чтобы забыть о том, что происходит с остальным телом. Вообразите попытки дышать таким образом, чтобы не пошевелить грудной клеткой, оберегая переломанные ребра и ушибы от наполненных песком носков. Представьте, каково это — ожидать минуты, часы, пока чашка пустой похлебки остынет, поскольку попытка отхлебнуть из нее горячее варево вызовет лишь ослепительную боль в раздробленных зубах. Вообразите себе, если можете, что после всего этого вы по-прежнему не сказали своим мучителям ничего. Ничего! Как долго, как вы думаете, вы будете способны хранить молчание? Когда-то юный мозг капуцины оперировал абсолютными понятиями, но абсолютные понятия существуют только для детей. Человек верит в добро и зло точно так же, как он верит в черное и белое. Ее сестра Мэрин была доброй, следовательно, садовники, враги Мэрин, были злыми. Однако зло, как она теперь знала, было не просто противоположностью добра. Это была гораздо более странная вещь, имеющая бесконечное множество разновидностей, в то время как добро могло похвалиться лишь несколькими отдельными черточками. Как ни странно, зло не было синонимом боли. Оно несло с собой собственные виды удовольствия, ибо освобождение от страдания даже на мгновение было экстазом, несравнимым ни с чем. И более чем однажды она ловила себя на мысли о том, как ей повезло пережить в камере IB-4 восторги столь сильные, что они стерли все остальные ее воспоминания. Она лежала в забытьи, и эти мысли слетали с ее губ, хотя она сама лишь наполовину верила в них, когда в ее камеру вошел человек. Через открывшуюся дверь внутрь донеслись отдаленные стоны и приглушенные крики. Капуцина больше не обращала на них внимания. Они были

0: теперь частью звукового сопровождения ее жизни. Она автоматически вздрогнула и закрыла глаза, хотя на нем и была красная униформа скромного муравья. Вряд ли ее интересовало, слышал ли он то, что она говорила. Прошло какое-то время, минута, секунда, а она по-прежнему не чувствовала его рук на своем теле. И тут ее охватил страх. Что за новое мучение готовилось ей, на подготовку к которому требовалось столько времени? Иногда было лучше знать заранее, смотреть на приготовляемые инструменты и представлять себе полный объем надвигающейся боли, ибо порою волчата оказывались не столь жестоки, как могли бы быть, и пытка не причиняла такого страдания, как она боялась вначале. Надеясь выиграть для себя хотя бы это скудное облегчение, Капуцина открыла глаза и посмотрела еще раз. Понемногу она осознала, что наступила ночь. Впрочем, она уже не помнила хорошенько, что означает ночь. Во дворе горели огненные деревья, и их неверный свет, падая сквозь зарешеченное окошко, заставлял тени танцевать на лице присевшего возле нее на корточки человека.
1: «Капуцина, ты слышишь меня?»
0: — спросил он, когда она открыла глаза. Его красная униформа наконец дошла до ее сознания, и девочка несколько расслабилась, издав хриплый вздох облегчения. Ее посетитель был всего лишь подсобным рабочим, вроде тех, которые регулярно приходили, чтобы заменить ей испачканный матрас или вымыть заляпанный блевотиной пол. Они никогда не означали боли. Тем не менее, она не стала ему отвечать. Говорить было слишком больно, а у нее не было ничего достаточно значительного, что она могла бы сказать.
1: «Я лесоруб», —
0: прошептал человек.
1: «Твоя сестра поручила мне передать тебе вот это».
0: Он вытащил из кармана пачку сигарет.
2: «О!»
0: — сказала Капуцина, вспоминая свое желание. Оно казалось таким отдаленным. Детская прихоть, которую весь мир уже давно должен был забыть. Она улыбнулась. Ее губа снова треснула, и струйка крови потекла ей в угол рта.
1: «Значит, это правда!»
0: — прошептала она.
1: «Мерин послала тебя, чтобы спасти меня!»
0: Усилие, потребовавшееся для столь пространной речи, отняло у нее все силы. Ее дыхание стало затрудненным, и она почувствовала головокружение.
1: «Да!»
0: — ответил человек, лицо которого по-прежнему скрывали тени. Он подождал, пока она немного отдышится, затем спросил:
1: «Хочешь, я закурю для тебя одну?»
2: «О, да, пожалуйста!»
0: — прошептала Капуцина. Ее голова все еще кружилась, однако она чувствовала себя так, словно ей снится чудесный сон. Божественный запах горящих табачных листьев заклубился вокруг нее. Она ухватила тоненький цилиндрик двумя изуродованными пальцами, поднесла к губам и восторженно затянулась. Она уже упражнялась в курении раньше, без ведома Мэрин, но тогда это были всего лишь окурки, подобранные в канаве. Сейчас это было бесконечно лучше. Она успела затянуться всего лишь два раза, прежде чем ее горло, содранное до мяса насосами, которыми ей прокачивали легкие после того, как топили в фекалиях животных, среагировало на терпкий дым. Она закашлялась. Ее легкие горели огнем, а грудная клетка разваливалась на кусочки. В отчаянии она попыталась сесть на койке, и острая боль тут же пронизала такие части ее тела, на которые она никогда не обращала внимания до того, как оказалась в Тиргартене. Через какое-то время, однако, кашель унялся, а боль утихла. Горящая сигарета упала на пол и продолжала дымиться там. Капуцина безуспешно вытягивала свои скованные руки, пытаясь до нее дотянуться. Лесоруб поднял ее и снова поднес к губам девочки. Капуцина сделала еще одну затяжку. На этот раз она не раскашлялась. Она ощутила, как ее разум несколько прояснился, и струйка новой энергии влилась в ее сосуды.
2: «Как?»
0: — начала она. Лесоруб угадал вопрос, который она хотела задать.
1: «Мы не можем вытащить тебя из тюрьмы», — объяснил он. «В любом случае, ты не в том состоянии, чтобы совершить побег. Ястребы набросятся на нас в мгновение ока».
2: «Да, понимаю», —
0: произнесла Капуцина, хотя на самом деле ничего не понимала. Человек продолжал.
1: «Но лесорубы не могут рисковать, что ты заговоришь. Они могут рискнуть, послав меня, потому что я ничего не знаю. Я только один раз виделся с Мэрин за пределами кольца в палатках жестянщиков и старьевщиков».
2: «Я не понимаю», —
0: проговорила девочка, закрывая глаза.
1: «Я пришел, чтобы прекратить твои мучения», — сказал он. «Я сделаю так, что тебе больше не будет больно».
2: «Это было бы очень хорошо», —
0: медленно проговорила она, все еще в замешательстве.
2: «Так ты, значит, доктор?»
0: Он не ответил. В неверном сумраке камеры девочка увидела, как левая рука лесоруба скользнула за его широкую спину. Когда она вновь появилась, она больше не была пустой. Капуцина наконец поняла, что он имел в виду.
2: «Какой у тебя большой пистолет!»
0: — прошептала она. Ее голос прерывался, поскольку не было никаких сомнений, что этот человек был послан Мэрин. Мэрин, которая была единственной, кто знал про сигареты. Мэрин, которая любила ее, чей посланник спас бы ее, если бы спасение было возможным. Девочка хотела крикнуть, позвать Мэрин, но у нее не оказалось голоса. Легкие казались полными крови и невыкоченных экскрементов. Для нее не осталось больше воздуха, и теперь меньше, чем через секунду. Лесоруб солгал ей. Ибо до тех пор, пока внутри ее черепа оставался мозг, ощущавший вещи, он терзался страхом столь сильным, что это последнее страдание было за пределами возможного постижения. А когда разбрызганные клочки этого мозга осели внутри ее пробитого черепа, и не осталось больше никого, кто мог бы ощущать что-либо вообще, как можно было говорить о том, что она почувствовала прекращение боли? Процедуру необходимо было провести тихо, поэтому на оружии был глушитель, почти удваивавший длину ствола. Он действительно заглушил звук выстрела, но пуля, вылетев с задней стороны черепа девочки, отрикошетила от бетонной стены с громким щелчком. Когда лесоруб, перезарядив пистолет и держа его наготове, открывал дверь камеры IB-4, он мог надеяться лишь на то, что непредвиденный шум остался незамеченным даже для чувствительных ушей волков и лисиц, иначе он, в свою очередь, был обречен. Вышло так, что щелчка пули действительно никто не заметил. Его притушила толстая дверь камеры и заглушил постоянный шум, стоявший в подземелье. Таким образом, лесоруб смог выбраться из тюремного блока, выйти из Тиргартена и вернуться обратно к своим, чтобы доложить об успехе миссии. Кто-то может сказать, что его успешный побег был просто удачей. Но мы, рассказывающие эту историю, и вы, слушающие ее, знаем, что это не так. Это была рука судьбы, что как встарь принялась сплетать свои чудеса, помогая нам сделать первые шаги на пути к окончательному освобождению. Вот почему мы празднуем сейчас память Капуцины. Вот почему мы взрываем ее изображение из прессованной взрывчатки в день ее памяти, бывший день святой Варвары, слышав в многократных раскатах этих взрывов эхо той первой трещины в тирании садовников. Ибо хотя история о Капуцине и волке может показаться невыносимо печальной, на самом деле она полна святой радости. Эта маленькая девочка не сошла со своего пути. Она не поддалась соблазну лесной зелени, ее не покорили волки, которых она так боялась. Она до самого конца осталась непобежденной и приняла благородную смерть, став мученицей нашего дела. Так пусть же ее пример неизменно вдохновляет нас в нашей борьбе. Своей жертвой она сделала возможным все. Придет день, когда мы изгоним садовников и отнимем у них свою родину. Придет день, когда мы вырвем с корнем деревья по всему городу, выскребем вторгшуюся в него землю, опрыскаем отравой кусты и дотла выжжем цветы. Придет день, когда мы снова будем ходить лишь по голому камню, асфальту и бетону. И будем жить долго и счастливо.
3: Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки». Специально для Samsung Fan Club. www.samsungmobile.ru

0: Алексей Пехов. «Шепот моря». Начинался прилив, и камни возле берега стали скользкими. Теперь, прежде чем сделать очередной прыжок, Тилу приходилось дважды подумать, выбирая камень, на который он встанет в следующий раз. Юноша вовсе не улыбалась поскользнуться и окунуться в воду за день до начала праздника рыбы. Конечно же, здесь никого нет и некому насмехаться над упавшим, но новая ярко-огненная рубаха, вне всякого сомнения, придет в негодность, и на праздник придется идти в старье. Большая глупость прыгать по камням в новой и чистой одежде, но Тил ничего не мог с собой поделать. Он никогда не пропускал песни. Каждый вечер, вот уже третье лето подряд, юноша приходил сюда, прыгал по скользким, покрытым водорослями валунам, взбирался на палец и ждал, когда солнце коснется моря. Многие в городке называли его странным. Парню 18, а он дни напролет просиживает у моря, в то время как другие давно бросили лоботрясничать и вытаскивают из морской пучины сети зеркальные кефали и синебокого окуня. Этот же... Что там говорить, странный он, раз якшается с холодной кровью. Да и человек ли наш Тил? Не украло ли море его душу 3 года назад? Вдруг пригрели рядом с собой нежить, и он того и гляди станет ребятенков по ночам жрать. Тил не очень-то обращал внимание на шептунов и сплетников. Ему до них не было никакого дела. Пускай болтают и врут хоть до синей луны, ему-то что. Тут, конечно, Тил немного кривил душой. Ему было важно мнение двоих в городке. Почтенного трактирщика Золотого Якоря мастера Руго и его дочери, черноволосой красавицы Мики. Тил без памяти влюбился в девушку, но почтенный мастер Руго, чтоб его морские черти уволокли, к новому ухажеру дочки относился с изрядной долей прохладцы, частенько прислушиваясь к разговорам шептунов-клиентов. Тил не терял надежды переубедить сурового трактирщика, но... Юноша прыгнул, закачался и взмахнул руками, стараясь сохранить равновесие. «Удалось! Слава морскому королю!» Конечно, можно было не перелетать, словно рыбка-прыгун, с камня на камень, а попросту добраться до пальца по дну, благо воды пока еще немного. Но мочить обувку не хотелось, а брести босиком по дну, так и кишащему остроиглыми ежами, значило лишить себя удовольствия танцевать завтра вечером с Мийкой. Много ли напляшешь с исколотыми ногами? Поэтому не оставалось ничего другого, как продолжать прыжки и стараться не упасть. Да не так уж это было и сложно, если честно. За 3 года Тил наловчился преодолевать расстояние от берега до пальца за каких-то жалких 4 минуты. Тихий, ласковый шепот накатывающих на коралловый риф волн пробудившегося моря, острый запах соли и водорослей, целый день пролежавших на солнце, запах морских капель, оставшихся после набегающих на городской пирс штормов, запах свежей вечерней прохлады, пришедшей на смену жаркому августовскому дню, запах рыбы, запах бриза, запах свободы, крики чаек, встречающих по вечерам рыбацкие лодки. Все это было знакомо Тилу еще с детства. 3 года назад ко всему этому добавилось еще одно. Ее песня. Последний прыжок на плоский, изрезанный красными прожилками камень, и вот уже руки касаются пальца. Краб с большим темно-зеленым панцирем и маленькими клешнями, испуганный неожиданным появлением человека, проворно соскользнул со скалы, скрылся под водой и сердито взлохматил песок на дне. Тил усмехнулся. Оказывается, не только он облюбовал палец для вечерних посиделок. У самой воды каменная поверхность заросла острыми двустворчатыми ракушками и бурыми клоками водорослей. Выше скала была шершавой, ноздреватой, отливала зеленью, словно старый сыр, забытый на самой нижней полке погреба. Невысокая, выступающая прямо из моря, она действительно походила на чей-то огромный перст. Даже в полнолуние, когда приливы становились особенно сильными, даже во время ноябрьских штормов, когда валы морской воды с ревом атаковали берег, палец одиноко торчал из воды. Именно сюда сейчас взбирался Тил. Он знал его как облупленный. Вот здесь небольшой уступ, сюда всегда можно опереться ногой, а вот там, прямо над выемкой, так похожей на человеческий череп, живет не нуждающаяся в воде раковина. Острая, как бритва, и не стоит совать туда руки, если, конечно, не хочешь остаться без них. До площадки Тил добирался долго, и когда оказался на плоской вершине, где едва могли усидеть 2 человека, Кроваво-красное, остывающее после целого дня небесного путешествия солнце почти достигло горизонта. Юноша сел на площадку, свесил ноги и посмотрел вниз. Сразу же за пальцем начиналась глубина и коралловые барьеры, которые разбивались недостающие до берега волны. Сейчас над морем властвовало полное безветрие, и даже начавшийся прилив едва ли мог приказать волнам перейти с ласкового шепота на грозный рокот. Морская вода сегодняшним вечером казалась чуть зеленоватой и совершенно прозрачной. Каменистое бело-коричневое дно, мертвые остовы кораллов, снующие туда-сюда стайки радужных рыбок, добывающих себе вечернее пропитание. Вот взмахнул крыльями скат песочного цвета. Вот мелькнуло темное продолговатое тело морской щуки. Тил любил наблюдать за подводными обитателями. Это скрашивало ожидание перед песней. Море возле клонящегося к закату солнца приобрело лиловый цвет и теперь сливалось с небом, которое возле самого горизонта горело остывающей сталью. Последние солнечные лучи окрашивали животы редких облаков в розовый цвет.
1: «Красиво. Очень красиво». Тил несколько раз хотел привести Мийку на палец, но каждый раз девушка ему непреклонно отказывала, страшась холодной крови. Этого Тил никак не мог понять. Почему люди боятся сирен? Ведь морской народ никому не желает зла, а эта сирена даже спасла Тилу жизнь и уж точно никогда не причинит вреда его любимой. Но Мийка, в очередной раз выслушав историю о том, как сирена вытащила Тилу из штормового моря, лишь огорченно качала головой и уходила.
0: Жители городка называли морской народ «холодной кровью» и не очень-то его любили. В тавернах среди моряков и рыбаков о сиренах ходили самые разные истории, слухи и байки. В основном страшные и темные. О том, что своей песней сирены крадут души молодых парней. Что они насылают на неугодные им корабли безжалостный шторм. Что они завлекают неосторожных моряков на дно и пьют их горячую кровь. Проведите вечерок в том же золотом якоре, и вы услышите огромное количество жутких и большей частью нелепых историй о холодной крови. Нелепость нелепостью, сказки сказками, но даже Тил, водивший дружбу с одной из морского народа, знал четыре прописные истины. Во-первых, сирены никогда не нападают на людей первыми. Во-вторых, если кто-то из людей убил сирену, и у преступника хватит мозгов подойти к морю, холодная кровь утянет его в глубину. В-третьих, в теле каждой сирены спрятана бесценная жемчужина, но мало кто осмеливается добыть ее, вполне здраво опасаясь проклятия морского короля. И, наконец, в-четвертых, сирены чувствуют приближение убийцы, и умертвить кого-то из морского народа очень сложное дело. У человека есть всего лишь несколько секунд, прежде чем сирена прочтет его мысли. Люди боялись, проклинали, ненавидели, но не решались связываться с морским народом. И Тила не любили именно за то, что он не боялся сирены, и даже, спасите боги его заблудшую душу, слушал пение холодной крови. И с каждым годом жители городка все чаще повторяли, что с Тилом не все в порядке. Мальчишеская глупость, заставившая Тила пуститься на утлые лодчонки в штормовое море, стоила ему жизни. Он умер, перед этим вдосталь нахлебавшись горькой морской воды, и если бы не песнь сирены, вернувшая его к жизни... Тил старался не думать, что бы с ним произошло, не окажись поблизости одной из морского народа. Уж точно он не сидел бы сейчас на пальце, никогда бы не встретил Мийку и не влюбился бы в нее без памяти. Тогда Тил пришел в себя уже на берегу, так и не поняв, кто его спас. Продрогший и слабый, как новорожденный котенок, он лежал на холодных камнях и слушал рев взбесившегося прибоя за спиной. Он нашел в себе силы подняться и доковылять до дома. Дорогу назад юноша помнил смутно. Непрекращающийся ливень, боль в груди, постоянно изматывающий кашель, в любой момент готовый вывернуть его наизнанку, кровать, до которой было как до луны, кошмары вместо снов. Но на следующее утро юноша проснулся совершенно здоровым. Он помнил горечь воды, чьи-то тонкие бледные руки, поднявшие его к хлещущему из свинцовых облаков дождю и живительному воздуху.
1: нежное и непередаваемое по красоте пение.
0: Списав воспоминания прошлого дня на ночные кошмары, Тил выбросил их из головы и возблагодарил богов за чудесное спасение. А через неделю ноги сами привели паренька на то место, где он едва не отправился к морскому королю. Она уже ждала его возле пальца. И как только Тил оказался на берегу, запела ту же самую песню, что и во время шторма. Поначалу он испугался и даже хотел убежать от греха подальше, но песня сирены была такой прекрасной, что Тил очнулся только после того, как солнце утонуло в море. С тех пор каждое лето, когда морской народ появлялся у берегов королевства, переждав неблагоприятное время года в каких-то других неведомых людям краях, Тил приходил на морской берег, забирался на палец и ждал, когда приплывет его сирена. Краешек солнца коснулся горизонта, море на мгновение полыхнуло оранжевой сталью, и Тил услышал знакомый плеск волн. Сирена подплыла к скале и, приветствуя Тила, ударила по воде рыбьим хвостом, взметнув в воздух тысячи брызг. В ответ он помахал ей рукой. Некоторые считают, что сирены божественно красивы, но эти некоторые ни разу не сталкивались с морским народом. Сирену, поющую Тилу песни, нельзя было назвать прекрасной. Также к ней не подходили слова «хорошенькая», «милая», «очаровательная» и «красивая». Худенькое молочно-белое тельце 12-летней девочки заканчивалось серебристым рыбьим хвостом, тоненькие руки с перепонками, мокрые редкие волосы белого цвета, мелкие невыразительные черты лица, синие губы. С виду сирена настоящая утопленница, но вот ее глаза огромные, чарующие, вобравшие в себя цвет целого моря. Таких красивых глаз не было даже у Мики. «Как дела?» Тил задал сирене уже ставший привычным вопрос. Она, как всегда, не ответила, лишь плеснула хвостом, а потом запела. Песнь. Чистая, словно холодное течение. Гремящая, как надвигающийся девятый вал. Прекрасная, будто черный жемчуг. Тихая, словно морская гладь, зеркалом застывшая во время штиля. Завораживающая и манящая, как истории старых рыбаков. В пении сирены сплелось веретено моря, нить неба и плач заходящего солнца. Она всегда пела одну и ту же песню, но Тилу никогда не надоедало слушать. Время пронеслось незаметно. Солнце скрылось в море. Закат лениво растекся по фиолетовому небу, и сирена, взметнув на прощание фонтан брызг, скрылась в потемневшей воде. Так всегда происходило. Она появлялась в тот момент, когда солнце касалось воды, и уплывала, стоило ему скрыться за морем. Слишком длинные и слишком короткие миг отводила им время для песни. Тил не знал, для чего почти каждый вечер он приходил сюда, не знал, почему спасшая его сирена поет песню. Просто так было надо, что ли? Ни он, ни она не решались разбить ими самими установленный в течение этих 3 лет порядок. Он приходил, ждал, слушал. Она появлялась, пела и уплывала в сердце моря. Тил поднялся, с удовольствием потянулся, затем снял праздничную рубашку и стал спускаться со скалы. Ему пришлось поднять руки, чтобы не замочить обновку. Из-за прилива вода доставала юноше до пояса. Тил осторожно направлялся к берегу. Каждый раз, когда он шел к пальцу, какое-то баранье упрямство заставляло его прыгать с камня на камень, чтобы не замочить ног. Любой скажет, какой смысл изгаляться и рисковать ногами, если обратно все равно придется идти по пояс в воде? Не проще ли добраться до пальца по дну, раз уж рано или поздно предстоит намокнуть? Вне всякого сомнения проще. Но Тил с детства слыл упрямцем и никогда не искал для себя легких путей. Под ноги то и дело попадались скрытые набежавшей водой камни. И даже несмотря на обувь, Тил отбил себе все пальцы и чуть было не выронил из рук рубаху. Выбравшись на берег, он отжал штаны и, так и не надев рубашки, направился обратно в город. Завтра вечером праздник рыбы. И с утра стоило попытаться упросить мастера Руга,
1: отпустить Мийку на танцы.

0: Основными клиентами Рогу были местные рыбаки да моряки, снежданно-негаданно заглянувших в тихую бухту мелких суденышек. Городок, раскинувшийся на берегу Виноградного моря, был слишком мелким и незначительным, чтобы сюда заглядывали большие корабли. Что им делать в провонявшем рыбой городишке, который любой уважающий себя горожанин обзовет не иначе как деревней? О названии трактира свидетельствовала вывеска в виде якоря, вырезанного из жести и покрашенного желтой краской за неимением золотой. Золотой якорь располагался недалеко от городских пирсов, и в клиентуре мастер Рогу недостатка не имел. Всегда найдется славный человечек, желающий пригубить кружечку пахнущего лесным орехом темного пива или заказать бутылочку рому с терпким, дразнящим язык вкусом. Звонкая монетка у хозяина трактира водилась, и можно даже сказать, что мастер Рогу по меркам рыбачьего городка слыл богатым человеком и преуспевающим трактирщиком. Прекрасный трактир, золотые взапрятанные на черный день кубышки, дочь-красавица, уважение горожан. Не жизнь, а патока. Ходил, правда, среди кумушек слушок, даже не слушок, а всего лишь его дуновение, что мастер Рогу не всегда был рыбаком и трактирщиком. Говаривали, правда, тихонечко, что в былые времена мастер Рогу держал в руках кривые абордажные сабли и любил пускать капитанов захваченных шхун по доске в последнюю прогулку к морскому королю. Именно в те веселые времена будто бы Рогу и нарыл деньжат для покупки старого трактира, а потом даже взял в услужение еще двоих своих бывших дружков. А еще говаривали, но это уж совсем тихо, что вдовцом славный добрый Рогу стал после того случая, как застал красавицу-жену в объятиях в меру молодого и в меру глупого рыбака. Спустя неделю жена умерла, а рыбак пропал. Но если как следует поискать, то на старом кладбище, что возле самого моря, есть и его могилка. А может, никакой могилы и нет? Кто знает? Ведь это всего лишь глупые, пустые слухи. Дверь трактира тихонько скрипнула, и мастер Рогу отвлекся от игры в карты, что длилось уже больше часа. Ранним утром в трактире всегда пусто, и оставалось лишь раскладывать дракона. Двое старых приятелей слуг мастера Рогу, сидевших за тем же столом, что и трактирщик, обладали не очень располагающей к задушевной беседе внешностью. На Тила они воззрились с нехорошим прищуром голодных котов, увидевших мышку, но, увы, уже давно находящихся на заслуженном отдыхе. Пошипеть могут, но ловить лень.
1: «Дурачок явился!» — тихонько хохотнул один из приятелей.
0: «Прекрати, Дугач! Не задевай парня!» — отрывисто бросил мастер Рогу. Тот заткнулся и уделил пристальное внимание рому в кружке. Может, в былые времена Дугач и ходил на абордаж, но спорить с хозяином себе дороже. К тому же мастер Рогу обладал внушительным ростом, крепкими ручищами и каменной физиономией, не признающей никаких шуток. Подшучивать с угрюмым трактирщиком не смели даже самые пьяные и жадные до расправы клиенты.
2: «Мастер Рогу!»
0: Тил неловко переминался у двери. Трактирщик скривил губы, но поманил парня ближе к столу.
3: «Проходи, чего в дверях стоять? Что-то хотел узнать?»
2: «Нет, то есть да, хотел...»
0: Дугач нашел заикание Тила очень смешными и прыснул в кружку. Его напарник по игре в карты не произнес ни слова. Он смотрел бледно-голубыми глазами куда-то поверх головы Тила.
3: «Давай, Тил, говори, зачем пришел. У меня перед праздником дел по горло», — буркнул Рогу.
2: «Я хотел...»
0: Тил набрал в грудь воздуха и выпалил.
2: «Мастер Рогу, отпустите Мийку сегодня вечером вместе со мной на танцы!»
0: Трактирщик негромко крякнул, потер свои большие ладони и обменялся быстрым торжествующим взглядом с ухмыляющимся Дугачем. Тил, затаив дыхание, ждал приговора.
3: «Боюсь, я не могу разрешить такое, Тил», — наконец произнес мастер Рогу и с наигранным сожалением покачал головой.
0: Небеса лопнули и обрушились, похоронив надежду.
4: «Но почему?»
0: От горя и разочарования горло юноши разом пересохло, и его слова больше походили на карканье ворона, чем на человеческую речь. «Ты хороший парень, Тил», — проникновенно сказал Ругу. «Но моей дочери не пара. Сожалею».
1: Никакого сожаления в голосе бывшего моряка не чувствовалось.
4: «Но я люблю ее!»
1: Последний довод Тила прозвучал особенно жалко и неубедительно.
0: «Что-то не верится. Говорят, ты водишь дружбу с холодной кровью», — подал голос Дугач.
1: И на этот раз мастер Руга не стал его прерывать.
2: «Но это совсем другое дело!» — отчаянно запротестовал Тил.
0: «А еще говорят, что вы творите с ней всякие непотребства, и что ты давно уже не человек!»
1: — безжалостно продолжил Дугач. Мастер Руга молчал.
2: «Нет!» — в ужасе воскликнул Тил. «Это же неправда!»
0: «А если правда? Думаешь, приятно отцу отдавать свою единственную дочь за холодную кровь? Холодная кровь не может любить. Как докажешь, что ты человек?»
2: «Но это же глупо! Мастер Руга, скажите вы ему! Вы же меня знаете!»
0: «Прости, мальчик», — покачал головой трактирщик. «Тил, которого я знал и любил, исчез в тот самый момент, как стал водить дружбу с холодной кровью. Забудь дорогу в мой трактир и забудь про мою дочь. Она не для тебя».
1: Мир угас. Жизнь казалась кончена. Тил едва не плакал от обиды и горя. Ему не оставалось ничего другого, как уйти. Он сделал шаг к двери, и в этот момент заговорил человек с бледно-голубыми глазами.
5: «Можно провести испытание, Руго».
0: «Испытание?»
1: Трактирщик задумчиво посмотрел на юношу, затаившего последнюю надежду.
0: «Хм. Ты думаешь?»
5: «Не знаю».
1: Едва заметное пожатие плеч.
5: «Если он ее и вправду любит, то справится. Если нет, то ты ведь ничего не теряешь, правда?»
0: «Не знаю, не знаю».
1: Руга в сомнении потер подбородок.
0: «Хотя он мне всегда нравился. Тил!»
2: «Да?»
0: «Как сильно ты любишь мою дочь?»
2: «Больше жизни!»
1: Ни на секунду не задумываясь, выпалил юноша.
0: «Хорошо».
1: Мастер Руго, казалось, остался удовлетворен таким ответом.
0: «И ты готов пройти испытание?»
2: «Все, что угодно!»
0: «Очень хорошо, мой мальчик. Кажется, я в тебе не ошибся. Если ты выдержишь испытание, Тил, то я не только позволю тебе водить Мийку на танцы, но и разрешу на ней жениться».
2: Ничего не соображавший от счастья, Тил лишь умудрился кивнуть. Сейчас он был готов горы свернуть, только бы угодить мастеру Ругу.
0: «Это очень сложная проверка, Тил. Испытание любовью. Пройди его, и все горожане согласятся, что ты умеешь любить. Что ты остался человеком, а не превратился в презренную холодную кровь, которой не место среди людей».
2: «Я не понимаю».
1: Тил растерянно переводил взгляд с Ругу на Дугача, с Дугача на Голубоглазого, а с Голубоглазого обратно на Ругу.
0: «Если ты любишь Мийку, если ты человек, то сделаешь то, что я тебе скажу».
1: Мастер Ругу подошел к трактирной стойке и извлек из-под нее массивный арбалет.
0: «Бери, Тил!»
1: Все еще ничего не понимая, Тил принял тяжелое оружие из рук трактирщика.
0: «Убей сегодняшним вечером холодную кровь, что поет тебе песни, и приходи назад».
2: «Но я не могу!» —
1: с ужасом воскликнул Тил и бросил арбалет на стол.
0: «И после этого ты смеешь говорить мне, что любишь мою дочь?»
1: — побагровев, взревел Руго.
0: «Убирайся!»
2: «Мастер Руго, я не могу убить Сирену, она спасла мне жизнь!»
5: «Это всего лишь глупое, бессловесное животное. Разве его жизнь не стоит любви самой красивой девушки этого города, парень?»
1: Грустно вздохнул Голубоглазый.
2: «Даже если бы я захотел, то не смог бы! Я не умею стрелять!»
0: «Это очень просто!» — оживился Дугач.
6: Смотришь вот через эту планку, нажимаешь вот эту тетельку, а все остальное этот славный малыш сделает за тебя.
2: Вы не понимаете. Они же чувствуют, если кто-то хочет их убить.
5: У тебя будет несколько секунд, прежде чем холодная кровь поймет, что к чему.
6: Главное, хорошо прицелиться, парень, хмыкнул Дугач и глотнул рому. Чпок, и испытанию конец. Просто нажми на курок и все.
2: Если я ее убью, то уже не смогу подходить к морю.
3: Думаю, тебе некогда будет заниматься глупостями, Тил. Рядом окажется Мийка. Да и трактир я на тебя оставлю. Можешь хоть всю жизнь к берегу не приближаться.
2: Я могу подумать.
0: Тил проглотил вязкую слюну.
3: Можешь, презрительно кивнул мастер Руго. Но думай быстрее, иначе я начну сомневаться, стоит ли вообще тебя испытывать.
0: Тил поспешно кивнул и вышел на улицу.
6: «Ты думаешь, получится, Руго?» —
0: с сомнением спросил у трактирщика Дугач.
3: «Еще как! Не смогли мы, сделает кто-то другой!»
6: «Ты о чем?»
0: Трактирщик не ответил и лишь ухмыльнулся. Дугач невольно поморщился. Ухмылка у Руго вышла примерской. Предложение Руго оглушило юношу.
2: Убить сирену! Поначалу сама мысль о таком казалась ему кощунственной. В голове боролись демоны страха, сомнения, желания, ужаса и гнева. Они зародили в Тиле зерна неведомых ранее колебаний. Что делать? Как быть? Принять предложение или навсегда лишиться любимой?
3: Пойдет ли он ради любви на убийство?
0: Тил не знал ответа. Мийка ждала его возле лавки сапожника, но он не замечал ее до тех пор, пока девушка не схватила его за руку.
2: «Мийка?»
0: — изумленно промямлил Тил, все еще не веря своим глазам и пытаясь избавиться от морока, звучащих в ушах голосов. Она лишь сердито шикнула и потянула юношу за собой, так и не отпустив его руки. Затащив Тила между лавкой и домом рыбака, Мийка прижалась к нему всем телом и быстро шепнула:
7: «Пройди это глупое испытание, и мы навеки будем вместе!»
0: Тил рта не успел раскрыть, чтобы ответить, а девушка уже поцеловала его. Поцеловала прямо в губы и вновь прошептала:
7: «Сделай это ради нас, любимый. Убей мерзкую холодную кровь, и я буду твоей».
0: Мийка уже давно ускользнула прочь, а Тил так и остался стоять с открытым ртом. На губах остался слабый вкус мяты от ее губ. Демоны в голове вновь ожили и пели песню. В их воплях проскальзывали победные нотки. В «Золотой якорь» Тил вернулся под вечер, когда уже даже Руго стал нервничать и волноваться, что его план не принесет ожидаемого успеха. Юноша был бледен, его немного шатало, и трактирщик даже подумал, что паренек успел где-то добыть бутылку рома и принять лишку для храбрости. Но нет, от Тила вовсе не пахло ромом, и, списав его состояние на сильное волнение, мастер Руго облегченно вздохнул.
2: «Я готов пройти испытание, мастер Руго».
3: «Вот и славно, мой мальчик!» — разом подобрел трактирщик. «Бери арбалет!»
0: Тил нервно сглотнул, облизал пересохшие губы и протянул руку за оружием. Затем, не говоря ни слова, развернулся и пошел к двери.
6: «Погоди, парень!»
0: — остановил его голос Дугача.
6: «Мы, конечно же, всей душой верим, что ты убьешь морскую тварь, но остальным горожанам потребуется доказательство».
0: «Доказательство?» — нахмурился Тил. Решение убить сирену удалось ему нелегко, и от страха и сомнений юноша не очень хорошо соображал.
6: «Да-да, они родимые. Принеси нам доказательства того, что ты убил холодную кровь».
2: «Какие?»
3: «Даже не знаю», — на миг задумался мастер Руго.
6: «Принеси нам ее жемчужину. Это самое верное доказательство».
0: Тил ошарашенно посмотрел на Руго.
2: «Но Но ведь жемчужина — это всего лишь сказка, мастер Руго.
6: Поверь, мой мальчик, в каждой сирене есть жемчужина.
2: Но как я ее достану? Она же внутри.
6: Нет ничего проще.
0: Голубоглазый вытащил из сапога изогнутый рыбацкий нож и положил его на стол рукоятью к Тилу.
6: Бери. Просто представь, что твоя разлюбезная сирена всего лишь кефаль. И вспори ей живот.
0: Тил долго смотрел на стол. Очень долго. Затем он протянул руку и взял нож. Тяжелый арбалет оттягивал руки, и Тил боялся, что уронит оружие в воду. Заботливый Дугач уже успел зарядить его, и теперь лишь оставалось нажать на спуск. Как и вчера, море оставалось спокойным. Чайки громко горланили в небе и протестовали по поводу прихода чужака. Тилу было плевать на чаек. Впервые за 3 года до пальца он шел не по камням, а по дну. Стоило поспешить. Солнце уже почти касалось края воды, и скоро должна приплыть сирена. Его сирена. Та, кого он должен убить.
2: Убить.
0: Тил повертел это слово и так, и этак, пробуя на вкус. Вкус оказался отвратительным, пускай юноша и решился пройти испытание.
6: Убить. Это нечто горькое. Колючие, с терпким и вяжущим запахом, да к тому же еще и с привкусом сладковатой гнильцы.
0: Тил до сих пор не знал, как решился пойти на убийство. Обещания Мийки вскружили ему голову, а потом он уже ничего не соображал. Все было словно в каком-то густом молоке. Он говорил, жил, дышал, думал и чувствовал, что находится в вязком болоте.
6: Сон.
0: Нескончаемый сон. Вот куда его загнала любовь к Мийке.
2: Нажать на спуск. Что может быть легче? Убить! Да пожалуйста!
0: Очнулся он уже на половине пути к пальцу. И вот тогда-то ему по-настоящему стало жутко. В момент, когда сомнения готовы были лишить его разума, Тил даже хотел повернуть назад. Это желание было настолько болезненным, что юноша до крови прикусил губу и с усилием сделал следующий шаг.
2: «До пальца недалеко! До пальца недалеко! До пальца недалеко!»
0: Тил шептал одну и ту же фразу, словно заклятие, ограждающее от демонов совести. Скала неуклонно приближалась, и вот уже рука касается ее теплого шершавого бока. Тил, не думая, полез на палец. Арбалет тянул вниз, но не обращая на помеху никакого внимания, Тил твердил и твердил.
2: «Я докажу, что остался человеком! Докажу, что способен любить!»
0: На вершину он забрался обессиленным и опустошенным. Сел, положил оружие себе на колени и принялся наблюдать за садящимся солнцем.

Юноша понял, что она знает. В тот момент, когда солнце на четверть ушло за горизонт, а сирена так и не появилась. Он, дорезив глазах, вглядывался в воду, но так и не смог различить знакомого силуэта. Впервые за 3 года она не приплыла. Впервые за 3 года над тихой бухтой не звучала песня. Надежды на любовь Мийки и уважение горожан рухнули, как песчаные замки, до которых дотянулось море. Тил понимал, что ждать бессмысленно и бесполезно. Сирена больше никогда не приплывет, но, вопреки всякой логике, сидел и ждал. Это уже вошло в привычку. Уходить с пальца лишь после того, как солнце полностью скроется за морем. Она приплыла, когда солнце больше чем наполовину утонуло в воде. Сейчас в ее движениях не было обычной стремительности и грации играющего дельфина. Сирена приближалась к скале медленно и осторожно, будто бы давая Тилу шанс. Но юноша так и не догадался воспользоваться арбалетом. Он лишь ошарашенно смотрел на то, как она придвигается к нему. Она знала! Знала и приплыла, несмотря ни на что. Это просто не укладывалось у него в голове. Карие глаза человека встретились с огромными и чарующими глазами синего моря, а затем сирена запела. На этот раз ее песня была другой. Плавные, как утренние волны, вобравшие в себя всю мудрость океана, понимающий и прощающий. Тил слушал и никак не мог решиться. Солнце ушло на покой, и на небе высыпали первые бледные звезды. Поднялся ветер, и волны с усталым рокотом разбивались о палец. Уже давно смолкла песня, но сирена никуда не уплыла. Она ждала. Ждала его решения. Едва слышно прошептал Тил и поднял арбалет.

0: Мастера Рога нашли на следующее утро. Он лежал на полу, нелепо раскинув руки. Арбалетный болт пробил трактирщика насквозь. Позвали стражу. Бравые ребята, недолго думая, скрутили двух напарников покойного, благо те оказались в стельку пьяными и дрыхли без задних ног. Меж нескольких опустошенных бутылок из-под рома валялся разряженный арбалет. Бесцеремонно разбуженные арестованные лишь ошалело качали головами и тупо бормотали, что они никого не убивали, и Руго был жив перед тем, как они уснули. Насунутый под нос арбалет, один из преступников промямлил, что Руго подарил оружие Тилу. На резонный вопрос начальника стражи, на кой морской черт почтенному трактирщику дарить сопляку арбалет, никто из двоих ничего путного ответить не смог. Нет, конечно, оба в один голос твердили, что Тил хотел убить Сирену, но... Стражники подняли преступников на смех и заперли в провонявшем рыбой сарае до окончательного выяснения причин. Стали искать Тила, обшарили весь город, но так и не нашли.
1: Тут кто-то вспомнил, что в последний раз видел Тила прошлой ночью на празднике, когда парень разговаривал с Микой.
0: Принялись искать Мику, вновь перевернули весь город и нашли девушку, мирно спящей в постели панца рыбака.
1: Сквозь рыдания Мики стража смогла разобрать, что девушка видела Тила, когда танцевала с панцем. Тил пришел на площадь после заката, увидел ее, развернулся и ушел.
0: Нет, она не разговаривала с ним. Нет, арбалета она не видела.
2: Нет, пусть все выйдут и оставят ее в покое.
1: Сирена?
2: Ах да, но это была всего лишь глупая шутка, она ничего ему не обещала.
0: Стража почесала в затылках и на всякий случай повесила обоих подозреваемых, благо никто о покойниках плакать не стал. Тила так и не нашли. Парень словно сквозь землю провалился. Одни говорили, что он ушел искать счастье в свободные земли. Другие, что утонул в море после того, как выпил лишку на празднике. Находились и те, кто считал, что Тилу уволокла на дно холодная кровь, что пела юноше песни. Чего только тогда не говорили. Но, несмотря на множество слухов, версий и догадок, тайна исчезновения Тила так навсегда и осталась тайной. Сирену с тех пор никто не видел и не слышал. Холодная кровь больше никогда не приплывала к берегам тихой бухты, и палец забыл песни морского народа. Вечерами, когда заходит солнце, только море шепчет одинокой скале колыбельную песню. И лишь когда вода в волнах темнеет, и на тихую бухту обрушивается особенно сильный шторм, старой скале слышится песня сирены. Или плач. Или это всего лишь рев ветра и грохот волн.

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Роджер Железный. Я стал как прах и пепел. Приемник шипел, не переставая. Кроид Крэнсон дотянулся до него, выключил и швырнул через всю комнату в мусорную корзину рядом с комодом. То, что он попал, показалось ему добрым знаком. Потом он потянулся, откинул одеяло и осмотрел свое бледное обнаженное тело. Все как будто бы было на месте и выглядело пропорциональным. Кроид попробовал левитировать, но ничего не вышло. Тогда он сел на кровати, свесив ноги. Провел рукой по волосам и обрадовался, что они у него есть. Проснуться – каждый раз приключение. Он попытался стать невидимым, расплавить мусорную корзину усилием мысли и вызвать электрический разряд между кончиками пальцев. Из этого тоже ничего не выходило. Тогда Кроид встал с кровати и пошел в ванную. Там он стал пить воду, один стакан за другим, одновременно разглядывая себя в зеркало. На этот раз у него были светлые волосы и глаза, правильные черты лица, в общем, вполне привлекательная внешность. Ростом он был, по собственной оценке, чуть выше 6 футов. Сильные мускулы. Хорошо было и то, что Кроид уже бывал примерно такого роста и телосложения. В шкафу должно было быть что-нибудь подходящее из одежды. За окном был серый денек. На тротуаре по ту сторону улицы лежали остатки мокрого снега, а по сточному желобу текла струйка воды. На пути к шкафу Кроид остановился и достал из ящика под письменным столом тяжелый стальной стержень. Он без видимых усилий согнул железку пополам и скрутил в кольцо. «Значит, сила все-таки сохранилась», — подумал он, отправив металлический криндель в корзину вслед за радио. Кроид нашел рубашку и брюки.

0: Тоже скоро все выйдут. Ладно, потом. С собой он захватил носовой платок, расческу, ключи и маленькую пластиковую баночку с пилюлями. Кроит не любил носить с собой документы. Без пальто тоже обходился. Холод его беспокоил редко. Заперев за собой дверь, он прошел через холл и спустился по лестнице. Выйдя из дома, Кроит повернул налево и пошел по улице в сторону Бауэри, навстречу пронизывающему ветру. Перед закрытыми дверями магазина масок маячил, как пугало, высокий Джокер. Нос у него был как сосулька, а видом он смахивал на мертвеца. Положив доллар в его протянутую руку, Кроит поинтересовался, который сейчас месяц.
1: «Декабрь», — ответила чучело, не двигая губами.
2: «Рождество».
0: «Понятно», — сказал Кроит. По пути он испробовал несколько фокусов попроще, но не сумел ни разбить усилием мысли пустой бутылки из-под виски в сточном желобе, ни поджечь кучу мусора. Вместо ультразвука у него выходил какой-то мышиный писк.

Итак, это было начало рассказа Роджера Желязный «Я стал как прах и пепел» из цикла «Джокер». Продолжение через пару минут в модели для сборки на «Радио Энергия».

0: Радио Энергия. Реклама. Папас представляет 29 и 30 октября.
1: В страшном подземелье адские врата распахнутся на закате.
0: Две ночи отрыва, пробирающая до костей музыка от группы Папас Бенд. Фирменные коктейли от Лос Пендехас Латина. Праздничное кровавое меню. Пришедшим в костюмах бесплатный вход. За лучший костюм приз.
1: Крышка гроба закроется на рассвете.
0: Телефон 755-9554. Клуб Папас.
2: Можно? Можно! Модно!
3: Вкусно!
2: Покушать! В кафе-клубе «Пластилин».
3: А с 13 до 16 скидки.
2: «Пластилин».
4: Мистер Фок, что делать? Я должен объехать вокруг света всего за 20 дней и собрать более 3 миллионов. Но это невозможно, все пропало.
5: Я знаю, что делать, паспорту. Бежим в Суперслотс.
4: Зачем?
6: Суперслотс.
5: Игровые залы Суперслотс проводят уникальную игру вокруг света за 20 дней. Здесь можно выиграть более 3,5 миллионов. Билеты уже выдаются.
7: Вы слышали это, мистер Фикс? Суперслотс? Скорее, Суперслотс. Я заберу эти билеты.
6: Суперслотс.
8: Радиоэнергия и лейбл-формирование представляют.
9: Впервые в Москве настоящее движение. 29 октября в клубе «Зона». Голландский мастер винила «Бартес». Билеты в салонах «Тату 3000». Телефон 744-2080. Каждый третий получает диск в подарок. Подробности на rustrans.com.
0: Телефон рекламной службы «Радиоэнергия». 101-40-41.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В сегодняшнем нашем эфире рассказ Роджера Желязны «Я стал как прах и пепел». В газетном ларьке на улице Хестер, куда направлялся Кроид, сидел Джуб Бенсон, толстый коротышка, и читал одну из своих газет. Под светло-голубым летним костюмом Бенсона была видна желтая с оранжевым гавайская рубашка. Из-под шляпы с плоской тульей и загнутыми полями торчали вихры рыжих волос. Похоже, холод ему тоже был нипочем. Когда Кроид остановился перед ларьком, он поднял хмурое лицо, толстое и изрытое оспой с торчащими изо рта кривыми клыками.
1: «Вам газету?» – спросил он.
0: «Все по одной», – ответил Кроид, – «как всегда». Джуб прищурил глаза и всмотрелся в стоящего перед ним человека. Потом вопросительно произнес:
1: «Кроид?»
0: Кроид кивнул. «Ну да, Валрус, это я. Как дела?»
1: «Грех жаловаться, старик. На этот раз ты разжился подходящим телом».
0: «Я его еще не совсем освоил», — сказал Кроид, собирая газеты в стопку. Джуб снова оскалил клыки.
1: «Угадай, какое занятие самое опасное в Джокертауне?» — спросил он.
0: «Сдаюсь».
1: «Грабить мусоровозы. А слыхал, что стало с бабой, которая выиграла конкурс «Мисс Джокертаун»?»
0: «А что?»
1: «Лишили титула, когда узнали, что она позировала голой для журнала «Вопросы птицеводства».
0: «Не смешно, Джуб», — сказал Кроид, изобразив улыбку.
1: «Я и сам знаю. У нас тут был ураган, пока ты спал. Знаешь, что он натворил?»
0: «Что же?»
1: $4 миллиона ущерба национальной экономике».
0: «Ну ладно, хватит», — прервал его Кроид. «Сколько я тебе должен?» Джуб отложил свою газету, встал и в перевалку вышел из киоска.
1: «Для тебя бесплатно. Надо поговорить».
0: «Я хочу поесть, Джуб. Когда я просыпаюсь, мне нужно сразу поплотнее покушать. Я зайду попозже, хорошо?»
1: «Ничего, если я с тобой».
0: «Пошли. А как же твои газеты?» Джуб стал запирать ларек.
1: «Газеты подождут. Есть дела поважнее», — сказал он.
0: Кроид подождал, пока он закроет ларек, а потом они прошли пешком 2 квартала до кухоньки Хейри.
1: «Пойдем вон в ту кабинку сзади», — предложил Джуб.
0: «Мне все равно. Никаких деловых разговоров, пока я не съем первую порцию, ладно?»
2: «Видишь ли, когда у меня в крови недостаток сахара, какие-то непонятные гормоны и полно трансаминазы, я не могу сосредоточиться. Мне нужно принять внутрь что-нибудь еще».
3: «Понятно. Я подожду».
0: К ним подошел официант, но Джуб сказался сытым и заказал только чашку кофе, к которой так и не притронулся. Кроид начал с двойного бифштекса с яйцами и кувшина с апельсиновым соком. Через 10 минут, когда подали оладьи, Джуб откашлялся.
1: «Ну ладно», — сказал Кроид.
3: «Так-то лучше.
1: И что ж тебя беспокоит?» «Не знаю, с чего начать», — пробормотал Джуб.
3: «Уж начинай как-нибудь. Мне уже полегчало».
1: «Иногда может и не поздоровиться, если сунешь нос в чужие дела».
3: «Это верно», — согласился Кроид.
1: «С другой стороны, людям свойственно сплетничать, обсуждать разные слухи».
0: Кроид кивнул, продолжая жевать.
1: «Все знают о том, что ты спишь не так, как другие, поэтому тебе, наверное, трудно найти постоянную работу. И потом ты, в общем, больше похож на туза, чем на Джокера. Я хочу сказать, что вообще-то ты выглядишь как все, но у тебя есть кое-какие особые таланты».
3: «Пока я в этом не уверен».
1: «Все равно, ты хорошо одет, платишь по счетам, любишь пообедать в козырных тузах, да и часы у тебя на руке не таймикс. Надо ведь что-то делать, чтобы держаться на плаву, если только ты не унаследовал состояние».
0: Кроид улыбнулся. «Мне страшно заглянуть в Wall Street Journal», — сказал он, показав на кипу газет на соседнем стуле. «Может, мне придется заняться кое-чем, чего я давно уже не делал, если там написано то, что, как я думаю, там написано».
4: «Надо ли это понимать так, что, когда тебе приходится работать, ты занимаешься не совсем законными вещами?»
0: Кроид поднял голову, и когда их глаза встретились, Джуб вздрогнул. Только теперь Кроид заметил, что тот нервничает. Он засмеялся.
2: «Черт возьми, Джуб, я знаком с тобой давно и знаю, что ты не полицейский. Ты хочешь мне что-то предложить, так? Если речь идет о краже, я в этом специалист. Учился у настоящего мастера. Если кого-то шантажируют, я с удовольствием верну компромат, а шантажисту покажу, где раки зимуют.
4: Если надо что-нибудь уничтожить, изъять, подкинуть в другое место, я тот, кто тебе нужен. Вот за убийство я бы не взялся».
3: Хотя я могу назвать людей, которые не так щепетильны, как я. Джуб покачал головой.
4: Я никого не хочу убивать, Кроид. Мне надо кое-что украсть.
3: Пока мы не обсуждали детали, предупреждаю, что беру дорого. Джуб оскалил клыки.
4: Люди, интересы которых я представляю, готовы достойно оценить твои усилия.
3: Кроид доел оладьи и пил кофе с кексом в ожидании вафель.
4: «Это тело, Кроид»,
3: — наконец сказал Джуб.
4: «Что?» «Труп».
3: «Не понял».
4: «В конце недели умер один парень. Тело нашли в мусорном баке. Документов при нем не было. Теперь он в морге».
3: «Боже мой, Джуб!»
4: «Тело?»
3: «Никогда не воровал трупов. Кому это понадобилось?» Джуб пожал плечами.
4: «Они за него действительно хорошо заплатят». Вещи, которые найдешь при нем, им тоже нужны. Больше я ничего не могу тебе сказать.
3: Ладно, зачем он нужен, это их дело. О какой сумме идет речь?
4: Они заплатят 50 штук. 50 штук? За мертвеца?
3: Кроид оторвался от еды и вытаращил глаза. Да ты шутишь.
4: Ничего подобного. Даю тебе 10 сейчас и остальные 40, когда тело будет у нас.
3: А если у меня не выйдет?
4: Можешь оставить себе десятку за то, что попытаешься. Интересуешься дельцем?
3: Кроид глубоко вдохнул и сделал медленный выдох. «Да», — сказал он, — «интересуюсь. Но я даже не знаю, где морг».
4: «В отделе медицинской экспертизы на углу 21 и 5 авеню».
3: «Хорошо. Скажем, я туда пойду и...» Тут подошел Хэри и поставил перед Кроидом тарелку сосисок и мяса с овощами. Налив ему еще кофе, он положил на стол несколько бумажек и мелочь.
5: «Сдача, сэр!»
3: Кроид посмотрел на деньги. «Что такое? Я с вами еще не расплачивался».
5: «Вы же мне дали $50?»
3: «Да нет, я еще даже не поел». Под густой черной порослью, покрывавшей все тело Хэри, как будто бы появилась улыбка.
5: «Если бы я раздавал всем деньги направо и налево, давно бы прогорел», — сказал он. «Я знаю, когда давать сдачу».
3: Кроид пожал плечами и кивнул. «Не сомневаюсь». Когда Хэри отошел, Кроид нахмурил брови и покачал головой.
5: «Я не платил ему, Джуб», — сказал он.
4: «Я тоже не помню, чтоб ты ему платил. Он сказал 50. Такую сумму трудно не запомнить».
3: «И правда странно. Я собирался разменять здесь 50, когда поем».
4: «Да? А ты помнишь, когда ты об этом подумал?»
3: «Ну да. Когда он принес вафли».
5: «Ты действительно представил себе, как вынимаешь 50 и даешь ему?»
3: «Да».
5: «Это интересно».
3: «Что ты имеешь в виду?»
5: «Я подумал, что, может быть, теперь твоя сила что-то вроде телепатического гипноза. Тебе надо просто потренироваться, освоиться, что ли, понять, что ты можешь».
3: Кроид задумчиво кивнул.
5: «И только не пробуй этого на мне, я и так сегодня не в себе».
3: «Почему? Ты что, тоже заинтересован в успехе этого предприятия с трупом?»
5: «Чем меньше ты будешь знать, тем лучше, Кроид, уж поверь мне».
3: «Ладно, я понимаю. Мне это все равно. В этом деле меня интересуют только деньги», — сказал он. «Что ж, я берусь за эту работу. Скажем, все пойдет гладко, и тело будет у меня. Что мне с ним делать дальше?» Джуб достал из внутреннего кармана ручку и маленький блокнот. Быстро что-то написал, вырвал листок и передал его Кроиду. Потом он покопался в боковом кармане, вытащил оттуда ключ и положил его перед ним на тарелку.
4: «Это через 5 кварталов отсюда», — пояснил он. «Там снята комната на нижнем этаже. Ключ от нее. Притащишь его туда, запрешь дверь, а потом сообщишь мне. Я буду у себя в киоске».
3: Кроид снова принялся за еду. Через некоторое время он сказал... «Договорились».
4: «Ну и хорошо».
3: «В это время года там у них, наверное, несколько таких. Ну, ты знаешь этих пьянчуг, замерзших насмерть. Как мне узнать, который из них мой?»
4: «Сейчас объясню. Этот парень Джокер, понял? Маленький такой. Ростом, наверное, около 5 футов. Похож на большого жука. Ноги коленками назад, как у кузнечика. Кутикула покрыта шерстью, на руках по 4 пальца, по 3 сустава в каждом. Глаза по бокам головы, На спине недоразвившиеся крылья.
3: Да, представляю. Со стандартным типом, похоже, не спутаешь.
4: Вот именно, и к тому же легкий, наверное.
3: Кроид кивнул. Ближе ко входу в ресторан кто-то произнес:
4: «Птеродактиль!»
3: Кроид повернул голову как раз вовремя, чтобы увидеть крылатый силуэт за окном.
4: «Опять этот малютка прилетел», — проговорил Джуб.
3: «Да. Знаешь, кому он надоедает теперь?»
4: «А ты знаешь?»
3: «Угу. Показывается время от времени. Похоже, он интересуется тузами. В конце концов, откуда он знает, как я сейчас выгляжу? Ладно. Когда им нужно это тело?»
4: «Чем скорее, тем лучше».
3: «Ты знаешь расположение помещений в морге?» Джуб задумчиво кивнул.
4: «Да. Морг находится в шестиэтажном здании. Наверху лаборатории, офисы и все такое. Приемные покои и зал для опознания на первом этаже. Трупы они держат в подвале. Прозекторская тоже внизу. Там у них 128 ящиков для взрослых и большой холодильник с полками для детских трупов. Если кому-нибудь надо увидеть тело для опознания личности, они поднимают его на специальном лифте в смотровую комнатку на первом этаже. Она отгорожена от комнаты для посетителей стеклом».
3: «Ты что, там был?»
4: «Нет, я читал воспоминания Милтона Гелперна».
3: «Вот что значит по-настоящему широкое образование», — восхитился Кроид. «Надо бы мне тоже побольше читать».
4: «На 50 штук можно накупить полно книг».
3: Кроид улыбнулся.
4: «Ну что, по рукам?»
3: «Дай мне еще немного подумать за завтраком, да заодно и сообразить, как работают эти мои новые способности. Я подойду к твоему ларьку, когда буду готов. Когда я получу 10 штук?»
4: «Они будут у меня сегодня вечером».
3: «Хорошо. Увидимся примерно через час». Джуб кивнул и, грузно поднявшись со своего стула, вышел из кабинки.
4: «Следи за уровнем холестерина», — сказал он.
6: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».

0: сером панцире туч появились просветы голубого неба и выглянуло солнце. Было слышно, как не переставая капает вода где-то за киоском. Джуб слушал бы капель даже с удовольствием, как приятный аккомпанемент к шуму уличного движения и другим звукам города, если бы не одна нравственная дилемма, прилетевшая на кожистых крыльях и испортившая ему все утро. Он понял, что принял решение, только когда увидел подошедшего Кройда, который чему-то весело улыбался. «Я все обдумал», — сказал Кройд. «Это дельце выгорит». Джуб вздохнул.
1: «Мне надо сказать тебе еще кое-что», — проговорил он.
0: «Что, есть проблемы?»
1: «Это не относится непосредственно к твоему заданию», — объяснил Джуб. «Но могут возникнуть сложности, о которых ты еще не знаешь».
0: «Какие это?» — спросил Кройд, помрачнев.
1: «Это птеродактиль, которого мы с тобой видели».
0: «Ну?»
1: «Тебя искал малыш-динозавр. Он был здесь, когда я вернулся.
0: Ты ему нужен. Надеюсь, ты ему не рассказал, где меня найти?»
2: «Нет, и не собираюсь этого делать.
1: Но ты же знаешь, все тузы и стоящие джокеры у него на учете».
0: «Ну, может быть, он ищет бейсболистов для сборной или военных преступников?»
1: «Он хочет поставить тебя в известность, что видел одного человека. Он сказал, что Джон Дарлингфуд Дьявол около месяца тому назад вышел из больницы и куда-то пропал. Но сейчас он снова вернулся. Он недавно видел его возле Клойстера. Говорит, что тот направлялся куда-то сюда».
0: «Так-так. Ну и что же?»
1: «Малыш считает, что он ищет тебя. Хочет отыграться. По его мнению, Джон не может тебе простить того, что ты с ним сделал тогда на Рокфеллер-Плаза».
0: «Ну и пусть себе ищет маленького плотного брюнета. Я-то теперь выгляжу по-другому. Пойду-ка за мертвецом, покуда его еще не захоронили».
2: «А про аванс ты что, забыл?»
0: «Ты уже дал его мне».
2: «Когда?»
0: «А когда я, по-твоему, сюда вернулся?»
2: «Около минуты назад. Я увидел, что ты стоишь и улыбаешься. Ты еще сказал, что все обдумал. И что-то про выгодные дельцы».
0: «Отлично. Значит, получилось.
2: Объясни-ка получше».
0: «Я и хотел, чтобы с этого места ты стал запоминать. Я здесь был уже за минуту до того и внушил тебе, чтобы ты дал мне деньги и забыл об этом». Кройд достал из внутреннего кармана конверт, открыл его и показал деньги.
2: «Боже мой, Кройд! И что еще ты успел сделать за эту минуту?»
0: «Не знаю, о чем ты беспокоишься, но твоя невинность не пострадала».
2: «Ты ведь не спрашивал меня?»
0: Кройд покачал головой. «Я же говорил, мне все равно, кому нужно это тело и зачем. Я на самом деле не люблю обременять себя чужими заботами. Своих проблем достаточно». Джуб вздохнул.
2: «Вот и хорошо. Ну, давай, счастливо тебе».
0: Кройд подмигнул ему. «Не беспокойся. Считай, дело уже сделано». Кройд пешком добрался до супермаркета, где и купил упаковку больших пластиковых мешков для мусора. Один мешок он сложил и засунул во внутренний карман пиджака, остальные выбросил в урну. Потом на ближайшем перекрестке поймал такси. Пока такси пересекало город, Кройд проиграл в уме план дальнейших действий. Он войдет в здание, используя свои новые способности, убедит сотрудника в приемном покое, что его здесь ждут, потому что он патологоанатом из Бельвью, которого пригласил его друг, работавший в морге, чтобы проконсультироваться по вопросу из области судебной медицины. В голову пришли фамилии Мелани и Уэбли, но выбрал он имя Андерсон. Потом он заставит позвать кого-нибудь, кто сможет проводить его в подвал и помочь найти там то, что ему было нужно. Этого сотрудника надо будет держать под контролем, пока Кройд не заберет тело и вещи покойника, не положит все это в мешок и не выйдет из здания. Всем, кого он встретит, надо будет внушить, что они ничего не видели. Все это намного проще, чем то, что он делал раньше в подобных случаях. Он улыбнулся классической простоте своего плана. Никто ничего не запомнит и никакого насилия не потребуется. Добравшись до здания с алюминиевыми ставнями, сложенного из белого и голубого глазурованного кирпича, Кроит велел водителю высадить его на соседнем углу. Перед зданием морга стояли две полицейские машины, а у входа лежала выбитая дверь. Присутствие полицейских само по себе не должно было сорвать его планов, но выломанная дверь его насторожила. Он заплатил водителю 50 и попросил его подождать. Потом направился ко входу в морг, но прошел мимо, только заглянув внутрь. Он увидел там нескольких полицейских, которые разговаривали с сотрудниками. Похоже, для осуществления своих намерений он выбрал не вполне удачное время. Хотя все равно надо было выяснить, что произошло. Поэтому, дойдя до угла дома, он повернул назад, а затем уверенно вошел внутрь и быстро осмотрелся. Мужчина в штатском, разговаривавший с полицейскими, неожиданно обернулся и уставился на него. Кроиду это совсем не понравилось. У него засосало под ложечкой и задрожали руки. Кроид немедленно использовал свои новые способности. Он двинулся прямо к этому типу, изобразив на лице улыбку. «Все в порядке. Делай то, что я тебе прикажу. Сейчас ты хочешь со мной поговорить. Помаши мне рукой. Громко скажи: «А, Джим, привет!» А потом иди в мою сторону». «А, Джим, привет!» — сказал мужчина, направляясь к Кроиду. «Нет!» — подумал подневольный болтун. «Проклятье! Слишком все быстро случилось. Сцапал меня, как только я его расколол. А ведь очень бы пригодился!»
3: «Ты шпик в штатском?» — спросил его Кроид.
0: «Да!» — охотно ответил тот.
3: «Как тебя зовут?»
0: «Матиас!»
3: «Что здесь произошло?»
0: «Покойника украли».
3: «Которого?»
0: «Да какого-то из неопознанных».
3: «Как он выглядел?»
0: «Похож на большого жука. Ноги, как у кузнечика».
3: «Черт!» — выругался Кроид. «А были при нем какие-нибудь вещи?»
0: «Ничего».
3: Несколько полисменов в форме теперь смотрели на них. Кроид отдал следующие мысленные приказания. Матиас повернулся к полицейским.
0: «Подождите минутку, ребята!» — крикнул он им. «У меня дело!»
4: «Черт!» — подумал Шпик. «Этот тип мне еще пригодится. Не вечно же ты, приятель, будешь меня держать!»
3: «Как это случилось?» — спросил Кроид.
0: «Только что сюда явился один парень, спустился вниз, заставил ассистента показать ему, где лежат трупы, взял тело и смылся с ним».
3: «И никто не пытался его остановить?»
0: «Конечно, пытались. В результате четверых уже увезли в больницу. Парень-то был тузом».
3: «Кто это?»
0: «Который осенью разгромил Рокфеллер Плаза».
3: «Дарлингфуд?»
0: «Он самый. Только ни о чем меня больше не спрашивай. Замешан ли я в этом? Я ли его нанял, не прикрываю ли его теперь?»
3: «Куда он потащил труп?»
0: «На северо-запад».
3: «Пешком?»
0: «Именно. Свидетели божатся, что скачками в 20 футов». «Как только ты, молокосос, отпустишь меня, я пущу по твоим следам ищеек».
3: «Слушай, а почему ты обернулся и так на меня посмотрел, когда я вошел?»
0: «Черт! Я почувствовал, что вошел туз».
3: «Как ты догадался?»
0: «Потому что я сам туз. Моя сила в том, чтобы распознавать других тузов».
3: «Да уж, для полицейского это полезный талант. Ну, теперь слушай внимательно. Сейчас ты забудешь о нашем разговоре и не заметишь, что я уйду. Подойди вон к тому фонтану, чтобы попить, и вернись к своим друзьям. Если кто-нибудь спросит, с кем ты разговаривал, скажешь, что со своим букмекером, и забудешь об этом. Ну, давай, забудь». Кроид отвернулся и пошел к выходу. Шпик почувствовал, что хочет пить. Выйдя на улицу, Кроид вернулся к такси, забрался в машину, захлопнул дверцу и сказал водителю: «На северо-запад».
2: «Как это?» — спросил водитель.
3: «Езжай прочь от центра, а дальше я тебе скажу».
2: «Как прикажешь».
3: Машина тронулась. Примерно милю Кроид заставлял шофера вести такси медленно, надеясь напасть на следы похитителя. Ему казалось маловероятным, что дьявол Джон повезет труп на общественном транспорте. Хотя у него мог быть сообщник, который заранее приготовил для него средства передвижения. Однако, зная, что представляет собой Дарлингфут, Кройт не исключал, что тот так и будет продолжать улепетывать пешедралом. Ведь дьявол Джон знал, что мало кто сможет его остановить, если он сам того не захочет. Кройт вздохнул, глядя вперед на дорогу. И почему элементарные вещи всегда даются с таким трудом? Потом, когда они приблизились к Морнингсайдским холмам, водитель пробормотал.
2: «Опять один из этих проклятых джокеров!»
3: Кройт взглянул, куда показывает шофер, и увидел силуэт птеродактиля, через несколько мгновений исчезнувший за небоскребом. «Давай за ним», — сказал Кройт.
2: «За этим летающим крокодилом?»
3: «Да».
2: «Я потерял его из виду». «Ну так найди».
3: Кройт помахал у него перед носом очередной купюрой. Водитель дал гудок и повернул так резко, что завизжали шины. Кройт окинул взглядом горизонт, но малыша не увидел. Тогда он остановил машину, чтобы задать вопрос трусившему мимо старичку. Тот вставил в ухо слуховой аппарат, выслушал Кройда, показал на восток и побежал дальше. Через несколько минут он увидел угловатый птичий силуэт, описывающий широкие круги к северу от них. Теперь они почти все время следили за полетом птеродактиля и смогли приблизиться к месту, над которым он кружил. Когда они добрались туда, Кройт попросил ехать помедленнее. Пока он не видел рядом ничего особенного, но в поле зрения ящера было несколько кварталов. Если тот действительно сопровождал дьявола Джона, значит, Дарлингфут вполне мог быть где-то рядом.
2: «Что мы здесь ищем?» – спросил водитель.
3: «Крупного мужчину с рыжей бородой и курчавыми волосами». «Ноги у него разные», — ответил Кройт. «Правая здоровенная, волосатая, вместо ступни копыта. Другая нормальная».
2: «Я кое-что слышал об этом парне. Он опасен».
3: «Я знаю».
2: «Что ты собираешься делать, когда его найдешь?»
3: «Мне надо кое о чем с ним поговорить», — сказал Кройт.
2: «Я не хотел бы присутствовать при вашем разговоре. Когда мы его догоним, я тут же уеду».
3: «Я тебе хорошо заплачу».
2: «Нет уж, спасибо», — ответил ему водитель. «Если ты его отыщешь, я тебя бросаю и сматываюсь. Так-то вот».
3: «Так. Птеродактиль летит на север. Давай попробуем его опередить, а потом жми на восток, как только увидишь место, где можно повернуть». Водитель снова дал газ, свернув направо, а Кройт тем временем старался вычислить, где находится центр кругов, которые описывает малыш. «Следующая улица», — наконец сказал Кройт. «Поворачивай, посмотрим, что будет». Они медленно завернули за угол и медленно объехали квартал, но Кройт не только не заметил преследуемого, но и потерял из виду птеродактиля, парящего над ним, как поплавок над рыбой. Однако над следующим перекрестком крылатая тень появилась вновь. И на этот раз он увидел того, кого искал.

Продолжение рассказа Роджера Желязные «Я стал как прах и пепел» из цикла «Джокер» через несколько минут в модели для сборки на радио «Энергия».

0: В эфире радио «Энергия», модель для сборки. Сегодня мы знакомимся с рассказом Роджера Желязны «Я стал как прах и пепел». Дьявол Джон был на другой стороне улицы, на расстоянии полуквартала от них. В руках он нес большой сверток. Он был широкоплеч и так страшно скалил свои белые зубы, что встречная женщина с продуктовой тележкой шарахнулась от него в сторону. На Джоне были джинсы, правая штанина оторвана по бедро, и розовые спортивные свитер, какие продаются в Диснейленде. Водитель, проезжавший мимо машины, задел припаркованный автомобиль, когда увидел, как Джон сделал обычный шаг левой ногой, а потом, согнув под каким-то невероятным углом правую, прыгнул на 20 футов вперед, попав на свободный от людей край тротуара. Затем он снова шагнул, как все люди, и опять прыгнул, пролетев над красной «Хондой», ехавшей на небольшой скорости. Теперь Джон оказался на разделительном газоне в середине улицы. Две большие собаки, бежавшие за ним, с громким лаем бросились к краю тротуара, но не решились перебегать дорогу наперерез едущим машинам. «Останови!» — крикнул Кроид водителю, открыл дверцу и выскочил на край тротуара, хотя машина еще двигалась. Потом он приложил ладони ко рту и закричал:
1: «Дарлингфуд! Подожди!»
0: Тот только оглянулся, уже согнув ногу для очередного прыжка.
1: «Это же я, Кроид Крэнсон!» — позвал его Кроид. «Мне надо с тобой поговорить!»
0: Сатироподобная личность застыла, присев на полусогнутой правой ноге. По мостовой пронеслась тень птеродактиля. Из-за угла выскочил маленький белый пудель и присоединился к лаявшим собакам. Раздались возмущенные гудки по адресу двух зазевавшихся пешеходов. Дьявол Джон обернулся к Кроиду и уставился на него. Потом покачал головой.
1: «Ты не Крэнсон!» — крикнул он.
0: Кроид шагнул вперед.
1: «А вот сейчас увидишь!» — ответил он и бросился через улицу к разделительному островку.
0: Дьявол Джон прищурил глаза под косматыми бровями, изучая бегущего к нему Кроида. Он задумчиво пожевал нижнюю губу, а потом медленно покачал головой.
1: «Не», — сказал он. Кроид был сильно меньше ростом и с темными волосами. «Ну ладно, все равно, а чего тебе надо?»
0: Кроид пожал плечами. «Я тот самый парень, который осенью надрал тебе задницу», — проговорил он. «Просто у меня все время меняется внешность». Дарлингфуд засмеялся.
1: «Забудь об этом, приятель. На групповуху у меня сейчас нет времени».
0: Оба стиснули зубы, когда рядом раздался гудок, и из окошка машины высунулся мужчина в сером деловом костюме.
1: «Что здесь происходит?» — спросил он.
0: Кроид зарычал, вступил на проезжую часть, оторвал бампер машины и бросил его на заднее сиденье, разбив стекло.
1: «Автоинспекция», — сказал он. «Ваша машина в порядке, поздравляю». «Кроид!» — воскликнул Дарлингфуд, когда машина поспешно уехала. «Да ведь это ты!»
0: Он швырнул свою спеленутую ношу на землю и сжал кулаки.
1: «Я ждал этой встречи всю зиму».
0: «Тогда подожди еще минуту», — сказал ему Кроид. «Мне надо кое-что у тебя спросить».
1: «Ну?»
0: «Это тело. Зачем оно тебе?» Громила засмеялся.
1: «Мне нужны деньги, а ты как думал?»
0: «Может быть, скажешь, сколько они тебе обещали?»
1: 5 кусков, а что?»
0: «Жмутся, ублюдки», — сказал Кроид. «Ты знаешь, зачем оно им?»
1: «Да нет, я их не спрашивал. Мне все равно, баксы не пахнут».
0: «Ты прав», — сказал Кроид. «А все-таки кто они?»
1: «Тебе-то что?»
0: «Ну, я думаю, ты продешевил. Я считаю, это стоит дороже».
1: «Сколько?»
0: «Так кто они?»
1: «Мне показалось, какие-то масоны. А сколько это стоит?»
0: «Масоны? Тайные рукопожатия и всякое такое. Я думал, они только и делают, что устраивают друг другу пышные похороны. Но зачем им мертвый Джокер?» Дарлингфуд покачал головой.
1: «Они странные люди», — ответил он. «Насколько я понимаю, они собираются его съесть. Так что ты говорил насчет денег?»
0: «Думаю, я смогу заплатить больше», — сказал Кроид. «Что, если я добавлю к 5 еще один?»
1: Я дам тебе за него 6 косарей.
2: Ну, я не знаю, Кроид. Вообще-то не люблю подставлять тех, на кого работаю. А то потом будут говорить, что я, мол, ненадежный человек.
1: Ладно, я, может быть, дам и 7. Внезапно они услышали яростное рычание и звуки собачьей грызни. Пока они беседовали, собаки перебежали дорогу, их оказалось уже 5, и выволокли маленькое насекомоподобное тело из мешка. Большой датский дог вцепился зубами в руку и с грозным ворчанием пытался вырвать добычу у немецкой овчарки. Тело уже стало расползаться на части. 2 других пса оторвали ногу, похожую на лапку кузнечика, и дрались над ней, пытаясь разорвать на куски. Белый пудель с 4-палой кистью в зубах был уже на середине проезжей части. В воздухе Кроид почувствовал какую-то особую вонь, не похожую на привычные запахи Нью-Йорка.
2: «Дерьмо!» — воскликнул дьявол Джон и прыгнул к трупу, выбив копытом бетонную плитку из мостовой.
1: Он бросился на датского дога, но тот увернулся и убежал. Терьер испугался и бросил ногу, а коричневая дворняга кинулась через улицу, волоча за собой остатки конечности.
2: «Я отниму у него руку, а ты давай за ногой!» — закричал дьявол Джон, догоняя датского дога.
1: «А как же кисть?» — крикнул ему Кроид, пиная еще одну собаку, прибежавшую неизвестно откуда. Ответ Дарлингфута соответствовал ситуации, был короток и описывал крайне маловероятные анатомические особенности всех участников. Кроид припустил за коричневой собакой. Когда он добежал до угла, за которым скрылась дворняжка, послышался пронзительный визг. Повернув на соседнюю улицу, он увидел пса, который, лежа на спине, отбивался от наседающего на него сверху птеродактиля. Помятая конечность валялась рядом. Кроид бросился вперед.
2: «Спасибо тебе, малыш! Я теперь твой должник!» — пропыхтел Кроид, подбегая к ноге.
1: Поколебавшись, он вынул носовой платок, обернул им руку и подобрал конечность, стараясь не держать ее против ветра. Вдруг птеродактиль исчез, а на его месте появился голый мальчик на вид 13 от роду. У него были светлые глаза, нестриженные русые волосы и маленькая родинка на лбу.
3: «Для вас и старался», — отозвался он. «Ну и воняет она, однако».
1: «Да уж», — сказал Кроид. «Прости, но я пойду. Попробую собрать то, что осталось». Он развернулся и двинулся назад, туда, откуда пришел. За его спиной послышались быстрые шаги.
4: «Зачем она вам?» — спросил мальчик.
1: «Ну, это длинная, запутанная и скучная история. Тебе ее знать ни к чему», — ответил Кроид.
4: «Да ладно, бросьте. Расскажите».
1: «У меня нет времени, я спешу».
4: «Вы опять будете драться с дьяволом Джоном?»
1: «Я не собираюсь драться. Надеюсь, мы сумеем договориться по-хорошему, не прибегая к насилию».
4: «А в чем теперь ваша сила, если вы будете драться?»
1: Кроид дошел до угла, повернул на разделительную полосу. Вокруг бренных останков крутилась еще одна собака. Дьявола Джона нигде не было.
2: «Черт побери!» — крикнул он. «Ну-ка, пошла отсюда!»
1: Собака содрала с хитинового щитка лоскут шерстистой ткани, не обратив на Кроида никакого внимания. Кроид заметил, что с оторванного куска покрова капала бесцветная жидкость. Потом он понял, что эти выделения сочатся из дыхательных отверстий на тораксе, и от этого сами останки стали какими-то влажными.
2: «Пошла отсюда!» — повторил он.
1: Собака зарычала, но потом вдруг поджала хвост и заскулила. Из-за спины Кроида к ней приближался прыжками тираннозавр метрового роста, издавая угрожающий шип. Собака испугалась и убежала. Через мгновение на месте ящера стоял малыш.
4: «Она убежала с тем куском», — сказал мальчик.
1: Кроид повторил выражение Дарлингфута, бросив спасенную ногу рядом с туловищем. Он вынул из внутреннего кармана пиджака сложенный мешок для мусора и развернул его.
2: «Малыш, если хочешь мне помочь, подержи мешок, а я засуну туда то, что осталось».
4: «Ладно. Ну, у вас работенка».
1: «Не говори, неприятное занятие».
4: «Зачем же вы это делаете?»
1: «Такова уж наша взрослая доля».
4: «Что вы имеете в виду?»
1: «К старости все больше времени уходит на исправление собственных ошибок». Раздался тяжелый топот, сверху упала тень, откуда-то спрыгнул дьявол Джон.
2: «Проклятый пес удрал», — объявил он. «Нога у тебя?»
4: «Да», — ответил Кроид, — «в мешке».
1: «Пластиковый мешок, это ты хорошо придумал. А кто этот голый мальчик?»
4: «Ты что, не знаешь малыша-динозавра?» — удивился Кроид. «Я думал, он со всеми знаком. Он тот птеродактиль, который за тобой летал».
1: «Зачем это?»
4: «Я люблю быть в гуще событий», — сказал малыш. «Слушай, а почему ты не в школе?» — спросил Кроид. «Да пошла она!»
1: «Послушай меня. Я вот ушел из школы в 9 классе, так и не доучившись, и до сих пор об этом жалею».
4: «Почему? Разве вы плохо живете?»
1: «Ну, я не знаю многих полезных вещей. Лучше бы я их в свое время выучил».
4: «Каких, например?»
1: «Ну, скажем, алгебра. Я никогда не изучал алгебру».
4: «И что хорошего в этой долбанной алгебре?»
1: «Я этого не знаю и никогда не узнаю. Я же ее не изучал». «Но иногда смотришь на людей на улице и думаешь, да, они-то уж наверняка знают алгебру». И от этого появляется какое-то чувство неполноценности.
4: «А я вот тоже не знаю алгебры и не чувствую никакой дурацкой неполноценности».
1: «Потом почувствуешь», — сказал Кроид.
4: Тут малыш заметил, что Кроид как-то странно на него смотрит.
1: «Немедленно возвращайся в школу», — сказал ему Кроид. «И протирай штаны на занятиях, пока они не кончатся. А вечером сделай домашнее задание и делай это с удовольствием».
4: «Ладно, мне надо лететь», — сказал малыш и превратился в птеродактиля. Потом несколько раз подпрыгнул и поднялся в воздух.
1: «По дороге найди во что одеться», — крикнул Кроид ему вслед. «Что за чертовщина здесь происходит?»
4: Кроид обернулся и увидал полицейского в форме, только что перешедшего улицу. «Пойди поцелуй себя в задницу», — огрызнулся Кроид.
1: Тот расстегнул кобуру.
4: «Стоп! Ты это прекрати», — сказал ему Кроид. «Застегни ее. Забудь, что ты нас видел, и иди патрулируй другую улицу».
1: Дьявол Джон вытаращил глаза, когда полицейский сделал, как ему велел Кроид. «Как ты это делаешь?» — спросил он.
4: «В этом теперь моя сила».
1: «Тогда ты можешь меня заставить просто подарить тебе это тело, ведь так?»
4: Кроид встряхнул мешок и перевязал его сверху. Закончив с этим, он кивнул. «Верно. Рано или поздно оно все равно будет у меня. Но я не хотел бы тебя обманывать. Все-таки это ты его украл. Я предлагаю тебе честную сделку».
1: 7 кусков?
4: 6.
1: «Ты говорил 7?
4: «Да, но теперь там кое-чего не хватает».
1: «Сам виноват. Я-то тут при чем? Это ты мне зубы заговорил».
4: «Не надо было бросать его на землю на съедение собакам».
1: «Да ну я же не знал. Смотри, там на углу есть закусочная с баром».
4: «Да, правда».
1: «Не возражаешь, если мы все обсудим за ленчем и стаканчиком пива?»
4: «Когда ты это сказал, я обнаружил, что у меня действительно зверский аппетит».
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Они выбрали столик у окна, а мешок положили на свободный стул. Пока дьявол Джон заказывал пиво, Кроид посетил туалет и несколько раз вымыл руки. Вернувшись, он заказал себе 30 сэндвичей. Дарлингфуд последовал его примеру.
1: «На кого ты работаешь?» – спросил он.
4: «Не знаю», — ответил Кроид. «Я получил этот заказ через третье лицо».
1: «Что-то уж больно сложно. Интересно, зачем оно им всем понадобилось?»
4: «Черт его знает. Надеюсь, они заплатят за то, что здесь осталось».
1: «Вот поэтому я и иду на эту сделку. Мне почему-то кажется, что мои заказчики хотели бы получить его в более приличном виде. Могут продинамить меня с деньгами. Лучше синица в руке, знаешь такую поговорку? Я им не особенно доверяю. Проходимцы.
4: Скажи, были у него какие-нибудь вещи?»
1: «Нет, никаких».
4: Когда принесли сэндвичи, оба принялись за еду. Через некоторое время Дарлингфуд взглянул на мешок и заметил. Кроид тоже посмотрел на мешок. «Просто немного растрясся», — сказал он. Они доели, а потом заказали еще по пиву.
1: «Да нет, черт возьми, он растет», — настаивал Дарлингфуд.
4: Кроид снова взглянул на мешок. Он действительно набухал прямо на глазах.
1: «Да, ты прав», — признал он. «Это, наверное, газы, которые выделяются при разложении».
4: Он хотел было ткнуть в мешок пальцем, но, поразмыслив, убрал руку.
3: «Так сколько ты за него даешь? 7 кусков?»
1: «Думаю, 6 будет достаточно, учитывая его состояние».
2: «Но они ведь знали, чего просили. Известно же, что с мертвецами происходят такого рода вещи».
1: «Да, но не до такой же степени. Признаю, он у тебя изрядно попрыгал».
2: «Это верно, но обычный покойник сохранился бы лучше. Откуда я знал, что этому парню нужно особое обхождение?»
1: «Достаточно было посмотреть на него. Он же маленький и хрупкий.
2: Когда я его схватил, он мне показался довольно прочным. Может, сойдемся на 6,5?»
1: «Ну, не знаю».
4: Мешок распух настолько, что уже привлекал внимание других посетителей. Они допили свое пиво.
2: «Еще по одной».
1: «Почему бы и нет?»
2: «Официант!»
4: Официант, убиравший посуду с соседнего освободившегося столика, обернулся к ним с горой грязных тарелок в руках.
3: «Что вам угодно?»
4: Начал было он, и в этот момент лезвие ножа, торчащее из охапки у него в руках, скользнуло по раздувшемуся мешку.
2: «Боже мой!»
4: Раздалось шипение выходящего газа, смеси миазмов, канализации, вони на скотобойне. Этот тошнотворный запах распространялся по помещению так быстро, словно произошла авария на заводе по производству отравляющих веществ.
2: «Извините!» —
4: сказал официант и поспешно удалился. Через несколько мгновений люди за другими столиками тоже начали задыхаться.
3: «Сделай что-нибудь, Кройт! Примени свой гипноз!» — зашептал дьявол Джон. «Скорее!»
4: «Не знаю, справлюсь ли я с целой толпой».
3: «Давай попробуй!»
4: Кройт сосредоточился, мысленно обращаясь сразу ко всем присутствующим. «Произошла маленькая неприятность. Ничего особенного. Забудьте об этом. Ничем таким здесь не пахнет. Продолжайте есть и больше сюда не смотрите. Не обращайте на нас внимания. Здесь не на что смотреть. Никакого запаха нет». Посетители отвернулись и снова принялись за еду и разговоры.
3: «Получилось», —
4: пробормотал дьявол Джон странным голосом. Кройт повернулся к нему и увидел, что тот зажимает нос.
1: «Ты что-то пролил?»
3: «Нет».
1: «Ну и ну.
4: Слышишь, капает». Дарлинг Фуд посмотрел на мешок, потом наклонился и заглянул под стол.
3: «Вот черт», — сказал он. «Газ оттуда уже вышел, оно теперь вытекает через дырку, которую сделал этот парень. Слушай, сделай так, чтобы я тоже не чувствовал запаха, а?»
4: Кройт закрыл глаза и стиснул зубы.
3: «Уже лучше», —
4: услышал он вскоре, когда Дарлинг Фуд показался из-под стола и поправил мешок на стуле так, чтобы из него не текло. При этом раздалось какое-то хлюпанье и бульканье. Кройт посмотрел на пол и обнаружил здоровенную лужу, напоминающую разлитый суп. Он поперхнулся и отвел взгляд.
3: «Ну, Кройт, что ты теперь будешь делать? Жижу оставишь и остальное возьмешь или как?»
1: «Думаю, я обязан забрать все, что удастся».
4: Дьявол Джон ухмыльнулся и приподнял бровь.
3: «Ладно», — сказал он. «Дашь мне 6,5, и я помогу тебе собрать все это и унести».
4: «Договорились».
3: «Теперь, если сможешь, сделай так, чтобы меня не заметили люди на кухне».
1: «Попробую. Что ты хочешь делать?»
3: «Положись на меня».
4: Дарлинг Фуд встал, передал горловину мешка Кройду и проковылял за стойку. Он отлучился всего на несколько минут, а когда вернулся, обе руки у него были заняты. Он открыл большую банку для соления и поставил ее на пол рядом со стулом.
3: «Теперь наклони мешок так, чтобы дырка была прямо над банкой», — сказал он. «А я приподниму его снизу. Мы все перельем сюда».
4: Кройт повиновался. Когда струйка иссякла, банка наполнилась больше, чем наполовину. «А дальше что?» — спросил он, закрывая крышку. Дарлинг Фуд достал салфетку из пачки, которую принес, и открыл упаковку небольших пакетов.
3: «Пакеты для объедков. Посетители носят любимым собачкам», — сказал он. «Я соберу в них все твердое с пола».
4: «А потом?»
2: «А еще я принес губку», — объяснил он, наклоняясь к луже. «Ей можно запросто собрать все, что осталось».
4: «Можно побыстрее?» – попросил Кроид. «Собственно, это обоняние. Я не могу заговорить?»
5: «Быстрее я не могу. Открой банку, а? Я выжму туда салфетку».
4: Когда остатки трупа собрали в банку для соления 9 пакетов, Дарлингфут расширил разрез, окончательно разорвав мешок, и достал оставшиеся там хитиновые пластины. Банку он засунул внутрь хитинового панциря и запихал все это в новый мешок, побросав сверху более мелкие остатки наружного скелета. Сверху он положил голову и конечности. Потом он пристроил туда же пакеты и губку. Кроид тем временем встал со стула. «Извини», — сказал он, — «я сейчас вернусь».
5: «Я с тобой. Надо немного отмыться».
4: Под шум льющейся воды дьявол Джон неожиданно заявил:
5: «Раз уж мы так славно справились с упаковкой, я хочу тебя кое о чем попросить».
4: «О чем же?» — поинтересовался Кроид, в очередной раз намыливая руки.
5: «Знаешь, мне все-таки неловко перед моими заказчиками».
4: Кроид пожал плечами. «Ты же не можешь отдать его сразу и мне, и им?»
5: «А почему бы и нет?»
4: «Каким образом?»
5: «Когда ты меня догнал, я был уже почти на месте. Предположим, мы идем туда, где я с ними забил стрелку, в маленький парк рядом с клойстером. Но я вешу им лапшу на уши насчет того, что собаки разорвали тело на части и все унесли. Ты их заставляешь в это поверить, а потом забыть, что я был не один. Вот так, и я им больше ничего не должен».
4: «Ладно, я тебе помогу», — согласился Кроид, умывая лицо. «Ты говоришь «они». Сколько их будет?»
5: «Всего один или двое. Парня, который меня нанял, зовут Матиас, и с ним был еще какой-то рыжий тип. Он все рассказывал мне о масонах, пока его друг не заткнул ему рот».
4: «Забавно», — сказал Кроид. «Я сегодня утром повстречал одного Матиаса. Он полицейский. Был переодет в штатское. А кто, интересно, этот рыжий? По-моему, он может быть и Тузом, и Джокером».
5: «Наверное. Если у него и есть особые способности, при мне он их не демонстрировал».
4: Кроид вытер лицо. «Что-то мне все это не нравится», — сказал он. «Видишь ли, этот Матиас Туз. Имена могли просто совпасть, да, и я управлял тем типом при помощи гипноза. Только не люблю я иметь дело сразу с несколькими тузами. Можно нарваться на кого-нибудь, кто блокирует твои способности. Это секта. Масоны ведь могут быть группой тузов, как ты думаешь?»
5: «Не знаю. Тот рыжий парень приглашал меня на их собрание, но я сказал, что не люблю пустых разговоров. Мол, либо договоримся сейчас же, либо забудем об этом. Так что они дали мне аванс прямо там. Только то, как этот рыжий разговаривал, не слишком мне понравилось».
4: Кроид нахмурился. «Может, забудем о них?»
5: «У меня есть правило. Если заключил сделку, сделай так, чтобы потом на тебе это не висело», — сказал Дарлингфут. «Может, ты вначале только на них посмотришь, пока я буду разговаривать, а уж потом решишь».
4: «Ладно, посмотрим. Я ж тебе уже обещал. Ты помнишь еще что-нибудь из того, что они говорили? Что-нибудь о масонах, тузах, трупе, ну, о чем угодно?»
5: «Да нет. А что такое феромоны?»
4: «Феромоны? Это гормоны, которые распространяются по воздуху. Такие вещества, они могут влиять на людей. Мне про это как-то рассказывал Тахион. У меня был один знакомый Джокер, так если сядешь в кафе с ним рядом, все, что ты ешь, отдает бананам. Тахи сказал, это из-за феромонов. А что ты про них слышал?»
5: «Точно не знаю. Когда я к ним подошел, тот рыжий парень сказал что-то о своей жене и употребил это слово. Больше ничего».
4: «Это все, что ты от них слышал?»
5: «Все».
4: «Ладно». Кроид скомкал бумажную салфетку, которой вытирался, и бросил ее в мусорное ведро. «Пошли». Когда они вернулись за стол, Кроид отсчитал деньги и вручил своему спутнику. «Вот. Должен сказать, ты их заработал». Кроид посмотрел на разбросанные салфетки, грязный пол, мокрый пустой мешок. «Что нам делать со всей этой грязью?» Дарлингфут пожал плечами.
5: «Оставь это официантам», — сказал он. «Они к такому привычные, только оставь им хорошие чаевые».
4: Кроид несколько поотстал, когда они вошли в парк. Там на скамейке уже сидели два человека, и даже на расстоянии было заметно, что у одного из них рыжие волосы.
5: «Ну что?» — спросил дьявол Джон.
4: «Я попробую», — сказал Кроид. Сделаем вид, что мы не знакомы. Я пойду дальше, а ты иди объясняйся с ними. Через минуту поверну назад и пойду через парк. Я займусь ими, когда подойду поближе. Будь начеку. Если на этот раз гипноз не подействует, придется прибегнуть к другим средствам.
1: Понятно, договорились.

разговаривал в морге. На лице Матиаса не было никаких признаков того, что он тоже вспомнил Кройда, но, как он уже знал, у того был талант распознавать тузов. «Значит...» «Господа», — сказал он, стараясь внушить собеседникам свои мысли, «все, что сказал вам Джон Дарлингфут по прозвищу Дьявол, правда. Труп разорвали собаки. Он не смог вам его принести. Вам придется примириться с этим. Вы забудете, что видели меня, как только...» Тут он заметил, как Дарлингфут повернул голову, увидев что-то у него за спиной. Кройд обернулся. К ним приближалась некрасивая молодая женщина с азиатскими чертами лица. Руки она держала в карманах пальто и подняла воротник, спасаясь от холодного ветра. А ветер... Ветер изменил направление и дул теперь прямо ему в лицо. «Что-то в этой даме...» Кройд все смотрел на нее. «Как он мог подумать, что она некрасива? Наверное, из-за освещения. Она была так прекрасна, что захватывала дух. Он ужасно захотел, чтобы она ему улыбнулась. Захотелось ее обнять, без устали ласкать ее тело. Хотелось играть ее волосами, целовать ее и любить. Она была самой великолепной женщиной из всех, на кого когда-нибудь падал его взор». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Окончание рассказа Роджера Желязны «Я стал как прах и пепел» через пару минут.

0: В эфире радио «Энергия. Модель для сборки». В этой части нашего сегодняшнего эфира окончание рассказа Роджера Желязный «Я стал как прах и пепел» и кое-что еще. Кроит услышал, как дьявол Джон негромко присвистнул.
1: «Ты только посмотри на нее!»
0: «Просто не отвести глаз», — ответил он. Кроит растянул губы в широкой улыбке, и она улыбнулась ему в ответ. Ему хотелось задушить ее в объятиях, но он вымолвил только «Hello». «Это моя жена, Ким Той», — донеслись до него слова рыжего мужчины. «Ким Той». Само ее имя звучало как музыка.
1: «Я сделаю для вас все, что захотите», — услышал он слова дьявола Джона, обращенные к ней. «Вы такая чудесная, просто больно на вас смотреть».
0: Она засмеялась. «Как это мило с вашей стороны», — промолвила она. «Мне ничего не надо, не сейчас. Может быть, как-нибудь потом я что-нибудь придумаю». «Вы его получили?» — спросила она мужа.
2: «Нет, его съели собаки», — ответил тот. Дама вздернула подбородок и недоуменно подняла брови.
0: «Какая печальная участь», — проговорила она. «А откуда вы знаете?»
2: «Нам рассказали вот эти господа».
0: «Да», — переспросила она. «Это правда? Вы им так сказали?»
2: Дьявол Джон кивнул. «Мы так сказали», — признался Кроит, «но...»
0: «А мешок, который вы бросили, когда увидели меня, — сказала она, — что в нем?» «Откройте его, пожалуйста, я хочу посмотреть».

0: «С удовольствием», — сказал Кроид.
1: «Мы сделаем все, чего не пожелаете», — согласился дьявол Джон.
0: Оба они опустились перед ней на колени и некоторое время от волнения никак не могли развязать тесемку на горловине мешка. Кроид, воспользовавшись случаем, хотел было поцеловать ей ножку, но потом вспомнил, она просила дать ей посмотреть, что в мешке. Может, статься в награду за это, она позволит ему не один поцелуй. И как только он развязал мешок, их окутало облако смрадных испарений. Ким Той в ужасе отпрянула назад. Когда Кроид почувствовал приступ тошноты, он понял, что женщина больше не кажется ему красивой, что она ничуть не более желанна, чем сотня других женщин, встреченных сегодня на улице. Краем глаза он увидел, как поднимается с колен дьявол Джон, осознал, в каком дурацком положении находится он сам, и в тот же момент нашел объяснение происходящему. Когда запах немного ослаб, волна очарования, исходившая от Ким Той, опять настигла его. Кроид сжал зубы, снова наклонился над мешком и сделал глубокий вдох. Ее красота сразу померкла, и он смог использовать свою силу.
1: «Так вот, я уже говорил, что тела больше нет. Его разорвали собаки. Дьявол Джон старался как мог, но не уберег его. А теперь нам надо идти. Забудьте, что я здесь был».
0: «Пошли», — сказал он Дарлингфуту, когда тот наконец встал на ноги. Дьявол Джон покачал головой.
2: «Я не могу расстаться с этой девушкой, Кроид», — ответил он. «Она меня просила...»
0: Кроид подвинул открытый мешок поближе к его лицу. Глаза Дарлингфута расширились. Потрясенный он покачал головой. «Пошли», — повторил Кроид, взвалил мешок на плечо и бросился бежать. Дьявол Джон одним гигантским скачком обогнал его сразу на 10 футов.
2: «Вот это чудеса, Кроид! Ничего не понимаю», —
0: признался он, когда они были уже на другой стороне улицы. «Вот ты узнал, как действуют феромоны», — сказал ему Кроид. Небо снова затянуло тучами, и Кроид шел подгоняемый порывами холодного ветра со снегом. Он расстался с Дарлингфутом у двери очередного бара и пошел пешком в сторону центра. Поймать такси ему никак не удавалось, их нигде не было видно. Ехать с такой ношей в автобусе или метро он тоже не решался из-за толкотни и давки. Когда он прошел еще несколько кварталов, снегопад усилился, а порывистый ветер крутил целые вихри снежных хлопьев и гонял их между домами. Автомобили на улице зажгли фары, и Кроид понял, что в такую пургу он ни за что не увидит такси, даже если машина проедет у него перед носом. Ругаясь сквозь зубы, он тащился дальше в поисках какой-нибудь забегаловки или ресторана, где можно было бы выпить кофе и переждать метель или вызвать такси по телефону. Однако по пути ему попадались только офисы. Через некоторое время пошел снег с градом. Кроид прикрыл рукой глаза. Холода-то он не боялся, но град — это вещь посерьезнее. Он нырнул в первый попавшийся проход, он вел в какой-то двор, и вздохнул, расправив плечи, когда напор ветра ослаб. Здесь было потише. Снег слабо кружился в воздухе. Он смахнул его с волос, отряхнул пиджак и потопал ногами. Потом осмотрелся. Слева, в нескольких шагах позади него, он увидел укромный уголок перед дверью, куда вело несколько ступеней. Он направился туда, думая переждать непогоду. Кроид занес было ногу, чтобы подняться по ступенькам крыльца, но увидел, что в одном из углов прямоугольной площадки перед закрытой железной дверью кто-то уже сидит. Это оказалась женщина, одетая в какой-то мешковатый балахон с бледным лицом и нечесанными волосами. Она сидела между двумя хозяйственными сумками и смотрела в его сторону отсутствующим взглядом.
3: «Ну, Глэдис и сказала Марти. Я, говорит, знаю, ты встречал эту официантку у Дженсона», — бормотала женщина.
0: «Прошу прощения», — сказал Кроид. «Вы не против, если я к вам присоединюсь? Там такой град».
3: «Я ведь ей говорила, что она может забеременеть снова, еще не кончив кормить грудью, а она только смеялась надо мной».
0: Кроид пожал плечами и прошел в противоположный угол.
3: «Она так расстроилась, когда поняла, что снова на сносях», — бубнила женщина. «А тут Марти с этой официанткой».
0: Кроид помнил, какой нервный срыв был у его матери после смерти отца, и в его душе шевельнулось сострадание к этой слабоумной старухе. Интересно, подумал он, может ли его сила, его новоприобретенная способность подчинять волю других людей, помочь таким, как она? Все равно ему придется провести тут некоторое время. А может быть... «Послушайте», — сказал он женщине, стараясь мыслить простыми и точными образами. То, о чем вы думаете, давно прошло. Его нет. Вернитесь к действительности. Вы сидите перед железной дверью и смотрите на снег.
4: «Ах ты, скотина!» – завизжала женщина. Лицо ее налилось кровью, а руки потянулись к сумке. «Не хочу я ничего знать! Не хочу здесь сидеть и пялиться на снег! Не хочу!»
0: Она открыла сумку, и прямо на глазах у Кроида оттуда возникло что-то темное. Полетело к нему, затмило все поле зрения, раздирая его на части, кружа в безумном хороводе. Женщина, оставшись на площадке перед дверью одна, застегнула сумку, посмотрела на падающий снег и снова забормотала.
3: «Как я и говорю, мужчины – народ ненадежный, особенно в денежных делах. Иногда приходится искать на них управу, тут уж ничего не попишешь. Вот этот приятный молодой человек из юридической консультации объяснит тебе, что надо делать. А потом Чарли, который работал в пиццерии...»
0: Кроид почувствовал головную боль, непривычное для него ощущение. У него никогда не бывало похмелья, потому что организм слишком быстро усваивал алкоголь, но он представлял себе похмелье именно так. Потом он почувствовал, что у него замерзла спина, ноги, ягодицы и тыльная сторона рук. Он лежал на чем-то мокром и холодном. Наконец он решился открыть глаза. Небо между домами было темно-синим, без единого облачка, и на нем уже зажглись первые самые яркие звезды. А ведь до этого шел снег. И был день, а не вечер. Он сел. Что с ним было в течение этих нескольких часов? Он увидел мусорный бак. Рядом валялись пустые бутылки из-под вина и виски. Это тоже был двор, но... это был другой двор. Дома были пониже, и там отсутствовал мусорный бак, а самое главное, он не видел двери, у которой они сидели со старухой. Он помассировал себе виски и почувствовал, что немного согрелся. Старуха. Что это была за чертовщина, то темное, чем она его достала, когда он попытался ей помочь? Она вытащила это из сумки. Господи, а где его мешок? Сильно волнуясь, он принялся шарить вокруг в поисках тщательно упакованных останков несчастного безымянного существа. Потом он понял, что свой порванный и вывернутый наизнанку мешок он все еще сжимает в правой руке. Кроид вскочил на ноги и оглядел окрестности, освещаемые лишь тусклым светом далекого фонаря. Пакеты были разбросаны вокруг. Он сразу посчитал их правильно. 9. Потом он увидел и конечности, голову, и хитиновый панцирь. Правда, он был разломан на 4 части, а голова как-то неестественно блестела. Вероятно, от сырости. А банка? Где же банка? Может быть, труп был нужен кому-то как раз из-за этой жидкости? А если банка разбилась? Кроид радостно вскрикнул, когда увидел, что банка стоит в тени у стены дома слева от него. Верх у нее был отбит. Он бросился к ней и успокоился, когда по запаху понял, что в ней не дождевая вода. Он подобрал пакеты, которые оказались почему-то совершенно сухими, и положил их на выступ подвального окна с решеткой. Рядом он сложил в кучку останки хитинового скелета. Отыскав ноги, он увидел, что обе они сломаны, но решил, что так даже легче их упаковать. Потом посмотрел на банку для солений с отбитым верхом и улыбнулся. «Все очень просто». Ответ был прямо перед глазами, благодаря стараниям пьянчуг, населявших окрестные трущобы. Кроид набрал несколько пустых бутылок, поставил их рядом с банкой и отвинтил пробки. Потом он осторожно перелил в них темную жидкость из банки. У него получилось 8 бутылок разного калибра, которые он тоже поставил на оконный выступ рядом с горкой хитиновых обломков. Похоже, с каждой перетасовкой останков от бедного парня оставалось все меньше. А может быть, так казалось из-за того, что теперь он был уложен более компактно? Чтобы точно узнать, в чем тут дело, надо было учить в школе алгебру. Кроид открыл крышку мусорного бака. Найдя там длинные нити рождественских гирлянд, он заулыбался. Несколько гирлянд он вытащил и сунул в боковой карман. Потом снова нагнулся. Если в помойке были гирлянды, значит... Тут он услышал позади торопливые шаги. Кроид оглянулся, на всякий случай сжав кулаки, но рядом никого не было. Потом он увидел, как у его карниза на секунду остановился какой-то коротышка в одежде, висевшей на нем как на вешалке, и схватил бутылку побольше и 2 пакета. Он побежал в дальний конец двора, где маячило еще несколько оборванцев. «Эй, ты!» – закричал ему Кроид. «А ну стой!» Он попробовал ему это мысленно внушить, но тот был уже слишком далеко. В ответ он услышал только хохот и крик. «Ну, ребята, сегодня мы попируем!» Тяжело вздохнув, Кроид достал из помойки кипу красной и зеленой праздничной оберточной бумаги и пошел к подвальному окну, чтобы заново упаковать то, что осталось. С ярким свертком

0: Под мышкой он прошел еще несколько кварталов и, пройдя мимо бара под названием «Блиндаж», понял, что он в районе Гринвич-Виллидж. Он нахмурился, но потом увидел такси и поднял руку. Машина остановилась. Теперь все было в порядке. Даже голова перестала болеть. Джуб поднял голову и увидел Кроида, который весело ему улыбался.
1: «Ну как? Как все прошло?» – спросил он.
0: «Задание выполнено», — ответил Кроид и вручил ему ключ.
1: «Ты справился? В новостях было что-то про Дарлингфута».
0: «Я справился».
1: «А его вещи?»
0: «Никаких вещей у него не было».
1: «Ты уверен?»
0: «Абсолютно. Ничего, кроме него самого. Он в ванне».
1: «Что?»
0: «Все в порядке, я закрыл сток».
1: «Это что, шутка?»
0: «Машина, на которой я ехал обратно, попала в аварию, и часть бутылок разбилась. Поэтому будь осторожен, когда станешь распаковывать. Там могут быть осколки».
1: «Какие еще бутылки?»
0: «Он, как бы это сказать, немного растерялся по дороге. Но все, что осталось, я доставил в целости».
1: «Что значит осталось?»
0: «Ну, то, что сохранилось. Просто он развалился и немного потек. Я завернул все в разноцветную бумагу и перевязал красной ленточкой. Все правильно?»
1: «Прекрасно, Кроид. Похоже, ты сделал все, что мог».
0: Джуб передал ему конверт с деньгами. «Пойдем пообедаем в Козырных Тузах». «Я плачу», — сказал ему Кроид. «Вот только помоюсь сначала и переоденусь».
1: «Нет, спасибо, мне нужно заняться делами».
0: «Если пойдешь в эту квартиру, возьми какой-нибудь дезодорант».
1: «Хорошо. Тебе, наверное, трудно пришлось?»
0: «Да нет, дельце было просто конфетка». Кроид направился домой, посвистывая и сунув руки в карманы. Джуб задумчиво смотрел на ключ. В это время вдалеке раздался бой часов. Итак, Фредерик Браун. Первая машина времени. Доктор Грейнгер торжественно объявил: «Джентльмены, первая машина времени». Три его друга изумленно вздрогнули. Доктор Грейнгер держал в руке небольшой кубик с циферблатами и выключателем. «Достаточно поставить стрелки на нужную дату», — пояснил он, «нажать кнопку, и вы окажетесь там, где хотите». Смидли, один из трех ближайших друзей доктора, потянулся за кубиком и повертел его, осматривая со всех сторон. «Ты не шутишь?» — спросил он. «Я убедился на собственном опыте», — ответил Грейнгер. «Настроил его на вчерашний день и, представляешь, увидел собственную спину, когда выходил из кабинета. Даже страшно стало». «Интересно, тебе не захотелось дать самому себе хорошего пинка?» Доктор Грейнгер рассмеялся. «У меня могло ничего не выйти, ведь тогда я изменил бы прошлое». Старый парадокс путешествий во времени, который все обсуждают. Что произойдет, если отправиться в прошлое и убить дедушку, пока он еще не встретился с бабушкой? Смидли, все еще сжимая кубик в руке, неожиданно попятился и, глядя на трех своих друзей, недобро усмехнулся. «Именно это я и собираюсь сделать», — заявил он. «Пока ты тут рассказывал, я поставил стрелки ровно на 60 лет назад».
2: «Смидл, не смей!»
0: Доктор Грейнгер сделал шаг вперед.
2: «Стой на месте, или я нажму кнопку!»
0: «Но если хочешь, попытаюсь объяснить, почему я так поступаю». Грейнгер остановился. «Я тоже слышал об этом парадоксе», — продолжил Смидли. «И он всегда меня интересовал, так как я не сомневался, что убью своего дедушку, если мне только представится такая возможность. Он был жестоким тираном и превратил в ад жизнь моей бабушки и моих родителей. Считай, что я дождался своего часа». Смидли нажал на кнопку. В глазах у него помутилось, и он очутился на невспаханном поле. Не прошло и минуты, как Смидли сориентировался. Если он находится на том месте, где когда-то построят дом Грейнгера, ферма его прадедушки была расположена всего в миле к югу. Смидли пошел вперед. По дороге он подобрал обломок дерева, из которого получилась неплохая дубинка. Неподалеку от фермы он увидел рыжеволосого юнца, избивающего собаку.
2: «Немедленно прекрати!» — взревел Смидли, кидаясь на помощь псу. «Не суй нос, не в свое дело!» — ответил юнец и поднял кнут. Смидли взмахнул дубинкой. Через 60 лет доктор Грейнгер торжественно объявил: «Джентльмены, первая машина времени!» Два его друга изумленно вздрогнули.
3: Модель для сборки. On Energy.

0: «Все началось с моей матери», — сказал Нат Клайзер с ненавистью к самому себе, выдавливая каждое слово.
1: «Как унизительно! Не только из-за кабинета психиатра, где приходится лежать на зеленой, словно лес, кушетке, где ничего не скроешь, и где приходится произносить слова, привнесенные в мир Филиппом Роттом, от которых приходит в смущение любой образованный человек. Хуже другое. Произносить их приходится перед женщиной-психоаналитиком, говорить, задыхаясь от эмоций, о том, как все началось с матери».
2: «А вы любите играть сами с собой?» — спросила гер-доктор Фелиция Бреммер, выпускница Копфшмелцен-клиник из Спицбергена. 38-21-35.
0: «Мне и не надо, доктор. В этом все дело», — сказал Нат. Заболела голова за правым глазом. Пальцы левой руки, давно независимые от велений мозга, принялись скрести зеленую, как лес, обшивку кресла, в котором ничего не скроешь.
2: «Полагаю, вам стоит вернуться к этой части еще раз, мистер Клайзер», — подбодрила его доктор Бреммер. «Я не вполне поняла суть дела».
0: «Хорошо, слушайте. Все обстоит следующим образом». Он попытался сесть, но доктор положила ему на грудь руку, и он снова улегся.
1: «Ваша репутация в умении разрешать связанные с сексом проблемы широко известна, так? Ну так вот, я сажусь на самолет в Торонто и лечу сюда, в Чикаго, на прием к вам. В самолете две стюардессы, красивые девушки. Первая, Кристи, предлагает мне подушку и маленькие тапочки, после чего ее коллега Джор Ли приносит мне бокал шампанского, это еще до того, как остальным принесли хоть что-нибудь, наклоняется, чтобы поставить на столик, и кусает меня в ухо. Через 10 минут они жутко ругаются из-за меня в служебном отсеке, в то время как весь самолет жмет кнопки вызова, а они не думают появляться, разве что выскочат спросить, как я предпочитаю бифштекс, прожаренный или с кровью, или там принесут мятный коктейль. Короче, мне становится неловко. И так продолжается весь чертов полет. Под занавес они едва не удушили друг друга кислородными масками с пластиковыми шлангами, чтобы выяснить, кто в конце концов останется со мной в Чикаго. Я уж не думал, что вообще выберусь живым, но тут проклятый самолет приземлился, а они так никого и не обслужили. Пассажиры меня готовы на части разорвать, ясно, что к трапу мне придется прорываться с боем. Выручил один черный ребенок. Он летел с мамашей и все время меня подмигивал, а потом взял и обливал проход, сиденье и прочее, так что им пришлось все заливать кофе, чтобы убить запах, ну а я и проскочил». Доктор Бреммер медленно покачала головой.
2: «Это просто ужасно. Ужасно!»
0: «Ужасно? Черт, да это просто страшно. Если хотите знать истинную правду, доктор, я схожу с ума от страха, что меня залюбят до смерти».
2: «Ну, — протянула доктор Бреммер, — по-моему, вы несколько, может быть, самую капельку драматизируете».
0: «Что вы делаете, доктор?»
2: «Ничего, мистер Клайзер, совершенно ничего. Сосредоточьтесь на своей проблеме».
0: «Сосредоточиться? Да вы смеетесь надо мной, доктор. Я ни о чем другом и думать не могу. Слава богу, я работаю карикатуристом. Есть возможность посылать свои работы по почте. Если бы мне приходилось общаться с людьми, я бы загнулся через 10 минут».
2: «И все-таки вы преувеличиваете, мистер Клайзер».
0: «Конечно, вам легко говорить. Вы не я. Итак, с самого детства. Я всегда был самым популярным в классе. Меня первого приглашали на дамский танец. Меня хотели получить обе команды, когда выбирали игроков в бейсбол или разбойников в крокете. В учебе мне тоже везло. Учителя ставили одни отлично, так им хотелось моего тела».
2: «Наверное, это было уже в колледже», — поправила доктор Бреммер.
0: «В колледже? Черта с два, все началось в детском саду. Насколько мне известно, я единственный мужчина, которого еще в четвертом классе изнасиловали в девичьей раздевалке. Вы просто не понимаете, черт возьми, меня залюбят до смерти». Доктор Бреммер попыталась успокоить пациента.
2: «Боязнь, что за тобой подглядывают, что тебя хотят навредить или в случае запущенной паранойи даже убить, подобные состояния мне хорошо знакомы, мистер Клайзер. Паранойя. В наше время довольно распространенное заболевание, но то, что вы рассказываете, не имеет к этому никакого отношения. Это нечто совершенно противоположное. С подобным я не встречалась, даже не знаю, как такое можно назвать».
0: Над закрыл глаза. «Вот и я не знаю».
2: «Возможно, эротофобия. Страх подвергнуться любви», — сказала Фелиция Бреммер.
0: «Какая радость! Теперь я знаю, как это называется».
2: «Намного легче. Моя проблема не название. Моя проблема — секс». «Мистер Клайзер», — мягко произнесла доктор, — «не стоит ожидать немедленных результатов. Мне нужна ваша помощь».
0: «Помощь? Черт, не следовало мне ложиться на эту кушетку рядом с вами».
2: «Пожалуйста, не волнуйтесь, мистер Клайзер. Что вы делаете?
3: Ничего.
2: Вы расстегиваете блузку. Я слышу шелест ткани. Я знаю этот звук.
0: Над резко сел на кушетке, сбросив ногу психоаналитика со своего живота. Она была полураздета. Непонятно как, но ей удалось сбросить коротенькую юбку, комбинацию, пояс с щелками и трусики, а он даже этого не заметил.
2: Видимо, доктор – настоящий мастер своего дела.
0: В неописуемом ужасе Над соскочил с кушетки и кинулся к двери. Доктор Бреннер метнулась следом, едва не свалилась с кушетки и смахнула со столика стопку журналов «Психология сегодня». Ей все-таки удалось схватить его второй рукой.
2: «Боже!» – завопил Над, перегибаясь пополам.
0: «Ой, прости, дорогуша!» – бормотала доктор Бреннер, впиваясь в него ногтями. Он вырвался, она ползла следом, хватая его за лодыжку.
3: «Возьми меня с собой, пожалуйста, я умоляю, делай со мной что хочешь, мучай меня, используй меня, унижай меня, я люблю тебя, о Господи, я люблю тебя безнадежно, отчаянно, навсегда!»
0: О Господи!» — бубнил Над, цепляясь за ручку двери, чтобы не упасть. В следующий момент дверь толкнули, Над получил удар в плечо, потерял равновесие и наступил на спину психоаналитику.
3: «Да!»
0: «Да», — хрипло простонала она, — «властвуй надо мной, причиняй мне боль. Я столько лет отказывала себе, я никогда не знала любви такого человека, как ты. Возьми меня. Помнишь историю? О, да, да». В распахнувшуюся дверь вошла медсестра доктора Бреммер, прыщавая женщина лет 40, следившая за Натом, когда он ждал в приемной. Круглыми от изумления глазами она смотрела на распростертую на полу доктора Бреммер, потом принялась цеплять руку обнаженного психоаналитика от лодыжки Ната. Не дожидаясь, пока ее изумление перейдет в похоть, и они накинутся на него вдвоем, Над пулей вылетел из кабинета, пару раз налетев на стену, пока, наконец, не выскочил к лифту, он прекрасно знал, какая участь ожидает медлительных. Уже пробегая по улице в направлении Мичигана-авеню, он услышал вопли, поднял голову и увидел доктора Бреммер. Вывалив из окна 18-го этажа голые груди, она кричала: «Если ты меня оставишь, я покончу с собой!» «Хорошо, когда у людей есть выбор», — подумал Над и побежал дальше. Поскольку он прибыл в офис доктора Бреммер прямо из аэропорта, нельзя было укрыться даже в отеле. По сути дела, впервые за 6 лет Над Клайзер более чем на 2 часа покинул свой уединенный домик в Торонто. Перед глазами маячили призраки ада. Требовалось срочно выпить. Неожиданно возникла неоновая реклама пива «Бадвайзер», и Над скользнул за толстую темную дверь. Ему повезло. Наступил момент затишья перед бурей. Тихушные алкоголики, которым необходимо пропустить по 3 маленьких, прежде чем выйти к ожидающим на травке женам, уже схлынули, а вампиры, до самого закрытия висящие на стойке, вцепившись в нее скрюченными пальцами ног, еще не пришли. В баре было пусто. Почти пусто. Над скользнул в темную кабинку, задул свечу и стал ждать официанта, надеясь, что это будет именно официант. Подошла официантка. Юбчонка-колокол, оперные чулки в крупную сетку, туфельки на каблуках, все со вкусом. Он спрятал лицо и заказал 3 двойных порции коньяка без воды, без льда, по возможности без бокала. «Просто налейте мне в ладони». Она пристально на него посмотрела и поинтересовалась, не могли ли они где-нибудь встречаться. В ответ Над каркнул ужасным жабьим голосом, что это совершенно исключено. Он только что из Данемора, где с 18 лет отбывал пожизненные наказания из-за изнасилования, убийства и съедения ребенка из церковного хора. Возможно, в другой последовательности. Официантка исчезла. Напитки принес бармен, старавшийся держаться подальше от столика, на который Над швырнул деньги. Так продолжалось добрых 3,5 часа, пока выпитое уютно не угнездилось. Знаете, что позволило ему завести беседу с причудливым маленьким человечком с мягкими, как йогурт, глазами. Над изливал душу, а человечек пил с ним наравне и предлагал самые невероятные решения.
4: «Послушайте, вы мне нравитесь», — сказал человечек, — «поэтому я вам помогу. Я, видите ли, сам аналитик-любитель и прочел множество книг. Фрома, Фрейда, Бетельгейма, Калили Жебрана, всю компанию. Так вот, что я вам скажу. В каждом человеке есть мужское и женское начало, улавливаете? И ваше женское начало стремится себя утвердить. Вам не приходило в голову как-нибудь переспать с мужчиной?»
0: Над почувствовал ползущую по бедру руку. Это было невероятно.
2: «Не может быть у человека таких длинных рук, чтобы дотянуться под столом через всю кабинку!» Над взвизгнул и посмотрел вниз. Под столом на четвереньках ползала официантка.
0: Над вылетел из бара и остановился только на людном перекрестке. Как только сменился сигнал светофора, он понял, что влип.
5: Из клубов повалила толпа. Его гнали 15 кварталов. От последних двух женщин, роскошной темнокожей красавицы с гигантским бюстом и 50-летней Матроны, пытавшейся заарканить его норковым манто, он оторвался на полной замаскированных ям строительной площадки. Женщины неожиданно пропали из виду, но еще долго слышались их крики. На углу Огайо и Шор-Драйв был небольшой мотель, и Нат принялся приводить в порядок остатки костюма. Больше всего его волновало наличие портмоне и кредитных карточек. Администратор мотеля, молодой человек с тихим голосом в белой рубашке под белым пиджаком, белым галстуком на белой рубашке и белым лицом, смотрел на регистрирующего с нескрываемой нежностью и предложил номер для новобрачных. Категорически отказавшись от сопровождения, Нат вошел в лифт, оставив тяжело дышащего молодого человека у стойки. Номер казался небольшим и тихим. Нат опустил шторы, запер дверь, подпер ручку креслом и свалился на кровать. Спустя некоторое время он относительно протрезвел, относительно расслабился, и у него окончательно разболелся желудок. Нат медленно разделся и принял горячий душ. Намыливаясь, задумался. Хорошее место для размышлений. Душ. В Торонто, по крайней мере, можно было жить. Там поневоле выработался некий способ существования. Мерзостный, но, во всяком случае, приемлемый. Просто как-то раз он пришел к выводу, что необходимо что-то предпринять и подчинить себе кошмарную ситуацию, с годами становившуюся все хуже и хуже. Мне всего 27 лет, а надежды никакой. Подобные мысли постоянно посещали его с момента достижения половой зрелости. Потом он услышал о докторе Бремер. Она, правда, была женщиной, но отчаяние заглушает голос разума, и он по телефону назначил встречу. И вот когда жизнь окончательно загнала его в угол, угол попался узкий и темный. Вышло только хуже. Поездка в Чикаго оказалась бредовой затеей. И что теперь? Как, будь она проклята, я теперь выберусь с вражеской территории? Нат обернулся и посмотрел в высокое, в полный рост зеркало. Он увидел себя обнаженным. Тело у него действительно было красивым. И лицо тоже было по-настоящему привлекательным и впечатляющим. Пока он смотрел, отражение замерцало и расплылось. Волосы отросли, посветлели, потом совсем посветлели, набухли груди и исчезли волосы на теле. Образ изменился. Теперь он смотрел на самую прекрасную женщину из всех, кого ему доводилось видеть. На мгновение в сознании промелькнули слова маленького человечка из бара, но уже в следующую секунду все потонуло в восхищении перед фантастическим существом зеркала. «Я люблю тебя», — произнес он, с трудом шевеля губами, и протянул руку, но она отступила. «Не вздумай ко мне прикоснуться, развратник!» «Но я люблю тебя! Я правда люблю тебя! Я не отношусь к девушкам легкого поведения!» «Мне нужно не только твое тело», — сказал Нат. В голосе его звучала мольба. «Я хочу любить тебя и всегда видеть тебя рядом! Я смогу создать для тебя достойный дом! Я ждал тебя всю жизнь!» «Ну, — произнесла она, — может быть, мы немного поговорим. Только не распускай руки». «Обещаю», — выдохнул Нат. «Обещаю. Я обещаю держать руки при себе». После этого они жили долго и счастливо.

0: Мамочка, а это когда будет?
1: Скоро, я же тебе говорила.
0: Прямо сегодня?
1: Ну, не совсем сегодня. В полночь.
0: Все равно это уже почти сегодня. А другие ведьмы на посвящение придут?
1: Нет, только мы с тобой.
0: Ой, как здорово! А идти далеко или мы полетим?
1: Мы пойдем пешочком. Это совсем близко, почти здесь.
2: Жалко. Я бы хотела лететь, как настоящая ведьма.
1: Ведьмы тоже не все умеют летать, а только самые сильные.
0: Ты у меня самая-самая сильная.
1: Ладно, болтушка, собираться пора. На вот, держи.
0: Ой, мамочка, что это?
1: Твое новое платье. Нельзя же тебе сегодня быть заморашкой.
0: Какое красивое.
1: Мамочка, а разве ведьме можно белое платье надевать? Ты же у меня еще не ведьма.
2: Но когда я пройду посвящение, его будет нельзя. Хотя ну и пусть. Я его какой-нибудь бедной девочке подарю. Только сначала оно в шкафу повисит.
0: А я буду иногда любоваться. Ну как, мама, хорошо?
1: Просто замечательно. Пройдись по комнате, я погляжу. Оно тебе очень к лицу.
2: А можно я брошку с незабудками возьму?
1: Можно.
0: А это ничего, что она серебряная?
1: Надевай, не бойся. Или ты собираешься стать вампиршей?
2: Ой, мамочка, ты как скажешь. Вампирши, они же противные, холодные, как лягушки. Бррр.
1: Готово? Только накинь пелеринку, а то на улице уже прохладно.
2: Мам, а почему ты дверь не запираешь?
0: Ты ее заговорила, да?
1: Легонечко, совсем чуть-чуть. Ты смотри, какие звезды. Сегодня безлунная ночь и самые яркие звезды в году.
2: Деревенские говорят, что звезды — это глаза ангелов, которые следят, чтобы люди не грешили.
1: Глупости. Тогда бы все грешили днем, когда звезды не горят. Звезды — это небесные огни, поставленные, чтобы находить дорогу. Днем нельзя высоко летать, солнце сожжет, а ночью — самое лучшее время. А чтобы не заблудиться, на небе загораются звезды. Большой ковш, малый ковш, а вон чертовы вилы. Люди называют их волосы Вероники. А это след метлы или Млечный путь.
0: Это дорога, по которой мы будем летать на шабаш?
1: Нет. Так высоко могут подниматься только великие колдуньи. Да и то это происходит очень редко. Тогда на небе виден настоящий след метлы, и люди говорят, что явилась комета. Огненная звезда полыхает на небесах много ночей подряд, и никто не знает, что повело чародейку в такую даль, какие дела она вершит. Помыслы великих скрыты от простых людей, да и от колдунов тоже. Ведьмы низших степеней могут лишь смотреть в эту высоту и завидовать.
0: Мамочка, а ты какой степени?
1: Я ученая ведьма. Это почти самое высокое звание. Обычные природные ведьмы бывают двух видов. Те, которые умеют только вредить, это самые слабые, и те, которые умеют лечить. Еще бывают люди с зеленой рукой, но это уже почти не ведуньи, просто у них что ни посадят, все растет. А иные знают петушиное слово. Их тогда никакой зверь не трогает, даже цепной пес к такому ласкаться станет. Ученые ведьмы гораздо сильнее их всех. Они и лечить могут, и вредить, если понадобится. По ночам летают только ученые ведьмы, потому что им подвластна вся природная магия, а не часть, как обычным колдуньям.
0: Я тоже буду ученой ведьмой. Это так здорово. Все уметь, чтобы люди просили помочь им. Вот как та красивая тетя, что приходила к тебе недавно. Она так кланялась, мне было ужасно жалко, что у нее заболел мальчик, и я радовалась, что ты его вылечишь.
1: С чего ты взяла, будто у нее заболел мальчик?
2: А потому что девочки слушаются мамы, и с ними никогда ничего не случается. Ну, может, горлышко заболит, и надо будет лежать в постельке и глотать сладкую микстуру. А мальчишки везде бегают и ломают ноги. И если им не поможет ученые ведьмы, то они так и останутся хромыми.
1: А, понятно. Только у этой тети нет ни мальчиков, ни девочек. Она просила, чтобы я извела ее старого ревнивого мужа, из-за которого она не может часто встречаться со своим ухажером. Она думает, что когда овдовеет, ухажер женится на ней. А я знаю, что он все равно бросит ее через месяц, потому что собирается жениться на другой.
2: И тогда этот

0: Дама придет и станет просить, чтобы я свела в могилу ее бывшего любовника. Просто из мести. Люди всегда так. Делают одну мерзость за другой, то из любви, то из-за ненависти. Но во всем непременно винят нас. Твоя красивая тетя тоже не понимает, что это она убийца. А я всего лишь ученая ведьма, которая хорошо выполняет свою работу.
1: Никакая она и не моя, и некрасивая, а очень даже противная. И на шее у нее вовсе не родинка, а бородавка. Ее вообще в жабу надо превратить. Почему ты ей помогаешь, когда ее надо превратить в жабу?
0: Ну, во-первых, не умею превращать в жаб людей, даже таких нехороших. Это могут делать только великие ведьмы. И потом, мне просто приказали выполнить ее просьбу. Ученым-ведьмам подвластны природные явления, но ведь есть еще инфернальные силы, а им могут приказывать лишь великие. Я, конечно, была вправе отказаться, но такие вещи могут плохо кончиться. С потусторонним лучше не шутить.
1: Тогда скорее становись великой ведьмой!
0: Эх ты, глупышка! Чтобы стать великой ведьмой, надо пройти через непредставимые испытания. А во время посвящения приходится приносить ужасные жертвы, так что все великие до конца своих дней остаются несчастными.
1: Мамочка, но ведь у тебя буду я. Мы обе станем великими ведьмами и будем лететь среди звезд по своим никому неведомым делам. Люди начнут глядеть в небо и говорить: «Смотрите, там две кометы разом, большая и маленькая. Такого еще не бывало, не иначе нам грозит эпидемия насморка и другие ужасные бедствия». А маленькие дети будут играть, будто в небе летает комета-мама и комета-дочка. Они будут правы, но этого никто не узнает. Правда, я замечательно придумала?
0: Да, конечно. Ну, вот мы и пришли.
2: Мамочка, ну это же просто дом. Я думала, мы пойдем в какой-нибудь склеп или заброшенную церковь.
0: Склеп годится только для грязных некроманских извращений, а церкви давно облюбовала мелкая нечисть. Нам нечего там делать. Все серьезные дела происходят в самых обычных домах.
1: Осторожнее, здесь ступеньки.
0: Ну вот, теперь можно зажечь свет.
1: Пелеринку повесь вот сюда, и да я тебя причешу.
2: Ой, не дергай так!
0: А ты стой смирно. Кто ж виноват, что у тебя такие густеющие волосы? Все равно ты у меня ужасно красивая. И платье тебе очень идет.
2: Мамочка, разве так говорят? Ужасно красивая.
0: Ведьмы именно так и говорят.
2: Тогда я тоже буду так говорить. Видишь, какая я ужасная и красивая.
0: Стой ты, ягоза. Мне еще надо связать тебе руки.
2: Зачем?
0: Такой обычай. По-настоящему руки развязаны только у ведьм. Всех остальных сковывают традиции, собственные глупости или людское невежество. Ты еще не ведьма, поэтому в следующую комнату можешь войти лишь связанный. Так не жмет?
2: Не-а. Но ты меня потом сразу развяжи, а то мне так не нравится.
0: Я развяжу тебя сразу, как только будет можно. А пока потерпи.
1: Ой, мамочка, это что?
0: Алтарь с жертвенником.
2: Разве я должна приносить жертву? Ты не говорила.
0: Я должна. Прости. Я обманывала тебя сегодня весь день. Не ты, а я буду сейчас проходить посвящение. Великие ведьмы. Но сначала мне нужно принести последнюю жертву адским силам, откупиться от них. Я тебе рассказывала про нее только что.
1: Мамочка, ты меня хочешь тут зарезать?
2: Мамочка! Мама, не надо, я не хочу!
0: Тихо, тихо. Вот так. Ноги тоже надо связать.
1: Ты не бойся, я все сделаю очень быстро.
0: Ты совсем ничего не почувствуешь. Ты пока лежи тихонечко, а я только свечи зажгу.
2: Мамочка, я не хочу. Давай лучше не надо быть великой ведьмой.
0: поздно. Если я сейчас откажусь, мы всего лишь погибнем обе.
2: Тогда давай потом, через год или хотя бы через недельку.
0: Нет. У каждой ведьмы такой случай бывает раз в жизни. Слышишь? Сегодня бьют сломанные часы на заброшенной церкви. Полночь. Через час обряд должен быть закончен, а он длинный.
2: Мамочка, я же знаю, что ты хорошая. Зачем ты вообще согласилась на это?
0: Я не знала, что они потребуют такой жертвы. Честное слово, я узнала об этом только вчера, когда было уже нельзя отступать. Прости меня, Инь. Закрой глазки.
2: Мамочка, подожди еще минутку. Давай, пусть лучше они нас вместе убьют. Я знаю, это будет не страшно, когда вместе.
0: Нет. Путь надо пройти до конца. Но я отомщу за тебя. Они горько пожалеют, что назначили именно эту жертву.
2: Значит, я сейчас умру, а ты станешь великой ведьмой? Будешь ходить в белом платье и летать среди звезд?
0: Обещаю, что я никогда в жизни не надену белого платья. А гадкую тетку с бородавкой, когда она явится, я превращу в самую отвратительную жабу на свете. Я все сделаю, как ты хочешь. Только закрой глаза, время уходит.
2: Еще минуточку.
1: Ведь час такой длинный.
2: Ты мою брошку с незабудками не выбрасывай и никому не отдавай. Там одна незабудка поворачивается на заклепочке, а под ней надпись
1: «Не m'oublie pas».
2: Это по-французски.
0: Я знаю. Пора, доченька.
2: Мама, а как же ты теперь будешь жить без доченьки?
0: Они сказали, что я смогу родить другую.
2: И эту другую дочку ты будешь любить так же, как меня?
0: Наверное, нет. Я уже никого не смогу любить, как тебя.
2: Это хорошо. А то вдруг понадобится принести еще какую-то жертву. А брошку не отдавай никому, даже новой девочке.
0: Ладно. Я все сделаю, как ты сказала. Только закрой же, наконец, глаза.
2: Не могу, мама. Я не хочу смотреть, как ты станешь это делать. Но они не закрываются.

stream.

vision,

Святослав Логинов. Рука судьбы. Справедливость – мать богов. А если смотреть по справедливости, то никто более автократа не достоин быть повелителем Лемноса. И если бы не трижды проклятый Диомед, да пожрет Цербер его печень, то, несомненно, автократ был бы правителем. Нет никого сильнее автократа. Копье его пробивает медный доспех. Его меч не знает преграды. Ярость его способна сокрушить титанов. Но правителем Лемноса остается замухрышка Диомед. Всех обошел хитроумный. Каждому не дал, так посулил, так что всякая торговка на рынке готова свеклой запустить в того, что посягнет на правителя. А что Диомед получает от своей власти? Право угождать плебсу и заигрывать с идиотами, которые не только голос не подадут, но и в собрании ни разу не покажутся. Уж с такими-то автократ знал, как себя вести. Пикнуть бы не смели против законного владыки. Один лишь Диомед стоит на пути автократа к заветной власти. Как жаль, что забыт благородный обычай, согласно которому убийца царя становится царем. Тогда Диомед не прожил бы и получаса. Но в нынешние гнилые времена убийцу царя сначала казнят, и лишь потом начинают заботиться о приискании нового повелителя. Ну что возьмешь с таких людишек? Какое у них право не то что решать, а хотя бы рассуждать об устройстве государства? Судьбу царей могут решать лишь цари, и в крайнем случае боги. Слепые мойры, предыдущие нить жизни, жребий царя вершат отдельно от черного плебса, используя самое тонкое золотое руно, хотя и среди царей не все равны. Ведь не может же нить Диомеда быть такой же золотой, как у автократа. Впрочем, какова бы ни была эта нить, ей недолго осталось виться. И пусть Диомед окружил себя верными телохранителями и принял дурацкие законы, они его не оградят. Бойся!

0: несчастный. Великий автократ идет за твоей жизнью. Старый жрец долго не хотел выдавать тайну. Не помогали ни уговоры, ни щедрые посулы, ни пытки. Старик на все отвечал молчаливым отказом, и даже витая плеть из шкуры гиппопотама не вырвала у него стона. А ведь эта плеть, привезенная из далекого Египта, многим внушала ужас, развязала множество языков. Поддействовала неожиданно простая вещь — угроза поджечь святилище. Хотя какое там святилище, при котором всего один служитель? Это тебе не храм Артемиды, о пожаре, в котором судачит весь мир. И все же, услыхав угрозу, старикан заговорил и обещал показать вход в пещеру. Автократ рывком поставил старика на ноги, пнул в иссеченную спину. «Веди!» Пещера оказалась близко. В большой клипсидре у храма Посейдона не утекло и четверти часа.
1: «Здесь!» — дребезжащим голоском произнес жрец, остановившись перед узким лазом. «Но смертным нечего делать в этой пещере! Даже боги не оспаривают того, что решено там!»
0: «Ставший вровень с богами не должен ходить путями смертных», — продекламировал автократ. «Особенно, когда нужно совершить давно предначертанное. Показывай дорогу, старик!»
2: Дорога богов оказалась не слишком просторной. Временами автократу начинало казаться, что сейчас он застрянет, сжатый каменными тисками. Жестоко пожалел герой в эту минуту, что не привязал жреца за ногу крепкой веревкой. Вот уползет он сейчас в темные провалы, а потом будет смеяться за чашей вина над могучим глупцом, который не сумел догнать его в горных теснинах. Однако обошлось. Рог благоприятствует богоизбранным. Лаз постепенно расширился, впереди забрезжил свет, а там и в полный рост удалось выпрямиться. Старик ожидал в округлом гроте, освещенном сиянием прозрачных голубых камней, выпиравших из стен, пола и потолка. При виде этого чуда автократ не сдержал возгласа ликования. Да это не просто богатство. Это сокровище сокровищ! Когда он станет царем, он пошлет сюда рабов, чтобы они бережно извлекли чудесные самоцветы и украсили ими его покои. Хотя, конечно, добывать светящиеся камни будут одни, а украшать дворец другие рабы. Тайна слишком сокровенна. Никто из тех, кто войдет в эту пещеру, не вернется из нее к дневному свету. И в первую очередь это касается жреца, который так плохо хранил вверенную богами тайну.
1: «Тише!» —
2: прошептал жрец.
1: «Ты мешаешь им работать!»
2: «Они здесь?» — тревожно откликнулся автократ, немедля вспомнив о цели своего визита. Хранитель святилища кивнул, указав на противоположную стену, где виднелось еще одно отверстие, забранное пологом из ткани столь тонкой, что скорее напоминало паутину. В зале только и было, что этот проход и узкая щель, через которую впал в незваный гость. Неудивительно, что старик не сбежал. Ему было некуда бежать.
0: «Зачем слепым старухам свет?» — спросил автократ, указав на сияющие кристаллы.
1: «Ты собираешься обсуждать дела богов?»
2: — вопросом на вопрос ответил служитель. Довод застал врасплох.
0: Ведь и в самом деле это не просто древние мастерицы, а бессмертные богини. А грабить чертоги бессмертных — не самое безобидное занятие. Автократ как-то позабыл об этом, ибо трудно признать богом того, кто весь век трудится. С другой стороны, что могут сделать ему дряхлые, да еще и слепые старухи? Не Зевс уже они начнут жаловаться. Громовержец их поди и слушать не станет.
2: Автократ шагнул к завешенному проему.
1: «Они не слишком похожи на женщин», — сказал вдогонку жрец.
2: Вспомнив о своем проводнике, автократ вернулся, ухватил его за покрытое засохшей кровью плечо, дернул следом за собой. Никак нельзя допустить, чтобы старец сбежал и разболтал всякому элоту тайну убежища. Ну и кончать с ним рано. Старик еще может понадобиться. Возможно, это был не самый геройский поступок в его жизни, но осторожность еще не повредила ни одному герою. Автократ не сорвал покров, а мизинцем немного сдвинул его и заглянул в щелку. Низкую пещеру заливал свет. Если в первом зале дивные хрустали лишь торчали тут и там, то во втором помещении все было отлито из сияющих драгоценностей. И все же воздух казался мутным, пыльным.
1: В глазах рябило от множества тончайших нитей, тянущихся из конца в конец зала, туго натянутых и скрещивающихся под самыми разнообразными углами. И каждая из этих паутинных нитей означала человеческую судьбу. Автократ помыслить не мог, что на свете столько людей. Он даже не знал, каким числом обозначить это количество. В языке нет такого числа, либо его ведают одни философы, героям оно недоступно. Лишь потом, в туманном переплетении судеб, герой разглядел тех, к кому он явился. Они и впрямь ничуть не напоминали женщин, да и людей вообще. Скорее, гигантских пауков. Эти порождения арахны непрерывно источали из бородавчатых тел мириады шелковых нитей, струили, переплетая их, и в нужную минуту безжалостно обрывали лишнее. Бесчисленные отростки, руки, пальцы или, может быть, щупальца ни на мгновение не прекращали кропотливой работы. Ни глаз, ни чего-то похожего на лицо автократ не разглядел, да и не нужны были ни глаза, ни лица этим исчадьям, слепую, на ощупь исполняющим свой долг. Автократ отшатнулся, но руки не убрал и щель не прикрыл. «Это и есть Мойры?» — спросил он у покорно ждущего старика.
3: «Да, это они!»
1: «Это не богини, это чудовище!»
3: «Базилевс, скажи, по-твоему, должно выглядеть существо, предыдущее в раз тьмы и нити? Это титаниды, Базилевс, сестры Горгоны Медузы. Давно минула эпоха, когда дети титанов были подобны людям. Злая воля олимпийцев сделала их такими. Говорят, один лишь Прометей сохранил человеческий облик, хотя я сомневаюсь и в этом. Тысячу лет служить пищей стервятнику и остаться самим собой. На это не способен даже бог.
1: «Хватит болтать», — остановил старика автократ. «Отвечай, который из этих титанит антропос?»
3: «Боюсь, что этого не знают даже они сами. Я часто наблюдал за их работой и не видел, чтобы они хоть чем-то различались».
1: «Часто наблюдал? Значит, сам ты сюда хаживаешь. И кого ты еще водил сюда?»
3: «Никого. Мой предшественник привел меня сюда 30 лет назад, и с тех пор здесь кроме меня никого не бывало».
1: «Почему же ты не вынес наверх ни одного камня? Ты мог стать богатым».
3: «Что значит богатство перед лицом богов?»
1: «Это слова одного корня, дурень. Богатый значит подобный богу. Впрочем, тебе этого не понять. Отвечай, почему я не вижу там ни единой золотой нити? Или судьбы царей плетутся в ином месте?»
3: «Судьба царя ничем не отличается от судьбы Илота. Родиться, жить и умереть. И царь, и раб рождаются одинаково голыми и умирают наедине с Танатосом. Зачем судьбе золото?»
1: Автократ мудро усмехнулся и не стал отвечать глупцу. «Как бы то ни было, нить Диомеда творится здесь. Ведь не может судьба самозванца быть столь же благородной, как и жизнь богоизбранного государя. Значит, он достиг цели». Не дрогнувшей рукой, автократ откинул полог и в полный рост встал на пороге. «Здесь автократ, сын Локида!» — прогремел он, ничуть не усмиряя мощи голоса. «Повелеваю вам немедленно прервать нить зловонной жизни Диомеда, называющего себя Базилевсом Лемноса!» Он был величествен в этот миг. В медных доспехах, с обнаженным мечом в руке, в шлеме с высоким гребнем. Шлем страшно мешал, когда пришлось ползти через теснины, но нельзя же было явиться в обиталище судьбы, не имея подобающего вида. Ничто не изменилось в светлом зале. Также дрожали натянутые нити, сновали бесчисленные пальцы и мерно постарушечье двигались челюсти жующих что-то прях.
4: «Повелеваю оборвать зловонную жизнь Диомеда!» —
1: вторично проревел автократ, вздымая к потолку меч. И вновь приказ остался без ответа.
4: «Что ж, тем будет хуже. Он хотел обойтись малой кровью, но раз судьба так желает, то пусть его воцарение сопровождается небывалым кровопролитием».
1: Меч автократа словно мясницкий топор обрушился на переплетение чужих судеб. В самый миг удара автократ сладостно представил, как от его руки падают толпы народа. Быть может, там, наверху, на мир обрушилась чума. Возможно, сдвинулись горы, и кипящее море поглощает города. Может быть, кровожадный Арес со своими спутниками покинул олимпийские чертоги и заставил людишек схлестнуться в смертоубийственной рубке. Стоны, мольбы и пиршество черного Танатоса.
5: Судьбы людей, не желавших умирать, не покорились бронзовому лезвию. Они спружинили, отбросив меч, и если бы не шлем, автократ раскроил бы себе голову собственным оружием.
3: «Безумец!» — завопил сзади жрец. «Теперь ты понял, что судьба не подвластна тебе! Уходи и никогда не возвращайся сюда!»
4: «Я понял!» — в бешенстве прохрипел герой. «Вы со своим фатумом сговорились лишить меня царства! Не выйдет! Сейчас ты увидишь, что твоя судьба в моих руках!»
1: На этот раз меч не подвел его. Голова жреца запрокинулась, хлынула кровь, и иссушенное временем тело повалилось на бок. В паучьем вертепе бесчувственная Мойра оборвала нить зажившегося на свете старика, но автократ этого не заметил. Их там всякую минуту обрывалось довольно, и богоравный герой не мог уследить за каждой. Отпихнув вздрагивающее тело, автократ повернулся к Мойрам.
4: «Вы слышали, что я сказал?»
1: Ответа не было.
5: Больше автократ не стал опрометчиво рубить паутину, оказавшуюся слишком прочной. Он протиснул свой клинок сквозь упругую сеть и вонзил его в бородавчатое брюхо ближайшей Мойры.
4: «Тварь! Слушай, что тебе приказывают! Повелеваю оборвать зловонную жизнь Диомеда!»
1: Впервые за бесчетные века размеренная работа Рока была нарушена.
5: Титанида зашипела рассерженной гусыней и вскинула суставчатую руку, на конце которой остро кривился тонкий серпик. Казалось, она сейчас нападет, и автократ отвел меч, чтобы защитить лицо, однако рука судьбы дернулась совсем в другую сторону. В последнюю секунду автократ понял, что сейчас произойдет, но ничего не успел сделать. Неуловимым движением серп обрезал одну из нитей, серую, неприметную, но прочную, которой бы еще тянуться и тянуться. Бесполезный меч брякнул о светлый камень. Не обратив внимания на лежащие тела, Мойры возобновили работу, вплетая тонкие судьбы людей в незримую ткань бытия.
6: Уильям Тен. Дезертир. Ноября 2039 года. Отчет Верховному командованию Земли номер 18673 за 24 часа на 09 понедельника по столичному времени. Вследствие чего пятый спутник осуществил стратегическое перемещение всех перехватчиков. Операция была проведена с минимальными потерями. Единственный представляющий интерес инцидент за отчетный период – капитуляция одного солдата противника, который является первым юпитерианцем, захваченным нашими силами живым. Его взяли в плен при защите от вражеского налета Качабамбе, Боливия. Во время предпринятой врагом безуспешной попытки овладеть жизненно важной металлургической областью, четверо юпитерианцев было убито, после чего пятый сложил оружие и взмолился о пощаде. Захваченный нашими силами юпитерианец заявил, что является дезертиром и попросил припроводить его... По дороге в пещеру офицер военной полиции кратко поинформировал Мардена, чего ему ожидать. Но несмотря на это, при первом же взгляде, брошенном на огромный резервуар, в котором плавал пришелец, Марден почувствовал, как на него наваливается былой ужас и слабо застонал. Существо имело по меньшей мере 60 футов в длину, 40 в ширину и 2 человеческих роста в высоту. Из чего бы там ни состояла его оболочка, по бокам она серебрилась толстым слоем льда. Потоки холодного воздуха, пронизывающие сырую вонь метана, щекотали нос и покалывали мочки ушей. В конце концов, температура тела у этих тварей, подумал Марден, где-то в пределах минус 200 по Фаренгейту. Ему уже доводилось испытывать этот леденящий холод. При воспоминании об этом он резко вздрогнул и наглухо застегнул подбитый мехом комбинезон, который...

0: наверное, не просто было доставить сюда эту тварь.
1: Его поразила небрежность собственного тона, но она же его ободрила.
0: О, этим занимались инженерные войска спецназначения, откликнулся лейтенант военной полиции, девушка-китаянка. Все заняло меньше 5 часов с момента их прибытия.
1: Она надула мягкие коралловые губки, глядя на сидеющую голову Мардена.
0: Самым сложным было найти подходящую камеру поблизости для такого пленника. И эта пещера показалась идеальным местом.
1: Марден взглянул на выступ, высевшийся у них над головой. Через каждые 10 футов стояли группы из 3 вооруженных солдат, в любой момент готовых применить ядерное орудие или разрывные ракеты. Молоденькие офицеры с серьезными выражениями лиц переходили от группы к группе, сжимая в потных руках крошечные позвякивающие пистолеты. «Как эти мальчики легко ко всему приспосабливаются», — со злостью подумал Мартин. Выступ огибал 3 стены пещеры, а с 4-й стороны, откуда вошел Мардан, стояли 5 вкопанных стальных цезарей с нетерпеливо задраенными стволами. Складки каменного рифленого потолка были выложены орнаментом из изящных длинных бомб, удерживаемых зажимами, которые должны были одновременно разжаться, как только палец известного полковника нажмет известную зеленую кнопку.
2: «Стоит нашему другу в резервуаре сделать одно неверное движение», — пробормотал Мардан. «Половина Южной Америки взлетит на воздух».
0: Девушка попробовала было рассмеяться, но тут же одумалась и приняла серьезный вид. «Простите, майор Марден, но мне это не нравится. Мне не нравится, когда о них говорят «друг». Даже в шутку. Эти плоские черви уничтожили 1,5 миллиона людей, и среди них 300 тысяч китайцев».
1: «А первые 50 человек были моими родственниками и соседями», — раздраженно напомнил ей Марден. «Если, конечно, вы помните то время, когда произошла марсианская бойня».
0: Она обиженно сглотнула и уже была готова извиниться, когда Мардан с негодующим видом прошествовал мимо нее к выступавшему мостику. Он терпеть не мог людей, не способных к осознанной ненависти, которые нуждались в стимуляции своих чувств при помощи особых символов и прочих дурацких выдумок. Сколько раз он видел пожилых людей в форме войск самообороны, которые при упоминании противника с Юпитера производили ритуальные телодвижения, символизирующие растаптывание червяка.
1: Он взглянул вниз, где огромное полотно живой материи осуществляло какие-то неведомые функции жизнедеятельности своего организма.
2: «Хотел бы я посмотреть, как вы поднимете ногу и раздавите это», — заметил он изумленной девушке, оставшейся стоять позади.
1: «Черт бы побрал этих поборников простоты», — подумал он про себя. «Им бы недельку попрыгать на допросах у епитерианцев, стали бы как шелковые, глядишь, может, и одумались бы, как безумно сложна эта вселенная».
0: Это напомнило ему о цели его присутствия здесь, заставив задуматься, и белый серповидный шрам на его лбу изрезали ниточки морщин, беспощадно свидетельствующие о том, как действительно безумно сложна была эта вселенная. Он так погрузился в свои размышления, что прежде чем подняться на наспех сколоченную площадку, вынужден был глубоко вздохнуть и, расслабившись, обтереть вспотевшие руки о комбинезоны. Отделившись от группы военных, навстречу Мардену двинулся его непосредственный начальник, полковник Лью.
3: «Рад видеть вас, Мардан», – поспешно и с облегчением произнес он. «Теперь слушайте меня. Здесь у нас командующий ракетными войсками собственной персоной, вы его знаете. Так что, когда будете беседовать с ним, встаньте по стойке смирно и побольше боевитости, когда будете приветствовать его. Понимаете, что я имею в виду? Покажите ему, что мы в разведке не уступаем».
4: «Мардан, вы меня слушаете? Это очень важно».
1: Мардан с трудом отвел взгляд от прозрачной корочки льда, покрывавшей резервуар. «Прошу прощения, сэр», – пробормотал он. «Я постараюсь».
2: «Это переводчик, полковник Лиу».
1: «Майор Мардан, да?» – закричал сверху высокий военный в расшитой бриллиантами форме маршал космических войск.
2: «Ведите его сюда!»
1: Полковник Лиу схватил Мардана за руку и поспешно потащил его за собой. Маршал Биллингслей резко оборвал попытку полковника представить своего подчиненного.
4: «Майор Игорь Мардан, так? Звучит очень по-русски. Вы, случайно, не русский? Я терпеть не могу русских».
1: Мардан заметил, как раздраженно напрягся широкоплечий вице-маршал, стоявший за спиной Биллингслея.
4: «Нет, сэр», — ответил Мардан. «Мардан — это хорватская фамилия. У меня в роду были французы, югославы и, возможно, есть немного арабской крови».
1: Маршал великодушно кивнул.
4: «Хорошо. Очень было бы неприятно, если бы вы оказались русским. Терпеть не могу русских, китайцев и португальцев. Впрочем, хуже всего китайцы, на мой взгляд. Готовы приступить к работе с этим юпитерианским дьяволом?»
1: Он повернулся, и все пистолеты в его портупее, живописно качнувшись, блеснули своими сапфировыми рукоятками и издали мелодичный звон, что сделало его похожим на гигантского кота, которого мыши увешали колокольчиками. Следуя за маршалом, Марден со злорадством отмечал, как вытягиваются по струнке военные при их приближении. Губы полковника Лиу сжались в кривую темную полоску. Молодая девушка-лейтенант, провожавшая Мартина с вертолетной площадки, яростно сжимала и разжимала кулаки. Маршалу космических войск Рудольфу Биллингслею нравилось пользоваться высоким положением, и он не отказывал себе в удовольствии покапризничать, что, судя по всему, удавалось ему нечасто. Голова тупая, как у боеголовки, пасть грязная, как выхлопная труба, но может точно рассчитать до последней ссадины, во что обойдется атака, говорили о нем рядовые офицеры. И именно такой человек нужен Земле той, какой она стала после 18 лет юпитерианской блокады, подумал Марден. Он лично был многим обязан этому человеку. «Вы, наверное, не помните меня, сэр», – неуверенно начал Мартин, когда они остановились у металлического кресла, подвешенного сверху на тросах. «Но мы уже встречались 16 лет тому назад на борту вашего корабля «Евфрат».
5: «Евфрат» отнюдь не корабль. Это перехватчик третьего класса. Научитесь разбираться в терминологии, если не хотите опозорить свой мундир майора Майста.
1: Как следует застегните молнию». «Конечно, мы находились в той жалкой толпе гражданских лиц, которых я вытащил из-под носа у петрианцев на Марсе».
5: «Дайте-ка вспомнить. Юный археолог. Кто бы тогда мог подумать, что этот инцидент приведет к настоящей войне не на жизнь, а на смерть?»
1: «Вы, небось, тогда считали, что вас ждет счастливая жизнь?»
5: «Да вы не подозревали, что проведете остаток дней в мундире, стоя по стойке смирно в ожидании приказа. Эта война сделала настоящих мужчин из многих мокрых медуз, мистер. И вы должны быть благодарны ей за это».
1: Марден заставил себя кивнуть, ощущаясь каким-то оттенком мазохизма, как напряглась его спина, а ногти сжатых пальцев вонзились в ладонь. «Интересно, каков будет приговор трибунала за нанесение удара старшему по чину?» мелькнуло у него в голове.
5: «Ну ладно, запрыгивайте. Давайте, запрыгивайте!»
1: Марден увидел сложенные и протянутые к нему руки. Маршал космических войск предлагал его подсадить. Биллингслей считал, что лучше него никто ничего сделать не может. Марден с готовностью поставил ногу на сложенные ладони и тут же взлетел вверх. Устроившись в кресле, он автоматически пристегнул страховочный ремень и поправил подголовник. Внизу маршал застегнул зажимы вокруг его голени.
5: «Вас проинструктировали?» – крикнул он снизу. «Архнат-то виделся с вами?» «Да, то есть...» «Да, сэр. Профессор Архнат летел вместе со мной из Мельбурнской базы. Он обрисовал ситуацию, но, конечно, не вдавался в подробности».
1: «К черту подробности! Слушайте меня, майор Марден. Перед вами находится единственный юпитерианский червяк, которого нам удалось захватить живьем. Не знаю, сколько времени нам еще удастся продержать его живым. Инженеры строят метановый завод в дальнем конце пещеры, чтобы ему было чем дышать, когда у него кончатся собственные запасы, а химики замораживают для него аммиак. Но прежде чем он загнется, я намерен вытряхнуть из него всю полезную информацию. И ваши мозги – единственное оружие, какое имеется в моем распоряжении. Надеюсь, оно не выйдет из строя, хотя, на мой взгляд, вы не лучше какой-нибудь второсортной воздушной эскадры в 2000 человек, которые я пожертвовал позавчера только для того, чтобы выяснить намерения противника. Так что, мистер, советую слушаться меня и хорошенько задавать ему вопросы. А ответы выкрикивайте погромче и поотчетливее для записывающей аппаратуры. Опускайте его, полковник.
5: Вы что, не слышите меня? Сколько еще, черт возьми, вы будете возиться?
1: Тросы натянулись, и кресло заскользило вниз к раскинувшемуся огромному чудовищу. Марден почувствовал, как в животе у него что-то оборвалось, а мысли в голове съежились, пытаясь спрятаться. Через несколько секунд ему предстояло... При мысли о том, что ему предстояло, он плотно зажмурился, как в детстве, когда надеешься, что таким образом можно избежать неприятностей. Надо было послушаться своего внутреннего голоса еще там, на Бельбургской базе, когда Марден только получил приказ и понял, что он назначает. Надо было дезертировать. Одна беда. Куда можно дезертировать, когда весь мир под ружьем? Когда даже у каждого ребенка есть свои военные обязанности. Но что-то надо было делать. Хоть что-то. Человек не может дважды переживать подобное.
6: Легко говорить старой боеголовке. Вся его жизнь была отдана разрушению, поэтому в такие моменты он реализовывал в себе то, во имя чего учился, работал и тренировался. На память пришла еще одна подробность из биографии маршала Биллингслея. Прелестные крылатые обитатели Венеры, григгадоны, как они там назывались, быстро изучившие человеческие языки и замучившие первых колонистов своей планеты сотнями вопросов. Их высокие пронзительные голоса очень быстро истощили терпение переселенцев, и григгадонов изгнали за пределы поселений, поскольку их непомерная любознательность превращала ночи в сплошной кошмар. Но так как они отказались выполнить приказ, а усиленно работавшие колонисты все больше и больше лишались сна, разрешение проблемы передали в руки военного представителя на Венере. Марден помнил, с каким возмущением был встречен его лаконичный отчет. «На Венере восстановлено спокойствие. Командор Р. Биллингслей», означавший, что первая обнаруженная разумная внеземная цивилизация уничтожена до последнего младенца с помощью инсектицидного распылителя. Полгода спустя еще одна разумная и куда как более могущественная раса в Солнечной системе заявила о своем существовании внезапной атакой на редкие поселения Марса, и его поверхностью усеяли человеческие трупы. Кто вспоминал о каких-то григгадонах, когда командор Рудольф Биллингслей прорвался и оккупированную врагом столицу Южного Марса эвакуировал несколько десятков уцелевших людей? А затем герой марсианской спасательной экспедиции вернулся назад и спас захваченного юпитерианцами пленника, некоего Игоря Мардена, гордого обладателя первой и, как выяснилось, последней докторской степени в области марсианской археологии.
0: Нет.
6: Для старой боеголовки эта жуткая война была больше, чем реализацией собственных возможностей, чем опробированием возможностей его профессии. Она являлась оправданием его существования. Если бы человечество не столкнулось с авангардом Юпитерианской империи в кольце астероидов, Биллингслею светила бы жалкая карьера полицейского офицера на разных патрульных постах, его имя всегда бы ассоциировалось с истреблением григгадонов. И стоило бы ему появиться в любом обществе, как какая-нибудь полная дама принималась бы объяснять своему эскорту свистящим шепотом, повергая в смущение всех мужчин в военной форме, что это тот самый венерианский варвар. Он был бы венерианским варваром вместо героя марсианской спасательной экспедиции, защитника Луны и отца спутниковой системы защиты. Что же касается самого Мардена, ну что ж. Доктор Марден вел бы спокойную и плодотворную жизнь ученого, может, не самого талантливого, но хорошо документированная статья там, неожиданное открытие, представляющее интерес лишь для специалистов здесь. В общем, уважаемый коллегами и занимающийся любимой работой, он снискал бы себе место в библиографическом указателе и постраничных сносках учебников следующего поколения. Но теперь места его раскопок превратились в руины, и гражданская профессия майора Игоря Мардена обладала такой же ценностью, как умение дрессировать дронтов или лечить мамонтов и мастодонтов. Теперь он был некомпетентным офицером, военная выправка которого забавляла его подчиненных и удручала начальство во второстепенном подразделении разведки. Ему не нравились задания, которые поручались командованием. Порой он даже не понимал их смысла. Его профессиональные достоинства определялись лишь двумя годами психологического ада, который он пережил в плену у юпитерианцев. Да и это признавалось лишь в очень редких ситуациях, таких как, например, это. Наглое, ограниченное поколение, выросшее в атмосфере крупномасштабной межпланетной войны, испытывало к нему лишь сострадание, и, закончись война завтра победой, он обнаружил бы, что за 18 лет конфликта ничего не приобрел, кроме неуверенности в себе и некоторого сомнительного опыта. Позабыв о своих страхах, Марден смотрел на огромную тушу юпитерианца, слегка шевелящуюся под прозрачным покровом жидкости. И этот безмятежный красный студень, время от времени выпускающий голубоватые пузырьки, это та самая тварь, которая лишила его предназначенной ему судьбы и ввергла в чистилище? И зачем? Для утверждения собственного превосходства, для того, чтобы другие виды не смогли угрожать их господству на внешних планетах. Никаких переговоров, обсуждений, соглашений. Вместо этого мощный, относительно внезапный штурм, столь же продуманный и победоносный, как нападение муравьеда на муравейник. Из резервуара в приветственном жесте приподнялось тонкое серебристое щупальце, и кресло, совершающее полет над куполом огромной пещеры, резко остановилось. Марден конвульсивно вжал голову в плечи, словно пытаясь спрятаться, как он неоднократно делал в своей тюремной камере, расположенной в бывшей марсианской публичной библиотеке. При виде знакомого вопрошающего щупальца, спавший в нем 18 лет, ужас снова охватил его, вызывая чувство тошноты.
7: Будет больно, надрывалась его душа. Мозги будут тереться друг от друга, пока с них не слезет шкура, и будет больно. Очень больно.
6: Щупальце замерло перед его лицом и изогнулось вопросительным знаком. Марден вжался в металлическую спинку кресла.
7: Нет!
8: Нет, я ведь не обязан.
7: Ты не можешь заставить меня. Ведь это ты теперь пленник. Ты не можешь заставить меня. Не можешь заставить.
6: Марден! Раздался рев Биллингслея в наушниках. Приступайте! Пошевеливайся, парень! Пошевеливайся!
0: Совершенно автоматически, даже не отдавая себе отчета в том, что он делает, Марден протянул руку к щупальцу и приложил его кончик к своему старому шраму на лбу.
6: Его тут же охватило давно позабытое чувство полной гармонии, причастности к более высокому уровню сознания. Волны разнообразных воспоминаний захлестнули его. Потоки зеленого огня, низвергающиеся с сотрясающихся черных скал. Затем они почему-то сменились чувством восторженного удивления, испытанного, когда удалось поймать бейсбольный мяч рукавицы, только что подаренный на день рождения. Потом возник образ очаровательной серьезной физички, объясняющей, каким образом некий Альберт Ферми вывел формулу EMC². Потом слилось воедино в каком-то многолитом танце и рассыпалось по спине нежных прикосновений.
0: Каким-то еще остававшимся автономным участком мозга Марден изумленно отметил, насколько это не походило на его предшествующий опыт общения с юпитерианцами. На этот раз он не испытывал никакого ужаса от вторжения в его мозг. Ничего похожего на омерзительное чувство, когда в твою нервную систему впивается тысяча присосок и сосет, сосет, сосет. На этот раз никто не пытался разъять его визжащие и сопротивляющиеся мысли, и душа его не содрогнулась при виде этого кровавого зрелища. На этот раз никто не пытался расщепить его сознание.

Несомненно, за последние десятилетия юпитерианцы сильно усовершенствовали свое контактное приспособление. И это единственное щупальце содержало теперь в себе весь сложнейший механизм для телепатической связи между двумя расами. К тому же теперь допрос вел он. На этот раз юпитерианец беспомощно лежал под прицелами орудий в безжалостном окружении народной среды. На этот раз юпитерианцу, а не Игорю Мардену, придется искать верные ответы на настойчивые вопросы, подбирая соответствующие символы, выражающие их смысл. А это была огромная разница. Марден расслабился и ухмыльнулся от ощущения собственной власти. Но дело этим не исчерпывалось. Сейчас он явно имел дело с совершенно иной личностью. Этот пришелец с планеты, силу притяжения которой мгновенно расплющило бы Мардена, обладал неуловимым обаянием. Что-то в нем говорило не просто о тактичности и робости, но и о какой-то внутренней мягкости и сердечной открытости. Марден сдался. Да. Разница между этим юпитерианцем и тюремщиком на Марсе была столь разительной, словно они принадлежали к разным видам. Сейчас он даже получал удовольствие от разделения своих мыслительных процессов с подобным существом. И словно издали до него донесся ответ юпитерианца. Это чувство оказалось взаимным. Марден интуитивно ощутил, что у них есть много общего. Впрочем, это являлось необходимым условием, если Биллингслей хотел получить нужные ему сведения. На первый взгляд могло показаться, что механизм для соединения мыслей представлял собой идеальное решение проблемы общения между такими разными расами, как земляне и юпитерианцы. На самом же деле, как стало известно Мардену в результате многомесячного прощупывания его сознания на Марсе, телепатическое устройство представляло лишь потенциальную возможность общения. Индивидуум мыслит образами и символами, основанными на его жизненном опыте. Если же у двух индивидуумов разный жизненный опыт, они пожнут лишь плевелы неразберихи. Только после долгих и мучительных попыток Мардену и его юпитерианскому тюремщику удалось выяснить, что обычный пищеварительный процесс у людей соответствовал комбинации дыхания и напряженных физических усилий для существа, рожденного на Юпитере, а само представление о принятии ванны ассоциировалось у юпитерианцев с такой постыдной и болезненной процедурой, что после того, как они коснулись этой темы, юпитерианец не мог видеть Мардена в течение 3 недель и впоследствии обращался с ним с такой брезгливостью, словно тот был мыслящим куском дерьма. Взаимоприемлемые символы они нашли лишь перед самым освобождением Мардена. И с тех пор его держали в разведке именно в расчете на подобный случай. «Марден!» — донесся из наушников голос старой боеголовки. «Установили контакт?» «Да». «Думаю, что да, сэр». «Хорошо. Похоже на встречу старых однополчан, а?» «Можно задавать вопросы?» «Слизняк будет сотрудничать? Отвечайте, Марден, что вы там сидите с раскрытым ртом?» «Да, сэр», — поспешно откликнулся Марден. «Все готово?» «Хорошо. Так прежде всего узнайте его имя, чин и порядковый номер». Марден покачал головой. «А, это ужасающая прямолинейность военного мышления. Неизменный протокол. Раз вы спрашиваете у пленного японца имя, чин и порядковый номер, значит, то же самое относится к юпитерианцам. А как быть с тем фактом, что не существовало межпланетного Красного Креста, который мог бы уведомить его семью, что можно присылать продуктовые посылки?» Марден обратился к необъятной простыне живой материи, колыхавшейся под ним, используя в формулировке вопроса как можно более широкий набор символов. «Интересно, как будет выглядеть ответ», — подумал он. После изучения мертвых юпитерианцев мнения разделились. Одни ученые считали, что эти существа являются позвоночными и имеют 9 раздельных мозговых систем. Другие же настаивали, что это обычные нервные центры, характерные для разных видов беспозвоночных, и что на самом деле мыслительные процессы протекают на поверхности их тел, покрытые изощренной формой извилины. Никому еще не удавалось обнаружить что-либо напоминающее рот или глаза, не говоря уже об отростках, способствующих передвижению. Вскоре Марден ощутил себя на дне бурного моря, состоящего из жидкого аммиака среди дюжин новорожденных, льнущих к своей бесполой матери. Кто-то, оторвавшись от стаи, поплыл прочь, и Марден последовал за ним. Оба соединились в назначенном месте кристаллизации и слились в одно существо. Охватившая его вслед за этим гордость с лихвой восполняла все потраченные усилия. Затем он полз по какой-то причинявшей боль поверхности. Он уже здорово вырос, увеличившись в несколько раз. И совет нерожденных спрашивал, каков его выбор. Он
выбрал мужской пол и был направлен в новое братство. Потом наступило спаривание с маленькими безмолвными особями женского пола и очень активными бесполыми особями. Ему преподнесли много подарков. Потом он присутствовал в сырой пещере на фестивале, который был прерван сценой битвы с бунтовавшимися рабами на одном из спутников

0: завершении последовала экскурсия по садку, закончившаяся живописным землетрясением. Марден медленно впитывал сведения, переводя их на язык человеческой символики. «Сообщаю, сэр», — наконец, с некоторым колебанием произнес он в микрофон. «Они не имеют точного эквивалента, но вы можете называть его Гопар-15-й. Служил в гарнизоне на Титане, некоторое время исполнял обязанности адъютанта командующих на Ганимеде». Марден помедлил, прежде чем продолжить. «Он просил отметить, что его 5 раз приглашали для размножения, 2 раза публично».
1: «Какая чушь!» – прорычал Биллингсли. «Выясни, почему он не сражался насмерть, как 4 остальных. Если он до сих пор утверждает, что дезертировал, узнай, почему. Лично я полагаю, что эти эпикрианцы слишком хорошие солдаты, чтобы идти на такое. Несмотря на то, что они червяки, никогда не видел, чтобы они переходили на сторону врага».
0: Марден передал вопрос пленнику. И снова его увлекли в путешествия по мирам, в которых он не выжил бы и секунды. Он наблюдал за работой странных существ, давным-давно завоеванных и порабощенных юпитерианцами. Они вызвали у него такие же чувства, как и Григодоны 18 лет тому назад. Неужто и этой красоте суждено было погибнуть? И вдруг Марден понял, что это не его протест, но бунт существа, которое само пережило все эти события. Но они уже перенеслись в другие районы боевых действий, где довелось служить юпитерианцу. Полученный им на этот раз ответ заставил Мардена задохнуться от изумления. Он говорит, что все 5 юпитерианцев пытались дезертировать. Они готовились к этому много лет, все они были братьями по крови и по сообществу. Он говорит, что они все, ну, можно сказать, спустились на парашютах, и ни у кого из них не было при себе оружия. Как они и договаривались, каждый по-разному пытался сообщить о своей капитуляции. Лишь Гопару 15-му повезло, и он приветствует вас от лица еще не синтезированных мальков.
1: Конкретнее, Марден, довольно всей этой романтики. Почему они дезертировали?
0: Все это очень конкретно, сэр. Просто я пытаюсь передать вам не только суть, но и дух. Согласно Гопару 15-му, они дезертировали, потому что все были резко настроены против милитаризма.
1: Чего?
0: Это максимально близкое понятие, сэр, и оно полностью соответствует тому, что он говорит. Он говорит, что их цивилизация погрязла в милитаризме, что влечет за собой ошибочный выбор пола молодыми при достижении взрослого состояния. Эту часть я и сам не слишком хорошо понимаю, сэр. В общем, полный разброд в искусстве, которое представляет что-то среднее между картографией и садоводством, а оно, по мнению Гопара, чрезвычайно важно для будущего Юпитера. К тому же, каждый юпитерианец теперь испытывает страшное чувство вины за то, что сделала их военная администрация с формами жизни на Ганимеде, Титане и Европе, не говоря уже о полуразумных пузырях в коре Сатурна.
1: «Черт, эти дерьмовые пузыри в коре Сатурна!» – прорычал Биллингсли.
0: «Гопар считает, что его расе нужно помешать», – спокойно продолжал Марден с восхищением, глядя на раскинувшееся красное желе, чье сознание он перефразировал «ради ее собственного блага и на благо всех живых форм Солнечной системы». «Он считает, что существа, обученные лишь ведению войны, являются с философской точки зрения антижизнью». Молодые юпитерианцы уже отчаялись в своей надежде, что эта экспансия может быть остановлена, когда сквозь кольцо астероидов проникло человечество. Беда только в одном. Несмотря на то, что мы думаем и двигаемся в 3 раза быстрее их, их женские особи, соответствующие нашим ученым-теоретикам, обладают гораздо более обширными познаниями и заняты более глубоким анализом проблем, что неизбежно будет обеспечивать им превосходство над нами, пока мы окончательно не будем истреблены или порабощены». Гопара и его братья решили изменить ситуацию после проведения ежегодной координационной сессии юпитерианского военно-воздушного флота. Они решили, что большая скорость нашего метаболизма даст нам возможность овладеть новым оружием, которое юпитерианцы только вводят в производство, что даст нам некоторые преимущества. В наушниках поднялся невообразимый шум, после чего раздался более или менее отчетливый голос старой боеголовки, лишенный даже каких-либо признаков вежливости.
1: «Эй, если ты сейчас же не начнешь подробное выяснение его собственности, ты паршивый сын чесоточной суки, я тебя разжалую на 12 степеней ниже рядового. Я сдеру с тебя твою прыщавую шкуру, как только ты окажешься на этой платформе. Я лично прослежу, чтобы остаток своих отпусков ты провел, вылизывая самые грязные сортиры. А ну-ка, берись за дело.
0: Майор Марден обтер пот, выступивший над верхней губой, и приступил к выяснению особенностей оружия. «Что он себе позволяет?» – бессильно возмущалось его сознание.
1: «Я же ему не мальчишка, не развощекий юнец, чтобы выслушивать этот омерзительный солдафонский юмор. Меня овациями приветствовало всеземное археологическое общество, а после доклада поздравлял сам доктор Эммануэль Коций».
0: Но он уже переводил сложные представления, которые Гопар 15-й мучительно пытался выразить в едва уловимых человеческих терминах. Его язык покорно излагал математические и физические концепции в черный микрофон, закрепленный у подбородка. Язык выполнял полученный приказ и делал свое дело, в то время как душа Мардена корчилась от нанесенного оскорбления. И когда в разделенной, так сказать, части своего сознания он услышал недоуменный, сочувствующий и очень корректный вопрос, заданный интеллигентной и тактичной личностью, Марден замер, не договорив предложения, ужаснувшись тому, что он чуть было не выдал пришельцу. Он попытался взять себя в руки, заполнить сознание приятными воспоминаниями для психологического камуфляжа. Это же быть таким идиотом, чтобы забыть, что он не один в своем сознании. Но в голове его снова прозвучал тот же вопрос. «Ты не являешься представителем своего народа? За тобой стоят другие, не похожие на тебя».
1: «Да нет же, нет!» – отчаянно ответил ему Марден. «Все это результат принципиальных различий между земным и юпитерианским образом мышления».
2: «Марден, может, ты прекратишь хлопать своими близорукими глазами и будешь заниматься делом? Продолжай, болван, нам нужно все высосать из этого червяка».
1: «Какие принципиальные различия?» – внезапно с яростью спросил себя Марден.
0: Гораздо больше различий у него было с Биллингслейем, чем с этим поэтичным существом, которое, рискуя жизнью, предало собственный народ во имя сохранения жизни. Что у него общего с этим Каином? С этим самодовольным Боровым, радующимся тому, что ему удалось свести все нюансы сознательной жизни к грубой и категоричной альтернативе «убей или умри». «Прокляни или будь проклятым! Властвуй или становись рабом!»
3: Чудовище, бесстрастно мучившее его на Марсе, скорее нашло бы общий язык со старой боеголовкой, чем с Гопаром 15-м.
2: «Значит, так и есть!» – отчетливо прозвучало у него в голове мысли петерианца. «А теперь, друг мой, мой кровный брат, дай мне знать, какому существу я передал это оружие. Дай мне знать, как поступал он в прошлом с властью и что от него можно ожидать в грядущих циклах рождения. Дай знать мне об этом через твое сознание, память и чувства, ибо мы понимаем друг друга». И Марден дал ему знать.

к ближайшему официальному представителю человеческой расы. В результате предварительного допроса, проведенного военными властями, были выяснены много подробностей о жизни и привычках противника. К несчастью, по прошествии некоторого времени юпитерианец, вероятно, пожалел о своей капитуляции и открыл клапаны гигантского резервуара, являющегося его космическим скафандром. Это внезапное самоубийство повлекло за собой гибель переводчика, задохнувшегося в густом метановом облаке. Переводчик майор Игорь Марден посмертно награжден серебряным лунным браслетом с двумя реактивными двигателями. Самоубийство юпитерианца в настоящее время изучается нашими военными психологами, пытающимися установить, не является ли это свидетельством нестабильности ментальных процессов, что может оказаться полезным для дальнейшего ведения военных действий в космосе.

0: Ника Батхин. Матумба. Серое небо вздулось, грозя разразиться тропическим ливнем. Липкие листья лиан лезли в лицо, забивались за шиворот и путались в волосах. Пот стекал по распаренным лицам торговцев. Только торговцы рискуют в жаркий сезон посещать непроходимые джунгли Великой Африки. Климат на планете отличался непредсказуемостью. Леса и воды изобиловали хищниками. Высоченные темнокожие великоафриканцы славились неумолимой свирепостью и не брезговали каннибализмом. А отстреливать их, поливать напалмом или фазгеном запрещалось международной конвенцией. Отважных конквистадоров, недолго думая, отправляли в открытый космос. В скафандрах, мы же не звери. С запасом кислорода на сутки. Связаться с чернокожими дикарями рискнул бы разве что самоубийца, не набравший кредитов на эвтаназию. Но на исходе 4-го из 6 летних месяцев туземцы забивали длинноногих, могучих птиц, похожих на земных страусов. Провисев с пару месяцев на жаре, огромные туши становились вкусны и целебны. Покрытое янтарным жирком, тающее во рту мясо способствовало пищеварению и хорошему цвету лица, излечивало юношеские прыщи, женскую истерию и старческое бессилие. И продавалось на вес золота. Великоафриканцы крайне неохотно расставались со своим любимым кушаньем, а все попытки повторить рецепт завершались плачевно. Туши гнили и тухли. Вот и продирались сквозь джунгли господа-коммерсанты, охмуряли туземцев бусами, зеркалами и огненной водой. Многие не возвращались. Федор Булкин и Джон О'Рейли рассчитывали вернуться. Они везли товары, перед которыми не устоял бы любой дикарь. Поющих китайских кукол, коробочки пестрого аквагрима, елочные гирлянды, капроновые банты всех цветов и, конечно же, бусы и зеркала. Ездовой робот Янки жалобно скрипел гусеницами. Компаньоны надеялись, что обратно он поползет так же тяжко нагруженным. Огненной воды в багаже, упаси боже, не булькало. Обещание командора фон Клотца повесить на воротах базы любого, кто станет продавать спиртное туземцам, шуткой отнюдь не выглядело. Но О'Рейли был бы плохим ирландцем, если б не мог с закрытыми глазами собрать самогонный аппарат из подручных деталей. И Булкин от него не отставал. Им нужны были туши, как минимум 3, чтобы выкупить со штрафной стоянки бедную Клементину, родную ржавую развалюху, прошедшую с компаньонами полгалактики.
1: Тед, я тебе говорил, на 16-летие мне подарили настоящую ракету. Папаша с дядьями скинулись. Как сейчас помню, старик хлопал меня по плечу, выдыхал перегар и вещал: «Джонни, такого раздолбая, как ты, не видал даже Дублин! Лети отсюда, малыш!» Вот я и улетел.
2: «У меня не было папы, Джон».
0: Федор крякнул и смахнул с волос алчную стрекозу.
2: «Моя мама хотела, чтобы я стал музыкантом. Играл на скрипочке».
1: «Это ж здорово!»
0: О'Рейли расплылся в улыбке.
1: «Сядешь в пабе, начнешь ратитуру-лалей, и все тебе наливают».
2: «Какое там?»
0: «Филармонии». «В костюмчике с белой рубашечкой, третьей скрипкой в 5-м ряду». Веснушчатую физиономию ирландца перекосило.
1: «До 13 лет терпел, пока матушка замуж не вышла.
2: А как отчим ко мне приставать начал?»
1: «Да нет,
2: со скрипочкой. Надо, мол, Федя, я избежал».
1: «И правильно сделал. Русский с ирландцем братья навек».
0: Джон снял с пояса флягу, неторопливо открутил крышечку, смачно глотнул и передал другу.
2: «Ирландский?» — осведомился Федор.
1: «О'Хара божился, что прямо из тары. Врет, наверное. Но виски знатный».
0: О'Рейли повел носом и с сожалением прицепил флягу обратно.
2: «Кстати, о виске. Где мой процент, Джон?»
1: «Какой процент?»
0: — неискренне удивился О'Рейли.
2: «Со сделки», — напомнил Федор.
1: «С какой сделки?»
0: Джон обиженно заморгал, сделавшись похож на толстого рыжего ангела.
2: «С партии кубинских сигар.
3: Я, между прочим, целый вечер потратил, уговаривая эту свинью Шнейерсона уступить товар именно нам.
1: А сигар?
2: Джон потупился.
1: Понимаешь, я тоже потратил на эту свинью целый вечер. Взял контейнер контрабандного беломора и тут же перепродал виски-бар на орбитальную станцию. А сигары стоят как батл каждый, и космикам даром не нужны. Бизнес есть бизнес.

0: кудри разметались по зеленой траве, розовый ротик чуть приоткрылся, упругие грудки, дразнясь, выглядывали из-под цветочных ожерелий, стройные ножки поражали воображение, на прелестном нежном животике сидела бабочка. Рядом с девушкой стоял небольшой дерюжный мешок. Джон взглянул туда и закричал шепотом:
1: «Золото! Так мы спасены!»
0: Болкин отмахнулся. Он присел на корточки рядом с девушкой, наклонил голову, заглянул снизу в прелестное невинное личико. От смуглой темно-медовой кожи пахло тропическими цветами и здоровой, неиспорченной женственностью. Никакие помады, крема и массажные щетки никогда не касались инопланетной Евы. Перекрестившись от счастья, О'Рейли запустил руку в мешок, достал желтый лоснящийся самородок и прижал к сердцу. Федор осторожно отвел прядку волос от сонной щеки, прикоснулся грубыми пальцами к теплой, пушистой, как персик, коже. Неземное создание открыло огромные фиалковые глаза, взмахнуло длиннющими ресницами и завизжало, как ошпаренная коза. В тот же миг с нависающих веток, из кустов и из-за деревьев ломанулись друзья и родственники красотки. Мелькали пестрые копья, летели перья с дикарских уборов, сыпались на истоптанную траву зубы и серьги. Булкин и О'Рейли встали спина к спине и дрались, как звери. Робот Янки, натужно взрёвывая, попытался удрать, но его завалили первым, перевернули на титановую спину и тотчас начали потрошить тюки. Разноголосый писк кукол подсказал компаньонам, что они остаются без выручки. От злости даже прибыло сил, но ненадолго. Огромная липкая сеть, упавшая с кроны дерева, запутала бойцов намертво. Свирепые великоафриканцы, сверкая свежими синяками, крепко связали О'Рейли и Федора, прицепили к палкам, как кабанов, и понесли в чащу.
2: «Съедят!» — обреченно подумал О'Рейли.
0: Федор был примерно того же, но более пространного и нецензурного мнения. Несли их долго. Комары и москиты искусали друзей до слез, и ведь не почешешься. Очень хотелось спать, есть, в сортир и хорошенько дерябнуть. Федор увидел туземку-наводчицу, веселую и довольную, попытался плюнуть в нее, но не попал. Туземцы скалили уцелевшие зубы и что-то свирепо лопотали. И как на грех переводчику Джона сбили с уха и затоптали, а Федор свою машинку неосмотрительно таскал в дальнем кармане брюк. Наконец, вдалеке показалась деревня. Визжали и довольно хрюкали африканские свиньи, тоненько тявкали псевдособаки, рыли землю голенастыми лапами драгоценные птицы, обаятельные желтые птенчики копошились в пыли вместе с чумазыми человеческими детенышами. Полуголые красавицы, вперемешку с иссохшими старыми ведьмами, выглядывали из дверей хижин. Победители торжествующе заорали, им в ответ застучал барабан, потянуло дымком. Пленников приволокли к солидному, огороженному чистоколом строению и неожиданно развязали. Растирая затекшие конечности, друзья печально смотрели на черепа, ухмылявшиеся им со столбов. Ворота маленькой крепости открылись, взметнулись в салюте копья, и к пленникам вышел вождь. Красавец-мужчина весом никак не меньше 150 кило. В больших ушах у него болтались большие золотые серьги, на руках и ногах золотые браслеты, срам прикрывала пышные гирлянды из белых цветов, другая обвивала мощную шею и свисала на смуглый волосатый живот. Вождь зевнул, лениво поприветствовал своих доблестных воинов и неожиданно заговорил на корявом, но вполне внятном пиджине.
1: «Ты! Воины с небесной лодки?» «Да, большой человек, чьи ноги попирают врагов, а голова увенчана...»
0: Федор лихорадочно подбирал титул.
1: «Не болтать! Пить и трогать бабу, воровать золото, так?»
2: «Мы не виноваты, ваша честь, оно само там лежало», — вздохнула Рейли. «Не бросать же живые деньги в лесу!»
1: «Я большой человек на три ладони деревни!»

0: моя земля, ходить баба с мешок золота, и ни один плохой воин не обидит баба.
1: Вождь зевнул еще раз и протянул руку. Заботливый слуга вложил в нее колебас с каким-то перебродившим напитком.
0: Огненная вода есть?
2: Нет,
1: друзья развели руками.
2: Но можно.
0: Я большой человек, говорю, нельзя.
1: Вождь опрокинул содержимое колебаса в свою огромную глотку.
0: Выбирай. Смерть или Матумба?
1: Джон и Федор переглянулись. Что такое Матумба, они не знали, но сердце подсказывало самое нехорошее. А с другой стороны, у живого человека есть шансы выбраться, а у мертвого шансов нет.
0: Матумба!
1: Рявкнул О'Рейли.
2: Матумба!
1: Чуть помедлив, согласился Булкин. Удивленный вождь перестал чесать брюхо и посмотрел на пленников с уважением. Подошел, похлопал по плечам тяжелой ручищей.
0: «Смелый воин! Мужик! Раньше весь воин с небесной лодки выбирать смерть. Сегодня есть спать, Матумба завтра».
1: Друзей отвели в уединенную хижину на самом краю деревни, дали печеной свинины, каких-то фруктов, большой колебас, полный мутноватый, теплый, но все же пригодный для питья воды, и заперли. Утолив первый голод, коммерсанты задумались. Положение было самое, что ни на есть безвыходное. О'Рейли поглядел в щели. Четверо здоровенных великоафриканцев ходили вокруг хижины неусыпным караулом. Федор попробовал было попроситься до ветру. Ему недвусмысленно указали на прикрытую крышкой ямку в углу и текущий на дне ручеек. Дело отчетливо пахло неприятностями. Хмурый Федор достал переводчик, прицепил его на ухо разбирать, о чем болбочут дикари. Снял с пояса свою флягу и чуть не заплакал. В драке кто-то сбил крышечку, от коньяка остался только запах. У О'Рейли его спасительницу под шумок сдернул с пояса ушлый туземец. Но ирландец был тоже не промах. Из грудного кармашка на свет божий явилась еще одна фляжечка, крохотная, с ладонь. Деловито свинтив колпачок, Джон вздохнул.
3: А вот это и вправду ирландские виски. Настоен на вереске и меду. Еще папаш мой царство небесное ставит. Эх, Тед, может, это последняя в жизни выпивка? Угощайся, дружище. Русские с ирландцем — братья навек.
1: Крякнув, Федор отпил хороший глоток. Виски вправду был бесподобен. Тонкий вкус лета остался на языке. Как выбираться-то будем? Джон ответил короткой фразой, предполагавшей возможность побега через интимное отверстие дохлой гиены сомнительных нравственных правил посредством косточки из моржового пениса, вступившей в противоестественную связь с толстой задницей дерьмового вождя этой дерьмовой деревни. Федор в ответ намекнул, что, возможно, их участь будет куда печальнее, чем судьба ни в чем не повинной гиены. Джон поинтересовался, какой моржовой косточки Федор потащил их в эту деревню, когда можно было в свое удовольствие торговать вениками на станции. Булкин объяснил, какого именно моржового агрегата кто-то задолжал всему космодрому и всему городку, а отказался покупать сигары и имеет все шансы, вступив в любовную связь с собственной распутной бабушкой, куковать на этой сексуально раскрепощенной планете до второго пришествия, любуясь на голубую луну в окошко туда ее через качель дикой хижины. В ответ Джон примерился было заехать веснушчатым кулаком в челюсть компаньону, но вместо этого хлопнул себя по макушке и затанцевал по хижине.
0: «Йорохо-хо! Луна, мать ее так! Луна!»
1: Не отводя взгляд от скачущего О'Рейли, Федор попятился к стенке, всерьез заподозрив, что приятель неожиданно сбрендил.
0: «Все просто, Тед! Завтра луны не будет!»
4: «Джон! Может, ты еще выпьешь?»
1: Фальшивым голосом осведомился Федор.
4: «И поспать ляжешь, я тебе компресс на голову сделаю. Ты на солнышке, наверное, перегрелся».
1: О'Рейли остановился.
4: «Тед, В этой сексуально востребованной хижине есть один идиот. Подчеркиваю, не я. Как ты думаешь, дикари боятся затмений?
1: Федор почесал в затылке. Наверное.
4: Помнишь вечный календарь Африки Паби Глория, в который мы дротиками кидали?
1: Припоминаю.
4: Ты хочешь сказать... Да, осел ты сибирский! 1 апреля, то есть завтра ночью, будет полное лунное затмение. Завтра с утра я скажу черномазому высокопревосходительству, что я Джон Рейли, великий колдун. И если он немедленно не отпустит меня с пятью птичьими тушами, я велю луне исчезнуть с небосвода к чертовой матери. «Мы скажем», — подхватил Федор. «Я читал про такой фокус. Колумб его, что ли, индейцам втюхал или Кортес, не помню». «Мы еще увидим небо в алмазах», — погрозил кулаком в окно Джон. «Мы им сами устроим матумбу. Ирландцев вздумали обдурить».
1: «Русский с ирландцем, братья навек», — ухмыльнулся Федор. «А хороша все ж была та туземочка. Сиськи славные, так бы и ухватил. Пухловато на мой вкус. И брюшко мягкое. Я люблю тощих, поджарых девок». За глубокомысленной беседой о женских прелестях компаньоны скоротали вечер, а когда стемнело, зарылись каждый в свою кучу сена и спокойно уснули. Пряный запах трав, похоже, отпугивал насекомых. Ночь прошла незаметно. Поутру Федор проснулся один. Он попинал ногами разворошенную кучу сена, подобрал и съел пару оставшихся фруктин, кинул огрызком в стену. Похоже, Джона взяли сонного, тихо. И пока он тут прохлаждается, бедняге-ирландцу матумба.
4: А луна как же? Джон почти не говорит на пиджин.
1: Федор шагнул было к двери, машинально дернул себя за ухо и почувствовал, что переводчика нет. Он внимательно осмотрел кучу сена, в которой спал, пошлепал ладонями по полу. Пусто. Дверь распахнулась. В хижину по одному вошли четверо рослых, плечистых великоафриканцев. Без особенных церемоний они подхватили Федора под локотки и потащили наружу. Булкин подергался для порядка, но не особо, он берег силы. Любопытные туземцы, туземки и маленькие туземчики провожали взглядом пленника. Давешняя красотка-наводчица прошлась рядом, стреляя влажными глазками.
5: «Да чего ж хороша, стерва!»
1: Наплевав на печальные обстоятельства, Федор не удержался и подмигнул искусительнице. Та засияла. Пленника вытащили на деревенскую площадь. Вождь уже сидел там, на огромной колоде, разукрашенной перьями. Рядом с ним с ноги на ногу переминался О'Рейли. Гирлянда из белых цветов уже украшала красную потную шею мерзавца, переводчик блестел на ухе.
6: «Джон?» — спросил Булкин.
4: «Прости, Тедди. Бизнес есть бизнес. От матумбы еще никто не умирал. А когда мой друг большой человек...»
1: О'Рейли обернулся и фамильярно потрепал по плечу вождя.
4: «Поможет мне доставить души до города, я продам их и непременно вернусь за тобой. Неужели ты думаешь, что я брошу тебя на съедение черным мерзавцам?»
1: «Думаю, бросишь», — спокойно сказал Федор и перешел на пиджин.
4: «О, большой человек, чья душа подобна рассветной птице! Этот воин с небесной лодки — страшный колдун!»
7: «Да, колдун!»
1: — благосклонно кивнул вождь.
7: «Он пришел ко мне в хижину ночью и открыл тайну, что завтра луны не будет».
4: «А знаешь ли ты, что будет?»
1: Федор заговорил зловеще.
4: «Эй, Тедди!»
1: Джон изменился в лице.
4: «Этот страшный колдун остановит луну на небе, и пока будет темно, отнимет силу у ваших воинов, замкнет чрево у ваших женщин и расколотит яйца у ваших птиц. А потом всех сожрет и станцует джигу-дрыгу на ваших могилах. И только я, страшный, но добрый колдун, могу обезвредить его колдовство».
7: «Он все врет, большой человек, не слушай его!» Чем докажешь свои слова?»
6: Нахмуренный вождь оттолкнул ирландца и встал.
1: «Тем, что сегодня луна пройдет свой путь по небу и никуда не сдвинется», — спокойно заявил Федор. «Сегодня не 1 апреля», — добавил он по-английски.
7: «Будешь ждать целую ночь! Я сказал!»
6: Вождь ткнул пальцем поочередно вора Ильи Булкина.
7: «До закат сидеть под судное дерево! Сонный мама присмотрит!»
6: Сонная мама оказалась огромной желтой змеей, похожей на перекормленного удава. Стоило Федору или Орейли пошевелиться, она подносила к лицам пленников плоскомордую голову, скалила зубы размером с человеческий палец и отвратно шипела. Орейли пробовал было перемолвиться словом с компаньоном, но Федор молчал. «С предателями не разговаривают, их уничтожают». На закате все племя во главе с принаряженным вождем собралось вокруг дерева. Стучали барабаны, верещали трещотки, хрипели дудки, переходили из рук в руки колебасы с таинственным напитком. Вращая бедрами, отплясывали девушки, заунывные песни у дальних костров тянули старухи. По сигналу вождя змее преподнесли крохотного поросенка. Сонная мама заглотила добычу и расслабила кольца. Орейли с Федором бухнулись на землю. Вождь подождал, давая пленникам прийти в себя, но тут заволновалась толпа. Раздался дружный рев. Голубой яркий серпик луны показался на небосклоне.
7: «Колдуй!»
6: Указующий перст вождя ткнулся в толстый живот Орейли. Ирландец, недолго думая, выхватил колебасу ближайшего туземца, заглотил содержимое единым духом и хриплым голосом затянул.
8: In Dublin's fair city, where girls are so pretty,

0: О'Рейли стер пот со лба и выбил ногами развеселую джигу. Федор, недолго думая, пустился в присядку. Ирландец нехотя разулся и прошелся босиком по углям. Русский прыгнул через костер, а потом голыми руками поправил выпавшее бревно. Джон начал читать Шекспира, Федор ответил Пушкиным. Племя орало, свистело и улюлюкало. Луна медленно ползла по небу. Ирландец сделался все бледнее. Даже первый робкий лучик рассвета не окрасил румянцем его постную физиономию. Вождь широко зевнул и провозгласил, ткнув Федора кривым пальцем.
1: «Ты колдун! Могучий колдун, смелый воин с небесная лодка! Хижина, женщина, птица, живи с племя!»
0: Булкин с достоинством поклонился.
1: «Ты!»
0: — суровый взгляд дикаря пригвоздил ирландца к земле.
1: «Ты врун и лентяй! Взять!»
0: Ирландца подхватили под микитки и поволокли, невзирая на брани сопротивления. Цель была близка, в джунглях неподалеку от деревни. О'Рейли почувствовал ужасающее, тяжелое зловоние еще до того, как открылась деревянная дверь, загораживающая вход в большую пещеру. У двери снаружи стоял караул с обмотанными тряпками лицами, внутри приплясывались десяток древних старух, самая молодая из которых могла бы быть, упаси боже, бабушкой Джону.
2: «Матумба!»
0: — радостно провозгласила самая противная на вид одноглазая старуха.
2: «Матумба, хорошо! Кушать матумба всяк любит, а готовить так нет!»
0: Цепко ухватив полузадушенного ирландца за ухо, хозяйка вонючего места оттащила его вовнутрь. По стенам пещеры были развешаны огромные туши, покрытые шевелящимся ковром из каких-то отвратительных насекомых.
2: «Вот!»
0: — удовлетворенно сказала старуха.
2: «Утром сажать, вечером собирать. Днем пещеру мыть, стена чистить, мясо крутить, следить, сколько жуки есть, греть, чтобы пахло. Вкусно! Матумба лучший, матумба на 10 рук деревня! На!»
0: Проворно сощелкнув в ладонь пару раскормленных бурых жуков, старуха сунула одного в рот, а другого протянула в подарок гостю. Ирландец позеленел.

0: Свободный и легкий, словно воздушный шарик, Федор Булкин лежал на постели из самых душистых трав, какие можно было найти в джунглях. На столе красовались порезанное, хорошо выдержанное птичье мясо.
1: С ума сойти, за обедом съесть половину шлюпки,
0: хорошо, четверть, жареная свинина, вареные овощи, свежие фрукты. В колебасе рядом с постелью оставалось еще с полпинты местного пойла, не такого уж и плохого на вкус, если сравнивать с пивом на станции. Под боком у русского, прижимаясь к нему пышной грудью и теплым животиком, сонно дышала давешняя бесстыдница туземка. От нее сладко пахло цветами. За окном стрекотали цикады, заливалась полуночная птаха. Очень хотелось закрыть глаза и ни о чем не думать, но Федор гнал сон. Загибая пальцы, он пытался вспомнить точную разницу между земным и великоафриканским календарем.
1: То ли 3, то ли 4 дня опережения.
0: Значит, поздравлять новых братьев с 1 апреля понадобится либо через 3... без либо... через 3 ночи. Сказать «завтра луны не будет» и сделать, чтобы не было. И затребовать дань. 7 туш с доставкой. И красотку Алла. Приодену ее, читать научу, щеткой пользоваться. А может и женюсь, остепенюсь, возраст требует. И, пожалуй... Федор вспомнил, как Урейли поделился с ним последним глотком виски.
1: Да.
0: Джон, конечно, редкостный негодяй, но бизнес есть бизнес, а русский с ирландцем — братья навек. Вытащу! Главное — не ошибиться с календарем, а иначе нам всем матумба!

0: Нарсисо Ибанес Серадор. Высокая миссия. Да, если мерить человеческими мерками, корабль был совсем невелик. Это была трехгранная пирамидка из матового зеленоватого металла, который мог бы легко уместиться в любом самом маленьком сарайчике. Да, если мерить человеческими мерками, корабль был совсем невелик. Человеческими мерками, хотя ни одному человеку не довелось его видеть. Почти 100 лет летал корабль вокруг Земли, а люди его не видели. Может быть, из-за невероятной скорости, а может, из-за того, что он был слишком мал. Для людей, разумеется, а не для трипетов. Для них он был огромен. Больше 50 трипетов насчитывалось в его экипаже. Больше 50 трипетов, прилетевших из туманности в созвездии Стрельца, в течение почти столетия кружили и кружили вокруг Земли и наблюдали, наблюдали. 9 трипетов, все руководство экспедиции, организованной для насаждения трипетской культуры на других планетах, опять собрались в конференц-зале корабля и возобновили нескончаемые споры. Отсталость существ, населяющих эту планету, без сомнения, объясняется их размерами. Они слишком велики, слишком неповоротливы.
1: Но, дорогой Трулоп, дело совсем не в этом.
2: То есть как это не в этом? Такие грубые и неуклюжие существа лишь с трудом могли бы достигнуть...
1: Простите, что я вас прерываю, но исходя из всех наших данных, полученных в результате наблюдений, ясно, почему культура этих достойных, к сожалению, существ не смогла сколько-нибудь развиться. Все это произошло из-за хватательных придатков, так называемых пальцев. Только из-за этого они и отстали. Эти уродливые создания обладают 2 верхними конечностями, каждая из которых оканчивается 5 хватательными придатками. Таким образом, их всего 10. Они и есть злой рок, который неизбежно обрек эту планету на культурный застой. Дело в том, что на заре цивилизации существа эти при счете прибегали к помощи пальцев. И с течением времени это привело к тому, что свою математику и всю культуру они построили на абсурдной метрической системе, в основе которой лежит число 10.
0: Все присутствующие одобрительно засвистели, и их усики завибрировали. Тропенс, самый почтенный из всего руководящего состава, продолжал.
1: Таковы факты. Подобным же образом начинали и мы. Мы тоже использовали для подсчетов свои хватательные придатки, но так как природа, к нашему счастью, одарила нас всего лишь одним верхним щупальцем, оканчивающимся 3 присосками, мы положили в основу нашей системы исчислений.

0: число 3.
1: Некоторые из собравшихся задумчиво посмотрели на свои круглые влажные фиолетовые присоски, неоспоримо свидетельствовавшие об особой чувствительности и артистизме их обладателей.
0: «В результате, — продолжал телепатическую передачу Троппенс, — число 3 стало основой нашей математики, нашей архитектуры, нашего эстетического чувства. Какие окна и двери у наших домов? Треугольные. Сколько колес у машин, на которых мы ездим? 3. Какой формы наши космические корабли? 3-кранный. И обратимся, наконец, к нашему собственному телу, этому эстетическому совершенству. Сколько у нас голов? 3. Одна мыслящая, вторая смотрящая и третья обоняющая. Сколько полов у каждого из нас? 3. Сколько у нас хрящевых пружин, на которых мы скачем? 3. Всегда и везде 3. Поэтому, коллеги, если мы хотим цивилизовать эту отсталую планету, мы должны передать ее жителям свойственное нам чувство троичности».
2: Модель для сборки. On Energy.

0: Роббинс вернулся в горизонтальное положение, в то время как каждый из присутствующих энергичным постукиванием трех своих голов одна о другую выразил одобрение сказанному. И они перешли к обсуждению того, как наилучшим образом распространить среди людей троичную систему. Трупси, специалист по психологии нетрипетов, так сформулировал свою точку зрения.
1: «Разумеется, мы не сможем проводить кампанию по насаждению троичности лично и непосредственно. В свое время все мы сошлись на том, что людям не следует видеть нас и даже знать о нашем существовании, поскольку уровень их культуры и то зачаточное эстетическое чувство, которым они обладают, недостаточно для восприятия красоты наших форм».
2: «А кроме того, —
0: прервал его другой участник заседания,
2: — спускаться на поверхность планеты опасно. Вспомните хотя бы нашего бедного Трисина, мистика, который намеревался обратить землян в нашу веру и умер в пасти одного из чудовищ, которых земляне называют кошками».
1: «Да, это так», —
0: согласился Троппинс, и его мыслящая голова издала печальное позвякивание.
1: «Что ж, придется рискнуть», — решительно сказал психолог. «Один из нас должен спуститься».
3: «И показаться землянам?»
0: — испуганно спросил молодой член руководства, в страхе закрыв все свои три зрительные призмы.
1: «Нет», — ответил Трупси. «Кто-то должен будет спуститься на планету, незаметно проникнуть в одно из сооружений, которые служат землянам жилищами,
3: а уж там...» «Что там?»
0: Присутствующие с нетерпением ждали, что он скажет дальше.
3: «Там телепатически внушить молодой, еще не сложившейся человеческой особи основы троичности.
0: Вы понимаете?
3: Таким образом, землян выведет из состояния отсталости их собственный сородич, которому вовсе не обязательно знать о нашем существовании. Новую систему внедрит человек, счастливец, который благодаря нам приобретет известность, а потом славу, так никогда и не узнав, что идея, совершившая переворот в жизни людей, принадлежит не ему, а нам».
0: И вот однажды, ночью, трехгранный корабль остановился над одной из самых больших столиц планеты. Высокая миссия была возложена на молодого и отважного Трипета Трилля. Под покровом темноты он соскользнул с корабля на одну из городских улиц и начал поиски. Он обходил дом за домом в поисках подходящей кандидатуры и, наконец, нашел. В мансарде трехэтажного дома спала молодая особь мужского пола. Ей было около 16 земных лет. Она отличалась завидной силой, насколько можно было судить по развитой мускулатуре, и где-то училась, о чем свидетельствовали груды книг на письменном столе.
3: «Прекрасно», — подумал Триль. «Вот нужный мне объект».
0: И он надолго обосновался в жилище молодого землянина. Днем он скрывался в футляре старых стенных часов, а ночью, когда юноша спал, Триль покидал свое убежище и принимался за работу. Ночь за ночью, устроившись на подушке рядом с головой молодого землянина, Трипет телепатически передавал.
3: «Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, одно, одно запомни ты. Коль хочешь в жизни преуспеть, ты должен эту песню петь. Царить ты будешь над толпой с моею песенкой простой. Одно, одно запомни ты, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три».
0: Прошла одна неделя, за ней другая, а Триль все тянул свою телепатическую песенку.
3: «Ты должен помнить день и ночь, гони иные думы прочь, до самой утренней зари, пой эту песню раз, два, три».
0: Прошел месяц, за ним другой, а неутомимый Триль повторял.
3: «Царить ты будешь над толпой с моею песенкой простой. Одно, одно запомни ты. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три».
0: Прошел год, за ним другой, а Триль все внушал и внушал.
3: Прими сейчас телепатический наказ. До самой утренней зари пой эту песню раз, два, три.
0: И в конце концов Триль добился своего. В одно прекрасное утро молодая особь проснулась, и ее мозг пронизала мысль. Новая и в то же время гениально простая.
3: «Раз, два, три». «Изумительно», — сказал он себе.
4: подумать только. Раз, два, три, раз, два, три.
0: И чем больше он об этом думал, тем больше распалялось его воображение.
4: Раз, два, три, да это перевернет весь мир. Раз, два, три. Ага, так, так, так. Это станет моим боевым кличем, целью и оправданием всей моей жизни. Раз, два, три. Да это важнее, чем изобретение колеса или парового двигателя. И как просто.
0: Да, я посвящу этому всю свою жизнь.
4: Так он и сделал.

0: Прошло несколько десятков земных лет, и трипеты решили, что настало время подобрать своего товарища и выяснить, какие плоды принес хитроумный план специалиста по психологии нетрипетов. Оказавшись вновь на борту корабля, Триль сообщил руководителям о результатах своей миссии.
1: «Неудача! Полнейшая неудача! Земляне безумны, все до единого!»
2: «Но все же тебе удалось телепатически внушить землянину нашу троичную систему, да или нет?» — встревоженно спросил маститый Тропенс.
1: «Ну, разумеется, да», — ответил Триль. «Все шло по плану. Я приобщил землянина к нашей системе, землянин вырос. В один прекрасный день в его сознании всплыла внушенная мною мысль, и он стал распространять ее по всему миру».
2: «И потерпел неудачу?»
1: «Нет, одержал полную победу. Идею с энтузиазмом подхватили, а сам он, как мы и предсказывали, завоевал мировую славу».
2: «Но почему же ты говоришь, что наш план потерпел неудачу?»
1: «Увы, но это так», — сокрушенно отозвался Триль. «Дело в том, что земляне безумны. Молодая особь, с которой я работал, действительно добилась того, что наша система распространилась по планете, но...»
2: «Что но?»
1: «Но земляне не использовали ее для обновления архитектуры, для создания новой математики или вообще для чего-нибудь дельного».
2: «А для чего же тогда они ее использовали?»
1: «Идите и посмотрите сами».
0: Триль проследовал в ту часть корабля, где были установлены экраны наблюдения, и, начав манипулировать регуляторами, нашел, наконец, изображение, которое искал.
1: «Видите? Вот моя молодая особь. Правда, по земным представлениям, теперь уже не очень молодая, потому что с тех пор, как я спустился на поверхность планеты, прошло несколько десятков земных лет».
0: Трипеты увидели на экране огромную площадь и толпы землян на ней. Дальше в глубине виднелось огромное здание. Триль повернул какой-то регулятор, и на экране крупным планом появились некоторые детали.
1: «Видите? Вон там, высоко, на том месте, которое земляне называют балконом, стоит моя молодая особь.
2: А другой, рядом, со светлой растительностью на лице, это кто?»
1: «Это обладатель верховной власти в стране. Видите, оба отвечают толпе, которая их приветствует».
0: Триль повернул регулятор, и трипеты снова увидели всю площадь целиком.
2: «Как интересно! Смотрите, смотрите, они становятся в пары!»
1: «Да, причем с особами другого пола.
2: Что они собираются делать? Спариваться?»
1: «Да нет же!» — возмущенно отозвался Триль. «Они начнут сейчас практически применять нашу систему. Единственное применение, до которого они додумались. Смотрите, смотрите, как моя особь передает им жестами то, что я ей внушил. Раз, два, три, раз, два, три. Так обстоят дела, коллеги. Любые попытки цивилизовать это племя умственно неполноценных обречены на провал. Смотрите, вот они начали кружиться. Они безумны, поверьте мне. Они неизлечимы».
0: Повесив головы, которых было втрое больше, чем их самих, трипет решили, что следует покинуть эту нелепую планету. А между тем, в столице одной из самых больших земных империй, на площади перед дворцом собралась огромная толпа. Она рассыпалась на сотни пар, которые кружились и кружились. Стоя на одном из балконов дворца, его императорское величество улыбался. Его улыбка была словно взята в скобки густыми бакенбардами. А рядом с ним, при виде триумфа, выпавшего на долю его любимой идеи, плакал от радости подопечный Триля, превратившийся теперь в благообразного старца, которого почитало и чествовало все человечество.
2: «Так, так», — шептал старик, и его руки двигались с живостью, не соответствовавшей годам. «Раз, два, три, раз, два, три, больше жизни, сильнее! Так, так, раз, два, три, раз, два, три, так, так, прекрасно!»
0: Никогда еще Вена так не веселилась. Никогда вальс не танцевали так хорошо, и Большой императорский оркестр никогда не играл с большим блеском, чем тогда, когда им дирижировал Йоганн Штраус. И, быть может, потому что люди кружились и кружились, счастливые, веселые, опьяненные вальсом, никто из них не обратил внимания на крохотный солнечный зайчик. Его отбросил на землю маленький трехгранный корабль перед тем, как затеряться в пространстве. Это был первый рассказ нашего сегодняшнего эфира. Назывался он «Высокая миссия». Написал его Нарсису Ибанес Серадор, а перевел с испанского Р. Рыбкин.

Александр Матюхин. Эхо мертвых музыкантов. Часть первая. Глеб. Пацан не внушал доверия. Он был слишком молодой, лет 20, а то меньше, слишком опрятный, слишком дорого одетый. А еще эти татуировки на шее и руках. Калинкину было 47, и он давно убедился, что молодое поколение слишком тупое для серьезных дел. Какие у них сейчас проблемы? Душевные травмы от того, что их не любили мамы? Аллергия на молоко? Девушка не умеет делать глубокий минет? Плюнуть и растереть.

0: Калинкин никогда бы в жизни не задумался о подобном. На свое 20-летие он разбил дужкой от кровати череп собственному отчиму. Вот это проблема, да? Тем не менее, пацан стоял перед ним и медленно посасывал розовенькую электронную сигарету. Дочь называла их свистками, а у Калинина были более крепкие выражения. «Кого-то еще ждем?»
1: «Есть такое дело. Задерживается один»,
0: — кивнул пацан, пуская пар ноздрями. Возле метро «Лиговский проспект» было по обыкновению многолюдно и шумно. Как будто ярким летним днем здесь собрались все туристы города. Духота стояла страшная, и от этой духоты было неприятно. Калинкин часто приезжал из Москвы в Питер и каждый раз старался как можно быстрее убраться из центра. Здесь было грязно и людно. Может, туристы и находили какую-то красоту среди соборов, узких улочек, желтых домов, среди рек и каналов. Но Калинкин видел только разруху, отсутствие ремонта и окна коммуналок, которые безошибочно определял по старым рамам и чахлым занавескам. Из одной такой коммуналки он и сам сбежал в 15 лет, а потом бывал редко, с неохотой, чтобы проведать мать и в очередной раз убедиться, что город на Неве совсем не для нормальной жизни. «Город, где я не был счастлив, к несчастью, ни разу». Калинкин нащупал в кармане брюк сложенный вдвое конверт. Подарок дочери на день рождения. В конверте был сертификат на экскурсию со странным названием «Эхо мертвых музыкантов». Дочь знала, что когда-то Калинкин слушал старый русский рок и сделала вот такой вот подарок. Правда, не знала, что он терпеть не может экскурсии. А что взять с молодого поколения? Калинкин бы никуда не пошел, если бы не дал дочери обещание прислать фото. В планах на день была экскурсия, стрижка, а то длинные седые волосы делали его старше лет на 10, хотелось ежик. Ужин где-нибудь возле вокзала и стремительный сапсан, уносящий к любимой дочери в Москву. Идеально! Возле татуированного пацана стояли еще двое. Девица лет 20 в длинном белом сарафане и белых же тапочках и мужчина, похожий на парикмахера, или как их там сейчас называют. Его подбородок скрывала декоративная черная бородка, а слева на виске была выбрита буква «А», как будто разрезанная молнией. Калинкин лениво разглядывал их, погруженные в собственные мысли. Иногда приятно было ничего не слышать вокруг. Из толпы вышла и направилась к ним женщина. Массивная золотая цепь на шее, а еще затертая бандана «Король и Шут», закрывавшая волосы, выдавали в ней далеко не юную неформалку. Она что-то сказала, глядя на Калинкина.
1: «Что? Извините, я же правильно пришла?» —
0: спросила женщина, затем вытащила из кармана широких джинсов клочок бумажки, развернула его и показала Калинкину. На бумажке было отпечатано название экскурсии, время и место.
1: «Вы не ошиблись», — сказал пацан. «Сегодня посмотрим с вами интересное место возле обводного канала. Эхо мертвых музыкантов». «Почему оно так называется?» — спросил парикмахер. «Это мы узнаем в процессе. Ну, все в сборе. Позвольте представиться, меня зовут Стас. Я буду вашим гидом по этому замечательному месту. Пойдемте, друзья».
0: Он быстро зашагал по тротуару.
1: «Кто-нибудь из вас бывал в Питере раньше?» — не оборачиваясь, спросил парень.
0: Выяснилось, что бывали все, кроме женщины с золотой цепью на шее. Билеты в лучший город Земли ей подарили коллеги на день рождения. Женщина, которую звали Софьей, работала бухгалтером в Калуге и выезжала из города только дважды в своей жизни. Теперь вот оказалась здесь, поселилась в прекрасной гостинице на Чернышевской, ела на завтрак круассаны, три вида сыра, запеканку и даже яичницу с ветчиной. Происходящее напоминало ей сказку. Никто Софью не просил рассказывать так много и особенно с таким воодушевлением, но она не затыкалась еще минут 10. Калинкин в конце концов убавил громкость и погрузился в свои мысли. Дочь написала в мессенджере:
1: «Ну как?»
0: Три смайлика, черт бы их побрал. Он ответил, что все в процессе, без смайликов, и в который раз за год ощутил себя стариком. тех пор, как в прошлом декабре умерла жена, а дочь переключила всю любовь и внимание на него, Калинкин стал понимать, как же сильно он отстал от современного мира. Дочь училась на психолога, ходила в модные стендап-клубы, оттачивая мастерство бессмысленной, но смешной болтовни, читала сотни полезных книг по саморазвитию, успеху, счастью и всему такому прочему. Сбрасывала Калинкину ссылки на разные статьи, видео, смешные картинки из интернета и постоянно требовала его реакции. Он втянулся, да. Но время от времени испытывал грусть и раздражение. Потому что слишком много пропустил в жизни, чтобы успеть быстро наверстать. Самое разумное, что мог сделать, это ответить дочери взаимностью. Вот и старался.

0: пацан вывел их по мосту через обводный канал, мимо метро, к старому району, узнаваемому, но вместе с тем незнакомому. Типичные желтые доходные дома теснились друг к дружке, образовывая внутри знаменитые дворы-колодцы. Первые этажи давно занимали офисы и коммерция, но выше, за потрескавшимися рамами в объятиях тусклого света, до сих пор в большинстве своем теснились в коммуналках никому не нужные люди. Трагично, как в текстах 80-х.
1: «Прикуривай, мой друг, спокойнее, не спеши».
0: Остановились у арки, огороженные решетчатыми воротами. Парикмахер, запустив руки в карманы клетчатых брюк, задрал голову, разглядывая козырек на парадной неподалеку. Девушка в сарафане все это время копошилась в телефоне и сейчас тоже не оторвалась от увлекательного занятия.
2: «Вы влюблены?» — спросил у нее Стас.
3: «Что?»
0: На щеках девушки расплылся румянец. Она обвела взглядом их маленькую компанию и неловко хмыкнула.
2: «Неприлично так спрашивать вообще-то».
0: Пацан нагловато улыбнулся и посмотрел на Калинкина.
2: «А вы злитесь», — сказал он.
4: «Может, начнем уже?» — буркнул парикмахер.
0: Пацан перевел взгляд на него и улыбнулся еще шире.
2: «Вы пока загадка, но это здорово. А вы радуетесь. Безмятежно и всецело».
0: Последнее он произнес, разглядывая Софью, и Калинкин мрачно подумал, что надо было идти в парикмахерскую вместо экскурсии. Пользы было бы больше.
1: «Отличные ингредиенты», — продолжил пацан. «Чем примечательна настоящая живая музыка? Она умело скрещивает нотки злости, влюбленности, грусти и радости. Слушая Майка Науменко или группу «Кино», вы могли одновременно плакать и смеяться, в момент загрустить или...»
0: Он картинно, пожалуй, даже слишком картинно взмахнул руками и показал окружающим ключ. Видимо, от ворот в арку.
1: «Пойдемте, друзья. Я покажу вам самое удивительное место Петербурга».

0: Лидочка. Конечно, она была влюблена. И это вообще-то классная история. Лидочка училась на филфаке в Псковском государственном, как раз закрыла третий курс, и, признаться честно, с мальчиками на факультете было не очень. Не то чтобы Лидочка искала себе кого-нибудь, но подруги по общаге уже давно бегали с парнями то в кино, то в клубы, то мотались в Питер на разные фестивали. А она, если куда-то и бегала, то только в библиотеку и обратно. И вот 3 недели назад познакомилась. Мужчину звали Германом. Он был на 12 лет старше Лидочки, и, что примечательно, она ни разу не видела его вживую. Герман оказался в ее жизни, потому что Лидочка не смогла найти в библиотеке нужные материалы по современной коммуникации русского языка в иностранной среде и полезла на специализированные сайты за поиском информации. Там-то и наткнулась на Германа, который раздавал всем желающим ссылки для скачивания старых дипломных работ по теме. Конечно, не бесплатно. Лидочка долго не сомневалась и выкупила сразу несколько нужных ей работ. Тут-то Герман и написал ей в личку. Спросил, может ли прислать ссылки бесплатно, потому что такой красивой девушке совершенно незачем платить. Завязалась беседа, которая быстро вышла за пределы сайта, сначала в ВК, затем в мессенджеры. Герман был умным, начитанным, интеллигентным и дико интересным собеседником. Лидочка влюбилась через неделю. А чуть позже Герман предложил встретиться. Он жил в Питере и, как полагается джентльмену, оплатил ей дорогу туда и обратно, а также проживание в гостинице на Чернышевского. Лида согласилась, не раздумывая. Герман выбрал дату, купил билеты, и потекли томительные, но счастливые дни ожидания. Пожалуй, единственным, что омрачило первую встречу, стал внезапный корпоратив у коллеги Германа, куда его позвали прочитать презентацию. Ровно на день, когда Лидочка примчала на поезде в летний солнечный Петербург. Герман дико извинялся, грустил, надиктовывал десятки минут голосовых сообщений, но отказаться от просьбы друга не мог. «Мы увидимся вечером», — говорил он приятным баритоном взрослого и уверенного в себе мужчины. «Я организую тебе досуг, чтобы не скучала, а потом сразу в театр, моя хорошая». Досуг Герман организовал экстравагантный. Экскурсию в центре города. Лидочка, конечно, бывала на экскурсиях в Питере, но на такой ни разу. Прежде всего ее удивило название, потом маршрут. Шли по Лиговскому через Обводный и сразу за метро нырнули в старый район. Укрытые от центральных улиц, проспектов и оживленных трасс, они оказались запущенными, старыми и грязными. Вовсю расползлись трещины, белые шрамы осыпающейся штукатурки, ржавые осколки труб и даже клочья мха вокруг потрескавшихся рам изношенных окон. Один из экскурсионной группы, суровый мужчина с длинными седыми волосами, закрывающими уши, вообще непонятно, как здесь оказавшийся, кривился, разглядывая арку. Другой мужчина с аккуратной бородкой, наоборот, выглядел заинтересованным и будто бы старался запомнить каждую мелочь, каждое слово Стаса. Сама же Лидочка почти не отрывалась от телефона. Она вела текстовый репортаж для Германа. «Стас только что провел нас через арку. Говорит, мы идем в культовое место петербургских музыкантов 80-х и 90-х. Даже включил песенку Ленинграда, хотя зачем она здесь?» «Тут пахнет очень старо. Кругом грязно. Знаешь, как будто к бомжам идем, честное слово. И света мало». Дамочка с золотой цепочкой вся радостная, фотографирует, задает много вопросов. Раздражает прям. Банданы из прошлого века. Кто сейчас носит банданы? Герман отвечал время от времени, но большей частью молчал. Видимо, погрузился в водоворот мероприятия. Впрочем, это не мешало Лидочке писать ему много и часто. Это уже вошло в привычку. «Не отвлекаемся, милые мои», — сказал Стас, глядя на Лидочку. «Мы почти пришли. Посмотрите налево. Видите окна на 3-м этаже? В той квартире 2 месяца жил никто иной, как Егор Летов. Да-да, в 86-м, что ли. Если мы остановимся на минутку и прислушаемся, то можем услышать эхо его прекрасного голоса». Он действительно замолчал, жестами призывая всех соблюдать тишину. Лидочка написала: «Атмосферненько. Но я слышу только, как где-то скрипит форточка или окно. Кто такой вообще этот ваш Летов?» простояли в тишине с полминуты, после чего Стас направился через двор к еще одной арке. Лидочка вспомнила, что в Питере вообще местами с планировкой была полная катастрофа. Одни дома теснились к другим, к ним достраивали третий, потом протягивали вереницу однотипных домов и закругляли где-то на третьей улице, из-за чего возникали такие вот лабиринты дворов с множественными арками, водящими случайных прохожих за нос среди однотипных строений. После одной арки почти сразу свернули в другую. Лидочка написала:
1: «Мы идем уже минут 10, а вокруг только дома и дома. Даже машин не слышно».
0: Солнце сюда почти не совалось, поэтому воздух казался сырым и прохладным. В конце концов остановились на овальной площадке из неровного асфальта. Со всех сторон окружали дома в 4 этажа, заканчивающиеся ржавыми крышами. От обилия узких темных окошек рябило в глазах. Стены местами были изрисованы граффити, а местами окружены мусором.
2: «Вот и пришли», — сказал Стас. «Минуточку внимания, друзья. Смотрим все на меня, не отвлекаемся. Уважаемые возлюбленные, оторвите носик от телефона. Спасибо. Итак, расскажу легенду, связанную с этим местом. Вы же знаете, все экскурсии начинаются с легенд, иначе они не были бы никому интересны.

0: продолжил Стас, скрестив татуированные ладони на груди. «Как и все животные, люди чувствуют смерть и стараются убраться от нее подальше. Мало кто живет возле кладбищ или тех мест, где погибло много людей, верно? Мы подсознательно обходим стороной какие-то кварталы или районы, не приходим на определенные улицы, потому что чувствуем и боимся смерти. Так вот, друзья, легенда гласит, что на этом клочке земли, где мы с вами находимся, умирали музыканты. О, нет, нет, дайте мне закончить!» Воскликнул он, увидев, что мужчина с аккуратной бородкой открывает рот. Лидочка тоже громко хмыкнула. Разве что Софья выглядела радостно и готовой впитывать каждое слово экскурсовода.
1: «Никто не умирал тут физически», — сказал Стас. «Я говорю про духовную смерть. Про последний ментальный вздох».
0: Лидочка написала:
2: «О, у нас тут эзотерика и экзорцизм пошли. Я такого еще не слышала на экскурсиях».
1: «Это место силы. Перед тем, как раствориться в небытии, музыкант оказывался здесь. Испускал последний вздох, эхом разносившийся между стен, отскакивающий от окон, улетающий в серое петербургское небо». «Зачем?» — спросил мужчина с аккуратной бородкой.
0: У него был чуть хрипловатый и грубый голос, как у актеров из дешевых телесериалов, играющих оперов.
1: «Что зачем?» — не понял Стас. «Зачем нам эта история? Что за ней последует?»
0: Стас улыбнулся и ответил:
2: «О, уважаемый, вы увидите нечто удивительное. Здесь место силы. Представляете, есть фрукт, например, яблоко. Оно растет на дереве и собирает питательные соки для того, чтобы прокормить своих детей, то есть косточки. Потом приходит некто, например, бог, и срывает яблоко.
0: В тот самый момент оно умирает, но не сразу. Питательные соки еще есть в нем и будут храниться какое-то время. А наш бог несет яблоко, скажем, в соковыжималку. Что происходит дальше? Плоть яблока уничтожена, кожура выброшена, косточки размолоты,
2: а в стакане питательные соки для бога. То же самое с талантливыми людьми. Они всего лишь яблоки. Это место — соковыжималка, а соки — для бога», —
0: закончила Софья радостно.
2: «Как это поэтично!»
0: «Все в Петербурге поэтично», — заметил Стас. Лидочка написала:
2: «Нам сейчас затирали какую-то претенциозную чушь о боге. Почему о боге люди начинают думать только среди разрухи и запустения?»
1: «И все же, почему именно это место?» —
0: не унимался мужчина с аккуратной бородкой.
1: «Оно имеет какое-то специальное значение. Откуда оно появилось? Почему именно здесь?»
2: «Вы что, не готовились к экскурсии?» —
0: вспыхнула вдруг Софья.
2: «Вам ничего не известно о потустороннем?»
0: Стас вскинул руки над головой и вдруг громко крикнул:
1: «А ну-ка тихо, друзья! Внимание! Слушайте продолжение легенды!»
0: Все затихли. Хотя на экскурсию происходящее мало походило, но Лидочка тоже отвлеклась от телефона и посмотрела на Стаса. Тот продолжил негромко:
2: «Так же, как после выжимки сока от яблока остается кожура, так и от музыканта остается кое-что. Его эхо, а вернее звук последнего вздоха. Он никуда не девается, застревает в нашем мире, летает то тут, то там, от одного окна к другому. Некоторые считают, что это не просто вздох, а последние слова. Кто-то слышит бормотание, кто-то целые предложения.
3: Была одна дамочка, которая слышала крик Цоя и пару матерных.
2: Такое тоже бывает. Не суть. Главное — это что? Главное, что вы сейчас в том месте, где можете сами услышать эхо мертвых музыкантов. Послушать, осознать.
1: А вот вы сказали про бога», —
0: снова нетерпеливо перебил мужчина с аккуратной бородкой.
1: «Вы уверены, что это именно бог? Вдруг питательные силы музыкантов забирают что-то другое? Аномалия, например, или некие другие силы?»
0: Стас, коротко улыбнувшись, приложил вытянутый указательный палец к губам.
2: «Сейчас все узнаете. Не торопитесь».

0: Софья прикрыла глаза, расставила в стороны руки ладонями вверх и беззвучно зашевелила губами, будто читала молитву. Седовласый мужчина как будто ничего не слышал и разглядывал темные окна. Тот с аккуратной бородкой убрал руки в карманы куртки, которая, к слову, была не к месту жарким летним днем. Герман внезапно ответил: «Не отвлекайся на меня. Получай удовольствие». Поначалу Лидочка слышала только собственное дыхание и шум ветра. Потом что-то скрипнуло. Форточка. Зашелестела газета, подхваченная ветром. В лужу тяжело шлепнулась потрепанная влажная книга. Снова скрип. Распахнулось окошко на третьем этаже справа, потом еще одно на четвертом под козырьком крыши. Резко хлопнула форточка. Лидочка едва успевала вертеть головой. И вдруг, как от порыва ветра, окна распахнулись все, зазвенели стеклами, выпорхнули из темных квартир встревоженные занавески, посыпались листы бумаги, а еще горшок с цветком сорвался с подоконника, упал на асфальт, разбившись вдребезги. Лидочка вздрогнула, и внутри головы, не ушами, даже осознанием, услышала чей-то тяжелый вздох. Он разбился на сотни одинаковых вздохов и затрепетал отголосками эха в черепной коробке. Заметался тяжелый вздох мертвого музыканта. Лидочка почему-то сразу поняла и приняла. Руки неосознанно взметнулись к голове, ладони прижались к вискам, под кожей пульсировало эхо. Вздох. Вздох. Вздох. Стас сделал шаг в сторону, как будто выходя из невидимого круга. В его руках появился предмет, похожий на небольшую деревянную шкатулку. Он вынул из нее гитарный колковый механизм, гриф. У соседки Лидочки по общаге был парень-музыкант, который, как-то напившись, долго и обстоятельно рассказывал окружающим устройство акустической гитары. Поэтому Лидочка сразу поняла, что это. Стас положил шкатулку у ног, провернул верхний левый колок, глядя точно на Лидочку. За глазами у нее что-то болезненно дернулось. Она вдруг увидела перед собой крохотную сцену, тускло освещенную единственной лампой, болтающейся на шнуре. Увидела десяток зрителей, потертые кресла, мужчину с гитарой, сидящего на стуле нога за ногу. Тот наигрывал медленную мелодию. Что-то не получалось. Мужчина хмурился, тянул руку к колкам, натягивал струны одну за другой. Вместе со струнами что-то натягивалось внутри Лидочки. Неприятно и больно. Мужчина крутанул колок с особой силой, и одна из струн лопнула с тяжелым мертвым эхом, разнесшимся в темноте и устремившимся внутрь Лидочкиного сознания, в те глубины, где затаилась душа. Лидочка упала на колени, продолжая сжимать голову ладонями. Отзвуки эха метались внутри головы, проталкиваясь глубже и глубже. Стас проворачивал один колок за другим, переводя взгляд на участников экскурсии. Кривая улыбка исказила его рот. Лидочка закричала так сильно, что заболели челюсть и горло. Из разбитых окон вокруг сыпались стекла, сверкая на солнце, и падали, звеня, на мокрый асфальт. Люди корчились рядом. Софья в экстазе, размахивая руками, как сломанными ветками. Седовласый в судорогах, ударяя ладонями себя по ушам. Только мужчина с аккуратной бородкой, присев на колено, лихорадочно заталкивал что-то в уши. Лицо его сделалось пунцовым, на виске дрожала набухшая толстая вена. Он запустил руку в карман куртки, вытащил пистолет и направил на Стаса.
1: «Останови все это!»
0: Этот крик Лидочка услышала даже сквозь звенящее эхо внутри себя. Стас посмотрел на мужчину, взялся за второй слева колок и провернул. В следующий момент Лидочку скрутило от чудовищной боли. Как стоматолог касается иглой оголенного нерва, так и эхо мертвого музыканта зацепилось за Лидочкину душу и потащило ее вверх, по пищеводу раздирая внутренние органы. Она почувствовала, как ломается от напряжения нижняя челюсть. Что-то метнулось мимо Лидочки в сторону мужчины с пистолетом. Громыхнул выстрел. Лидочка упала на землю, разгоряченной щекой в приятную прохладу грязной лужи, и вроде бы потеряла сознание. Или умерла.

0: Кирилл. Антон, давно прокуривший оба легких, попросил сигаретку. У Кирилла при себе были только самокрутки, заготовленные впрок. Одной поделился, протянул спички. Антон долго возился, прикуривая, чиркал, ругался. Потом затянулся и тут же заговорил, выпуская слова вместе с белым дымом.
1: В общем, это обводный, дед за метро. Сигнал слабый, забивается психами из диспансера через дорогу от. В папке есть информация.
0: Я бы не совался на твоем месте, брат. Несерьезно это, на танк с голой жопой лезть. Они стояли у старого кирпичного здания, вплотную прилегающего к бывшим крестам. На всех картах здание относилось к корпусу крестов, но на самом деле таковым не являлось. Правда, об этом мало кто знал. Плотный поток автомобилей на набережной создавал привычный фоновый шум, каковой здесь был с утра и до поздней ночи. Как-то Кирилл встал в пробку даже в 3 утра.
1: «И что мне делать?»
0: — спросил Кирилл, разглядывая прогулочный катер, плывущий по Неве. С катера пьяная толпа пела песни и фотографировалась. Антон затянулся сильно, так что огонек добрался до ногтей.
1: «Я все понимаю, брат. Мне тебя не остановить, но давай осторожнее, хорошо? Не прыгай с головы, подожди. Я рапорт составлю, подам куда надо, постараюсь пнуть. Может, 3-4 дня уложимся?»
0: «3-4», — хмыкнул Кирилл.
1: «Скажешь тоже».
0: Лето стояло жаркое, непривычное. Может быть, если бы не жара, в Питер не приехала бы давняя подруга жены из Владимира. Обычно она выбиралась в гости ближе к осени, но тут нестерпимо захотела посмотреть на летний город, стонущий от духоты, жара и захлебывающийся солнечным светом. Примчалась, утащила жену на прогулку по городу, а потом обе они бесследно пропали. Телефоны оказались отключены. Домой никто не пришел, и спустя сутки Кирилл рванул к брату в конторку. Почему-то Кирилл изначально был уверен, что происшествие не из рядовых, а значит, Антон мог помочь. Конторка возле крестов, где трудился старший брат, занималась поиском паранормальных разломов в северо-западном округе. На сленге разломы называли «швами». Антон много не рассказывал, но как-то по пьяни прямо на салфетке за столом начертил Кириллу несколько схем. Вот настоящий Петербург. А вот его изнанка.
1: Тут мы, реальный мир, а тут все, что с обратной стороны, антиподное, нереальное.
0: Миры сшиты между собой крепкими нитями,
1: но иногда швы расходятся и появляются дыры. Через эти дыры проникают в наш мир разные нехорошие существа.
0: Антон выразился более нецензурно, конечно.
1: И вот существ надо отправлять обратно, а швы собирать заново и укреплять.

0: Предчувствия Кирилла не обманули. Через два дня Антон позвонил и попросил подъехать. Теперь у Кирилла под мышкой торчала папка с распечатками. Антон курил, хотя ему это было противопоказано еще лет 6 назад, и деликатно покашливал.
1: «Изучи внимательно, но не лезь», — попросил Антон снова. «Мы тут сами опытные. Я потороплю».
0: Кирилл не ответил. К Антону за долгую службу в органах он обращался раза три и всегда по распоряжению вышестоящего начальства. Конторка по внутренней службе помогала с делами загадочными и необъяснимыми. Один раз Кирилл даже заходил внутрь, минут 30 топтался в ожидании в обшарпанном предбаннике, где из мебели была только скамейка, а на стене висел плакат, то ли стилизованный под СССРшный, то ли действительно древний. На плакате девушка, одетая в короткий белый халатик и с покрытой платком головой,

0: увлеченно зашивала грубую серую ткань, лежащую на ее красивых ногах. Надпись гласила: «Товарищ, будь старателен, делай шов по ГОСТу». Сейчас ситуация была личная. Кирилл чувствовал несвойственное ему давление в области сердца, желание прямо сейчас сорваться на обводные и все выяснить. Но он сдержался, поблагодарил брата и поехал домой. Уже вечером изучил распечатки. Из материалов выходило вот что. Шов порвался среди доходных домов на Лиговском и быстро распространился по улице Боровой в сторону железнодорожной станции. Где-то там, в дворах-колодцах, образовалась дыра, и из нее вылезло что-то пока еще не идентифицированное. В конторе инцидент зафиксировали, но из-за бюрократических проволочек заявка на заделывание шва до сих пор висела в обработке, и никто к дыре не совался. По внутренним источникам рекомендовано было установить наблюдение, чтобы ничего лишнего не просочилось наружу. Но, видать, лишнее не только просочилось, но и успешно действовало. На паре листов шли заметки от руки, написанные Антоном. Он объяснил, что потусторонний из другого мира работает по стандартной схеме. Создает приманку для определенных людей, потом заманивает их к дыре и... что-то с ними делает, в зависимости от целей и задач. Иногда люди остаются в живых, но ничего не помнят. Иногда пропадают безвозвратно. А иногда их находят по частям. Дочитав до этого места, Кирилл понял, что будет делать дальше. Потому что если жена сейчас лежит где-то разделанная на части, то он должен найти ее первым. Или спасти. Просочившиеся потусторонние силы использовали лазейку, которую Антон и его люди пока не нашли. Но когда найдут? Сколько времени будет упущено? Кирилл отправился на обводный. В кармане куртки устроился табельный ПЯ. Кирилл понятия не имел, зачем ему оружие в такой ситуации, но привычно успокаивался, сжимая в ладони холодную рукоять. Прогулялся от метро до Боровой, нырнул сначала в кирпичные хрущевки, потом под арку в дома-колодцы. Бродил полночи в летнем сумраке, вглядывался в пустые черные окна, курил под тусклыми фонарями, прислушивался к вою ветра. Кирилл не знал, как вычислить потусторонний, и уж тем более, что он будет делать, если столкнется с ним. Боялся заглядывать в мусорные баки. Часа в 4 утра, когда уже посветлело, вернулся домой, принял душ и дочитал заметки Антона до конца. Там-то и наткнулся на интересное — описание приманки. Около метро Лиговская несколько дней подряд возникала экскурсия. Некий молодой человек собирал людей, которые получали приглашения от своих друзей и родственников. Откуда брались приглашения, кто их рассылал, неизвестно. Группа набиралась из 3-4 человек, и экскурсовод отводил их к дыре. Возвращался он один. План глупый, но эмоциональный возник сразу же. Кирилл снова рванул из квартиры с ПЯ в кармане, на этот раз прямиком на Лиговский. Первый день никого похожего по описанию не обнаружил. Но второй же почти сразу заприметил паренька с татуировками на шее и на руках, подошел и, старательно изображая наивного туриста, спросил, здесь ли собирают группу на экскурсию по странным местам Петербурга. Парень вынул из уха клипсу наушника, улыбнулся и сказал: «Вы правильно пришли. Я тот, кто вам нужен. Зовите меня Стас». Кирилл хотел действовать сразу же. То есть прижать недоноска, ткнуть стволом под шею и вытащить из него всю необходимую информацию. Но тут подошла девушка в белом сарафане, а почти сразу за ней мужчина, похожий на бывшего зэка, но с длинными седыми волосами. Кирилл решил, что, возможно, так даже лучше. Он сможет проследить за экскурсией от начала до конца, уже на месте, где-то в домах-колодцах, выяснить все, что нужно. Трезвый расчет и разум отступили на второй план. Когда двинулись по Лиговскому к мосту через Обводный, Кирилл написал Антону. Предупредил. Антон отреагировал быстро. Не стал задавать вопросов, а снова попросил не лезть на рожон и сказал, что постарается в ближайшие 40 минут организовать ударную бригаду швей. Звучало немного нелепо, но Кирилл старшему брату доверял. Тот сначала делает дело, а уже потом по косточкам разбирает косяки, если нужно. С Свернули в желтые домики за Лиговским, и началось. Чертовщина с арками насторожила сразу. Кирилл знал, что не могли дома тянуться вширь на такое расстояние. Пространство знатно искривилось. Не было тут и заброшенных или расселенных построек, однако же, чем дальше углублялись в дебри узких дворов, тем явственнее чувствовалось вокруг запустение. И затем Кирилл нутром почуял, что оказался где-то на краю дыры, а то и вовсе в эпицентре потустороннего. Стас стал кривляться, рассказывать байки про Бога и соковыжималку, и это окончательно разозлило. Еще пару минут, и Кирилл бы, наплевав на остальных, стал бы выбивать из парня сведения о пропавшей жене и подруге, но пары минут, как оказалось, в запасе не было. Произошло нечто. Антон предупреждал в своих заметках. Но одно дело прочитать на листе бумаги, а другое — увидеть и услышать в реальности. Судя по описаниям, потусторонний идентифицируется как «Паразит-17». Эхо мертвых музыкантов отразилось от окон, метнулось через распахнутые форточки и размножилось в осколках разбитых стекол. Оно атаковало, целясь в сознание людей, забирая себе ту эмоцию, которую люди принесли с собой. Потустороннее не имеет плоти. Это фантазия. И у людей оно забирает не физическое, а духовное. Эмоции. Мысли. Кирилл присел на колено и торопливо выдернул из кармана заранее заготовленные беруши. Стал заталкивать глубже, пресекая звуки. Проникает через уши или глаза. Тут главное вовремя определить тип заражения. От глаз очки с сильными диоптриями, от ушей беруши. Очки выпали, тоже звякнув об асфальт. Кирилл увидел рядом с собой девушку в сарафане. Она держалась за голову и распахнула рот так, что вывихнутая нижняя челюсть болталась на уровне шеи. Кожа и мышцы в области скул порвались. Сарафан был уже не белым, а кроваво-грязным. В данном случае «Паразит-17» собирает эмоции. Страх, злость, грусть, любовь и так далее. У него есть цель — стать сильнее и могущественнее. Разными способами. «Бригада швей должна быть здесь минут через 20». Или через 100. Откуда ему сейчас знать? Вихрь эхо метался по двору. Ветер рвал занавески, выламывал рамы, разбивал стекла. Кирилл чувствовал, как сквозь беруши глухо бьются потусторонние звуки. Он выдернул из кармана пистолет, наставил ствол на Стаса.
1: «Останови все это!»
0: Стас повернулся. Он был весел и расслаблен. Кирилл понял, надо стрелять на поражение, иначе никак. Краем глаза заметил движение справа, успел отреагировать. На него бежала Софья. Из ее глаз, изо рта и ноздрей шла густая темная кровь. Кирилл выстрелил и увидел, как в шее Софьи под подбородком образовалась небольшая аккуратная дырочка. Софья запнулась о корчащуюся в судорогах девушку в сарафане, а потом упала на Кирилла и подмяла его под себя. Кровь брызнула ему на лицо, затекла за шиворот. Он увидел Стаса, который неторопливо крутил колки на грифе, будто что-то настраивал. В беруши настойчиво стучались отклики эха.
2: «Вы не понимаете!»
0: — кричала Софья, выплевывая слова вместе с кровью.
2: «Вы станете вечностью в этой прекрасной мелодии! Им нужна музыка! Им нужны эмоции! В изнанке грустно, серо и тихо!»
0: Она била Кирилла хаотично и слепо, кулаками не давая ему встать. Кирилл бил в ответ рукоятью пистолета, целился в висок, но Софья будто не чувствовала его ударов.
2: «Мелодия вечности порождает эхо в нашем разуме! Разголоски мелодии поселяются в голове навсегда!»
1: «Бригада швей! Где же она?»
0: Софья ударила его в нос, и Кирилла захлестнула боль. Что-то хрустнуло внутри головы. Он заорал, задергался, что есть сил. А пальцы Софьи выдергивали его волосы, царапали лицо и вдруг метнулись к левому уху, забрались внутрь и резко выковырнули измятую берушу. Кирилл почувствовал, как внутри головы устремилось эхо, разорвав барабанную перепонку. Боль была страшная, на изломе. Кирилл взвыл. А Софья уже добралась до второго уха и засунула холодный влажный палец внутрь. Потустороннее проникло в Кирилла, а потом вынуло из его души мягкие струны любви, протащило по пищеводу через рот и в легком трепете предвкушения преподнесло к ногам того, кто умел настраивать грифы.

0: Софья. Она узнала о существовании изнанки еще 3 года назад, когда впервые наткнулась на паблик о потустороннем и прочитала первые истории очевидцев. Конечно, паблик якобы публиковал выдуманные истории по одной и той же вселенной, как было сейчас модно, но Софья сразу поняла, что для выдумок эти истории слишком уж наполнены несущественными подробностями, деталями и скрытыми отсылками. Если прочитать каждую историю по 2-3 раза, то становится понятно, что люди рассказывают правду. Швы расходились по всему свету. Люди натыкались на потустороннее в обычных подмосковных городках или в экзотических африканских поселениях, в Америке и в Польше, в центре Петербурга и на окраинах Лондона. Те, кому удалось выжить, пытались донести правду, но, как это часто бывает, им не верили, либо затыкали рты, либо... Почти год изучая изнанку на разных ресурсах, Софья пришла к выводу, что власти разных стран тоже о ней знают и стараются всеми способами превратить информацию в бред, выдумки или чушь. А когда не получается, избавляются от свидетелей. Ничего удивительного. Так было всегда и везде. Посмотрите любой документальный фильм о пришельцах, призраках или вампирах. Софья и сама, загоревшись историями об изнанке, стала рассказывать о ней всем и всюду, переписываться на форумах с единоверцами, устроилась модератором сразу в 3 пабликах и набрала приличный материал на своей страничке в социальной сети. Правда, ей не давал покоя один момент. Она чувствовала себя лжецом, когда доказывала сторонним людям существование изнанки. Потому что сама не была там. Не видела швов и не общалась с потусторонним. Кто-то сталкивался с кукушкой, откладывающей яйца фантазии прямо в человеческое сознание. Кто-то спасся от червонного червя, заставляющего людей верить, что их голова раздуется и лопнет, как воздушный шарик. Кто-то выжил при нападении черничного дятла, выклевывающего дыры в воспоминаниях. Софья не могла похвастаться ничем. И это ее расстраивало. Вернее, будем честны, Софья злилась и чувствовала неполноценность при общении с очевидцами изнанки. Она стояла на ступеньку ниже, а хотела встать вровень. Поэтому, когда в личку написал некто по имени Герман, судя по фото, совсем еще молодой человек с дурацким пушком под носом, и сообщил, что хочет отправить ее к одному из разошедшихся швов в Петербурге, Софья долго не думала, кто на ее месте отказался бы. Спустя сутки она уже выскочила из Сапсана и полетела по Лиговскому на крыльях радости. Стас ей сразу понравился. А вот остальные из экскурсии не очень. Герман предупреждал, что другие люди ничего не знают об изнанке и потустороннем. Они были выбраны для того, чтобы заправить струнами души музыкальный инструмент. «Кто там будет в потусторонней дыре?» — спросила Софья накануне отъезда.
1: «Гитарист», — ответил Герман. «Знаете, истинная музыка рождается из эмоций, переваренных не разумом, а подсознанием. Эта музыка отпечатывается в памяти людей, и благодаря ей они живут. А вы станете нашим летописцем». О, как ей хотелось именно этого!
0: Пока шли к потустороннему, Софья болтала, не могла сдерживать эмоции, а еще наблюдала за теми, кто пожертвует струны своих душ. Больше всего ее настораживал Седовласый. Он походил на мента, а значит, мог вмешаться в самый неподходящий момент. На всякий случай Софья пристроилась рядом.

Софья упала на черта и заставила его отдать свою струну. А потом убила. Задушила, как животное, чтобы он больше никогда не мог стрелять в беззащитных. Поднялась, торжествующе заковыляла к Стасу. Почему-то сил осталось мало. Из Софьи как будто вылились все жизненные соки вместе с радостью и музыкой. Это все дырочка под шеей виновата. Софья хотела спросить, можно ли дотронуться до струн, что свисали из колков грифа, но не успела. Подкосились ноги, хрустнули колени, и она упала на холодный асфальт лицом в пепел. Только это ведь был не пепел, а осколки. Где-то раздались выстрелы и крики. Ветер взвыл, а эхо мертвых музыкантов в испуге заметалось по окнам. Что-то пошло не так, но Софья уже не заметила. Она была мертва.

0: Антон. Бригада швей действовала быстро и профессионально, как обычно. Прошло минут 10, а реальность уже была заштопана. Отголоски потустороннего X-119 «Ща» или «Эхо», как его называли в простонародье, разлетелись по дворам домов колодцев и нашли свою смерть в водосточных трубах, открытых форточках и мусорных баках. Оставшись без подпитки, они больше не могли забираться в людей и стали безопасными. А вот с музыкантом CV-11N пришлось немного повозиться. Он почти натянул струны человеческих душ на гитарный риф и при появлении швей попытался дать отпор, наиграв несколько потусторонних мелодий. Два сотрудника в итоге получили легкие ранения. Музыкант, воспользовавшись моментом, скрылся в арках, выбежал к обводному каналу, раскидав по дороге нескольких случайных прохожих, а затем перемахнул через ограждение и оказался в воде. В новостях потом писали об очередном сумасшедшем Петербурга, который под влиянием аномальной жары решил немного себя охладить. Еле спасли. На самом деле его, конечно, не спасли, а утопили под ближайшим мостом. Этих тварей из изнанки никогда не оставляли в живых. Антон погоню за музыкантом пропустил. Он остался возле тела младшего брата. Достал у Кирилла из кармана самокрутку и спички. Закурил, сидя на холодной ступеньке черного входа. Мертвый Кирилл смотрел в серое петербургское небо. По сравнению с остальными трупами он выглядел еще более-менее, и хотелось верить, что не сильно страдал перед смертью.
1: «Я ведь говорил ему не соваться!»
0: Почти наверняка в этом крохотном дворике среди мусора под крыльцом, в подвалах, в пустых квартирах найдутся тела других пропавших без вести. Вскрытие опытными патологоанатомами из конторки покажет, что умерли они из-за множественных рваных ран внутренних органов, вызванных протаскиванием эмоциональных струн из душ. Вот так официально и сюрреалистично. Антон знал, что никогда не привыкнет к подобному. Надо было подниматься, но он хотел докурить последнюю самокрутку брата. Тела мертвых женщин выглядели страшно. Как будто им сломали все косточки, выпотрошили и вывернули наизнанку. Непонятно было, какого они возраста. В руках у одной был крепко сжат телефон. И кровь. Много крови повсюду. Антон неторопливо затянулся, как обычно, чтобы огонек дотронулся до кончиков ногтей. Интересно, он был готов поклясться, что видел в руках у музыканта гриф четырьмя колками. Но трупов и струн было только три.

Глеб. Пацан с самого начала ему не понравился. Когда началась вся эта непонятная заварушка с гитарным грифом, звоном стекол и странными звуками, похожими на эхо, Калинкин решил, что все. Здесь-то он и останется навсегда. В вонючем, зассанном, грязном дворе Петербурга. Примерно в таком дворе он и начинал свою жизнь, когда мама выводила его из коммуналки под серое питерское небо. Мама говорила: «У тебя 10 минут, Глеб. Подыши воздухом, погуляй и идем домой». У нее не было времени водить его на детские площадки или куда-то еще. Только когда появилась бабушка, Глеб впервые обнаружил, что за пределами домов-колодцев есть огромные широкие проспекты, площади, высокие соборы и церкви, а окна квартир не всегда выходят на другие окна. Но это случилось через 10 лет после его рождения. К тому времени он, кажется, насквозь пропитался запахом коммуналок, черных лестничных пролетов, сигаретного дыма. Умереть здесь — ирония. Дочь, пожалуй, даже не поймет, какой нелепый подарок устроила отцу. Он почувствовал боль в левом ухе и крепко зажал его ладонью. Правая не слышала ничего еще со времен, когда отчим угодил по нему тяжелой армейской бляхой. Ветер разъяренно набросился. Дома склонились над Калинкиным, распахивая черные пасти окон. Он видел за каждым окном ненавистную коммуналку. А еще увидел, как татуированный мужик заталкивает себе в уши беруши и понял, как можно спастись. Калинкин вырвал из левого уха слуховой аппарат, зажал уши ладонями. Теперь он был 100% глух. Звуки рассыпались вокруг него, не проникая в разум. Кто бы мог подумать, что травма из детства спасет ему жизнь? Мир превратился в карикатуру, в немое кино. Калинкин много лет привыкал к этой своей глухоте, но в конце концов понял, что и в ней чувствует себя комфортно. Не убирая рук от ушей, он отполз на коленках в сторону овальной арки. На его глазах из девушки в сарафане вылезла окровавленная тонкая струна и подлетела к пацану, который старательно вставил ее в колок и стал натягивать. На его глазах у женщины с золотой цепочкой на шее пошла кровь из ноздрей и рта. На его глазах задушили мужичка с аккуратной бородкой. И потом же на его глазах какие-то люди в медицинских масках, черных перчатках и в оранжевых жилетках строителей стали выпрыгивать из всех щелей, как блохи. Тут Калинкин и побежал прочь. Он углубился в арку, ожидал, что выскочит в еще один похожий двор, но оказался вдруг у обводного ближе к Выборгскому вокзалу. От яркого солнечного света, не похожего на затхлое освещение внутри дворов, Калинкин едва не ослеп, остановился, зажмурившись. Под веками бегали черные пятнышки. Он не услышал и не увидел татуированного пацана, выскочившего из арки следом за ним. Пацан врезался в Калинкина, уронил того на землю, а вместе с ним еще двоих случайных прохожих, вскочил, бросился к ограде и прыгнул, не задерживаясь, в воду. За ним попрыгали люди в оранжевых комбинезонах строителей. В глухой тишине все происходящее напоминало сцену из старого черно-белого кино с Чарли Чаплиным. Калинкин встал на корточки, собирая мысли в кучу. Надо было убираться отсюда. Сердце колотилось бешено, и Калинкин чувствовал, что еще чуть-чуть, и он запросто свалится с инфарктом. Не 30 годиков все же. Но тем не менее он нашел в себе силы, поднялся и заторопился через мост в сторону метро Пушкинской. Шел минут 20, потом все же сел на ступеньках какой-то кафешки отдохнуть. Проверил телефон. Дочь спрашивала, как ему экскурсия по музею дореволюционного оружия. Просила фотографии. Оружие, значит. Он не знал, что...

Что за чертовщина произошла во дворе старых доходных домов и от этого злился? Отдохнув, заковылял дальше. Сделал большой крюк по городу и через полтора часа оказался на площади Московского вокзала. Там же на Невском купил дешевый слуховой аппарат. Мир снова наполнился звуками, и эти звуки были привычными, человеческими. Никакого эха мертвых музыкантов. Еще через несколько часов Калинкин сел в поезд до Москвы. Все это время переписывался с дочкой, пытаясь выяснить, где она покупала билеты на экскурсию. Дочка была искренне уверена, что Калинкин сходил в музей оружия. Откуда взялся странный конверт в кармане его куртки, она не знала, а он не мог взять в толк, как же умудрился вляпаться в подобное. Может, это отчим виноват? Решил отомстить за то, что Калинкин упек его за решетку на 15 лет. Кажется, он выполз из тюрьмы год назад. Такие, как отчим, не умирают. Сердце все еще колотилось. Мысли крутились тяжелые. Покачиваясь в такт вагону, Глеб облокотился о сиденье и попытался задремать. Кое-что не давало ему покоя. Гриф с тремя окровавленными струнами. Когда татуированный пацан врезался в Калинкина, гриф отлетел на обочину в траву. Калинкин взял его, поднимаясь, и сунул под куртку. Зачем? Кто б знал. Нес с собой, чувствуя странную вибрацию в такт собственным шагам. Потом завернул в пакет и несколько слоев тряпки. Запихнул в сумку. Хотел выбросить, но сдержался. Наверное, хотелось выяснить подробности, что же это такое. Потустороннее. Вот ответ. Татуированный пацан хотел сыграть что-то. Для чего? Какая у него была цель? И что будет, если приладить четвертую струну? В душе будто что-то болезненно натянулось. Как там сказал пацан? Вы злитесь? Точно. Именно этой струны и недоставало. Злости. Нестерпимо хотелось добраться до дома и проверить. Калинкин не знал, зачем. Иногда желания не требуют объяснений. Они просто есть.

0: Улья шла по краешку своего района. Желтые светляки высотных зданий гасли один за другим, потом снова загорались, приглашая поиграть. Почуяв ее приближение, торопливо подмигивали фонари. Шаплюск, ожидавший на углу большой и малой улиц, задрожал, будто от ветра, и погас на целую секунду. «Ждал?» Она положила руку на холодный бок. Шаплюск был уязвимее прочих. Его мучили тоска и неясные предчувствия. Он торопился излить их Улии, а она выслушивала и никогда не объясняла ему, что его страх перед будущим складывается из колебания напряжений в сети, невидимого поля вокруг танцующих проводов и силы сырого ветра. «Все будет хорошо». Она обняла бетонный ствол, прижалась щекой, ощутила на мгновение маяту и беспокойство Шаплюска и приходящее на смену доверие. Улия погладила полусмытые дождями объявление «Сниму ква». Шаплюск мигнул едва заметно, попросил приходить к нему почаще. Улия пообещала и двинулась дальше. Вдоль строя чахлых лип, вдоль большой улицы, здоровой, упругой, с чистым влажным асфальтом, с маяками рекламных щитов на автобусных остановках. Ночью потоки людвы делались сперва тонкими и прерывистыми, как белая разметка на осевой, а потом и вовсе иссякали, перемещаясь из-под неба в дома. Движение текло по проезжей части свободным, не сбитым в пробке потоком. Улия остановилась перед Даюванном, который был почти так же чувствителен, как Шаплюск, но куда более оптимистичен. Они приветствовали друг друга сдержанно и даже иронично. Даюван повел тенью и сообщил, что близится осень. Он не может объяснить, почему уверен в этом, но потоки воды и потоки в сетях, слои воздуха и перемещение людвы говорят ему, что осень не за горами. «Ты ошибаешься», — сказала ему Улия. И Даюван снова повел тенью, на что Шаплюск никогда бы не решился. Улия двинулась дальше. По той стороне улицы бесшумно пролетел переул. Редкая людва заметила его и ускорила шаг. Переул вернулся, затормозил, пересек двойную осевую и остановился перед Улией в трех шагах. Светофор над его головой нервно запульсировал желтым. «Покатаемся», — предложил переул и похлопал по заднему сиденью мотоцикла. «Дела», — сказала Улия. «С фонарями обниматься?» — иронично спросил переул. «Тебе-то что?» — ответила Улия. «Садись», — сказал переул. Она подумала и села. Стихия переула — полет. Сходящиеся в точку линии обочин, привычные вещи, размазанные в ленту спокойной, сытой скорости. Улия обняла его за плечи и закрыла глаза. Они летели прямо по осевой. Вокруг не стало ничего отдельного, только целое. Только город. Две полосы фонарей справа и слева. Нежнейшая сеть проводов. Движение, от которого хотелось стонать и смеяться. Улия прижалась лицом к кожаной спине переула. Кирпичные стены сливались с ажурными оградками, а когда они взлетели на холм, впереди открылась горящая огнем бело-красная колокольная дорога. «Ты меня любишь?» — весело спросил переул.
1: «Люблю».
0: В этот момент откуда-то потянуло подземным ветром. Это было короткое, слабое дыхание, сквозь которое они тут же и пролетели. Однако желтые волосы переула встали дыбом, и Улия крепче вцепилась в его жесткие плечи. Видимо, где-то совсем рядом оказалась отдушина. Вентиляционная шахта с насосами. Светофор все еще мигал желтым. «Скоро утро», — сказала ему Улия. Светофор сказал, что переул давит колесами подвернувшиеся тени. «Но я ведь не тень», — сказала Улия. Светофор грузно качнулся и перестал мигать. Вспыхнул рубиново-красным, приятным для глаз огнем. Подворотни похрапывали разверстыми темными ртами, выпускали застоявшиеся во дворах, текущие из приоткрытых окон дыхание людвы. Светлячки закончили игру в перемигивание. Редко-редко вспыхивал желтый квадратный глаз, угасал сразу или оставался смотреть в ночь, и тогда можно было разглядеть метавшиеся за тонкой тканью тени. Улия шла теперь вдоль бульвара. Маленький сквер в конце его был темным и неуютным. Улии никогда не удавалось найти общий язык с этими деревьями. Они казались ей уродливыми, она им опасной. Сейчас в сквере горели красные огоньки, крохотные, как искры, но в отличие от искр, долговечные. Улия поняла, что в парке людва, которая разговаривает, курит, играет и поет. Из любопытства она подошла поближе. Голоса сливались. Ей приходилось прилагать усилия, чтобы понять, о чем здесь говорится. Кажется, был какой-то праздник, и вместо того, чтобы встретить его под крышей, эта молодая людва курила и пела в скверике. Улия повернулась уже, чтобы уйти, как вдруг что-то изменилось. Молодая людва по-прежнему смеялась и курила, но из толщи ее вдруг вынырнул звук, заставивший Улию повременить с уходом. Это была песня. Улии понравилась мелодия. Миновала минута, другая. Ей вдруг стало легко и спокойно. Даже легче и спокойнее, чем за спиной у переула на летящем сквозь город мотоцикле. Ей вспомнились огни над рекой, дыхание старого моста, линии обочин, сходящиеся в точку, там, далеко, где все счастливы. Ей вспомнился тополиный пух, покрывающий решетки водостоков, переглядки светофоров в полночь, текущее по бульварам летнее цветное мобилье, блеск хрома и стекла, праздничный шум просыпающегося на заре города, и она улыбнулась, сама не зная зачем. Песня была простая и настоящая. Улия ступила два шага вперед, прищурилась и замигала, будто пытаясь выбросить из глаз соринки. Людва непривычно раздробилась перед ее глазами, как фасад дробится окнами, если долго на него смотреть. Улия увидела, что людва состоит из отдельных... как их лучше назвать? И один из них стоит на скамейке. В руках у него гитара, и его песня, слов которой Улия не понимает, удержала ее и не дала уйти. Тот, что пел, замолчал, и людва, прочая людва, захлопала в ладоши. На этот раз Улии удалось разобрать отдельные слова. «Ну, Саня, ну, парень, ты даешь!» Значит, этот отдельный, что вдруг выпал из людвы в удивленных Улиных глазах, значит, этот, что пел, называется Саней, парнем. Она пошла вперед, немало не раздумывая. «Ты хорошо поешь», — сказала она парню так же просто, как говорила порой фонарям. «Все, мол, скоро уладится». Он смотрел на нее сверху, со скамейки, и, кажется, не знал, что ответить. «Кто это?» — спрашивала людва за спиной Улии. «Спой еще», — сказала Улия. Он слез со скамейки. «Ты кто?» — спросил он. «Мы знакомы?»
1: «Я Улия», — сказала она нетерпеливо. «Будешь петь или я ухожу?»
0: Людва что-то бормотала. Немножко смеялась. Улия смотрела на парня, и тот почему-то смущался под ее взглядом. «Ладно», — сказал он наконец. «Если женщина просит...»
1: И запел.

0: Близился рассвет, движение почти совсем сгинуло с улочек и проспектов, а эта странная людва, окружавшая Саню в сквере, все лопотала и смеялась, и Уля не могла понять, почему парень медлит. «Ты не хочешь идти со мной? Почему?» Людва что-то говорила. «Да нет, пожалуйста». Саня улыбался, но как-то неуверенно. «Я готов идти с тобой, да хоть прямо сейчас». Улию кто-то взял за локоть и тут же отпустил. Она повернула голову. От Людвы неясно отделилась фигура с тонкими ногами и длинными волосами. Ее красные губы шевелились, она что-то пыталась сказать. Сделав усилие, Улия разобрала. «Откуда ты пришла, девочка? А то, знаешь, у нас так не принято, чтобы...» Улия мигнула, и фигура снова слилась с Людвой. Саня стоял, обнимая гитару. Улия протянула руку и освободила его от ненужного груза, потом выпустила гитару, ее подхватила Людва и обняла Саню за плечи, как переулок.
1: «Пойдем».
0: Она почувствовала, как его тревога и страх отдаляются, и с Шаплюском всегда бывало то же самое. На смену приходит покой и веселая надежда. «Пойдем», — сказал парень, и шумная Людва наконец-то осталась за спиной. Они шли молча. Первое движение вытекало на улице. Первые светлячки загорались в окнах, но подворотни были еще пусты. Саня что-то сказал. «Что?» — спросила Улия. «Чудо!» — сказал Саня.
2: «Вот это да!»
0: Улия неожиданно задумалась над его словами. Никогда прежде она не разделяла Людву на отдельные части. Никогда прежде она не шла по улице, держа под руку парня. Возможно, это наваждение, но разве не вправе она, Улия, делать то, что хочет? «Кто ты?» – спросил парень. «Улия».
2: «Юля».
0: «Можно и так». «Почему ты ходишь ночью?»
3: «А ты почему?»
0: «Я...» Он запнулся. «Ты знаешь... Странно получилось, нехорошо. У Светки Беликовой был день рождения. Мы гудели до полуночи, потом пошли прогуляться. Получается, я Светку бросил в ее день рождения. Так по-дурацки вышло». Улия молчала. «Но уже, наверное, поздно возвращаться», — спросил Саня с надеждой.
3: «Поздно», — сказала Улия.
0: «А где ты живешь?» — снова спросил Саня.
3: «Здесь», — сказала Улия, — «это мой район».
0: «Да», — Саня замялся.
3: «Мы к тебе идем, что ли?»
0: «Мы и так у меня», — сказала Улия.
3: «Я здесь живу».
0: «Что, на улице?» Саня как-то нервно хихикнул.
3: «И на улице тоже».
0: Улия крепче обняла его за талию.
3: «Я хочу, чтобы ты мне спел».
0: Саня остановился. Развернул Улию лицом к себе, и их глаза оказались на одном уровне. Саня был высокий для Людвы. «Юля», — сказал он тихо, и уставился на ее губы. Она смотрела, пытаясь понять, чего он хочет. «Юлечка», — сказал он настойчивее и облизнул пересохший рот. Улия видела, как дернулось его горло. Кажется, он проглотил слюну.
3: «Ну?»
0: — спросила она заинтересованно. Тогда он набрал в грудь воздуха, точно как подворотня в ветреный день, и притянул к себе ее лицо. И губами взял ее губы. Она сперва удивилась, а потом ей понравилось. Она обняла его крепко, как Шаплюска, но тот был бетонный и несчастный, а этот счастливый, горячий и живой. Этот меньше зависел от воды и ветра, корней и сетей. Этот хотел не покоя, чего-то другого. Улия не вполне могла понять, чего. Однако порыв парня нравился ей. «Пойдем ко мне», — сказал Саня, когда его губы освободились. «Поймаем машину, у меня есть деньги». «Зачем?» — спросила Улия. «Я тебе спою», — сказал он.

Улия сидела на чугунном поручне над большой развязкой. Движение текло в 10 потоков, один над другим, по мосту и под мостом, и по тоннелю, проложенному в земле, продуваемому теплым надземным ветром. Улия любила игру движения. Любила чувствовать эту площадь во всей ее сложности и безостановочности. Она всегда приходила сюда, желая обрести покой. Сегодня она сидела на чугунном поручне. Ей казалось, что глаза светофоров смотрят неодобрительно, но это ее веселило. Почему-то парень Саня очень напрягался, когда она пыталась честно отвечать на его вопросы. Поэтому она перестала отвечать. Он успокоился, но не совсем. Он привел ее в не очень новый, но и не старинный дом, блочный, с намечающейся усадкой фундамента. Нутро дома взволновалось, увидев Улию, однако она не стала говорить с ним, а проскользнула вслед за Саней в низкую ячейку, приспособленную для обитания людвы. Саня не стал петь, но она, подумав, решила, что песня может обождать. Перед глазами ее снова стелились огни, снова вился ветер и дышал город, а она, Улия, была счастливейшим его дыханием. За тонкой стенкой проснулись. Саня сказал: «Ой, родители!» Людва за стенкой не шумела, но в молчании ее Саня чуял недоброе. На рассвете Саня выпустил ее. Без единого слова. Нутро дома поджидала на лавочке у подъезда. Сидела старушкой в платке. Нутро блочного дома сказала, что вольные порождения города не путаются с людвой и что Улия испоганила себя. Улия ничего не сказала несчастному нутру холодного, проседающего блочного дома. Через несколько минут она оказалась на чугунном поручне своей любимой площади развязки и теперь смотрела, как играет, перекатываясь, быстрое бликующее мобилье. Вот под мостом вспыхнула воспаленная точка. Мобилье столкнулось. Людва выскочила наружу. Там стояли крик и ругань. Площадь подрагивала серой шершавой кожей, терпеливо переваривала аварию. Миновали полчаса, потом час. Движение все так же катилось в 10 потоков, и только осколки стекла под мостом напоминали о затянувшейся ранке. Веселье Улии, свобода и радость Улии понемногу сменялись пустотой и ожиданием.

Тебя что-то тревожит, предположил Шаплюск. Ты когда-нибудь присматривался к Людве? Вопросом на вопрос ответила Улия. Бесполезное занятие, сказал Шаплюск. Людва хороша, когда ее много и когда она движется. Тогда я чувствую, какая от нее исходит энергия. Тогда над ней поднимаются надежды, будто пар, и красиво застревают в проводах. Так весенний поток в радужные пленки бензина пересекает целую улицу и пенно обрушивается в сточный колодец. Улия поняла, что Шаплюск доволен, что он сам себе представляется значительным и велеречивым. И она снисходительно погладила его полусмытые объявления –

0: Нутро блочного дома спряталось, завидев ее. Улия села на освобожденное нутром место, на лавочку у подъезда, и стала ждать, глядя на проходящую мимо Людву. Саня пришел в 10 вечера. На нем был черный костюм, белая рубашка и съехавший на бок галстук. Он выглядел усталым и растерянным. «Ты?» «Ты обещал мне спеть», — сказала Улия. «Но я...» Саня опустил руки. «Я думал... Слушай, давай отойдем за угол». Она послушно отошла с ним за серый угол, туда, где рядами стояло спящее мобилье. Саня смутился еще больше. «Нет», — сказал он будто сам себе. «Что я как трус? Послушай, кто ты такая? Откуда ты взялась на мою голову?» «Что тебя пугает?» — спросила она терпеливо. «Я люблю, когда ты поешь. Еще мне нравится, когда ты меня целуешь. Что тут странного?» «Ты ненормальная», — сказал Саня шепотом. «Если ты не хочешь, я не стану больше приходить», — сказала Улия. «Хотя мне будет грустно. Я бы хотела почаще бывать с тобой».
1: «Я бы тоже хотел», — признался Саня.
0: «Так чего же ты боишься?» «Я сказал родителям, что был со Светкой», — сказал Саня. «А Светка позвонила моим родителям и сказала... Короче, я поругался с родителями, а Светку видеть не могу, и остальную кодлу тоже. Что мне делать?»
1: «Я не понимаю», — сказала Улия. Ей показалось, что в сбивчивых словах парня слышится смазанное лопотание безличной Людвы.
0: «Скажи, кто ты?» — попросил Саня. «Кто бы ты ни была, сирота, из приюта, без денег, без жилья, только скажи правду».
1: «Я вольное порождение города», — сказала Улия.
0: «Бродяжка? Ты ведь не похожа на бродяжку».
1: Улия улыбнулась.
0: «Ты цыганка? Ты меня приворожила, да?»
1: «Пойдем погуляем», — сказала Улия. Саня тоскливо посмотрел вверх. На торце 16-этажного блочного дома не было ни единого окна.
0: «Я с экзамена. Я второй тур прошел. Я думал, скажу родителям, они хоть подобреют.
1: Ты не хочешь идти со мной?» Саня долго смотрел ей в глаза. Улия улыбалась.
0: «Ты ничегошеньки не понимаешь», — сказал Саня шепотом. «Я же в консу поступаю, это моя жизнь. Я же Светку люблю, любил. Что ты со мной сделала?»
1: «Привет», — сказал Переул.
0: «Привет», — отозвалась Улия.
1: «А я видел, как ты с Людвой шаталась по подворотням».
0: «Не с Людвой, а с парнем. И не твое дело».
1: Переул склонил голову к плечу, разглядывая Улию от макушки до пят. Похлопал ладонью по кожаному сиденью. «Прокатимся?»
0: «Нет», — сказала Улия. И на всякий случай повторила тверже. «Нет».
1: Переул хмыкнул. Из ямы перехода потянуло подземным ветром. Едва слышно.
0: «Не бойся», — сказала Улия. «Я ведь с тобой».
1: «Ты сумасшедшая», — повторил Саня безнадежно.
0: «Обычно они тупые, ничего не понимают, только узнают меня. Некоторые отвлекаются, у некоторых есть имена. Вон там на углу стоит Шаплюск, а через 5 от него — Даюван. У Шаплюска масляной краской написано «Многоточие Ша плюс К». А у Даю Ванна было объявление «Даю Ван», но его давно смыло».
1: «Слушай, ты сказки писать не пробовал? Классно получается».
0: «А светофоры зовутся по имени Перекрестка. Трехглазые обычно глупее, зато и покладистее. С дополнительной секцией – зануды».
1: Крышка люка у тротуара приподнялась. Оттуда выскользнула приземистая тень и метнулась через дорогу. Звякнул чугун. Саня встал. Пальцы его так впились в руку Улии, что она удивилась.
0: «Что это?» — спросил Саня.
1: Не спросил, пролепетал.
0: «Не бойся.
1: Они не опускаются слишком низко туда, где подземный ветер. Они живут под люками, иногда в подвалах. Саня молчал. «Чего ты боишься?»
0: «Тебя», — сказал Саня. «Ты гипнотизерка».
1: «Я вольное порождение», — мягко повторила Улия. «Пойдем, я покажу тебе город».
0: Его пальцы много раз готовы были выскользнуть, но она удерживала его за руку бережно и крепко.
1: «Смотри», — говорила Улия, — «это старая часть. Нутро этих домов просто так не выйдет, нужно долго просить. Они много видели, потому прячутся от света. Под этой мостовой слоями лежат трамвайные рельсы, асфальт, булыжники, снова рельсы. А дальше лежат кости людей и лошадей, обломки оружия, пепел. Там прячутся прежние, но они совсем бессильны. Я видела всего однажды прежнее порождение, бесплотное. Оно бродило по склонам реки, отыскивая место, где когда-то стоял его дом».
0: Саня нервно облизывал губы, но слушал, не перебивал.
1: «Этот переулок больной. Видишь, какой выщербленный тусклый асфальт, какие темные дома. Там дальше другая улица, здоровые и сытые людвой. Там фонари с двумя головами, от них падают две тени. Эта улица ведет к маленькой развязке, но мы туда не пойдем. Там вход под землю, пахнет подземным ветром. Пойдем подворотнями, вот так».
0: «Подворотнями», будто сквозь сон повторил Саша. «Лучше не надо, там наркоманы».
1: «Снулая ночная людва? Не бойся, вот арка».
0: Они шагнули в темноту и вышли под свет фонаря не с двумя, а сразу с четырьмя головами. Саня начал озираться.
2: «Погоди, где мы? Это другой район, другой конец города».
1: «Город един», сказала Улия. «Пойдем, я покажу тебе».
0: Она провела его сквозь кирпичную стену и сквозь еще одну, и вверх по бесконечной лестнице. Над головой нависал чуть освещенный монумент, и в косых огнях прожекторов не разобрать было, то ли это всадник на лошади, то ли кормчий на корабле, то ли женщина со вскинутыми к небу руками.
2: «Куда ты?»
0: Здесь было немного людвы, но она не замечала ни Улию, ни парня. Улия знала короткую дорогу наверх. Через несколько минут они стояли, будто вознесенные огромной ладонью, а внизу под ними был город, и город смотрел на них. Сегодня в модели для сборки на радио «Энергия» рассказ Марины и Сергея Диченко «Подземный ветер». Продолжение через пару минут.

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». В сегодняшнем эфире Марина и Сергей Диченко «Подземный ветер». Свет и движение. Жизнь. Гроздья горящих глаз. Бело-красные огни проспектов, голубовато-оранжевые линии фонарей, миллионные людва в движении и в покое. Зарево над горизонтом, в том отдалении, где город не был доступен глазу, там, где Улия ощущала его, не видя. Сплошное марево точек светлячков, река, лежащая в изгибах, отражающая свет набережных и огни паромов, мосты над водой и над асфальтом, колоссальное сердце вселенской жизни. Саня молчал, все крепче сжимая ее ладонь. Она обернулась к нему. Саня стоял, глядя на город, и по щекам у него, будто потоки фар по проспектам, бежали светящиеся капельки слез. Шея его дернулась. Он закричал. Сперва закричал, потом запел. Он пел, обернувшись к городу. Пел хорошо, а Улия слушала. Утро они встретили на развалинах старого моста. На быке, поросшем травой, с одиноким маленьким деревом, укоренившимся между камнями. Кругом были только воздух и вода. «Как мы здесь?» — спросил парень, но уже без удивления. Мимо, совсем рядом, по новому мосту прокатил пассажирский поезд. «Я иногда прихожу к нему», — сказала Улия. «Приношу газеты и пластиковые стаканчики». Он думает, что газеты и стаканчики — символ жизни. «Ты видишь, он давно уже мертвый, но нутро его осталось. Наверное, он испугается тебя или побрезгует, не выйдет. У тебя нет пластикового стаканчика?» «Нет», — сказал Саня. Они сели в траву и долго молчали, глядя на рассвет. Мимо по реке прошел катер. По новому мосту прошел еще один поезд. «Почему они нас не видят?» — спросил Саня. «Люди». Улия пожала плечами. «А надо?» «Значит, ты...» — Саня запнулся. «Значит, ты в городе вроде дриады?»
1: «Кто такая дриада?»
0: «Это как бы душа дерева. Живет в стволе».
1: «Нет у деревьев никакой души. Они тупые, глупее фонарей».
0: «Нет», — сказал Саня, кажется, обиженно. «Деревья весной цветут, распускаются, а осенью опадают. А фонари?»
1: «Фонари»,
0: — Улия усмехнулась. «Попробуй как-нибудь постоять подольше рядом с фонарем. Лучше вечером.
1: А еще лучше перед рассветом.
0: Впрочем, фонари вечером загораются, а утром гаснут. На этом заканчивается их сходство с деревьями». Саня молчал, озадаченный. По новому мосту прокатили два поезда в разные стороны. «Я, кажется, голос сорвал», — сказал Саня. Наорался. Улия не ответила. «Вчера мне казалось... Завалю третий тур и хоть с крыши вниз головой», — пробормотал Саня. Улия не отвечала. «А теперь», — продолжал Саня, помолчав, — «послушай, господи, это же бред какой-то, или сон, такой прекрасный и страшный сон. Скажи, все это, город, ты мне снишься?» Вот идет женщина, молодая, ведет за руку ребенка. Она смеется, мальчик ей что-то рассказывает. Они не торопятся, наверное, гуляют. Вот остановились, чтобы купить мороженого. Видишь?
1: Где?
0: Вот, на углу, прямо перед нами. Она покупает шоколадные себе и фруктовые ребенку. Видишь? Смотри, вот идет старушка. Ей лет 70 или больше.
1: В одной руке у нее сумка с половинкой черного хлеба, в другой поводок. Она ведет маленькую дворнягу. Видишь? А вот два парня, они спешат, наверное, студенты. А вот девчонки-школьницы рассматривают витрину. Та, что постарше, поправляет воротничок той, что помоложе. Сестры, наверное? Похоже. Обе белобрысые. Видишь? Посмотри. Вот муж и жена. Они о чем-то спорят. Смотри, вот идет молодой мужчина, катит коляску с младенцем. А вон какая красавица идет. А вот, посмотри, мужик какой-то печальный, неприятности у него или зуб болит. Видишь? Они сидели на каменной скамейке, спиной к движению, лицом к текущей по тротуару Людве. Саня все говорил и говорил, а Улия всматривалась, пытаясь увидеть то, чего не видела прежде. Саня говорил, речь его была монотонна, как шорох шин по асфальту. За их спинами выплескивалась Людва из дверей гармошек, дрожали провода и перекликались сигналы. Улия зажмурила глаза. Голова закружилась. Она на мгновение ощутила себя летящей вдоль гирлянды фонарей, летящей в точку, где обочины сходятся, и никто не бывает несчастлив. А когда она открыла глаза, сплошной поток Людвы взорвался и рассыпался на блики и тени, на светлые лица. Так ночное зарево распадается, если приглядеться на миллионы играющих светлячков. Они шли мимо. Молодые и старые, мужчины и женщины, старики и дети, смеющиеся и серьезные, печальные, усталые и торопливые, с сумками и налегке, раздраженные и беспечные. Их было много, но каждый был сам по себе. Каждое лицо притягивало взгляд, будто огонек в темноте, и Улия смотрела, завороженно, как в пропасть. «Нет, туда мы не пойдем». Улия остановилась далеко на подступах к лестнице, ведущей под землю. «Почему?» – удивился парень. «Я думал, ты мне метро тоже покажешь. Что-нибудь этакое, тени в тоннеле, рельсы поют».
2: «Там жилище подземного ветра», – сказала Улия. «Он враг всем, кто живет на земле».
1: «Но людям-то он не враг». Улия пожала плечами. «Нет там никакого подземного ветра», – неуверенно сказал Саня. «То есть это просто ветер, такой же, как на поверхности?»
2: «Не такой же», – сказала Улия. «Ты его не видел, потому что ты Людва».
1: «Я человек», – мягко сказал Саня. «И я хотел бы, чтобы и ты тоже».
2: «Тоже что?»
1: Саня обнял ее за плечи. Она сперва напряглась, потом расслабилась.
2: «Не уходи», – прошептал Саня ей на ухо. «Не исчезай. Пожалуйста».
1: Глубокой осенью улицы звучали по-другому. Не шершаво, как летом, и не приглушенно, как зимой. Звонкий шум их расплывался, как отражение светофоров в подернутой рябью луже, как радужные пятна бензина, расцвечивающие мостовую мохнатыми яркими цветами. Теперь она жила у парня, в блочном доме с оседающим фундаментом. У Сани было фортепиано, инструмент, помогающий ему петь. Еще у него были и мама, и папа. Обоих связывали с парнем невидимые нити. Он скользил по ним, как по натянутым проводам, и сам того не понимал. Никогда прежде Улия не видела, чтобы одно существо было связано с другим так ощутимо и прочно, как мама и ее парень. По отношению к Улии мама испытывала недоверие и страх.
2: «Почему она боится меня?» – спрашивала Улия у Сани.
1: «Она вовсе не боится», – терпеливо убеждал он.
2: «Ей не нравится, что ты меня любишь.
1: Она еще не привык. Как всякая мать». Саня говорил «как всякая мать», и лицо его мамы расплывалось перед глазами Улии, сливаясь с прочей Людвой.
2: Приходилось делать над собой усилие, чтобы разглядеть сперва ее руки, режущие хлеб на столе, потом передник в горошек, потом лицо, сосредоточенное и несчастное.

0: Легать на нож. «Юленька», — растерянно сказала мама, — «ты что же, никогда не резала хлеб?» В этот момент хлеб разошелся, наконец, под лезвием ножа, и Уля не успела убрать с его пути указательный палец.
1: «Ты порезалась!»
0: — шепотом воскликнула мама. Уля смотрела на свою руку. Ранка такая тонкая, что ее не было видно. Если б не кровь, ни почем не разглядеть. Появился Саня. Набросился на маму с упреками. «Зачем ты ее заставляешь? Нашла домработницу». Мама покраснела от гнева. Уле стало смешно. Саня и мама ссорились, как могли бы ссориться фонарь и его тень. Когда Уля засмеялась, оба замолкли.

0: Саня не поступил в консерваторию. В тот вечер, когда это стало совершенно ясно, они с Улей сидели на большом бульваре под каштанами. Машины сбивались в тугие пробки, рычали и сигналили, и регулировщик, серый солдатик часа пик, перекрывал им путь или выпускал на волю. Саня молчал. Уля молчала тоже. С каждой минутой отчаяние становилось все легче. Отступала и рассасывалась, как дорожная пробка накануне ночи. И ночь пришла. Саня и Улия опускались в омуты проходных дворов, ныряли из переулка в переулок, фонари мерцали, как сокровища на черном бархате, и отражались в негорьких слезах, застилавших веселые Санины глаза. «Хорошо, что я не поступил», — говорил Саня. «Слава Богу, я счастлив, потому что теперь я буду петь только для тебя. Для тебя. Мне не надо других слушателей. Только ты. Мы поженимся. У нас будут дети. Я найду работу, буду хорошо зарабатывать, открою свой бизнес, а по вечерам я буду петь для тебя. Здорово, правда?» Она кивала. Утро они встретили на том же бульваре, на той же скамейке, только дымных пробок теперь не было. А были одинокие машины, шмыгающие туда-сюда, да еще светофор, мигающий желтым над тем местом, где прежде стоял регулировщик.
1: «Спой», — сказала Улия. «Спой о городе».
0: Он улыбнулся. Еще не успев согласиться, глубоко вздохнул. Так вздыхает птица, собираясь взлететь. Саня запел. Негромко и без слов. Улия и без слов узнавала усыпанные огнями склоны, цепь огней в зеркальной реке, потоки людвы и машин в стремнинах развязок, высокие и низкие дома, удерживающие небо над большим городом. Саня пел, и Улия вдруг вспомнила все, что было сказано этой ночью, и поверила каждому слову. Машин становилось все больше. Саня уже не пел, а просто сидел, держа Улию за руку. В доме напротив, на четвертом этаже, открылась форточка, пропуская чье-то любопытное лицо. «Прошу прощения». Улия и Саня разом повернули голову. Неподалеку у чугунной оградки стояла красная машина с открытой дверцей. А в двух шагах от скамейки был человек в дымчатых, будто очень запыленных очках.

Человек в красной машине не понравился Улии. Зато после встречи с ним Саня стал больше петь. Он пел утром в ванной, днем за фортепиано, вечером в постели. Улия слушала.

ей казалось, что она летит вдоль улицы над осевой разметкой, и фонари свиваются в огненные ленты справа и слева. После нескольких дней счастливого ожидания Саня пришел домой возбужденный и пьяный, потрясая бумажкой, которую он называл контрактом. Его родители были не то обрадованы, не то обеспокоены. «Я буду петь», — объяснил Саня Улей. «Это настоящее везение. Удача, да просто жар птица в руки. У меня будут альбомы, я стану...» «Ты еще увидишь». Он заснул, а Улия поднялась в темноте, отперла дверь без ключа и вышла в тесный коридор, где маялась на грязной лестничной клетке нутро блочного дома с просевшим фундаментом. Чужие фонари едва заметно перемигнулись при ее приближении. Провода напряглись и снова расслабились. Улицы были пустынны. Светофор с четырьмя секциями подобострастно вспыхнул зеленым. Улия вышла на середину Большого проспекта и села на двойную линию разметки. Уютно и привычно, будто на жердочку. Теперь Саня будет много петь. Он счастлив. А значит, она счастлива тоже. Она запрокинула лицо к фонарям. Асфальт был теплый и мягкий. Улии захотелось лечь. Она так и сделала бы, если бы совсем рядом по третьей полосе не пролетела черная тень, сопровождаемая шумом мотора. Тень скрылась за горизонтом и тут же вернулась. «Привет», — сказал Переул. За спиной его сидела на мотоцикле молоденькая обитательница башен новостроек. «А я тебя не узнал». «Привет», — сказала Улия, глядя мимо новостроечки. «Что так? Глаза подводят?» Переул усмехнулся. «Ты стала похожа на Людву. Еще немного, и я перестану замечать тебя». «Твое дело», — сказала Улия, не подавая виду, что уязвлена. «А покататься не зову», — сказал Переул. «Боюсь, откажешься». Новостроечка засмеялась. Улия ушла.

Каждое утро за Саней приезжала машина. Уля радовалась, и на то был повод. Прежде парень частенько спускался во владение подземного ветра, и сколько бы ни клялся потом, что ездил на трамвае или на автобусе, едва ощутимый запах от его волос и одежды пугал Улю. Теперь за Саней приходила машина, и Уля вздохнула спокойно. Жизнь менялась. Все менялось с каждым днем. Уля верила, что эти перемены к лучшему. Спустя несколько месяцев Саня переехал в новую квартиру. В старом районе, на чахлой усталой улице, которая почему-то нравилась ему. Дом был кирпичный. Нутро его сторонилось Улии. Да и сама она не хотела бы сейчас сталкиваться ни с кем. Память о недавней встрече с Переулом никак не желала выветриваться. Обида не желала забываться. Саня возвращался вечером. Его привозила все та же машина, но не пел больше. Он казался усталым и похудел. На пустой кухне не возились молчаливые папа и мама. Они остались в блочном доме. Когда Сани не было, или когда он засыпал, что почти одно и то же, Улия шла в свой прежний район поговорить с фонарями, почистить водостоки, приструнить спесивый светофор. Шаплюск говорил, что мир гибнет, что асфальт у его подошвы трескается, а на мостовой появляются такие глубокие выбоины, что движение скоро не сможет их преодолеть и застопорится навеки. «Представь», — говорил Шаплюск, — «движение превратится в неподвижность. Они будут стоять здесь, фары за фарами, ночью и днем. Они врастут в асфальт, а кругом будет бесцельно кружить Лю-2». Улия смеялась над его страхами. Зато Даюван не желал теперь беседовать с ней. «Лю-2», — говорил он презрительно. Иногда ей хотелось ударить его по бетонному стволу.

0: Однажды утром Саня уехал, как всегда, в свою загадочную студию. Улия отправилась посидеть над новой, недавно запустившейся сложной развязкой. Движение описывало восьмерки, струйками перетекало из ряда в ряд, четыре полных потока его сплетались косичками. Улия медленно шла по осевой, невидимая сквозь тонированные стекла, укрытая облаком душистого выхлопа. Движение, прежде цельное, теперь дробилось на отдельные машины. Улия видела каждую точку мозаики и одновременно всю картину: тени и направления, блики и остановки, пульс газа и тормоза, ритм светофоров. Внизу на тротуарах перекатывались потоки людвы, вливались в огромный магазин на углу, слова и желания велись подобно облачку над скоплением многих голов. Людва заполняла открытое кафе, тонкими очередями тянулась к остановкам микроавтобусов. В этот момент на плечо ее легла чья-то рука, и, оборачиваясь, она уже знала, кто это. «Привет, девочка», — сказал город. Она впервые видела его так близко. «Что нового?» — спросил город.
1: «Привет»,
0: — сказала Улия, когда голос вернулся к ней. «Люблю смотреть на Людву», — сказал город. «Когда ее много, когда она течет».
1: «Я тоже», — сказала Улия.
0: «Нет», — город усмехнулся. «Ты другое дело. Ты любишь смотреть на Людву вблизи. Ты там». Он махнул рукой, указывая вниз на реку Людвы. Улия молчала. «Я не угрожаю тебе», — мягко сказал город. Улия молчала. «Ты хороша», — сказал город, внимательно разглядывая ее. «Ты красивейшее мое порождение. Будет жаль, если подземный ветер слезнет тебя, как обертку от мороженого».
1: «Нет»,
0: — быстро сказала Улия. «Я не пугаю», — город улыбнулся. «И не приказываю. Ты вольное порождение. Поступай, как знаешь. Но хочешь совет?» Она смотрела, не отрываясь, в его завораживающие глаза. Вечное движение огней и теней. Карусель чудовищной массы и мощи. «Так ты хочешь услышать мой совет или все-таки оставить тебя в покое?»
1: «Да»,
0: — сказала Улия, сдерживая дрожь.
1: «Хочу».
0: «Ты не должна жить среди Людвы», — сказал город. «Оставь его».

«Ты заболела?» – встревожился Саня. «Я говорила с городом», – сказала Улия. «Он прекрасный. Он самое ужасное, что я когда-нибудь видел». Саня помолчал. Сел рядом, не зная, что делать и что говорить. Обнял Улию за плечи. «Неужели он может напугать? Мне казалось, наш город...» И замолчал, сам понимая, какую ерунду говорит. На кухне включился и громко заворчал холодильник. «Юлечка», — тихо сказал парень, — «ты ведь не покинешь меня?»

0: Значит, ты никогда не умрешь? Ты бессмертная? Город не умрет никогда. Парень помрачнел. Город. Знаешь, бывает ведь всякое. Войны, катастрофы. Улия помотала головой, позволяя ветру поудобнее перехватить ее летящие волосы. Нет, город не умрет. И я не умру. И ты. А я умру, сказал парень огорченно. Откуда ты знаешь, удивилась Улия. Смеешься. Разрушенное тело еще ничего не значит, сказала Улия. Посмотри, этот мост. Его нет, но он есть. Там, внизу, под бетонными плитами, он слушает шум воды. Значит, я буду старый, медленно сказал парень. А ты такая, как сейчас, да? Ты не будешь старый. И Улия засмеялась. В конце осени у Сани случился концерт. В большой холодный зал набилось множество молодой людвы. Их лица снова сливались перед глазами Улии, и это беспокоило ее. Саня вышел на сцену первым, и Улия не узнала его. На нем была одежда, блестящая, как мокрый асфальт. Волосы, пересыпанные блестками, будто фальшивым снегом, стояли дыбом. Он спел всего несколько песен, и песни были другие. Людва в зале хлопала в ладоши и подпрыгивала в такт. И Улии только-только начало казаться, что она может полюбить эти песни тоже, как Саня ушел со сцены, а на место его высыпала из-за вертикальных полосок ткани горстка людвы в ярких костюмах. И людва в зале взорвалась криками, хлопками, топотом. «Все прошло отлично», — сказал Саня вечером. От него пахло неприятно и резко. Этот запах чем-то напоминал дыхание подземного ветра. «Недолго мне быть на подпевках».
1: «Ты пел мало и не очень правильно», — сказала Улия.
0: Саня пожал плечами и как-то странно улыбнулся.

Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия ФМ». В сегодняшнем эфире рассказ Марины и Сергея Диченко «Подземный ветер». Продолжение через пару.

0: В сегодняшнем эфире модели для сборки на радио «Энергия FM» Марина и Сергей Диченко. «Подземный ветер». С этого дня все пошло не так. Все было по-прежнему, но не так. Человек из красной машины походил на светофор со многими секциями. Рот его улыбался Улии, руки стряхивали пепел с толстой коричневой сигареты, глаза глядели на Саню, и Саня слушался их, как машины повинуются ритмичной смене цветных огней. Человек из красной машины говорил то красиво и плавно, то отрывисто и жестко, то мягко и ласково. Он говорил «раскрутить», он говорил «ротация», он говорил «потребительская группа», он говорил «выйдет толк», он говорил «пахать до кровавого пота», он говорил «выпустить на разогрев». За его словами был мрамор скользкой лестницы, распахивающиеся дверцы длинных плоских машин и множество блестящих туфель, ступающих из темноты на ковровую дорожку. Санины песни передавали по радио. Его фотографии появились в газетах. Саня подарил Улии плеер с наушниками. Его новые песни отдавали красные машины и казались мертвыми, как пустой дом с выбитыми стеклами. Дом, в котором не зажигаются по вечерам светлячки. «Ты ни черта не понимаешь», — раздраженно говорил Саня. «Не нравится тебе, зато нравится кое-кому другому. Шестая неделя в десятке. Это что, за красивые глаза, что ли?» Людва тянула его назад, погружала в себя. Людва нарастала вокруг, как новостройки на пустыре, как торговые киоски у большой площади. Разнообразная людва, большей частью молодая, шумная, ярко пахнущая, липнущая к Сане, как белые лоскутики объявлений, липнут к фонарному стволу. Людва не обращала на Улию внимания, но, оставаясь рядом с Саней, она увязала в людве, как в разогретом асфальте. Однажды Саня спросил, не хотела бы Улия пойти на курсы визажистов-гримеров. «Мы могли бы работать вместе», — сказал Саня. «У меня была бы своя гримерша, мы бы вместе гастролировали, это так удобно». Не совсем понимая, что от нее требуется, она пошла за ним в большой старый дом с высокими потолками, где пахло краской для лица. Людвы здесь было немного, но она отражалась в многочисленных зеркалах и казалась толпой. Улия, как ни старалась, не могла различить в этой пестрой массе ни единого лица. Они о чем-то спрашивали ее. За нее отвечал Саня. Саня горячился, говорил то высокомерно, то просительно. Толкал Улию в бок, но она все равно не могла понять, чего от нее ждут. Наконец она устала и вышла на улицу под песню колеблющихся на ветру проводов. Саня вышел следом. Он был растерян и зол.
1: «Ну как так можно? Знаешь, чего мне стоило уломать их? Договориться! Это же самые крутые в городе курсы! Сюда на 10 месяцев вперед!»
0: Улия моргнула. Ей показалось, что еще секунда, и возмущенное Санино лицо сольется с прочей людвой на оживленной улице. Она испугалась. Мерно дышали вокзалы, качая людву из города в город. Пульсировали бульвары, содрогались под тяжестью мосты. Вездесущая сеть проводов напрягалась, ловя слова и желания, и где-то на углу вздрагивал, предчувствуя недоброе, старый шаплюз.

0: Однажды вечером Саня не вернулся домой. «У меня работа до утра», — сказал он по телефону, и сквозь его голос в трубке слышался гул многих голосов и далекий женский смех. «Спокойной ночи». Улия положила трубку и вышла на старую больную улицу. Тусклый растрескавшийся асфальт подрагивал под ее ногами, будто от озноба. Рядом, в светлом пятне немого безответного фонаря, беззвучно остановился мотоцикл. «Только не сейчас», — устало подумала Улия. «Не шарахайся», — сказал переулок. «Я не к тебе. Я к мостовичке с малой развязки. Но у нее неприятности. С утра до ночи пробки. Она не в духе». «Она тебя отбрила?» — спросила, глядя в сторону Улия.
1: «Почти».
0: Переул вдруг искренне, по-дружески улыбнулся. «Как твоя Людва?»
2: «Прекрасно», — сказала Улия.
0: «Как твоя новостроечка?» Переул презрительно махнул рукой. «Дура! Как все они из новеньких!» Стихия переула — полет, сходящаяся в точку линии обочин, лента спокойной и сытой скорости. Вокруг не стало ничего отдельного, только целое, только город. Две полосы фонарей справа и слева, нежнейшая сеть проводов. Кирпичные стены сливались с ажурными оградками, а когда они взлетели на холм, горящая огнем бело-красная колокольная дорога. Был рассвет. Она сидела на перилах большого моста. За ее спиной катились взад-вперед страшные, пропахшие подземным ветром синие поезда. Внизу тоже было течение, но другое. Вода пришла в город. Вода уходила из города. Так было всегда. Вода отражала мосты, набережные и фонари, а потом уходила в никуда, за грань, за линию, где больше нет города, и значит нет ничего.

0: Весенняя вода омывала дороги и тротуары. Радужными потоками бежала вдоль бровки, звенела, обрушиваясь сквозь решетки водостоков. Под поверхностью города набухли коллекторы. Ветер играл на проводах, как парень на своей гитаре. Улия стояла у длинного на много дверей входа. В кармане у нее был билет с красной полосой, а из-под ног простиралась вниз широченная лестница, по которой поднимались на концерт возбужденные радостные люди. Пестрый поток легко дробился на лица. Любое из них удивляло и притягивало. Шли девушки-студентки в смешных пушистых шапочках. Развязные школьники задирали друг друга неокрепшими басами. Шли спортивного вида бабушки с внуками. Шли, взявшись за руки разного возраста супруги, озабоченные и беспечные, торопливые и медлительные, и все без исключения поглядывали на большую афишу у входа. Иногда они обращались к Улии, и во всех взглядах был интерес. «Милая девушка, вы кого-то ждете?»
1: «Да»,
0: — отвечала она.
1: «У вас нет случайно лишнего билетика?»
0: «Нет», — отвечала она. До начала концерта оставалось всего несколько минут, когда фонари вдоль улицы зажглись одновременно неверным, нарождающимся, обещающим вечер светом.

Спустя 3 часа она стояла внизу, в опасной близости от прямоугольной дыры в земле. Однако городской ветер благоволил к ней и относил дыхание подземелья, не позволяя ему коснуться свободного порождения города. Сверху от входа в большой концертный дом сбегал вниз поток людвы. Улия смотрела и не могла выделить ни единого лица. Как будто 2 часа, проведенные под сводчатым потолком, спаяли слушателей в однородную веселую лепешку.

0: Чего ты от меня хочешь?
1: Саня застыл посреди комнаты, как посреди сцены. Только что была выставлена за дверь последняя девочка, взыскующая автографа.
0: Я работаю до кровавого пота. Я думал, ты хоть немножко поздравишь меня с таким успехом. Господи, у меня было потрясающее настроение.
1: Улия молчала.
0: Ты хочешь, чтобы я жил по твоей указке, так? Чтобы я с утра до ночи слонялся по улицам, радуясь светофорам, чтобы я таскал на разрушенный мост использованные стаканчики? Да, я хочу карьеры. Я хочу, чтобы у меня были слушатели не только в подворотне. Я заслужил, между прочим. Я заработал это своим горбом. А ты мне помогла? Одна твоя кислая мина.
1: Улия молчала. Саня осекся. Раздраженно прошелся по комнате. Обеими руками взялся за волосы, пытаясь вытряхнуть из них застрявшие блестки.
0: Ты просто ревнуешь. Ты прочитала эту идиотскую статейку в Ухтышке.
1: Улия не поняла, о чем он. Она не читала газеты, написанные Людвой для Людвы.
0: Чем ревновать, следила бы лучше за собой. Ты же опустилась, ходишь в лохмотьях, не красишься, похудела, как чучело.
1: Улия опять не поняла. Саня встретился с ней глазами, и раздражение его вдруг погасло, как окурок под каблуком. Он в 5 шагов пересек большую комнату, взял ее за плечи.
0: Юлька, ну ты же знаешь, как я тебя люблю. За что ты меня мучаешь? Это правило игры, пойми. Сейчас так, потом будет по-другому, для души, но сейчас не мешай мне. Ладно.
1: Улия сидела на крыше 20-этажного дома. Напротив был большой завод. Корпуса его ловили закат большими пыльными окнами, и кое-где за стеклом угадывался силуэт растения в катке. Закат погас. Заводские окна засветились, но не желтовато-жилым, а холодным белым светом. Вокруг улей дрожали на ветру антенны. Прозрачный, призрачный, пустынный лес. «Здравствуй», — сказали за ее спиной. Она хотела вскочить, но город положил ей на плечи тяжелые ладони и усадил обратно на залитый смолой козырек. Улия испуганно оглянулась. «Не послушала меня девочка». Улия завороженно смотрела в его глаза, в круговерть миллиардов далеких огней. «Ты не хочешь вернуться ко мне? Не желаешь освободиться? Или, может быть, не можешь?»
2: «Могу»,
1: — сказала Улия. «Значит, не хочешь».
2: «Я всегда буду с тобой», — прошептала Улия.
1: «Ты покидаешь меня. Ты стала тенью. Фонари не узнают тебя. Ты выглядишь больной и жалкой. Скажи только слово, и я отберу тебя у Людвы».
2: «Нет!»
1: — испугалась Улия. Город сел рядом и обнял ее за плечи. «Возвращайся. Твое ожерелье, цепь огней, готова и ждет тебя. Твои друзья соскучились по тебе, а я слишком ценю каждое свое порождение, чтобы бросать его на произвол судьбы».
0: «Юлька, ты не поверишь! Ты просто не поверишь, кто взял меня в свой концерт! Боже мой! Это такой успех, такая удача! Я и мечтать не мог!»
1: «Ты что ж, не рада?»
2: «Я рада», — сказала Улия.
1: Не снимая ботинок, Саня рухнул на новую кровать. Кровать была квадратная, как небольшой дворик. Парень лежал, раскинув руки, будто желая обнять все на свете и, среди прочего, Улию.
0: «Послушай, я и мечтать не смел. Это целый мир. Такой яркий, такой настоящий. И множество друзей. У меня никогда не было столько друзей, как сейчас. У меня никогда не было такой интересной жизни. Петрович меня опекает, как родной отец».
1: «Ну да, у него плохой вкус, это верно. Но зато у него хороший нюх. Он знает, что надо петь и для кого».
2: «Для Людвы»,
1: сказала Улия. Саня кивнул.
0: «Для Людвы. Хорошее словечко. И не надо так печально. Людве нравится».
3: Людва счастлива! Ну что тебе еще?

Лучи прожекторов метались, подчиняя Людву ритмам. Это отдаленно напоминало игру светофоров на большой развязке. Но если законы движения Улия понимала, то законы концерта нет. Саня метался по сцене, будто желая вырваться из сетки цветных лучей. Улия слушала, пытаясь нырнуть в его песню, вспомнить веселые потоки фары, ночной полет над городом. Но вместо красных и белых огней, сливающихся в колокольную дорогу, перед ее глазами возникал поток Людвы, безликий и безголовый, медленно текущий мимо торговых палаток с одеждой и консервами, носками, полотенцами, автоматическими швабрами, простынями. Улия не знала, что видела и о чем думала слушавшая Саню Людва. Крики и хлопки, свист и топот выдавали ее возбуждение. Улии казалось, что над качающимися в такт головами взлетают красные и золотые тряпочки эмоций. Проследовали, цепляясь одна за другую, несколько одинаково ритмичных, громких, обыкновенных песен. Улия была как неподвижный остров среди моря довольной Людвы. Разглядывая своды огромного потолка, она пропустила момент, когда на сцене появилась женщина. Людва закричала так, что Улия на секунду зажмурилась. Женщина была красива и сильна. Улия сразу почувствовала эту силу. Она была сродни силе тока в толстых оплетенных изоляцией проводах. Женщина остановилась посреди сцены и протянула руки в зал. Людва выстрелила в воздух золотыми тряпочками восторга, и они невидимо опустились на белые ладони той, что желала их. Саня ждал, склонив голову. Женщина медленно протянула пухлую руку к нему, выражая приязнь и одновременно будто указывая на него собравшейся здесь Людве. Красные и золотые тряпочки взлетели опять, и тогда женщина запела. У нее был голос низкий и властный, как гудение ветра в трубах. Людва замолкла. Женщина пела. В песне ее Улии виделся прямоугольный провал подземного перехода, ворота туда, где подземный ветер. Женщина спела куплет, обернулась к парню, и он начал подпевать. Голоса их сплелись, как потоки движения в сложной развязке. Наверное, это было красиво. Людва кричала и аплодировала. Улия сидела неподвижно. Саня пел. Щеки его порозовели под слоем грима. Теперь он пел хорошо, даже лучше, чем тогда в сквере, где Улии впервые удалось выделить его из прочей Людвы. Но песня принадлежала женщине с белыми руками и властным голосом. Улия подняла лицо. На потолочной балке сидело угловатое темное существо, нутро крытого стадиона.

0: Спустя 10 дней они ехали в большой белой машине. Женщина впереди, Саня за ее спиной, Уля рядом с Саней. Тот, что сидел за рулем, состоял, кажется, из одного затылка. Они катились по быстрой, здоровой улице в центр, к шумной Людве с блокнотами и камерами, к любопытной, болтливой Людве, которой так нравится вертеться вокруг женщины с властным голосом и вокруг всех, кто оказывается рядом. Саня не хотел, чтобы Уля была в машине. Он уговаривал ее остаться дома. В последний момент женщина, милостиво кивнув, разрешила Улии сесть на заднее сиденье, как мостовая разрешает осеннему листу скользнуть в выбоину и прилипнуть к мокрому камню. И она скользнула. Женщина говорила что-то, глядя на дорогу, а Саня отвечал, подавшись вперед, склонившись к самому уху женщины, к самому его розовому уху, сдобренному сполохом массивной сережки. Улия впервые рассматривала Людву, человека, так подробно. Даже о Сане она не знала, какого цвета у него уши. Эта женщина, властная и притягательная на сцене, вблизи казалась выцветшей и не новой, как позапрошлая афиша. Она говорила слишком громко и смеялась слишком резко. Слова ее были нечисты и потерты, будто ступеньки, по которым денно и ночь наступают тысячи подошв. Машина полнилась этой женщиной, как рынок, толпой. И Саня жадно хватал каждый ее взгляд. А впереди их обоих ждала охочая до звонких фраз Людва. Новый шаг, удаляющий парня от Улии, притворяющий в реальность невеселое пророчество города. Тогда она закрыла глаза и сделала то, что прежде полагала запретным. «Идите», — молча говорила она. «Все сюда. Встаньте здесь и застыньте на многие часы. Замрите, превратив движение в неподвижность. Здесь будет вам место. Здесь будет вам отдых». Она перекраивала перекрестки. Она собирала, созывала и стягивала. И вот гигантская пробка из автомобилей всех мастей и моделей встала костью в горле многополосного проспекта. Затопила, забила дыхание, и проспект захлебнулся.
1: «Черт», — сказал затылок водителя. «Чего бы это, а?»
0: «Вы не доедете», — молча сказала Улия и с торжеством посмотрела на женщину.
2: А Саня посмотрел на нее с недоверием и страхом.
0: «Вы не доедете», — сказала Улия вслух. «Видите? Пробка». Женщина ничего не сказала. Возможно, она и в самом деле не видела Улию.
1: «Обычно здесь не бывает пробок», — сказал, оправдываясь, водитель.
0: Саня посмотрел на часы, а потом на женщину, будто ожидая, что по ее слову машина взлетит в воздух и пробка рассосется.
2: «Приключение», — сказала женщина по-особенному низким, ракочущим голосом. «Мы поедем на метро».
0: «Как?» — растерялся Саня.
2: Женщина вытащила из сумочки цветной платок и большие солнечные очки. «Я так давно не ездила в метро. Нас не узнают, потому что никому и в голову не может такая наглость прийти. Я не привыкла отменять свои планы из-за дурацких случайностей. Идем».
0: И, надев очки и надвинув на лоб косынку, вылезла из машины прямо в столпотворение других машин. Саня последовал за ней. Улия тоже, потому что все еще не могла поверить.
2: Пробка простиралась, куда хватало взгляда. На много километров вперед и назад.
0: Совсем рядом, за бело-красным барьером, была дыра в подземное царство.
3: «Саня!» — крикнула Улия.
2: Он обернулся.
0: «Думала, я не догадаюсь. Зачем ты?» И побежал за своей спутницей сквозь ряды неподвижных металлических туш за барьер к лестнице, ведущей вниз.
3: «Саня!»
2: Еще можно было его остановить, потому что Улия знала, если он уйдет сейчас с ней, с этой женщиной, через царство подземного ветра случится чудовищное. Все фонари навсегда погаснут, потоки движения навсегда замрут, опустеют и оборвутся провода, растрескается асфальт, лопнут стекла.
0: Возможно, она преувеличивала, но в тот момент ей казалось именно так. Еще можно было его остановить. Даже на каменной лестнице, ведущей вниз, было еще не поздно. Подземный ветер дышал смрадом и поднимал волосы, но время еще оставалось. Санина кепка мелькала впереди. Улия знала, что сумеет его остановить.
2: А потом ее подхватила Людва. Людва в час пик. Улия скоро потеряла из вида Саню. Ее пронесло мимо турникета. Подземный ветер был повсюду и забивал дыхание, и Улия поняла, что это конец.
3: «Саня!»
2: Черные ступеньки сами несли ее вниз. Она пыталась идти против течения, но Людва держала, как застывающий бетон. Людва что-то недовольно выкрикивала. Слышался голос с полукруглого белого потолка. Голос говорил о том, что метро – вид транспорта, связанный с повышенным риском для жизни, и потому требует четкого соблюдения правил. Лестница утащила ее глубоко под землю. Под асфальт и траву, под слои песка и глины, под гнилые развалины и слежавшийся пепел, под древние кости людей и лошадей, под город в преисподнюю. Поток Людвы, безликий и безжалостный, вынес ее на узкую платформу между двумя провалами. Санина кепка в последний раз мелькнула впереди и пропала за массивной колонной. Из черноты тоннелей рванулись навстречу друг другу два воздушных потока, гонимые, как поршнями, мордами синих подземных поездов. С двух сторон надвинулись горящие глаза, два белых внизу и два красных, как угли, вверху. Встречные ветры сплелись посреди платформы. Из мгновенного смерча навстречу Улии шагнул подземный ветер, именно такой, каким он должен быть. Уже окутанная им и брошенная на холодный пол, она повернула голову и успела увидеть, как из окна отъезжающего поезда на нее смотрит, в последний раз обернувшись, Саня.

Имя его было, как осенний лист, перезимовавший под снегом. Тень имени, воспоминания, может быть, легкая тень сожаления, приподнятая бровь. Да, был такой певец. Правда, великое будущее, которое ему прочили, так и не состоялось. Уже спустя год о нем мало кто помнил. Были другие, и много, и ярких, и пестрых, и бойких, и полных жизни. Афиши наслаивались одна на другую, как годовые кольца большого дерева. Лицо его, спрятанное под слоями бумаги и клея, стало одним из многих, лицом в толпе. Никто не знал его имени, никто не оборачивался вслед. Одинокий и бездетный, с годами он приобрел маленькую странность. По ночам, за считанные минуты до закрытия метро, он садился в последний поезд и выходил всегда на одной и той же станции. Уборщицы узнавали его, иногда посмеивались, а иногда на всякий случай сторонились. Он будто искал кого-то, но никогда не находил. А за его спиной уборщицы на разных станциях метро, особенно те, кому часто приходилось работать ночью перед самым закрытием, передавали друг другу подземную легенду. Клялись, что действительно видели. И дежурные, и милиционеры, хоть и держали язык за зубами, видели ее. И некоторые машинисты тоже. Девушка лет 20, тонкая, высокая, с рюкзачком за плечами, одетая всегда и летом, и зимой в потертые джинсы и курточку-ветровку. Никто никогда не замечал, как именно она возникала. Может быть, и в самом деле из тоннеля. Иначе откуда на перроне, уже запретном для пассажиров и секунду назад пустом, вдруг взяться девушке? Ее окликали, она не слышала. Трогала, будто слепая, мрамор колонн или облицовку стен. Оглядывалась недоуменно, а потом будто вспоминала, что хочет уйти, и шагала сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее в конец подземного зала, к выходу. Туда, где дорабатывал последние минуты, несущий вверх под небо эскалатор.

Хуан Хосе Ариола. Эпитафия. Метким ударом он оборвал жалкую жизнь Филиппа Сермуаза, плохого священника и еще более плохого друга. В Наварском коллеже он сотоварища украл 200 IQ, и дважды его шея могла бы узнать, сколько весит его зад. Но дважды, благодаря милости доброго короля Карла, из мрачного застенка он выходил живым. Молитесь за него. Он родился в скверное время, когда голод и чума опустошали город Париж. Когда отблеск костра Жанны д'Арк освещал испуганные лица, и когда французский воровской жаргон смешивался с английской речью. В мертвенном свете зимней луны он видел, как волчьи стаи рыщут по кладбищу невинно убиенных. И он сам в центре города был тощим голодным волком. И когда хотел жрать, он крал хлеб и ловил жареную рыбку в торговых рядах. Он родился в скверное время. На улицах толпы голодных детей просили Христа ради хлеба. Нищие и увечные заполняли нефы Богоматери, поднимались на клирос и прерывали мессу. Он прятался в церквах и в борделях. Старый священник, его дядя, дал ему свое доброе имя, а толстуха Марго свежий хлеб и свое чудовищное тело. Он воспел несчастье Эльмиры и презрение Катарины. Со всем смирением устами своей матери восславил он Деву Марию. Красавицы былых времен со старинного гобелена прошествовали по его стихам негромким и грустным рефреном. В своем бурлескном и трагическом завещании он все отдал всем. Словно ярмарочный торговец, он выставил на показ и безделицы и драгоценности своей души. Голый и хилый, словно репа зимой, он любил Париж, город нищий и грязный. Он изучал мирскую и церковную литературу в прославленном университете Робера Сорбона и получил там титул магистра. Но всегда попадал из нищеты в нищету. Он познал зиму без домашнего очага, тюрьму без друзей, а на дорогах Франции нестерпимый голод. Его друзьями были воры, сутенеры, дезертиры, фальшивомонетчики. Их либо преследовали стражи порядка, либо вешали слуги правосудия. Он жил в скверное время. 30 лет от роду он исчез, неизвестно куда. Гонимый голодом и страданием, он ушел, как уходит волк, предчувствующий близкую смерть, в самую глушь леса.

Джеймс Шмидт. Чудовище разума. Трепещущий всплеск пси-энергии. Затем внезапное яркое впечатление бегства. Попытка спрятаться. Жуткий страх перед преследователем.

миром, скрыться от которого невозможно. У Телзи перехватило дыхание. Ее разум мгновенно создал пси-экран, блокируя приходящие извне импульсы. Ментальные образы и ощущения преследуемого сразу пропали, коснувшись ее лишь на долю секунды, но она еще долго лежала неподвижно, закрыв глаза. Пульс выбивал барабанную дробь примитивной тревоги. Последний час она тревожно дремала, смутно улавливая ментальные следы многочисленной живности, населяющей парк на миле вокруг. Может, она попросту заснула, и это было началом сна? Возможно, решила она, но маловероятно. Она еще недостаточно расслабилась, чтобы соскользнуть за границу между дремотой и сном. Вероятнее всего, она на мгновение уловила отражение реального события, когда кто-то в парке встретил жуткую смерть. Помедлив, она все же ослабила блокирующий экран и позволила сознанию вновь раскинуться по округе, одновременно протянув быструю ищущую ментальную ниточку с репликой обнаруженной недавно структуры. Если эта ниточка коснется разума, породившего исходную структуру, она может принести моментальную вспышку эхо-подробностей и новую информацию, при условии, что разум еще жив и способен отвечать. Но в это Телзи уже не верилось. За мгновение контакта у нее создалось впечатление, что до смерти носителя разума отделяет всего несколько секунд. Вокруг нее вновь постепенно нарастало бормотание ментального шума. Переменный пульс жизни и всей энергии, постепенно ослабляющийся с расстоянием, источником которого были ее спутники, животные на равнине и в горах, и тусклая эманация растений. Но яркие тревожные ощущения пропали бесследно. Телзи открыла глаза и взглянула на своих спутников, сидящих вокруг костра. Их лагерь располагался в самом начале каньона Цил. Жили в нем 11 студентов 3-го и 4-го курсов колледжа Пеанрон, решивших провести осенние каникулы в парке Мелна. Старшему было 22, а ей, Телзи Эмберден, самой младшей, 15. Они взяли с собой огромного белого пса Чомира. Его хозяин, один из друзей Телзи, предпочел отправиться на время каникул в другие места. В межпланетном лайнере Чомир занимал немного места, и Телзи решила взять его с собой. Когда начало темнеть, они разожгли костер там, где огромный каньон Цил переходил в холмистую равнину. По обе стороны от лагеря возвышались стены каньона, сглаженные вечно зеленой растительностью. Сотни футов от них река Цил, быстрый и нервный поток, срывалась в долину каскадом скалистых уступов. Парни натянули полупрозрачный зеленый навес, под ним разложили спальные мешки. Но Гайкс и две другие девушки уже заявили, что спать они намерены в аэромобилях, подняв их футов на 30 над землей. Рейнджеры парка заверили их, что такие меры предосторожности излишни. Парк Мелна кишел местной живностью. По этой причине, в конце концов, ему и присвоили статус парка. Но все эти животные были совершенно неагрессивны по отношению к посетителям. Что же касается людей, то в парке было безопаснее, чем в городах. Полеты над ним не разрешались, а все посетители попадали туда через несколько станций, где на двигатели их аэромобилей ставили опечатанные ограничители мощности, лимитирующие потолок полета до 150 футов, а скорость до 30 миль в час. Ограничения не распространялись лишь на аэромобили рейнджеров, и лишь рейнджеры имели право носить оружие. Все это делало парк Мелна просто оазисом спокойствия. Но чем больше темнело вокруг, тем ярче разгорались звезды крупного скопления вокруг Арада, пока небо не запылало захватывающим дух великолепием. А некоторые из студентов, вроде Гайкс, не привыкли к сверканию звезд, потому что редко ночевали за пределами городов, где в конце дня небо постепенно закрывали ночные экраны, удовлетворяя древнюю потребность спать в темноте. Здесь же ночь оставалась неуверенными сумерками, пока где-то далеко в каньоне не застонал ветер, а через горы не перевалили черные грозовые облака. Сумерки постепенно сменяла тьма, взгляды молодых людей тревожно забегали по сторонам. Недалекая река неутомимо шуршала галькой, ветер в каньоне издавал странные звуки, слышалось потрескивание деревьев и кустов, время от времени доносились крики животных. «У меня такое чувство, — заметила Гайкс, разглядывая стены каньона Цил, — что оттуда в любой момент может выскочить некто вроде медведя-притворщика или призрака». Некоторые из молодых людей рассмеялись, но неуверенно.
«Ерунда», — возразила Валая. «Таких животных в парке Мелны нет уже лет 50». Она взглянула на группу, собравшуюся возле Телзы. «Верно, Поллард?» Поллард, старший из парней, специализировался по биологии, что, возможно, и сделало его в глазах Валаи авторитетом в области медведей-притворщиков и призраков, так прозвали другого местного хищника. Поллард кивнул. «Их еще можно встретить в крупных охотничьих резерватах на севере. Но, естественно, в общественных парках не держат животных, имеющих привычку закусывать посетителями. И все, кого ты здесь встретишь, Гайкс, убегут от тебя еще проворнее, чем ты от них». «А это о многом говорит», — весело добавил Риш. Остальные снова рассмеялись, а Гайкс обиженно надулась. Телзи слушала их разговор краем уха. Ее охватила усталость, временно отстранившая ее от спутников. От станции они несколько часов летели в трех аэромобилях над лесистыми равнинами, медленно огибая пологие холмы. Затем, добравшись до каньона Цил, где решили разбить лагерь, она вместе с Ришем и Данкером, двумя членами образовавшегося на Пеонроне клуба ее личных поклонников, около часа ловили рыбу в протекавшей через каньон речушке, а это означало еще и путешествие вверх и вниз по крутым склонам. Они получили массу удовольствия и наловили столько рыбы, что ее хватило на ужин для всех, но на рыбалке пришлось и осторожно балансировать на скользких камнях и брести в бурной холодной воде. Отсюда неизбежные падения, когда Телзи разбила свой наручный переговорник. Неудивительно, что она изрядно измоталась. Удивительным же было то, что, несмотря на усталость, она никак не могла полностью расслабиться. Как правило, оказываясь на природе, она ощущала себя как дома. Но нечто неуловимое, присущее только этому месту, начинало ее тревожить. Поначалу она ничего не заметила и подсмеивалась вместе с остальными над Гайкс, если та начинала делиться скверными предчувствиями. Но когда Телзи улеглась после ужина, отдавшись во власть приятной физической усталости, она ощутила еле заметную напряженность. Казалось, атмосфера в парке Мелна медленно меняется. В нее прокрадывается намек на дикость и жестокость, на скрытые до поры до времени ужасы. Телзи поймала себя на том, что мысленно оглядывается через плечо на тени под деревьями. Точно там и в самом деле притаился медведь или призрак. А потом, пребывая в этом неустойчивом состоянии полубодрствования, она внезапно уловила тот всплеск эмоций, похожий на яркий мгновенный образ из сна, в котором кто-то отчаянно убегал и прятался от преследователя. Охваченному ужасом человеку жертве преследователь виделся в полумраке силуэтом некоего животного, крупного и проворного, но без каких-либо подробностей. А потом через эту сцену промчался трепещущий всплеск пси-энергии. Телзи заерзала и обнула губы. Картина была леденящей четкой. Если подобное животное реально существовало, то жертва наверняка погибла в течение нескольких секунд. Поэтому не было нужды заставлять себя принимать быстрые решения. В конце концов, это могло быть и просто всплывшим в ее сознании видением, навеянным атмосферой парка. Телзи поняла, что ей хочется верить, будто все это лишь сон. Но в таком случае, что или кто порождает здесь подобную атмосферу? Гайкс? Не исключено. Некоторое время назад Телзи решила для себя, что телепатическое прощупывание друзей и знакомых следует исключить. Но когда человек часто находится рядом, кусочки информации о нем просачиваются сами собой. Поэтому она знала, что Гайкс обладает повышенной по сравнению с большинством людей телепатической чувствительностью. Сама Гайкс об этом не ведала и использовать свои возможности как-либо осознанно не могла. Для нее это была спонтанная и ненадежная способность, которая могла лишь привести девушку в смятение, сознавая на более четко возможные последствия. Но уловленная Телзи общая встревоженность и тот краткий пси-всплеск, если он ей в самом деле не померещился, пусть фрагментарный, но заключающий в себе цельный и страшный эпизод, мог донестись до нее от Гайкс. Очень многие люди, даже когда бодрствуют, часто видят сны, рождающиеся в той области сознания, о которой они даже не подозревают. А Гайкс в этот вечер нервничала настолько, что вполне могла порождать подсознательные кошмары и транслировать их. Но опять-таки, что заставляет Гайкс так нервничать? Причиной могли быть непривычная обстановка или застывшая красота звездного сияния, нависшего над равниной, подобно огненному куполу.
Но это не исключало и более конкретный источник.

0: Дали тебе вспомнить о собаке Гонвилла? Пес уже полчаса не показывался на глаза. «Че, мир в порядке», — ответила Телзи. «Он все еще знакомится с окрестностями». Пес находился всего в паре сотен метров от них, перемещаясь вверх по течению реки в каньоне. Телзи весь вечер периодически слегка касалась сознания пса, проверяя, чем тот занимается. Гайкс, разумеется, не могла этого знать. Никто в их группе не подозревал о псионических талантах Телзи. Девушка много экспериментировала с Чомиром и теперь могла при желании почти видеть его глазами, чувствовать запахи так, как он, и слышать его ушами. Сейчас, например, пес наблюдал за несколькими животными, достаточно крупными, чтобы здорово напугать Гайкс. Интерес Чомира к диким обитателям парка Мелна не выходил за рамки любопытства. Он был асканамской гончей, породой, выведенной для схваток с людьми или животными на арене. Достаточно мощный и крупный, чтобы не опасаться других существ и не склонный бесцельно гоняться за незнакомыми животными. «Что ж», — вздохнула Гайкс, «если бы я взяла на себя ответственность за чью-то собаку и привезла ее сюда, то обязательно убедилась бы, что она не сбежала и не потерялась». Телзи не ответила. И без телепатии было ясно. Гайкс раздражена тем, что Поллард после ужина присоединился к фан-клубу Телзи. Но ведь именно Гайкс пригласила Полларда отправиться с их компанией на природу. Он был президентом различных студенческих организаций и заметной личностью в колледже Пенро. «Я пошла бы его искать», — договорила Гайкс. Поллард поднялся. «Жаль будет, если пес убежит», — согласился он и многозначительно улыбнулся Телзи. «Может, пойдем вместе?» Гайкс рассчитывала совсем на другое. Ришу и Данкеру это тоже не понравилось, и они выбрались из спальных мешков, хмуро поглядывая на Полларда. Телзи бросила на них быстрый взгляд и посмотрела на часы, которые одолжил ей Данкер после злополучной рыбалки. «Дадим ему еще 5 минут», — предложила она. «Если он к тому времени не вернется, пойдем искать вместе». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Когда все снова улеглись, Телзи мысленно позвала Чомира и уловила отклик пса. Он развернулся, мгновенно определив направление с помощью обоняния, слуха и, хотя сам этого не понимал, прямого соприкосновения их разумов. Пес прыгнул в реку и побежал в лагерь, поднимая фонтаны брызг на мелководье. Как ему казалось, он избрал кратчайший путь, но на самом деле из-за изгибов реки ему предстояло оказаться на противоположном берегу у дальнего края каньона.
1: «Да не туда, малыш!» – мысленно крикнула Телзи. «Вернись! Назад! Быстрее!»
0: И тут, когда озадаченный пес остановился, в ее голове прозвучал удивленный, а возможно и испуганный голос.
1: «Кто ты? Кто это сказал?»
0: С тех пор, как Телзи осознала свои способности, ей несколько раз доводилось улавливать мысли формы других телепатов. Она не пыталась развивать подобные контакты, потому что не торопилась завязывать знакомство на пси-уровне. То была часть мира, где действовали собственные законы и условия, которые следовало тщательно изучить, если она желает избежать проблем для себя и других. А сейчас у нее просто-напросто не было времени для постоянных упражнений. Где-то поблизости находился другой телепат, для которого их ментальный контакт оказался столь же неожиданным. Кто он? Кем бы ни был незнакомец, тот факт, что он, в его мыслях ощущался сильный мужской оттенок, тоже пси, вовсе не делает его автоматически кровным братом. Она знала, что это человек, потому что мысли инопланетян имели другие оттенки. Его вопросы были четко вербализованы, он словно обращался к ней вслух. Имелось в них и нечто такое, чего она не замечала в прежних телепатических контактах. Некая странная отфильтрованность, как будто его мысли, прежде чем достичь ее, пробивались через какую-то искажающую среду. Телзи ждала, размышляя. Поскольку она не испытывала особого желания увидеться с незнакомцем, он ее не особенно заботил. Он уловил ее

0: вербализованные инструкции Чомиру и удивился. Следовательно, понятия не имел, о чем она думала прежде. Телзи плотнее окружила свое сознание покрывалом пси-энергии, как раз настолько, чтобы надежно отсечь дрейфующие нити подсознательных мыслей, с помощью которых легче всего обнаружить ни о чем не подозревающий разум и проникнуть в него. Если эту завесу сделать еще плотнее, а совершить это можно мгновенно, то она остановит даже истинного эксперта по проникновению в чужой разум. А этот пси-дилетант, эксперт не стал бы задавать удивленных вопросов. Как правило, она не вербализовала свои мысли, да и сейчас не стала бы этого делать, если бы не захотела. А сама она не будет мысленно искать незнакомца. Телзи решила, что контролирует ситуацию. Их взаимное молчание затягивалось. Возможно, незнакомец сейчас тоже настороже и сожалеет о своей неосторожности. Телзи слегка ослабила завесу, быстро выпустила мысль щупальца Чомиру, убедилась, что пес приближается к лагерю, и снова закрылась. Она выждала несколько секунд. Другой телепат так и не проявил к ней признаков интереса. Очевидно, даже обратив на нее внимание, он мог улавливать лишь ее вербализованные мысли. Это упрощало дело. Она снова ослабила экран. «Кто вы?» – спросила она. Ответ пришел мгновенно. «Значит, мне не показалось. А я уже решил было... Вас двое?» «Нет. Я разговаривала со своей собакой». В том, как он передавал свои мысли, определенно было нечто странное. Возможно, он использовал некий щит или экран. Не такого типа, каким пользовалась Телзи, но не исключено столь же эффективный. «Вашей собакой?» «Понятно. Вот уже больше года я ни с кем так не разговаривал». Пауза. «Вы женщина? Молодая? Девушка?» Незачем сообщать ему, что ей всего 15 лет. Сейчас Телзи хотелось узнать лишь одно. Уловил ли он эхо трагических событий в парке Мелна? «Где вы?» – спросила она. «У себя дома», – без промедления ответил он. «В 12 милях южнее каньона Цил, на равнине возле опушки леса. Дом легко заметить с воздуха». Возможно, он работник парка. Они видели подобный дом, когда летели сюда днем и принялись строить предположения о том, кто там живет. Всем было известно, что получить разрешение поселиться в федеральном парке практически невозможно. «Вы здесь одна?» – спросил он.
1: «Нет, я в парке со своими друзьями».
0: «Меня зовут Робан. Вы держитесь настороженно, но я вас не виню. Похоже, вы тоже понимаете, что обладание пси-способностями связано с определенным риском. Будь мы в городе, я вряд ли выдал бы себя. Но здесь... Сегодня вечером кто-то развел костер в том месте, где река Цил выходит из каньона. Я инвалид и провожу много времени, изучая парк с помощью сканеров. Это ваш костер?»
1: «Да»,
0: — ответила Телзи после краткой паузы. «А ваши друзья знают, что вы и я... Им известно, что вы телепат?»
1: «Нет».
0: «А вы не могли бы прилететь ко мне ненадолго, но не сказав им, куда направляетесь?»
1: «С какой стати?»
0: «А вы разве не догадались? Хочу еще раз поговорить с пси».
1: «Но мы уже говорим».
0: Краткое молчание. «Позвольте немного рассказать о себе», — предложил Робан. «Я приближаюсь к среднему возрасту. Вам я даже могу показаться стариком. Я живу здесь один, если не считать экономки по имени Федлер. Она желает мне добра, но несколько туповата и кажется старой даже мне. 4 года назад я работал в одном из научных департаментов Федерации. Я считался одним из лучших в своей области. Работа была не очень опасной, пока соблюдались определенные меры предосторожности. Но однажды некий дурак ошибся. Его ошибка убила 2 моих коллег. Я остался жив, но с того дня неотрывно привязан к машине, которая каждую минуту поддерживает во мне жизнь. Если ее отключить, я почти мгновенно умру. Так что у меня почти все в порядке. Я больше не желаю жить в городах. Там слишком много дураков, а они напоминают мне того самого кретина, о котором я предпочел бы забыть. Из уважения к моим прежним заслугам, Федерация разрешила мне поселиться в парке Мелна, где я могу быть самим собой. Голос внезапно прервался, но у Телзи создалось впечатление, что Робан продолжает говорить, даже не догадываясь, что нечто прервало нить их телепатического общения. Уж не его ли защитный экран? Телзи ждала молча и настороженно. А вдруг это наведенная помеха проявления другого активного телепата поблизости псионного поля, настороженного и зловещего? «В целом же мне здесь нравится». Голос Робана неожиданно вернулся. Несомненно, он так и не понял, что их прервали. «Телепату некогда скучать по-настоящему. К тому же я установил в доме приборы, отчасти компенсирующие мою ущербность. Я наблюдаю за парком с помощью сканеров, изучаю сознание животных. Вы никогда не пробовали вступать в пси-контакт с животными?» «Это отнюдь не случайный вопрос», — решила Телзи.
1: «Иногда», — осторожно ответила она.
0: «Иногда. Я хочу спросить. Похоже, одиночество иногда притягивает нечто зловещее. Человек начинает улавливать нечто необычное, тревожное. Сегодня вечером, в течение последнего часа, вы не... не было ли признаков деятельности? Даже не знаю, как такое описать.
1: Было нечто», — ответила она. «Мне даже на секунду показалось, будто я вижу сон.
0: Нечто страшное, уродливое».
1: «Да».
0: «Страх. Боль, страх, смерть. Первобытная жестокость. Значит, вы тоже это уловили?» «Очень странно. Возможно, в тот момент нас коснулось эхо прошлого. Из тех времен, когда существа, ненавидевшие человека, все еще бродили в этих местах. Но... словом, это один из тех редких случаев, когда я ощутил тревогу. И услышать вдруг другого телепата, понимаете? Быть может, меня даже чуточку страшит одиночество в такую ночь. Мне хочется поговорить с вами, но не таким способом и не вдаваясь в детали. Никогда не знаешь, кто еще может тебя подслушивать. Думаю, есть немало тем, которые два телепата могут обсудить с пользой для себя». Робан наконец замолчал. Он высказал свое предположение очень осторожно и явно не ожидал немедленного ответа. Телзи прикусила губу. Чомер трусцой прибежал в лагерь, получил от Телзи приветствие и улегся рядом. Гайкс позвала его, пощелкивая пальцами, но Чомер не обратил на нее внимания. Обычно Гайкс заявляла, что побаивается пса. Но здесь и сейчас, ночью в парке Мелна, мысль о том, что рядом защитник, внезапно обрела для нее привлекательность. Значит, Робан тоже уловил, что вечером происходили ужасные события. События, которые он не осмелился обсуждать открыто. Но его слова насчет страха не стоит, вероятно, принимать всерьез. В конце концов, он у себя дома, а столь уединенное здание наверняка оснащено защитными экранами. И жилище искалеченного богатого затворника, избегающего людской суеты, должно иметь очень эффективные защитные экраны. А если кто-то попытается к Робану вломиться, хозяину достаточно позвонить на ближайшую станцию в парке, и через считанные минуты над крышей зависнет аэромобиль вооруженных рейнджеров. Но все-таки он что-то заметил. Нечто, судя по его осторожному описанию, весьма сходное с тем, что ощутила она. Телзи взглянула на Чомера, растянувшегося на песке между нею и костром, на его крупную волчью голову с мощными челюстями. Пса нельзя было назвать интеллектуальным гигантом, но он обладал превосходными бойцовскими качествами и прирожденной настороженностью хищного животного. Если бы поблизости бродило некое опасное существо, он давно бы его почуял, а с помощью пса узнала бы об этом и Телзи. Однако происшествие вполне могло произойти и где-нибудь на 12-мильном участке между тем местом, где каньон Сыл расщепляет горы, и домом Робана на другом конце равнины. Однако Робан не высказал намерения что-либо предпринимать. Но его можно понять. Робан, естественно, тоже не стремился заявлять о том, что он телепат. Да и парковое начальство, само собой, не начнет поиски опасного, но во всех прочих отношениях неопознанного зверя, не имея доказательств весомее, чем рассказ о телепатическом впечатлении. Во всяком случае, пока кого-нибудь не объявят пропавшим без вести.

Ожидаться такого Телзи тоже не хотелось. Хотя бы потому, подумала она, что еще до рассвета таинственный убийца может объявиться возле их костра. Девушка нахмурилась и обвела встревоженным взглядом остальных. Ей не хотелось признаваться даже самой себе, но она уже несколько минут назад приняла решение отправиться на поиски этого существа. В аэромобиле никакое наземное животное не будет для нее опасно, если только она сама не совершит какую-нибудь глупость. Ей не нравилось, что в этом происшествии участвовал пси, чему пока не находилось объяснение. Но она сама пси и будет вести себя осторожно. Она мысленно перебрала варианты действий. Лучше всего лететь прямо к дому Робана и ментально обследовать местность вдоль трассы. Если она уловит следы зверя-убийцы, то вызовет парковых рейнджеров и наплетет им какую-нибудь сказочку, чтобы они поторопились. Рейнджеры сделают остальное. А если ничего не обнаружит, то посоветуется с Робаном, как быть дальше. Даже если он не желает принимать непосредственное участие в поисках, то вряд ли откажется ей помочь.

0: В эфире радио «Энергия. Модель для сборки». Джеймс Шмидт. Чудовище разума. Продолжение. Чомиру она оставит охранять лагерь. Она внушит ему легкую тревогу, чтобы пес оставался предельно бдительным, пока ее не будет. И если пес почувствует, что к лагерю приближается нечто опасное, она вызовет остальных через коммуникатор аэромобиля и велит им погрузиться в два оставшихся мобиля и взлететь. Гайкс уже настроила всех на подходящий лад, и если дойдет до решительных действий, то мешкать никто не станет. Телзи помедлила еще немного, но никаких изъянов в своем плане не отыскала. «Лучше не терять времени зря», — решила она. «Если она станет тянуть время, то ситуация, какой бы она ни была, может внезапно принять тревожный оборот. К тому же, чем дольше она станет сама с собой спорить, тем меньше ее будет привлекать перспектива отправиться на поиски». Она взглянула на часы Данкера. «Робан?» — мысленно позвала она. «Да», — пришел быстрый ответ. «Я вылетаю к вашему дому. Следите за моим мобилем. Если в округе бродит зверюга, которому не нравятся люди, мне не хочется застрять перед вашей дверью». «Я открою дверь, как только вы прибудете», — заверил Робан. «Сканеры я включил и буду ждать». Секундная пауза. «У вас есть причины предполагать, что?»
1: «Пока нет. Но кое о чем мне хотелось бы поговорить, когда прилечу».
0: Она не собиралась входить в дом Робана, пока не узнает о нем побольше. Слишком уж много тайн витало в ночи, чтобы вот так запросто явиться в гости к незнакомцу. Но теперь он настороже, ждет ее прибытия и может заметить то, чего не заметит она. Аэромобиль был ее собственный, небольшой и быстрый. Никто не стал возражать, когда она объявила, что хочет часок полетать в одиночестве при свете звезд. А Гайкса не скрывала, что одинокая экскурсия Телзи – прекрасная идея. Телзи подняла мобиль над каньоном. На высоте в 150 футов сработал ограничитель, и подъем автоматически прекратился. Она повернула направо вдоль поросших лесом горных склонов, потом развернулась и полетела над равниной. По прямой до дома Робана минут 20 полета, и если ничего не случится, она и намеревалась двигаться таким образом. То, что на картах парка обозначалось как равнина, представляло собой последовательность наклонных плато, усеянных низкими холмами и плавно понижающихся к югу. Равнина заросла кустарниками, пятнышки небольших рощ, кое-где сливались в заплатки лесов. В открытых местах бродили стада местных животных. На пролетающий аэромобиль они не обращали никакого внимания. Все выглядело вполне мирно. Робан хранил молчание. Непроницаемый пси-экран вокруг Телзи стал тоньше, потом распахнулся. Она начала ментальный поиск. «Человека-убийца, где ты?» Прошло минут 10, прежде чем она уловила первый намек. К тому времени она уже видела впереди на фоне леса крошечную немигающую оранжевую искорку. Это наверняка дом Робана. Робан продолжал молчать. Телзи устанавливала многочисленные мимолетные контакты с сознаниями животных, по-своему достаточно дикие и пугающие. Но существо, которое охотится на человека, должно чем-то выделяться на их фоне. И она его распознает, если установит контакт. Она коснулась его внезапно. Вспышка настороженной злобы, почти немедленно угасшая. Телзи была к ней подготовлена, и все же по ее телу пробежал тревожный холодок. Она облизнула губы и напомнила себе, что в мобиле ей ничто не грозит. Существо явно где-то неподалеку. Телзи на мгновение скользнула в сознание Чомера. Большой пес стоял на границе отбрасываемого костром круга света, вглядываясь в равнину на юге. Он был обеспокоен, но не больше, чем внушила ему Телзи. Чомер ничего необычного не замечал. Лагерю опасность не грозила. Опасность где-то рядом с ней. Мобиль плавно летел вперед. Через некоторое время она вновь уловила нечто расплывчатое и вновь потеряла контакт. Телзи постепенно приближалась к дому Робана. Она уже достаточно хорошо видела его в ярком свете звезд, внушительных размеров строений, окруженные садом, обрывающимся на границе с лесом.
1: Часть дома была двухэтажной. Верхний этаж опоясывал балкон. Свет исходил оттуда. Темно-оранжевое свечение, пробивающееся сквозь защитный экран окон. Вторая вспышка злобной ауры исходила со стороны дома. В этом Телзи была уверена. Если существо находится в лесу за домом, возможно, наблюдая за строением, то озабоченность Робана может в конце концов иметь под собой основание. Она почти остановила мобиль примерно в 500 метрах севернее дома, затем развернула его левее и начала по широкой дуге огибать здание, направляясь к лесу и напряженно вслушиваясь. Робан сейчас, наверное, наблюдает за ней через телесканеры, и она была благодарна за то, что он не нарушает молчание. Возможно, он догадался, что она пытается сделать. Теперь уже несколько долгих минут она была напряжена до предела, четко сознавая мельтешение живых существ внизу. Казалось, равнина под ней светится перемещающимся мерцанием искорок жизни, сияющих эманациями жизненной силы и создающих в ее сознании непрерывно меняющуюся картину. Выделить среди всего этого специфическую структуру, которой она дважды лишь мимолетно коснулась, будет нелегко. И тут, буквально за несколько секунд, она сделала два важных открытия. Телзи вновь почти остановила мобиль. Сейчас она находилась слева от дома Робана, не более чем в 200 метрах от него. Достаточно близко, чтобы видеть, как в саду в кустарнике копошатся маленькие птицеподобные существа. Физическое зрение как бы слилось с внутренним, и среди простых желаний мелких животных в саду она заметила источник более интересной эманации. Он находился внутри дома и был человеческим. Телзи решила, что она ощущает Робана, и это было странно, потому что если его сознание экранировано настолько надежно, как она до сих пор считала, то она никак не сумела бы его сейчас уловить. Но, разумеется, Телзи могла и ошибаться. Ведь она просто-напросто предположила, что Робан разработал меры защиты против чтения мыслей, адекватные ее собственным. Вероятно, это все же Робан. Тогда где же та пожилая и туповатая экономка, о которой он говорил? Ведь она не умеет экранировать сознание, и ее присутствие в доме сейчас было бы уже очевидным. Размышляя над этим, она уловила второе сильное свечение. То не был разум туповатой старушки. В нем вообще не было ничего человеческого. Свечение было все еще тусклым, но именно это сознание она и искала. Сознание злобного и полуразумного хищника. И находилось это существо совсем близко. Она проверила снова, уже тщательно. И все поняла. Существо не таилось в лесу за домом и не пряталось где-то на равнине. Оно находилось в доме Робана. На мгновение она потрясенно замерла. Потом плавно развернула мобиль влево и полетела прочь от дома вдоль опушки леса. «Куда вы?» – спросил Робан. Телзи не ответила. Мобиль уже разогнался до предельных 30 миль в час, а палец Телзи набирал на клавишах коммуникатора номер аэромобиля Риши в лагере. Ей подстроили ловушку. Она пока не знала, какого рода эта ловушка и сможет ли она вырваться самостоятельно. Но лучшее, что можно было в тот момент сделать, немедленно сообщить остальным свое местонахождение. Ее тело налилось свинцовой тяжестью. Девушка увидела, как рука соскользнула с панели коммуникатора. Тело обмякло. Голова безвольно опустилась на левый подлокотник кресла. Двигатель мобиля смолк. Ловушка захлопнулась. Мобиль, потеряв скорость, стал падать. Телзи отчаянно попыталась выпрямиться, сесть, поднять руку, но безуспешно. Потом до нее дошло, что даже если бы ей это удалось, она бы ничего не добилась. Не будь мобиль частично изготовлен из антигравитационных материалов, он бы камнем рухнул вниз. Сейчас же он плавно снижался к земле. Телзи смотрела на раскачивающееся вместе с машиной яростно пылающее звездами небо, уверенная, что падает навстречу смерти и пытаясь не дать ужасу затопить ее полностью. «Мне любопытно узнать», — услышала она Робана. «Почему ты в последний момент решила отклонить мое приглашение и попыталась сбежать?» Телзи стряхнула ужас, переключила внимание на голос и телепатически метнулась к Робану. Послышалось потрескивание пси-статики в открывшихся телепатических каналах, сквозь которые хлынуло ее сознание. На мгновение она проникла в разум Робана, но тут псистатика резко усилилась и ее вышвырнула обратно. Сознание Телзи потускнело, на секунду затуманилось. Она впитала слишком много, почти на пределе возможного. Телзи словно сфотографировала участок его разума, жалкого и жуткого. Мобиль коснулся земли и замер. Толчок еще больше перекосил ее в кресле. Телзи дышала и могла моргать, но ни один мускул ее тела не откликался на любые мысленные команды. Окутавший сознание туман постепенно рассеивался. Телзи обнаружила, что все еще очень напугана, но уже и мысли не допускает о том, что ей придется здесь погибнуть. В схватке с Робаном у нее будет шанс. Он снова заговорил, совершенно не догадываясь о том, что произошло секунду назад. «Я не пси», — произнес его голос. «Но я инженер, и видишь, как оказалось, не глупый. Я оснастил свое тело устройствами, которые меня охраняют и выполняют все мои желания. Некоторые из них придали мне способности, эквивалентные способностям телепата. Другие, как ты только что узнала, могут нейтрализовать источники энергии или парализовывать человека, причем в радиусе полумили. Меня позабавили твое осторожное приближение и попытка бегства. Я тебя уже поймал. Если бы я тебе позволил воспользоваться коммуникатором, ты обнаружила бы, что он тоже не работает. Я его отключил, едва твой мобиль приблизился на полмили».
2: «Робан не пси?»
1: На мгновение в голове Телзи раздался негромкий лающий смех безумца. В этот момент полного контакта она распознала телепатическую систему, функциональную во всех отношениях, кроме одного. Робан о ней не подозревал. Когда он говорил, вокруг его слов вспыхивала пси-энергия. Она исходила от одной из его машин, но управлять такой машиной мог только телепат. Робан никогда не задумывался об этом. Если бы машинная статика не застала Телзи врасплох, не разорвала бы контакт, прежде чем она успела его закрепить, то ни о чем не подозревающий Робан оказался бы намного более уязвим по сравнению с обычным человеком, лишенным пси-способностей. Пока он говорил, Телзи вновь потянулась к нему вдоль направленных на нее вербализованных мыслеформ. Но слова проецировались через ментомашину. Отслеживая их, она уперлась в машину и последовал новый оглушительный всплеск пси-статики. Придется дожидаться момента, когда в его сознании снова отыщется лазейка, а такое может произойти лишь в том случае, если его не охраняет машина. Сейчас Робан молчал. Он намеревался убить ее, как убивал других, и вполне мог сделать это, прежде чем лазейка обнаружится. Однако он не станет ничего предпринимать, не убедившись сперва, что она не сумеет позвать на помощь таким способом, какой его радары не сумеют засечь. Все свои прежние действия он сумеет объяснить. Он просто заставил сесть летающий над его домом аэромобиль, не причинив вреда пилоту. А прочие его преступления доказать невозможно. Единственное доказательство сейчас находится в голове у Телзи, но Робан об этом не знает. И это позволило ей несколько минут действовать без вмешательства с его стороны.
3: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
2: «Что с собакой?» – нервно спросила Гейкс. «Она ведет себя так, точно ощущает врага».
1: Разговор у костра оборвался. Все взгляды устремились на Чомера. Он стоял, глядя на равнину, и негромко рычал.
4: «Не болтай глупости», – бросила Валая. «Он просто беспокоится, куда подевалась Телзи».
1: Девушка повернулась к Ришу.
4: «Давно она улетела?»
1: 27 минут назад».
4: «Ну, тогда и волноваться нечего, верно?»
1: Валая насторожилась и воскликнула.
2: «Нет, вы только взгляните на него!»
1: Чомер подбежал к мобилю Риша, остановился, уставившись на них желтыми глазами, и снова зарычал.
4: «Может, с Телзи что-то случилось?» – предположила Гайкс, не сводя глаз с собаки. «Ерунда!» – отозвалась Валая. «Да что с ней может случиться?»
1: Риш встал. «Что ж, если ей позвонить, то хуже не будет». Он улыбнулся Валае, показывая, что ничуть не встревожен, подошел к мобилю и открыл дверцу. Чомер бесшумно проскользнул мимо него внутрь. Риш нахмурился, взглянул на подошедших Валаю и Данкера, собрался было что-то сказать, но покачал головой, забрался в мобиль и включил коммуникатор. «Знаешь ее код?» – спросила Валая.
0: «Ага».
1: Риш набрал код. Все трое принялись ждать. Через некоторое время Валая кашлянула.
2: «Наверное, вышла из мобилей и где-то бродит?»
1: «Конечно», – коротко произнес Риш.
0: «Все равно продолжай вызывать», – сказал Данкер.
1: «А я и вызываю». Риш снова взглянул на Чомера. «Если она рядом с мобилем, то сейчас ответит».
0: «Почему ты не отвечаешь?» – услышала она резкий от нетерпения голос Робана. «Глупо вынуждать меня сердиться».
1: Телзи промолчала. Она смотрела на звезды и медленно моргала. Ее сжавшееся в тугую пружину сознание терпеливо, как голодный кот, дожидалось малейшего движения ускользнувшей подсознательной мысли или эмоции Робана, не профильтрованной через блокирующие машины. Это позволило бы ей через открывшуюся лазейку проникнуть на телепатические уровни сознания инженера. За те минуты, что девушка пролежала парализованной в кресле мобиля, она успела разобраться с информацией, выхваченной во время краткого предыдущего контакта. Теперь она прекрасно понимала Робана. Он жил в аппаратной, в окружении точных и безупречных машин. Робан редко покидал эту комнату. Из отражений на отполированных поверхностях приборов она знала, как он выглядит, о чем думает. Ниже пояса он был заключен в подвижную машину наподобие миниатюрного аэромобиля, которая позволяла ему перемещаться и поддерживала жизнь. Несмотря на изоляцию, Робан тщательно следил за своей внешностью. Пиджак его был скроен по последней моде Орадо Сити, густые волосы аккуратно уложены. Пока несчастный случай не приковал его к машине, он вел полнокровную жизнь ученого, спортсмена и путешественника. Стремление расквитаться с человеком, допустившим роковой просчет, стало для Робана навязчивой идеей. Он расставлял свои ловушки, словно охотник на крупную дичь. Его работа на Федерацию была связана с усовершенствованием устройств, позволяющих проводить прямую передачу ощущений от одного живого мозга к другому. Удалившись в парк Мелна, Робан принялся терпеливо переделывать подобные приборы для собственных целей и добился такого успеха, о каком и не мечтал. При этом он даже не подозревал, что успехом он во многом обязан своим дремлющим псионным способностям. Тем временем инженер подготовил и завершающие ходы своего плана. Установил автоматическую машинерию, предназначенную для ухода за домом, а старую экономку уволил. Контрабандисты доставили ему дикого хищника. Робан устроил для него вольер, переоборудовав подземный гараж. Он тренировал зверя и себя, совершенствуя свое умение владеть аппаратурой, посылал натасканные животные на ночную охоту и возвращал его в подвал после удачной вылазки, переживания от которой мысленно делил с питомцем. Одно лишь это приносило Робану куда более острое возбуждение, чем весь предыдущий охотничий опыт. Инженер еще более усиливал экстаз, вводя пойманным в ловушке животным препарат, обнажающий их чувства и пуская по их следу убийцу. Робан мог по выбору становиться охотником или жертвой, раздельно или одновременно, и отслеживать каждую погоню до конца, отключаясь от загнанной добычи, лишь когда приборы начинали улавливать импульсы умирающего мозга. Решив, что больше он уже ничему не научится, Робан связался с некими темными личностями, и те доставили к нему его врага. Тем же вечером он вывел несчастного из ступора, пояснил, что его ждет, и выпустил под свет звезд спасаться бегством. Час спустя Робан и его кошмарный помощник завершили убийство, а приборы, принимающие мозговые импульсы напичканного наркотиками врага, полностью и четко передавали Робану ужас его последних мук. Робан был отомщен. Но он не собирался отказываться от неповторимых ощущений, которые подарил ему новый спорт. Вожделение поглотило его целиком, и Робан почти уподобился зверю, который стал его продолжением. Они выходили по ночам вынюхивать и выслеживать, догонять и убивать. Они сравнялись в жестокой, злобной, дикой дерзости и стали достаточно умелы, чтобы не пугать без нужды местное зверье. Утром они возвращались домой и большую часть дня отсыпались. Ни о чем не подозревавшие посетители парка, попадая в этот район, не замечали никаких следов их ночной деятельности. Охота на человека стала последней страстью Робана. Его сообщники доставляли в дом очередную партию припасов, и в тот же вечер начиналось преследование разумной дичи. Молодой и здоровой дичи, отчаянно пытающейся спастись, но ни разу не сумевшей уйти. Так человечество выплачивало ему долг. Некоторое время ему не давало покоя одно опасение. Работая на правительство, он имел несколько контактов с телепатами, вызванными для участия в различных экспериментах. Робан навел справки и пришел к выводу, что его приборы не позволят телепатам засечь его. Правда, легкое сомнение оставалось до сих пор, что, впрочем, не мешало ему развлекаться в парке Мелна. Голос Телзи, раздавшийся вскоре после окончания очередной травли, напугал его до полусмерти. Но потом он понял, что контакт случайен, и девчонка оказалась здесь безо всякого умысла. «Вот он, шанс выяснить, сможет ли разум телепата стать для него опасным», — решил Робан. Девушка показалась ему юной и неопытной. С этим цыпленком его приборы справятся в два счета. «Риш и Данкер сейчас находятся в аэромобиле Риша вместе с Чомером», — подумала Телзи. «А на заднем сиденье кто-то третий, похоже, Валая. Мобиль парит в воздухе и перемещается, значит, они приступили к поискам. Хорошо бы, конечно, они вызвали парковых рейнджеров, но на подобную удачу лучше не рассчитывать. А Чомером надо управлять очень осторожно. Если пес почует хоть малейший ее страх, то немедленно бросится на защиту и все испортит». А пока он, сам того не подозревая, выполнял ее инструкции. Чомер знает, в какую сторону должен лететь мобиль, и даст понять Ришу и остальным, если они изберут неверное направление. А поскольку сами они понятия не имели, где ее искать, то наверняка предпочтут положиться на интуицию Чомера. Таким образом, они окажутся в нужном месте. Если Телзи к тому моменту будет находиться за пределами полумильной зоны, где они уже не... действуют энергетические нейтрализаторы Робана, то товарищи смогут подобрать ее без риска для себя. А если нет, то ей, опять же таки, через Чомера придется их развернуть, иначе беглянка навлечет на них ту же опасность. Робан, однако, не станет причинять им вреда без крайней нужды. Исчезновение Телзи среди дикой природы парка еще можно списать на несчастный случай, тут он не очень рискует. Но если одновременно сгинут еще три студента колледжа Пенрон, а с ними и крупный пес, начнется очень тщательное расследование. Такого Робан никак не мог допустить.
5: «Почему ты не отвечаешь?»
1: В телепатическом голосе Робана пробивалось отчаяние. Парализующее поле, лишившее Телзи подвижности, одновременно делало ее недостижимой для преследователя. Робан был сейчас зверем, путь которому на мгновение преградила стеклянная стена. Он не замедлил сообщить, что держит ее под прицелом, и Телзи, заглянув в его мысли, поняла, что это правда. Вероятно, инженеру достаточно изменить параметры парализующего поля, чтобы остановить дыхание жертвы или ее сердцебиение. Но такое решение не даст ему ответа на вопросы о возможностях телепата.
5: «Думаешь, я боюсь тебя убить?» — спросил он с почти искренним удивлением. «Ты уж поверь, если я нажму кнопку, которой касается мой палец, меня даже не станут спрашивать о твоем исчезновении. Наше благодарное правительство попросило власти парка оказывать мне всяческое уважение в знак моих прежних заслуг перед человечеством, а также учитывая мою нынешнюю инвалидность. Никто и не подумает тревожить меня, если в парке Мелна пропадет одна глупая девчонка».
1: Мысленный голос все не смолкал. Его ярость и раздражение были профильтрованы через аппаратуру и иногда по какой-то странной ассоциации создавали впечатление болтливой и сердитой машины. Время от времени голос полностью уплывал, как волна в радиоприемнике, но через несколько секунд звучал вновь. Вскоре Телзи мысленно отключилась. Она ждала, когда к подсознанию Робана вновь перекинется мостик, а голос ее отвлекал. Попытки добраться до Робана прямым путем терпели неудачу. Машины также обрабатывали ментальные эманации, но усеченные, сфокусированные и проецированные. Результатом был непрерывно пульсирующий, кошмарно искаженный сигнал. Телзи попыталась пробиться сквозь него, но быстро отпрянула, едва ли не потеряв сознание. Каждая выигранная минута увеличивала ее шансы на побег, но вряд ли она сможет сдерживать Робана слишком долго. Вероятность того, что патруль рейнджеров пролетит именно здесь и сейчас, увидит возле дома мобиль и сядет проверить, все ли в порядке, была ничтожно мала, но Робана не устраивала и такая. И если он решит, что Телзи может освободиться от оков, то избавится от нее тут же, возле дома. Значит, она не должна казаться слишком недоступной. Поскольку отвечать она отказывается, он испробует иной способ выяснить, можно ли ее контролировать. И когда он это сделает, она должна прикинуться до смерти испуганной и выполнять все его приказы, кроме одного. Выключив парализующее поле, он прикажет ей войти в дом. Но она туда не пойдет. За входной дверью тамбур. Если она шагнет внутрь, дверь закроется, и через секунду она вдохнет полную дозу препарата, который позволит ментомашинам Робана войти с ней в контакт. А она не знает, к чему такой контакт приведет. Не исключено, что он лишит ее способности отгораживаться пси-экраном, и тогда Робан получит ее мысли на блюдечке. А узнав, что она задумала, убьет ее на месте. Возможно также, что наркотик исказит ее телепатические возможности и лишит шанса взять Робана под контроль.
5: «Мне пришло в голову, — сказал Робан, — что ты, может быть, не отказываешься мне отвечать. Ты просто не можешь этого сделать из-за парализующего поля или от страха».
1: Телзи давно ждала этих слов.
5: «Сейчас я отключу поле», — продолжил голос. «То, что случится дальше, будет зависеть от того, как ты станешь выполнять мои инструкции. Если попробуешь выкинуть какой-нибудь фокус, маленькая пси, тебе конец. Мне прекрасно известно, что ты сможешь нормально двигаться уже через несколько секунд после отключения поля. Делай в точности то, что я тебе скажу, и без промедления. От этого зависит твоя жизнь».
1: Помолчав, он добавил: «Поле отключено». Телзи ощутила прилив сил и легкость. Сердце забилось быстрее. Она замерла. Через секунду Робан скомандовал: «Ничего в мобиле не касаться. Руки на виду. Выйди из мобиля, отойди на 20 шагов и остановись. Затем повернись лицом к дому». Телзи выбралась из мобиля. Она отошла влево, остановилась и посмотрела вверх на оранжевые занавешенные окна второго этажа.
5: «Взгляни на мобиль».
1: Телзи повернула голову. Робан выключил нейтрализатор энергии, и машина уже пришла в движение. Она поднялась на 30 футов и полетела в направлении леса. Набрав скорость, мобиль скрылся за деревьями.
5: «Достигнув гор, он начнет менять курс. Возможно, станет кружить и зависнет над территорией парка, но вероятнее всего умчится на сотни миль. Потом будет выдвинуто множество объяснений того, как ты исчезла из машины, но сейчас нас это не должно заботить. Вытяни руки перед собой, маленькая пси. Разведи в стороны и стой спокойно».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Джеймс Шмидт. «Чудовище разума». Окончание. Телзи развела руки и принялась ждать. Через секунду она удивленно вздрогнула. Ее руки и ноги, часы Данкера на запястье и края коротких рукавов рубашки внезапно вспыхнули белым. «Не шевелись», — резко произнес голос Робана. «Это поисковый луч. Он не причинит вреда». Телзи снова застыла, опустив взгляд. Ее тело, одежда и пятнышко земли вокруг ног светились холодным белым светом, словно флуоресцентный пластик. Она перевела взгляд на руки и увидела тонкие косточки, просвечивающие сквозь сияние более плотной белизной. Она ничего не ощущала, на зрение луч тоже не повлиял, но испускающее его устройство оказалось весьма эффективным. В нескольких местах одежда засверкала холодными искрами. Робан быстро обнаружил в ее карманах десяток мелких предметов и приказал выбросить их один за другим следом за часами. Он не хотел рисковать и оставить ей закамуфлированный по нынешней моде коммуникатор. Быть может, он подозревал, что тот или иной предмет мог оказаться оружием. Затем луч погас, и он велел ей опустить руки. «А теперь напоминание. Возможно, ты не в состоянии со мной разговаривать, а возможно и в состоянии, но полагаешь, что в такой ситуации умнее молчать. Это не важно. Но я хочу тебе кое-что показать». Это лишний раз докажет тебе, что, имея дело со мной, не следует слишком умничать. Метрах в 20 от Телзи между нею и домом внезапно появилось нечто. На мгновение ее льдом и пламенем пронзил страх, но тут она увидела, что это лишь проекция, зависшая в нескольких дюймах над землей. То было изображение робановского убийцы, крупного и мощного зверя. Он выглядел еще крупнее из-за пышного, почти перистого меха, прикрывающего почти все его тело, подобно плащу. Зверь стоял на задних лапах, слегка пригнувшись. Из меха торчали две мощные передние конечности. Голову венчали уши, напоминающие перевернутые рога, а над резко изогнутым рубящим клювом с зазубренными краями блестели большие круглые темные глаза. Глаза хищника, выходящего на охоту при свете звезд. Через несколько секунд проекция растаяла. Телзи опознала это существо. Когда-то призраки были едва ли не доминантной формой жизни на этом континенте. Первые люди-поселенцы ненавидели и боялись их за ненасытную любовь к человеческой плоти и превратили в легенду, отпугивающую от лесов Арада еще долго после того, как призраков фактически вытеснили с большей части их прежней территории. Даже плененные, окруженные силовым барьером, они своими размерами, внешностью гоблинов и обезьяньим проворством наводили ужас на впечатлительных людей. «Мой партнер по охоте», — пояснил Робан. «Мое второе я. Неприятно, очень неприятно знать, что именно это существо идет по твоему следу ночью в парке Мелна. Сегодня вечером ты уже ощутила, что это означает. Поэтому советую вести себя так, чтобы не рассердить меня. Выполняй все приказы. Подойди к дому». Телзи увидела, как дверь скользнула в сторону. Ее сердце заколотилось. Она не шелохнулась. «Иди в дом». Что-то примешивалось к его словам. Поток тяжелого подсознательного возбуждения, как у человека, протягивающего руку к вожделенному наркотику. Едва Телзи коснулась этого возбуждения, как оно исчезло. Именно то, чего она ждала. Лазейка в неохраняемые уровни его сознания. Если она появится вновь, а девушка сумеет удержать ее хоть на несколько секунд, ей не повезло. После долгой паузы Робан заговорил вновь. «Любопытно», — протянул он. «Ты отказываешься. Ты ведь знаешь, что беспомощна. Знаешь, что я могу с тобой сделать, и все равно отказываешься. Интересно». Он смолк, видимо, что-то заподозрил. Телзи почти физически ощутила, как его палец лег на смертельную кнопку. Но привычный наркотик был рядом, только руку протяни, а девушка какой-то хитростью хочет лишить его удовольствия. «Очень хорошо. Я от тебя устал. Мне было интересно посмотреть, как поведет себя пси в подобной ситуации. Я это увидел. Ты так перепугалась, что едва соображаешь. Беги! Беги во весь дух, моя милая, потому что скоро я отправлюсь по твоим следам!» Телзи смотрела на окна. Пусть убедится, что у нее от страха все вылетело из головы. «Беги!» С Словно подхлестнутая командой, она резко развернулась и помчалась прочь от дома Робана на север. «Хочу предупредить», — произнес Робан как бы из-за спины. «Не пытайся влезть на дерево. Тех, кто ищет легких путей, мы ловим немедленно. На деревья мы карабкаемся получше тебя. Если дерево достаточно большое, полезем следом. Если же оно слишком мало, чтобы выдержать наш вес, или если ты достигнешь слишком тонких ветвей, мы тебя просто стряхнем. Так что не останавливайся». Подбежав к первой группе деревьев, Телзи оглянулась. Оранжевые окна дома показались ей глазами. Когда она пересекла рощицу, дом скрылся за деревьями.
1: «А теперь будь умницей! Мы любим умных. Знаешь, а у тебя есть шанс. Вдруг тебя кто-нибудь заметит, прежде чем мы тебя поймаем. Или ты придумаешь, как сбить нас со следа. Глядишь, тебе еще повезет, и ты спасешься. Тогда мы будем очень и очень переживать, верно? А тебе ведь этого хочется. Так что покажи, на что ты способна, детка. Заставь нас побегать за тобой!»
0: Телзи метнула в темноту поисковую мысль, кратко коснулась сознания Чомера. Аэромобиль все еще летел, пусть и верным курсом, но был слишком далеко, чтобы прийти ей на помощь. Она бежала. Телзи была спортсменкой, но ей предстояло преодолеть еще 500 метров, чтобы оказаться вне радиуса действия аппаратуры Робана. На пересеченной местности эта дистанция неожиданно показалась ей непомерно большой. Сколько же времени он ей даст? Некоторым из прежних жертв он давал фору минут в 30, а то и больше. Телзи принялась считать шаги. Робан молчал. Когда она решила, что намеченные 500 метров подходят к концу, впереди снова показались деревья. Девушка вспомнила, что, подлетая к дому на мобиле, пересекла окаймленный деревьями ручей. Должно быть, это он и есть. А в таком случае она уже преодолела 500-метровый рубеж. Голодное возбуждение окутало ее и пропало. Она метнулась вперед, но опоздала. «Мы начинаем!» — услышала она секундой позже.
1: «Так быстро?»
0: Это ее потрясло. Робан даже не стал притворяться, будто дает ей шанс убежать. Когда она с плеском бросилась в ручей, отчаяние окатило ее волной. Какое-то крупное животное выскочило из воды на противоположный берег, с треском вломилось в кусты и исчезло. Телзи едва успела его разглядеть. «Сверну налево, вниз по течению», — решила она. Ручей быстрый и неширокий. Призрак наверняка выслеживает ее по запаху, а проточная вода быстро унесет ее след. Но другие, за кем он гнался, достигнув ручья, тоже решали бежать вниз по течению. Если зверь не отыщет след на дальнем берегу и не почует запах человека в воде ниже по течению, ему останется лишь пройти по берегу налево, пока он или не услышит ее, или не набредет на то место, где она выбралась на берег. «От меня ждут», — сказала себе Телзи, — «что я выйду из воды на противоположном берегу ручья, а не поверну обратно к дому Робана. Или нет? Лучшее решение — рискнуть». Она двинулась вниз по течению, быстро, как могла, поднимая брызги, спотыкаясь о скользкие камни и пренебрегая тем, что поднимает шум. Куда опаснее потерять время, стараясь идти тихо. Через сотню метров над водой низко нависали ветви развесистого дерева. За них можно ухватиться, подтянуться, забраться наверх. Другие тоже пытались так поступить. Робан и его зверь хорошо изучили повадки человека. Задыхаясь, она нырнула под низкие ветви, торопливо двинулась дальше. Далеко впереди, на фоне звездного сияния, темнели очертания густых зарослей. Похоже, там небольшой лесок, выросший по берегам ручья. Возможно, неплохое укрытие. Но другие, бредя на усталых ногах после первого отчаянного рывка, тоже могли так решить. «Значит, ты выбрала воду», — внезапно услышала она Робана. «Это твой лучший ход». Голос смолк. Телзи охватил первый приступ отчаяния. Ручей впереди резко изгибался. Левый его берег был обрывистый, не очень-то манил выбраться из воды. Телзи обвела его взглядом. Чуть выше из обрыва торчали обнажившиеся корни. Девушка подпрыгнула, ухватилась за них, подтянулась и вскарабкалась на берег. Потом встала, торопливо прошла некоторое расстояние в направлении дома Робана и растянулась в высокой траве. Развернувшись к ручью и прижавшись к земле, она приподняла голову. На дальнем берегу в кустах обнаружился просвет, залитый звездным сиянием. Телзи не сводила с него глаз, стараясь дышать как можно тише. Ей пришло в голову, что если ветер подует не в ту сторону, то призрак сможет почуять ее запах. Но никакого ветра она не ощущала. Прошло около минуты, никак не больше. И тут просвет в кустах, за которым она наблюдала, легко и быстро пересек темный силуэт, движущийся вниз по течению. Зверь оказался еще крупнее, чем она его представила, увидев проекцию. То, что столь крупное существо способно перемещаться с такой легкостью, точно скользя над землей, оказалось для Телзи весьма неприятным открытием. На миг девушка заметила или вообразила, будто заметила высоко поднятую крупную круглую голову и торчащие рогами уши. «Гоблин!» – завопили ее нервы. Телзи придавила к земле тяжелая волна ужаса, вымывающая из мышц силу. Вот что испытывали другие, убегая и прячась, но зная, что от такого преследователя спасения нет. Она заставила себя отсчитать 100 секунд, встала и, пригнувшись, побежала к ручью, к месту примерно в 100 метрах выше того, где выбралась из воды. Если зверь вернется по этому берегу и наткнется на ее след, то может сообразить, что она попыталась сбежать вверх по течению. Телзи тихо вошла в воду и снова двинулась вниз по течению, пока не увидела в отдалении лесок, казавшийся хорошим укрытием. Призрак сейчас наверняка рыщет там. Она миновала изгиб ручья в том месте, где выбралась, проделала еще около 100 шагов, стараясь двигаться бесшумно. Затем выбралась на правый берег, осторожно пролезла сквозь заслон прибрежного кустарника и побежала через равнину на север. Метров через 100 ее ноги начали избавляться от резиновой слабости. Дыхание выровнялось. Мобиль приближался, и уже через считанные минуты она может оказаться вне опасности. Телзи не оглядывалась. Если зверь идет по ее следу, ей все равно от него не скрыться, и нет смысла подпитывать страх, постоянно вглядываясь в тени. Она переключила внимание на Робана. Теперь он вполне мог встревожиться и включить телесканеры, чтобы отыскать ее и направить зверя следом. Тут она ничего не могла поделать. Время от времени ей казалось, что она на краткое мгновение улавливает Робана, но он не выходил на контакт. Телзи добралась до шелестящей рощицы и пересекла ее. Когда она вышла из

Также подумалось Телзи, они ощущают, что сегодня она стала объектом охоты и притягивает опасность. Какой бы ни была причина, стада держались от нее подальше. Телзи постоянно всматривалась в небо над равниной, выискивая зеленую искорку летящего аэромобиля и луч его прожектора. Он уже где-то поблизости. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Девушка перешла на шаг. Ноги и легкие еще не отказывали, но она не сомневалась, что черпает силы из своего последнего резерва. Она послала мысль в сознание Чомера, на мгновение коснулась его и в ту же секунду заметила на фоне звезд пульсирующую зеленую искорку. Та постепенно снижалась, исчезая за лесистым склоном далеко впереди. В груди Телзи вспыхнула надежда, и она помчалась вправо, туда, откуда снова будет виден мобиль. «Вот и он! Теперь надо привлечь их внимание!» «Здесь!» — резко скомандовала она псу. «Это означало, я здесь! Ищи меня! Иди ко мне!» Но не более. Чомер и без того достаточно возбужден, хотя и не понимает причины. И любой явный намек на то, что она в беде, может вывести его из-под контроля Телзи. Она почти услышала басовитое рычание, которым пес откликнулся на команду. Этого достаточно. Чомер понял, что она где-то поблизости, а Риш и остальные немедленно поймут это по его поведению. И теперь, когда мобиль ляжет на новый курс, его прожектор будет шарить по земле, отыскивая Телзи. Девушка спрыгнула в небольшой овраг и с удивлением ощутила, как подогнулись после приземления усталые ноги, затем кое-как выкарабкалась наверх. Сделала несколько шагов вперед и внезапно замерла. Робан. Она ощутила его плотное отвратительное возбуждение. Похоже, наступил тот мгновенный контакт, которого она ждала. Его сознание раскрыто. Беззащитно. Она осторожно осмотрелась. В футах в 30 возле скопления кустов что-то лежало, напоминая со стороны большую кучу нанесенных ветром листьев, но поверхность этой кучи шевелилась от ветерка со странной мягкостью. Ноздрей Телзи коснулся резкий животный запах, и ее окатила волна горячего ужаса. Прильнувший к земле призрак медленно поднял голову над пышной меховой гривой и уставился на свою жертву. Потом бесшумным мощным прыжком перемахнул на добрых 15 футов вправо, легко, как большой шар. Поднялся на задние ноги и издал удовлетворенный звук, похожий на усмешку. Равнина вокруг Телзи словно взорвалась. Взрыв произошел в ее голове. Напряжение, сдерживаемое слишком долго и слишком сильно, вырвалось в момент отчаяния, когда многое потребовалось сделать одновременно. Ее зрение отказало. Зверь Робана и залитый звездным светом склон исчезли. Она продиралась сквозь беспорядочное мельтешение ментальных образов и ощущений. Появилось искаженное тревогой лицо Риш. Аэромобиль, скользящий почти над самой землей вдоль вершины поросшего травой холма, внезапно вырастающие впереди деревья. «Сейчас!» — подумала Телзи. Крики. Мобиль снова взмывает вверх. «Получилось!» Она переключилась на возбужденного, предвкушающего поживу Робана, проскользнула по ниточке эмоций в его разум. Ее сознание мгновенно просочилось в Робана по паутине подсознательных псиканалов, почти знакомых после прикосновения. Затрещала статика, но слишком поздно. Маленькую пси было уже не остановить. Она находилась внутри. Ни о чем не подозревающий Робан смотрел глазами зверя на ее фигурку на склоне холма. Он положил руки на панели приборов, с помощью которых существовал, впитывал впечатления и убивал. «Через считанные минуты, — подумала Телзи, — если она проживет эти минуты, она подчинит себе этот разум, не догадывающийся о ее присутствии, не сопротивляющийся и широко распахнутый перед ней». Но все же она не была уверена, что сумеет тогда управлять призраком через Робана. Он никогда не пытался сдерживать зверя за несколько секунд до убийства. Зрение прояснилось. Она стояла на склоне. Тонкие ментальные щупальца все еще связывали ее со всеми важнейшими секциями мозга Робана. Зверь не сводил с нее глаз, приподняв крючок клюва над зияющим ртом, где виднелся толстый подергивающийся язык. Оставаясь на задних лапах, он плавно, точно скользя, двинулся к Телзи. Из толстой меховой шубы показалась одна из передних четырехпалых лап. Почти игриво выскользнули кинжалы, убирающихся в подушечки когтей. Телзи медленно попятилась от приближающегося гоблина.

На мгновение ее мысли перебило другое видение. Быстрые и стремительные движения. Она проигнорировала его, потому что сейчас была бессильна. Зверь слегка присел. Разворачиваясь, Телзи успела заметить, как он прыгнул и побежала. Она услышала за спиной уже знакомую усмешку, и все. Телзи мчалась напрямик вверх по склону, собрав все оставшиеся силы. А в другом мире, на другом уровне существования, она быстро двинулась сквозь сознание Робана, отслеживая все линии, собирая их воедино. Но от изнеможения ее мысли начали расплываться. Перед ней возвышался склон, усеянный пятнами кустов. Ничего другого она не желала замечать. Призрак пронесся мимо с легкостью пушинки, увлекаемой порывом ветра по верхушкам травинок. Обогнав беглянку на 20 футов, он резко развернулся. Когда она бросилась вправо, он внезапно снова оказался сзади, быстро догнал ее, но лукаво промчался мимо. В этот момент что-то скользнуло сзади по ее бедру, и на нем появилась царапина, не глубже десятка тех, которые она уже получила, продираясь сквозь колючие кусты. Но оставила ту царапину не шить. Телзи свернула влево. Призрак метнулся следом, загоняя ее, словно овчарка. Телзи вправо, он вновь перед ней, выскочив из-за спины. Его прикосновение снова показалось легчайшим, но мгновение спустя на руке появилась горячая и влажная линия боли. Когда зверь опять очутился у девушки за спиной, она ощутила нарастающую панику и остановилась, повернувшись к нему. Призрак замер в то же мгновение в 15 футах от нее и медленно выпрямился в полный рост, не сводя с жертвы темных глаз и приоткрыв кривой клюв в безмолвной усмешке. Телзи наблюдала за ним, ловя ртом воздух. Казалось, их разделяют полосы туманной темноты. Робан начал отдаляться, ускользая из ее ментальной хватки. Телзи подумала, что если сделает еще шаг, то споткнется и упадет, и тогда зверь прыгнет на нее. Голова гоблина повернулась. Клюв с щелчком захлопнулся. Уши настороженно шевельнулись. Беззвучно мчащийся вниз по склону белый силуэт на мгновение показался ей нереальным, продуктом воображения. Телзи знала, что Чомер приближается, но и думать не могла, что он уже так близко. Она не заметила в небе огни мобиля, но машина явно где-то рядом. Если ее друзья последовали за псом, когда тот выпрыгнул из мобиля, если не сбились с направления... Чомер может кружить вокруг зверя, грозить ему, возможно, отвлечь его от девушки, занять на несколько минут. Она отдала собаке команду и тут же повторила ее быстро и встревоженно, потому что пес никак не отреагировал. Попыталась проникнуть в его сознание и внезапно поняла, что Чомер, мчащийся сюда в безмолвной ярости, не намерен откликаться на любые ее команды. Гоблин испустил чудовищный визгливый вопль удивления, когда странное белое животное пересекало последние разделяющие их 20 метров и с ужасающей легкостью отпрыгнул. Телзи ошеломленно увидела, как из-под меха метнулась передняя лапа с выпущенными когтями. Мощный удар настиг прыгнувшего Чомера в воздухе, со страшной силой отшвырнул, и пес покатился по земле. Призрак снова прыгнул, чтобы добить самонадеянного противника, но пес уже вскочил и отбежал в сторону. Для Чомера это была первая серьезная схватка. Но за ним стояли поколения предков, сражавшихся друг с другом, с другими животными и вооруженными людьми на аренах Асканама. Умение сражаться было отштамповано в его генах. Он сделал одну ошибку, почти фатальную, бросившись с разбега на неизвестного противника. Буквально через несколько секунд стало ясно, что новых ошибок он совершать не намерен. Телзи видела это сквозь мерцающую завесу изнеможения. Каким бы крупным псом ни был Чомер, визжащий гоблин весил минимум 5 раз больше, а выглядел, ощетинившись вздыбленным мехом, в 10 раз крупнее. Его сородичи были для первых поселенцев синонимом таящегося в лесах ужаса. Когти на его передних лапах были с ладонь Телзи, а изогнутый клюв пронзал мышцы и кости не хуже меча. А его сверхъестественная скорость... Теперь время словно замедлилось. Призрак метался, рубя когтями сверху вниз, а нечто белое и ловкое молча и целенаправленно кружило вокруг него. Тут Телзи поняла, призрак был естественным убийцей, созданным природой, чтобы эффективно расправляться со своей добычей. А предки Чомера были убийцами, созданными людьми, чтобы эффективно расправляться с другими убийцами. Пес на мгновение прильнул к зверю, запрыгнув высоко ему на плечо, и она увидела на его боку темное широкое пятно в том месте, куда вонзились когти. Чомер яростно встряхнулся, послышался неприятный треск. Призрак закликотал, словно огромная птица. Противники снова сцепились, и призрак рухнул. Белый силуэт повалился

вместе с ним, но стиснутых челюстей не разжал, ловко уворачиваясь от когтей. Раздался новый клёкот. Дергающийся призрак закатился в кустарник. Чомер последовал за ним. На развороченные кусты упал круг света, переместился на Телзи. Она задрала голову и увидела снижающийся мобиль. Услышала голоса, выкрикивающие ее имя. Телзи скользнула в разум Робана, растеклась по нему и мгновенно ощутила, как его руки мертвой хваткой сжимают рукоятки на панели управления. Для Робана время быстро истекало. Он пытался отвлечь зверя от собаки и натравить на людей, которые могли его разоблачить, но не смог. Телзи ощутила его внезапное решение разорвать ментальный контакт со зверем, чтобы избежать единственного переживания – погружения вместе с чужим сознанием в содрогающуюся агонию смерти. Его правая рука выпустила рукоятку, потянулась к переключателю. «Нет», – тихо скомандовала Телзи протянутой руке. Рука упала на панель. Но через секунду пальцы сжались в кулак, рука согнулась, снова начала подниматься. «Нет!» Рука осталась неподвижной. Девушка задумалась. Времени хватало. Робан верил, что погибнет вместе с призраком, если не сможет вовремя отключиться от его умирающего мозга. Возможно, он прав. Она не хотела бы находиться в его сознании, когда это случится, если до такого дойдет. Но ей многое нужно узнать от Робана. Во-первых, имена бандитов, поставлявших ему человеческие жертвы. Затем ей нужно детально разобраться с телепатическими уровнями его сознания. В чем там проблема? Почему он не мог ими сознательно пользоваться? И когда-нибудь она сумеет помочь наполовину телепатам вроде Гайкс. И еще ментомашины. Если Робан мог работать с ними, не понимая в деталях, что делает, то она сможет использовать подобные устройства намного более эффективно. Да, надо будет тщательно изучить его машины. Она освободила руку Робана. Та метнулась к переключателю, перебросила рычажок. Робан облегченно выдохнул. Следующую секунду Телзи была очень занята. Игла пси-энергии деловито промчалась по уже разведанным каналам, касаясь здесь и там, что-то ликвидируя, что-то отсекая или блокируя. Когда все кончилось, половина разума Робана мгновенно пропала, а он, не подозревая об этом, тупо улыбнулся, глядя на панель. Он и дальше будет жить здесь, но уже безвредный, на попечении своих машин. И станет невольным хранителем других машин, воспоминаний, которые еще предстоит исследовать, и таланта, обладание которым осталось для него неведомым. «Я еще вернусь», — пообещала Телзи улыбающемуся слабоумному существу и покинула его. Как оказалось, она все еще стояла на склоне. Ведь на все это ушла секунда. К ней уже бежали Данкер и Валая, а Риш только что выбрался из мобиля и направил луч фонаря на кусты, где еще дергалось тело призрака. Чомер, стиснув челюсти на сломанной шее врага, с методичной яростью вытряхивал из него последние капли жизни.

0: Это был рассказ Джеймса Шмитца «Чудовище разума».
1: Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club.

0: Сергей Чекмаев. Мы делаем новости. Из цикла «Мифы мегаполиса». Мы делаем новости. Девиз новостных программ телекомпании CNN. Вечерняя смена выдалась скучноватой. Разъездная студийная десятка медленно тащилась сквозь привычную вечернюю пробку на Садовом. В салоне тихо мурлыкало радио «Ностальжи». Напарник, в этот раз с ним ездил Игорь, изрядный циник и пессимист, на удивление молчал, лениво покручивая руль, и Кирилл в какой-то момент даже задремал. И, может быть, так и проспал бы до самого Останкино, если бы не ожил приемник, настроенный на милицейскую тревожную волну. Несмотря на свой несколько топорный вид, самодельный перехватчик значительно облегчил работу съемочных групп. Теперь, когда они получали вызов одновременно с милицией, спасателями и пожарными, иногда удавалось прибыть на место даже раньше спецмашин. А значит, до оцепления, красно-белых ограничительных лент и тяжелой пожарной техники, которая, бывает, напрочь перегораживает все подъезды к месту ЧП. Можно подобраться вплотную к полыхающему зданию или раскуроченным автомобилям. Камера выхватывает не самые политкорректные, зато редкие и эксклюзивные кадры. Далеко не все удается пустить в эфир, но даже после серьезной резки сюжет получается вполне шокирующим. Вот и сейчас приемник, мигнув индикатором, перехватил циркулярное сообщение для экипажей ДПС. Сухой женский голос в шуме и треске помех скороговоркой сообщил:
1: «Внимание, 39 и 46. В 22:40 поступил сигнал. ДТП на пересечении улицы Воронцова-Поля и Покровского бульвара».
0: Совсем уж неразличимые на фоне статики экипажи ДПС отозвались почти одновременно.
2: «Я 46-й, застрял у Крымского моста, быстро выбраться не могу».
3: «Я 39-й, принял, выезжаю».
0: Кирилл посмотрел на часы, присвистнул.
3: «Ого, еще и 5 минут не прошло. Есть шанс успеть раньше ментов».
0: «Если вылезем из этого стойбища». Игорь мрачно кивнул на застывшее море стоп-сигналов впереди.
3: «Ты уж постарайся».
0: Кирилл подтянул к себе камеру, проверил свободный метраж, удовлетворенно кивнул. На сюжет хватало. Камеру он получил совсем недавно и еще не успел к ней как следует привыкнуть.
3: «А то совсем ничего интересного сегодня».
0: Сказал и поморщился. Вот уж действительно, не зря их старушка на пожаре обозвалась стервятниками. Чужое горе, боль, кровь, а иногда и смерть для разъездной группы программы «Тревожный вызов» давно стали обыденностью. И чем ужаснее авария, чем разрушительнее взрыв и сильнее пожар, тем лучше. Обыватель в теплом уютном кресле любит смотреть ужастики, в глубине души радуясь, что все это случилось не с ним. А значит, поползет вверх рейтинг родного тревожного вызова, замороченный и вечно усталый выпускающий редактор Антон сдержанно похвалит именно их группу. Раньше Кирилла возмущала привычка телевизионщиков тыкать камерой в искаженные болью лица пострадавших, жадно шарить объективом по обгорелым стенам квартир. А теперь вот привык. И уже сам, не слишком задумываясь о смысле слов, автоматом делит сюжеты на интересные, средние и отстой по количеству трупов и искореженных тачек.
3: «Ну что, рванули?»
0: Кирилл весело кивнул напарнику, щелкнул выключателем спецсигналов. Над головой полыхнули оранжевые блики, упали на асфальт, лизнув немытые борта соседних машин. Игорь изящно подрезал груженую и неповоротливую «Газель», прорвался в крайний левый ряд и прямо через двойную черту нырнул в темный зев какого-то переулка. Позади возмущенно ревели клаксоны.
3: «Ух», — сказал Кирилл, — «круто! Смотри только, чтобы по нам не приехали сюжет снимать».
0: «Сам просил. Или соблюдаем правила и стоим в пробке, или...» Машина подпрыгнула на незаметной выбоине. Игорь выругался и после паузы закончил: «Играем в гонки на выживание». Десятка пролетала узкие московские переулки, ревел двигатель, визжали покрышки, а Кирилл то и дело хватался за ручку над дверью. Камеру он прижимал к груди, как родное дитя. На место они прибыли первыми. По крайней мере, раньше милиции. Посреди перекрестка раскорячилась длинная, как атомный крейсер, «Вольво» со смятым задним крылом. Метрах в 5, отброшенная сильным ударом «девятка», приткнулась бампером в тротуар, уныло подмигивая единственным уцелевшим поворотником. Весь передок вазовской машины смялся в гармошку, крышка капота нелепо задралась вверх. Водитель, судя по всему, был без сознания. На переднем сиденье скорчилась, навалившись на руль, неподвижная фигура.
3: Около машины суетились двое случайных прохожих, пытаясь отогнуть покореженную дверь. Солидный господин с немалым брюшком у дверей Вольво скучающе созерцал беспокойную суету вокруг, время от времени бросая в мобильный телефон короткие фразы. У заднего колеса иномарки куталась в тоненькую дубленку блондинка на немыслимых каблуках. Игорь съехал к обочине, припарковался. Мизансцену на перекрестке осветили оранжевые всполохи. Добровольные помощники и блондинка обернулись, ожидая, видимо, увидеть милицию. «Смотри», — сказал Кирилл. «Толстяк из Вольвы ухом не ведет. Как думаешь, не считает себя виноватым или на страховых адвокатов надеется?»
2: «А ему что? Сейчас менты приедут, он им на лапу даст и в протокол все как надо запишет. Бедняга из девятки еще и должен окажется по гроб жизни».
3: «Ладно, пойдем побеседуем с этим деятелем. Может, чего интересного узнаем».
2: «Смотри, как бы он камеру не разбил».
3: «Не боись, прорвемся».
0: Кирилл вылез из машины, издалека заснял место ДТП, потом, подойдя поближе, дал крупный план повреждений, ткнул объективом почти в стекло девятки, запечатлев окровавленный затылок водителя. В этот момент добровольные помощники как раз смогли отжать дверь. Первый, невысокий бородач профессорского вида, приложил два пальца к шее пострадавшего.
3: «Пульс есть! Аптечку бы!»
0: Второй обернулся к водителю «Вольво», спросил:
3: «У вас есть аптечка?»
0: Господин, не прерывая разговора, неопределенно пожал плечами.
4: «Есть-есть», — быстро проговорила блондинка. «Должна быть. Юрий, где она?»
0: Она приоткрыла дверь машины и несколько мгновений копалась внутри. Кирилл смерил камерой модельные длинные ноги, усмехнулся про себя.
4: «Где же она? Юрик, ну посмотри же сам!»
2: «Оставь, Анжела», — на мгновение снизошел на бренную землю толстяк. «Без нас разберутся».
3: «Сами найдем», — сказал Кирилл и крикнул. «Игорь, неси аптечку!»
0: Девушка и прохожие побежали навстречу, оставив Кирилла наедине с водителем «Вольво».
3: «Простите, вас Юрием зовут?» — спросил Кирилл и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Prime TV, программа «Тревожный вызов», ночной эфир. Не хотите сказать пару слов о происшедшем?»
2: «Да, да, знаешь, тут появился парнишка с камерой. Говорит, что с телевидения».
3: «Что?»
2: «А, какой-то тревожный вызов».
3: «Да, и что ты посоветуешь?»
2: «Ага, ага».
3: «Что, звезда телешоу какая-нибудь? Может, мне ему интервью дать?»
2: «Ты считаешь...»
3: «Ну, хорошо, хорошо. После перезвоню».
0: Юрий закрыл трубку, спрятал в карман, надменно смерил Кирилла взглядом с головы до ног.
2: «Вот что, мальчик. Я тебе сейчас расскажу, как все было. Но чтоб в эфир пустили дословно. Ничего не резать, понял? А то знаю я вас».
3: «Ага, сейчас», — подумал Кирилл. Разбежался. «Ты сейчас будешь полчаса рассказывать, какой ты доблестный почитатель правил дорожного движения, а мы должны на всю эту галиматью время тратить. Да хрен!» «Это не от меня зависит. Решение принимает выпускающий редактор, но самое главное, ваша точка зрения останется, обещаю. Да и менты могут на разборе нашу запись попросить, раз уж мы раньше их приехали».
2: «Соображай, дядя. У тебя есть шанс показания зафиксировать, а то мало ли что». «Ну хорошо», — кивнул Юрий. «Уговорил. Включай свою технику».
3: «Значит, он спокойно себе поворачивал на зеленый свет, а тут откуда ни возьмись, бац, девятка бьет его в заднее крыло».
0: Выпускающий редактор программы развернулся в кресле и посмотрел на Кирилла.
3: «Антон, ты ж сам все видел. Он минут 10 меня грузил. Уже и менты приехали, а этот все не умолкает».
2: «Понятно.
3: Кто он, выяснил?» «А то. Юрий Подгорелый, замдиректора финансового холдинга «Росфинтраст».
2: «Крутой дядя.
3: Средней крутизны, но проблемы может устроить».
2: «Ладно, а менты что говорят?»
3: «На камеру сказали», — Кирилл глумливо хмыкнул. «По предварительной версии, в аварии виноват водитель автомашины ВАЗ-2109. Подгорелый им, похоже, прямо на месте заплатил».
2: «А без камеры?»
3: «Без камеры там и слепому ясно. Вольвешник на красный ломанулся. Думал проскочить, ну и...»
2: «Что со вторым водителем?»
3: «Скорая минут через 10 приехала, мы еще на месте были. Врач, правильный мужик, перед объективом не стушевался, все четко сказал. Там дальше есть, ты просто не досмотрел. Сотрясение мозга, переломы грудных позвонков, голени, а возможно еще и 3 или 4 ребер. Я потом в Склиф звонил, выяснял, так у него еще и разрыв селезенки. Не повезло, бедняги. Да уж. Ладно, материал сдай в монтажку, сейчас можешь отдыхать. Антон проводил Кирилла взглядом, крикнул вдогон. «Послезавтра утром твоя смена, не опаздывай!» Кирилл, естественно, опоздал. Катька задержала, попросила с утра помочь привезти из универа какие-то книжки. Доставка затянулась, они едва не поругались, а на работе Кирилл получил выволочку еще и от Антона. И чтобы избежать сурового редакторского гнева, рванул в город. Денек оказался насыщенным. Сначала ДТП на Волоколамке, панелевоз не поделил полосу с пятеркой. Без жертв, но легковушки теперь только на металлолом. Убийство во вьетнамском торговом центре, сигнал о бомбе в здании магазина «Перекресток», оказавшийся, как обычно, фикцией. Снова ДТП, на этот раз в Перово. Группа металась по Москве, как заведенные, снимая и снимая сюжеты. Правда, сегодня Игорю ни разу не удалось поспеть на место происшествия раньше ментов, поэтому материал вышел не очень. Из-за спин оцепления особо не поснимаешь, а милицейские старлеи и майоры обычно не слишком разговорчивы. Промямлят в объектив десяток слов, а потом пошлют. Хорошо, если к пресс-секретарю, который и сам обычно не блещет ораторскими талантами, бродя по бесконечному кругу скучных протокольных фраз. «Произошел наезд. При проведении оперативно-следственных мероприятий, по предварительной версии, причиной происшедшего ДТП явились сотрудники правоохранительных органов». Около 5 часов поступил очередной сигнал. На этот раз от пожарных. Горела частная сауна на Лосиноостровской. «Может, не поедем?» — спросил Игорь. «Все равно первыми не успеем. Опять скучный дым на 0,5 километра снимает. Да правого пожарного чина какого-нибудь, что ни в противогаз, ни в каску ружья не влезает».
5: «Поедем. Кто его знает, что там за сауна? А вдруг поджог? Глядишь, разборки какие всплывут, передел территории».
3: Добирались больше часа. Кирилл уже и надеяться перестал.
5: «Игорё, прибавь, а! Не то мы к шапошному разбору приедем!»
3: «Стараюсь». Как оказалось, Кирилл опасался зря. Когда они прибыли на место, тушение еще не закончилось, хотя открытого огня нигде не было видно. Сработанное в древнерусском лубочном стиле здание сауны курилось сизым дымком, на крыше возились несколько пожарных, отдирая почерневшие кровельные листы. Обугленные поленья сруба шелушились чешуйками сгоревшей краски, из сорванной двери валил густой дым вперемешку с паром. Два бойца с длинным брезентовым рукавом методично поливали стены метр за метром. Пожарные цистерны взяли дымящиеся останки сауны в кольцо. Впереди, как Чапаев на лихом коне, замер такой же ярко-красный УАЗик с номером 37 на борту. Плотного сложения офицер, погоны так сразу и не разглядишь за навьюченным дыхательным ранцем, удовлетворенно созерцал работу своих подопечных. На груди у него болтался переговорник рации. «Ну вот», — сказал Игорь, — «я же говорил, бравый пожарный чин. Смотри какой, слуга царю, отец солдатам».
5: «Не зубоскаль, мужик свою работу делает.
3: Сейчас мы его проинтервьюируем». Последнее слово Кирилл произнес с расстановкой, с каждым слогом пощелкивая на камере какими-то кнопками. «Ну-ну». Увидев прессу, командир слегка поморщился. «Фу, шакалье племя, не люблю». Кирилла подобной реакции запугать было сложно. Тем более, что погоны офицера оказались всего лишь майорскими. Не бог весть какая шишка. Нечасто, небось, в телек попадает. Но вот и ему выпал шансик. Вечером всех знакомых обзвонит, заставит ночной эфир смотреть.
6: «Как же, меня в телевизоре покажут? Интервью возьмут?» И не в идиотском шоу «Спокойно вас только что выставили полным дураком и сняли на камеру», а во время работы на фоне дымящейся развалюхи. Еще и благодарить будет.
3: Слава, даже сиюминутная, сладкий наркотик.
5: «Добрый день. Prime TV, программа «Тревожный вызов». Товарищ майор, не могли бы вы рассказать, как проходит тушение?»
7: «Возгорание не очень сильное, площадью метров 40-50. Пожару присвоен сначала второй, а чуть позже третий уровень сложности. На тушение прибыли 4 автоцистерны с экипажами. Примерно через 50 минут огонь удалось локализовать».
5: «Экипажи столкнулись с какими-либо трудностями при ликвидации возгорания?»
3: Черт, вот и я этим протокольным языком заговорил.
8: Майор сдвинул на затылок каску, оттер пот брезентовой рукавицы, отчего на лбу остались 2 сажевые полосы.
3: Кирилл немедленно поймал их в объектив. Сказка, а не типаж.
7: «По сообщению сторожа,
8: Пожарный кивнул на понурую фигуру, что притулилась у капота одной из пожарных цистерн.
7: В момент возгорания внутри здания находилось несколько человек. Поэтому бойцам пришлось войти в здание до окончания тушения, чтобы спасти людей. Очень мешало сильное задымление. Лишь через 20 минут после нашего прибытия удалось найти комнату, где находились пострадавшие.
8: Кирилл навострил уши, как хороший охотничий пес.
7: В комнате находились два человека с небольшими ожогами и признаками отравления угарным газом.
4: Ну, майор, рожай, не тяни.
7: Оба доставлены в реанимацию. Один в критическом состоянии, другой в тяжелом.
8: Сюжет получился неплохой. Майор оказался человеком обстоятельным, знающим свое дело, несколько, правда, недалеким. Кроме того, ему нравилось красоваться перед камерой. Он еще долго распинался перед Кириллом, рассказывал, в чем, по его мнению, причина возгорания.
7: Дерево не обработано противопожарным составом, а из-за постоянной смены температур оно коробится, высыхает и может вспыхнуть даже от одной искры. Скорее всего, виновата неисправная проводка или неосторожное обращение с огнем. Там внутри есть камин.
8: После того, как огонь был окончательно потушен, майор даже разрешил войти внутрь, поснимать вспученный пол, обугленные балки, копоть на стенах, расколотый кафель в душевой и черные хлопья сажи на выгнувшихся горбом полках.
7: Вот здесь их и нашли. Одного на нижней полке, а второго вот в этом углу. Он, похоже, пытался выйти, обжегся и вернулся назад. Именно его в критическом увезли.
4: Куда, не знаете?
7: Первого в 47-ю больницу, а второго в ожоговый центр Склифа. Фамилия у него...
8: Майор прищелкнул пальцами. Если бы не ситуация, я бы сказал, что смешная. Очень подходит. Подгорелый. Антон выпрямился в кресле. Как умер?
4: Умер, не приходя в сознание.
8: Майор этот, Ковальчук, сказал же, куда его увезли. Мы даже до Склифа не успели доехать. Я прозвонился в справочную, мне сразу все сообщили.
9: «Ты хочешь сказать...» «Угу».
8: Кирилл отстраненно смотрел в окно. Пальцы беспокойно теребили застежку куртки.
4: «Это именно тот самый позавчерашний Юрий Подгорелый, замдиректор Росфинтраста». «Дикое совпадение! Бог ты мой! Знаешь, я тут подумал, может, сделать общий сюжет. Типа, судьба настигла олигарха. Сначала авария, где он вполне мог погибнуть, если бы выехал на перекресток секундой позже. Принял бы тогда девятку в лоб. Спасся чудом. Но неумолимая судьба...»
8: Кирилл старался говорить весело, ерничал, стараясь скрыть растерянность.
4: «Настигла его. Пожар в частной сауне поставил точку в карьере финансиста».
8: Антон зачарованно смотрел, как кирилловы пальцы щелкают застежкой. Открыли, закрыли. Щелк, щелк.
9: «Не стоит. Родственники засудят потом. Да и вообще неизвестно, в какой среде он крутился. Может, там бандюки через одного. Приедут, камеру разобьют, машину, да еще и покалечат вдобавок.
4: Нет уж, доживем до старости спокойно».
8: Кирилл вздохнул.
7: «Как скажешь».
8: «Поработали сегодня хорошо, двигай домой. Записи я сам отнесу».
4: «Слушай, Антон, может, мне выходной дать, а? До пятницы».
8: «Сейчас нет. Извини, Кирилл, но только в конце месяца, когда Наташа с больничного выйдет. Не могу же я две оставшиеся смены гонять через раз». Следующую ночную смену Кирилл отрубил на автопилоте. Если бы не добрая и отзывчивая Катька, хлопотавшая над ним весь вечер, как любящая мать, он бы хандрил раз в пять сильнее.
4: «Чего?»
8: Он и сам не знал. Вроде бы за пять месяцев работы уже давно пора привыкнуть к чужой крови, трупам, смерти. Журналист, особенно такой программы, как «Тревожный вызов», что-то вроде патолога-анатома. Он не лечит и не спасает. Он просто констатирует неизбежный факт. Часто последний факт чьей-то жизни. А тут вдруг стало не по себе. Получил, что называется, наглядное доказательство бренности бытия. Совсем недавно человек ходил, разговаривал, строил какие-то планы. А теперь его нет. Совсем нет. Осталась только запись, где он вполне живой и здоровый, вальяжно разговаривает с ним, Кириллом. А ведь так может произойти с кем угодно. В любой момент.
4: «Спасибо Катьке, что не стала по извечной женской привычке допрашивать. Ты чё такой грустный? Неприятности, расскажи.
8: а просто как смогла постаралась исправить ему настроение. Может, не слишком изобретательно, но все же. Куда как лучше, чем сидеть весь вечер наедине с невеселыми мыслями. Ночью Кирилл снова колесил по городу в паре с Игорьком. Привычная круговерть. Пражское ДТП, Котловка, пожар, Кунцево, попытка самоубийства, Выхино, задержание мошенников и нудные лекции пресс-секретаря местного ОВД. Не стоит доверять первому встречному. Потом Ордынка, снова ДТП. Как, наверное, чудовищно смотрится со стороны слово «привычное». Как можно привыкнуть к людскому горю, боли, желанию обогатиться за счет других? Как? Но ведь можно. И не только привыкнуть, но еще и жалеть, что денек сегодня неурожайный. Сюжетов много, но все без жертв. Где-то в глубине души загнанное в подвал человеческое сострадание, наоборот, требует радоваться. Все обошлось, никто не погиб. Но сострадание — это так непрофессионально. Утром Кирилл сдал материал Антону и поехал домой отсыпаться. Катька вернется со своей аспирантуры только в 8, лучше проспать до вечера. Проглотить пару таблеток феназепама и спать. И ни о чем не думать. Во сне невыносимо верещала милицейская сирена. Знакомая до последней царапины студийная десятка куда-то мчалась, сшибая в кювет белые машины с синей полосой, но противный звон все не унимался. Просыпаться не хотелось. Кирилл приоткрыл глаза и сразу же зажмурился от яркого света. Вечер еще не наступил. Интересно, сколько времени? Сирена из сна вопила где-то совсем близко, над ухом. Только через полминуты Кирилл понял. На прикроватной тумбочке надрывается телефон.
10: Алло?
8: Кирилл, спишь? Просыпайся.
10: Антон? Господи, в чем дело? Сколько времени?
8: На моих 3:40, но это не важно. Давай, просыпайся и срочно дуй сюда.
10: Зачем? Что-то случилось?
8: В трубке воцарилась тишина. Только слышно было, как где-то далеко щелкает неведомое телефонное реле. Антон молчал.
10: Да не молчи, в чем дело?
8: Олег с Лехой привезли сюжет. При тушении пожара погиб майор Станислав Ковальчук.
11: Как это произошло?
8: Вот смотри. Антон воткнул в паз кассету, несколько раз крутанул верньер. На экране замелькали полосы быстрой перемотки. Здесь. В кадре серой громадой возвышался замшелый перрон какой-то товарной станции. Видимо, снимали снизу, с путей. Вдаль тянулись чуть тронутые ржавчиной рельсы. Молодая весенняя травка весело пробивалась сквозь почерневшие шпалы. Потом камера развернулась на 180 градусов, и в объектив попали курящиеся остовы вагонов, покореженные рельсы, полотно, будто бы расплесканное во все стороны взрывом. Недалеко от путей стоял кирпичный пакгаус с цифрами 1959 над широкими въездными воротами. Обращенная к полотну стена зияла выщербленными кирпичами, грязно-бурые кляксы испятнали ее. «Загорелась цистерна с удобрениями длительного хранения», — сказал Антон. Покрутил верньер еще немного вперед, пока в кадр не попала окровавленная пожарная каска. В принципе, знали, что она может взорваться, но огонь вроде бы локализовали быстро, потушили даже. Майор Ковальчук руководил операцией. Когда пламя погасло, вместе с одним из бойцов расчета решил проверить, что и как. Тут-то цистерна и рванула. Майор впереди стоял. В общем, он погиб сразу. Второй в реанимации с баротравмами. Говорят, выживет. Кирилл с трудом нащупал за спиной стул, сел, бездумно уставился на экран, где чуть подрагивала на паузе каска майора Ковальчука. Казалось, она шевелится, как живая. «Вот так», — сказал Антон через пару минут. «Просто так, чтобы сказать хоть что-нибудь». Молчание становилось невыносимым.
11: «И что ты думаешь?»
8: «Не знаю, Кирилл. Ничего я не думаю. Двух таких совпадений подряд не бывает».
11: «А что ж тогда? А хрен его разберет. Знал бы ты, как надоела мне вся эта мистика».
8: Слухи по редакции ходили всякие. Кирилл пару раз слышал краем уха про какую-то историю с очевидцем, но подробностей не знал. А сейчас спрашивать не хотелось. И так на душе погано, да нельзя.
11: «Делать что будем, а?» — спросил он жалобно.
8: «Значит так», — Антон хлопнул ладонью по столу. «Никаких теорий. Никаких гениальных идей и новых сюжетов. Просто делаешь свою работу, ясно? А я на досуге помозгую, что и как». Кирилл не спорил, начальству виднее. Теории у него, конечно, набралось вагон и маленькая тележка, но все они нуждались в проверке. А через две смены случилось то, чего Кирилл боялся и запрещал себе даже думать об этом. Задержанный преступник, налетчик из реутовской банды, завладел оружием конвойного и попытался бежать из-под стражи. В перестрелке ранены двое милиционеров. Преступник убит. Только список жертв на этом не заканчивался. От пулевого ранения в грудь через 6 часов скончалась в больнице пресс-секретарь ОВД Выхина. Та самая, что чуть больше недели назад долго и нудно вещала в камеру о недопустимой доверчивости наших граждан. Собственно, на этом перебор безумных теорий закончился, не начавшись. Кирилл теперь точно знал, кто виновник этих странных и страшных совпадений. Камера. Один за другим гибли люди, попавшие в объектив именно этой новой камеры на долгое время. Причем крупным планом, то есть при максимальном увеличении. Наверное, бесстрастный исследователь еще долгое время ставил бы опыты. Сколько времени, проведенного перед объективом, смертельно для человека? На каком увеличении фатальный исход становится неотвратимым? Есть ли исключения? Кирилл даже не думал об этом. Следующую смену он снимал с максимальной осторожностью, стараясь не задерживать камеру надолго на одной точке, а по дороге в Останкино попытался осторожно изучить ее. «Что ты копаешься?» — спросил Игорь, разглядывая его манипуляции в зеркальце заднего вида. «Да вот», — не моргнув глазом, сказал Кирилл, — «барахлит что-то». Ничего сверхъестественного, да и просто необычного он не нашел. Разве что неприятный холодок, пробежавший по спине, когда, вертя камеру в руках, он случайно встретился глазами с непроницаемой черной линзой объектива. Такое ощущение, словно в дуло заглянул. Камера, бетакамовская рабочая лошадка, досталась Кириллу от предшественника, мрачноватого, неразговорчивого типа, которого все в программе откровенно побаивались. Говорили, что поначалу Глеб, так звали прежнего оператора, показался коллегам разбитным весельчаком. Его непритязательные шутки всегда приходились к месту. Густой сочный бас вкупе с харизматичной бородой закрепили за Глебом славу своего в доску настоящего рубахи парня. А потом случилась какая-то не очень приятная история во время выезда на серьезное ДТП. Что там было, никто толком не знает. Версий миллион, вплоть до откровенно фантастических. Но с того дня Глеба как будто подменили. Он появлялся в студии мрачнее тучи, перестал общаться с коллегами, кроме как по делу, легко раздражался, рычал на всех по поводу и без. Постепенно многочисленные ранее друзья, то и дело натыкаясь на приступы глухой злобы, отступились, решив, что в жизни Глеба произошло какое-то несчастье. Не прошло и 2 месяцев, как он уволился. Вечером Кирилл пришел к Антону с отснятым материалом. Встретив на пороге взгляд выпускающего редактора, он покачал головой. Такой вот странный завелся у них ритуал. Один молча спросил, нет ли снова необычных совпадений, второй также молча ответил. Отчитавшись, Кирилл сказал: «Камера барахло, сыпется вся. Сегодня 2 раза пленка заедала. Да и линзы малость разошлись. Напиши, чтобы выдали другую». Антон встрепенулся. «Ты думаешь, это камера?»
12: «Что?»
8: Кирилл изо всех сил старался ничем себя не выдать.
12: «Нет, что ты. Камера и в самом деле барахлит. Вон Игоря спроси, пока от сюжета до сюжета едем, только и делаю, что с ней вожусь».
8: «Хорошо. Я позвоню, чтобы тебе выдали другую. А эту спишем. Я тебя правильно понял?»
13: «Так точно, командир».
8: Кирилл повеселел.
13: «Разрешите идти?»
8: «Иди уж. Кать, привет».
13: «Обязательно».
8: Прошел месяц. Версия Кирилла оправдалась полностью. Новая с иголочки Сонька исправно пахала на съемках сюжетов, и ничего необычного за ней замечено не было. Программа «Тревожный вызов» отхватила на телевизионном конкурсе какую-то очередную бронзовую цацку, по какому случаю Антон выписал всем экипажам премию, на которую Кирилл с Катькой загудели в любимом подвальном ресторанчике на Спортивной.
14: «Кира, Кир!» — сказала девушка, изящно промокнув губы салфеткой. «Пузо мы набили. Может, теперь прогуляемся, а то неохота домой ехать».
15: «Леди, вам отказать невозможно».
8: Поднимаясь по университетскому проспекту, они то и дело останавливались. Катька изображала игривую кошечку, и ей то и дело хотелось целоваться.
14: «Знаешь, — сказала она вдруг, — у тебя очень странные глаза».
8: «Маленькие, злые и красные, как у вампира», — усмехнулся Кирилл.
14: «Нет, добрые и красивые. Но если смотреть в них долго, начинает кружиться голова, и все плывет».
8: Кирилл приосанился.
15: «А то! Я же опытный ловелас. Попала ты, Катька. Девчонки теряют голову, едва только взглянут на меня».
8: Они переглянулись и рассмеялись. Катя легонько щелкнула его по носу.
14: «Эх ты, Казанова! Пойдем лучше в ГЗ на смотровую площадку. Там такой телескоп поставили, всю Москву можно увидеть».
8: Конечно, так сразу в ГЗ, главное здание МГУ, они не попали. В университетских аллейках много темных углов и переходов. Есть где скрыться от посторонних глаз. Наверное, только часа через два они выбрались на освещенную площадь перед величественным шпилем МГУ. Сейчас здесь было пустынно. Не раскатывали мокрые весенние асфальт-роллеры и скейтеры, и даже свадебные лимузины куда-то пропали. Катька потащила Кирилла к главному входу.
14: «Пойдем скорее!»
8: «Да нас охрана не пустит!»
14: «Пустит, у меня аспирантский пропуск! Забыл?»
8: Действительно, замороченный бешеным круговоротом студентов, охранник даже не взглянул на Катькину корочку, просто махнул рукой «идите, мол». Лифт, набитый веселящейся толпой, долго полз вверх по черепашке, останавливаясь чуть ли не на каждом этаже. Наконец, в окошечке загорелись цифры 32. Катька скомандовала
14: «выходим!»
8: и, не давая ни секунды передышки, побежала по коридору. Кирилл в изумлении крутил головой по сторонам. На 32-м этаже он не был еще ни разу.
14: «Кира, давай быстрее, что ты там застрял? Да не смотри по сторонам, там геологический музей, он все равно закрыт сегодня. Иди лучше сюда».
8: Смотровая площадка оказалась небольшой, человек на 10. Катька победно указала рукой куда-то вперед.
14: «Видишь, совсем недавно поставили такие же, как внизу, а видно втрое дальше. Здорово, да?»
8: На возвышении у гранитных перил стоял, раскорячив треногу, солидный бинокуляр, в сумерках больше похожий на боевого дроида из голливудских блокбастеров.
14: «У тебя монетки есть? Доставай».
8: Кирилл порылся в карманах, нашел целую горсть мелочи.
14: «Ура! Здорово! Бросай сюда!»
8: Щель жадно заглотила глухо позвякивающие монетки. Катька поцеловала Кирилла и прильнула к окулярам.
14: «Ух ты! Кира, тут такое увеличение, даже номера машин можно разглядеть! Ну-ка, подожди, я хотела тебе кое-что показать».
8: Она нетерпеливо крутила колесико настройки, слегка поворачивая бинокуляр то вправо, то влево.
14: «Вот, смотри! Это новый аквапарк, помнишь, я тебе говорила?»
8: Кирилл посмотрел. Сначала ничего не было видно. Кварталы и улицы расплывались темными пятнами. Но стоило немного подкрутить резкость, как совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки, взметнулся вверх китовый хвост. Крыша недавно построенного аквапарка.

Рассказ из библиотеки журнала «Даркер». Перевод Алексея Гасникова под редакцией Баязида Дарзаева. Торн-Ли. Скрюченный домишко. Часть первая.

0: Каких только домов не встретишь на белом свете. Правда, мне кажется, среди их большого разнообразия найдутся и те, что способны убивать. Бог свидетель, я не хотел становиться наследником Райдл Оукс. Более того, было большой ошибкой строить это злосчастное нечто в форме дома. Возведенный по проекту моего брата Гарсона, этот дом, точно чудовище Франкенштейна, в конце концов одолел и уничтожил своего создателя. Доктор Раскоп видел, как умирал мой брат. На его глазах всего за одну неделю Гарсон Райдл превратился в старика. Кожа его высохла, волосы поседели. Процесс, который обычно занимает многие годы, произошел в считанные часы, превратив брата в немощную развалину. Гарсону едва исполнилось 30, но доктор клялся своей репутацией, что причиной его смерти стала именно старость. Тогда доктор не смог найти этому объяснение. Но сейчас оно у меня есть. Год до своей смерти Гарсон прожил в Райдл Оукс. И именно дом стал причиной его преждевременной старости. Тот самый дом, который в итоге Гарсон завещал мне. Рэндалл Баудер стал вторым жильцом Райдл Оукс. Рассказывая о доме, я не утаил от него ничего. Я поведал ему о смерти брата, разоткровенничался о своем страхе перед этим местом, о необъяснимом чувстве сродни страху перед темнотой, уходящему корнями в смутные воспоминания детства. Но Рэндалл был из тех, кому получить в наследство нечто жуткое и невиданное было только в радость. Первые полгода аренды прошли без каких-либо проблем. Рэндалл славился умением закатывать вечеринки, и дом стал для них отличным местом. Но на 7-й месяц вместо обычного чека я получил от него короткую записку следующего содержания. «Эвери, ты прекрасный и щедрый домовладелец. Ты ни разу не докучал мне по пустякам, и я это ценю. Но я буду благодарен, если ты прояснишь следующий вопрос. Почему ты решил сдать часть здания другим жильцам, прежде не поставив меня в известность? Я нахожу стеснительным то, что мне приходится делить жилище с семейной парой. Девушка прекрасна, и все же из формальных соображений ты мог бы представить нас друг другу. А вот супруг девушки, он сущий дьявол. Мог бы ты как-то поскорее уладить это дело? Жду тебя в выходные, Рэндалл». Пятничным вечером я отправился в поездку и попросил доктора Раскоба составить компанию. Этот сухонький, сморщенный человечек на протяжении вот уже 2 поколений оставался верным другом и советчиком нашей семьи. Мы с трудом протиснулись сквозь плотное движение на прибрежном шоссе. И к моменту, когда машина достигла подножия холма, нас окружил туман. Его влажные, похожие на щупальца осьминога отростки, сплетались вокруг передних фонарей машины. «Мне это не нравится», — пробормотал я, осторожно продвигая седан сквозь бурлящую серую муть. «Если Рэндалл решил меня разыграть, ему придется несладко. Я не сдавал дом никому другому. Никогда даже не думал о подобном».
1: «Это очень странно», — заметил доктор. «Мне не приходилось слышать, чтобы кто-то по ошибке заселился не в тот дом, но не стоит исключать и такие случаи».
0: «Если уж на то пошло, в Райдл Оукс хватит комнат на 3 или 4 семьи», — сказал я.
1: «Стоило ли растрачивать наследство на постройку такого чудовищного здания? Твой брат не объяснял, для чего он это сделал?»
0: Пытаясь найти хоть какое-то воспоминание об этом, я соотносил себя с автомобилем, движущимся в густом тумане. «Кажется, он что-то говорил», — задумчиво произнес я. «Но я был слишком мал, чтобы запомнить. Вы же знаете, что он был намного старше меня и умер молодым».
1: «Верно, молодым», —
0: отозвался доктор Раскоп.
1: «Хотя я и не уверен в этом до конца.
0: Как и я. Мне сказали, что он скончался от загадочного недуга.
1: Недуга, черт побери, усмехнулся я. Это все дом.
0: Это место, как дьявольская зараза. Дом убил его. Доктор обернулся, изучая мое окаменевшее лицо с подергивающейся щекой.
1: «Полная чепуха, Эвери!» —
0: фыркнул он. Но я настаивал на своем.
1: «Нет-нет, я уверен в этом. Доктор, просто представьте себе место, где времени не существует, где жизнь движется не вперед или назад, а по замкнутому кругу, как колесо рулетки».
2: «Откуда у тебя такие мысли?»
0: «Я не уверен», — признался я. «Но, кажется, что-то такое говорил мне Гарсон перед смертью. Я был слишком мал. Иногда я размышляю о времени. Оно движется медленно, как мельничное колесо. Но что, если оно внезапно ускорится? Что, если

0: Гарендала помахал нам из гаража фонарем. Дом напоминал остров, раскинувшийся в океане тумана. Единственный свет мерцал в окне библиотеки. Бигсби показал нам дорогу, и мы нашли Рэндала там. Он сидел в кресле, закинув на одну из ручек ноги в полосатых пижамных штанах. Я посмотрел на него в окружающем нас жестком свете. До нашего появления он, вероятно, дремал, и потому поприветствовал нас лишь вялым кивком. Но в какой-то момент, еще до кивка, мне почудилось в Рэндале нечто нечеловеческое. Словно бы он был пластиковой моделью самого себя, как человек, которого бальзамировали, пока он спал. Доктор тоже заметил это. Каждая складка, каждая черта на лице Рэндала выглядели четче и резче, словно высеченные зубилом. «Рад вас видеть», — произнес Рэндал, поднимаясь из кресла нам навстречу, и в тот же миг его лицо обрело привычный живой вид. Рэндал был привлекательным молодым мужчиной с умным взглядом и необычайно густой черной шевелюрой. Поэтому, когда в его волосах блеснуло несколько седых прядей, я удивился, но решил, что это может быть лишь игра освещения. Он жестом предложил нам кресло, и я обратил внимание на то, как изменилось выражение его глаз. Прежде ленивое и скучающее, как у любого спортсмена, сейчас оно выглядело беспокойным и тревожным, таким же, как движение его рук. Словно бы, ожидая кого-то, Рэндал без конца пытался разглядеть, что происходит у нас за спиной. Доктор Рескоп наблюдал за ним, устроившись в кресле и поглаживая седые усы. Я решил не терять время понапрасну. «Что это за трюки?» — требовательно поинтересовался я.
1: «Трюки?» — повторил Рэндал.
0: «Твое письмо», — сказал я. «Что это все значит?» Он нахмурился.
1: «У меня к тебе тот же вопрос, Эвери. Ведь это ты не поставил меня в известность, что сдаешь дом кому-то еще?»
0: «Какая чепуха!» — вспылил я. «Я не сдаю дом никому, кроме тебя!»
2: Рэндал с сомнением вздернул тонкую бровь.
0: «Да ладно, Эвери, брось! Не делай из меня дурака! Девушка сказала, что договаривалась об аренде лично с тобой!» «Девушка? Что за черт?»
1: «Ты пытаешься меня убедить, что никогда не видел этих людей?»
0: «Я говорю тебе, что не договаривался ни с кем другим об аренде дома! У меня даже в мыслях такого не было!» — огрызнулся я. «Если здесь есть некто, утверждающий обратное, покажи мне его!»
2: Глаза Рэндала сверкнули.
0: «Так и сделаю. Сейчас приведу их прямо сюда. И мы уладим все этим же вечером».
2: Одно порывистое движение, и он исчез на лестнице.
1: «Святые угодники, он не шутит!» — пробормотал я. «Похоже, он сейчас действительно кого-то приведет».
2: Где-то наверху хлопнула дверь, и мы с доктором двинулись к выходу из библиотеки. Рэндал спускался по длинной изогнутой лестнице, точно ленивый поток, стекавший из темноты вниз. У подножия он обернулся.
0: «Вы ведь уже знакомы с Эвери Райделом, не так ли?» — холодно поинтересовался он.
2: Мы с доктором подняли взгляды, и мой лоб тут же покрылся испариной. Лестница и верхняя площадка были пусты.
0: «Разумеется, мы сказали об этом Рэндалу, но поначалу он отказался нам верить. Как, скажите, убедить человека, что у него галлюцинации?» Отчаянного сопротивления Рэндала хватило ненадолго. Он едва не впал в безумство. Благо, доктор Раскоп проявил себя великолепным психологом, и в конце концов ему удалось успокоить разбушевавшегося пациента. Все произошедшее доктор объяснил временным расстройством психологического характера, к счастью, вполне излечимым.
2: Предложение доктора на некоторое время поселиться вместе с Рэндалом не вызвало у меня особой радости, однако ситуация не оставляла выбора. Каждый может поддаться малодушию, но лишь немногие готовы честно признаться в этом. На следующее утро, несмотря на душевное смятение, я решил поговорить с Бигсби. Долговязый сутулый старик так давно служил дворецким, что едва ли помнил времена, когда все было иначе.

0: За эти годы в голове старика сформировался механизм, помогающий без проблем подстраиваться под желания хозяина дома.
1: «Нет, сэр», — сказал он мне. «Я не видел других людей, сэр. Мистер Баудер предпочитает, чтобы я находился в своей комнате, когда ему не нужны мои услуги. Но должен сказать, сэр, эти новые жильцы устроили на моей кухне ужасный беспорядок».
0: «Как это?» — вспылил я. «Ведь Рэндалл не пользуется кухней».
1: «Только во время вечеринок, сэр. Обычно мы нанимаем прислугу в помощь, но я не спускаю с них глаз, уж поверьте. И ничего подобного не происходило, пока не появились те, новые».
0: «Так ты говоришь, что кто-то на самом деле пользуется нашей посудой?» — спросил я.
1: «Да, сэр, именно так. Вряд ли кухонные приборы умеют перемещаться сами собой».
0: «И ты, Бигсби!» — зарычал я. «Что ж, хорошо, черт вас возьми!» Ситуация заиграла другими красками. Трудно было поверить, чтобы два человека в одном доме страдали от схожих галлюцинаций. Я нашел Рэндалла хандрящим в библиотеке и вытащил позавтракать в отель неподалеку. Во время еды мы хмуро смотрели друг на друга. «Рэндалл, у меня есть теория», — неожиданно произнес я. «Ты мог бы описать мне девушку, ту, что является тебе?» Его лицо прояснилось.
2: «С удовольствием!»
0: — с готовностью отозвался он. «Она ростом тебе по плечи, очень красивая, со слегка театральными манерами, кажется робкой. Ее кожа очень светлая, словно бы призрачная. Еще у нее очень необычный макияж. Мне не приходилось видеть такого раньше. В приглушенном свете ее лицо сияет, как закатное солнце, а волосы — это что-то неземное. Они не спадают на плечи потоком, струятся вниз, как ручей с вершины холма. Настоящий фонтан золота!»
3: «Чудесно!» — выдохнул я. «Знаешь, Рэндалл, я не согласен с доктором Раскобом. Мне кажется, причина этой загадки кроется в самом доме. Вот моя теория. Ты живешь в Райдл-Оукс уже полгода, и эти фантомы, или чем бы они там ни были, могут являться лишь обитателем дома, тем, кто попал под его странное воздействие. Я хочу сказать, что все дело в своего рода иллюзиях, миражах, если угодно, которые создает дом».
0: Рэндалл неожиданно вцепился мне в руку.
2: «Бигсби! Мне никогда не приходило в голову спросить об этом старика. Что насчет него? Я рассказывал ему об этих людях, но видел ли их он?»
0: Я покачал головой. Я спрашивал его об этом утром. Он никого не видел, но пожаловался на беспорядок, который они оставляют после себя на кухне.
2: «Вот оно!»
0: Рэндалл вскочил на ноги, схватив меня за плечи.
2: «Понимаешь, Эвери, раз кто-то другой подтверждает, это значит, дело не в моем расстроенном разуме. Нечто живет в доме».
0: Я долго смотрел в его запавшие, сверкающие глаза. Если в них и крылось безумие, то я его не заметил. «Я думаю, что еще ненадолго составлю тебе компанию», — сказал я. «Если эта девушка действительно так прекрасна, как ты ее описываешь, то я не прочь попасть под ее чары». Рэндалл глубоко вздохнул и до боли стиснул мою руку. Мой визит затянулся на 2 недели. Словно зачарованный, я наблюдал за тем, как Рэндалл Баудер все глубже и глубже впадал в безумие. Лицо и взгляд Рэндалла, пожалуй, были единственным, чего не коснулось его душевное расстройство. И все же, когда он начал говорить и жестикулировать наедине с собой, я не выдержал и прижал его к стенке в просторном зале гостиной. Мне не раз приходилось бывать в этой комнате, и большую часть времени ее размеры не вызывали вопросов. Однако бывало и так, что ощущалось, будто пространство комнаты расширялось до бесконечности, и точно как колодец кажется нам бездонным, пока брошенный камушек не растревожит скрывающийся.

0: таящуюся в его глубине воду, так и эта комната обретала перспективу и границы лишь тогда, когда кто-то оживлял ее своим движением. Собранная с разных концов света, ее обстановка весьма разнилась по стилям вплоть до древнеегипетского. Такова была одна из абсурдных задумок моего брата по части архитектуры и дизайна. Словно бы он пытался сгрудить в одном месте все возможные места и времена. Втолкнув Рэндалла в кресло эпохи Людовика XIV, я завис над ним с высоты всех своих 6 футов. «Ты совсем плох, братец», — сказал я. «Ты ведь в курсе, что болтаешь сам с собой?» Его глаза лихорадочно блеснули.
1: «Правда?»
0: — сдавленно спросил он.
1: «Ты слышал это? Когда?»
0: «Вчера. И днем раньше. Для тебя это уже стало обычным делом».
1: «Что за чертовщина? О чем ты говоришь, Эвери?»
0: Я задумался.
2: «Был один странный момент прямо в этой комнате. Ты сидел лицом к моему креслу, так же, как сейчас. Я стоял на повороте лестницы и видел тебя. Ты отчетливо произнес: это мой дом, должно быть здесь какая-то ошибка, я живу в нем уже несколько месяцев. Но я вовсе не хочу сказать, что вам здесь не рады. На самом деле, если бы вы посидели со мной полчаса и дали на вас поглядеть, я с радостью отдал бы вам свои ключи».
0: Рэндалл ошарашенно вскрикнул, не дав мне договорить.
1: «Эвери, я все это помню! Каждое слово! В тот день я нашел ее и разговаривал с ней! Она здесь, в этом доме!»
0: «Чепуха!» — усмехнулся я. «Ты говорил с пустым креслом. Ты просто позволил галлюцинации завладеть твоим воображением».
1: «Но она отвечала мне, Эвери! Мы вели вполне обычный разговор, я думал, что схожу с ума, а теперь знаю, что все это по-настоящему!»
0: Разозлившись, я тряхнул его так, что у него клацнули зубы.
1: «Прекрати молоть ерунду!» – прошипел я.
0: Рэндалл посмотрел на меня тупым, блуждающим взглядом, от которого меня бросило в холодный пот.
1: «Здесь нет никакой девушки! Это просто безумие!»
0: Он стремительно поднялся.
1: «Мне кажется, ты просто немного ревнуешь, Эвери. Может быть, тебе лучше уехать?»
0: «Уехать? И позволить тебе лишиться рассудка в любовных утехах с несуществующей подружкой, черта с два!» Я вихрем влетел в холл и набрал номер доктора Раскоба.
1: «Приезжайте скорее, док!» — рявкнул я. «Без вас мне с этим не справиться!»
0: Ожидая доктора, я дошел до конца длинной, обсаженной дубами подъездной дороги. Закатное солнце балансировало над черной вершиной горы, как красный мяч на носу тюленя. Добравшись до поворота, я обернулся к дому, и тут же внезапный приступ паники едва не сбил меня с ног. Особняк исчез, а на его месте виднелся обезображенный скелет дома. От внутренних перекрытий осталось лишь несколько почерневших обломков, в то время как все остальное здание, уничтоженное беззвучным взрывом, обратилось в руины. Мне с трудом удалось совладать с дрожащими ногами. Пошатываясь, я побрел по дороге назад, а потом, немного придя в себя, побежал, но, едва добравшись до края густой зеленой лужайки, остановился в ошеломлении.
1: «Какого?»
0: вырвалось у меня. Дом был на месте, целый и невредимый. Старый Бигсби подрезал розовые кусты возле беседки. Мой разум отказывался находить этому объяснение. Я просто опустился в траву и стал дожидаться доктора Раскова. Когда его серая машина остановилась передо мной, он быстро заметил мое беспокойство.
3: «Где больной?»
0: — спросил доктор, поднимая мне подняться на ноги.
1: «Будьте внимательны, доктор», — пробормотал я. «Этот дом доберется и до вас. Он настоящее чудовище. Истинный монстр, будь я проклят!»
3: «Что случилось с Рэндаллом?»
0: «Он начал заговариваться», — сказал я, тяжело склонившись над доктором.
1: Считает, что нашел ту девушку и бродит повсюду, разговаривая с пустыми креслами.
0: Прежде чем мы поднялись в гостиную, я предупредил:
1: постарайтесь не попадаться Рэндаллу на глаза, пока не увидите его в деле. Он может специально держать себя в руках, если поймет, что вы за ним наблюдаете.
3: Что ты предлагаешь?
1: Для начала осмотреть его берлогу на втором этаже.
0: Раньше эта комната принадлежала моему брату, и мне бы не хотелось соваться туда одному. Мы легко выследили Рэндалла до библиотеки, где он, погруженный в прострацию, пил наедине с собой. Оставив его за этим занятием, мы беззвучно проскользнули вверх по лестнице. Первым в логово Рэндалла вошел я. Едва окинув взглядом комнату, я тут же обернулся к доктору. Дыхание протяжным свистом вырвалось у меня из груди. Доктор наградил меня проницательным взглядом.
3: «В чем дело?» — спросил он.
1: «Вид этой комнаты навевает воспоминания», — ответил я. На мгновение мне показалось, что у меня за спиной стоит Гарсон. Но, слава богу, это были вы.
0: Мы устроились в полумраке. Исследовательский пыл во мне угас. В сгущающихся сумерках казалось, что стены комнатки постепенно раздвигаются, разбегаясь за границы зрения.
1: Как раздувающийся шарик, она становилась все больше и больше, оставляя нас в колодце пустынного пространства. «Вы что-нибудь чувствуете?» — неожиданно спросил я.
3: «А должен?»
0: — усмехнулся доктор.
1: «Как давно мы здесь сидим?»
3: «Мне думается, не больше 5 минут», — сказал он.
0: Между пальцами доктора вспыхнуло пламя зажигалки, брызнув на сумрачные стены полосами света. Я услышал, как доктор приглушенно вскрикнул.
3: «Это невозможно!»
0: «Что именно?» — отозвался я.
3: «Часы показывают 11!»
0: Дрожащими пальцами я вынул часы из кармана.
1: «Так и есть. Но как? Прошло 6 часов!»
3: «Этого не может быть!»
0: — настаивал доктор.
3: «Идем!»
0: Плечом к плечу мы на ощупь миновали темный коридор и спустились по бесконечной изгибающейся лестнице. На последнем ее повороте мы ускорились. В дверях гостиной клубился голубой туман. Я ощутил запах табака. Рэндалл в одиночестве стоял перед низкой кушеткой эпохи регентства и выглядел весьма пугающе. Чуть вытянув и согнув в локтях руки, он застыл в напряженной позе. Голова его была наклонена вперед, а губы словно бы впивались во что-то, как если бы он сжимал в своих объятиях и страстно целовал желанную красавицу. В следующее мгновение его голова неожиданно дернулась в сторону, а сам он, словно от увесистой оплеухи, отлетел на кушетку. Медленно поднявшись, он заговорил с кем-то, кто находился в темноте вне нашей видимости.
1: «Вы не понимаете», — выдохнул он.
0: Последовала ужасная пауза, но ему никто не ответил.
1: «Она здесь ни при чем! Это моя вина!» —
0: продолжил Рэндалл. И вновь лишь тишина.
1: «Накажите меня!» — взмолился он. «Я вынудил ее! Меня не должно быть здесь, я знаю это!»
0: Одновременно тронувшись с места, мы с доктором Раскобом, крадучись, двинулись вниз по ступеням.
1: «Не стреляйте!»
0: — выдавил Рэндалл, задохнувшись от паники.
3: «Вперед!»
0: — прошипел я. Прежде чем потерять из виду дверь гостиной, я успел заметить непроизвольные движения Рэндалла. Рванувшись вперед через половину ступеней, мы с доктором повалились друг на друга у основания лестницы. Дважды прогрохотал выстрел, а затем мы услышали удар упавшего тела. Доктор Раскоп первым добрался до тела Рэндалла. Он перевернул его и бросил короткий взгляд на ужасное посиневшее лицо. В следующее мгновение я заметил две дырки в белоснежной ткани рубашки, из которых сочилось какое-то густое, вязкое вещество, больше похожее на красную пудру, чем на кровь. С ревом развернувшись, я бросился в темный коридор. Схватив кресло, я со всей силы швырнул его во мрак, где, как мне казалось, скрывался убийца. Последовал треск ломающегося дерева, тишина, а затем я услышал громкие всхлипывания, не сразу поняв, что они вырываются из моего собственного горла. Только показания доктора Раскоба и отсутствие орудия убийства спасли меня от обвинений в смерти Рэндалла. И даже когда дело было прекращено, местные горожане все так же относились ко мне с подозрением. Обстоятельства случившегося выглядели хуже не придумаешь. Ничто не указывало на то, что в доме находился кто-то, кроме доктора Раскоба, старика Бигсби и меня. Убийце каким-то чудом удалось не только скрыться самому, но и бесследно умыкнуть оружие. Больше всех остальных произошедшим был озадачен молодой шериф Стоун. За время расследования мы с ним немного подружились, и через месяц он, наконец, выдал мне свое заключение по самому таинственному делу, которое ему доводилось вести. Поджарый шериф, сидя по другую сторону стола, строго посмотрел на меня и произнес: «Ты свободен, Райдл. Для решения этой загадки у нашей полиции не хватает воображения. Никто не может понять, как при наличии тела с двумя огнестрельными ранениями нам не удалось обнаружить не только следов убийцы и его орудия, но даже самих пуль. Более того, оружие, способного убить человека точно так же, как был убит Рэндалл Баудер, попросту не существует. Самое большее, что мы смогли сделать, это отыскать некоего изобретателя, живущего на другом конце материка, который еще только начал работать над чем-то похожим. Но на данный момент смертоносное устройство такого типа науки неизвестно. Что за пули, пронзив сердце, затем растворяются в крови? Мы не нашли ответа, поэтому закрыли дело за отсутствием улик. После освобождения я наведался в Райдл Оукс в очередной раз. Решил, что дом следует запечатать. Два мрачных пятна на его репутации выглядели веской причиной, чтобы оставить всякие попытки впредь сдавать его кому-нибудь в наем. Мой брат стал жертвой фантастического недуга. Рэндалл Баудер был убит кем-то несуществующим. Мне казалось, что двух смертей в одном месте вполне достаточно, чтобы перевести дом в бессрочный карантин. Я не знаю, что подтолкнуло меня в последний раз осмотреть дом, прежде чем заколотить его навсегда. Как и не могу сказать, какая таинственная сила привела меня тем полднем в холостяцкую берлогу Рэндалла, которая некогда служила кабинетом моему брату.

Рассказ из библиотеки журнала «Даркер». Перевод Алексея Гасникова под редакцией Баязида Дарзаева. Торн Ли. Скрюченный домишко. Часть вторая. Окончание.

0: Стоило мне ступить внутрь, как меня охватила неестественная дрожь. Глаза не сразу привыкли к слабому свету, пробивающемуся сквозь полузакрытые жалюзи. Дверь позади меня защелкнулась, и лишь тогда я заметил сидящего за столом человека. Обернувшись, я отчаянно рванул за дверную ручку, которая внезапно сделалась бесполезной.
1: «Присаживайся, Эвери»,
0: — произнес до ужаса знакомый голос.
1: «Тебе нечего бояться».
0: Машинально я отступил к стоящему в углу креслу. Опустившись в него, я в страхе отступил.

0: оцепенел. Я не решался бросить взгляд вниз на собственное тело, опасаясь, что увижу не себя настоящего, а того, каким был в детстве. Внезапно я понял, что слышу воспоминание, которое преследовало меня последние 20 лет. Человек за столом был моим братом. Мне оставалось только пялиться на него и глупо моргать. Его черная бровь была вздернута под странным углом, а круглый, выпученный, словно готовый выкатиться из глазницы глаз, постоянно смотрел на меня. Гарсон Райдл всегда выглядел и вел себя как карикатура на человека. Долговязое, гротескное тело двигалось внезапными рывками и скачками. Он любил сидеть в каких-то уродливых, скрюченных позах, словно балаганная мартышка. Вероятно, в тяге Гарсона к фантастическому были виноваты мои родители. Мать хотела, чтобы старший сын стал министром, а отец видел в нем ученого. Гарсон же нашел компромисс между их желаниями. Он превратился в причудливую помесь изобретателя и философа, снабженную к тому же пылким воображением художника. В конце концов, он нашел себя в архитектуре и построил один единственный дом. Это был день, когда я, Эвери Райдл, младший брат, видел построенный Гарсоном дом впервые. И не столько углядел, сколько ощутил в нем нечто странное. Гарсон попытался объяснить мне. Несмотря на то, что нас разделяло почти целое поколение, он всегда говорил со мной как с равным. Воспоминание о его хриплом, каркающем голосе казалось до необычайного реальным.
1: «Когда вырастешь, ты станешь чертовски хорошим и правильным человеком, Эвери. Но сам я из тех бедолаг, которые на такое попросту не способны. И все же, что бы со мной ни случилось, всегда оставайся спокойным и рассудительным, и все с тобой будет в порядке».
2: «Что может с тобой случиться, Гарсон?»
0: — услышал я свой собственный шепот.
1: «О!»
0: — беззаботно отозвался он.
1: «Когда-нибудь я паду жертвой собственного безумного воображения. Я рад, что отец уже не увидит, как я распорядился его деньгами. Придет время, и этот дом будет принадлежать тебе. Я надеюсь, ты не станешь его бояться».
2: «Бояться?»
0: — дрогнувшим голосом спросил я.
1: «Он другой, Эвери. И сложно описать то, что делает его другим. Это своего рода математический феномен, если так можно выразиться. Попробуй объяснить. Возможно, сейчас для тебя это покажется сложным, но в свое время ты все поймешь. Придвинься ближе, Эвери, и попытайся запомнить. Ты знаешь, что мы понимаем под пространством? Для большинства людей оно ограничено 6 сторонами или стенами. Это 4 направления, такие как север, юг, запад и восток, включая все их промежуточные вариации, а также верх и низ. Смотри. Я попробую изобразить тебе это при помощи вот этой изжеванной веточки. Она — это я. И хотя у меня и нет всех этих сучков».
0: Я робко улыбнулся, глядя на узловатую перекрученную палочку.
1: «Итак»,
0: — продолжил Гарсон,
1: «где бы я ни находился, я всегда буду внутри простого куба, имеющего переднюю, заднюю, левую и правую стороны, а также верх и низ. Превосходно. Но если приглядеться, то можно заметить еще одно направление, которое обычно ускользает от общего внимания. Ты понимаешь, о чем я говорю?»
2: «Нет», — пробормотал я.
0: Он покачал огромной лохматой головой.
1: «Что ж, скажу лишь, что я сумел доказать, что время и пространство вовсе не различные величины, как до сих пор считают ученые!»
0: Его возбужденный голос зазвучал громче.
1: «Время — часть пространства! 7-я сторона! Смотри!»
0: — крикнул он.
1: «Я — это палочка! Я могу двигаться вверх и вниз, вперед и назад или по кругу, и всякий раз мое положение будет меняться в отношении 6 сторон пространства, которые меня окружают. Хорошо, но где будет время, пока все это происходит? Будет ли мое положение меняться также по отношению к нему?»
0: Я попытался дать по-взрослому разумный ответ.
2: «Время не похоже на стену, Гарсон.
0: Ты можешь пройти вдоль стены назад, но со временем так не получится». Он разломал палочку и бросил обломки в меня.
1: «Чертовски умно для мальчишки! Но ты ошибаешься. Наука веками считала так же. Они рассматривали время как улицу с односторонним движением. Но это неверно!»
0: Вскочив на ноги, он прошипел.
1: «Послушай, мой дом имеет 7 сторон. Это все, что я могу тебе сказать, большего ты не поймешь. Я овладел элементом времени и встроил его в конструкцию этого дома. Так что ты думаешь об этом, Эвери?»
2: «Он неправильный!» — крикнул я. «Смотрю на него и вижу, что он исковерканный!»
0: Брат откинул назад огромную уродливую голову и взревел.
1: «Воистину так! Это исковерканный дом! Скрюченный домишко!»
0: Когда я выскочил в коридор и кинулся вниз по нескончаемо длинной лестнице, я по-прежнему слышал смех брата. Никогда в жизни я не испытывал столь сильного страха. Я бежал до тех пор, пока не добрался до поворота дороги. Оглянувшись, я отчетливо увидел большой черный экипаж, стоящий у дверей дома, и 6 мужчин с длинным деревянным ящиком, который они несли на плечах к экипажу.
1: «Гарсон! Гарсон!»
0: — в ужасе заревел я, но продолжил бежать прочь. Осознание, что я уже не тот улепетывающий от страха мальчишка, пришло на обратной дороге, когда я возвращался в свой коттедж на Оушен-Виллидж. Ныне я, взрослый мужчина, Эвери Райдл, чей разум поддался обману старых воспоминаний, но зато теперь я понял, откуда во мне страх перед этим домом. В тот день, много лет назад, после объяснений Гарсона на повороте дороги, я видел, как наружу выносят гроб с телом моего брата, почившего годом позже. После всего случившегося мне стала ясна суть этого места. Из уважения к Гарсону я изредка наведывался в Райдл-Оукс и наводил там порядок, но при этом сомневался, что когда-либо снова решусь сдать дом в аренду, если только того не потребуют мои финансовые обстоятельства. Как всякий отпрыск обеспеченного родителя, я считал, что плодов успехов моего отца хватит и на мой век. Результат подобного отношения я почувствовал к концу 4-го десятка лет, когда начались проблемы с финансами. В течение 10 лет ко мне обращалось не меньше дюжины арендаторов, но я или отказывал, или отпугивал историями о доме, пока, наконец, мне не встретился человек, ужасающие манеры которого заставили поверить, что он скорее сам нагонит страху на кого угодно, нежели что-то сумеет испугать его. Это был среднего роста европеец с лицом, напоминавшим спокойную, полную холодной злобы морду добермана. Тонкие заостренные стрелки усов закручивались на губах, словно придавая хлесткую язвительность его жестам. Когда я поведал ему о болезненном прошлом Райдл Оукс, он попросту рассмеялся.
1: «Если бы дома отправляли в простой из-за пары-другой покойников, — сказал он, — мир бы сплошь состоял из заброшенных зданий».
0: Именно так дом Райделов стал домом для Верни Мозеля и его жены. И с момента нашего знакомства я частенько задавался вопросом, что за волчица могла выбрать себе в супруги подобного человека? Месяц спустя, к моему удивлению, я получил письмо от самой миссис Мозель. Тем же вечером, стоя в оцепенении на пороге Райдл Оукс, я ощущал, как паника сдавливает горло ледяными пальцами. Наконец, дверь отворилась. На пороге стояла женщина. Сквозняк слегка колыхал ее длинное черное платье. На фоне бархатного сумрака прихожей ее лицо выделялось, как редкая драгоценность. Женщина была очень молода и очень бледна, но эта бледность выгодно контрастировала с яркой краской ее щек и пышным золотом волос. Я мог бы смотреть на нее бесконечно.
2: «Должно быть, вы мистер Райдл?»
0: — осторожно поинтересовалась она. Я пробормотал нечто подходящее для ответа и, охваченный внутренним трепетом от изящных изгибов молодого стройного тела, последовал за ней в гостиную. Я всем весом погрузился в роскошный диван. Алые губы девушки слегка раздвинулись в улыбке.
2: «Я вас не побеспокоила?»
0: — спросила она, садясь рядом. Мне удалось взять себя в руки. «Я слегка шокирован», — признался я. «Могли мы видеться с вами раньше?»
2: «Думаю, нет»,
0: — сказала она. «Конечно, я вас знаю», — смело произнес я. «Вы женщина, на которой мне следовало жениться, на которую я так и не встретил». Она ничуть не смутилась. На самом деле, дрожа всем телом, она придвинулась ближе, и сколь бы это ни казалось безумным, я схватил ее за плечи и поцеловал со всей возможной страстью. Она не отпрянула. Мгновение, когда ее теплые губы впивались в мои, казалось бесконечным.
2: «Почему мы делаем это?» —
0: наконец прошептала она.
2: «Простите», — сказал я.
0: «На короткий миг мне показалось, что вы и вправду моя жена, и это было так естественно». Ее голос звучал трепетно и приглушенно.
2: «Знаете, я ощутила то же самое. Это казалось чем-то само собой разумеющимся. Надеюсь, вы не думаете...»
0: «Я думаю, что вы необыкновенная женщина», — просто сказал я. «Зная вас лишь миг, мне кажется, что я знал вас всю жизнь». Она вздохнула.
2: «Что ж, это выглядит весьма странным способом перейти к делу, но все же я пригласила вас с определенной целью».
0: «Слушаю».
2: «Мой муж довольно категоричен в некоторых вопросах. Ему не следует знать о вашем визите, поэтому я пригласила вас в частном порядке. Не думаю, что он нас побеспокоит».
0: Ее длинные золотые ресницы были широко распахнуты, а голубые глаза изучали меня.
2: «Кто те другие люди, что живут в этом доме?» —
0: спросила она. Я уставился на нее.
2: «Я знаю, что кто-то еще пользуется домом», —
0: быстро продолжила она.
2: «Существуют вещи, которым трудно укрыться от женского взгляда. Например, я помню...»
0: «Помните?» Это слово расшевелило мои собственные воспоминания.
2: «Вполне отчетливо», — отозвалась она. «Вчера мне показалось, что я видела кого-то в этой самой комнате. Я стояла на лестнице, но мне не хватило смелости заговорить. А когда я спустилась, этот кто-то пропал».
0: Я угрюмо сглотнул. «Ваш муж ничего не рассказывал вам об этом доме?» — спросил я. «Боюсь, у этого места весьма скверная история».
2: «Каждый уважающий себя старый дом имеет свою жуткую легенду», — сказала она.
0: «Я видел, на что он способен, и это не самое здоровое место», — произнес я. «Теперь, когда я узнал вас, я хочу, чтобы вы немедленно выехали из этого дома».
2: «Моя дорогая, вернее, я хотел сказать, Ирен, вы сейчас же должны покинуть это место!»
0: Она удивленно вздохнула.
2: «Мое имя? Откуда вы его узнали?»
0: Я сжал голову руками.
2: «Не знаю. В этом доме происходят невероятные вещи. Поверьте мне, здесь может случиться все, что угодно».
0: В отчаянии я схватил ее руки и попытался притянуть ее к себе, но она отстранилась.
2: «Не вздумайте меня снова целовать, прошу!» — взмолилась она. «Мне страшно. Мой муж безумно ревнив, он...»
0: Тут ее глаза наполнились ужасом, и я моментально обернулся. На лестнице в коридоре стоял Верни Мозель. Его губы кривились в оскале. Ирен неуверенно рассмеялась.
2: «Верни, я как раз рассказывала мистеру Рейдлу о том другом человеке в нашем доме. Мне подумалось, он сможет помочь нам разгадать эту загадку».
0: Мозель отозвался холодно. «Конечно, я не сомневаюсь, что мистер Райдл развеет твои страхи и сможет пообещать нам, что больше ни один посторонний мужчина не потревожит тебя в этом доме. Не так ли, Райдл?» Смущенно отпустив руки девушки, я поднялся с дивана и промямлил.
2: «Я очень надеюсь. Как бы там ни было, вы в курсе моего мнения об этом месте».
0: И если вашу жену что-то продолжит тревожить, вы можете в любое время расторгнуть нашу сделку». Мозель с силой стиснул руку девушки. «Что вы, мы очень счастливы здесь. Ведь мы такая чудесная пара, не правда ли, дорогая?»
2: «Да-да», —
0: поспешно отозвалась она. Кипя от ярости и негодования, я покинул дом.
2: Как она могла выйти замуж за такого подонка? И что я могу с этим сделать?
0: Я чувствовал себя так, словно влюбился в прекрасную картину, которой навеки суждено быть заключенной в уродливую мрачную раму. Где-то через неделю после злополучного визита в дом я впервые за год встретился с доктором Раскопом. Морщинки, которые в былые времена появлялись на его щеках лишь в моменты смеха, стали глубокими неподвижными бороздами, но по птичьи живые глаза доктора до сих пор сохраняли присущую ему проницательность. Я рассказал все, что ему не было известно о доме Райделов, закончив последними событиями.
2: «Я не могу быть рядом с ней», — сказал я. «Но мне страшно представить, на что способен этот Мозель».
1: «Возможно, на убийство», — предположил доктор, и я заметил, что он изучает какой-то старый альманах.
0: Его пальцы скользили по календарю на столе. Внезапно он вскочил на ноги.
1: «Эвери, я удивился, что могло привести тебя ко мне сегодня, но постепенно все части головоломки заняли свои места. Мы должны ехать в Райдел-Оукс прямо сейчас. Это вопрос жизни и смерти».
0: «Мы не можем. Мне известен этот тип людей. Ревность омрачает его рассудок».
1: «Эбери, я никогда не считал тебя трусом», — мягко сказал доктор. «Но сейчас ты прекрасно подходишь на эту роль. Какое дело тебе до этого негодяя, если ты по-настоящему любишь ту девушку?»
2: «Я думаю о ее безопасности», — запротестовал я.
1: «Я знаю. Так же, как и я. Поэтому вперед!»
0: Я, признаться честно, не до конца уловил ход мыслей доктора, и все же вскоре мы уже мчались по скользкому, залитому дождем шоссе так, как если бы жизнь Рен действительно была в опасности. Струи дождя стучали в лобовое стекло, стучали и мысли в моей голове. «Вдруг это правда? Вдруг это правда?» К моменту, когда наша машина намертво забуксовала в грязи подъездной дороги перед особняком, я уже мысленно подготовился к тому, что обнаружу несчастное растерзанное тело Ирен где-то в мрачных закоулках этой темницы. Мы стремительно и без стука ворвались в дом.
1: «Что ж, пока все тихо»,
0: — пробормотал доктор, вглядываясь в одетую тенями гробницу гостиной. Сумерки окутывали дом плотной паутиной мрака.
1: «Я очень хотел бы ошибиться».
0: Сердце бешено колотилось.
2: «Вдвоем мы сможем ее вынести», — сказал я.
1: «Не будь глупцом»,
0: — огрызнулся доктор.
1: «Пока мы одни, можно подождать в кабинете наверху».
0: От этой мысли мои колени дрогнули, но все же я последовал за доктором по огромному возносящемуся потоку лестницы. Доктор бесстрашно вошел в комнату, и мы, словно разыгрывая отлично отрепетированную сцену, устроились в креслах. Я старался не смотреть в сторону старого стола Гарсона. Казалось, кину взгляд и увижу над столом гротескное, издевательски кивающее мне лицо брата. На одно зловещее мгновение я почувствовал, словно дрейфую в пустынном море пространства, и точно утопающий вцепился в доктора.
1: «В чем дело?»
0: — спросил он.
1: «Я не могу находиться в этой комнате», — прошептал я.
0: В ответ он бросил взгляд на свои часы и, скрутив мою руку, тут же вскочил на ноги.
1: «Боже правый, как я мог забыть о времени быстрее?»
0: Он вытащил меня в коридор и поволок вниз по лестнице.
2: Казалось, все это уже когда-то происходило. Мы действовали словно по сценарию.
0: На лестничной площадке доктор Раскоп прижал меня к перилам. Бросив взгляд вниз, я увидел в гостиной Ирен Мозель. Она разговаривала с кем-то за пределами нашей видимости.
2: «Я сожалею, что произвела такое впечатление, Но между нами ничего не может быть. Что мне нужно сделать, чтобы вы это поняли?»
0: Кем бы ни был ее собеседник, он отвечал так тихо, что мы не слышали ни звука, даже затаив дыхание.
2: «Но я не люблю вас»,
0: — запротестовала Ирен.
2: «Поверьте мне, есть другой человек».
0: И вновь в ответ тишина.
2: «Нет, это не мой муж»,
0: — вздохнула она.
2: «Я не знаю, зачем говорю вам все это».
0: Я был готов перемахнуть через перила, но пальцы доктора вцепились в мою руку.
2: «Я очень обязана своему мужу»,
0: — быстро продолжила Ирен.
2: «Но нас связывает лишь долг и ничего более. Вам этого достаточно? Почему вы остаетесь здесь и продолжаете преследовать нас? Почему не уедете?»
0: Я увидел, как она отступила назад, словно пытаясь скрыть от чьего-то взгляда свое полуобнаженное тело, после чего в ужасе вытянула руки.
2: «Нет, умоляю, не надо! Не целуйте меня, я этого не хочу!»
0: Хотелось кричать, но голос застыл в глотке. Поза Ирен медленно менялась, и сцена эта вызывала отвращение. В конце концов, девушка, потрясенная, отпрянула, и в то же время внизу я услышал голос. Опустив взгляд, я увидел тощую фигуру Верни Мозеля.
1: «Какая милая сцена!» – прошепел он. «Как жаль, что мне придется привести ее к не самому счастливому завершению!»
0: Губы Ирен напряженно двигались, но она не могла вымолвить ни слова.
1: «Напротив, я все отлично понимаю!» – произнес Верни, обращаясь к таинственному третьему лицу.
0: И мне показалось, что в моей памяти всплывают слова, которые могли бы служить ему ответом.
1: «Это полностью ее вина!» — продолжил Верни. «Она никогда не была способна любить так, как я. Не так ли, Ирен? Отвечай! Можешь ли ты убить ради любви? Это последнее испытание. Лично я на такое способен. Нет доказательства страсти выше, чем убийство. Смотри же!»
0: Он извлек из-под халата длинный причудливой формы пистолет. Верни говорил сухо и безэмоционально, так как мог бы говорить палач.
1: «Почему ты молчишь, моя дорогая? Я запомню твои слова навсегда».
0: Ирен закрыла лицо руками и простонала.
2: «Ради бога, Верни, ты ошибаешься! Этот человек ничего для меня не значит!»
1: «Тем хуже твоя вина», — усмехнулся он. «Я сыт по горло твоими интрижками. Ты считаешь меня пустым местом, я всегда это знал. Но сейчас ты и вовсе стала выставлять своих любовников на показ. Сначала Эвери Райдл, а теперь и этот».
0: Она словно бы ухватилась за мое имя.
2: «Эвери Райдл!»
0: Я увидел, как дуло пистолета сдвинулось и теперь смотрела в грудь Ирен. Расценив ее слова как призыв к действию, я мигом перемахнул через перила. Пока мое тело летело в прыжке, я услышал, как пистолет надсадно прокашлял, затем мое плечо приняло на себя удар. Подо мной раздался ужасный треск ломающихся костей, и я растянулся поверх скрюченной фигуры Верни Мозеля.
1: Пронзающая боль парализовала плечо. Оглушенный я кое-как поднялся.
0: Голова лежащего передо мной человека была пугающе запрокинута назад, волосы растрепались, а глаза были выпучены. И как будто смотря сквозь туман, я видел, как доктор склонился над неподвижным телом Ирен. Ее грудь заметно вздымалась, и на белоснежной плоти не было заметно никаких следов ранений.
1: «Слава богу!»
0: — выдохнул доктор.
1: «Он выстрелил только дважды».
0: Опустившись на колени, я коснулся теплой щеки Ирен. Доктор обернулся к Верни.
1: «Ее муж мертв»,
0: — заключил он холодно.
1: «Мы должны убрать тело, пока она не пришла в себя».
2: «Прочь отсюда!» —
0: с клокочущей болью в голосе закричал я.
2: «Мы должны вынести ее из этого дома!»
1: «Да»,
0: — сказал доктор и с осторожностью приподнял девушку. Меня мутило от боли, и я едва стоял на ногах. Когда я пробирался через коридор, внимание привлек мерцающий свет канделябра. последнем приступе страха и ненависти я схватил его свободной рукой и метнул назад в уродливую черноту пасти дома. 5 огненных точек рассекли кромешный мрак, ударили в тяжелые шторы и запорхали по ним с пугающей птичьей проворностью. Машина была уже на подъездной аллее, когда я откинулся на мягкую спинку сиденья и здоровой рукой обнял тонкую талию Ирен Мозе. На повороте доктор Раска поглянулся назад и внезапно остановился.
1: «Эвери, что ты натворил?» — выдохнул он.
0: Я устало посмотрел на дом Райделов. Языки пламени, как крохотные рыжие карлики, выглядывали из окон и плясали на крыше. Чудовищный кулак черного дыма стиснул дом, по капле выдавливая из него отвратительную жизнь. Я подвигал сломанным плечом и зарычал от боли.
1: «Подходящий погребальный костер для Верни Мозеля», — пробормотал я. «В конце концов, он сгорел в огне своей ревности». «Ты сумасшедший дурак, Эвери!»
0: — произнес доктор, после чего неуклюже добавил.
1: «Выбирайся и дай мне осмотреть твою руку».
0: К тому времени, как мое сломанное плечо было уже забинтовано, а Ирен уже достаточно пришла в сознание, чтобы говорить, дом превратился в тлеющие руины, точно такие, какие я видел когда-то с поворота дороги. Мы втроем сидели на земле. Горячее тело Ирен дрожало и льнуло ко мне.
1: «Мы можем сказать шерифу, что дом загорелся во время борьбы», — сказал доктор, вынимая из кармана пистолет, который я последний раз видел в руке Верни Мозеля. «Будет нетрудно убедить его, что человек, подобный Мозелю, пытался убить жену».
0: «Как он мог промахнуться?» — сказал я. Доктор вгляделся мне в лицо.
1: «Разве ты не помнишь, Эвери? Он не промахнулся. В комнате был еще один человек. Именно он закрыл с собой девушку и спас ей жизнь».
0: Мой разум сопротивлялся этой мысли.
2: «Как такое возможно?»
1: «Я не знаю как, но мне известно то, что ты рассказывал об этом доме. 2 сегодняшних выстрела прошли сквозь 10 лет.
2: «Вы хотите сказать, что там, в комнате с Ирен, был Рэндалл Баудер?» — выдохнул я. «Рэндалл закрыл ее собой и спас ей жизнь?»
1: «Именно так», — подтвердил доктор. «Именно об этой девушке рассказывал нам Рэндалл. Каким-то образом он смог установить с ней связь через все эти годы. Твой брат Гарсон говорил же тебе, что смог встроить в этот дом еще одно измерение — время. Точно так же, как другие возводят, например, еще одну стену. Похоже, гостиная представляла собой что-то вроде миниатюрной бесконечности. 10 лет был лишь тонкой гранью, которую могли преодолеть как голос, так и пуля».
0: Я погрозил кулаком останкам дома и его грязному секрету.
1: «Сегодня днем правда открылась мне», — сказал доктор. «Спасти Рэндалла было не в наших силах. Его судьба была предрешена, но я боялся, что Мозель выстрелит 3 раза и последним выстрелом убьет жену».
0: Вопреки всему, я сохранял скептичность. «Все это напоминает фантастический сон».
1: «Будем ли мы всегда так думать?» — спросил доктор.
0: Бережно завернув пистолет в носовой платок, он убрал его в карман.
1: «Уверен, шериф узнает раны, нанесенные этим пистолетом. Он разумный человек. Вряд ли Стоун поймет все то, что мы видели, но ему будет приятно узнать, что именно ревнивец Мозель был тем, кто убил Рэндалла Баудера».

Джордж Мартін. Злоцвіти. Когда он наконец умер, Шон к своему стыду не смогла даже похоронить его. Ей нечем было копать. Вместо нужного инструмента только руки, длинный нож у бедра и малый нож в сапоге. Да и в любом случае земля под скудной снежной пеленой смерзлась в несокрушимый камень. Шон, по счету ее семьи, было 16 лет, и половину своей жизни она знала землю только такой. Тянулось глубокозимье, и мир сковала стужа. Но и понимая, что ничего не добьется, Шон попыталась копать. Выбрала место возле шалашек, который построила, чтобы у них было укрытие, разломала тонкий наст, разгребла его руками и принялась долбить промороженную землю малым ножом. Но земля была тверже ее стали, и лезвие сломалось. Она тоскливо смотрела на обломки, зная, что скажет Крэг. И начала царапать бесчувственную землю ногтями, пока не разболелись руки, а слезы под лицевой маской не превратились в катышки льда. Оставить его непогребенным не подобало. Он был ей отцом, братом, возлюбленным. Он всегда был добр к ней, а она всегда его подводила. И вот теперь даже похоронить не сумела. Наконец, не зная, что можно сделать еще, Шон поцеловала его в последний раз. В бороде и волосах у него замерз лед, боль и холод изуродовали лицо, но все равно он был из семьи. И опрокинула шалашик на мертвое тело, укрыла под неказистым настилом из сучьев и снега. Только что пользы? Вампиры и ветроволки легко

разбросают их и доберутся до его плоти. Но покинуть его, ничем не укрыв, она не могла. Еще она оставила ему лыжи и большой лук из серебродрева с тетивой, лопнувшей от холода. Меч и толстый меховой плащ она взяла с собой, однако ее тюк почти не стал тяжелее, чем в начале пути. Ведь после того, как его ранил вампир, она ухаживала за ним почти неделю, и эта долгая задержка в шалашике истощила их запасы. «Зато налегке она побежит быстрее», — подумала Шон. Привязав к ногам лыжи перед укрывшим его несуразным погребальным покровом, Шон оперлась на палки и произнесла слова прощания. А потом побежала по снегу через лес, погруженный в жуткую тишину глубокозимья, туда, где ждали кров, огонь и семья. Как раз наступила середина дня. С приближением сумерек Шон поняла, что не доберется до Каринхолла. К ней уже вернулись спокойствие и ясность мысли. Горе и стыд она оставила позади себя, рядом с его мертвым телом, как ее учили. Вокруг нее смыкались безмолвие и холод, но от долгих часов бега на лыжах она раскраснелась, и под защитными слоями кож и меха ей было почти тепло. Мысли были прозрачными и хрупкими, как длинные копья льда, свисающие из голых искривленных сучьев у нее над головой. Когда на мир опустилась тьма, Шон выбрала укромное место с подветренной стороны кряжестого чернодрева метров трех в поперечнике. Меховой плащ она расстелила на проплешине в снегу, а в свой тканый завернулась точно в одеяло, защищаясь от задувшего ветра. Прислоняясь спиной к стволу, крепко сжимая в руке под плащом длинный нож на всякий случай, она заснула чутким сном, а в середине ночи пробудилась и задумалась над своими ошибками. Звезды давно зажглись. Она видела, они подглядывают за ней сквозь сплетение ветвей. В небе царила ледяная повозка, привозящая в мир холод, как на памяти Шон привозила его каждую ночь. Голубые глаза возницы смотрели на нее со злой усмешкой. «Лейна убила ледяная повозка», — с горечью подумала Шон, — «а не вампир». Вампир сильно помял его в ту ночь, когда он натянул лук, чтобы защитить их, а тетива лопнула. Но в другую пору Шон его выходила бы, а в глубокозимье для него не было надежды. Холод пробирался через все преграды, которыми она его окружала. Холод выпил всю его силу, всю его яростность. Холод превратил его в съеженное белое тело, окостеневшее, с посинелыми губами на изнуренном лице. А теперь возница ледяной повозки заберет его душу. И ее душу тоже. Ей бы следовало оставить Лэй на его судьбе. Так поступил бы Крэг и Лейн, и все они. Ведь никакой надежды, что он выживет, не было с самого начала. Только не в глубокозимье. В эту пору всякая жизнь замирала. В глубокозимье деревья стояли обнаженные и замерзшие. Трава и цветы погибали. Животные замерзали или засыпали глубоко под землей. Даже ветроволки и вампиры становились тощими, только крепла их свирепость. И многие погибали от голода. Как погибнет от голода Шон? Когда вампир напал на них, они и так уже припоздали на 3 дня, и Лейн вдвое урезал их дневной паёк. А в шалашике он совсем ослабел. На 4-й день он доел свой запас, и Шон делилась с ним своим, держа это от него в тайне. Теперь ее запас почти иссяк. До надежного же приюта Каринхолла оставалось еще 2 недели тяжелого пути, а 2 недели глубокозимья требует сил, как 2 года. Свернувшись под своим плащом, Шон взвесил, не разжечь ли костер. Огонь привлечет вампиров, они улавливают тепло на расстоянии в 3 километра. И сбегутся, шумно скользя между деревьями, тощие черные тени, выше, чем был Лейн. Нескрепленная с плотью кожа колышется широкими складками, маскируя когти. А что, если устроить засаду и сразить одного врасплох? Взрослого вампира ей хватит, чтобы добраться до Каринхолла. Она поиграла с этой мыслью во тьме и с неохотой отвергла ее. Вампиры бегут по снегу с быстротой стрелы в полете, почти не касаясь лапами земли, а ночью они почти невидимы. Зато ее они хорошо разглядят благодаря теплу, которое испускается ее телом. Горящий костер только принесет ей быструю и относительно безболезненную смерть. Шон вздрогнула и крепче сжала рукоятку длинного ножа. Внезапно каждая тень стала вампиром, укрытием, в котором он затаился перед последним броском, а в свисте ветра она словно различала хлопки их кожи, болтающиеся на бегу.
Вдруг ее слух поразил настоящий громкий звук, пронзительный вой, какого она еще никогда не слышала. И тут же черный горизонт озарило призрачное голубое сияние, обрисовало черные кости деревьев и затрепетало в небе. Шон судорожно вздохнула, ледяной воздух обжег горло. Она поднялась на ноги, ожидая нападения. И ничего. Мир был холодным, черным, мертвым. В нем жил только свет, смутно мерцая в отдалении, маня, призывая ее. Она долго смотрела на него и вспоминала старика Йона, страшные истории, которые он рассказывал детям, когда они собирались у большого очага Каренхолла. «Есть такое, что пострашнее вампиров», — говорил он. И припоминая, Шон опять стала маленькой девочкой. Вот она сидит в толстом меховом коврике спиной к огню и слушает, как Йон повествует о призраках и живых тенях и людоедских семьях, обитающих в огромных замках, построенных из костей. Столь же внезапно непонятный свет померк и исчез, и сразу оборвался вой. Однако Шон точно запомнила, где вспыхнул свет. Она взяла тюк, закуталась еще и в плащ Лейна, чтобы тепло лучше сохранялось, и начала привязывать лыжи к ногам. Она же больше не ребенок, и свет этот не был пляской призраков. И, быть может, он знаменует ей единственный шанс на спасение. Она схватила палки и заскользила туда. Она знала, как опасно быть в пути по ночам. Крэг повторял ей это сотни раз, да и Лейн тоже. В темноте, которую не рассеивал смутный свет звезд, так легко заблудиться, сломать лыжу или ногу, или шею. К тому же от движения выделяется тепло, тепло, которое притягивает вампиров из глубин леса. Лучше тихо лежать до зари, прогоняющей ночных хищников в их логово. Так ее учили, так требовали все ее инстинкты. Но теперь было глубокозимье, и пока она не двигалась, холод пробирался сквозь самый теплый мех, а Лейн... лежит там мертвый, а ее мучает голод, а свет замерцал так близко, маняще близко. И она пошла к нему. Пошла медленно, пошла осторожно, и, казалось, в эту ночь на нее было наложено заклятие. Местность вокруг была ровной, а снежная пелена такой тонкой, что не прятала ни корней, ни камней, которые она могла бы споткнуться, будь они спрятаны от ее глаз. Из мрака не выскользнул ни единый ночной хищник, и слышалось только легкое похрустывание наста под ее лыжами. Лес по сторонам все больше редел. И час спустя Шон вышла на огромный пустырь, заваленный каменными плитами и искореженным ржавым металлом. Она знала, что это. Ей уже приходилось видеть развалины. Там прежде жили и вымирали семьи, а их замки и жилища ветшали и рушились. Но только те были меньше. Семья, жившая тут, как бы давно это ни было, когда-то отличалась редкой многочисленностью. Развалины эти вместили бы сотню Каренхоллов. Она начала осторожно пробираться между разбитыми, припорошенными снегом камнями. Дважды ей встречались почти целые строения, и оба раза она колебалась, не укрыться ли ей до рассвета в их древних каменных стенах, но в них не оказалось ничего, что могло бы послужить источником того сияния, а потому она после беглого осмотра продолжала идти дальше. Река, к которой она вскоре вышла, задержала ее немногим дольше. С высокого берега она разглядела остатки двух мостов, в былое время переброшенных через узкое русло, но они рухнули давным-давно. Однако река замерзла, и перейти через нее было нетрудно. В глубокозимье лед выдерживает любую тяжесть, и она могла не опасаться полыньи. Взбираясь на противоположный крутой берег, Шон обнаружила цветок. Он был очень маленьким, на толстом черном стебле, пробившемся между двух камней. Ночью она бы его не заметила, но ее правая палка сдвинула камень, он со стуком покатился под обрыв, она посмотрела туда и увидела цветок. Он так ее поразил, что она взяла обе палки в одну руку, а другой порылась под слоями одежды, решившись рискнуть. Спичка ярко вспыхнула на одно мгновение, но и его оказалось достаточно, чтобы увидеть. Цветок. Крохотный-прикрохотный, с четырьмя голубыми лепестками, такими же бледно-голубыми, какими стали губы у Лейна, когда он умер.
Цветок здесь, живой, растущий на восьмом году глубокозимья, когда весь мир был мертв. «Ей никто не поверит», — подумала Шон. «Вот разве отнести правду в Каринхолл?» Она сняла лыжи и попыталась сорвать цветок. Попытка оказалась тщетной. Такой же тщетной, как попытка похоронить Лейна. Стебель был крепче проволоки. Несколько минут она старалась его сломать и сдерживала слезы, убеждаясь, что у нее ничего не получится. Крэг назовет ее лгуньей, выдумщицей и еще по-всякому, как он привык ее называть. Все-таки она не заплакала, а оставила цветок и поднялась наверх обрыва. Там она остановилась. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Перед ней, простираясь на многие метры, раскинулось широкое поле. Кое-где громоздились сугробы, а между ними были только каменные плиты, открытые ветру и холоду. В центре поля высилось здание, каких Шон еще никогда не видела. Огромная пухлая капля на трех черных ногах в звездном свете. Оно было точно зверь, присевший на задние лапы. Ноги, покрытые льдом, в суставах подогнуты, напряжены, словно зверь собрался прыгнуть прямо в небо. И ноги, и пухлая капля были увиты цветами. Цветы и тут, и там, и повсюду, как обнаружила Шон, едва отвела взгляд от круглого здания. Они поднимались поодиночке и группами из каждой трещинки в плитах поля среди снега и льда, создавая темные островки в чистой белой неподвижности глубокоземья. Шон прошла между ними к зданию, остановилась у ближней ноги и протянула руку в перчатке потрогать удивительный сустав. Это был сплошной металл. Металл и лед. И цветы, как и само здание. Возле каждой ноги плиты растрескались на тысячи кусков, словно разбитые неимоверным ударом, и из трещин тянулись лозы. Черные извивающиеся лозы, покрывая выпуклости здания, точно паутина летнего ткача. Из черных стеблей вырывались цветы, и теперь вблизи Шон увидела, что они совсем не похожи на цветочки у реки. Они играли разными красками, а величиной некоторые были с ее голову. В своем бешеном изобилии они как будто не замечали, что распустились в глубокоземье, когда им полагалось быть черными и мертвыми. Она пошла вокруг здания, ища вход, как вдруг со стороны дальней холмистой гряды донеслось похлопывание. На фоне снега мелькнула узкая тень и словно пропала. Шон, вся дрожа, быстро отступила к ближней ноге, прижалась к ней спиной и бросила тюк на землю. В левой руке она сжала меч Лейна, в правой свой длинный нож. Она стояла так и кляла себя за эту спичку, глупую, глупую спичку, и вслушивалась в хлоп-хлоп-хлоп смерти на когтистых лапах. Так темно! У нее дрогнула рука, и в тот же самый миг на нее сбоку бросился сгусток мрака. Она встретила его ударом длинного ножа, но рассекла только кожистую оболочку. Вампир испустил торжествующий визг. Шон была опрокинута на плиту и почувствовала, что истекает кровью. На ее грудь навалилась тяжесть. Что-то черное, кожистое легло ей на глаза. Она попыталась ударить его ножом и только тут сообразила, что ножа у нее больше нет. Она закричала. Тут же закричал вампир. Голова Шон раскололась от боли, глаза ей залила кровь, она захлебывалась кровью, кровью и кровь, и кровь, и ничего больше.

0: Голубизна, одна голубизна, туманная колышущаяся голубизна, бледная голубизна, танцующая, танцующая, как призрачный свет, мелькнувший в небе. Мягкая голубизна, как цветочек, немыслимый цветочек у реки. Холодная голубизна, как глаза черного возницы ледяной повозки, как губы Лейна, когда Шон в последний раз поцеловал их. Голубизна, голубизна, она двигалась, не замирая ни на миг. Все было туманным, ненастоящим. Только голубизна. Долгое время ничего, кроме голубизны. Потом музыка, но туманная музыка. Каким-то образом голубая музыка, странная, звонкая, ускользающая. Очень печальная, полная одиночества, чуть сладострастная. Колыбельная, вроде той, которую напевала старуха Тесенья, когда Шон была совсем маленькой, еще до того, как она совсем ослабела, поддалась болезни, и Крэг изгнал ее умирать. Шон так давно не слышала подобных песен. Она знала только музыку, которую Крэг извлекал из своей арфы, а Рис из своей гитары. Она чувствовала, что блаженно успокаивается, расслабляется, и тело ее превращается в воду, ленивую воду, хотя было глубоко зимнее, превратиться ей следовало в лед. К ней начали прикасаться мягкие руки, поднимать ее голову, снимать личную маску так, что голубое тепло овеяло щеки, а потом они начали скользить все ниже, ниже, развязывая ее одежды, снимая с нее меха и ткани, и кожи. Сдернут пояс, сдернута куртка, сдернуты меховые штаны. По ее коже бежали мурашки. Она плавала, плавала в голубизне. Все было теплым, таким теплым. А руки порхали туда и сюда, и были они ласковыми, как когда-то старая матушка Тесенья, как иногда ее сестра Лейла, как Девин, как Лейн, подумала она, и эта мысль была приятной, утешительной и возбуждающей в одно и то же время. И Шон задержал ее. Она с Лейном в безопасности. Ей тепло, и она вспомнила его лицо, голубизну его губ, лед в бороде, где замерзло его дыхание, черты лица, как изломанная маска, потому что боль сожгла его. Она вспомнила и вдруг начала тонуть в голубизне, захлебываться в голубизне, вырываться и кричать. Руки приподняли ее, и чужой голос произнес что-то тихое, баюкающее на языке, который она не поняла. К ее губам прижался край чашки. Шон открыла рот, чтобы закричать, но вместо этого начала пить. Что-то горячее, сладкое, душистое, с пряностями и знакомыми ей и совсем неизвестными. «Чай», — подумала она. Ее руки взяли чашку из других рук, и она продолжала пить жадными глотками. Она находилась в почти темной комнатке, полусидела на ложе из подушек, а рядом лежала ее сложенная одежда, и в воздухе плавал голубой туман от горящей палочки. Перед ней на коленях стояла женщина в ярких полосках многоцветных тканей. Серые глаза спокойно смотрели на нее из-под гривы самых густых, самых буйных волос, какие только доводилось видеть Шон.
1: «Ты кто?» — сказала Шон.
0: Женщина погладила ее лоб бледной мягкой рукой.
1: «Карин»,
0: — произнесла она внятно. Шон медленно кивнул, стараясь понять, кто эта женщина и откуда она знает про семью.
1: «Карин Холл», —
0: сказала женщина, и в глазах ее появилась улыбка, но печальная.
1: «Лин и Эрис и Кейв. Я помню их, девочка. Бет. Голос Карина. Какой суровой она была. И Кея, и Дейл, и Шон.
2: Шон? Я Шон? Это я. Но голос Карина Крэг».
0: Женщина чуть-чуть улыбнулась. Она все гладила, гладила Шон, лоб Шон. Кожа ее ладони была очень мягкой. Шон никогда еще не ощущала такого нежного прикосновения.
2: «Шон, моя возлюбленная», — сказала женщина. «Каждый десятый год на сборе».
0: Шон недоуменно заморгала. К ней вернулась память. «Свет в лесу, цветы, вампиры».
2: «Где я?» — спросила она. «Ты всюду, где не грезила побывать, маленькая Карин», — сказала женщина и тихонько засмеялась.
0: Стены комнатки поблескивали, словно темный металл.
2: «Здание!» — пробормотала Шон. «Здание с ногами, все в цветах».
0: «Да», — сказала женщина.
2: «Ты... кто ты? Ты сотворила свет? Я была в лесу, и Лейн умер, и мои запасы почти кончились, и я увидела свет, голубое».
3: «Это был мой свет, дитя Карина, когда я спускалась с неба. Я была далеко, о, да, далеко, в землях, о которых ты и не слышала. Но я вернулась».
0: Женщина внезапно встала с колен и закружилась. Ее пестрая одежда затрепетала, замерцала, а голубая дымка завивалась вокруг нее.
3: «Я колдунья, против которой тебя, дитя, предостерегали в Каринхолле!» — ликующе вскричала она, и все кружилось, кружилось, кружилось, пока, обессилев, не упала рядом с ложем Шон.
0: Никто никогда не предостерегал Шон против какой-нибудь колдуньи. Она не столько боялась, сколько недоумевала.
2: «Ты убила вампира», — сказала она. «Как ты?»
3: «Я чародейка», — сказала женщина. «Я чародейка и творю чары, и буду жить вечно. И ты тоже, Шон, дитя Карина, когда я научу тебя. Ты будешь путешествовать со мной, и я обучу тебя всем чарам, и буду рассказывать тебе истории, и мы можем стать любовницами. Ты ведь уже моя возлюбленная, ты ведь знаешь. Каждый раз на сборе. Шон, Шон».
0: Она улыбнулась.
2: «Нет», — сказала Шон, — «не я, еще кто-то».
3: «Ты устала, дитя. Вампир ранил тебя, и ты забыла. Но ты вспомнишь, ты вспомнишь».
0: Она встала и прошлась по комнатке, погасила пальцами горящую палочку, приглушила музыку. На спине волосы у нее падали почти до пояса, спутанные вьющиеся пряди, буйные, беспокойные волосы, которые при каждом ее движении взметывались точно волны дальнего моря. Шон один раз видела море. Много лет назад, еще до наступления глубокозимья. И не забыла. Женщина каким-то образом погасила тусклые огни и в темноте вернулась к Шон.
3: «А теперь отдохни. Своими чарами я сняла твою боль, но она может вернуться. Тогда позови меня. У меня есть и другие чары».
0: Шон и правда клонила ко сну.
2: «Да», —
0: прошептала она послушно. Но когда женщина отошла, Шон окликнула ее.
2: «Погоди», — сказала она. «Твоя семья, матушка. Скажи мне, кто ты?»
0: Женщина остановилась в прямоугольной рамке желтого света. Безликий силуэт.
3: «Моя семья очень велика, дитя. Мои сестры Лилит и Марсьен, Эрика Сторм Джонс, Иламия Бейлис, Дейдре Далеран, Клэрон Масс и Стивен Кобальт Звезда, и Томо, и Вальберг. Все были моими братьями и отцами. Дом наш в вышине за ледяной повозкой. А мое имя... мое имя Моргана».
0: И она ушла, и дверь за ней закрылась, и Шон осталась одна. Продолжение рассказа Джорджа Мартина «Злоцветы» в следующей части нашего сегодняшнего эфира. Вы слушаете «Модель для сборки» на Радио Энергия.

Джордж Мартин. Злоцветы. Продолжение. Моргана, думала она, засыпая. Моргана, Моргана, Моргана, Моргана. Имя вплеталось в ее сны, как голубая дымка. Она совсем маленькая. Смотрит на огонь в очаге Карен Холла. Смотрит, как языки пламени лижут и щекочут большие черные поленья, и от них сладко пахнет душистым колючником. А рядом кто-то рассказывает историю. Нет, не Йон. Йон тогда еще не стал повествователем. Вот как давно это было. Рассказывала Тесенья, старая-престарая, вся в морщинах. Рассказывала своим усталым голосом, полным музыки, своим колыбельным голосом. И все дети слушали. Ее истории были не такими, как истории Йона. Он повествовал только о битвах, войнах, да кровной мести и чудовищах. Полным-полно крови, ножей и страстных клятв над трупом отца. Тесенья не старалась пугать. Она повествовала о шести путешественниках из земли Алин, заблудившихся в глуши с наступлением замерзания. Случайно они вышли к большому замку из металла, и жившая там семья встретила их большим пиром. Путешественники ели и пили в волю, а когда утерли губы и стали прощаться, были поданы новые яства. И так оно продолжалось и продолжалось. Алины все гостили и гостили в замке, потому что никогда еще не едали ничего сытнее и вкуснее. Но чем больше они ели, тем голоднее становились. Да к тому же за металлическими стенами установилось глубокоземье. В конце концов, когда много лет спустя пришло таяние, другие из семьи отправились на поиски шестерых странников. И нашли их в лесу мертвыми. Все они сменили свои добрые теплые меха на легкую одежду. Их сталь рассыпалась ржавчиной, и все они как один умерли от голода. «Ибо металлический замок звался Морган-Холл», — объяснила Тесенья детям. «А семья, жившая в нем, называлась Лжецы и угощала призрачной пищей, сотворенной из грез и воздуха». Шон проснулась нагая, сотрясаясь от дрожи. Ее одежда все еще лежала кучей рядом с ней. Она быстро оделась, натянула исподнее, а поверх толстую рубаху из

0: черной шерсти, штаны из кожи и пояс, и куртку. Затем меховую шубу с капюшоном и, наконец, плащи. Ее собственные из детской ткани и плащ Лейна. Оставалась только лицевая маска. Шон облекла голову в тугую кожу, затянула шнурки под подбородком и так обезопасилась от ветров глубокоземья и от прикосновений чужой женщины. Оружие ее вместе с сапогами было небрежно брошено в углу. С мечом Лейна в руке и длинным ножом в привычных ножнах она стала сама собой и вышла за дверь, чтобы найти лыжи и выход наружу. Моргана встретила ее смехом, звонким и мимолетным, встретила в комнате из стекла и сверкающего серебряного металла. Она стояла у такого большого окна, каких Шон еще не видела. Лист чистого прозрачного стекла выше высокого мужчины и шире большого очага Карен Холла. Безупречнее зеркал семьи Терри с знаменитой стеклодувами и шлифовальщиками линз. За стеклом был полдень. Холодный голубой полдень глубокоземья. Шон увидела каменное поле и снег, и цветы, а дальше обрывы, по которым карабкалась, и замерзшую реку, петляющую между развалинами. «У тебя такой свирепый и сердитый вид», — сказала Моргана, оборвав свой глупый смех. В буйные волосы она вплела полоски ткани и драгоценные камни на серебряных заколках. Они сверкали, когда она двигалась.
1: «Послушай, дитя Карина, сними свои меха. Холод не может забраться к нам сюда. А если бы и забрался, мы можем от него уйти. Есть, знаешь ли, и другие земли».
0: Она пошла через комнату. Шон опустила было меч, но теперь вновь его подняла.
2: «Не подходи», — предупредила она, и собственный голос показался ей хриплым и чужим.
1: «Я не боюсь тебя, Шон», — ответила Моргана. «Не тебя, мою Шон, мою возлюбленную».
0: Она бестрепетно обошла меч, сняла шарф, легкую серую паутинку, украшенную крохотными алыми камешками, и обвела им шею Шон.
1: «Смотри, я вижу твои мысли», — сказала она, указывая на камешки.
0: И один за другим они изменили цвет. Огонь стал кровью, кровь запеклась и побурела, а затем почернела.
1: «Ты боишься меня только и всего, без злобы. Ты не причинишь мне вреда».
0: Она ловко завязала шарф под личной маской Шон и улыбнулась. Шон в ужасе смотрела на камешки.
2: «Как ты это сделала?» — спросила она, растерянно отшатываясь.
1: «Чарами», — ответила Моргана.
0: Она повернулась на пятках и отошла к окну, пританцовывая.
1: «Я Моргана, полная чар».
2: «Ты полна лжи», — сказала Шон. «Я знаю про шестерых Алленов. Я не стану есть здесь, чтобы умереть с голоду. Где мои лыжи?»
0: Моргана словно не услышала. Ее глаза затуманила грусть.
1: «Ты когда-нибудь видела дом Алленов летом, дитя? Он так красив. Солнце восходит над краснокаменной башней, а вечером опускается в озеро Джейми. Ты видела его, Шон?»
2: «Нет», — дерзко ответила Шон. «И ты не видела. Зачем ты говоришь про дом Алленов, раз твоя семья живет на ледяной повозке? А таких имен я и не слышала вовсе. Клераберосы еще всякие».
1: «Клерономас», — со смешком сказала Моргана.
0: Она поднесла ладонь ко рту, обрывая смех, и начала небрежно покусывать палец. А ее серые глаза сияли. Ее пальцы все были в сверкающих кольцах.
1: «Видела бы ты моего брата Клерономаса, дитя. Он наполовину из металла, наполовину из плоти, а глаза у него блестят, как стекло, и он знает больше всех голосов, когда-либо говоривших за Гаррис».
2: «Нет, не знает», — отрезала Шон. «Ты опять лжешь».
1: «Нет, знает», — сердито сказала Моргана и отпустила руку. «Он чародей, как и все мы. Эрика умерла, но она пробуждается к жизни снова и снова и снова.
2: Стивен был воином. Он убил миллиард семей, столько, сколько тебе не сосчитать. А Селия нашла множество тайных мест, которые никто прежде не находил. В моей семье все творят чары.
0: Взгляд ее стал хитрым.
2: Я же убила вампира, так? Каким образом, как, по-твоему?
0: Ножом! Яростно крикнула Шон. Но под маской она покраснела. Так или не так, но Моргана убила вампира. И значит, она в долгу у Морганы. И обнажила против нее сталь. Она содрогнулась, представив себе гнев Крэга, и меч с лязгом упал на пол. Все сразу стало неясным.
2: «У тебя был длинный нож, был меч», — ласково сказала Моргана. «Но убить вампира ты не сумела, дитя. Ведь так?» «Нет».
0: Она пошла через комнату.
2: «Ты моя, Шон Карен. Моя возлюбленная, моя дочь, моя сестра. Научись доверять. Я многому тебя научу».
0: Она взяла Шон за руку и отвела к окну.
2: «Стань здесь, Шон! Стой здесь, Шон! Стой и смотри! И я покажу тебе другие чары Морганы!»
0: У дальней стены она прижала свои кольца к доске из блестящего металла с тусклыми квадратными светильничками. Шон смотрела, и ей вдруг стало страшно. Под ее ногами пол задрожал, а в уши ей вонзился такой пронзительный вой, что кожаная маска не помогла, и она прижала к ушам руки в толстых перчатках. Но все равно слышала его точно биение внутри своих костей. У нее заныли зубы, а в левом виске заметалась боль. Но хуже всего было другое. Снаружи, где только что все было холодным, ясным, неподвижным, теперь скользил, танцевал и окрашивал весь мир жуткий голубой свет. Сугробы стали бледно-голубыми, а взлетающие над ними вихри мелкого снега казались еще бледнее, и по речным обрывам метались голубые тени, где прежде не было ничего похожего. И Шон увидела, что свет этот отражается даже в реке и ложится на развалины, угрюмо высящиеся у дальнего гребня. У нее за спиной захихикала Моргана. И тут за окном все смешалось, исчезло. Остались только краски, яркие и темные, сливающиеся воедино точно обломки радуги, кипящие в огромном котле. Шон не сделала ни шагу, но ее ладонь легла на рукоятку длинного ножа, и она не сумела сдержать дрожи.
2: «Смотри, дитя Карина!» — вскричала Моргана, но Шон еле расслышала ее сквозь вой. «Мы прыгаем в небо! Прочь от этого холода, как я обещала тебе, Шон! Сейчас мы достигнем ледяной повозки!»
0: И опять она что-то сделала с металлической доской, и вой затих, и цвета исчезли. За стеклом было небо. Шон вскрикнула от страха. Она видела только тьму и звезды. Звезды повсюду. Никогда еще она не видела столько звезд. И поняла, что погибла. Лейн показал ей все звезды, чтобы она могла с их помощью находить путь из любого места в любое другое место, чтобы они ее вели. Но эти звезды были не те, не такие. Где ледяная повозка? Дух лыжника или хотя бы Лара Карен с ее ветроволками? Ничего знакомого, только звезды. Звезды потешаются над ней, как миллионы глаз. Красные и белые, и голубые, и желтые. И ни одна из них даже не мигнет.
2: Моргана встала у нее за спиной. «Мы в ледяной повозке?» — спросила Шон слабым голосом.
0: «Да?» Шон содрогнулась, швырнула нож так, что он со стуком отлетел от металлической стены и повернулась к хозяйке металлического замка.
2: «Значит, мы умерли? И возница везет наши души в ледяную пустыню», — сказала она.
0: Но она не заплакала. Ей не хотелось умирать, а в глубокоземье особенно. С другой стороны, она скоро увидит Лейна. Моргана начала развязывать шарф, которым окутала шею Шон. Камешки стали совсем черными и страшными.
2: «Нет, Шон Карен», — сказала она спокойно. «Мы не мертвые. Живи здесь со мной, дитя, и ты никогда не умрешь. Вот увидишь».
0: Она сдернула шарф и стала развязывать шнурки личной маски. Стащила ее с головы девушки и небрежно швырнула на пол.
2: «Ты красива, Шон. А впрочем, ты всегда была красива. Я помню, пусть и прошло столько лет».
3: «Я некрасива», — возразила Шон. «Я незакаленная, слишком слабая. И Крэг говорит, что я тощая, и лицо у меня худое. Я не...»
0: Моргана прикосновением губ заставила ее умолкнуть, а затем расстегнула застежку, и потрепанный плащ Лейна соскользнул с ее плеч. За ним ее собственный плащ, а пальцы Морганы взялись за шнурки куртки.
3: «Нет»,
0: — сказала Шон, отпрянув. Ее спина прижалась к огромному окну, и она ощутила тяжесть страшной тьмы.
3: «Я не могу, Моргана. Я Карен, а ты не член семьи. Я не могу!»
2: «Сбор!» — прошептала Моргана.
3: «Притворись, будто сейчас сбор! Ты всегда бывала моей возлюбленной на сборах!»
0: У Шон пересохло во рту.
3: «Но сейчас же не сбор!» —
0: возразила она. Ей довелось побывать на одном сборе возле моря, где 40 семей собрались для обмена товарами, новостями и любовью. Но это было до ее крови, а потому никто ее не взял. Она была неприкосновенна, так как еще не стала женщиной.
3: «Это не сбор!» —
0: повторила она почти со слезами. Моргана хихикнула.
2: «Очень хорошо. Я не Карен, но я Моргана, полная чар. Я могу сотворить сбор!»
0: Мелькая босыми ногами, она пробежала через комнату и вновь прижала кольца к доске, поворачивая их так и эдак непонятным образом. Затем она воскликнула:
2: «Взгляни! Обернись и взгляни!»
0: Шон растерянно обернулась к окну. Под двойным солнцем разгара лета зеленел светлый мир. Ладьи неторопливо скользили по течению реки, и Шон увидела, как слепящее отражение двойного солнца колышется и качается у них за кормой, точно шары мягкого желтого масла, катящиеся по голубизне. Даже небо выглядело ласковым и маслянистым. Белые облака плыли, как величавые парусники семьи Краен, и нигде не было видно ни единой звезды. Дальний берег был усеян домами, и маленькими, точно придорожные приюты, и башнями, больше Каренхолла, высокими и гладкими, как отполированные ветром скалы изломанных гор. И тут, и там, и повсюду были люди, гибкие, смуглые, незнакомые Шон, и люди из семей, где все вперемешку. Каменное поле было свободно ото льда и снега, но на нем везде стояли металлические здания. Одни больше Морганхолла, другие, таких было большинство, меньше. Все со своими отличительными знаками, все словно присевшие на трех ногах. Между ними располагались шатры и ларьки семей со своими значками и знаменами. И коврики, яркие пестрые коврики любовников. Шон увидела совокупляющихся и почувствовала на плече легкое прикосновение руки Морганы.
2: «Ты знаешь, что ты сейчас видишь, дитя Карена?» —
0: шепнула Моргана. Шон обернулась к ней с изумлением и страхом в глазах.
3: «Это сбор?»
0: Моргана улыбнулась.
2: «Вот видишь, — сказала она, — это сбор, и я выбираю тебя. Отпразднуй со мной!»
0: Ее пальцы соскользнули на пряжку пояса Шон, и Шон не сопротивлялась.

металлических стенах Морган-Холла времена года превращались в часы, превращались в десятилетия, превращались в дни, превращались в месяцы, превращались в недели, снова становились временами года. Время утратило смысл. Когда Шон проснулась на пушистом меху, который Морган расстелила у окна, разгар лета уже сменился глубокозимьем, а семьи, ладьи и сбор исчезли. Заря занялась раньше положенного, и Моргана как будто была раздосадована, и потому сотворила вечерние сумерки, пору замерзания, несущего зловещий холод. А там, где мерцали звезды солнечного восхода, теперь по медному небу бежали серые тучи. Они ели, а медь сменялась чернотой. Моргана подала грибы и хрустящую зелень, темный хлеб, сдобренный медом и маслом, чай из душистых трав со сливками и толстые ломтики сырого мяса, плавающие в крови. На заедке был сладкий снег с орехами, и в заключение горячий напиток из 9 слоев разного цвета и вкуса в высоких кубках из невозможно тонкого кристалла, и от него у Шон заболела голова. И она заплакала, потому что пища казалась совсем настоящей и очень хорошей, но она боялась, что умрет с голоду, если будет есть ее. Моргана засмеялась, вдруг ушла и вернулась с сваленными кожистыми полосками вампирьего мяса и сказала, что Шон может спрятать его в своем тюке и жевать, когда проголодается. Шон хранила мясо долгое время, но ни разу не откусила ни кусочка. Сперва она пыталась вести счет дням, запоминая, сколько раз они ели и сколько раз спали. Но вскоре постоянные изменения зрелищ за окном и беспорядочная жизнь в Морган-Холле совершенно ее запутали. Это волновало ее несколько недель или дней, но затем она перестала тревожиться. Моргана может менять время, как ей заблагорассудится, и значит, Шон нет смысла принимать это близко к сердцу. Несколько раз Шон просил разрешения уйти, но Моргана ничего не желала слушать. Она смеялась, творила новые удивительные чары, и Шон забывала обо всем. Как-то, пока она спала, Моргана унесла ее меч и нож, все ее кожи и меха, так что Шон пришлось уступить желанию Морганы и обрядиться в пестрые шелка и дурацкие лохмотья. Не могла же она ходить совсем голой. Сначала она сердилась и расстраивалась, а потом привыкла. Да и внутри Морган-Холла ей в прежней одежде было жарко. Моргана делала ей всякие подарки. Мешочки трав, пахнущие разгар летом. Ветроволк из светло-голубого стекла. Металлическая маска, в которой можно было видеть в темноте. Душистые масла для ванны, склянки с густой золотистой жидкостью, приносящей забвение от тревог. Зеркало. Самое лучшее в мире. Книги, которые Шон не умела читать. Браслет, усаженный камешками, которые весь день пили свет, а по ночам сияли, отдавая его. Кубики, в которых звучала странная музыка, стоило Шон согреть их в ладонях. Сапожки, сотканные из металла, такие легкие и мягкие, что их можно было смять в комочек, умещавшийся на ладони. Металлические подобия мужчин, женщин и всяких демонов. Моргана рассказывала ей истории. У каждого ее подарка была история. Откуда эта вещь? Кто ее сделал? Как она попала сюда? Моргана рассказывала о каждой и вела повествование о каждом своем родственнике и каждой своей родственнице. Неустрашимый Клерон Амаас, облетавший небо в поисках знаний. Селия Марсиен и ее корабль «Преследователь теней». Эрика Сторм Джонс, чья семья изрезала ее ножами, чтобы она могла снова жить. Яростный Стивен Кобальт, полярная звезда. Печальный Томо. Светлая Дейдре Далеран и ее угрюмый призрачный близнец. Истории эти Моргана ткала из чар. В одной стене была узкая щель. Моргана подходила к ней, вставляла плоскую металлическую коробочку, и тогда все

Светильники гасли, и мертвые родственники Морганы оживали. Светлые духи, которые двигались, разговаривали, обливались кровью, если их ранили. Шон принимала их за настоящих людей до того дня, когда Дейдре в первый раз начала оплакивать своих убитых детей, а Шон бросилась утешать ее и обнаружила, что не может к ней прикоснуться. И только тогда Моргана сказала ей, что Дейдре и остальные только призраки, вызванные ее чарами. Моргана говорила ей о многом. Моргана была ее наставницей, а не только возлюбленной, и терпеливой, почти как Лейн, хотя гораздо чаще теряла интерес и переходила к чему-нибудь другому. Она подарила Шон красивую 12-струнную гитару и стала показывать, как играть на ней, и научила ее немного читать, и открыла ей кое-какие чары попроще, чтобы Шон было легче жить в корабле. Это она тоже узнала от Морганы. Морган Холл был вовсе не замок, а корабль. Небесный корабль. Он приседал на своих металлических ногах и прыгал от звезды к звезде. Морган рассказал ей о планетах, землях возле этих дальних звезд и добавила, что все вещи, которые она подарила Шон, были оттуда, из краев за ледяной повозкой. Маска и зеркало с планеты Джеймисона, книги и кубики с Авалона, браслет с верхнего Кавлана, душистые масла с Брака, травы с Рианнона, тары и древнего Посейдона, сапожки с Бастионна, фигурки с Чулдамиена, золотистая жидкость из края столь дальнего, что даже Моргана не знала его названия. «Только стеклянный ветроволк был сделан здесь, на планете Шон», — сказала Моргана. До этой минуты ветроволк нравился Шон больше всех остальных подарков. Но теперь она обнаружила, что он куда меньше ей по вкусу, чем она думала. Остальные были куда интереснее. Шон всегда хотелось путешествовать. Посетить дальние семьи в дальних глухих краях. Посмотреть на моря и горы. Но она была еще слишком молода. А когда, наконец, достигла возраста женщины, Крэг ее не пустил. «Слишком она медлительна», — сказал он. «Слишком рабка, слишком безалаберна. А потому жизнь она проведет дома, где сможет употребить свои скудные способности с лучшими для Карен Холла результатами». Даже роковое путешествие, которое привело ее сюда, было нежданным. На нем настоял Лейн, единственный из всех настолько сильный, что мог пойти наперекор Крэгу, голосу Карена. Однако Моргана брала ее путешествовать под парусами среди звезд. Когда голубой свет начинал озарять ледяную неподвижность глубокоземья, и из ничего возникал вой, становясь все пронзительнее и пронзительнее, Шон бросалась к окну и с нарастающим нетерпением ждала, чтобы цветы обрели четкость. Моргана показала ей все моря и все горы, о каких только могла мечтать, и даже больше. Сквозь безупречное стекло Шон увидела земли из всех историй. Древний Посейдон с его старыми верфями и флотилиями серебристых кораблей, луга Рианнона, сводчатые башни из черной стали Ай-Эмерел, открытые всем ветрам равнины и суровые горы верхнего Кавлаана, островные города Порт Джеймисон и Джоло-Стар планеты Джеймисона. Моргана объяснила Шон, что такое города, и внезапно развалины у реки стали ей понятны. Она узнала и о других устройствах жизни, о баркологиях и цитаделях, и братствах, о корабельных компаниях, рабстве и армиях. Семья Карен уже не казалась началом всех человеческих устремлений. Но чаще всего они приплывали в Авалон, и он начал нравиться Шон больше всех остальных миров. Поле посадки на Авалоне влекло других странников, и Шон видела, как опускаются и поднимаются корабли на столпах бледно-голубого света. А в отдалении высились здания Академии человеческих знаний, где Клеронумас оставил на хранение все свои секреты, чтобы их сберегли для семьи Морган. Эти зубчатые стеклянные башни вызывали в Шон томление, похожее на боль, но она его жаждала, не понимая почему. Окончание рассказа Джорджа Мартина «Злоцветы» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

Порой на нескольких мирах, но чаще на Авалоне, Шон казалось, что кто-то хочет подняться на их корабль. Она смотрела, как такой незнакомец решительным шагом направляется к их кораблю через поле. Однако на борт ни один так и не поднялся, к большому ее разочарованию. Только с Морганой могла она разговаривать. И прикасаться тоже только к Моргане. Шон подозревала, что Моргана чарами прогоняла таких гостей или заманивала их на гибель. Что именно, она никак не могла решить. Моргана была настолько переменчива, что ожидать приходилось и того, и того. Как-то за обедом Шон вспомнил рассказ Ойон про людоедский замок и в ужасе уставилась на сырое мясо, которое они ели. И до конца обеда она ела только одни овощи. И продолжала есть только овощи в течение некоторого времени, а потом решила, что ведет себя по-детски. Шон хотела было спросить Моргану про людей, которые подходили к кораблю и исчезали, но побоялась. Она помнила, в какой лютый гнев приходил Крэг, если вопрос ему не нравился. Если Моргана и вправду убивает тех, кто пытается подняться на ее корабль, лучше будет с ней об этом не заговаривать. Когда Шон была маленькой, Крэг жестоко ее выпорол за то, что она спросила, почему старая Тесения должна уйти наружу и умереть. Другие вопросы Шон задавал и убедилась, что Моргана не хочет отвечать. Моргана не говорила, откуда она родом, не объясняла, где берет их еду, какие чары поднимают корабль в воздух. Дважды Шон просила научить ее магическим заклинаниям, которые переносили их от звезды к звезде, и оба раза Моргана ответила «нет» сердитым голосом. У нее были и другие секреты от Шон. Были помещения, запретные для Шон. Были вещи, которых ей запрещалось касаться, а кое о чем Моргана даже говорить отказывалась. Время от времени Моргана исчезала. На долгие дни, как казалось Шон, который уныло бродил по кораблю, не зная, чем заняться, а за окном сияли неподвижные звезды. И только когда Моргана возвращалась, она была мрачно молчаливой, но продолжалось это часа 2-3, а потом она становилась нормальной. Но и нормальная Моргана была не как все люди. Она без устали танцевала, напевая про себя, иногда Шона, иногда и одна. Она разговаривала сама с собой на мелодичном языке, неизвестном Шон. Она бывала то серьезной, как мудрая матушка, и знала в три раза больше любого голоса, то проказливой и смешливой, как ребенок одной пары года.

0: Иногда Моргана как будто знала, кто такая Шон. А иногда упорно путала ее с той, другой Шон Карен, которая любила ее в дни сборов. Она бывала очень терпеливой и очень властной, не похожей ни на кого из тех, кого Шон знала раньше. «Ты глупая», — как-то сказал ей Шон. «Живи ты в Карен-Холле, то не была бы такой глупой. Глупые умирают, знаешь ли, и причиняют вред своим семьям. Все должны быть полезны, а ты бесполезна. Крэг сделал бы тебя полезной. Твое счастье, что ты не Карен». Моргана только нежно ее погладила и посмотрела на нее печальными серыми глазами.
1: «Бедняжка Шон», — прошептала она. «С тобой обходились так безжалостно. Но Карены всегда были безжалостными. Дом Алленов был иным, дитя. Тебе следовало бы родиться Аллен».
0: И больше она не сказала об этом ни слова. Шон проводила дни, девясь, ночи, любя, и все реже вспоминала Карен-Холл. А потом обнаружила, что Моргана стала для нее точно член семьи. И более того, она теперь начала ей доверять. Пока не узнала про злоцветы.

0: Как-то утром Шон проснулась и увидела, что окно полнится звездами, а Моргана исчезла. Обычно это означало долгое тоскливое ожидание. Но на этот раз Шон еще только доедала свой завтрак, который оставила ей Моргана, когда та вернулась с большим пучком бледно-голубых цветов. Моргана выглядела оживленной. Шон еще никогда не видела ее такой оживленной, такой нетерпеливой. Она даже не дала Шон доесть, а позвала ее подойти и встать на меховой ковер у окна, потому что хотела вплести цветы ей в волосы.
1: «Ты так сладко спала, дитя!» — весело сказала она, принимаясь за дело. «И я заметила, как отросли твои волосы. Они были такими короткими, обкорнанными, безобразными. Но ты ведь живешь тут уже долго. И теперь они стали приглядными, длинными, как мои. А злоцветы сделают их прекрасными».
2: «Злоцветы?» — с любопытством переспросила Шон. «Ты так их называешь? А я и не знала».
1: «Да, дитя», — ответила Моргана, все еще хлопотливо заплетая и переплетая. Шон стояла к ней спиной и не видела ее лица. «Маленькие голубенькие называются злоцветы. Они цветут даже в самые злые морозы, вот их и стали так называть. Происходят они с планеты Емир, где зимы почти такие же холодные и долгие, как у вас здесь. Другие цветы тоже с Емира. Те, что распускаются на лозах вокруг корабля. Их называют морозоцветами. Глубокозимье такая унылая пора, что я посадила их тут, чтобы придать всему немножко красоты».
0: Она взяла Шон за плечи и повернула лицом к себе.
1: «Сбегай за своим зеркалом и посмотри сама, дитя Карина».
2: «Оно там», — ответила Шон и бросилась мимо Морганы.
0: Ее босая подошва коснулась чего-то холодного и мокрого. Нога отдернулась, Шон охнула. На меховом ковре поблескивала темная лужица. Шон нахмурилась, замерла и посмотрела на Моргану. Та не сняла сапожек, они выглядели оцаревшими. А за спиной Морганы не было видно ничего, кроме черноты и незнакомых звезд. Шон испугалась. Что-то было не так. Моргана смотрела на нее со смущенной растерянностью. Она облизнула губы, робко улыбнулась и пошла за зеркалом.

0: Прежде чем она уснула, Моргана чарами убрала звезды. За их окном была ночь, но ласковая ночь, каких в глубокозимье не бывает. Вокруг их поля ветер колыхал густую листву древесных вершин, а луна в вышине одевала все светлой красотой. «Прекрасный мир, где можно спать в безопасности», — сказала Моргана. Но Шон не спала. Она сидела в стороне от Морганы, глядя на луну. Впервые с той минуты, когда ее глаза открылись в Морган-Холле, она рассуждала как Карен. Лейн похвалил бы ее с гордостью. Крэг спросил бы, почему ей потребовалось для этого столько времени. Моргана вернулась с пучком злоцветов и в сапожках, намокших от снега. Но снаружи не было ничего, кроме пустоты, по словам Морганы, заполняющей пространство между звездами. Моргана сказала, что свет, который Шон увидела тогда в лесу, был рожден лучами ее корабля, когда он спускался на поле. Но толстые лозы морозоцветов росли внутри ног корабля, вокруг них и над ними. И росли они долгие годы. Моргана не выпускала ее из корабля и показывала ей все только из окна. Но Шон не помнила, чтобы в стене Морган-Холла, когда она рассматривала его снаружи, было окно. А если окно все-таки есть, то где лозы морозоцветов, которые должны были его оплести? Где иней глубокозимья, который должен был нарасти на нем? «Ибо название металлического замка было Морган-Холл», — рассказывала детям старая Тесенья. «А семья, жившая в нем, называлась лжецы. И пища их была призрачной, сотворенной из грез и воздуха». Шон встала в сиянии лживого лунного света и пошла туда, где хранила подарки Морган. Она по очереди оглядела их и взяла самый тяжелый, стеклянного ветроволка. Это была большая фигурка, так что Шон пришлось поднять его двумя руками за оскаленную морду и за хвост.
1: «Моргана!» — крикнула она.
0: Моргана сонно села на кровати и улыбнулась.
2: «Шон!» — прошептала она. «Шон, дитя, зачем тебе понадобился твой ветроволк?»
0: Шон приблизилась на несколько шагов и подняла стеклянного зверя высоко над головой.
1: «Ты лгала мне. Мы никуда не летали. Мы все еще в разрушенном городе и все еще в глубокозимье».
0: Лицо Морганы помрачнело.
2: «Ты не знаешь, что говоришь».
0: Она неуверенно поднялась на ноги.
1: «Ты хочешь бросить в меня эту статуэтку, дитя? Я не боюсь. Однажды ты занесла надо мной меч, и я не боялась тебя тогда. Я Моргана, полная чар. Ты не можешь причинить мне вред, Шон».
2: «Я хочу уйти», — сказала Шон. «Принеси мне мой меч и нож, а также мою одежду. Я возвращаюсь в Карен-Холл. Я женщина Карена, а не дитя. Ребенком меня сделала ты. Принеси еды мне в дорогу».
0: Моргана засмеялась.
1: «Ах, как серьезно! А что, если я не принесу?»
2: «Если не принесешь», — ответила Шон, «я брошу ветроволка в твое окно».
1: «Нет», — сказала Моргана.
0: По ее лицу ничего нельзя было понять.
1: «Ты этого не сделаешь, дитя».
2: «Сделаю», — ответила Шон, «если ты не принесешь всего, что я велела».
1: «Но ты же не хочешь меня покинуть, Шон Карен? Не хочешь? Вспомни, мы же любовники, мы семья. Я могу творить для тебя чары».
0: Ее голос задрожал.
1: «Положи его, дитя! Я покажу тебе то, чего прежде не показывала! Есть столько мест, куда мы можем отправиться вместе! Столько историй, которые я могу тебе рассказать! Положи его!» — молила она.
0: Шон торжествовала, но отчего-то на глазах у нее стояли слезы.
2: «Почему ты так боишься?» — спросила она гневно. «Ты же можешь починить окно своими чарами, так ведь?» Даже я могу вставить стекло в разбитое окно, хотя Крэг и говорит, что я почти ни на что не гожусь.
0: Вы слушаете «Модель для сборки» на Радио Энергия.
3: Слезы текли по обнаженным щекам, но безмолвные, безмолвные.
4: Снаружи тепло, ты сама видишь, и при луне легко работать. И есть же город. Наймешь стекольщика? Не понимаю, почему ты так боишься? Другое дело, будь здесь глубокозимье, холод, лед, притаившиеся в темноте вампиры, но ведь это не так.
5: Нет,
4: сказала Моргана. Нет.
2: Нет, повторила Шон.
4: Принеси мне мои вещи.
0: Моргана не сделала ни шагу.
5: Не все было ложью. Да, не все. Если ты останешься со мной, то проживешь очень долго. Я думаю, дело в пище, но это правда. И очень многое было правдой, Шон. Я не хотела тебе лгать. Я хотела как лучше, как вначале было со мной. Знаешь, надо просто притвориться перед самой собой. Забудь, что корабль неподвижен. Так лучше.
0: Голос ее стал тоненьким, испуганным. Она была взрослая женщина, а умоляла, как маленькая девочка, детским голоском.
5: Не разбивай окна. В окне заключены самые могучие чары. Оно может перенести нас куда угодно. Почти. Пожалуйста. Пожалуйста, не разбивай его, Шон. Не надо.
0: Моргана дрожала. Колыхающиеся полосы тканей, которые она носила, вдруг потускнели, стали лохмотьями, кольца не сверкали. Сумасшедшая старуха и больше ничего. Шон опустила тяжелого стеклянного ветроволка.
4: «Мне нужны моя одежда и мой меч, и мои лыжи, и еда. Много, много еды. Принеси все это, и, может быть, я не разобью твое окно, Гуя. Ты меня слышишь?»
0: И Моргана, более неполная чар, кивнула и сделала то, что ей было велено. Шон молча следила за ней. Больше они не обменялись ни единым.

0: Шон вернулась в Карен-Холл и состарилась. Ее возвращение всех ошеломило. Она узнала, что отсутствовало стандартный год с лишним, и никто не сомневался, что они с Лейном погибли. Сперва Крэг отказался ей поверить, и остальные его поддержали, но Шон предъявила пучок злоцветов, которые выпутала из своих волос. Но даже и тогда Крэг отрицал все необычайное, что с ней произошло.
1: «Иллюзии!» — фыркнул он презрительно. «Самообман с начала и до конца. Тесения говорила правду. Если бы ты вернулась, то не нашла бы своего чудодейного корабля и никаких следов тоже. Поверь мне, Шон».
0: Но Шон всегда казалось, что сам Крэг себе не поверил. Он отдал строгий приказ, и ни один мужчина, ни одна женщина семьи Карен больше никогда в ту сторону не ходили. Шон обнаружила, что в Карен-Холле многое изменилось. Семья стала меньше. За трапезным столом она не досчиталась Лейна. В ее отсутствие пища оскудела, и Крэг, согласно обычаю, отослал самых слабых и самых бесполезных наружу умирать. Среди исчезнувших был и Йон. Не было и Лейлы, такой молодой и сильной. Еще 3 месяца не прошло, как ее забрал вампир. Но не все было грустным. Глубокозимье подходило к концу. И в более личном плане Шон обнаружила, что ее положение в семье изменилось. Теперь даже Крэг обходился с ней с суровым уважением. Год спустя, когда в свои права вступило Таяние, она родила первенца и заняла законное место в советах Карен-Холла. Дочку Шон назвала Лейн. Шон вернулась в жизнь семьи легко и просто. Когда настало ее время выбирать постоянную профессию, она изъявила намерение стать торговцем, и, к ее удивлению, Крэг не стал возражать. Риис взял ее ученицей, и через 3 года она получила первое самостоятельное задание. Теперь она много времени проводила в пути. Дома же, в Карен-Холле, она неожиданно для себя стала любимой повествовательницей. Дети говорили, что ее истории самые лучшие. Крэг, как всегда помышлявший только о пользе, сказал, что ее выдумки подают детям дурной пример и не учат их ничему полезному. Но он был уже очень болен и совсем истощен лихорадкой, и его возражения не имели никакого веса. Вскоре он умер, и голосом стал Дэвин, более мягким и умеренным голосом, чем Крэг. Пока он говорил за Карен-Холл, семья Карен прожила поколение мира и довольства, и численность ее увеличилась с 40 почти до 100. Шон часто бывала его возлюбленной. К тому времени она читала уже заметно лучше, и однажды Дэвин, уступив ее прихоти, показал ей тайную библиотеку голосов. Несчетные столетия каждый голос вел там книгу записей всех событий времени его служения. Как Шон и подозревала, одна из самых толстых называлась «Книга Бет. Голоса Карен». Она повествовала о временах 60-летней давности. Лейн была первой из 9 детей, рожденных Шон. 6 выжили. 2, зачатые в семье, и 4, которых она приносила со сборов. Дэвин восхвалил ее за то, что одарила Карен-Холл таким количеством новой крови, а позднее голос восхвалил ее за удачливую торговлю. Она много путешествовала, посещала многие семьи, видела водопады и вулканы, а не только горы и моря, обошла половину мира на паруснике крайнеров. У нее было много возлюбленных, она пользовалась большим почтением. После Дэвина голосом стала Дженнис, но ее время было злым и несчастливым, а когда она скончалась, матери и отцы семьи Карен предложили этот пост Шон. Она отказалась. Счастливее это ее не сделало бы. Несмотря на все, чего она достигла, счастливой она никогда не была. Она помнила слишком много и иногда не могла уснуть всю ночь. Когда наступило 4-е глубокозимье в ее жизни, семья насчитывала 237 членов, и более 100 из них составляли дети. Но дичь оскудела еще на 3-м году замерзания, и Шон предвидела приближение тяжелого времени холодов. Голос была доброй женщиной, и ей нелегко давались решения, принять которые требовала необходимость. Но Шон знала, что будет. В Карен Холле она была самой старой, за одним исключением. Как-то ночью она украла пищу, запас на 2 недели пути и пару лыж. А на заре покинула Карен Холл, избавив голос от тяжкой обязанности отдать приказ, чтобы она ушла. Двигалась она уже не так быстро, как в юности. И потратила на дорогу не 2, а почти 3 недели. И совсем исхудала и ослабела, когда вошла в разрушенный город. Но корабль был точно таким же, каким она его оставила. Перепады жары и лютых морозов за долгие годы растрескали плиты космодрома, и инопланетные цветы завладели каждой щелочкой. Каменное поле было покрыто ковром злоцветов, а лозы морозоцветов, обвивавшие корабль, были вдвое толще, чем запомнилось Шон. Большие яркие венчики чуть покачивались под ветром. И больше никакого движения. Шон трижды обошла корабль, ожидая, что распахнется дверь, ожидая, что кто-то увидит ее и выйдет к ней. Но если металл и заметил ее, то ничем это не показал. На дальней от реки стороне корабля Шон обнаружила нечто, чего прежде не видела. Письмена, поблекшие, но еще удобочитаемые, лишь местами скрытые морозоцветами. Длинным ножом она сколола лед и перерубила лозы, чтобы прочесть надпись. И прочла. «Фея Моргана. Порт приписки. Авалон. 476-3319». Шон улыбнулась. Так значит, и ее имя было ложью. Ну, да теперь это не имело значения. Она сложила руки в перчатках трубкой у рта. «Моргана!» — закричала она. «Это Шон!» Ветер рвал и уносил ее слова. «Пусти меня, Моргана! Уги мне, Моргана, полная чар! Прости меня! Лги мне и заставь меня поверить!» Ответа не было. Шон выкопала себе берложку в снегу, забралась в нее и начала ждать. Она устала. Ее терзал голод и близилась ночь. Уже среди перьев сумеречных облаков на нее смотрели льдисто-голубые глаза возницы. Когда она, наконец, заснула, ей приснился

В этом выпуске «Модели для сборки» рассказ из сборника «Либеральный апокалипсис» издательства «Эксмо», 2013 год. Составитель Сергей Чекмаев. Максим Макаренков. «Тотальная распродажа».

0: Сухая желтая трава шелестела на обочине шоссе, а дальше вставали сосны, чернел между ними кустарник, и прозрачно синело над дорогой холодное осеннее небо. Реалист зябко передернул плечами и закурил. Поднял воротник короткого полупальто, нервно с подвыванием зевнул, зажимая сигарету в уголке рта, снова передернул плечами. Он стоял у борта грязно-белого фургона, в котором гудела и пощелкивала аппаратура, и смотрел вниз на город. Солнце уже поднималось, но городок еще спал. Странно. Реалист думал, что начаться должно раньше. Но пока все было тихо. На улицах пустота, легкий ветерок треплет какую-то тряпку, бьющуюся в оконном проеме заводского корпуса. Корпус был страшноватенький, давно заброшенный, заросший все той же ломкой травой и полной черной сырой темноты. Реалисту он не нравился. Но на картинке в Реал-Ньюсе смотрелся замечательно и легко монтировался с нужной несущей информацией. Хлопнула задняя дверь фургона. Потягиваясь, вылез в осеннее утро африканец. Как всегда, мертвенно-бледный, со спадающими на глаза грязными дредами, тощий, но с выпирающим вперед брюшком, на котором топорщились полы облегающей цветастой рубахи. Очки с выведенной на них картинкой, к нижней губе прилепилась сигарета без фильтра, в руке банка наркоэнергетика. Все вместе бесило реалиста неимоверно, но африканец был лучшим монтажером реал-ньюсов, работающим на сером и черном рынках. Поговаривали, что он монтировал реалы для любителей молоденьких мальчиков и расчлененки, и заказчики остались довольны. Для реалиста это была отличная оценка и профессионализма монтажеров. Порно-бизнес всегда был на переднем крае работы с потребилами. Их методы изучали все настоящие маркетологи и создатели реал-ньюсов. Правда, признаваться в этом прилюдно для сотрудников серьезных агентств было моветоном. Но африканец обитал в том слое придонного ила, где профессиональная репутация базировалась только на количестве грамотно реализованных заказов, а кто заказчик, никого не интересовал. Главное, сколько заплатили. Африканец глубоко затянулся, откашлялся и, поставив оранжево-черную банку на порожек фургона, принялся с наслаждением отливать.
1: «Что-то тихо! Пора бы уже зашевелиться!»
0: — мотнул он головой в сторону города, поливая упругой, поблескивающей в лучах осеннего солнца струей обочин.
2: И тут же снизу послышался визг тормозов, глухой удар и надрывный женский вопль.
1: «О, началось!»
0: Африканец бросился к фургону. Он смешно подпрыгивал и дергался, пытаясь застегнуть заевшую молнию. Банку энергетика он забыл, и реалист зашвырнул ее в траву. Все шло точно по графику. Как он и рассчитывал, уложились за неделю.

0: У нас возникли определенные трудности с реализацией некоторых видов продукции, что привело к затовариванию складов компании. Мы считаем, что повышение маркетинговой активности и акции, рассчитанные на привлечение локальных потребителей, могут...
1: Дева щебетала и журчала. Откинувшись на стуле, реалист наблюдал, как подрагивают большие на грани вульгарности, но не переступающие ее груди маркетологини в вырезе блузки, и гадал, имеет ли ее шеф или нет. Шеф сидел рядом, активно потел и сопя поедал жульен. «Вам нужна тотальная распродажа, так?» — прервал реалист девицу, и та, замолчав, захлопала глазками. «Так, нет заготовленной реплики в ответ на простую фразу. Значит, точно шеф употребляет. И активно, иначе непонятно, зачем он ее держит. Распродать надо все. К ликвидации готовитесь?» Теперь реалист обращался только к шефу, массивному, с толстой шеей бывшего борца и основательным брюхом, вылезающим из разъезжающейся рубахи.
2: «Ага, вообще по нулям!»
1: Потенциальный заказчик проглотил жульен, запил пивом и шмыгнул носом. «Городишко снулый, народ вечерами в медианет залипает, днем кто по конторам, колл-центры, там пара фермешек держит, онлайн-консультантами кто батрачит, то еще какую сетевку мелкую лобает, некоторые в реале как-то копаются. Городок, похоже, тухнет, на складах мыши вот с такими брюхами ходят». И он показал на свое брюхо. «Короче, хотим с парнями там все свернуть по-быстрому, надо потребил пошевелить, там то да сё. Бюджет какой?» Заказчик толстым пальцем начертил на экране комма сумму, показал реалисту. Тот кивнул. Сумма была не заоблачной, но вполне пристойной.

0: Реалист поднес к глазам бинокль. Его он таскал с собой на все полевые работы. Создание Реала, конечно, штука медиасферная, но за реакцией потребил приходится часто следить вот так, глазами, в грубом трехмере. На центральной улице столкнулись две машины. Исход начинался. Сейчас тронулись самые восприимчивые, уже пробежавшие по всем магазинам, сметая с прилавка все, что может понадобиться во время Армагеддона. Соль, сахар, спички, водку, сигареты и презервативы. Теперь они рванут из города, следуя туда, где их ждет обещанное спасение. Это реалист продумал тщательно и вбрасывал инфу аккуратно и ненавязчиво. Авария была прекрасным штрихом. Оба водителя уже судорожно газовали, пытаясь расцепить помятые машины, а их жены и старшие дети, толстенькие, раскормленные в местной бигмачнице, визжали от ужаса, глядя на экраны своих комов. Реалист знал, что они видят. Все местные каналы сейчас транслировали стену саранчи, надвигающуюся на лес. Нервный голос диктора зачитывал сопроводительный текст. Африканец свое дело отпахал на все сто. Рычание двигателя усилилось. Воздух наполнился истеричным визгом клаксонов. Распахнулись двери склада, и старший продавец, стоя в дверях, заорал в мегафон.
1: «Тотальная распродажа! Все самое необходимое! Спасение близко!»
0: Реалист нервно хихикнул. Идиотизм ситуации стремительно нарастал, но потребилы внизу отреагировали так, как и планировалось. «Как минимум 20% я вам гарантирую. Рванут покупать как миленькие». Реалист остановил смонтированный африканцем демонстрационный реал-сюжет. «Вы сами говорите, потребители в городе смотрят местные каналы медиасферы, в соцсетях общаются в основном со своими же однокашниками. Я заказал анализ, результаты типовые. Ваши потребилы пользуются медиасферой для заказа товаров, это местные реал-каналы. Дальше, как везде, идут федеральные развлекательные медиа, включая новостные блоки. Потом, да, потом порно-реал, но дешевенький, это значит, денег у ваших потребил немного. И вот это интересно, почти вровень с порно-реалом. Высокий интерес к сайтам, которые у нас принято называть ужастиками».
2: «Это еще что?»
0: Заказчик переводил взгляд с реалиста на африканца. Они сидели в тихом маленьком баре, где принципиально не транслировались медиаролики, не было голографических стен и прочих ньюс-включений. Его давным-давно облюбовали реалисты и другие спецы из медиасферы.
3: «Это? Ну, знаете, все сценарии апокалипсиса. Ученые предсказали будущее, дожмите, чтобы узнать. Вы не поверите, что родила эта женщина».
0: Африканец отлично скопировал высокий, чуть гнусавый голос, которым говорили инфоботы большинства новостных сайтов.
2: «А, эти!» — махнул рукой заказчик. «Да кто им верит?»
0: «Совершенно неважно, верят или нет. И чтобы вы знали, верят им очень многие. Главное, они воздействуют на ваших потенциальных покупателей и совершенно в рамках закона. Значит, мы просто дадим им то, что они хотят». Заказчик вопросительно поднял бровь.
2: «И что они хотят?»
3: «Апокалипсис! Маленький такой!»
0: Африканец пальцами показал, насколько маленький, Смышкину письку апокалипсис. «И что самое главное, все в рамках закона», — осклабился реалист. «Ну, в основном», — добавил он мысленно, — «но озвучивать, конечно, не стал».

0: Из городского универмага все выгребли еще накануне. Первый всплеск покупательской активности парни-реалисты зафиксировали уже на второй день после того, как по местным каналам пошли их тщательно подобранные вбросы. Сюжеты потихоньку нагнетали обстановку, но никакой конкретики, никаких прямых призывов. Первыми рванули в магазины домохозяйки. Оживленно переговариваясь, они сметали в тележке пакеты с замороженными овощами и готовые детские завтраки, памперсы и пластиковые контейнеры для хранения продуктов, 5-литровые бутыли питьевой воды и зубную пасту, макароны и сухое печенье. Они сверялись со списками и хмурили брови, проверяя длинные свитки кассовых чеков. На их розовых и сиреневых коммах обновлялись мобильные версии новостных сюжетов. Реалист использовал здесь свой любимый ход с инопланетным вторжением. Просто неподтвержденные слухи и мутные картинки боевых треножников, шагающих по анонимной средней полосе. Когда-то он делал этот реал для федерального канала, льющего сигнал на сельские районы Северной Европы. И для стимуляции потребил это сработало прекрасно. Стоя у окна местной гостиницы, реалист курил и смотрел, как допоздна не гаснет свет на кухнях маленьких частных домиков и в кварталах многоэтажек. Они готовили терабайты высококачественные картинки и аудиосопровождение. Африканец кроил и резал сюжеты реалов федеральных каналов, где мелькали узнаваемые лица и фрагменты старых, еще прошлого века лент, в которых цунами опрокидывало дома, земля разлеталась на осколки и жуткие монстры поднимались из преисподней. Как всегда, вскоре для реалиста окружающий мир превратился в зыбкую текучую массу, из которой всплывали на поверхность лица плачущих окровавленных детей, подносящих к рту ложки, полные овсяных хлопьев известных брендов, оторванные ноги в модных кроссовках с хорошо видимым логотипом, разогревочных распятий пророков на стадионах перед выступлением полуголых поп-звездочек и волн пламени, встающих над лесами. «С батюшкой местным договорились?» — вынырнул он из своей сценарной реальности.
1: «Само собой!»
0: Ассистентом у него, как всегда, была разбитная девица по прозвищу Пипка. Как ее звали, никто не помнил, но все знали, что у нее есть муж-козел, ребенок, который живет с бабушкой, и страсть к обтягивающим майкам. Пипка могла всучить спонсорский подарок или взятку кому угодно. «Ежедневный эфир на местном канале в течение 4 дней подряд, да еще и в прайм-тайм! Этот толкаш прыгал до потолка, ему же отчеты о работе с паствой писать надо!» Накануне первых проповедей африканец без труда подключился к каналу порнореала, облюбованному батюшкой, и слегка подкорректировал сюжеты. На следующий день батюшка выступил с вдохновенной проповедью о наступлении последних дней, необходимости укрепления семьи, заботе о близких и поисках укрытия в любви к Господу. Проповедь прерывалась рекламными блоками, большую часть которых выкупил по настоянию реалиста заказчик. Выкупал с неохотой, сопя и приговаривая, что это выброшенные деньги. Вечером африканец в очередной раз посмотрел сетку вещания, которую скинула ему Пипка. Они выкупили время в программах местных каналов и на региональных новостных сайтах. Пару ночей реалист просидел у Пипки в квартире, питаясь пиццей и энергетиками, нацеливая свои материалы на этот чертов городок с его чертовыми складами и чертовым заказчиком, пока не убедился в том, что любой потребитель, который зайдет на новостные развлекательные сайты, увидит именно те материалы, которые заготовили и вбросили они. Вечером на второй день реалист тяжело поднялся и, пошатываясь, вышел из Пипкиного подъезда. Такси уже ждало. Реалист тяжело плюхнулся на заднее сиденье и назвал водителю адрес. Поднялась перегородка, и они рванули через весь город. Он смотрел на здание детского мира, которое так и не восстановили до конца после экстаза потребил, закончившегося смертью нескольких десятков неудачников. С легкой руки НТВшников к этому приклеилось название «Рождественская бойня». В тусовке ходили упорные слухи, что это было не просто так. Кто-то оттестировал и скин программу повышения потребительской активности, и тест оказался даже слишком успешным. Ушли на набережную, вдоль которой выстроились мойки и салончики порнореала для автомобилистов, в перемешку с крохотными кафе, где кисли под дождем на открытых столиках остатки сэндвичей из суррогатного хлеба с искусственной ветчиной и китайским салатом. Вылетели к Электрозаводской, и тут реалист отключился. Таксист, к удивлению реалиста, не стал стоять и ждать, не выключая счетчика, а честно разбудил ошалевшего от недосыпа и рекламной реальности пассажиров. Покачиваясь, реалист добрел до своей квартиры, усилием воли заставил себя раздеться и провалился в мертвенный сон, едва голова коснулась подушки.

0: А вот и околоточные. Меланхолично жуя очередной батончик, прокомментировал реалист. Длинная приземистая машина местной полиции как раз подлетала к перекрестку. После того, как полицейских было решено переименовать в околоточных в духе возрождения национальных традиций, кто-то ехидно обозвал их копоколами. И правда, подумал реалист, натуральные околачиватели. Выглядели они совершенно растерянными и явно не понимали, что им делать. Один из них, попытавшись втянуть висящее над широким ремнем пузо, добыл из чехла служебный терминал, на котором, как знал реалист, сменяли друг друга сообщения с высшим приоритетом. Система мониторинга в околотке была старенькой. Сообщения в нее вводились и сортировались вручную пожилой, коротко стриженной лесбиянкой, в каморке которой непрерывно хрипел старенький визор, настроенный на канал областного реала. Сейчас там крутили репортажи с минимумом текста, который состоял из эмоциональных возгласов внушительного мужичка с микрофоном, рева урагана и картин огненной стены, встававшей над корабельными соснами. А сейчас его сменит Реал Ньюс, в котором местные наверняка узнают заброшенный заводской корпус. Его сняли в последний момент, вчера утром, и быстро смонтировали с Реал Ньюсом из архива африканца. Реалист глянул на свой портативный инфоблок. На исцарапанном экране подрагивала картинка. Камера скакала в руках оператора, снимающего, как темный проем заполняет слизистая масса, поднимающаяся словно безумное тесто в адском котле. Теперь сирены выли по всему городу. Вчера уехали только самые нервные. Сегодня не выдержали остальные. Завыли многоквартирные дома, зазвенели стекла на лестницах. Кого-то вытолкнули из окна, человек неловко грохнулся на козырек крыши, слетел на асфальт, поднялся и, тяжело хромая, побежал к ближайшему магазину.
1: «Все правильно, все совершенно правильно», — пробормотал реалист, водя биноклем.

0: Машины горожан трещали и лопались. В них не оставалось места для людей. Визжащих детей запихивали и утрамбовывали между шуршащими пакетами из супермаркета, упаковками желтой туалетной бумаги, сиреневенькими бумажными полотенцами и картонными упаковками садовых горшков. Все со склада заказчика. Хрипящих от злобы собачек и воющих котов швыряли поверх новеньких китайских бумбоксов и упаковок бизнес-ланча из подпольных дальневосточных фабрик. Лопались плохо закрученные на списанных линиях бутылки с поддельной минералкой, и начиналась паническая трусливая ругань. Толстенькие, как свиные колбаски, девочки-подростки волокли охапки обтягивающих топиков и снова вошедших в моду джинсов с заниженной талией. Их у заказчика скупили на корню подогретые пипкой арендаторы местного вещевого рынка. Накануне начала кампании реалист расслаблялся. Правда, делать это пришлось вместе с заказчиком в неплохом кабачке соседнего городка.
1: «Что может пойти не так?»
0: Неожиданно прямо глянул толстенький заказчик в глаза реалисту, и тот вдруг увидел, каким был этот человек несколько лет назад. Плотным, уже обрастающим жирком, но жестким и сильным. С короткой стрижкой, еще только недавно научившийся быть сытым, а потому сохранивший беспощадность голодной юности, когда, чтобы что-то получить, это надо было вырвать с мясом и кровью. «А, ничего». Он махнул куриной ножкой куда-то в сторону. «С тех пор, как нефтяные потоки пошли мимо нас, для таких, как вы и я, наступили благословенные времена. Мы же стали торговой площадкой в самом прямом смысле слова. Нам осталось только одно — превратиться в огромный базар. А на базаре позволены любые методы рекламы. И правило одно, вы сами знаете, законно все, что помогает торговле. Вы закон о рекламе читали?» Заказчик произвел некое движение бровью. «Понятно, то есть имеете только общее представление. Оно и правильно. Вам надо свое дело делать». Реалист чувствовал, как коньяк разливается по организму. Голова становилась очень ясной и легкой. Он любил это ощущение, чувство начала расширения. «И я вам гарантирую, мы ни в чем и никак не переступим грань закона. Мы просто возьмем и сделаем таран из совершенно законных способов и методов и врежем по вашим потребилам так, чтобы они побежали туда, куда вам надо». «И куда надо мне», — подумал реалист про себя. Но об этом заказчику знать было совершенно не нужно.

0: Он зашел за машину и снова достал ком. Потыкал в виртуальную клавиатуру и секунду спустя увидел расплывающуюся в улыбке Пипку. «Сейчас они рванут».
1: «Ты первых упустил», — хихикнула она в ответ. «Прилетели сюда в 4 утра, колотились в придорожный мотель, как полоумные, расплатились и попрятались по номерам».
0: «Отлично. Давай контролируй», — улыбнулся он тоже, чувствуя, как продолжает медленно нарастать прозрачная, холодящая нутро волна, которая сменится пустотой и усталостью после успешного окончания кампании. «Разве она могла кончиться иначе?» Прайм-тайм на местном канале для ток-шоу они закупили без труда. Пришлось немножко повозиться с закупкой зрителей, но заказчик проникся важностью момента, чуть увеличил бюджет, и реалист с Пипкой завалились в гости к хозяину привидений. Тот жил в переоборудованном подвале старой девятиэтажки на окраине Москвы и не отрывался от своей стены мониторов. Он дирижировал голосованиями и репликами зрителей в студии. Он гениально монтировал на лету фрагменты из разных передач и отправлял их в прямой эфир Реала в ток-шоу. Он лепил личности и разрушал их в промежутках между рекламами. Развернувшись на своем стуле, он раскинул руки в приветственном жесте и приготовился выслушать сумму. Услышав, посерьезнел, кивнул и развернулся к рабочему столу.
2: «Так, давай смотри, что у меня есть».
0: У него было все. Хозяин привидений в свое время заполучил гигантский архив одного из старых, еще телевизионных каналов, сервер которого оказался беспризорным после очередного перераспределения собственников в период после нефти. Так безвестный хакер и превратился в хозяина привидений. Он успел скачать архив, после чего купил на черном рынке хороший скин, добротно вскрытый местными умельцами, и засел за программирование. Теперь он торговал персонажами, создавал аудиторию для ток-шоу. Услуги его пользовались большим спросом, поскольку заплатить за 20 виртуальных бабушек было куда дешевле, чем организовывать настоящую массовку. 3 часа реалист отбирал персонажей. Они должны были быть настоящими, фактурными, такими, чтобы ни у кого из жителей городка цели не возникло сомнений в том, что это бабушка, живущая на соседней улице, и дальнобойщик, который раз в 2 недели останавливается у развалинных городского заводика. И после первой распродажи они выстрелили. Реалист вводил их аккуратно, потихоньку, сначала по 3-4 реплики, но уже 2 дня спустя все местные ток-шоу обсуждали смонтированные африканцем реалы с сюжетами тотального разрушения сел и городков в характерном среднерусском пейзаже. Пипка тут же зафиксировала вал звонков и увеличение голосового трафика. Звонили родне. Тут же вспомнили о разрешенной задержке при междугородних звонках и поставили на задержку голосовой ролик с рекламой местных распродаж. На следующее утро заказчик нанял еще 3 операторов-погрузчиков, со складов выметали все. И тогда реалист понял. Пора. Пипка притащила 2 помощниц, и они прошлись по всем местным врачам и предложили им очень выгодные расценки на партии антидепрессантов, в первую очередь детских. Они прошлись по школам и навестили воспитательниц детского сада, которых уже захлестывал вал обращений от родителей. Дети рыдали, детям не хотелось играть, дети смотрели в небо и ждали, когда встанет над лесом огненная стена, о которой говорили везде и всюду. Заказчик ликовал. Детские сладости, разлетающиеся в руках машинки и куклы с дешевой, уже начинающей выцветать краской, расходились на ура. К концу недели город был вычищен. Заказчик с маркетологиней уехал отдыхать, честно расплатившись и даже накинув небольшую премию. Наставала пора заключительного этапа. «Давай, выпускай!» — скомандовал реалист, и африканец исчез в фургоне. Это был единственный момент, из-за которого реалист немного нервничал. Африканец перекрыл сигнал местных студий, пустив прямой репортаж, в котором по узнаваемым улицам городка шли кошмарные монстры, переворачивая машины и разрывая на кровавые ошметки детей, котят и старушек. Все было бы в рамках закона. Содержание реалов не модерировалось, если не относилось к прямой трансляции заседаний Госдумы и трансляции речей главы государства. Но африканец предложил шикарную фишку — пустить в правом верхнем углу метку реального времени. До этого могли докопаться при желании. Город взвыл. Накопившуюся пробку протаранили новые автомобили. Подпрыгнув, загорелась чадным ленивым пламенем старенькая «Приора». Тощий мужичок в растянутых адидасовских трениках забегал вокруг, пытаясь потушить авто. Оранжевый огнетушитель не работал. Пламя перекинулось в салон, где начали рваться банки зеленого горошка, вывезенные им позавчера из магазина. Глухо хлопнуло, и полез густой черный дым из окон девятиэтажки на окраине. Видно, кто-то забыл закрыть газ. Реалист удовлетворенно кивнул. Теперь можно разворачиваться и уезжать. Дальше потребилы сами додумают что угодно. И чудовище апокалипсиса, и разверзающуюся гиену огненную. Свою задачу они уже выполнили. На складах заказчика не осталось даже пластиковых поддонов. Теперь можно было выпускать жителей из города. Виляющая на плохом асфальте колонна пронеслась мимо фургона. Вцепившиеся в рули кредитных китайских и корейских авто мужчины и женщины одним глазом косились на дорогу, но все их внимание было приковано к висящим в держателях экранах визоров. На них разворачивалась рожденная больным порновоображением африканца картина гибели города. Копы уезжали последними, когда город уже вовсю дымил. Ленивый осенний ветер катил по серым от дыма улицам пластиковые пакеты, ломкие листья и разноцветные листовки о тотальных распродажах. Догорали машины на перекрестке. Желтенький автомобильчик, боязливо прижимавшийся боком к чадящему внедорожнику, вдруг вздохнул и звонко выстрелил из открытых окон баллончиками лака для волос. Реалист захлопнул дверь фургона. «Поехали!» Дело сделано. Город скрывался за поворотом, и вдруг на одно долгое мгновение ему показалось, что там, в дыму, мелькнул длинный скорпионий хвост полупрозрачного чудовища, которому теперь принадлежал город.

Он сидел в своем любимом кабачке и тихо накачивался пивом. Реалист любил сидеть вот так, в одиночку, за столиком в глубине зала, сидеть и смотреть на деревянные стены, где принципиально не было реал-панелей, слушать похрипывающий джаз из динамиков и ни о чем не думать. Денег хватало. Пока он с африканцем доклеивал последние реалы, Пипка моталась по соседним городам, договариваясь с местными гостиницами, кафе и окраинными лавками. Она знала, что не надо быть жадной. И на ее специальное рекламное предложение согласились все. Реалисту нравились простота и красота этой операции. Он не нарушил ни единого пункта контракта. Он просто чередовал рекламные блоки, показывая потребителям то, что было нужно ему. Цены вокруг городка взвинтили, но ошалевшим от ужаса беженцам было все равно. Они платили не торгуясь и бежали дальше с белыми глазами и протухающими на задних сиденьях собачками, детьми и консервами. Гуднул ком в кармане. Реалист вытащил пластинку, развернул. «Да, говорите». Послушал косноязычную речь собеседника и тяжело вздохнул. Потер пальцем переносицу. «Господи, ну зачем? Зачем апокалипсис, распродажа в городе с названием «Нижние жмуры»?»

Олег Дивов. Занимательная логистика. Когда в одном из контейнеров что-то взорвалось, буксир-толкач бортовой номер 105 был ровно на полпути от орбитального лифта к стоянке дальнобоев. Обычный рейс, все системы в норме, самочувствие экипажа сытое и удовлетворенное. Капитан глубоко задумался, это с ним бывает после обеда. Механики колдуют над схемой энергосбережения, хобби у них – улучшать все хорошее и доламывать все плохое. Операторы простонародно режутся в нарды. И никто не пристегнут, естественно. Ладно, ладно, пилот застегнулся. Хоть один нормальный космонавт, даром что ведет машину без рук и смотрит куда-то внутрь себя. У него там в голове крутится фантастический сериал про киборгов, 16-й сезон. Никто уж не надеется, что эти идиоты поженятся. А штурман вообще черт знает где. Привычная рабочая обстановка. Капитан открывает глаза, ворочает затекшей шеей, оглядывается и говорит: «А чаю мне сегодня дадут?» Тут оно и взорвалось. «Шарахнуло так, что я почувствовал, как у меня волосы дыбом стали», — рассказывал потом второй механик. Он вообще-то лысый. Шарахнуло и правда крепко. Буксир словно прожгло насквозь. Прямо косточки свои увидишь, отчего дыбом стало у всех все, что могло и не могло. С перепугу заглох реактор, на всякий случай. Темнота, красота.

0: высота, с потолка зачем-то искры сыплются, видимость ноль, тяги нет, связи нет, жизнеобеспечения нет. Короче, ничего нет, все пропало, и все начинают взлетать над креслами. Поди в такой обстановке поборись за живучесть корабля. Спасибо, хоть не орет никто благим матом, люди только шипят сквозь зубы. Потому что в зубах у экипажа ремни безопасности, а то совсем улетишь. Электромагнитный импульс. Убийца техники. 100 раз хуже обычного взрыва. Так бы просто разворотила пакет контейнера к чертям. Ты плевать, страховая заплатит, бросай пакет, лети домой. А тут... Смертушка твоя из-за угла выглянула да подмигнула. Аварийный маяк должен был уцелеть, но пока спасатели отыщут буксир, реальный шанс загнуться, да ты еще докричись тех спасателей. «Доложить о повреждениях!» — хрявкает капитан. Этим он крепко озадачивает механиков. Те пока ничего доложить не могут, у них все еще ремни во рту. Оба торопливо пристегиваются. Включается аварийка, загорается свет, идет телеметрия, капитан охватывает ее одним взглядом, чертыхается и, не дожидаясь подробного отчета, снова рявкает. «Доложить о потерях!» Чем окончательно запугивает экипаж, поскольку на коммерческих судах так не командуют. Это по-боевому. Нет, ну про капитана разное подозревают, но сейчас люди просто не готовы быстро реагировать. Для начала всех в невесомости тошнит после сытного обеда, и все стараются лишний раз не открывать рот. Операторы вдобавок решили, что раз нештатная ситуация, надо бы занять места согласно протоколу, а не где попало. Так что они уже отстегнулись, полезли в свой пузырь и на входе застряли. И штурман пропал. Но его тоже сейчас тошнит, если живой. Капитана совсем не тошнит, он рычит невнятно и не обещающий ничего хорошего никому. Но тут очень вовремя пилот казенным голосом произносит: «Перекличка личного состава. Второй пилот, норма. Ходовая». У пилота много голосов. Сейчас он выбрал такой действительно казенный, словно робот бубнит. Экипаж сразу как-то собирается, и обстановка более-менее начинает смахивать на рабочую. Только нарды эти дурацкие летают повсюду. Но уже пошел воздух, их потихоньку отгонит к стене и прижмет к решеткам вентиляции. Ничего страшного. Нарды не проблема. Корабль по большей части сдох. Вот проблема. Ой, гляди, сам вместе с ним сдохнешь. Главный механик — норма. Второй — норма. Грузовая. Оператор — зацеп. Ой, норма. Оператор маневра — норма. Штурман. Тишина. Повторяю, штурман. Никакой реакции. Штурман, я рубка, отзовитесь. Глухо. Сидеть, командует оператором капитан, а то эти два брата-акробата уже лезут из пузыря обратно штурмана выручать. «Вы мне здесь нужны!» «Сопровождающий!»
1: «Я!»
0: Сдавленный писк в ответ. На буксире нынче пассажир сопровождает груз. Такое нечасто, но бывает. Повторяю, сопровождающий.
1: «Норма, норма!»
0: «Значит так», — говорит капитан механикам. «Михаил Иванович, что там у тебя горит наверху? Устранить!» «Вовик!» Коротко и емко бросает главный механик. Второй механик отстегивается, взлетает под потолок, откидывает панель, из-под которой еще полегоньку искрит и тянет дымом. Заглядывает туда, морщит нос, сует под панель отвертку, раздается громкий сухой треск и вылетает черное облачко. «Устранил!» — сообщает Вовик и широко улыбается. «Простая душа, все ему весело!» «Устранил!» — докладывает главный механик. «Добро!» «Теперь будь любезен, Михаил Иванович, дай мне, во-первых, связь, а во-вторых, тягу. И радары, а то мы как слепые котята совсем. Действуй!» «Владимир, вам поручаю сначала найти штурмана и доложить, а потом идти на помощь главному механику. Выполняйте!» Механики гуськом вылетают из рубки. «Пилот, аварийный маяк, согласно протоколу. Включаю. Включил. Ну?» спрашивает капитан несколько резче, чем стоило бы.
1: «Есть сигнал!»
0: «Понял! Грузовая, что у нас там с пакетом? Хочу картинку!» Пакет контейнеров на месте. Это уже хорошо. Буксир не сносит с курса, значит, ничего там не дырявое и оттуда не сифонит. А то везли коллеги на 108-м какую-то цистерну. Оказалось, жидкий воздух. Прорвало у них, шибануло струей наружу, да с таким упором, что закрутило всю махину тяжеленную сразу в двух плоскостях. И маневровых двигателей не хватило, чтобы компенсировать закрут. Но, говоря по чести, там два сопла оказались просто отключены по износу, и выпускать 108-й на линию было вообще нельзя. Но механики талантливо имитировали внезапный отказ, о чем все знают и все молчат. А как вы хотели? Работа у нас такая. Полчаса 108-й кувыркался геройски, ожидая, пока струя ослабнет. Потом капитан увидел, что люди с ума сходить начинают, а это уже обстоятельства непреодолимой силы, и сбросил пакет к чертям собачьим. Написали им страховой случай, конечно, но нервишки порченные никакая страховка не компенсирует. И что многое объясняет в грузоперевозках, по документам 108-й починили, а реально они все еще работают с 6 маневровыми соплами вместо 8, потихоньку ремонтируясь на ходу. Нет времени стоять, грузопоток растет, будь он неладен. Занимательная наука, логистика. Начальство сидит, а денежки ему в карман идут. Есть картинка? Операторы прогнали камеру вдоль пакета. Вот он, злосчастный контейнер. Раздутый, деформированный, не контейнер, а блин комом, чудом не разлетелся на куски. Растопырился в своей ячейке внутри транспортной фермы и заклинило его там, похоже, насмерть. Вот и хорошо, зато не вывалится. Лишь бы пакет влез в ячейку на борту дальнобоя. Вроде ничего не торчит, за габарит, запихнем. Капитан поворачивается вместе с креслом к сопровождающему, глядит на него ласково-ласково и спрашивает: «Что за дрянь везешь, служивый?» А служивый тот, серенький незаметный дядечка в сереньком деловом костюмчике, обеими руками зажимает рот и глотает сытный обед, рвущийся наружу. Вместо ответа только булькает. «Я ж тебя, падла, за борт выкину», — обещает капитан ласково-ласково. «Вместе с твоим пакетом выкину, с твоим взрыв-пакетом. Отправлю, так сказать, в свободное плавание по безбрежным просторам Вселенной. У меня вариантов, как это сделать, и чтобы мне за это ничего не было, штук 5 навскидку. Веришь, нет?» И тишина. И весь наличный экипаж разворачивается к сопровождающему, и лица у всех тоже добрые-предобрые. Только в кресле штурмана сидит, надежно пристегнут, и ослепительно улыбается громадный плюшевый медведь. Его вчера штурману на день рождения подарили.

Капитан Безумов, 2 года до пенсии, тощий, кослявый, желчный, лицом по собственному признанию вылитая смерть, когда его спрашивают, чья, отвечает, да твоя, дорогой, твоя. Говорит так. Космос – это грузоперевозка в химически чистом виде. Сферическая логистика в вакууме. Ничего, кроме логистики, в космосе нет. Первый спутник Земли был первым космическим чемоданом. И Гагарин тоже был чемоданом. И положение с тех пор не изменилось. Я чемодан, ты чемодан. Пакет контейнеров, который мы толкаем к точке входа, тот же чемодан. И даже наше бравое суденышко бортовой номер 105 – самоходный чемодан. Все проблемы в космосе – это проблема логистики, говорит капитан. Сама по себе логистика не виновата, как не виновата психология, что люди – идиоты, и не виновата офтальмология, что они слепцы. У логистики своя загвоздка – груз. Логистика бьется с грузом так и эдак, и ничего поделать не может. Выход один – устранить груз как принцип, вычеркнуть его напрочь, тогда проблема испарится, и настанет в космосе счастье «летай, не хочу». В общем, все беды от чемоданов. Но если ты в безвоздушном пространстве по умолчанию чемодан, выходит, ты сам себе и беда, и проблема. Капитан Безумов видит в этом философскую коллизию, не поддающуюся решению, и форменную трагедию, не поддающуюся описанию. Зато он знает, как снизить риски. Если не можешь устранить из логистики груз, постарайся хотя бы так извернуться, чтобы отвечать за него по минимуму. В идеале, как будто груза нет. Капитан Безумов не ждет от груза ничего хорошего. Он ходил на дальнобой и имел такие проблемы с грузом, что проклял все на свете. Потом командовал пассажирским транспортом, и это оказался, по его словам, окончательный кошмар. Хуже живого груза вообще представить ничего нельзя. У тебя полный корабль народу, ты летишь из-за людей, трясешься, а им заняться нечем, и они тебе задачки подбрасывают. То нажрутся, то подерутся, то заболеют, то вообще родят на борту. Не будь капитан Безумов, по его словам, амбициозным дурачком, которому больше всех надо, остался бы вечным вторым пилотом и ни за что не отвечал. Но с точки зрения капитана, пилот ни за что не отвечает. У пилота есть альтернативное мнение на этот счет. Но Безумову оказалось больше всех надо. И он со своей гиперответственностью выучился на командира, а дальше было поздно сдавать назад. Амбиции помешали. Ведь знал, во что лезет, опытный уже был. Работу командира понимал как нельзя лучше. Капитан Безумов может разглагольствовать на эту тему бесконечно. Сидит и нудит. Буксир-толкач бортовой номер 105 занимается логистикой, а капитан занудствует. Экипаж давно привык. Шутки шутками, а действительно, капитан за все в ответе. И не дай бог, что случится, ему выдумывать, как всех спасать и что потом брать аварийной комиссии. Случается на коммерческом флоте обычно какая-то муть, спасается от нее как попало, и грамотно отбрехаться после — отдельное искусство. Чисто капитанское. Капитан Безумов немножко параноик, конечно, но его опыт подсказывает, что легонькая паранойя – слабость простительная, а долгая и спокойная жизнь – хорошая штука. Поэтому капитан Безумов дохаживает до пенсии именно на толкаче. Он так минимизирует риски. Он нашел свою золотую середину. Вроде командир, но хотя бы с ответственностью за груз близкой к нулевой. Поздно догадался, что это мое место в жизни, сокрушается капитан. Если б не дурацкие амбиции, проболтался бы всю карьеру именно на буксире по короткому плечу, от лифта до точки входа и обратно. Работа честная, машина зверь, 6 человек в подчинении, туда-сюда неделя. Главное, чего везешь, знать не знаешь и не интересуешься, пока оно не взорвется, конечно. Опломбированные контейнеры забрасываются на орбиту лифтом, из контейнеров собирается пакет, буксир утыкается в него носом и бодает до точки входа, где стоят дальнобои. У дальнобоев такие пространственные фермы, решетки трехмерные, в ячейки которых упихиваются пакеты. Та же штука, которая толкает буксир, только во много раз больше. Сам дальнобой выглядит как полый цилиндр, надетый на ферму. Он ходит на сверхсвете по специально пробитому коридору, маневрировать в Солнечной системе ему крайне нежелательно и вообще запрещается. А то воткнулся уже один такой, куда не надо. Потом Эйфелеву башню заново отстраивали. Короче, вот зачем нужны буксиры.
У контейнеров есть номера. У пакета тоже есть номер общий. Допустим, X165EB. X означает лишь то, что это следующая буква после W. А как расшифровывать EB, черт знает, и никого не волнует. Чё в контейнерах, понятия не имеешь, тебя это не касается, и тебе это отдельно все равно. Ты расписался за пакет в целом, дальше твое дело дотолкать пакет до места, воткнуть его в ячейку, доложить, что груз сдан, получить квитанцию, подлететь к груженому дальнобою, выдернуть из него другой пакет и оттащить к лифту, не столкнувшись с другим буксиром по дороге и не уронив груз. Ты космический извозчик, самоходный чемодан, и тебе наплевать. На что хочешь, на то и наплевать. Тебя до сих пор не заменили автоматом, только ради нештатных ситуаций, в которых автоматы дуреют. Не пропишешь им алгоритм, как спасать корабль, если непонятно, от чего его спасать. Роботы, даже самые самообучающиеся, такой постановки вопроса не понимают. Им уже вдолбили, как делать выводы на основе недостаточных данных. Но поди объясни роботу, из чего делать выводы, когда данных ноль, поскольку электричеству вдруг случился капут. То, что электричество обычно ломают механики из самых лучших побуждений, колдуя над схемой энергосбережения, оставим за скобками. Они сломали, они и починят. А если робот сломает, чего он делать будет? Маму звать? Так у него даже мамы нет. Поэтому на буксире живой экипаж с четко прописанными функциональными обязанностями. Например, капитан Безумов, согласно протоколу, отвечает за все. Главный механик Михаил Иванович Калинин, старый, опытный, седой и скупой на слова, отвечает за все по ходовой части. Второй механик Вовик Малашенко, маленький, круглолицый, неприличный для космонавта, пузатенький и всегда жизнерадостный, делает то, за что Михаил Иванович отвечает. Капитан нудит, главмех молчит, второй смеется, эти два космических волка на него глядят и тоже криво ухмыляются. Отличная совместимость экипажа. Грузовая часть буксира – оператор зацепа и оператор маневра. Они ювелирно цепляют пакеты и ювелирным же образом втыкают их куда надо. На погрузке-разгрузке пилот говорит оператору маневра «отдал», а тот отвечает «взял», берет управление и временно становится тут самым главным и самым значимым. Ну, после капитана, разумеется. Рабочее место операторов в задней части рубки. Там стоит пузырь. Это такой сферический монитор, в центре которого подвешены их кресла. На 105-м буксире кресла занимают братья Амбаловы. Два веселых абрека без страха и упрека. Надежные парни, им совершенно неинтересно хватать звезды с неба, лишь бы резаться в нарды и зашибать деньгу. Они близнецы, только Русик стрижется под машинку и носит шкиперскую бородку, а Бесик чисто выбрит, зато с лохмами до плеч. Иначе братья сами друг друга путают. Говорят, однажды выпили лишнего и разошлись по бабам. А наутро встретились и час не могли разобраться, кто из них кто. Напугались основательно. В такой колоритный экипаж психологи должны были воткнуть хотя бы одного нормального по умолчанию человека. И этот человек на буксире есть. Он второй пилот, или просто пилот, для краткости. Джордж Майкл Эвери. Он высок, могуч, светловолос, лицом приятен, очень нравится девушкам и зрелым дамам. У него постоянно что-то где-то болит, и от всего, чего не съест, легкая изжога как минимум, а бывает и запор. Передвигается Эвери немного скованно, ногу ставит на всю стопу. При ходьбе едва заметно поскрипывает. Ничего у него там скрипеть не может, все суставы на тефлоне. Просто Эвери нарочно издает такой звук через внешний динамик. Говорит, это его забавляет и вызывает сострадание у окружающих. Эвери любит, когда его жалеют. Особенно девушки и зрелые дамы. Он был пилотом на крейсере, и у них там стряслось летное происшествие вдребезги и в клочья, а какое именно, нельзя рассказывать еще лет 25. Военная тайна. Короче говоря, Эвери теперь в общем и целом киборг. Военный флот ему закрыт. Для грузопассажирского длинного плеча он, бедняга, тоже негоден. Раз в месяц должен прилечь на диагностику в земной клинике. А вот мотаться на буксире — самое милое дело. Корабль он водит без рук, связываясь напрямую с ходовым процессором. Сидит неподвижно и вовсю рулит, и все, что ему надо, видит прямо внутри головы.
Параллельно с вождением буксира он там внутри головы еще кино себе крутит, музыку сочиняет, рисует очень милые графические новеллы и пишет сценарий к очередному сезону эпической видеодрамы про киборгов, которые никак не поженятся. Братья Амбаловы завидуют ему лютой и неконтролируемой белой завистью. Они готовы носить Эвери на руках, благо оба здоровы, как племенные быки. Они считают Эвери будущим пилотируемой космонавтики, наступившим прямо сегодня. Им глубоко чихать на сочинение музыки и сценариев внутри головы, зато водить корабль усилием мысли, а не педалями и джойстиками. Это для братьев весьма актуальный соблазн, особенно при их тонкой работе. Чтобы братьям жизнь киборга не казалась медом, Эвери регулярно им сообщает, как у него там и сям болит. Он не кокетничает и не преувеличивает. Медицина только еще учится сращивать человека с механизмами. Братья переносят страдания Эвери стоически. Им кажется, что ради таких преимуществ, как управление кораблем без рук, можно и пострадать. Тем более выглядит Эвери прекрасно, мужскую силу не утратил, а пенсии по инвалидности у него мог бы вовсе не летать, просто ему это нравится. Если бы не капитан Безумов, черта с два эти трое шикарных самцов, уверенных в собственной неотразимости, назначили бы штурмана своей общей младшей сестренкой. Да они бы ей проходу не давали, и в итоге наверняка из-за штурмана подрались. Штурман на буксире в значительной степени анахронизм и выполняет функции скорее контрольные, не столько прокладывая курсы, сколько отслеживая, ровно ли судно идет. Еще это мальчик или девочка для битья, если буксир по нелепой случайности залетит не туда. В основном это мальчик или девочка на побегушках. На буксирах ходят штурманами либо старперы, либо стажеры. Никакого дельного опыта по профессии молодые штурманы на коротком плече не освоят, скорее наоборот, и придется их потом здорово подтягивать. Но берут ребят с буксиров на серьезные корабли охотно. Потому что опыт прокладки курса — дело наживное. А вот если ты пару лет проболтался на крошечной блохе, где повернуться нельзя, не задев плечом сварливого профессионала, и после этого зубы у тебя все свои, глаза на месте и уши не оборваны, значит, характер легкий, и ты способен прекрасно вжиться в самый озверелый коллектив. Не подумайте, что на коммерческом флоте прям так вот кому ни попадя бьют морды. Рукоприкладство карается жестоко, вплоть до пожизненной дисквалификации, но морды бьются только в путь. На буксире штурман зачастую превращается в кока. Все равно его постоянно гоняют за кофе, почему бы не освоить вторую специальность? Экипажи буксиров поэтому сытые, гладкие и привередливые в еде. 105-й экипаж так просто лоснится, потому что Аня Безумова увлеклась кулинарией всерьез. Капитан даже начал поддевать дочку. А может, ну его этот космос? Все равно тут куда ни плюнь, сплошная логистика, развернуться не дает человеку. И космонавтов, как собак нерезанных, а хороший кулинар нынче на вес золота. А если очень хочется летать, можно пойти на лайнер, бабушка поспособствует. Деньги будешь грести лопатой, да еще запросто подцепишь симпатичного миллионера. При упоминании симпатичного миллионера экипаж дружно морщится и принимается ревновать. Даже суровый главный механик, которому вроде бы все на свете до лампочки, а в космосе до лампочки два раза. Аня на отца неуловимо похожа. Не лицом, а мимикой и жестами в основном. И, к счастью, совсем не зануда. Тоже высокая, но капитан-то костлявый, вероятно, отличной вредности. А девушка пока еще не особо пухленькая, но с явной, как бы сказать, тенденцией. Экипаж дружно объяснил себе, что ей так даже лучше. А потом, чего вы хотите, аж штурмана, который прекрасно готовит и свою стряпню вынужденно пробует. Нахватается по чуть-чуть там и сям, вот и лишний килограмм. Экипаж к Ане относится некритично, понимает это и счастлив продолжать в том же духе. Аня и не думала идти к отцу на корабль. Во-первых, не хотела на буксир, во-вторых, опасалась, что папаша ее зашпыняет. Но Безумов сказал пару слов начальнику училища, тот провел с девушкой воспитательную беседу и пришла как миленькая. Глаза у нее были на мокром месте, выражение лица самое решительное, и, представившись по форме, она отозвала капитана в каюту, где тоже провела с ним воспитательную беседу. Капитан потом некоторое время нервно хихикал и как-то странно качал головой, будто говоря себе: «Ну, совсем обнаглела молодежь».
Так или иначе, новоиспеченного члена экипажа он вовсе не шпынял, напротив, был с ним ровен и проводил регулярные тренинги по штурманскому делу, чем обычно капитаны буксиров откровенно манкируют. Что не мешало капитану спрашивать как бы в пространство, никому прямо не обращаясь, «А чаю мне сегодня дадут?» Или вполне прицельно гонять штурмана на камбуз за бутербродами. Ну, это уж традиция, ничего не поделаешь, никто и не обижается. Ну и бутерброды вскоре сменились вкуснейшими пирожками. И жизнь на буксире толкаче бортовой номер 105 наладилась просто лучше некуда. Пока в одном из контейнеров что-то не взорвалось.

0: «Ну так что везешь, служивый?»
1: — повторяет капитан ласково-ласково. «Мистер Джонс или как тебя на самом деле?» Сопровождающий перестает, наконец, булькать, отнимает руки от лица и бормочет.
2: «Ничего не понимаю».
1: Капитан тоскливо вздыхает. Он глядит на Джонса, как на обидное и досадное недоразумение, с которым можно справиться одной левой, да вроде жалко человека.
2: «Там стандартный набор для колонистов. Посевной материал, пищевые концентраты, медикаменты. Могу показать накладную».
1: «Ага, медикаменты. Еще шикарная клизма. Электромагнитная бомба направленного взрыва. Я слепой, по-твоему? Или тупой? Весь импульс прямо в нас пошел. Ничего себе, все людям!» Джонс глупо хлопает глазами. Очень искренне и убедительно. «Что там у тебя еще?»
2: «Да говорю же!»
1: «Капитан, дайте его мне!» «Сейчас мы тебя питать будем, дорогой!» — сообщает Русик Амбалов, неумело имитируя условно-кавказский акцент. «Разговорчики!» — прикрикивает капитан. Джонс лезет за пазуху, достает карточку накладной и несмело толкает ее в сторону капитана. Тот карточку ловит, втыкает ее себе куда-то под рукав и косится на монитор. «Ну, допустим, — говорит он, — тоже неплохо. Колонии в 50 тысяч рыл этого хватит на год, если я правильно считаю». Джонс молча разводит руками. «Огромные деньги, — говорит капитан, — ну и?» Джонс пожимает плечами. Он не знает, что говорить. «Ты совершенно неправильно себя ведешь», — произносит капитан неспешно, в растяжечку, приторно-сладко, и серенький человечек каменеет лицом в ответ. «Ты не предлагаешь нам войти в долю, не обещаешь ничего. Ты никак не пытаешься нас заинтересовать. Это плохо, мистер. Так не ведут дела с коммерческим флотом».
2: «Я ничего не понимаю!» — взрывается Джонс. «Зачем вы? Как заинтересовать?»
1: «Это мы тебе трахать будем, дорогой!» — объясняет Русик. «Руслан, заткнитесь, будьте любезны!»
3: «Yes, sir!»
1: Джонс затравленно оглядывается на оператора, но мешает высокий подголовник кресла. Второй механик капитану раздается под потолком. «Что за бардак?» — удивляется капитан. «Почему обращаетесь по громкой?»
2: «У штурмана гарнитура утонула».
3: «Где?»
2: «Да в борще, твою мать!» —
1: доносится звонкий девчоночий голосок. Экипаж дружно выдыхает. Штурман здоров и даже весел, значит, все хорошо.
2: «Я в темноте об шкаф стукнулась, у меня наушник соскочил, и когда жизнь снова включилась, его вместе с борщом в раковину засосало».
1: «Ты-то как сама?» — спрашивает капитан, и сейчас у него голос ласковый по-настоящему. Такой голос здесь редко слышит.
2: «По уши в долбанном борще, мать его!»
1: «Штурман, я понимаю, что вы нервничаете, но будьте любезны докладывать согласно протоколу».
2: «Штурман, норма!»
1: «Приводите себя в порядок, я вас не тороплю. Владимир, спасибо, продолжайте выполнять задачу». Капитан снова поворачивается к Джонсу и бросает ему сухо. «Теряем время».
2: «Да чего вы от меня хотите?»
1: «Правды всего лишь».
2: «Какая еще правда вам нужна?»
1: Капитан Безумов негромко стонет и кривится, будто у него зуб прихватило. «Ну не надо так», — просит он. «Ну давай по-хорошему. Я ведь действительно все могу. Пытать мы тебя не станем, трахать тем более, с дерьмом не трахаются. Мы вообще добрые. Мы не занимаемся войнами, мы занимаемся логистикой. Но если ты нас достанешь, мы тебя просто зажарим. Ты же слыхал про капитана Пасториуса?» «А, по глазам вижу, слыхал». Джонс глаза прячет. «Точно слыхал. Еще бы, кто не знает капитана Пасториуса? Он убил террориста, которого случайно взяли при попытке взорвать систему жизнеобеспечения. Скрутили, запихали в каюту, вроде обезвредили. Но Пасториус шел на лайнере битком набитым людьми. И идти ему предстояло еще неделю, а террорист вел себя как совершенный псих. Будь он поспокойнее, обошлось бы, а тут Пасториус испугался. Вернее, террорист его запугал. Мало ли чего этот сумасшедший учудит, пусть и запертый в каюте. Поэтому капитан подумал, а потом взял одеяло Поджег его, в каюту бросил вместе с зажигалкой и снова дверь заблокировал. То есть на словах он ничего такого не делал, но все, кто хоть немного в теме, сразу поняли, как оно было. По версии следствия, террорист решил вырваться из каюты, спровоцировав пожарную тревогу, при которой по умолчанию снимается блокировка дверей. Но огонь разгорелся мгновенно и с такой силой, что вслед за тревожным сигналом буквально через секунду врубилась система локального пожаротушения. Она, естественно, дверь запирает, чтобы огонь гарантированно затушить. А если пассажир тоже задохнется, лучше пожертвовать одним, чем спалить весь лайнер. Это космос, ребята. Тут законы примерно как на подводной лодке, только еще хуже. Меньше народу, больше кислороду, здесь вам не шуточка. А скучный аспект борьбы за живучесть корабля. Уж следствие наверняка знало, как было дело. Пасториуса на год отстранили, а теперь опять летает, правда, не на лайнере, на грузовике. И это, наверное, правильно. Хотя, как посмотреть? Хладнокровное и жестокое убийство во имя спасения людей от гипотетической опасности. Вот почему далеко не все рвутся в капитаны. Очень редко, но случается такое, когда командир звездного судна решает, кому жить, а кому нет. И ты должен быть внутренне готов к такому решению постоянно, с момента, как получишь капитанскую лицензию. И ответить за решение тоже готов. На корабле ты закон, но ты не над законом. Вот и думай. «Может, договоримся?» — спрашивает капитан Безумов почти умоляющим тоном. «А? Ну неохота мне помирать из-за того, что вы подкармливаете какую-то террористическую группировку, чтобы врагам Федерации жить было веселее!»
4: «Что за бред?»
1: — шипит Джонс. «И портить свое резюме тоже не хочется», — нудит капитан. «Я через час пакет сброшу, это уж само по себе чрезвычайное происшествие». Тут Джонс меняется в лице, устает играть. «Как это пакет сброшу? У тебя не работает ничего. У тебя манипуляторы не шевелятся. Ты еще скажи, вот-вот тяга будет». «Вопрос в чем?» — продолжает капитан. «Я могу сбросить груз вместе с тобой. Наденешь скафандр, подпишешь заявление, что пошел осматривать контейнеры, и гуляй на здоровье. Кораблик у меня неисправный снизу доверху, по твоей милости. Пакет сорвется, подцепить назад мы его не сумеем. Улетит он быстро и далеко. А спасать тебя нам просто нечем. Шлюпку мы еще в том году доломали. Ну и сиди на своем товаре, а мы отвалим. Воздуха в скафандре на 3 часа, твои приятели как раз успеют. Можем дать запасной баллон, чтоб ты не боялся. Но вот за все это, драгоценный ты мой, я должен что-то существенное получить от твоего ведомства. А то сам факт выхода в рейс с неисправной спасательной шлюпкой... Ну ты понял. Меня ж просто с работы выгонят, если не попрут из профессии». Джонс отчетливо скрипит зубами. Он недоволен. Похоже, его удерживает только отсутствие тяги. А то бы сейчас отстегнулся и полез тут всех убивать. Драка в невесомости — отдельный вид боевых искусств, и связываться с 4 противниками, тренированными на невесомость по умолчанию, серенькому дядечке неохота. Оружия у него точно нет, максимум что-нибудь острое в ботинке спрятано. А у этих отвертки и пассатижи. У каждого вон в кармашке на голени. «Другой вариант», — говорит капитан. «Это если ты сам по себе и просто решил уйти с товаром на сторону. Тогда я должен тебя арестовать? А ты должен назвать сумму, за которую я тебя не арестую. И вот я тебе себе задаю вопрос. Чё ты молчишь и прикидываешься невинной овечкой? Чё ты такой неправильный?» И сам отвечаю. «Ты нас уже похоронил, а? Нас просто убьют, потому что мы тебя видели».
2: «Вы бредите»,
1: — произносит Джонс устало. «Я сброшу пакет через час», — напоминает капитан и мило улыбается. С этой улыбкой он действительно похож на смерть. Похож как никогда. Братья Амбаловы потихоньку выбрались из пузыря и висят у Джонса за спиной. Эвери безучастно сидит и глядит, как мигает на пульте лампочка аварийного маяка. Положение в целом отвратительное. Те, кто придут за пакетом, будут здесь часа через 3-4. Они не могут ждать поблизости от трассы. Их засекут и спросят: «Вы чё тут?» Если сигнал маяка принят, спасатели догонят буксир где-то через сутки. В Впереди еще несколько буксиров. 105-й шел в колонне замыкающим. Но чтобы погасить скорость, развернуться и прийти на помощь, надо часов 8 при самом удачном раскладе. Никто этим заниматься не будет. Если корабль погиб, значит погиб. А если он не функционален, но экипаж жив, людям положено сидеть в шлюпке и жевать аварийный запас. Шлюпка, кстати, на 105-м не совсем доломанная. Жить в ней можно, она просто не летает. Расклад, озвученный капитаном, весьма убедителен. И на борту опасный человек. Очень-очень нехорошее положение. Основной вопрос. Капитан блефует насчет тяги или как? Но в любом случае надо его слушаться. Что скажет, то и делай, и быстро. Что там? Капитан слегка наклоняет голову и слушает ответ. С механиками общается. Понял. Этого достаточно. Что? И снова глядит на Джонса пристально, колюче. «Одного не понимаю», — говорит капитан. «Почему выбрали именно нас? Все остальное, в общем, ясно. А вот почему мы — это для меня загадка. Ты же не дурак. Ты должен был пробить мое досье, тебе это расплюнуть».
2: «За кого вы меня принимаете?»
1: «За кого? За того, кто ты есть. За офицера государственной безопасности». Джонс в сердцах резко мотает головой. Издает булькающий звук и зажимает рот обеими руками. «Дайте ему мешок уже!» Бесик Амбалов подлетает ближе, достает из подлокотника кресла гигиенический мешочек и сует его Джонсу, после чего на всякий случай отлетает назад. Джонса шумно рвет. По счастью, у космонавтов мешки в карманах. Через несколько секунд рвать начинает в рубке всех, кроме, естественно, капитана Безумова. Он просто сидит и буравит Джонса взглядом. «Я вас много видел», — говорит капитан. «А еще у меня бывают всякие предчувствия. И как только ты зашел на борт, я понял. Дело плохо. Вот рожа мне твоя не понравилась, извини. Я прикинул, где именно нас должны грабить, и принял меры. Ты заметил, да, механика в первые сутки полета не было в рубке? Это я им приказал сделать кое-что. Ну да, я параноик, наверное, зато у нас будет тяга. 50 с чем-то процентов, но будет. Ты хотел выжечь нам главный ствол управления. Механики вместо него бросили шунт, и ствол мы обесточили, насколько возможно. Летели буквально на честном слове, зато ствол почти не пострадал. Но пакет нам все равно придется бросить, иначе с половиной тяги мы не успеем вовремя к точке входа. У нас, видишь ли, есть дела там поважнее, чем этот драный пакет, хоть он и стоит больших денег. Чтобы ты мне до конца поверил, объясняю. Мы везем спецпочту. Она у меня в сейфе, я отдам ее командиру дальнобоя. Наверное, еще поэтому я напрягся, увидев тебя. Не кладет твое ведомство два яйца в одну корзину. Нельзя так. Запрещено. Я ж знаю. Что, впрочем, не отменяет моей паранойи. А теперь в последний раз спрашиваю. Поторговаться не хочешь? Не готов? Есть что предложить? Джонс запечатывает мешок, оглядывается, прячет его обратно в подлокотник. Утирается рукавом серенького костюмчика. Сам Джонс теперь окончательно серенький и очень-очень несчастный. Ему тут не нравится. Он на взводе, он злой, держится из последних сил и поэтому грустен. Что-то у него пошло не так. Совсем не так, как надо.
2: «Я буду жаловаться!»
1: — шипит Джонс. «Куда? В джамаат свободного космоса?» Джонс тяжело вздыхает и отворачивается, выражая крайнее недоумение. Получается, у него уже совсем неубедительно. «Ладно, сиди, думай», — разрешает капитан. «Время еще есть. Его все меньше с каждой минутой. Ты пойми, дубина, мы коммерческий флот, деловые люди. Мы не страдаем ерундой, мы занимаемся логистикой. Поэтому с нами всегда можно договориться. А вот убивать нас неправильно. Мы этого очень не любим и жестоко мстим. Ты задумал нас ухлопать, и уже за саму эту мысль тебе стоило бы заплатить нам. Мы сердимся, если у кого-то возникают такие мысли. Уразумел, нет?» «Вижу, что нет. Ты жадный, что ли? Или глупый?»
2: «Погодите, я понял.
1: Джонс расправляет плечи.
2: Вы пережили стресс. Вы уже не молоды. Вам сейчас очень трудно, и вы ищете виноватого. Знаете, я согласен. Назначьте меня виноватым. Арестуйте, не проблема. Заприте в каюте, я готов.
1: Капитан пару раз моргает, что-то прикидывая. «Ну, зачем же в каюте?» — говорит он наконец. «В каюте — это несерьезно. Мало ли чего ты там припрятал на черный день. Нет, дорогой, в ремонтном шлюзе мы тебя закроем и при малейшей опасности случайно откроем внешний люк. У меня, понимаешь, расширенные полномочия при доставке спецпочты. Я обязан всего бояться. Сейчас я боюсь тебя. Честное слово, ты меня напугал очень сильно. Операторы, выполняйте. Шлюз его». Братья Амбаловы начинают Джонса отстегивать. Тут в рубку влетает девушка. Она одета в новенькую с иголочки парадную штурманскую форму, влажные черные волосы гладко зачесаны назад и собраны в хвост. Сейчас у всех от невесомости лица опухшие и круглые. У девушки совсем кругленькие, но все равно видно, что штурман — симпатяга, хотя и несколько склонна к полноте.
2: «А можно я ему по морде дам?» — заявляет симпатяга.
1: На нее все оглядываются, и тут мистер Джонс преображается из серенького дядечки в опасную тварь, способную запугать даже капитана Безумова. Резкими короткими ударами он начинает бить братьев Амбаловых, стараясь попасть в уязвимые места. Пах, глаза, горло. Братья кряхтят, но держатся, хотя и с трудом. Надолго их не хватит. Они стараются зафиксировать руки и ноги Джонса, сплетаются с ним в тесный клубок и так летают по рубке, ударяясь обо все, что подвернется.
3: «Пилот!» —
1: рявкает капитан и едва успевает поймать за пояс штурмана, рванувшегося к Амбаловым на выручку. Эвери уже без команды отстегнулся. Он подлетает к драке, просовывает в нее руку, шарит там внутри и берет Джонса за шею. Некоторое время сплетение тел еще шевелится, а потом братья, отдуваясь, разлетаются в стороны. Обмякший Джонс, растопырив конечности, висит на руке Эвери, словно кукла. Рядом летает отвертка, которую Джонс успел выдернуть у кого-то из кармана. Эвери пережал ему артерию очень вовремя. Еще пара секунд, и был бы труп на борту, а то и два. А при известной удаче всех поубивал бы скромный и незаметный мистер Джонс. «Ты совсем-то его не задави», — говорит капитан. «Нам этого красавца сдать желательно». «Я хорошо разбираюсь в физиологии человека», — отвечает Эвери механическим голосом. Свободной рукой он ловит отвертку и протягивает ее бесику. Тот сконфуженно благодарит.
2: «Извините, мальчики»,
1: — говорит штурман помятым и побитым оператором.
2: «Как-то я не вовремя. Ой, Русик, что у тебя с глазом? Сейчас я аптечку».
1: «Потом», — отмахивается Русик, держась за глаз. «Сначала мы его упакуем, да, капитан?» «В шлюз. Действуйте». Братья выталкивают Джонса в коридор. Слышно, как тело бьется о стены.
2: «Извини, пап»,
1: — говорит штурман.
2: «Я повела себя как дура и подставила вас. Больше не повторится, Кэп».
1: «Да ладно, ты не виновата. Таким ситуациям трудно быть готовым с молоду. Теперь будешь готова. Анчик, солнышко, отбуксируй ты свой подарок ко мне в каюту. Пускай там посидит до конца рейса. Кончились праздники, начинается борьба за живучесть и прочая рутина». Штурман глядит на огромного игрушечного медведя. Заметно, что девушка не отказалась бы спать с ним в обнимку, но на буксире только у капитана нормальная каюта. Остальным положены крошечные жилые отсеки. Там медведь займет едва ли не половину свободного места, с ним не развернешься. Да и техника безопасности категорически против медведей такого размера в ограниченном пространстве. Уж что-что, а техника безопасности у штурмана забита не просто в мозг, а в подкорку. Как у всех здесь.
2: «Слушаюсь, Кэп!» —
1: говорит штурман, хватает медведя в охапку и улетает. «Потом окажешь медицинскую помощь операторам!» — кричит ей вслед капитан.
2: «Есть, Кэп!» —
1: доносится из коридора. Эвери усаживается на свое место. «Четко сработано, пилот!» — говорит капитан. «Благодарю!» «Служу Федерации!» — отзывается тот. «Да нужны мы ей больно!» «Ладно, ладно, это она нам нужна.
5: Эх, тягу мне скорее, тягу!»
1: И связь. И радары, говорит пилот. Разрешите вопрос. Вы почему меня не предупредили насчет шунта? А я понять не мог, что не так с кораблем. Вроде бы управляется штатно, но какая-то разница.
5: Хорошо сделал, Михаил Иванович, а?
1: Старый мастер показал класс. Самые обычные силовые кабели. Калинин — это половина корабля, говорит Эвери. И оба дружно смеются, вспомнив что-то. Им есть чего вспомнить. Они взрывались на крейсере втроем с Михаилом Ивановичем. Просто капитану и механику повезло больше, чем пилоту. Капитан Безумов никогда не ходил на грузовозе, и на гражданском лайнере тоже не ходил. Он водил сначала военный транспорт, потом большой десантник. Ну и крейсер под занавес. Да, он бессовестно врет насчет личного послужного списка. Ему приказано врать. Но что-что, философию свою капитан не выдумал. Он ее честно выстрадал. Глубокое недоверие к грузу, особенно живому, и проникновение в самую суть логистики ты заработаешь на военном флоте куда быстрее, чем в коммерческом. И достанут тебя эти жизненно важные знания до самых печенок. «Не хотел тебя попусту дергать», — говорит капитан. «И вся необходимая информация была до тебя доведена вовремя, разве нет?» «В следующий раз дергайте», — просит Эвери. «Я слишком много чувствую теперь. Меня все беспокоит. Нервный стал». «Следующего раз не будет», — обещает капитан. «Знаешь, я прилягу на полчаса. Тоже нервный стал». Он улетает к себе в каюту. По дороге капитан слышит, как на камбузе тонко взвизгивает и громко шипит Русик. Ему оказывают медицинскую помощь. «Да ничего там страшного с глазом», — промахнулся мистер Джонс. «Повезло». В капитанской, но все равно тесноватой каюте Безумов пристегивается к койке и глядит на игрушечного медведя, зафиксированного в кресле. Если все пойдет штатно, на стоянку дальнобоев у точки входа буксир прибудет ночью по бортовому времени, когда штурману положено спать. Капитан Безумов достанет из сейфа чемоданчик со спецпочтой, а медведя упакует в мешок для мусора. И никто не спросит, что у капитана в мешке. Нельзя спрашивать. Спецпочта — это чертовски важно, да? Ради нее можно сбросить пакет контейнеров, какие бы деньги тот ни стоил. И пусть террористическая группировка «Джамаат свободного космоса», которую безопасность подкармливает врагам назло, подавится своей добычей. Но если честно, капитану Безумову плевать на спецпочту. Она просто вовремя подвернулась. Очень вовремя. Капитан Безумов умирает. Аукнулась ему военная служба. Осталось не больше года. Медицина бессильна, опоздали с диагнозом, и даже киборгом не заделаешься. Операция добьет больного. Если раньше капитан только делал вид, будто его не тошнит в невесомости, чисто для солидности держался, теперь и правда не тошнит. Организму все равно, он занят. Готовится к отходу на вечную стоянку. Детей у капитана трое, Анечка старшая. Очень хотелось бы обеспечить им и вдове на пенсию по потере... Не пенсию по потере кормильца, а оставить солидный траст, чтобы жили-поживали. А на все остальное капитану наплевать. На мораль, на нравственность, на федерацию и два раза плевать на закон. Он привык сам быть законом. Поэтому в брюхе игрушечного медведя килограмм отборной дури. Стоимостью почти как тот пакет контейнеров, который он сбросит, когда старый кудесник Михаил Иванович Калинин даст питание на манипуляторы зацепов. А у капитана дальнобоя, который помирать не собирается, а просто очень любит деньги и вообще сволочь, такой же игрушечный медведь тоже для дочки. Пару лет назад Безумов, получив от коллеги деловое предложение соответствующего толка, дал бы ему в морду и вызвал полицию. Но сейчас это просто логистика. Просто очередной чемодан в космосе. Мистер Джонс очнулся в шлюзе и сидит там одиноким несчастным чемоданом, Два брата чемодана сейчас, наверное, флиртуют с чемоданчиком Анечкой, вполне невинные, с огромным удовольствием. Верный, надежный чемодан по фамилии Эвери ждет, когда чемоданы механики переподключат ствол управления, и на перехват буксира мчится огромный страшный бандитский чемоданище, который хочет нас убить, вот только шиш ему с маслом. Не на те чемоданы напал. Капитан Безумов закрывает глаза и старается думать о чемоданах. Чтобы не думать об игрушечных медведях, он убеждает себя, это только логистика. Не получается.

0: Читаем мы рассказы Андрея Лазарчука. Следующий из них называется «Середина пути». Луна, как могла, освещала кремнистую тропу. Лес здесь подступал вплотную. Давил, трещал, гукал, свистел. А когда тропа поворачивала так, что луна скрывалась за кронами, в зарослях кто-то начинал тяжело ворочаться, и конь хрипел и рвался, а рыцарь крепче сжимал рукоять меча и напряженно всматривался в темноту. Луна уже цеплялась краем за льдисто поблескивающий горный пик, когда сквозь чернь листвы впереди рыцарь увидел оранжевый отцвет костра. Костер горел прямо на тропе. Перед ним, глядя в огонь, сидел человек. Услышав шаги, человек поднял голову и стал всматриваться напряженно и тревожно, и рыцарь понял, что глаза человека полны светом огня и не видит его, облитого темнотой, и шагнул в отброшенный костром свет. «Здравствуйте, человек», — негромко сказал он. «Здравствуйте, рыцарь», — сказал человек. «Садитесь поближе. Вы устали, наверное». «Я уже не надеялся выбраться», — признался рыцарь, переводя дыхание. «Как же вы так? В лес и без огня? Неосторожно». «Я промочил спички на переправе», — сказал рыцарь, снимая с коня седельные сумки, щит, копье, запасной меч и седло. «Но я самоуверенно решил, что успею выйти к горам засветло». «Я вам дам спичек», — сказал человек. «У меня много». «Вы живете здесь?» – спросил рыцарь, озираясь. «Я здесь работаю», – сказал человек. «Я сторожу круг света». «О, рыцарь с уважением осмотрелся. Круг света? Я думал, это легенды». «Нет, не легенды. Раньше кругов было много по всей тропе. Теперь, наверное, остался только мой». «Почему же так? Кому они нужны в наше время?» «Позвольте, однако же, полюбопытствовать. Вы собираетесь сражаться с драконом?» «С драконом?» — рыцарь изумленно поднял бровь. «С каким драконом?» «Ну как же, здесь еще водятся драконы. Они, правда, совсем не те, что раньше водились в долине. Помните, огромные, страшные и по-настоящему опасные. Да вот, к примеру, тут рядом есть пещера. Утром я вас отведу, где живет дракон». «Он ничего не соображает, одно крыло у него парализованное, а огня нет больше, ну, по всякому случаю, не больше, чем от паяльной лампы. Вы его убьете. У вас ведь волшебный меч?» «Волшебный. Ну, тогда это вам вообще не будет стоить никаких усилий. Вы его убьете, а потом наймете какую-нибудь газету, и она распишет, что дракон был ростом с шестиэтажный дом о 12 головах и страшно свирепый».
1: «А зачем все это?»
0: «Ну, то есть как зачем? Многие так делают. Прослыть драконоборцам, знаете ли, не так уж плохо. Да и премия за него какая-то положена, хоть и небольшая, правда.
1: Но подождите. Если вы не за драконом, то куда же?» «Я иду к перевалу».
0: «Вот как?» Человек надолго замолчал. Молчал и рыцарь. Потом человек поднял голову и посмотрел на рыцаря, но посмотрел уже как-то по-иному.
1: «К перевалу давным-давно никто не ходит», — сказал он.
0: «Я знаю», — сказал рыцарь. «Я только не знаю, почему». «Потому, наверное, что из тех, кто ушел, ни один не вернулся. Никто не знает, что с ними случилось».
1: «Неужели это правда, не вернулся никто?»
0: «Никто из тех, кто ушел за перевал. Некоторые доходили до перевала и возвращались обратно. Теперь они живут в долине и пишут мемуары. А из тех, кто ушел дальше, не вернулся никто».
1: «Что же могло с ними случиться?»
0: «Что угодно. Может быть, они погибли. Может быть, просто не нашли обратной дороги. Так, говорят, бывает.
1: А может быть, за перевалом время течет медленно, как на небесах, и пока они там оглядываются по сторонам, уже прошло у нас 30 лет». «Никто этого не знает, рыцарь. Слушайте, я давно не был внизу. Расскажите, как там?»
0: «Там? Там странно. Все живут так, как будто ни разу не видели моря и никогда не слышали о перевале.
1: Море продолжает наступать, все строят дамбы, но ведь на пути воды можно насыпать еще вал, ну, 5 валов, ну, 10. Когда-нибудь земли уже просто не хватит, и в один прекрасный момент море прорвет последнюю дамбу и хлынет в долину, и вот тогда-то им всем придется вскакивать среди ночи и ломиться сквозь лес и бежать к перевалу, побросав, наконец, все свои драгоценные деревяшки и тряпки. «Да», — согласился человек, — к перевалу можно идти только налегке. И то, что вы говорите, пробег сквозь ночь, верно.

0: перевал из долины не виден, а сюда никто из ученых не поднимался. Им и незачем подниматься. Они изучают перевал на моделях. Для этого не нужно подниматься. Достаточно знать, как он принципиально устроен, что он возможен. Они читают античных авторов, пишут диссертации, ставят эксперименты. У них интересная и обеспеченная жизнь. Зачем им сам перевал?
1: «Да», — протянул человек.
0: «Вы хотите есть, рыцарь?» Рыцарь прислушался к себе. «Хочу», — сказал он и встал. «Нет, нет, оставьте в покое ваши сумки, запасы вам еще пригодятся. Здесь вокруг полно мясной травы и сырных грибов, и хлебных цветов, а листья деревьев — превосходные специи. Сейчас я угощу вас таким жарким. Удивительное это существо — лес». «Ну и опасное, наверное». «Бывает. Это если его не любить или бояться. А я живу с ним в мире. Он очень нервный и очень гордый лес. И слабости своей старается никому не показывать. По-моему, его, как и мы, когда-то забросила в долину злая сила. Как и мы, он шел к перевалу и не дошел». Человек нервно замолчал и стал подкладывать в огонь обломки сучьев. «Или дошел, но не весь», — подхватил рыцарь. «Частью дошел, частью остался. Может быть, поэтому он такой нервный и гордый».
2: «Может быть, рыцарь, может быть».
0: «Вы были на перевале?» Вопрос был короток и зол.
1: Человек долго не отвечал.
0: «Был», — сказал он наконец. И повернул назад. «Что там?» — жадно спросил рыцарь.
1: «Там длинный и прямой спуск», — сказал человек. «И синий туман. Густой синий туман. Сколько людей ушло в него. И мои друзья. Все. Я долго ждал их. Хотел пойти за ними. И не решился. Но жить в долине я больше не смог.
0: Пойдемте со мной, а? Правда, пойдемте. Мы догоним их, найдем ваших друзей, поможем им, если они нуждаются в помощи, разделим их радость, поддержим в горе. Пойдемте».
1: «Нет, рыцарь», — сказал человек. «Я не пойду. Здесь мое место. У моего круга света. Поймите, я просто не могу. Я выгорел изнутри, осталась одна оболочка. Все, что я могу, это помогать таким, как вы, тем, кто еще куда-то идет. Так что не смотрите на меня, идите. Поешьте вот и идите. Через час взойдет солнце, и лес пропустит вас».
0: «Замечательное жаркое», — сказал рыцарь. «Вы настоящий мастер».
1: «Да, хоть в чем-то. И возьмите спички, огонь вам еще пригодится».
0: «Спасибо», — сказал рыцарь, седлая коня.
1: «Господи!» — вдруг с мукой в голосе проговорил человек. «Ну как узнать, что там за перевалом? Как узнать? Ведь нельзя же вот так, не зная».
0: «Там длинный и прямой спуск», — сказал рыцарь. «И синий туман, скрывающий всех входящих в него».
1: «Вернитесь хоть вы», — сказал человек. «Пожалуйста, вернитесь».
0: «Я постараюсь», — сказал рыцарь. «Я очень постараюсь вернуться и все рассказать».
1: «Врете вы все», — с тоской сказал человек. «Не вернетесь вы. Эта дорога ведет только в одну сторону».

0: Раннее утро 2 мая. Год 1945. Я знаю точное время. Мне оставили электронные часы, не разобравшись в них. Но дату я указываю ту, что узнал от солдат. Впрочем, сейчас действительно 2 мая. Стоит мне нажать на кнопку, и циферблат предъявит цифры 0205. А дальше время в Нью-Йорке, Москве, Берлине и Токио. Дешевая модель сингапурской сборки. Несмотря на малую цену, вполне надежная. У часов единственный недостаток – не указывают год. Этот год – 1945. Я пишу при свете свечи. Пальцы у меня дрожат, по-видимому, все-таки от холода. Тот, кто сидит напротив меня, держит оружие поперек колен небрежно, но с привычной уверенностью. Его лицо, полускрытое тенью стального солдатского шлема, такое я прежде видел только в американских фильмах, блестит от пота. Он выглядит неопрятным и очень усталым. Но дело свое он знает отлично. За все время, как минимум час, он ни разу не шевельнулся, не изменил позы. Даже не улыбнулся. У него приказ – застрелить меня при первом же намеке на попытку к побегу. Он, наверное, из тех, кто до сих пор рассчитывает победить в этой войне. Я твердо знаю, что армия, вооруженной частицей которой он сейчас является, капитулирует 8 мая через 6 дней. Но, наверное, никто из немецких солдат и офицеров сейчас не сумеет мне поверить. Ни здесь, ни во всей стране. Пожалуй, никто из них даже не сможет и не имеет права выслушать то, что я могу сказать им об истории их страны, написанной с 1945 года. О железном занавесе и союзе НАТО, разделившей Германию из стены, и о том, как она обрушилась, и как обрушилась Советская империя. Они считают меня шпионом. К сожалению, этот вывод трудно опровергнуть. Ноутбук и мобильный телефон в машине, какие-то чертежи и схемы. Это план центральной части супермаркета, но, конечно, для них это неразрешимая загадка. Достаточно, чтобы командир этой части, совершенно неизвестный мне майор, без колебаний распорядился насчет смертного приговора. Его приказ будет исполнен. Завтра, после рассвета. Грубая пожелтевшая бумага, клетчатые листы школьной тетради. Клеточки почти выцвели, но буквы по-прежнему виднелись четко. Почерк писавшего был тверд. В моем представлении последние строки осужденного на казнь должны выглядеть не так. Побольше сентиментальности, да и нервозности. Во всяком случае, напряжение должно чувствоваться. Если уж искать подходящие определения, то это, пожалуй, протокол. Да, именно, протокольная запись неких странных событий, подробная и по-деловому точная. Сухой стиль, как в научном отчете, архитектурно-инженерные особенности конструкции такого-то здания. Сильный у него был характер. Мой друг Оппенгеймер, американец немецкого происхождения и дипломированный психиатр, не счел эти записки творчеством больного шизофренией. Хотя первая мысль у него была именно такая. «Нет-нет, мозг у этого парня работал отлично», — заявил он в очередной раз, вспоминая обстоятельства, при которых мы впервые увидели это послание и почерк, и сам текст. Другое дело, что описываемые им события не лезут ни в какие ворота. Но это уже не моя область. Вынужден согласиться. Четыре часа три минуты. Снаружи сюда не проникает ни один луч. Должно быть, там уже начинает светать. Значит, моя смерть близка. Окна плотно заклеены черной бумагой, и светомаскировка. Огонек этой свечки снаружи, конечно, тоже не различить. Зато звуки проходят свободно. Гул, взрывы, дальние и не очень. Грохот рушащихся зданий. Симфония войны. Той войны, что закончилась свыше 50-летий назад. У меня больше нет иллюзий по поводу того, что это кошмарный сон. Это реальность. Это сейчас, здесь и сегодня. На крыше пробуждаются голуби. Они издают страстные, утробно воркующие звуки, шумно возятся, громыхая лапками по кровельному железу. Когда по-настоящему расцветет, я узнаю об этом. Потому что тогда меня выведут во двор, заставят встать к стене и дадут залп. Как в кино. Если, конечно, то непонятное, что перенесло меня сюда, снова не проявит свою силу. Они сберегли эти записки, как сберегают клад. Они — это наши знакомые. Если, конечно, так можно назвать этих людей. Все началось холодным утром субботы 2 мая. Небо было ясное, однако потеплением, вопреки прогнозам, даже не пахло. Так что в этот день, один из последних дней отпуска, который мы проводили с семьей моего американского друга, никому из нас не хотелось покидать теплые недра автомобильного салона. Но мне пришлось это сделать после того, как я резко затормозил, лишь чудом не сбив рассеянного старца, сунувшегося прямо под колеса нашей машины. В руках у него было два объемистых мешка для мусора, набитых каким-то хворостом. Пересекая дорогу, он явно больше заботился об их сохранности, нежели о своей безопасности. Хворост, видимо, надлежало бросить в костер, разведенный за противоположной обочиной. Во всяком случае, оттуда поднимались густые клубы дыма. Мешки старик, конечно, выронил. Несколько секунд он стоял, прижав обе руки к сердцу, но, едва опомнившись от потрясения, сварливо обрушился на нас. Когда из ворот дома показалась седовласая женщина, видимо, его жена, мы замерли в ожидании нового потока брани. Но она только пристально посмотрела на нас и не произнесла ни слова. Женщина скрылась в доме почти сразу после того, как я вышел из машины. Так что наше общение с ней ограничилось лишь этим взглядом, быстрым и каким-то очень глубоким, что ли. Имени ее я так и не узнал. И вообще, учитывая страшные обстоятельства той нашей встречи, было бы полным абсурдом задавать ей какие-либо вопросы. Это только сейчас я вдруг ощутил, что мы, возможно, не случайно оказались вместе. Возможно, на то была веская причина. Не у меня и не у нее, а у той силы, которая сорвала меня с места, выхватила из моего реального настоящего, будущего и перенесла, да, тоже в настоящее. Нынешнее настоящее. Тоже более чем реальное. Мы марионетки. И я, и эта девочка. Куклам не объясняют суть спектакля. Мы часть плана. Записано ли в этом плане, что мы должны были заняться любовью? И во имя какой такой высшей цели? Только сейчас, когда все миновало, в памяти у меня всплывает ощущение мягкой гладкости ее кожи. Только сейчас я вспоминаю ее запах. Запах дешевого мыла и пота. Увижу ли я ее еще один раз последний? Увижу ли я немой требовательный вопрос в ее темных глазах? Увижу ли, как она поправляет прическу, стараясь, чтобы свисающие волосы закрывали багровый кровоподтек на ее лице, след удара кулаком? Она не придет. Возможно, просто стыдится меня и того, что произошло между нами, когда мы поняли, эта ночь станет для нас последней, живыми мы отсюда не выйдем. А может быть и по иной причине. Дело сделано. План, чей бы он ни был, осуществился. По-прежнему не сказав ни слова, она быстро набросила одежду и отбежала от меня прочь, в дальний угол, и больше не приближалась ко мне. А потом в помещении снова появились люди в военной форме. Слышен стук их сапог. У одного в руке фонарик. Луч упирается в меня.
1: «Встать!»
0: «Следовать за нами. С тобой будет говорить майор». Выйдя из машины, я занялся двумя делами сразу. Помогал старику собирать хворост и одновременно извинялся перед ним. Наконец, мы дотащили его груз до костра и вывалили собранные ветки на дымящуюся, смердящую гарью груду других ветвей. И только тут старик усмехнулся.
2: «Ну ладно, ничего не случилось».
0: Он окончательно сменил гнев на милость.
2: «Мне самому следовало быть осторожнее. Привык, что здесь редко кто-нибудь проезжает. Вы, наверное, заблудились?»
0: «Здесь изображен замок», — я показал отметку на карте. «Мы хотели...» Мой собеседник снова улыбнулся, даже не бросив взгляд на карту.
2: Ну, теперь от него немного осталось. Вы из общества охраны памятников старины, верно?
0: Нет. Я писатель. Но памятники старины меня действительно интересуют. Я мог бы взглянуть на то, что осталось? Он покачал головой.
2: Не стоит. Туда даже ходить опасно. Что-то постоянно рушится, падают камни. Верхние ярусы особенно пострадали, так что кладка совсем расшаталась.
0: Подумав, он все же сделал приглашающий жест. Я, в свою очередь, повторил его дожидавшимся у машины оппенгеймером. И мы прошли в ворота. Замок был сложен из глыб красноватого камня. Он действительно сильно пострадал, и на наружной и на внутренней сторонах стен виднелись глубокие рубцы, следы разрушения. Старые деревья, успевшие вырасти в замковом дворе, были в свое время изломаны, смяты какой-то жестокой силой. Вокруг их покореженных стволов уже поднялась высокая поросль, тоже не такая уж молодая. Остатки замковой галереи были черны, явно следы давнего пожара.
1: «Это герб владельцев?»
0: Мой друг Оппенгеймер указал куда-то вверх в сторону башни.
2: «Да-да, это герб графа», — кивнул старик. «Но, по правде говоря, нынешний граф не собирается сохранять эти руины. Все это уже было назначено под снос, а на участке планировалось построить здание новой клиники, но общество охраны памятников наложило на планы запрет».
0: С этими словами старик повернулся и зашагал прочь, оставив нас наедине с замком. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Анджела не дала мне сказать и слова. Я позвонил ей в 7:30, а потом еще раз, когда уже ехал домой, но так и не смог пробиться сквозь стену ее крика. Да, готов признать, у нее были основания сорваться. Наверное, это нелегко, целыми днями сидеть в загородном домике одной с двумя детьми. Но и вертеться в мясорубке под названием «карьера» тоже занятие, чреватое срывом. Сегодня был отличный день. Даже не потому, что праздничный, а просто сам по себе отличный. Все, кто мог, высыпали на улицу, и только мы с партнером, замкнувшись в духоте офиса, готовили к сдаче модель, переделывали планы и вообще изо всех сил старались превратить наш проект в нечто как можно более привлекательное для приемной комиссии. Это при том, что оба трезво отдавали себе отчет. Нам очень повезет, если мы просто войдем в первую двадцатку. Как говорится, важна не победа, а участие. Слабое утешение, когда видишь, что труд 39 дней и 40 ночей вот-вот пойдет псу под хвост. Я обещал жене, что сегодня последний день. Только перехвачу что-нибудь наскоро. Ни у меня, ни у моего партнера с утра не было для этого свободной минуты. И сразу домой. 3 дня абсолютного безделья. Мы так и не сумели перекусить, поскольку уже поздним вечером обнаружили, что завершить работу сегодня все равно не успеваем, а ресторанчик на первом этаже университета был давно закрыт. Так что сдержать обещание данной Анжели у меня в любом случае не получилось. Работали мы всю ночь. И только утром я вывел машину на автобан. Надеюсь, эти мои записки доставят моей жене, Анжеле Хаген. Или кому-то из тех, кто ее знает. Мы живем в Хайнрейне уже 7 лет. Возможно, кто-нибудь когда-нибудь сумеет понять, что именно со мной произошло. Сам я уже не смогу в этом разобраться. По-видимому, раньше замок был окружен небольшим парком, но теперь он совсем одичал. Заросшие тропинки, покосившиеся ограды, обломки скульптуры фонтанов, заброшенный павильон. Ствол дерева со следами осыпавшейся побелки. Еще одна тропка, странно уходящая, словно бы в никуда, поглощенная корнями разросшихся деревьев. Но самой странной, безусловно, выглядела возвышавшаяся над всем этим краснокаменная развалина. Когда мы вернулись к выходу из замка, старик уже ждал нас.
2: «Моя жена спрашивает, «Как называется ваша машина?» – спросил он немного смущенно. «Land Rover, правильно?»
0: Видимо, мне не удалось скрыть удивление. «Ну да, Land Rover». Он засмеялся, правильно истолковав мое замешательство. Спрашивать было незачем. Совершенно отчетливая надпись красовалась на корпусе автомобиля.
2: «Просто моя жена говорит, что она уже один раз видела такую машину».
0: «Вполне возможно», — я пожал плечами. «Не у меня одного такой автомобиль. Известная английская марка».
2: «Английская марка», — он вздохнул. «Да, она помнит и это. Вот только название забыла. Но ведь нельзя удержать в памяти все, правда? Особенно через 50 с лишним лет».
0: Я взглянул на окно дома за спиной моего собеседника и увидел, как худая рука старухи слегка отодвинула занавеску. А потом в просвете появилось ее лицо. Сейчас оно совсем не выглядело старческим. Черные, подвижные, я бы даже сказал, любопытные глаза, хорошо очерченный рот. Видно было, как шевельнулись ее губы, словно старая женщина что-то пыталась сказать, беззвучно, но нарочито отчетливо. Второй рукой она поправила волосы, точнее, сдвинула прядь на лоб, будто пытаясь замаскировать что-то на своем лице. Мы с Оппенгеймером переглянулись. Он, кажется, предположил, что сейчас потребуются его профессиональные навыки.
2: «Вы не могли бы сказать, где ваша супруга видела такой Land Rover? Где и когда?» «Здесь», — ответил старик. «В точности там же, где сейчас стоит ваша машина. Перед замком».
0: На вопрос «когда» он не ответил.
2: «Меня тогда не было с ней».
0: Наш собеседник кивнул на окно. По девичьей тонкая рука, придерживающая занавеску, мгновенно исчезла.
2: «Но она рассказала мне эту историю, когда я вернулся. Она, собственно, только об этом и говорит с тех пор, так что эти события я представляю себе очень хорошо».
0: Мы снова переглянулись.
2: «Она на 3 года моложе меня», — продолжал старик. «Ей тогда было... да, 16. Вы сейчас, наверное, подумаете, что она сошла с ума. Что ж, я не буду осуждать вас за такие мысли. Так думают все, кто слышал эту историю. И кажется, они отчасти правы. Она и вправду не вполне нормальна, но...»
0: «Ну-ну», — прервал его Оппенгеймер, самый обаятельный из своих профессиональных улыбок. «Мы все, как известно, не совсем нормальны. И вообще, что такое норма?» Но старик не захотел развивать эту тему.
2: «Я во всяком случае верю в то, что она действительно встретила того, кто... ну, стал отцом ее ребенка. Вы ведь понимаете меня, правда?»
0: На сей раз мой приятель только кивнул.
2: «Вот так. А она видела его машину и даже забралась в нее на место рядом с водительским. В точности такой же Land Rover, как ваш, только не черный, а белый. И еще сиденья у того были обтянуты красной кожей. Потом, конечно, солдаты ее отогнали от машины, пригрозив расправой, ведь никто не должен был видеть. Тогда она прокралась к нему тайком от всех».
0: Он снова бросил взгляд в сторону окна. Занавеска по-прежнему оставалась задернутой. Ситуация становилась все более и более странной. Но мы ведь приехали сюда совсем не для того, чтобы ее прояснять. Именно поэтому я промолчал насчет того, что наш Land Rover был модели 1976 года. Старик подошел к автомобилю, провел рукой по черному лаку.
2: «Красивая машина», — сказал он задумчиво. «Жаль, что ее тогда уничтожили. А ведь моя жена помогала им вкатить автомобиль в сарай. Вместе с мертвецом в салоне. Ну, с расстрелянным. Не по своей воле, конечно, ее заставили. О, они умели заставлять».
0: «Извините, в какой сарай?» Я огляделся по сторонам. Ничего похожего на сарай в пределах этого земельного участка не было.
2: «Они сожгли сарай. Они хотели, чтобы все исчезло бесследно. И человек, и то, на чем он приехал. Чтобы не осталось вообще никаких доказательств».
0: Старик указал рукой на пустошь в стороне от дома. Туда, где сейчас особенно густо теснились кусты.
2: Там под корнями остатки фундамента, пояснил он. Может быть, еще и следы ржавчины можно найти. Но вообще-то все, что там оставалось металлического, давно вывезли. Не тогда, но после. Полвека — долгий срок.
0: Когда я выехал на автобан, ливень хлынул вовсю. Но вскоре он прекратился. Только лучи солнца поблескивали в лужах, как осколки хрусталя. Прошло уже несколько минут, как я позвонил жене по мобильному телефону и сообщил ей, что наконец действительно еду домой. Она не только не обрадовалась, но отреагировала в высшей степени агрессивно. Примерно такой реакции я, правда, и ожидал. Когда ведешь автомобиль по трассе, которую видишь каждый день, можно позволить себе роскошь следить за дорогой лишь краешком сознания. И решать в это время насущные задачи, строить планы на будущее или просто мечтать. Ехать вперед. Эта мысль пришла мне в голову, когда с утреннего

неба вновь хлынул дождь, вскоре сменившийся мокрым снегом, так что автомобильные дворники едва справлялись со своей работой. Только вперед. Вот так, как меня сейчас ведет дорога. На юг. Ехать не останавливаясь, все дальше и дальше, весь день. А потом всю ночь, пока не настанет утро. Пока вокруг не расцветет лето. Наверное, это можно? Уехать от стресса. От забот. Переехать в другую страну, на другой континент, в иное тело, в иное время. 46 лет. Отличный возраст. Расцвет карьеры. И последний срок, когда еще можно что-то изменить в своей жизни. Радио сообщало новости. Весь ужас и горе, что принес людям этот едва начавшийся день. Еще одна причина сорваться с места, каким бы оно ни было, потому что ты живешь в мире войн и боли и болезней, в мире отравленных рек, в мире радиации и химии, пустеющих морей отравленного воздуха, растущих цен и угрозы потерять работу. Да. Что ж, ладно. Поехали. Прямо сейчас. В лучший мир. В лучшее будущее. Мечты мечтами, но через 16 километров я свернул с автобана не в страну собственных грез, а на привычное ответвление, ведущее к проселочной дороге, возле которой находился мой дом. Снег валил все гуще, я почти ничего не видел и поневоле сбросил скорость. Так что, когда на обочине впереди показался Volkswagen, врезавшийся в дерево, это меня не слишком удивило. Дверь разбитой машины была сорвана, и сразу удалось увидеть: салон пуст, водителя внутри нет. Я свернул и поехал через лес по грунтовке. Что-то не припоминаю, чтобы мне раньше приходилось ездить этой дорогой, но карта лежала на заднем сиденье, а останавливаться специально для того, чтобы заглянуть в нее, сейчас абсолютно не хотелось. В конце концов, общее направление мне было известно. Я выехал на главную улицу деревни. Насколько мне помнится, тут была пешеходная зона, закрытая для проезда всех видов транспорта, но сообщение об аварии, безусловно, особый случай. Именно тогда я и увидел людей в серой униформе.

0: Мы что, случайно заехали на территорию психдиспансера? Полголоса произнес Оппенгеймер, повернувшись ко мне. И тут же неловко умолк, скосив глаза сперва в сторону нашего собеседника, явно услышавшего эту фразу, потом в направлении дома.
1: «Вы можете говорить громче», — старик был абсолютно спокоен. «Она глухонемая. Если вы стоите так, что ей не видно ваших губ, она не узнает ни слова».
0: Женщина снова возникла в оконном проеме. Волосы ее по-прежнему закрывали часть лица. Кажется, когда я говорил с ее мужем, ей были видны движения моих губ. Значит...
1: «Ну, можно считать это место приютом сумасшедших».
0: Он перевел взгляд с меня на все еще смущенного Оппенгеймера.
1: «А вообще-то вы не первый, кто так подумал. Это, наверное, ее и спасло. Те последние дни решения принимались быстро. Но они сочли, что она просто ничего не поняла. Девчонка 16 лет от роду, глухонемая. А она действительно поняла далеко не все. А я тем более. Даже сейчас, через столько десятилетий».
0: Он неуверенно улыбнулся, похоже, ожидая от нас вопросов. Мы молчали. Когда старик пригласил нас в дом, мне бросилась в глаза обстановка гостиной. Это был словно склад недорогого и не отличающегося особым вкусом семейного антиквариата. Память о прошлых годах. На стене висел венок. В него, как в рамку, была вставлена фотография. Человек, за спиной которого восходит солнце. Мастерски сделанная фотография. Далеко не всякий сумеет так отобразить многоцветную гамму солнечных лучей, наложившуюся на фон утреннего неба, при этом удержав в фокусе лицо человека на первом плане. «Я его, кажется, знаю», — вдруг шепнул мне Оппенгеймер, кивнув в направлении венка. «Ты уверен?»
2: «Да, апостол мира. Глава одной очень странной секты у нас в Америке. Лет 30-35 назад был неимоверно популярен. Его паства ежегодно пополнялась десятками тысяч прихожан.
0: Это, если не ошибаюсь, время войны во Вьетнаме?»
2: «Да», — Оппенгеймер нетерпеливо кивнул. «Пророк из Миссури. Надо же, где его знают. Это, между прочим, фотография из Ньюсвик, чуть ли не последняя».
0: «Его что?»
2: «Ну да.
0: Как нередко бывает с такими не то шарлатанами, не то фанатиками. Его застрелили в Вашингтоне прямо во время публичной проповеди. Честное слово, вовремя. Иначе, чего доброго, дело дошло бы до гражданской войны. Правда, говорят, что его гибель послужила чуть ли не главной причиной, по которой мы в конечном счете вывели войска из Вьетнама. Ну, сам понимаешь, эта версия, мягко говоря, спорная». «Значит, у него есть поклонники даже в Европе?»
2: «Выходит, так. А вообще-то его уже и в США подзабыли. Ну, кроме Миссури. Там его до сих пор считают чуть ли не святым».

0: Вы слушаете модель для сборки на радио «Энергия». Райнер Эрлер. Предыстория святого Джошуа. Окончание. Оппенгеймер замолчал, потому что хозяин дома, сперва было предоставивший нас самим себе, вновь обозначился рядом. Подойдя к стене, он снял оттуда ту самую фотографию, о которой мы только что говорили, и протянул нам. В этом движении не было ничего от жеста поклонника, прикасающегося к портрету своего кумира. И я, и Оппенгеймер без слов поняли. Тут что-то другое. «Это Джошуа», — просто сказал старик. «Наш сын». Мы не находили нужных слов. Хозяин выжидающе смотрел на нас. «Йешуа?» Вот так, с учетом двойного акцента, прозвучало это имя в американо-германских устах моего друга. Впрочем, он тут же сделал поправку. «Джошуа из Миссури? Это ваш сын?»
1: «Ее сын».
0: Уголки губ старика чуть дрогнули.
1: «Я к его появлению на свет не имею никакого отношения».
0: Он передал фотографию мне. «Вы хотите сказать, что ваша супруга его мать?» Мой друг никак не мог скрыть охватившей его растерянности. При этом в его голосе, что теперь уже выглядело совсем неуместно, вдруг прозвучали враждебные нотки. Лиза, жена Оппенгеймера, приняла фотографию у меня. Внимательно всмотрелась в нее и явно пришла к иным выводам, чем ее муж. «Что, собственно, ты имеешь против него? В конце концов, человек призывал к миру и прекращению насилия, или тебе это кажется слишком банальным?» «О, женщины!» Оппенгеймер шутливо вскинул ладони, словно защищаясь. «Нет, мне это не кажется банальным. Особенно, когда такие проповеди превращают солдат в дезертиров, а страну ставят на грань гражданской войны». Лиза покачала головой. «Знаешь, дорогой, по-настоящему убедительные призывы к прекращению ненужной стране войны, к простой и скромной жизни, к гармонии с природой — это такие вещи, которые ухитрились не устареть за последние 2000 лет». «Конечно, конечно!» Ее супруг все еще старался обратить разговор в шутку. «Ты, я вижу, в юности входила в число его поклонников, дорогая». «В то время я заканчивала колледж в Сан-Диего». Лиза была абсолютно серьезна. «Но, окажись я поближе к Вашингтону, непременно посещала бы его, как ты называешь, проповеди. И вообще, если хочешь знать, имея Никсон на ту пору хоть немного меньше влияния и денег на предвыборную кампанию, эти проповеди... Но знаешь, это уже чересчур». Теперь и Оппенгеймер оставил шутливый тон. «Он пошел в разнос. Не против демократов или республиканцев, а против всех. Если хочешь знать, не против войны, но против миллионов рабочих мест. Во всяком случае, так это тогда звучало». И тут они оба осеклись, осознав, что затеяли свой диспут ни ко времени и ни к месту. Старик потянулся за фотографией. Лиза поспешно вернула ее хозяину.
1: «Я не совсем понял, о чем вы сейчас говорили, но вы явно с кем-то путаете нашего Джошуа».
0: Он бережно пристроил венок на прежнее место.
1: «Я бы не назвал нашего мальчика главой секты. Кроме того, тот человек был убит 30 с чем-то лет назад, я правильно понял? А Джошуа сейчас жив, здоров и даже неплохо обеспечен. Какое-то время назад, когда мы нуждались, он присылал нам деньги. Но это было давно. Сейчас нам мало что нужно».
0: Старуха, бесшумно сидевшая в углу комнаты, мы даже забыли о ней, могла видеть движение его губ. Она вдруг резко выпрямилась, и руки ее быстро заходили в воздухе. Слова на языке жестов. Старик кивнул, видимо, принимая доводы супруги.
1: «Вы уж извините, но у нее свое мнение на этот счет. В каком-то смысле нашего сына действительно можно назвать главой общины, причем очень большой. Он занимается, ну, скажем, целительством. Не знаю, как это точнее назвать. Его сторонники утверждают, что он буквально творит чудеса. Не знаю. Но он, конечно, и в самом деле совершенно необычный человек».
0: Его жена, стоя напротив, неотрывно читала по губам. Сделав несколько жестов, она снова вступила в разговор.
1: «Она говорит, что он мессия. И люди нового тысячелетия убедятся в этом», — перевел старик. Насколько я знаю, многие разделяют это мнение из тех, кто считает Джошуа святым.
0: Старик поправил вырезку из Newsweek, так что фотопортрет теперь снова висел абсолютно ровно.
1: «Может быть», — согласился он. «Все может быть. Во всяком случае, я не спорю».
0: Он бросил еще один взгляд на фотографию в круглой рамке венка.
1: «У меня нет собственного мнения по этому поводу. Возможно, будь он моим сыном... Но он не мой сын. А в детстве, когда он рос в нашем доме, ну что я могу сказать? Тогда он был таким же, как и все остальные мальчишки».
0: Старик, только сейчас я подумал, что до сих пор не знаю ни его имени, ни фамилии, опустился было на диван, но ему тут же пришлось повернуться к глухонемой, возобновившей жестикуляцию.
1: «Хорошо, хорошо», — ответил он ей с заметным раздражением. «Я им это уже рассказал».
0: Но женщина продолжала свою бурную речь, и он со вздохом повиновался.
1: «Сами мы выросли здесь, этот замок тогда еще стоял. Когда я вернулся с войны, наших родителей уже не было в живых. Ее отец работал у старого графа секретарем, он погиб в Северной Африке. Мать служила здесь кухаркой и умерла незадолго до конца войны от рака легких. Да, во время войны тоже умирали от рака. Мой отец был тут садовником. Он пропал без вести в России. Мама, возможно, даже уцелела. Она вроде бы должна была оказаться в американской зоне. Но с тех пор она не давала о себе знать».
0: Он закашлялся, прикрывая рот ладонью.